0: испанской «Сиуте», рассчитанном на 512 мест, сообщил РИА Новости находящийся на месте сотрудник гражданской гвардии. Центр рассчитан на 512 мест, но сейчас здесь находится более 700 человек. Еще около 1000 людей снаружи пытаются туда попасть, рассказал собеседник агентства. Из-за сложившейся ситуации центр практически не может принимать новых людей. Мигранты, которым не хватило мест, остаются за пределами комплекса и ожидают, пока их пустят внутрь. Центр временного пребывания предназначен для первичного размещения мигрантов и просителей убежища, которым предоставляют жилье, питание и базовую социальную помощь. В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хусис Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек. Британский премьер-министр Энди Бернем заявил, что власти будут безжалостно снижать число прибывающих на лодках в страну нелегальных мигрантов. По данным газеты «Таймс», с 20 июля, когда Бернем вступил в должность, в страну на лодках прибыли более 2000 мигрантов. «Мы собираемся быть безжалостными. Люди хотят, чтобы этот вопрос был решен», заявил он, говоря о прибывающих нелегальных мигрантах в страну. Видеофрагмент речи опубликовала газета «Гардиан». При этом, по словам премьера, власти тоже должны создать безопасные маршруты. Бернем добавил, что Лондон планирует в два раза увеличить число правоохранителей на британской стороне Ла-Манша. «Общественности не нравится тот факт, что граница выглядит так, словно ее не контролируют. Нам нужно вернуть контроль над границей», – подчеркнул Бернем. В 2025 году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-0. Первый хет-трик сезона оформил Максим Глушенков. Он возглавил таблицу бомбардиров чемпионата. В прошлом сезоне полузащитник в домашней игре против «Оренбурга» отличился 4 раза. Команда Сергея Симака выиграла оба матча со старта РПЛ и возглавляет турнирную таблицу. «Краснодар» в воскресенье победил «Факел» со счетом 3-2. В первой лиге состоялось 4 матча четвертого тура. «Урал» разгромил «СКА Хабаровск» 3-0. «Нижний Новгород» крупно обыграл «Шинник» 3-0. «Тульский Арсенал» победил «Торпедо» 1-0. А «Ульяновская Волга» уступила «Челябинску» 0-2. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли третье место в технической программе микс-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победу одержали британцы, серебро завоевали итальянцы. Днем ранее Румянцева и Трофимов стали четвертыми в произвольной программе. Российские вольники стали обладателями 4 наград в заключительный день чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров до 17 лет, который завершился в Баку. Золото завоевал Абдуразак Шабанов, серебро на счету Сергея Кармариана. Бронзовыми призерами стали Ислам Курахмаев и Махмат Бисултанов. Баскетболист красноярского «Енисея» Алексей Середа проведет сезон 2026-27 в команде Университета Южной Алабы, выступающей в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта, сообщается на сайте клуба. В прошлом сезоне 21-летний тяжелый форвард провел один матч в единой лиге. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня, в понедельник, 3 августа, в Магадане плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, без осадков. В Петрозаводске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону +31, +33, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве +20, +22. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице +24, +26. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

0: Консерватники.
1: Программа «Консерватники» в эфире Радио России. Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии.
2: Добрый вечер. Сегодня у нас много интересных тем, и начнем мы с такого большого события, потому что на этой неделе мы отмечали важнейшую дату в русской истории. Это день крещения Руси, событие, которое, наверное, на века предопределило развитие России и до сих пор, наверное, определяет тот вектор, по которому мы развиваемся. Потому что сколько раз уже Россия могла сгинуть, и, наверное, только заступничество Господа и Богородицы каждый раз нас спасало и
1: продолжает спасать, и продолжает прямо спасать сегодня, в этот самый момент. У нас на прямой связи со студией наш хороший друг, соратник Даниил Карпчунов, кандидат философских наук, блестящий знаток русской истории, культуры и традиции, которого я просто замиранием сердца всегда слушаю. Даниил, приветствуем тебя.
3: Здравствуйте всем.
1: Крещение Руси. В последние годы праздник, что называется, набирает обороты, государство обратило на него внимание. Ну, мы в церкви, понятное дело, люди православные, всегда его праздновали, всегда вспоминали в этот день святого равноапостольного великого князя Владимира. Но вместе с тем понятно, что такое ключевое, стержневое событие в нашей истории не смогло обойтись без мистификации и, как сейчас принято говорить, информационно-психологических операций противника. Христианство на Руси было насаждено огнем и мечом. Князь Владимир выбрал православие, потому что можно водку пить. И прочее, прочее, прочее.
2: Да-да-да.
1: Вот как-то хочется с профессионалом, что называется, по фактам, разобрать вот эти вот глупые, абсолютно несоответствующие действительности нападки и явить миру истину. Предоставляем тебе слово.
3: Спасибо. Ну, во-первых, что меня впечатлило некоторое время назад, я делал опросы во время своих лекций, встреч с молодежью с просьбой назвать русские праздники, открытый список, то есть не было конкретно фиксированных. И вдруг, когда опрашивал школьников СЛНР, ДНР, Запорожья, среди прочих там Масленицы, Иван Купала, Святки, Коляда, вдруг они упоминают праздник Крещения Руси. И был даже такой соблазн подумать, что ну, они просто имеют в виду крещение, праздник, да, а нет, вот там, в ЛНР, ДНР, где-то в пятерку таких самых популярных или известных для школьников русских праздников был праздник Крещения Руси, что меня впечатлило. А теперь действительно и в России набирает праздник обороты, ну, у нас назначена государственная или церковная дата. Мне на самом деле кажется, что ну, день князя Владимира и день крещения Руси – это не одна и та же дата исторически, да? Это первое. Второе, что мне кажется, что дата, связанная с Андреем Боголюбским, первый спас, который у нас появился, это 1 августа по старому стилю. Вот в предании как раз именно эта дата и называлась днем крещения Руси, которое было у нас. И вот что важно. Если наши предки на протяжении столетий хранили память о крещении Руси как неком событии, как о неком празднике, то для них это было значимо. Это первое. Второе. Когда мы говорим о князе Владимире и крещении, то происходит некоторое осовременивание. Ну вот представляете, сегодня Владимир Владимирович говорит, так, теперь все, мы мусульмане, по пятницам намаз, да, все, и все таки да, есть, и дружной толпой все пошли совершать намаз. Мне это сложно представить, ну, по крайней мере, вот я бы не пошел. Почему мы так плохо думаем о наших предках, что вот им сказал князь Владимир, и они пошли? Ну, понимаете, кто такой князь для того времени? Да его бы на вилах вынесли из Киева в тот же день. Ну, не только из Киева, из Новгорода сначала, да. Почему? Потому что Александр Невский жил и правил спустя несколько столетий после князя Владимира. И его, новгородцев, победителя шведов на Невской битве вынесли, ну, как бы из города, дважды изгоняли. Ну, они не то, что изгоняли, говорят, путь чист, типа скатертью дорога. И Александр Невский шел себе спокойно в Переславль свой, в Владимир. Да почему? Потому что князь – это такой сити-менеджер наемный, которого приглашали, когда он выполнял свою функцию, его провожали. И князя Владимира точно так же приглашали, как и Рюрика, а потом провожали. И тут бы его проводили, ну, так сказать, вне времени, если бы он посмел сделать что-то, что не нравилось бы киевлянам. Это первое. Второе. Не надо забывать, что принятие крещения Руси при князе Владимире было не на пустом месте. Что я имею в виду? Первое. Рюрик по одной из гипотез, и даже, скорее, теорий исторических, имел прототипа европейского Рорика Ютландского. Если Рорик Ютландский действительно был тем самым нашим легендарным летописным и правителем-основателем Рюриковичей, собственно, недалеким предком князя Владимира, по времени недалеким, он был на Русь пришел уже христианином. Если в его дружине действительно был Аскольд и Дир, которые ушли в Киеве, вдруг захватили Киев еще до того, как сам Аскольд, как сам Рюрик туда захотел идти, и Аскольда мы знаем как христианина, то, значит, в дружине Рюрика были христиане. Ну, мы знаем, что христиане были при Игоре в дружине, там, наверное, уже половина практически. А второй аспект, который говорит, это знак Рюриковичей, то, что сегодня на Украине называют тризубом, если все-таки внимательно к нему присмотреться, и у нас ведь есть изображение этого знака и в археологических находках с Новой Ладоги, и на Сребрениках и Златниках там, Владимира и Ярослава Мудрого. Но для меня это, очевидно, пикирующий голубь, нисходящий благодать Святого Духа. И это характерно для правителей того периода. Когда такая гипотеза возникла в XIX веке, то мной уважаемый граф Уваров сказал, ну, как-то неблагоговейно, неблагочестиво вниз головой изображать Святого Духа. В Византии IX-X века так не делали. Но Рюрик-то пришел не из Византии, а в европейской геральдике, в европейских знаках. Как раз очень часто в это время присутствие вот такого знака в виде нисходящего было. Так вот, и у княгини Ольги тоже был такой знак. А теперь посмотрим, кто такая княгиня Ольга. Да? Она поехала в Царьград и общалась там с Константином Багрянородным. Ну, Багрянородный — это Порфирородный, тот, кто родился во дворце. Он воспитывался, ел с хрусталя и был мудрейшим, образованнейшим человеком в своей эпохе. И вот приезжает к нему какая-то Ольга, и он с ней проводит несколько дней в беседах. Он с ней беседует. Понимаете, если Трампу с Зеленским неинтересно как бы общаться, он и говорит через 15 минут, пошел вон. А этот два дня беседует, ему интересно, понимаете? Вот об этом и речь. Ведь эту Ольгу кто-то воспитал, откуда-то она мудрости набралась, ее же звали мудрая бабка во времена князя Владимира. То есть мы говорим о том, что христианство... Ну, в истории, в 1988 году говорили историки, что было порядка 5 крещений Руси. Фотиево крещение, Владимирово крещение, Аскольдово крещение. То есть мы говорим о присутствии...
1: Андреево крещение, я прошу.
3: Да-да.
1: Андреево крещение, я как Андрей прошу про Андрея Первозванного рассказать.
3: Слушай, ну, здесь такая история. Во-первых, конечно, ну, у нас нет исторических свидетельств, да, времен Андрея Первозванного, который бы нам рассказывал о том, что христиане присутствовали. С другой стороны, ну, Иосиф Половский, например, это рубеж 15-16 века, новгородский, это новгородская епархия, хотя он жил в Волоколамске, да, тогда Волоколамск был новгородской епархией. Он, например, ставит вопрос, как бы, а почему... До крещения князя Владимира у нас не было христианства. Он говорит, ну вот так промыслом Божьим. То есть он об Андрееве крещении не знал. Второе. Конкретно слово о законе благодати митрополита Илариона, первого русского митрополита, который прославляет впервые князя Владимира при Ярославе Мудром, он тоже прославляет князя Владимира как нашего великого Кагана, но ничего не говорит про Андреево крещение. Такое ощущение, что он о нем не знал тоже. А вот местные предания новгородские, которые говорят про Грузино село, где вот апостол Андрей теоретически мог бы быть. То есть это такое осмысление, что ну, мы не какие-то там безродные, да, благодать Святого Духа вот от самого апостола к нам идет. Но даже если мы будем думать, что апостол Андрей не дошел до Новгорода и до Киева, даже если предположить...
1: Ну, до Крыма-то дошел.
3: Вот нет, то, что до Севастополя и до Крыма он со временем дошел, это точно мы знаем. И в этом смысле, а откуда крещение Владимирова? Оно же из Херсонеса, оно же из Корсуни.
1: Конечно.
3: Когда Ярослав Мудрый едет в Новгород на освящение Софийского собора, который построил его сын, благоверный князь Владимир Новгородский, он в подарок везет корсунские иконы и корсунские врата. Ну вот представьте себе, из Киева, простите, переть тяжеленные, огроменные дубовые ворота с металлической оковкой. Зачем? Что, не было мастеров в Новгороде? Конечно, были. Зачем нужно было везти вот эти тяжеленные, огроменные, которые новгородцы тут же ставят на Софийский собор, и до сих пор в Новгороде паперть, это называется корсунская, корсунские врата, корсунская паперть. Хотя врата там давно уже магдебургские.
2: А вот если... Да, такой еще вот вопрос. Возвращаясь к тому, что почва во многом для основного крещения Руси готовила равноапостольная княгиня Ольга, которая была христианкой, да. Тоже вот я читал такой эпизод, что, в принципе, христианином мог бы даже стать и ее сын Святослав, который, в принципе, был такой человек не сильно религиозный, больше такой вояка-рубака, но, несмотря там на вот это вот активное взаимодействие Руси с Византией, сорвалась его женитьба на византийской принцессе, из-за чего как раз-таки он немножко разобился, что раз вы вот, типа, считаете меня себе неровней и отказываетесь выдавать там замуж за меня византийскую принцессу, тогда, собственно, я, несмотря на желание матери и креститься вашу веру не буду, насколько вот эта вот теория тоже имеет под собой какую-то историческую подоплеку.
3: Не, ну, вполне себе. Но мы же видим, что спустя поколение при князе Владимире было то же самое, да? И вот это ведь неоднократный поход на Корсунь, и эти врата, которые из Корсуня они вывезли, они ведь были нужны не просто так. Когда мы говорим про Добрыню, который крестил огнем и мечом, ведь именно Добрыня возглавлял, ну, условно, полк новгородцев, которые были в Корсуне. И в этом смысле это удар по неоязычеству прям под дых, потому что не какие-то греки нам навязали свою веру, а мы в качестве военного трофея привезли православие, добыли его для себя, и свидетельством чему были эти корсунские врата. Да? Вот эта история как раз и говорит о том, что князю Владимиру, ну, опять, это же политическая история, да, что это вы мне тут свою не даете и вровню не считаете? Но вот эта ровность, это же не только политика, это еще и вера, да, мы вот равны друг другу, по вере или нет. И еще одна история, все-таки не забывайте, что князь Владимир сначала проводил такую языческую реформу, да, за 8 лет до, попытался что сделать, объединить эти вот в единый пантеон разрозненных, может быть, иранских, балтских, финских, славянских богов, ну, кроме имен, которых мы практически ничего не знаем, какой функционал был, не знаем, но, очевидно, князь Владимир искал. Он искал, но это не политический был поиск, как нам это давали в Советском Союзе, даже сегодня продолжают в учебниках истории, которые обязательно теперь едины для всех. Это был поиск все-таки мировоззренческий. Дело в том, что у князя было 3 функции. Это военная функция, это все знают. Это функция правления, но не такого, как сегодня воспринимают самодержца, да, а правление как лучший из равных, и при этом, ну, третейский суд, сбор налогов, собственно, все. И третья функция князя, это, конечно, жреческая. Князь, ну, как старшина, как старейшина, он отправитель культа. И это его дело решать, какая у нас сегодня будет вера. Да? Если мы князя выбираем князем, то есть признаем лучшим из нас, лучших из лучших, то его дело совершать культ. Поэтому сначала он ищет и пытается подумать, а как же вот этих полян, кривичей, древлян, враждующих между собой, все-таки нам объединить в религиозном плане. И потом, да, объединяет при помощи православия, исполняет свою обязанность таким образом. И поэтому никто не возмущается и не возражает, когда он говорит, идем креститься. Ну, князь сказал, идем креститься.
1: Насчет самого крещения у меня тоже есть такой вопрос к тебе как профессионал. Я думаю, нашим слушателям тоже будет очень интересно послушать. Есть такая версия, я ее слышал от некоторых специалистов, я подчеркиваю, это версия, что принятию официальному крещения предшествовала война с Византией, взятие Херсонеса Таврического, собственно, где сейчас находится наш Севастополь. По той причине, что в окружении князя Владимира поэтому было по-прежнему было большое количество язычников, и просто принятие чужой веры в их глазах было бы, ну, таким как бы прогибом, назовем это, да. А когда ты входишь победителем в город, то и вера становится в глазах этих язычников, ну, таким своеобразным трофеем, и при этом победитель в глазах языческого мира имеет право буквально на все, но он говорит, что вот я победил, но вера у вас правая, поэтому вашу веру мы берем. Насколько эта интерпретация верна? Потому что если это так, то это, конечно, гениальная коммуникация.
3: Ну, я полностью согласен с ней на 100%, потому что вот такого, может быть, подбора источников тех, кто размышлял на эту тему, у меня нет, потому что

0: Корсуни, который создал первую школу. И, очевидно, успех этой школы, в отличие от Киева в Новгороде, был связан с тем, что новгородцы ощущали себя именно победителями, которые этот трофей в виде веры, грамотности, образования привезли. А вот киевляне, судя по всему, не ощущали, потому что поэтому и говорится о том, что ну, как бы успеха школа князя Владимира в Киеве не имела. А вот в Новгороде уже через 20 лет все подряд писали от детей до женщин до мужчин. И все горожане владели грамотностью, но эта грамотность была исключительно христианская, ведь берестяные грамоты начинаются словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» или крестиком, ну и формулами, которыми начинаются апостольские послания, да, поклон от такого-то к такому-то, целую такого-то брата и так далее.
1: Интересно, то есть получается, что наши предки буквально восприняли евангельскую фразу библейскую о том, что Царство Небесное силою берется.
0: Да.
2: Но... взяли силы.
1: Взяли, ну, получается, что взяли так тоже по-своему силы, по-русски.
0: Ну да, и вывезли. Я говорю, что вывезли не только иконы, но даже,
1: даже людей,
0: скульптуры какие-то, да, драконы. Да, вывезли, вот что самое главное, вывезли гробницу Климента Римского, который, ну, преемник апостола Петра в Риме, да, был папа римский.
1: Вывезли его гробницу, Корсуне,
0: и потом, да, из Корсуня, и которого Кирилл и Мефодий, кстати, нашли. И по одной из версий, вообще-то вот это Фотиево крещение, ну, что Кирилл и Мефодий были в Киеве, собственно, во время своей миссии крымской, что они были и в Корсуне в том числе, вернее, в Киеве были в том числе, да, и в этом смысле крещение, какое-то крещение киевлян было в это время, они обнаружили Климента Римского, а потом вот во времена князя Владимира решили, что вообще-то и Климент вместе с мощами и гробница принадлежат нам, вывезли, а Ярослав Мудрый потом заповедал себя положить в этой гробнице и Климента Римского, что и сделали.
2: Да, в общем, какой-то прям огромный простор для фантазии, мне кажется, наших кинематографистов. Можно снять мощнейшие сериалы. Как вот
1: шикарные просто.
2: Как один из моих любимых сериалов зарубежных, да, «Викинги», где даже в одном из последних сезонов фигурирует князь Олег в исполнении Данила Козловского.
1: Прости, Господи,
2: вот. Да. Но, кстати, да, что тоже интересно, вот мы сейчас говорили про там походы на Корсунь, а ведь получается, что во всем мире множество фильмов и сериалов рассказывают, как свирепые викинги наводили ужас там на весь мир, на Европу, на Северную Африку своими походами. При этом, мне кажется, давно пора снять тоже сериал, как новгородские русичи пошли в поход на Швецию, захватили столицу шведских викингов Сигтуну, и ворота Сигтуны привезли...
0: Забрали, да. До сих пор висят, да.
2: Да, привезли в Новгород.
0: И до сих пор они в госкаталоге Российской Федерации называются корсунскими, хотя они сектунские, магдебургские, да. Но вот в госкаталоге, ну, как бы раз паперть корсунская, значит, они корсунские уже стали, да.
1: А вообще, ну, мы правильно понимаем, что викинг, варяг – это не национальность, а род деятельности?
0: Скорее всего, да, да. То есть это такой вот ушкуйник. По-русски, если это ушкуйник.
1: Ну, то есть викинги на 30% могли быть славянами.
2: Ну, грубо говоря, это пираты Балтийского моря, которые могли быть как балтийскими славянами, которые вошли в этногенез русских, так, собственно, и с германцами-скандинавами.
0: Да. Да, да, ну и, собственно, славяне ильменские тоже потом продолжили эту политику достаточно долго, еще даже вон Нижний Новгород после его основания грабили, а Вятку основали, да, это те же самые викинги, ну только мы их называем ушкуйниками, по-русски, то есть называем, да.
2: Да, у меня тоже, кстати, была тоже своя теория, что поскольку, в принципе, Русь, это было тоже название, изначально не этноним, а название воинского сословия у рядом живших славян, финно-угров и германцев, и просто в какой-то момент ЧВК Русь решила основать свое государство на просторах, в общем-то, там, Залесской Руси, по сути.
0: Ну, не только Залесской.
2: Ну, да, еще и Новгородской.
0: Да. Причем поражает вот эта вот история, что Труворов из Борск, да, Рюриков Новгород и Белоозеро Синиуса, это вот, ну, такое пространство, ну, все-таки тысячи километров, реально. Я вот из Новгорода сейчас до Вологды ехал, из Вологды с вами разговариваю, 800 километров. Ты едешь на машине, едешь
1: 120-130.
0: Да, а тут они, ну, есть даже же легенды, фольклор, когда записывают в Карелии или там в Псковской области еще в 20 веке, что вот три брата, да, и вот Синиус в гости к Трувору-то приплывал регулярно вот здесь по реке, вот по этой, да, в год навещал, они, братья были такие дружные, друг друга посещали, в гости ходили. Само пространство, которое у Рюрика было в голове, да, оно точно было от Изборска до Белоозера, Это, ну, гигантские территории.

0: И они соединяли по воде. Они же были ушкуйниками, да, то есть вот ничего не изменилось, они продолжали мыслить это пространство таким своим, вот.
1: Да, собственно, и Новгород Рюрик основал, потому что мыслил как морской разбойник и говорил: слушайте, Ладога очень невыгодное положение у нее, очень легко ее грабить, давайте новый город построим дальше там по Волхову.
0: Ну, здесь плюс еще одно, он не просто програбить, он еще говорил, что, ну, я вам даю некоторую гарантию, да, я вам даю некоторую гарантию безопасного прохода от Новгорода до Киева, да, я весь торговый путь контролирую, вы говорите, вы от Рюрика, Рюрик, как бы, я Рюрику заплатили, поэтому, в общем, безопасно можете проходить по этой территории. То есть такое сопровождение, эскорт для любых торговых судов.
1: Ну, ЧВК, ЧВК и есть. Так оно и все и происходит. Да.
0: Мы сегодня очень часто, нам же в 20 веке говорили, что вот когда татар-монголы разорили там Южную Русь, вот они все пошли прятаться на болото, где можно было спрятаться от татар. Да ничего подобного. Вы Кидикшу вспомните, да, вы Суздаль, Белоозеро вспомните, Ростов, это же богатейшие города, потому что это один из маршрутов был, и поэтому Рюрик сразу контролирует через Псков, да, через там Лугу транспортные маршруты, через верховье Днепра, через Новгород и через Волгу, вот Верховолжье, через Ростов-Белоозеро. То есть все возможные маршруты Волжского пути, Днепровского пути, Двинского пути, то есть все маршруты на юг между Европой и Персии, Византии, они контролируют. То есть взяли под полный контроль. И вот на этой базе нефть времен Рюрика – это транспортный коридор, который позволял обогащаться.
2: Ну и плюс дальше, какие-то там…
0: Почти как у современного Ирана, да?
1: Да, Армузский пролив.
0: Армуз взяли, все.
1: Но они же тоже арийцы. Они тоже на самом деле так мыслят.
2: Не, ну потом еще тоже, что вот вы там забились, там от прячась там от кочевников и там скандинавов на какие-то болота. На самом деле вот эта вот лесополоса – это… Места, которые богатые там дичью, рыбой, плюс еще там можно там разводить и там скот различных культур, поэтому на самом деле колыбель Руси и русского народа – это довольно-таки благодатные земли, где можно было, в общем-то, питаться получше, чем, например…
1: в степях каких-нибудь.
2: Да, в степях. Почему, грубо говоря, эти кочевники потом пошли в какие-то походы, потому что степь была довольно бедна там и растениям, и тоже скоту нельзя было найти пресную воду, когда кочевники сильно расплодились, у них пошла уже вот эта вот военная экспансия.
1: Даниил,
0: Не без того. Здесь, видите, что еще нужно сказать, что очень часто говорят, что вот эта вот языческая там вся эта натура славянства и русских связана с тем, что вот они там земледельцы, поклонялись солнцу, ничего подобного. Ну, во-первых, да, во времена Рюрика это еще благодатная история, потому что малый ледниковый период начнется только во времена Александра Невского. А вот от Рюрика до Александра Невского все-таки, кроме растениеводства, которое было, ну, рискованное здесь достаточно, это транспортные пути, это животноводство бестойлое, это собирательство, грибы, ягоды, охота, рыболовство. И только этот комплекс позволил нашим предкам, русским, славянам, размножиться там, где, ну, не выживали никто до нас. Да? Вот эта история, что осознание мы не культура там одного какого-то типа хозяйственной деятельности, там растениеводства или животноводства. У нас и растениеводство, и животноводство, и транспорт, соответственно, обмен, торговля, ремесленная, и охота, и рыболовство, и собирательство, грибы, ягоды, моченые и так далее. Без этого мы бы не выжили.
1: Даниил, насколько корректно вообще период нашей истории от Рюрика до монголо-татарского ига называть киевским? Вот Киевская Русь, говорят.
0: Ну, конечно, нет. Это исключительно история, ну, кабинетная. Это кабинетные историки придумали, естественно.
1: А когда? И,
0: так же, как не было никакой... В 19 веке. Исключительно в 19 веке. Как не было никакой Киевской Руси, так и не было никакой Новгородской Руси, была просто единая русская земля. И осознавали свое единое русское единство от современного Белостока, Польши, Волынь и до Суздаля, Белоозера, это все единое, ну и, соответственно, Тараканье и Керчь.
1: Ну, то есть это было культурное и языковое общее пространство или все-таки государственное пространство общее?
0: Культурное, языковое и государственное, просто государственное в современном понимании, конечно. Но территориально они осознавали единство этой территории, ну, через единство династии, что ли, да. То есть вот мы всей семьей, династией правим на всей этой единой территории. Но
1: ссоримся, миримся.
0: Культурно-религиозное единство было неотделимо от государственно-политического. Ведь даже почему крестоносцы шли на Новгород во времена Александра Невского? Потому что в католическом, ну, так сказать, идеологии власти, если ты правитель, то ты должен заботиться о спасении души своих подчиненных, да? И, соответственно, вера правителя, которую он, как миссионер и пастырь, дарит своим подданным и помогает им спасаться, вот эта идея, она присутствовала. И через нее, как бы, через единение, через правителей осознавали единство русской земли и точно говорили на одном языке. Ну, может быть, диалект новгородский, псковский чуть-чуть отличался, а единый язык за счет церковнославянского языка, богослужебного языка, это было точно единство мировоззрения.
1: Даниил, отличный получился разговор. Не хочется останавливаться, но просто нам нужно уже отрабатывать дальнейшие темы. Планировали поговорить с тобой 10 минут, поговорили 20, и хочется говорить еще.
2: Еще и еще, да.
1: Да. Благодарим Даниила Карпчунова за замечательный, такой живой, понятный, пышущий жизнью и истинный экскурс в нашу историю. Надеюсь, вам было так же полезно и интересно, как и нам, а мы переходим
0: к
1: следующим темам. Да, Даниил Карпчунов, обязательно ищите, подписывайтесь везде, где только можно, не пожалеете. Движемся дальше.
3: Консерватники.
1: Ну что, наш дорогой друг.
2: Да, Марат Алиасхабов, который был у нас, как вы помните, на прошлой передаче, админ замечательного канала «Горский бомонд», подписывайтесь на него, выступил, я считаю, с прекрасной инициативой, а именно... установить в Дагестане на его малой исторической родине памятник замечательному сыну Кавказа и Великой России генералу Максуду Алиханову, известному как Алиханов Аварский. К сожалению, у нас много говорится, допустим, там, про имама Шамиля, который воевал большую часть своей жизни с Россией, я думался лишь в конце... своей жизни, когда уже был в почетной ссылке в Калуге, то потом мы разрешили совершить последний хадж в Мекку императора, в ходе которого он и умер, завещав своим потомкам не канивать с Россией. Ну, вернемся к Максуду Алиханову Аварскому. Это был замечательный царский генерал, который также родился в семье русского офицера дагестанского происхождения. Он принимал участие в русско-турецких войнах, в освоении Туркестана. И пример Алиханова Аварского доказывает еще, что когда представители малого народа являются русофилами и верно служат России, совершают подвиги в ее имя, они прекрасно вознаграждаются Россией, наградами и чинами, потому что в итоге заканчивал свой жизненный путь Максуд Алиханов Аварский, будучи генерал-губернатором Тифлисской губернии, и, к сожалению, погиб не своей смертью, был убит армянскими националистами-дашнаками, которые там, собственно, выступали за независимость там полную Армении, хотя были тогда спасены Россией от турецкого геноцида. Замечательный человек, думаю, что многие наши слушатели, даже хорошо знающие историю, слышат его имя впервые, в общем-то, а зря. И именно на таких примерах нужно выстраивать общероссийский патриотизм. Когда нашими героями становятся не те представители малых народов или какие-то там левые террористы, этнически русские, которые воевали против Российской империи, как это было в советской или либеральной историографии, а те люди, которые были верными сынами нашей общей родины России. Вот, я думаю, что как раз те дагестанские парни, которые будут вырастать на примере Алиханова Аварского и читать и слушать Марата Алиасхабова, а не Хасбека с Хабибом, они действительно вырастут настоящими патриотами России, у которых не будет никаких разногласий с представителями нашего там русского государствообразующего народа.
1: Я вообще считаю, что поддерживать таких людей, как Марат, и такие инициативы, которые он выдвинул, это дело государственной важности. Потому что, я думаю, уже все прекрасно понимают, что ведется системная работа по размалыванию, раскалыванию России, в том числе по границам национальных республик. И те смелые голоса, которые звучат против этого из национальных республик, они стоят золота. Это самое дорогое, что у нас есть, потому что это люди, которые не боятся высказываться на эту тему, находясь в откровенно агрессивной среде. Вот Марат Алиасхабов, яркий пример, да, среди вот этих всех там наших абушек прочих и все. Вот он один как такой, ну не один на самом деле, но вот именно медийно пока из ярких, один из немногих столб, который говорит на эту тему. И культивирование памяти верных сынов нашего общего отечества среди отличающихся от русских коренных народов нашей страны, это наша общая обязанность. Я вот с удовольствием буду по Москве ходить в футболке с портретом Максуда, генерала нашего, русского офицера дагестанского происхождения. С гордостью буду говорить, как коренной москвич, и другим москвичам рассказывать, что вот человек, вот этого человека, кстати, надо бы увековечить и в Москве. Я считаю, что у нас абсолютно спокойно в Москве или каком-то другом русском городе может появиться улица в честь такого человека, а не какой-нибудь там бешеной революционной собаки, прости господи.
2: Конечно. Кстати, в подтверждение твоих слов есть такой замечательный тоже русский герой чеченского происхождения, генерал Александр Чеченский, который был героем войны 1812 года. То есть наш... Собственно, замечательные боевые офицеры, тоже герои войны 1812 года, Раевский усыновил чеченского сироту, не скрывал от него его национальность, вырастил его как своего сына, и Александр Чеченский стал замечательным русским офицером и героем множества войн, который отважно действительно сражался и дослужился до чина генерала. Насколько я знаю, по-моему, в Чечне есть в Грозном улице имени Александра Чеченского, а, по-моему, в Пскове есть даже памятник Александру Чеченскому, и как раз за увековечивание его памяти тоже выступает глава Академии наук Чечни Джамбулат Умаров. Тоже замечательный пример то, как этнический чеченец стал великолепным русским генералом, который не воевал с Россией, а воевал с врагами России, и опять же был Россией вознагражден чинами и наградами.
1: Потому что установка памятников и какое-то придание личности историческое значение – это воспитательный процесс. Мы показываем людям, в каком направлении надо двигаться. Люди сами, возможно, это до конца не осознают. Если мы поддерживаем и продвигаем образы русофобов или там революционеров, террористов, то что же удивляться, что у нас их становится больше. А если мы будем показывать, вот, смотрите, вот герой вашего народа, которого мы считаем своим, которого мы почитаем, уважаем, ставим ему памятники, то это будет на абсолютно тонком ментальном уровне формировать правильную ценностную матрицу у людей. Они будут думать, мне надо быть как он, не как эти, а вот как он. Мне надо не воевать против России, а служить России, и тогда я буду, ну, что называется, на правильной стороне истории.
3: Консерватники.
1: Ну, не все так хорошо, как обычно у нас бывает. Уж простите, консерватники, в меру оптимистичная программа. Пока из Дагестана к нам приходят замечательные патриотические инициативы, в близком, понятном и родном для нас Подмосковье проводится мероприятие под названием «Маги в парках». Это фестиваль, как они говорят, иллюзионного искусства. Но там все это происходит под художественным руководством знаменитых, простите, братьев Сафроновых, которые участвуют в съемках всем известной передачи про битву шизофреников в черных манто, которым заранее подсказывают, в каком багажнике лежит волонтер. Вот. И смотрит это огромное количество людей по всей стране, продвигается оккультизм, вот эти карты Таро и прочая разъедающая мозг и душу ерунда. И вот зачем-то маги в парках у нас происходят, понимаете? Вот, ну, нечего больше в августе отметить, как на День десантника, на День памяти Ильи Пророка, с которым мы вас, кстати, тоже, дорогие друзья, поздравляем. Мы ничего не можем другое сделать, кроме как в парках немножко магии напустить. Насколько это соответствует нашим традиционным ценностям? Вопрос дискуссионный, Роман.
2: Вообще не соответствует. Знаешь, я с этим даже первый раз столкнулся. Был как-то гостем и спикером недели российской идентичности. И мы там сидели, значит, потом на праздничном концерте. И там вышел выступать какой-то русский мужчина из Сибири, который себя, значит, представлял в образе некого сибирского шамана. И со мной сидел другой спикер, историк, один именитый, и говорит, да что ж такое-то? Говорит, с точки зрения, в принципе, даже многих... народов там Сибири, тех же самых или там Дальнего Востока, да, потому что там, например, там у бурятов господствующая религия буддизм, и шаманизм тоже с точки зрения там буддиста является определенным каким-то бесовским искажением. То есть мы должны четко понимать, что в первую очередь традиционные ценности – это ценности христианские, релевантные нашему русскому стержневому этносу. И также это традиционные ценности других мировых религий, там, как традиционного ислама или буддизма, которые в каких-то моментах с христианскими ценностями совпадают. И вся вот эта шаманистская колдовская эзотерика, она, в принципе, к этому не относится. И тут нужно понимать, что как раз-таки... вера настоящая, христианская, это лучший антидот против суеверия. Я, знаешь, для себя помню, вот когда там увлекался какими-то там языческими вещами, я был дико суеверный человек, знаешь, там завязывал сначала левый ботинок, потом правый, там кошка перебежала, поплевала через плечо. Когда я стал христианином, я перестал соблюдать какие-либо приметы. Ну, потому что зачем мне верить в приметы, если я нахожусь под защитой Господа, и когда я веду себя правильно и живу, стараюсь жить так, как заповедовал Иисус Христос, он меня защищает там, соответственно, от... всех злых козней бесовских. И поскольку человеку всегда нужно во что-то верить, то получается, что люди, которые отвергают христианство и называют христиан мракобесами, они потом просто переключаются на какую-то дешевую эзотерику. Начинают там верить в астрологию, в карты Таро, там, в какой-нибудь human design theta healing. Даже вот эти вот коучинги успешного успеха, по сути, это тоже такая квазирелигия. Когда ты веришь, что чтобы у тебя появилась машина Bentley, надо не зарабатывать деньги, а сидеть ее визуализировать.
1: Отправлять сигналы в космос.
2: Да, да, дышать маткой.
1: Даже если ты мужчина.
2: Повторять, да, подари, подари. Да. Вот, поэтому на самом деле... всегда, когда вы отказываетесь от Бога, на место Бога приходят мелкие бесы, в общем, воплощение различных вот этих вот эзотерических новомодных учений.
1: Ну и очень плохо, жалко, грустно, до боли, до скрежета зубов, что все это у нас происходит при поддержке региональных властей. Ну, московские власти Подмосковья, зачем вы это делаете? Ну, вот скажите нам, пожалуйста, ну, кто придумал этот креатив? Ну, почему так происходит? У нас столько ребят уходят воевать из Подмосковья. У нас в Подмосковье столько знаковых распортировано частей, подразделений. Вот зачем вы занимаетесь вот этим вот подменой, вот этим вот просто оскорбительным, грязным, не знаю даже как, мошенничество.
2: А сколько у нас сакральных мест русского православия в Подмосковье, там, и Сергиев Посад, и еще что-то. То есть можно просто... понимаете, детей нужно учить быть патриотами России не на примерах магов, а на примерах наших героев русских былин и сказок, на тех же самых христианских богатырей. Кстати, даже тоже пытаются извратить суть русских сказок, когда вот сейчас смотришь какие-то экранизации, и вдруг у нас там Баба-Яга и Кощей становятся позитивными героями. А это тоже ведь идет повесточка с Запада, потому что на Западе сейчас снимаются фильмы, где вся вот эта вот нечисть сатанинская, вампиры там, какие-то...
1: Огры, привет Шреку.
2: Огры, да, там, гоблины, орки, они становятся вдруг позитивными персонажами. И наоборот, то есть светлые герои...
1: становятся негодяями,
2: да, принцессы-богатыри. То же самое происходит у нас. Баба-Яга на самом деле довольно-таки там злобное, бесовское, хтоническое создание, которое не может быть положительным персонажем. То есть, а дети с детства усваивают, что да, можно быть плохим героем и при этом...
1: добрым, хорошим.
2: Добрым, хорошим, позитивным, да, там, Кощеем или Змеем Горынычем. А ведь в былинах зашита мудрость наших предков. Поэтому, пожалуйста, давайте все-таки как-то учить наших детей, как быть хорошими людьми на действительно примерах добрых, хороших персонажей. Василиса Премудрая, Василиса Прекрасная, там, Ивана Царевича, Ивана Дурака, на наших трех богатырях Добрыня Никитича, Алёша Поповича.
1: И всех остальных не менее да, или Муромца, заслуживающих
2: нашей
1: памяти.
2: Микули Селениновича, да, и
1: конечно, Святогорье, ну, то есть у нас столько богатырей, вот, а мы занимаемся вот подменой, каким-то вот оплёвыванием. Иногда сами до конца просто это не понимая, не осознавая, а вот от ветра в голове, от какой-то внутренней пустоты. Ну, почитайте, ну, привлеките специалистов, подмосковные власти. Ну, в конце концов, позвоните Даниилу Крапчунову из начала нашего часа. Он вам подскажет, что надо делать, если у вас своих как бы не хватает специалистов. Если креатива ваших дорогостоящих медийщиков, мы даже боимся представить, сколько вы на медийку тратите в Подмосковье. Вот, если креатива ваших медийщиков хватает на то, чтобы взять просто людей, работающих в американской франшизе по продвижению оккультного и сатанинского сознания. В стране, которая воюет, в которой президент подписывает указ о традиционных ценностях, вы занимаетесь этим. Я надеюсь, что неосознанно просто кто-то где-то не доглядел, товарищ Сталин не знал.
3: Консерватники.
1: Ночью вооруженными силами нашей страны в очередной раз на этой неделе наносились массированные удары высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами под предприятием военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центром в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях, а также по сухогрузам в порту Южный и на переходе морем, доставлявшим грузы военного назначения. То, о чем так долго говорили военкоры, наконец произошло.
2: Да.
1: Можно сколько угодно сейчас бухтеть, говорить о том, что поздно, бессмысленно и так далее. Не бессмысленно и не поздно.
2: Не поздно.
1: Лучше поздно, чем никогда. Мы не знаем, и с вами, возможно, не скоро узнаем, возможно, наши дети или там внуки-правнуки узнают, почему так произошло. Но то, что мы стали реально бить по логистике, реально бить по энергетике, и впереди у нас осень, отопительный сезон и прочее-прочее, и это как-никак абсолютно точно, серьезным образом отразится на боеспособности противника, это медицинский факт. Хорошо, что у нас это делают. Хорошо, что мы приняли такое решение. Любая цель, любой груз, который везет оружие противнику, это наша законная цель. По любому закону военному, по любым человеческим понятиям. Везешь груз нашему противнику, будь готов к тому, что тебя загномят, задвухсотят. И вот тогда всякие Пьеры, Жили, Джоны, Бобы, там, Рихарды и прочие фрицы вот, задумываются, а надо ли так рисковать собой или там рисковать условными поляками, которых им жалко, видимо, гораздо меньше, вот, чтобы помочь Украине продержаться подольше. Или все-таки уже пора заняться своими делами? Тем более, что уже в открытую все говорят и доказали сами на Западе, что пресловутые северные потоки «Гутен Таг» и «Гутен Абенд» взорвали украинские спецслужбы. А немцы продолжают переводить деньги, оружие, помощь Украине. Но это какая-то терминальная стадия шизофрении уже.
2: Конечно, и наконец-то действительно стали не бояться наносить удары наши доблестные войска и по всем этим западным помощникам украинцев. Потому что, на самом деле, тот факт, то, что в итоге сенатора русофоба Линдси Грэма хоронили в закрытом гробу, вполне возможно говорит, что прилетел ему наши ракеты, когда он там бродил по каким-то дроновым цехам. Кстати, вот на уходящей неделе среди пораженных целей наша баллистическая ракета разнесла в том числе завод в Киеве, принадлежащий американской компании, который также делал, там, производил, собирал дроны для украинской армии. И в ходе вот когда тоже нашумевшего удара по дроновой выставке, тоже контрапупили ряд западных советников, и, в общем-то, Запад как-то все на это промолчал, что нам показывает то, что, наоборот, они понимают язык силы. И когда им начинает становиться больно, тогда они начинают задумываться, что, может быть, не надо поддерживать Украину, и от России надо отстать. И еще не могу не отметить то, что великолепный появился в соцсетях СММщика или СММ-команда у Минобороны, которая начала здорово, весело все это показывать и делать такие мемы из серии, что продолжаем зажигать, мы решаем, когда на Украине начинается день. И самое главное, что действительно вот этот яркий, креативный пиар успехов нашей армии, он не расходится с делом. То есть каждый такой прикольный, забавный вирусный мем, он подтвержден конкретными успешными действиями наших войск.
1: Работайте, братья. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вот так и надо. До финальной победной точки. До Киева или где там у нас нынешние центры принятия решений. Андрей Афанасьев, Роман Антоновский в студии Радио России. Это программа «Консерватники». Во втором часе продолжим. Не смейте переключаться.
3: Консерватники.
4: В центре внимания специальная военная операция.
5: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
4: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
4: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
6: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
4: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
8: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
10: Радость или грусть нас ждут потом.
9: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Пешая Кавказская тропа.
11: Уже в рамках разработки маршрута, изучения местности, я поняла о том, что и тропы, они все существовали, и местные жители ходили друг к другу от села к селу. Именно поэтому был выбран регион Кавказ.
4: Путешественница Ирина Грушанина в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
12: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
4: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
13: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь там в утильный металл там, или продаешь там в третьей стране.
12: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
4: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова».
14: каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по пунктам управления беспилотниками двух бригад ВСУ в Харьковской области и пункту временной дислокации украинской бригады в ДНР. Американо-иранский конфликт может завершиться до конца 2026 года. МВД России советует использовать банкоматы внутри отделений банка, чтобы не стать жертвой мошеннических схем и не лишиться средств. Далее подробно. Оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по пунктам управления беспилотниками двух бригад ВСУ в Харьковской области и пункту временной дислокации украинской бригады в ДНР, сообщила Минобороны России в воскресенье. По данным ведомства, пункты управления беспилотниками ВСУ были поражены в районах населенных пунктов Прудянка в Синьково в Харьковской области, а пункт временной дислокации в районе Райгородка в ДНР. В ходе боевых вылетов применялись авиационные бомбы ФА-500, ФА-250 и управляемая ракета «Лемур-Х-39». В результате удара все цели поражены, заявили в министерстве. Минобороны распространила видео ударов. Также вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ, в порту Николаев и в акватории Черного моря. В результате ударов БПЛА поражены в акватории Черного моря сухогруз, перевозивший грузы военного назначения в порту Николаев, портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров, следует из сообщения Минобороны. Радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки ВСУ не превышает естественных значений. Пострадавших и разрушений нет, сообщила пресс-служба атомной станции. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что ВСУ с помощью беспилотника ударили в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока Запорожской атомной станции. По словам Лихачева, украинский боевой дрон поразил галерею, соединяющую все 6 энергоблоков и предназначенную для перемещения персонала. Взрыва не произошло, уточнил глава Росатома. Он отметил, что подобные действия Киева создают прямые риски для ядерного объекта, являются очередным примером попыток целенаправленных атак на ядерную инфраструктуру. Американо-иранский конфликт может завершиться до конца 2026 года или в начале следующего, потому что странам Ближнего Востока некомфортно жить в условиях противостояния. Об этом известием заявил председатель Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Я думаю, что либо до конца года, либо где-то в начале следующего этот конфликт должен быть решен по логике развития событий. Потому что жить в такой обстановке ни странам Ближнего Востока, ни тем более Ирану некомфортно», – подчеркнул он. Сенатор добавил, что сомневается в затягивании конфликта еще на несколько лет. Напомню, США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий, достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Около 50 австрийцев переехали в Россию по линии указа о традиционных ценностях, заявил РИА Новости посол России в Вене Андрей Грозов. По его словам, российская страна наблюдает стабильный интерес со стороны австрийцев к переезду в Россию по линии указа президента Российской Федерации от 19 августа 2024 года номер 702 об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Такой возможностью уже воспользовались порядка 50 человек. Причем, что характерно, большинство лиц, воспользовавшихся такой возможностью, были именно австрийцы, отметил российский дипломат. Он уточнил, что наибольшее количество обращений поступало непосредственно после вступления в силу этого указа президента. МВД России советуют использовать банкоматы внутри отделений банка, чтобы не стать жертвой мошеннических схем и не лишиться средств. Выбирайте банкоматы внутри отделений банка. Они под постоянной охраной и видеонаблюдением, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства. В МВД также добавили, чтобы не стать жертвой обмана, перед использованием банкомата нужно внимательно осмотреть картоприемник и клавиатуру на наличие посторонних предметов. Если устройство кажется нестандартным или шатается, не используйте его, советуют в ведомстве. При обнаружении подозрительных устройств в МВД рекомендуют не пытаться снять их самостоятельно. Немедленно сообщите в банк по телефону горячей линии, сказали в пресс-центре. Во время операции в МВД советуют всегда прикрывать клавиатуру рукой при вводе пин-кода, а также осматриваться по сторонам. Если рядом находятся подозрительные люди, лучше отложить операцию, подытожили в министерстве. Жаркая погода продлится в Москве до среды. Столбики термометров будут подниматься до 26-29 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: На неделе примерно ночные температуры будут колебаться от 14 до 17 градусов, днем 26-29, возможно даже, что 5 числа в среду и подскочит до 27-30. Ну и в конце недели сброс до плюс 22-25 градусов. К следующим выходным уже, думаю, это 20-23, ну и на следующей неделе около 20 градусов, не выше, как оно и положено по многолетней климатической норме.
1: На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный Краснодар нанес поражение Воронежскому Факелу в матче второго тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе победителей дубль оформил Никита Кривцов, еще один мяч забил Жубал. У гостей отличились Максим Латурищев и Алексей Сутармин. Голкипер хозяев Станислав Акацев на 51-й минуте отбил 11-метровый удар. Краснодар одержал вторую победу на старте сезона. Также вторая победа у «Зенита». Команда Сергея Симака переиграла Оренбург со счетом 3-0. Шанхай Шэньхуа уступил Леонид Тяжи.

0: Победителем Московского международного кубка по пляжному футболу. В финале команда обыграла московский «Локомотив» со счетом 5-1. Московский международный кубок проходит с 2022 года. Сборная России во второй раз приняла участие в турнире и впервые стала его победителем. Россиянка Мария Жовнера одержала победу в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. В прошлом году она становилась бронзовым призером в данном виде программы. Серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы по дзюдо Валерий Яндовицкий стал победителем спартакиады народов России. Соревнования проходят в Магнитогорске. Яндовицкий стал лучшим в весовой категории свыше 100 килограммов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня, в понедельник, 3 августа, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, облачно, кратковременный дождь, гроза. В Оренбурге плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Волгограде плюс 32, плюс 34, ясно, без осадков. В Ставрополье плюс 31, плюс 33, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременный дождь, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 24, плюс 26.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
2: Меня поразило, что тема миграции вдруг занялся Институт социологии РАН, и он какие-то рекомендации разрабатывает. Не экономики, не имеет никакого отношения к безопасности. Миграция — это у нас все-таки экономика, безопасность. Почему социология, мне непонятно. Я подумал, скорее всего, заказчики, лоббисты миграционные, просто пошли по принципу, где дешевле, там и лучше. Какая разница, РАН же написано. Дело в том, что как только было принято окончательное решение по оргнабору на 27 год, было понятно, что пошли стоны, стенания по поводу бизнеса, по поводу малого и среднего предпринимательства. Ну, все что угодно. Самая главная задача сегодня – остановить оргнабор.
1: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Консерватники.
5: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. К нам присоединяется наш давний старший друг, наставник, боевой товарищ и учитель, протоиерей Святослав Чурканов, помощник старшего военного священника по взаимодействию с сектором Росгвардии в зоне СВО. Здравствуйте, отче.
6: Добрый вечер.
7: Добрый день, добрый день.
5: Отец Святослав, и мы с вами, и наши слушатели давно друг с другом знакомы. Мы неоднократно рассказывали про ваши пасторские труды. Мы прекрасно знаем и видим, сколько сил вы положили на кормление военнослужащих, на поддержку духовную и материальную поддержку и военнослужащих, и людей, проживающих мирных в зоне боевых действий. 5-й год СВО. Мы все очень серьезно изменились, и все получили какой-то и духовный, и жизненный, и интеллектуальный опыт, и еще идем по этому пути. Вот хочется с вами, как с человеком максимально включенным в процессы, как с человеком опытным, общающимся на очень высоком

0: уровне с разными людьми, поговорить, чтобы большая страна, а нашу программу слушают буквально от Калининграда до Находки, у Радио России самое большое покрытие в нашей стране. Нас слушают и в Новороссии, и в Крыму, везде нас слушают. Вот очень важно сейчас услышать твердое, жизнеутверждающее, но и отрезвляющее слово пастыря, священника, который прошел колоссальный путь еще до СВО. Вот для начала хочется просто для тех, кто впервые услышал ваше имя, вот несколько таких ключевых моментов вашей биографии. Как вы стали, как вы пришли к своему нынешнему состоянию? Как молодой Святослав Чурканов стал протоиереем Святославом Чуркановым, не вылезающим из зоны СВО?
1: Мне 56 лет. Из этих 56 лет, 33 года уже я имею сан священнослужителя. Вот Господь сподобил так, что 33 года назад, буквально 12 июля исполнилось 33 года. Вот. До этого, ну что, родился, учился, вот, призвался в армию, потому что в 80-е годы как бы зазорно было в армию не сходить, и мы все, без всяких там сомнений, призваны в армию, и как раз те турбулентные события, которые начались в нашем государстве, то есть заканчивался период Советского Союза, начинался период Новой России. Ну, попал в спецподразделение, и пришлось пройти горячие точки в Закавказье, в Средней Азии. Вот. Ну, это будучи военнослужащим. Вот, придя с армии, тоже хотел, так как у меня большое количество моих родных связаны были с военной службой, с полицейской службой, тоже хотел пойти по этим стопам. Но Господь управил так, что в тот период жесткие были правила поступления в военные вузы, и, соответственно, мое зрение меня подвело, и я не прошел по конкурсу. Вот. Ну, а, соответственно, когда ты стремишься к чему-то, ты и не получаешь этого. Как любой человек, состояние такое депрессивное. Вот. Но сказать, что в храм ходил часто, не так часто ходил. Тем более еще так получилось, что крестился я буквально перед самой армией, 18 лет. Вот. Моя тетка, Царствие Небесное, она верующий человек была. И вот как бы уговорила, здесь, в Москве, я крестился.
0: А в каком храме?
1: Храм подворья на Арбате. Я забыл, какое подворье.
0: Я понял.
1: Вот в этом храме крестился. Вот. И после вот этих неудачной попытки поступления стал ходить в храм, который недалеко от дома находился. Ну, у Бога, все приходят к Богу разными путями. Вот. Когда ничего не понимаешь, но стоишь, и у тебя такое благостное состояние. Это уже потом, по прошествии лет, уже будучи священником, как бы пришло осознание того, что когда вот неофиты приходят к Богу, вот, они изначально Господь дары свои раскрывает, прям вот, пожалуйста, тебе, и ты на физическом уровне Бога ощущаешь. Он показывает тебе, какие дары Он может дать. А потом Он закрывает это все и дает тебе как бы шанс, вот потрудись. Ты прочувствовал, что ты можешь иметь в своей жизни, что ты для себя можешь получить. Но чтобы ты это получить, вот, соответственно, это вот вера без дел мертва называется. Вот. Ну и вот в 92-м году Господь привел так, что я стал, в 92-м году меня рукоположили в дикана, 15 марта на торжество православия, а 12 июля 93-го на Петра и Павла меня рукоположили в священники. И вот все равно у Бога все промыслительно, потому что буквально вот эти события, которые происходили у нас в стране, мы, как граждане этого государства, хоть мы и священнослужители, хоть церковь и отделена от государства, но мы же все равно граждане этого государства, мы как бы все равно прочувствовали это все на себе. И когда в 95-м году началась первая чеченская кампания, вот уже будучи священником, вот Господь призвал так, что мой брат родной был замкомандира одного из отрядов ОМОНа. И бойцы попросили, чтобы я приехал, благословил их именно в служебную командировку. Вот, все это было с юмором, с шутками. Хотя, сравнивая те годы и сравнивая начало СВО, можно было сказать, что практически все то же самое было. Вот. А последствия уже, когда они окунулись, побыли, прочувствовали, потому что многие не понимали, что такое боевые действия. И я, например, уже будучи священником на тот период, я понимал прекрасно, я сам это прошел вот, 18-летним пацаном. Вот, и я прекрасно понимал. Вот, конечно, того ужаса, который там будет, мы не воспринимали, так же, как когда СВО началось. Мы не представляли, что может быть вот именно такое. Вот. И вот я начал окормлять вот подразделения, спецподразделения. Вот. Соответственно, это первая чеченская кампания, вторая чеченская кампания. Вот. Потом определенный период был священноначальником назначен, когда перевелся с Орловской митрополии в Железногорскую епархию руководителем военного отдела, которым являюсь уже 12 лет. Вот, окормлял подразделения Министерства обороны, которые на территории епархии, подразделения Росгвардии, тогда только созданы, и МВД. Вот. Ну, а, соответственно, сначала СВО, так как служу в приграничной епархии, в принципе, у нас СВО и наше служение началось практически в один день. 26 февраля, в ночь на 26 февраля я уже на границе благословлял подразделения десантников, которые уходили в направлении Киева, в киевском направлении, вот, с территории Курской области. Вот. И, соответственно, пошла вот эта работа, деятельность наша. Вот. Мы начали работать с подразделениями, с Министерством обороны, с Росгвардией. Большую работу проделывали и гуманитарную, и свою духовную, конечно, с госпиталями, которые находились в приграничных территориях. Вот. Причем я могу сказать, что с несколькими госпиталями и военнослужащими этих госпиталей мы по сей день, я имею связь. Вот. И вот Господь тоже так получается, что куда бы я ни приехал, везде я встречаю своих вот тех, с кем мы начинали в 22-м году. Вот. И, ну, а, соответственно, когда начали развиваться уже боевые действия в специальной военной операции, когда священноначалие, понимая, осознавая нужду в военном духовенстве и видя ее колоссальную нехватку, благословила в июле 22 года священников-добровольцев заходить в зону, я заходил одним из первых, вот, как раз в июле 22 года. Вот. Ну, а впоследствии, когда начала выстраиваться структура военных священников, вот, по благословению священноначалия, опять же, в начале 23 года, был святейшим патриархом поставлен главный священник, отец Дмитрий Василенков. Вот. И мне благословили заниматься направлением войск Национальной гвардии. Вот. За этот период мы выстроили действенную структуру. Ну, вывод я могу сделать такой, что когда началось СВО, нам Господь дал шанс вот именно... церкви дал шанс возродить и создать новое военное духовенство. Вывод из этого могу по прошествии 4,5 лет сделать такой. Военное духовенство состоялось.
0: Факт.
1: Военное духовенство состоялось, военное духовенство заняло свою нишу. Вот. Причем это сейчас, в данный момент, без этой ниши мы уже представить наши вооруженные силы, войска Национальной гвардии, мы просто не можем представить. Вот. Тут вот в недавней беседе тоже разговор был такой, что священники заменили замполитов. Ну, я с этой версией не согласен. Потому что у замполита свой род деятельности, и я могу сказать на собственном опыте, работая с замполитами, особенно с замполитами, которые вот есть у нас молодые ребята, верующие, вот. Я не могу сказать, я не знаю по жизни, выцерковлены они или нет, но у них есть вера в Бога. И когда священник работает с замполитом в одной связке, это довольно большой эффект дает для подразделений очень большой эффект. То есть он выполняет свою миссию, вот, а священник дополняет именно с точки зрения с духовной. Вот, и эта связка дает очень хороший результат. Мы с тобой прекрасно знаем об этом по подразделениям с именами святых. Вот, мы это прекрасно видели, и это уже факт, который неоспоримый, что когда в подразделении командир при служении священника первый подходит причащаться, практически все подразделение всегда причащается. Вот. И самое важное во всем этом, я считаю, что наши бойцы, они стали понимать не просто вот то, что вот надо причаститься и все, а зачем, как, то, что им донесено было, что такое святое причастие, что такое исповедь, и что оно дает вот именно в духовном плане и в плане концепции духовной безопасности наших военнослужащих.
2: А вот скажите, была недавно озвучена цифра, что порядка 65 тысяч бойцов приняли крещение уже на СВО непосредственно. А вот тоже как-то я помню, читал, даже сам писал про его интересный случай. Все мы знаем, что наши там мигранты среднеазиатские особо не спешат добровольцами. Но случаи определенные такие есть. Вот один уроженец Таджикистана, померец по национальности, женатый на русской девушке, четверо детей у них, он увидел, что все его знакомые русские уходят, значит, по мобилизации или добровольцами на СВО, тоже ушел и опять увидел, как они там все причащаются, исповедуются, и уже там принял

0: Он сказал, что, батюшка, после как война закончится, я прям приезжаю венчаться к тебе в храм. Я говорю, все, договорились. Вот. А именно вот чтобы из веры в веру переходили, у меня лично в практике не было. Но войска Национальной гвардии от именно подразделений Министерства обороны, я вам скажу так, у нас большинство наших военнослужащих, они в основном все крещены. Я не скажу, что воцерковлены, но основная масса была крещена. Вот, вот большой объем вот этой работы нам приходилось проделать именно в первую, вторую чеченскую кампанию. Вот тогда, да, основой нашего служения было привести через крещение как можно больше бойцов к вере. Здесь, в принципе, я всегда говорю и говорил, и буду говорить, что данная война, она сломала все рамки, все стереотипы войн. Вот. По своей жестокости, по своей, как сказать, технологичности, по всем. И вот в данной специальной военной операции у нас во главу угла, как бы первоочередное, конечно, таинство – это непререкаемые вещи, которые для нас являются самыми важными, но одним из основных направлений деятельности священника стало проведение бесед с бойцами, то есть разъяснение того, с чем нам приходится сталкиваться, с чем мы столкнулись, потому что ну, в 22-м году и мне было сложно понять, реально, еще даже не заходя в зону СВО, когда я видел бойцов, выходивших оттуда, и когда бойцы, извините меня, тувинцы, буряты, у меня там целая бригада выходила из-под Киева, подходили и говорили, что, батюшка, вы вроде бы один народ, говорит, но то, что мы там увидели, что мы, говорит, просто у нас в головах не вкладывается, как могут, они же позиционируют себя как верующие люди. Вот, и как они могут такие вещи вытворять, говорит, то, что говорит, мы понять не можем. И нам было сложно это понять. Но верующему человеку легко, как бы столкнувшись с этим, вот, и соприкоснувшись, тут ты понимаешь, с чем ты имеешь дело.
1: Как вы думаете, а вот чем можно такую жестокость безумную со стороны как раз вот укронацистов объяснить с духовной точки зрения? Потому что вроде бы действительно мы, как там правильно говорил Путин, фактически один народ, у которого была одна вера, одна кровь, одна история. И как вот можно объяснить, что действительно там по своему отношению там, к нашим пленным, к мирному населению в той же самой Курской области, когда там было вторжение, что по некоторым, потому что они там творят, что ты видишь и слышишь, часто могут там перещеголять там и каких-нибудь ваххабитов с Ближнего Востока, и, допустим, даже там, может быть, там германских нацистов времен Великой Отечественной. Как вообще в такой степени можно было оскотиниться? Как вы, может быть, это объясните с духовной точки зрения?
0: Они не может быть перещеголяли. Они перещеголяли. Вот именно в Курской области они всю свою личину показали. Вот. Вот чем наша вера отличается от других верований? Вот я очень часто тоже бойцам задаю такой вопрос. Чем? Вот. И, ну, практически никто никогда не отвечает. А ведь тут просто элементарная вещь. Во всех других мировых религиях существуют две воли. Воля божественная и воля бесовская. Вот. То есть шаг влево, шаг вправо. Ты либо туда, либо туда. И единственное верование, христианское учение, где Господь нам оставил третью волю, волю человеческую. И Господь нас не будет понуждать, нет, Он будет понуждать нас, но мы вольны выбрать свой путь. И вот самое страшное во всей этой ситуации, да, Господь может видеть, если ты идешь неправильным путем, Господь может тебе попустить и скорби какие-то определенные, но не для наказания. Господь никогда в жизни никого не наказывает. Господь попускает нам для осмысления неправильности выбора своего пути. Вот. Но опять же, заставлять тебя Бог никогда не будет. И самое страшное во всей этой ситуации, когда Бог не то, что Он тебя заставляет, а когда Господь от тебя отступает. Вот украинский народ именно получил вот эту самую страшную вещь от Бога, что Бог в данный момент, ну, это мое сугубо личное мнение как священника, что Он

0: их отступил. И, соответственно, вот это безумие, не просто так говорят, что Господь, если наказует тебя, то он не ум забирает, а разум. Вот именно у этих людей в данный момент сейчас не существует этого разума.
1: Ну да, вы правильно подметили, это, наверное, все-таки один из фундаментов тоже христианской веры, это во многом милосердие, потому что до пришествия Христа в этот мир, мы вспомним, были же разные цивилизации, Древняя Греция, Древний Рим, ну и там тоже могли там людей приносить в жертву, хотя вроде, в общем-то, да? то есть понятие самомилосердия, отделения добра от зла было, в принципе, незнакомо. И даже, наверное, мы вспомним, что когда был, наверное, пик развития христианской культуры, вот действительно какие-то иногда европейские войны, да, велись там в белых перчатках, когда могли там сказать, там, давайте на молитву там перемирие заключим, там, допустим, там, русские немцы, там, французы, там, и прусаки, и сидели. И зачастую многие эти войны велись там не для того, чтобы противника там истребить под корень, как там во времена языческие, или как сейчас хотят с нами сделать, допустим, там, украинцы и хозяева Запада, а просто чтобы заключить там с соседней стороной какой-то более выгодный договор. То есть там выиграли пару сражений, там подписались, разошлись. Вот это было, когда, наверное, был такой пик развития христианской морали среди европейских наций, если так вспомнить.
0: Да, да, в принципе, этот принцип ведения войны даже во время Великой Отечественной войны соблюдался. Даже мы знаем, что останавливались сражения, чтобы вынести раненых, чтобы забрать тела убитых. Здесь же не соблюдается ничего. Здесь совершенно ничего. Никакие конвенции, никакие запрещения. Я уже не говорю там о вот этих противопехотных различных. Сейчас сотни модификаций. Смотришь каждый день. Война технологичная. Каждые 2-3 месяца технологии меняются, усовершенствуются. И уже я уже название вот этих мин, которые разбрасывают, тут уже позапутались, какие лепестки, там что там, еще что-то. Но это же запрещено всеми международными конвенциями.
1: Кассетные тоже боеприпасы.
0: Кассетные, да. Фосфорные. Вот, я лично видел, как применялись фосфорные боеприпасы. Вот, как у людей прогорало насквозь, руки, ноги прогорали насквозь от фосфорных боеприпасов. Поэтому о чем тут говорить, когда вот это вот полное несоблюдение. А потом, ну давайте возьмем так, во что верит сейчас воинство украинское. Они же не идут в бой с именем Христа. Они же идут с именем Украины. Слава Украине! Все, вот во всех сектах, во всех вот языческих, неоязыческих учениях богиня смерти всегда имела женское начало. Соответственно, Украина у нас, ну, это женское начало. Вот. Отсюда и отношение к своим погибшим. Почему они не забирают тела погибших? Почему они как бы не так, как мы, христиане, с благоговением относимся не только к душе, но и к телу, как к живому, так и ушедшему от нас? Земля и сии в землю отыдеши. Мы, в принципе, чтим все равно, благоговейно относимся к этому. А у них это получается так. Ты погиб, слава Украине, ты погиб ради Украины. Все, ты отработанный материал, ты больше нам не нужен. И все. И вот для нас, для христиан, это дико такое отношение. Совершенно. Вот эта вот ихняя там концепция выстраивалась в 23-м году, когда давайте собирать наших бойцов, там укладывать в мешки и сажать дерево, и рассаживать сады по всей Украине, и будет у нас сады славы. Но это ужас. Это разве Бог может такое вот делать? Ну... Вот часто очень спрашивают, почему вот вы утверждаете, вы вот с вами Бог, а с ними там бес. Да вот, пожалуйста, возьмите, только посмотрите, что происходит, что они вытворяют с пленными. Просто вот этих вот, кто задает вопросы, взять и привести там, где вот побывали и мы вот с Андреем вместе. В половинку просто надо было привести вот в эту пыточную тюрьму и показать им, что это такое.
2: Я несколько видел пыточных тюрьм. Да, такое.
0: Счастье такое. Такая же пыточная
2: тюрьма.
0: Впечатление
2: на всю жизнь.
0: На Азовстале были камеры бункера отдельные пыточные. Просто показать людям, когда ты заходишь в эти камеры и а там сгоревший человечиной пахнет, а он просто этот запах ты не уберешь. Разве нормальный человек будет это делать? Разве христианин будет? Мы вот всегда призываем своих воинов, вот в наших беседах всегда, и, в принципе, это один из главных принципов нашего главного военного священника, не допустить оскотинивания наших бойцов, не допустить до того уровня, с чем нам приходится сталкиваться с противоборствующей стороны, потому что видя все это, как там не ожесточиться? Вот. Поэтому мы и стараемся вот призывать, чтобы у них было понимание, да, вы видите это, но мы не они, мы не должны так. Вот. И это очень важно, и это действенная работа, она видна, то есть по подразделениям мы видим. Бывают единичные случаи, конечно, бывают все. Это жизнь, и это не 100 человек воюет, и не 1000 человек воюет. Это
2: миллионы.
0: Миллионы. Через это горнило страшное пройдут, прошли уже, ну и еще и пройдут миллионы людей.
1: Причем, знаете, вот раньше в комичном таком контексте употреблялось такое выражение насчет Запада, Евросоюза, там, типа, ЛГБТ-рейх у нас запрещенный, а ведь в отношении Украины это абсолютно справедливая история, потому что, с одной стороны, они разрешают там всяким добробатам, типа, запрещенного Азова, нацбатам, максимально культивировать такую
0: псевдоценность.
1: Да, уродливый такой украинский нацизм, чтобы они были там, становились на фронте такими берсерками, максимально нацеленными на там, жестокое сопротивление нашим войскам. А в тылу, например, наоборот, они сейчас подписываются под все вот эти европейские ЛГБТ-конвенции, там, то есть, довольно ситуация, то есть, ты смотришь на репортаж из Киева, где у тебя идет разрешенный ЛГБТ-парад, а из-за спин полиции волками смотрят на него, значит, вот эти вот запрещенные у нас азовцы. Даже более того, я, значит, недавно прочитал и сам удивился, действительно, это так, я нашел их сайт, реальность есть. Они недавно на Украине выпустили первый фильм, вот у нас, например, скажем, для духовного кормления существует военное священство, наших войск, а на Украине выпустили учебный сериал о ЛГБТ-служащих в ВСУ.
0: Господи помилуй.
1: Более того, обучающий, то есть его должны посмотреть все командиры, замполиты украинской армии, потом сдать еще практикум, что вы вынесли из этого фильма.
2: Ну, это партийная работа. Новая идеология.
0: Это идеология, вот именно.
1: Я даже задал вопрос, а будет ли там какая-то практическая часть во время сдачи экзамена после просмотра этого сериала?
0: Ну, это тут вот Андрей правильно сказал, это идеология, она выстроена вот именно на вот этих, тут даже не двойные стандарты, тут вообще непонятно, какие стандарты просто-напросто. Вот, опять же, то легализация тех же наркотиков, для чего это делается? Это для одурманивания, для всего. Вот просто давайте так вот чуть в историю вернемся в новую, в новейшую, в нашу. Ведь то, что было совершено переворот на Украине, ведь это же была маленькая горстка людей, там в процентном соотношении совсем-совсем немного. Но как эта маленькая горстка людей смогла целый народ, 50 миллионов, привести именно в такое состояние? Ведь они практически все верят в то, что Россия на них напала, что Россия враг, что они воюют за свои территории, и, как сказать, что вся правота, вся правда на их стороне. Они не видят то, что было с 2014 года на Донбассе, и им не нужно это. Им вот начинаешь говорить об этом, начинаешь факты приводить, они этого не слышат и не видят. Но это так же, как и у нас с Европой, со всеми нашими, так сказать, братьями и сестрами.
1: А со всеми так работает, потому что грамотно можно одурманить целую нацию. Вот, кстати, конкретный пример. Сейчас вот точно так же получается. Все благополучие экономической Армении зависит от взаимоотношений с Россией. Тем не менее, раз за разом они голосуют за антироссийского прозападного Пашиняна, дрейфуют в сторону Европы, думают, значит, что там им что-то такое перепадет. И они не смотрят, например, соседней Грузии, которая годами жила в конфронтации с Россией, но от Европы ничего не перепало. Вот только сейчас грузины одумались, выбрали себе уже там пророссийские силы, потому что поняли, что, собственно, без России им жить хуже, а от Запада им ничего не перепадает. Но там армяне как-то опыт своих соседей совершенно тоже не учитывают.
0: Ну, потому что эта зависимость, так же, как и Украина, так же и Армения, так же и многие республики Средней Азии,
1: да,
0: это в первую очередь на что подсаживает? Именно на финансовую иглу. Вот. Причем подсаживая вот на финансовую иглу, на эту подпитку, требует определенное выполнение определенных вещей. И когда они прекрасно знают, что они себя не смогут, ну, как сказать, содержать, обслуживать государство, вот, они подпитывают и ставят в такое положение людей, что и не людей даже, целые правительства, целые, которые руководят этим народом, что они уже по-другому не смогут, не то, что не смогут, они им не дадут по-другому делать. И, соответственно, вот эта глубочайшая зависимость, а никакой независимости там ни на Украине, нигде, это уже просто даже слепому видно, что там независимости никак, за которую они кричат там днями и ночами, что мы незалежное, там, независимое государство, там, все у нас демократия и все такое прочее. Но по действиям мы же видим прекрасно, что они полностью зависимы и полностью ведомы другими силами.
2: Отец Святослав, вы уже упоминали это движение, явление уникальное, подразделение с именами православных святых. Вы были свидетелем, активным участником и продолжаете им быть, окормляете, встречаетесь с подразделениями. Вот хочется ваш священнический опыт и опыт человека, понимающего и чувствующего войска и войну. Вот что это дало? Что это за феномен, как оно появилось и что меняется в подразделении, когда оно выбирает для себя имя православного святого?
0: Феномен, конечно, уникальный. Вот это вот самое главное во всей этой ситуации, что данная инициатива, она же пошла не сверху. Как мы привыкли, что у нас дали команду, и мы вот вперед начинаем выполнять. А то, что эта инициатива пошла снизу, именно от даже не бойцов таких вот профессиональных, это же первые, это мобилизованные, донецкие мобилизованные, которые вот приняли такое решение, согласовали все. На официальном уровне как бы это не принято, не узаконено никак, эти названия подразделений, но они иной раз имеют больший смысл и большую мотивированность для бойцов, чем там название там второй батальон такого-то полка и все такое прочее. Вот. А вообще явление, да, очень интересное, тем более мы вот с тобой стояли с самого начала, в принципе, где-то в октябре-сентябре мы начали с 22-го года формировать первые подразделения.
2: Лето-осень началось, да?
0: Ну да, начало осени, вот, я помню, мы вот в Волноваху ездили с Писаренко и Станей, вот, Седому вручали, один из первых флагов вручали, иконы вручали. Вот, тогда у нас там пяток было подразделений с названием, сейчас у нас...
2: Больше 50.
0: Ну да, вот, и причем масштаб подразделений-то совершенно разный, там, начиная от роты, вот, и заканчивая бригадами целыми.
2: Сейчас уже армия есть.
0: О, армия уже.
2: Третья армия Луганской иконы Божией Матери 6 мая, Святейший Патриарх, помните, в Главном храме Вооруженных сил вручал командующему армии икону Луганской Божией Матери. Это же в ответ на заявление, на обращение, которое было написано в адрес военного отдела. И тогда митрополит Кирилл сказал, что ну уже армию пусть крестит сам патриарх.
0: Да, да, да, да, да. Ну, армия, да, это уже очень серьезно. Вот, хотя в той же 51-й армии у нас большее количество, большинство подразделений имеет имена святых.
2: Да.
0: Вот, потому что в основном она сформирована именно с 1-го Донецкого корпуса. Вот. И, конечно, у меня врезалась в память, и как бы я думаю, что до конца дней это подразделение 40 мучеников севастийских. Вот. Я вот как бы всегда помню о них, всегда очень многие из ребят уже их нет с нами. Вот. Но вера командиров, и первого командира, и второго, меня всегда потрясали, потому что мы когда приезжали всегда... Я помню, мы вот с первым командиром, когда выезжали в район Маринки, Красногоровки, вот, едем...
2: С инженером это? С Колей?
0: С Колей, да. Все летит, все стреляет, все свистит. Я говорю: Коля, куда ты меня, батюшка? Да надо вот в этот окоп, да надо вот, да вы не бойтесь. И вот у него вера такая, у него прям вот как ребенок, вот реально ребенок. Вот я, и мины валяются эти крыльчатки. Ой, батюшка, да посмотрите, я говорю, уйди ты с этой мины от меня. Ой, это как вот. Это и вот до какой степени бойцы, они вот, он же всегда, когда приезжал священник служить, он всегда первый подходил причащаться, и все бойцы в этом подразделении, они как бы, это, вот это подразделение было прообраз современных сейчас штурмовиков, тогда же еще штурмовых подразделений не было, но это были, я всегда приезжал, говорю, идущие на смерть приветствуют тебя, потому что... Это же люди, которые вешали на себя там 4 мины, вот, противотанковые.
2: И ползли вперед перед пехотой.
0: Самые первые, перед техникой, перед штурмовиками, раскрывали проходы. 2 гранаты. Из личного оружия 2 гранаты. И вот этот случай, когда двое, возвращаясь, попали в окоп к ВСУшникам, и вдвоем с одной гранатой взяли в плен 5 человек, это просто уникальный случай. Это вот какой дух у них был, что вооруженные до зубов люди сдались. Вот. Ну, конечно, вот это было уникальное подразделение.
2: А вот что меняется в коллективе воинском, когда начинает вестись такая работа? У вас же был опыт до-после. Вот было просто подразделение, а стало подразделение, выбравшее себе небесного покровителя. Кстати, я позволю себе немножко вас поправить. Сейчас это уже все называется узаконено. То есть ГВПУ, Главное военно-политическое управление, ставится в известность. Ставится в известность просто принцип такой же, как с принятием крещения. Не надо менять имя в паспорте для того, чтобы принять имя в крещении. Так и тут то же самое. То есть это происходит параллельно. Выдается документ церковный за подписью председателя нашего военного отдела митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, и ставится в известность ГВПУ, Главное военно-политическое управление. То есть Главное военно-политическое управление знает об этой деятельности, ее поддерживает и ей способствует.
0: Не препятствует.
2: Да, да, да. И вот что... меняется в подразделении, когда оно было какой-нибудь там 28-й бургардербербербурсер, потому что для человека мирного там ГМСБ, там это сразу кто-то там, да, не расшифровывает там ГВМСБР, там, ну, да, гвардейская, да, да, мотострелковая бригада там, да, а когда появляется какое-то имя святого, все становится понятно. Мы сейчас, например, уже неизвестно, первая славянская гвардейская мотострелковая бригада, она известна как первая славянская или как бригада святого князя Владимира.
0: Святого князя Владимира.
2: Некоторые думают, что это вообще 2 каких-то разных подразделения,
0: да, да,
2: а
0: да.
2: Это одно и то же. У легендарной первой славянской бригады, которую уже пора называть ударной, в составе как раз 51-й армии.
0: Гвардейская.
2: Да, да, да, гвардейская. Вот. У нее небесный покровитель с начала 23-го года.
0: Да, они одни из первых.
2: Князь Владимир. Да, они... и это одно и то же подразделение.
0: Они одни из первых, да, принимали. А что меняется? Ну вот, знаете, как, когда это началось, волна такая была, как-то и, ну, священники до этого приезжали, как бы, окормляли, и, ну, надо было, чтобы прошло время. И вот по прошествии года, полутора, двух, ты, приезжая в подразделение, потому что я, например, как в любом случае заезжаю в командировку, какое-то одно-два подразделения я обязательно, потому что командиры узнают, звонят: батюшка, приезжайте. Вот, и вы знаете, вот по прошествии времени ты замечаешь, даже взаимоотношения внутри этого коллектива, ты видишь, что оно становится совсем другим, оно становится более таким человечным, более мягким. Мотивация подразделения совершенно такая, она не то, что там, она становится крепкая мотивация, вот именно осознанная, твердая мотивация. Вот. Потом борьба у нас идет жесточайшая с матом. Вот. Когда эти подразделения довольно-таки жестко там и командиры в этом плане, и я знаю, есть подразделения, которые прям собрались и дали обед: мы матом не ругаемся. И все. Там вплоть до того, что чуть ли не штрафные санкции, если ты матом ругаешься. Вот. Из этого что исходит? Соответственно, из этого исходит еще, во-первых, ну и Божья благодать присутствия в таких подразделениях. И из этого исходит то, что потери в разы меньше, чем в подразделениях, которые вот...
2: А как это объясняется? Вот человек материалистически настроенный слушает вас и говорит: ну, батюшка сказки рассказывает, перестали матом ругаться, стали Богу молиться, и меньше потерь. Да... Как это объяснить?
0: Как? Ну...
2: Я-то
0: что,
2: понимаю.
0: Чтобы это понимать, да, надо быть верующим человеком, надо иметь осознание. Но, опять же, вот такой расхожая фраза, как «в окопах атеистов нет», вы знаете, есть они. Есть. И я встречал таких. И язычников, и неоязычников, и атеистов. Но дело в том, что у нас масса примеров, когда вот такие люди, когда бойцы собираются там перед штурмом, помолились, а там он стоит и говорит: я не пойду. И почему-то это подразделение выходит с ранеными, да, но без потерь, а этот человек погибает.
2: Таких эпизодов много есть,
0: правда? Очень много.
2: Я много раз слышал.
0: И это примеры такие, что, как сказать, это вот у нас же нет той веры детской, как вот, знаете, у первых христиан. Блажение...
2: Или как у Коля инженера.
0: Да, блажение не видевшие, но веровшие. Нам же надо все увидеть, надо все пощупать, потрогать, вот чтобы... А тогда мы только поверим. Так вот, Господь именно вот такими примерами нам и раскрывает вот силу того. Когда ребята с искренним сердцем, не зная ни одной молитвы, находятся в критической ситуации и говорят: батюшка, мы просто своими словами начали говорить, мы не можем, как сказать, мы не знаем молитв. Говорит, ну мы до такой степени, говорит, почувствовали на физическом уровне, почувствовали присутствие Бога, и мы остались живы в тот момент, когда реально мы выжить не могли. Вот. Чем это объяснить? Чудо чем можно объяснить? Также и тем же материалистам, ну, просто я не хочу желать, но им только, они поймут только тогда, когда почувствуют на своей шкуре, на собственном примере. Вот я считаю так.
2: Я вспомнил эпизод тоже. Вы сказали, что некоторые подразделения договариваются не ругаться матом. У нас в родной для меня бригаде святого благоверного великого князя Александра Невского добровольческой один из священников, который сейчас уже закончил свой контракт, сейчас другой батюшка служит, отец Сергий, вы, по-моему, знакомы. Так вот, еще предыдущий тот священник установил правило, что стоит баночка в храме бригадном, куда каждый выругавшийся должен принести денежку. Ну, то есть ты выругался... И сам понимаешь, что должен положить в эту баночку деньги. И они что-то хорошее потом на эту сумму делают.
0: Понятно.
2: Что-то покупают в храм. Вот там был, стоял диван такой очень хороший, удобный, на который человек мог прийти, сесть и поговорить со священником. Этот диван был куплен на матершинные деньги. Вот, то есть такая как бы тоже хорошая, да, воспитательная, очень тонкая и правильная,
0: ну,
2: работа.
0: Да, воспитательные меры иной раз должны так и жесткую форму иметь. Поэтому в этом ничего плохого нет, я ничего в этом плохого не вижу.
2: Отец Святослав, у нас остается чуть больше 2 минут. Как для вас, для священника, вот что вам дали эти 4 уже с лишним, 4,5 года?
0: Ну, во-первых, имеющийся опыт, он увеличился в разы. Потому что я уже говорил, что эта война совершенно перевернула все с ног на голову. И служение военного духовенства тоже, мы, можно сказать, с коленок с нуля выстраивали здесь. Вот. Потом то количество людей, ихних судеб, которые прошли, вот, можно сказать, мы когда исповедуем людей, даже общие исповеди, все равно ты чувствуешь вот то, что переживают эти люди. Вот. Это тоже как бы останется до конца дней. Вот. Ну и, конечно, понимание. Вот еще одна такая важная вещь. У нас часто расхожее такое выражение есть. Вот у нас пропащее поколение, там нулевые, там десятые годы, там 90-е.
2: Пропасть. Зумеры.
0: Да. И я как бы вот по прошествии этого времени, я уже раньше даже уже говорил, я могу утверждать и сказать, что у нас нет пропащего поколения. То, что в нас вот этот дух христианский, дух славянский, я, от него мы тоже никуда не денемся. Вот. Он есть в каждом. И да, он дремлет. Да, он у нас был убаюкан, хорошей нашей жизнью, спокойной, и все. Но в критической ситуации, потому что у меня есть масса примеров молодых пацанов, бойцов, мобилизованных, которые... У меня сейчас есть такие бойцы, которые уже офицеры, которые имеют по 3 ордена мужества, которые спасли не один десяток, а то и сотен жизней людей. И это молодые пацаны. Вот это очень тоже важно, и я думаю, это тоже останется до конца.
2: И это наше будущее, это наше оправдание.
0: Да.
2: Господь не срежет ветвь, которая приносит плоды. Если народ – это ветвь, то плоды – это что? Святые люди и герои. Благодарим вас, отец Святослав, спасибо, за то, что служите и помогаете нашей армии, являетесь уже ее неотъемлемой частью, войск Национальной гвардии. Протоиерей Святослав Чурканов был сегодня с нами. Берегите себя, любите Россию.
1: Спасибо за эту беседу, до новых встреч.
0: Спасибо.
3: Консерватники. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
4: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
3: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве. И в 8:10 по времени Астрахани.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по пунктам управления беспилотниками двух бригад ВСУ в Харьковской области. Россиянам не стоит публиковать в социальных сетях адреса проживания, учебы и работы, а также информацию о семье и близких. Более 180 приусадебных участков подтоплены в Приморском крае после сильных дождей. Далее подробно. Оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по пунктам управления беспилотниками двух бригад ВСУ в Харьковской области и пункту временной дислокации украинской бригады в ДНР, сообщила Минобороны. По данным ведомства, пункты управления беспилотниками ВСУ были поражены в районах населенных пунктов Прудянка и Синькова в Харьковской области, а также пункт временной дислокации в районе райгородка в ДНР. В ходе боевых вылетов применялись авиационные бомбы ФАП-500, ФАП-250 и управляемая ракета «Лмур-Х-39». В результате удара все цели поражены, заявили в министерстве. Минобороны распространила видео ударов. Также вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. В порту Николаев и в акватории Черного моря. В результате ударов БПЛА поражены в акватории Черного моря сухогруз, перевозивший грузы военного назначения в порту Николаев, портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществляющие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров, следует из сообщения Минобороны. Бывший командующий войсками НАТО в Европе отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что у ВСУ на 27 баллистических ракет приходится только один перехватчик для системы «Патриот». Издание «Вашингтон Пост» на прошлой неделе писало об острой нехватке у Украины перехватчиков для систем «Патриот». СМИ называла «Патриот» единственной надежной защитой Украины от баллистических ракет и отмечала, что несмотря на рост производства перехватчиков, оно пока не может полностью удовлетворить потребности США, Украины и других союзников, а европейским партнерам Киева почти нечем поделиться. Владимир Зеленский предпринимает все попытки, чтобы президентские выборы на территории Украины не состоялись, заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, Зеленский боится потерять пост. Именно поэтому, продолжил он, Зеленский устраивает масштабные кадровые перестановки и ведет борьбу по устранению политических конкурентов. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского диктатором без выборов, отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. Верховная Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МВД и Минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Новым премьером Украины стал экс-глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Россиянам не стоит публиковать в социальных сетях адреса проживания, учебы и работы, а также информацию о семье и близких, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. В ведомстве призывают россиян не указывать в социальных сетях подробную информацию о себе, не рассказывать о месте учебы и работе, а также не указывать адрес проживания. Кроме того, рекомендуется держать в секрете информацию о семье и близких. Воздерживаться от публикации излишней информации стоит из-за вербовщиков, которые выстраивают портрет жертвы, используя данные в соцсетях, пояснили в МВД. Россиян также призывали не делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах и игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев. Полиция настоятельно рекомендует всегда проверять, кто владеет профилем собеседника, где и когда его аккаунт был зарегистрирован. Вместе с тем, ВВД призывают граждан не отвечать на сообщения от незнакомцев и включать функцию «черный список», а также уведомлять модераторов соцсети о подозрительной активности. Более 180 приусадебных участков потоплены в Приморском крае после сильных дождей, сообщило Главное управление МЧС России по региону. На контроле спасателей затопление 16 жилых домов в муниципальном округе Спасске-Дальнем и 182 приусадебных участках в 4 муниципальных краях, в муниципалитетах края, а также нарушение транспортного сообщения в 7 округах, сообщается на сайте Главка в понедельник. Подтопления произошли в Спасске-Дальнем, Анучинском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных округах, уточнили Интерфаксу в пресс-службе МЧС по Приморскому краю. Как сообщалось в регионе, 1-2 августа было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гроз. В Центральной России установится антициклон, так что будет преобладать солнечная погода. Об этом заявили информационные службы «Вести», синоптики. В отдельных районах возможны ливни и грозы, подчеркнули специалисты. Август имеет все шансы стать самым теплым месяцем лета. Если в столичном регионе температура в июле была ниже нормы, то в августе будет чуть выше нормы. Вся эта неделя в Москве окажется жаркой, солнечной и без осадков. Погоду на северо-западе России определяют атлантические циклоны. На севере региона из-за плотных облаков и дождей температура не превысит плюс 15-20 градусов. В южной половине будет теплее. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл Оренбург в матче 2-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-0. Первый хет-трик сезона оформил Максим Глушенков. Он возглавил таблицу бомбардиров чемпионата. В прошлом сезоне полузащитник в домашней игре против Оренбурга отличился 4 раза. Команда Сергея Симака выиграла оба матча со старта РПЛ и возглавляет турнирную таблицу. Краснодар в воскресенье победил «Факел» со счетом 3-2. В первой лиге состоялось 4 матча 4-го тура. Урал разгромил СКА Хабаровск 3-0. Нижний Новгород крупно обыграл Шинник 3-0. Тульский Арсенал победил Торпедо 1-0. А Ульяновская Волга уступила Челябинску 0-2. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли 3-е место в технической программе микс-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победу одержали британцы, серебро завоевали итальянцы. Днем ранее Румянцева и Трофимов стали 4-ми в произвольной программе. Российские вольники стали обладателями 4 наград в заключительный день чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров до 17 лет, который завершился в Баку. Золото завоевал Абдуразак Шабанов, серебро на счету Сергея Кармариана. Бронзовыми призерами стали Ислам Курахмаев и Махмат Бисултанов. Баскетболист красноярского «Енисея» Алексей Середа проведет сезон 2026-27 в команде Университета Южной Алабы, выступающей в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта, сообщается на сайте клуба. В прошлом сезоне 21-летний тяжелый форвард провел 1 матч в единой лиге. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 3 августа, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, облачно, кратковременный дождь, гроза. В Оренбурге плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременный дождь, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 24, плюс 26. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.
0: Радио России. Музыка.
3: Фолк-альбом. Радио России.
4: Замечательный звуковой архив гармонистов Омской области собрали в нулевых Ефим Аркин и звукорежиссер Евгений Шабанов. Народная музыка запечатлена на CD-альбоме «Гармонь над Иртышом». В этой антологии гармонист Дмитрий Алексеевич Сидоров. Родом он из села Воробьево Шипуновского района Алтайского края. В Омск переехал в начале 80-х. Работал преподавателем дошкольного педучилища, мастером по ремонту гармонии. Мы слушаем его вальс. Запись 2006 года. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Здравствуйте, друзья!

0: Народная музыка – это наша история, знать которую мы обязаны. Но кто они, хранители нашей музыкальной истории? Кто те люди, исследователи, музыканты, которые берегут и приумножают этот важный культурный пласт? Одного я готова представить прямо сейчас, и вы с ним знакомы по фолк-альбому. Это Дмитрий Парамонов, музыкант, мастер-изготовитель национальных музыкальных инструментов. Креативность Дмитрия, его неустанные поиски всегда с успешным и ошеломительным результатом восхищают и побуждают к желанию рассказать всему миру о его находках. Дмитрий Парамонов прислал мне старые фотографии. Не его. Он их обнаружил, листая газеты в читальных залах библиотек разных российских городов, на сайтах государственных архивов и в частных коллекциях. И у него моментально родилась идея озвучить эти фотографии и сделать из них своеобразные музыкальные открытки. Впрочем, пусть он сам расскажет о своем проекте.
1: На сегодняшний день сохранилось довольно много фотографий, сделанных в 19-20 веке. На этих фотографиях изображены музыканты, играющие на народных музыкальных инструментах, такие как гусли, скрипка, гармонь, балалайка, гитара, мандолина, бубен и многие другие инструменты. Пришла в голову такая идея озвучить эти старинные фотографии, придать им звук. То есть как это могло звучать в те далекие времена, когда наши дедушки, прадедушки, прабабушки играли на музыкальных инструментах и звучала вот эта красивая музыка. Музыка – это ансамблевая, то есть звучит не один инструмент, а их несколько. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем услышать такие ансамбли вживую, потому что уже эти инструменты практически вышли из быта. Была именно бытовая музыка, любые празднества, гуляния народные, отдых после, например, покоса или на лавке собирались соседи после огорода, родственники, и играли для себя, чтобы самим попеть, поплясать и просто послушать музыку. И вот мне пришла такая идея озвучить эти старинные инструменты, эти старинные ансамбли и послушать, как это могло бы звучать в сегодняшний день. Для этого я использовал инструменты, частью которые сам изготавливал, частью которые у меня есть, я их приобрел у других мастеров. Надо сказать, что народные инструменты сейчас не так-то просто приобрести. Их можно найти, но не в каждом музыкальном магазине можно приобрести такой инструмент. Я решил записать такую музыку и записать целый альбом в различных сочетаниях. Первая фотография, которую я взялся озвучить, эта фотография была сделана в городе Казани в начале 20 века. Там изображены 4 музыканта, держащие в руках шлемовидные гусли и скрипки. Я решил записать песню «На речушке на мосту». Это плясовая песня. Я предполагаю, что такую музыку могли играть и в Казани. Сама песня была записана в Новосибирской области. Западная Сибирь населена переселенцами 19-20 века, так называемые столыпинские переформенные крестьяне. Переселенцы заселяли Сибирь, хотя до этого там уже жили русские старожилы, киржаки и многие другие народы. Одной из такой переселенческих традиций села Северная Новосибирской области я решил записать песню «На речушке на мосту».
0: Размер фотографии 6 сантиметров 6 миллиметров на 6 сантиметров 8 миллиметров. Картон, серебряно-желатиновый отпечаток. Фото сделано до Первой мировой войны. Государственный исторический музей.

0: Дмитрий Парамонов, собиратель, исполнитель народных песен и инструментальных наигрышей, аранжировщик, мастер-изготовитель музыкальных инструментов, рассказывает о своем проекте «Музыкальные фотооткрытки». После того, как он озвучил первую фотографию, это был эксперимент, начал подыскивать другие.
1: Затем я решил взять фотографию Челябинской области, семейный ансамбль мужа и жены. Фотография была сделана в середине 20 века, во второй половине. Также похожий ансамбль, шлемовидные гусли и балалайки. Такая же фотография была сделана в начале века, но от других исполнителей. Вот. И я думаю, такое сочетание инструментов тоже было распространено, потому что гусли шлемовидные выполняют функцию мелодическую и аккомпанементную отчасти, а балалайка – аккомпанементную и ритмическую. И тоже решил записать песню, зародился Дуняша. Песня тоже плясовая, это так называемая крутуха.
0: На фото Евдокия Павловна Зубкова и Матвей Сергеевич Федоров, жители села Варламово Чебаркульского района Челябинской области. В основе звучащей композиции «Плясовая» села Платоновка Северного района Новосибирской области. Привезли эту крутуху переселенцы из Восточной Белоруссии. Да, кстати, а что такое крутуха? Пляска. Пара кружится, сцепившись локтями. Кроме того, что Дмитрий Парамонов озвучивает старые фотографии, он еще и раскрашивает черно-белые снимки при помощи фотошопа.

0: почему певица, бард, композитор, педагог Евгения Славина обратилась к колыбельным? Пусть она сама скажет.
1: Я решила поделиться с вами теми открытиями, которые сделала, знакомясь с миром колыбельных. Колыбельная – это первая музыка, которую слышит малыш, приходя на землю. Первая молитва, первое благословение. Во все времена и у всех народов женщины пели детям колыбельные песни. Они очень разные, и оказалось, что их назначение намного шире, чем просто успокоить и помочь заснуть. Исследования фольклористов, этнографов, психологов, лингвистов и врачей подтверждают, что эти песни могут снимать боль, помогают поверить в свои силы, вспомнить, как устроена жизнь на земле, и, конечно же, набыться с родными людьми, напитаться их вниманием, любовью и заботой.
0: Я не могу назвать колыбельной Евгении Славиной стилизацией. Это колыбельные, созвученные нашему времени, и они сами подстраиваются под темп больших городов. Но Евгений оставляет им риторические, убаюкивающие фигуры, обволакивающие гармонии, ритмичные покачивания, традиционные приговоры. Баю-бай, ходит дрема, сидит дрема. Евгения Славина.
1: В старину люди пели больше, чем слушали. Сейчас же ситуация изменилась с точностью до наоборот. Дети наши – создания непредсказуемые. И для них колыбельной может стать любая песня. Но ее магия усилится, если вы поете ее в состоянии покоя и внутренней тишины.

Исаак Дунаевский и Василий Лебедев-Кумач, авторы только что прозвучавшей колыбельной. А продолжит нашу программу композиция Евгении Славиной, написанная на стихи поэта Аполлона Майкова.

остается назвать музыкантов, которые помогли Евгении Славиной создать колыбельные по разным поводам. Александр Ботвинкин – клавишный, Ханк – Сансула – перкуссия, Михаил Оленченко – гитара, Сергей Клевенский – кларнет и Тим Вистел. А теперь постараюсь вкратце разъяснить название неведомых нам инструментов. Ханк – ударный музыкальный инструмент, похожий на алюминиевый тазик. Вернее, большой двойной тазик. По нему нежно стучат или просто водят пальцами и ладонями рук. Волшебный звук. Следующий диковинный инструмент – сансула. Очень популярный нынче. Он из семейства калимбы, африканского инструмента класса ламеллофонов. Играют пальцами обеих рук. Выглядит сансула как пульт, на котором вверх загнуты пластины. Звук сансулы не случайно у многих ассоциируется с мелодиями морских волн. Ну и, наконец, тин вистел. Обычный жестяной свисток. Дудочка с шестью отверстиями. На этой дудочке играют народные музыканты Ирландии и Шотландии. Сейчас вы услышите композицию, в основе которой народные мелодии словацкой деревни «Сухая гора». Название музыкального коллажа такое освежающее – «Чистая горная музыка». Оркестр народных инструментов «Радио Братиславы» под управлением дирижера Мирослава Шмида на скрипке солирует Роберт Гашпар. Запись 1971 года, но в России «Чистая горная музыка» ранее никогда не звучала.

0: самый уважаемый в России специалист по фольклорной музыке Сергей Николаевич Старостин зовет нас в странствие за народной музыкой. Последуем за ним.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Сегодня мы продолжим с вами знакомиться с ансамблями и солистами конкурсной программы фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири», что завершился совсем недавно. Традиционно этот фестиваль проходит в поселке Шушенское Красноярского края, где при большом стечении зрителей на огромную сцену выходят коллективы с разных сторон нашей страны. Так, например, из города Перми на фестиваль приехал ансамбль «Радольница», который стал лауреатом конкурсной программы. И сейчас мы послушаем в их исполнении две песни, записанные в Пермском крае. Одна из них – это хороводная песня деревни Фоки Чайковского района «Разметем лужок», а вторая – плясовая песня «Пойду к Сидору по сито» из Юрлинского района Пермского края.

Фестиваль «Мир Сибири» – это прежде всего тесное общение, когда коллективы друг с другом встречаются, делятся своим опытом, и в результате этого общения нередко возникают самые разные творческие содружества. Вот один из результатов этого содружества я и хочу вам сейчас предложить. Так на сцене оказались Дарья Фандо и Рада Фролова, которые исполнили песни Брянской и Белгородской областей, и ансамбль «Акчаян». А что получилось в результате этого музыкального общения, вы сейчас услышите.

0: Ансамбли «Орженица» и «Денница», представляющие Красноярский край, вышли на сцену, как и подобает, под гармонь. А потом каждый из них исполнил свои любимые песни и наигрыши. Так в исполнении ансамбля «Орженица» прозвучит лирическая песня Томской области «Сторона моя, сторонушка». А ансамбль «Денница» споет сибирские припевки.
1: Сторона моя, сторонушка, да я не знаю.

0: мы придумали соединить, казалось бы, несоединимые западный церковный инструмент, орган и русскую народную песню. С этой идеей я обратилась к двум замечательным музыкантам – Ирине Пыжьяновой и Валерию Толстову. Валерий Толстов работает органистом в одном из швейцарских храмов. Он взял за основу записи Ирины Пыжьяновой, которые мы сделали в студии «Радио России», соединил собственные импровизации на органе и голос Ирины в одном файле.
1: Это была непростая, но очень интересная музыкальная работа, поскольку мне не на что было опереться. У меня не было примеров для подражания, я никогда не слышал сочетания церковного органа и русского фольклора. В этом смысле мне приходилось действовать вслепую и с белого листа выискивать некие музыкальные образы, которые позволили бы гармонично объединить эти две традиции.
0: У вас, друзья, есть возможность оценить исключительное мастерство и фантазию Ирины и Валерия. Валерий Толстов выступил здесь еще и как звукорежиссер. «На плоту» – русская народная песня. Словесная прелюдия Ирины Пыжьяновой.
2: Хороводная песня Пермского края «На плоту ли на платочке». Я услышала ее еще в детстве, как ее пели взрослые участники разных ансамблей. И такое она мне показалась волшебной, потому что пелось в ней и про белое платье, и про Бога, и про ветер с вихарями, и солнце, и месяцы, ясные и частые звезды. В пермской традиции она поется еще тонкими, высокими голосами, а я ее пою под кельтскую арфу.
0: Здесь вместо кельтской арфы орган. Ирина Пыжьянова и Валерий Толстов. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Более 10 тяжелых дронов ВСУ уничтожили за неделю бойцы группировки «Южная». Депутаты встали на защиту водителей и названы регионы самыми качественными и плохими дорогами. Подробности далее. Свыше десятка тяжелых дронов ВСУ уничтожили за неделю тараном операторы БПЛА добровольческого корпуса Южной группировки войск. Об этом сообщает Минобороны. В ходе воздушного мониторинга бойцы своевременно обнаружили приближение вражеских беспилотников и оперативно вывели дроны-перехватчики в район целей. Все объекты были перехвачены и уничтожены еще в воздухе, не достигнув района применения. Пострадавший при атаке дрона ВСУ по детской площадке в Белгородской области находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Трагедия произошла накануне в селе Принцевка. Дрон атаковал детскую площадку, на которой в то время играли дети. Погибла 13-летняя девочка. Другие две 7 и 9 лет получили тяжелые ранения. Детский омбудсмен назвала атаку ВСУ терактом. Власти следят за изменением привычек молодежи. Сенаторы отмечают позитивные изменения в образе жизни, но есть и повод для опасений. На смену старым угрозам приходят новые. Об этом пишет Сенат-Информ. По данным опросов, более половины зумеров не употребляют алкоголь, и эта тенденция фиксируется на фоне общего снижения потребления спиртного в стране. Однако их все больше привлекают энергетики, вейпы и гаджеты, отмечают сенаторы. Законодатель Владимир Пушкарев связал эти перемены с результатами государственной работы по популяризации спорта, здорового образа жизни. Вместе с тем, новые привычки несут и новые опасности. Именно поэтому, как отметил Пушкарев, уже вводятся ограничения на продажу этих вейпов, энергетиков несовершеннолетним. Сегодня, по его мнению, главная задача не запрещать, а формировать у молодежи ту самую осознанность, которую она сама так часто декларирует. Депутаты встали на защиту водителей. Законодателей возмутила ситуация со взиманием платы за проезд по скоростной трассе во время ее ремонта. В беседе с ТАСС депутат Сергей Леонов привел в пример трассу М3, где на всем платном участке с ноября прошлого года стали появляться пробки из-за ремонтных работ. Леонов справедливо заметил противоречие в данной ситуации, поскольку люди заплатили деньги за комфортную и быструю езду, однако встали в серьезную пробку. В таком случае водители не должны платить за платку в течение срока ремонта дорог, полагает парламентарий. Тем временем названы регионы с самыми качественными и плохими дорогами. Лидируют в рейтинге Москва и Челябинская область, в которых автодороги признаны лучшими. Последними в списке разместились Архангельская и Волгоградская области. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Между тем, эксперты отмечают положительную тенденцию в развитии автотрасс. Если еще в 2020 году нормативам соответствовала половина региональных и местных дорог, то в конце прошлого года этот показатель превысил уже 55%. Власти не пускают на прилавки поддельные БАДы. За это время проверки Роспотребнадзор закрыл почти 28 тысяч интернет-ресурсов с предложением купить запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В черный список вошли сайты, продукция которых не прошла государственную регистрацию или содержит в составе превышающие установленные уровни добавки. К опасным БАДам, к примеру, относятся Салгар витамин D3 в дозировке 125 микрограммов, тайские капсулы Лида для похудения, а также жиросжигатель Блейк Спайдер. В Приморье из-за паводка пришла большая вода. 16 домов и 182 участка подтопило в результате ливней. Об этом сообщает региональный главком МЧС. Наиболее сложная ситуация сложилась в Анучинском округе и Спасске Дальнем, где нарушено электроснабжение. Еще в 7 округах перекрыты дороги. Уровень воды в местных реках поднялся до рекордных значений, на реке Спасовка – до 4 метров. Напомню, в Приморье накануне действовало штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Местами подмыло дороги. Два моста обрушились в Михайловск и Шкотовском округах. Белоруссия формирует штурмовую бригаду на границе с Украиной. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на слова командующего силами специальных операций Вооруженных сил Республики Александра Ильюкевича. По его словам, бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля в 40 километрах от белорусско-украинской границы. Уже сформированы ряд частей, подразделений, набраны офицеры и личный состав. Напомню, необходимость укрепить собственные границы у Белоруссии возникла после неоднократных угроз Зеленского атаковать размещенную на границе с Украиной белорусскую технику. США и Иран намерены провести сегодня переговоры. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам. По словам главы государства, готовится сделка по Ормузскому проливу, за которой якобы последует соглашение по ядерным разработкам ближневосточной страны. Политик не стал уточнять детали встречи, место, формат, состав участников. Он лишь заметил, что не намерен ставить крайний срок для заключения сделки. В преддверии переговоров глава Белого дома отменил запланированные обстрелы Ирана. В испанской Сеуте накаляется обстановка. У переполненного центра временного пребывания происходят конфликты между мигрантами. Люди не выдерживают жару, нехватку еды, воды. Тяжелые бытовые условия усугубляются отсутствием нормального сна, сообщает РИА Новости. Полиции едва удается сдерживать толпу. Напомню, в конце июля испанский автономный город Сеута в Северной Африке столкнулся с массовым проникновением мигрантов. На территорию Евросоюза пытались пробраться около 60 тысяч человек, в то время как население самой Сеуты составляет около 85 тысяч. Полиция Марокко выдвинула собственное предположение насчет причин стихийного потока нелегалов в Евросоюз через Испанию. Преступные сообщества, включая сети по торговле людьми, намеренно использовали цифровое пространство, дабы дезинформировать простых людей и убедить их в возможности легко и без последствий проникнуть в европейское пространство. Об этом сообщила МВД Марокко. Первая магнитная буря августа началась на Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. Уровень ее интенсивности находится между слабым и обычным. По прогнозам ученых, буря продлится не более 4-6 часов, поэтому сильных влияний на окружающую среду она не окажет. Низкая физическая активность и вредные привычки негативно влияют на продолжительность жизни, поэтому человек должен уметь брать ответственность за свое здоровье. Так думает академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, только 20% продолжительности нашей жизни зависит от качества здравоохранения, а вот остальное – от того, как мы с вами относимся к своему здоровью. Академик добавил, что многие люди сейчас выбирают гаджеты вместо прогулок. Такая тенденция может сокращать годы жизни, предупредил академик. Но я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный Краснодар нанес поражение Воронежскому Факелу в матче второго тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе победителей дубль оформил Никита Кривцов, еще один мяч забил Жубал. У гостей отличились Максим Латурищев и Алексей Сутармин. Голкипер хозяев Станислав Акацев на 51-й минуте отбил 11-метровый удар. Краснодар одержал вторую победу на старте сезона. Также вторая победа у «Зенита». Команда Сергея Симака переиграла Оренбург со счетом 3-0. Шанхай Шэньхуа уступил Ляонину Тяньжэнь в матче 21-го тура чемпионата Китая по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-1. Шанхай Шэньхуа, который возглавляет бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, потерпел третье поражение подряд в чемпионате страны и занимает 12-е место в таблице, набрав 19 очков. Сборная России стала победителем Московского международного кубка по пляжному футболу. В финале команда обыграла московский «Локомотив» со счетом 5-1. Московский международный кубок проходит с 2022 года. Сборная России во второй раз приняла участие в турнире и впервые стала его победителем. Россиянка Мария Жовнера одержала победу в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. В прошлом году она становилась бронзовым призером в данном виде программы. Серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы по дзюдо Валерий Яндовицкий стал победителем спартакиады народов России. Соревнования проходят в Магнитогорске. Яндовицкий стал лучшим в весовой категории свыше 100 килограммов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Петропавловске-Камчатском 22-24 градуса, облачно. В Магадане 16-18. В Челябинске 20-22 градуса, временами пройдут дожди. В Ханты-Мансийске 21-23. В Омске 24-26, кратковременные дожди с грозой. В Красноярске 27-29 градусов. В Петрозаводске 19-21, временами пройдут дожди. В Перми 24-26. В Оренбурге 26-28 градусов. В Пензе сегодня 28-30, лишь вечером. вечером пройдет небольшой дождь. В Волгограде 32-34 градуса, в Краснодаре теплее 34-36, в Нальчике 28-30. В Санкт-Петербурге сегодня местами пройдет кратковременный дождь, температура днем составит 20-22 градуса. В Москве без осадков и 24-26. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление в норме 749 миллиметров ртутного столба.

0: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Читает Александр Коршунов. Часть первая.
1: В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие. Красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель адъютанства, и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение свое сестре и уехал в монастырь с намерением поступить в него монахом. Событие казалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его. Для самого же князя Степана Касацкого все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе. Отец Степана Касацкого, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было 12 лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить воли покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус. И отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники. Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, которой он имел особенное пристрастие, и по фронту, и верховой езде. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб. Целым блюдом котлет пустил в эконома, бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его, наверное, бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл все дело и не выгнал эконома. 18 лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель адъютанства. И Касацкий сильно желал этого. Не только из честолюбия, но главное, потому что еще со времен корпуса страстно, именно страстно любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус, а он часто езжал к ним, когда входила бодрым шагом эта высокая, с выпеченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами, фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касацкий испытывал восторг влюбленного, такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг Николая Павловича был сильнее. Хотелось показать ему всю свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь, всем собой, ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно-величественно обращаясь с ними. После последней истории Касацкого с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касацкому, но когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем, и потом, уезжая, сказал: Знайте, что мне все известно, но некоторые вещи я не хочу знать. Но они здесь, он показал на сердце. Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом, сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтобы они верно служили ему и Отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты. А Касацкий, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами. Когда Касацкий вышел в полк, мать его переехала с дочерью сначала в Москву, а потом в деревню. Касацкий отдал сестре половину состояния, и то, что оставалось у него, было только достаточно для того, чтобы содержать себя в том роскошном полку, в котором он служил. Высшее общество тогда состояло, да я думаю, всегда и везде, состоит из четырех сортов людей. Из первого – людей богатых и придворных. Из второго – небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе. Третье – из богатых людей, подделывающихся к придворным. И четвертое – из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касацкий не принадлежал к первым. Касацкий был охотно принимаем в последние два круга. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие, а что были высшие круги, и что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, он был чужой. С ним были учтивы, но все обращение показывало, что есть свои, и он не свой. И Касацкий захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом, и он дожидался этого, или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сближаться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касацкий не для одной карьеры стал ухаживать за Коротковой. Она была необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе. Касацкий сделал предложение и был принят. Он был удивлен легкостью, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери, и дочери. Он был очень влюблен и ослеплен, и потому не заметил того, что знали почти все в городе, что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Павловича. За две недели до назначенного дня свадьбы Касацкий сидел в царском селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день. Жених с невестой походили по саду и сели на лавочке в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела то опустив голову, то взглядывая на огромного красавца, который с особенной нежностью и осторожностью говорил с ней, каждым своим жестом, словом, боясь оскорбить, осквернить ангельскую чистоту невесты. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте. Напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недосягаемое. Он встал во весь свой большой рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю. «Я только теперь узнал все то счастье, которое может испытать человек. И это вы, это ты, — сказал он, робко улыбаясь, — дала мне это. Он был в том периоде, когда ты еще не сделалась привычно, и ему, смотря нравственно снизу вверх на нее, страшно было говорить «ты»,
2: этому ангелу.
3: Я себя узнал благодаря тебе. Узнал, что я лучше, чем я думал. Я давно это знаю. Я зато-то и полюбила вас. Соловей защелкал вблизи, и свежая листва зашевелилась от набежавшего ветерка. Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она сказала, что полюбила его. Он прошелся, помолчал, потом подошел, сел. Вы знаете, ты знаешь, ну, все равно. Я сблизился с тобой не бескорыстно. Я хотел установить связи с светом, но потом... Как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердишься на меня за это? Она не отвечала и только тронула рукой его руку. Он понял, что это значило: нет, не сержусь. Да, ты вот сказала... Он замялся, ему показалось это слишком дерзко. Ты сказала, что полюбила меня. Ну, прости меня, я верю. Но что-то, кроме этого, есть, что тебя тревожит и мешает. Что это? Да, теперь или никогда, подумала она. Все равно он узнает. Но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно. И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая, если бы не императорство не променяло бы этого на того. «Послушайте, я не могу быть неправдива. Я должна сказать все. Вы спрашиваете, что? То, что я любила». Она положила свою руку на его умоляющим жестом. Он молчал. «Вы хотите знать, кого?» «Да, его, государя». «Мы все любим его. Я воображаю, вы в институте...» «Нет, после. Это было увлечение, но потом прошло». «Но я должна сказать...» «Ну так что же?» «Нет, я не просто». Она закрыла лицо руками.
2: «Как? Вы отдались ему?»
3: Она молчала.
2: «Любовницы?»
3: Она молчала.
2: Он вскочил и, бледный как смерть, с трясущимися скулами, стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его.
3: «Боже мой, что я сделала, Стива?
2: Не трогайте, не трогайте меня! О, как больно!»
3: Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать.
2: «Вы что, князь, я...»
3: Она замолчала, увидав его лицо.
2: Кровь вдруг ударила ему в лицо. «Вы знали это и мной хотели прикрыть их! Если бы вы не были женщиной!» Вскрикнул он, подняв огромный кулак над нею и, повернувшись, убежал.
3: Если б тот, кто был любовником его невесты, был бы частный человек, он убил бы его. Но это был обожаемый царь. На другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню. Лето он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в монастырь и поступил у него монахом. Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага. Он отвечал ей, что призвание Бога выше всех других соображений, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолюбивая, как и брат, понимала его. Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает все то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил, и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал. Но не одно это чувство, как думала сестра его, Варенька, руководило им. В нем было и другое,
1: истинно религиозные чувства, которого не знала Варенька, который, переплетаясь чувством гордости и желанием первенства, руководила им. Разочарование в Мэри, невесте, которой он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию.

известного старца Амвросия, ученика Макария, ученика Паисия Величковского. Этому игумну подчинился, как своему старцу, Касацкий. Кроме того, чувство сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касацкий в монастыре, Касацкий так же, как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и монахом он старался быть совершенным, трудящимся всегда, воздержанным, смиренным, кротким, чистым не только на деле, но и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество или совершенство облегчало ему жизнь. Если многие требования монашеской жизни в монастыре, близком к столице и многопосещаемом, не нравились ему, соблазняя его, все это уничтожалось послушанием. «Не мое дело рассуждать». Мое дело нести назначенное послушание. Будет ли то стояние у мощей, пение на клиросе или ведение счетов по гостинице. Всякая возможность сомнений в чем бы то ни было устранялась тем же послушанием старцу. Не будь послушания, он бы тяготился и продолжительностью и однообразием церковных служб, и суетой посетителей, и дурными свойствами братьев. Но теперь все это не только радостно переносилось, но составляло в жизни утешение и поддержку. Не знаю, зачем надо слышать несколько раз в день те же молитвы, но знаю, что это нужно. А зная, что это нужно, нахожу радость в них. Радость давала сознание смирения и несомненности поступков всех определенных старцев. Интерес же жизни состоял не только во все большем и большем покорении своей воли, во все большем и большем смирении, но и в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. Имение свое он все отдал в монастырь и не жалел его. Лености у него не было. Смирение перед низшими было не только легко ему, но доставляло ему радость. Даже победа над грехом похоти, как жадности, так и блуда, легко далась ему. Старец в особенности предостерегал его от этого греха. Но Касацкий радовался, что был свободен от него. Мучило его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой, матерью семейства. Муж же имел важное назначение, имел и власть, и почет, и хорошую покаявшуюся жену. В хорошие минуты Касацкого не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг все то, чем он жил, тускнело перед ним. Он переставал не то что верить то, чем жил, но переставал видеть это. Не мог вызвать в себе того, чем жил, а воспоминания и, ужасно сказать, раскаяние в своем обращении охватывало его. Спасение в этом положении было послушание, работа и весь занятой день молитвой. Он, как обыкновенно, молился, клал поклоны, даже больше обыкновенного молился, но молился телом, души не было. И это продолжалось день, иногда два, а потом само проходило. Но день этот или два были ужасны. Касацкий чувствовал, что он не в своей и не в Божьей власти, а в чьей-то чужой. И все, что он мог делать и делал в эти времена, было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не предпринимать в это время и ждать. Вообще, за все это время Касацкий жил не по своей воле, а по воле старца. И в этом послушании было особенное спокойствие. Так прожил Касацкий в первом монастыре, куда поступил, 7 лет. В конце 3-го года был пострижен в иеромонахи с именем Сергия. Пострижение было важным внутренним событием для Сергия –

0: Он и прежде испытывал великое утешение и подъем духовный, когда причащался, теперь же, когда ему случалось служить самому, совершение проскомидии приводило его в восторженное, умиленное состояние. Но потом чувство это все более и более притуплялось, и когда один раз ему случилось служить в том подавленном состоянии духа, в котором он бывал, он почувствовал, что и это пройдет. И действительно, чувство это ослабело, но осталась привычка.
1: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Страницы повести читает Александр Коршунов. Режиссер и композитор Борис Соколов. Звукорежиссер Любовь Рындина. Редактор Марина Лапыгина. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Всегда приятно посмотреть на стройного, подтянутого человека с правильной осанкой. Уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова. И совсем другое впечатление производят люди с нарушенной осанкой. Сутулой, с выступающими назад лопатками и выпеченным животом. И дело не только во внешнем виде. Нарушение осанки сопровождается смещением сердца, легких и других внутренних органов, в связи с чем им становится сложнее нормально выполнять свои функции. Мышцы тоже теряют свою работоспособность. Все это, особенно с возрастом, плохо отражается на нашем здоровье. К сожалению, многие люди не обращают внимания на свою осанку. Результатом становится привычка к неправильному положению тела. А восстановить стройность с каждым годом становится все труднее и труднее. Одно из отягчающих последствий нарушения осанки – остеохондроз позвоночника. Вызванные им боли сильно снижают качество жизни. Более чем у половины пациентов, страдающих остеохондрозом позвоночника, имеются признаки хронического эмоционального напряжения. Можно ли остеохондроз предотвратить? Вполне, если регулярно разрабатывать межпозвонковые диски с помощью специальной физкультуры. Сегодня я предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для осанки, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем первую часть комплекса упражнений Натальи Новиковой для правильной осанки. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для первого упражнения нам нужно будет лечь на пол на спину. Ложимся, выпрямляем ноги и вытягиваем руки так, чтобы они лежали сомкнутые на полу над головой. Прижимаем подбородок к груди, а носочки тянем на себя. Начинаем тянуться макушкой и руками вверх, а пятками в противоположную сторону, не отрывая ноги от пола. Раз. Немного задержимся в этом положении. Теперь вернемся в исходное положение и расслабимся. Два. Переходим к следующему упражнению. Лежим на спине. Держим ноги вместе. Руки лежат вдоль туловища. Начинаем разводить руки в стороны, скользя ими по поверхности пола. Голова, плечи и туловище при этом остаются в одном положении. Раз. Разводим руки, пока они не станут параллельны нашему телу над головой. Поддержим это положение. И снова возвращаемся в исходное положение. Можно немного расслабиться. Два. Отлично! А нас ждет следующее упражнение. Лежим на полу, ноги держим вместе, а руки лежат вдоль туловища. Начинаем одновременно поднимать прямые ноги и руки вверх к потолку. Тянемся вверх, не отрывая поясничного отдела от пола. Раз. Немного задержимся в этом положении. Возвращаемся в исходную позицию. Два. Получилось? Отлично. Идем дальше. Продолжая лежать на спине, ноги держим прямо, а руки кладем на пояс. Прижимаем подбородок к груди, а носочки при этом тянем от себя. Теперь, опираясь локтями о пол, сведем лопатки и начинаем тянуться в грудном отделе позвоночника. Носки при этом максимально оттягиваем вниз. Внимание! Следите за тем, чтобы колени оставались прямыми. Раз. Задержимся в этом положении на несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два. Для следующего упражнения остаемся лежать на полу, но теперь на животе. Ноги держим вместе. Подбородок нужно опереть на тыльную сторону кистей, положенных друг на друга, а локти направляем в стороны. Медленно тянемся руками над головой вдоль поверхности пола. Раз. зафиксируемся в этом положении на несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Продолжаем лежать на животе. Ноги держим вместе. Подбородок опускаем на тыльную сторону кистей, положенных друг на друга. А локти направляем в стороны. Все как в предыдущем упражнении. Теперь, держа ноги прямыми, а носочки оттягивая от себя, потянемся руками над головой. А голову опустим вниз, подбородком прижимаясь к груди, а лбом упираясь о пол. Не так-то просто.

Получилось? Отлично! Лежа на животе, ноги держим вместе. Руки располагаем на поясе. Лбом опираемся о пол, притягивая подбородок к груди. Начинаем тянуться макушкой вперед, надавливая руками на таз и оттягивая его в противоположную сторону. Раз. Отлично. Теперь подержимся в этом положении несколько секунд. И возвращаемся в исходную позицию. Немного расслабимся. Два. Для следующего упражнения нам нужно будет встать на четвереньки. Голову наклоняем вниз, не напрягая мышц шеи. Из этого положения мы медленно садимся на пятки и тянемся руками вперед, скользя по полу от себя. Раз. Зафиксируемся в этом положении на несколько секунд. Дышим свободно. И возвращаемся в исходное положение. Два. Расслабляемся.

0: Вы отлично справились. Теперь можно и отдохнуть.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Резкие температуры – серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы. Мороз и жара заставляют сосуды, давление и пульс перестраиваться буквально за минуты. Но механизмы у них противоположные. Холод сжимает сосуды и повышает сопротивление кровотоку, а жара расширяет сосуды и заставляет организм терять воду и электролиты. В обоих случаях сердцу приходится нелегко. Первая реакция организма на холод – сужение периферических сосудов. Тело снижает приток крови к коже, чтобы меньше терять тепло. Но когда сосуды сужаются, сердцу сложнее проталкивать кровь, и артериальное давление повышается. Поэтому холод особенно опасен для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца и нарушениями ритма. Холод опасен и для пациентов с атеросклерозом. Резкий выход на мороз или физическая нагрузка зимой могут увеличить потребность сердца в кислороде. Когда коронарные сосуды уже и так сужены атеросклерозом, риск сердечного приступа значительно выше. Жара действует иначе. Чтобы отдать лишнее тепло, организм расширяет сосуды кожи. Давление снижается, но сердцу приходится перекачивать больше крови к поверхности тела. Пульс учащается, и нагрузка на сердечную мышцу повышается. Поэтому в жару опасны недостаток жидкости, алкоголь, тяжелая физическая нагрузка и длительное пребывание на открытом солнце. Особенно уязвимы пожилые люди, пациенты с сердечной недостаточностью, гипертонией, диабетом и заболеваниями почек. И в жару, и в холод сердце работает в стрессовом режиме. Поэтому во время холодов важно избегать резких перепадов температуры и не начинать интенсивную нагрузку сразу после выхода на улицу. А в жару пить достаточно жидкости, избегать перегрева, переносить активность на утро или вечер и осторожно относиться к мочегонным препаратам, если они назначены врачом. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
3: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
1: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
6: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
7: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы, Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
6: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
7: По большому счету, да.
6: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
7: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
6: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
7: Очень просто. Когда появляется тяжесть, дутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
6: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
7: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
6: Звучит не слишком приятно.
7: А уж как это неприятно организму. Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
6: То есть один процесс цепляет другой.
7: Да, в этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
6: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
7: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
6: И как же быть? Оставить все как есть?
7: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
6: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
7: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К –
6: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
7: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
6: А такое возможно?
7: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
6: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
7: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе севидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью.
8: И сегодня при заказе вы можете получить севидал в подарок. Достаточно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: Расскажите подробнее, что входит в состав севидала.
7: В севидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В. А также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
9: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
7: Да, и форма тут тоже очень важна. Севидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы севидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины, а затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей.
8: Сегодня каждый при заказе может получить севидал в подарок. Нужно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. Я повторю: 8 800 100 ровно 0133 или звоните с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
7: Первое. Севидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А севидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните.
8: Сегодня все радиослушатели при заказе могут получить севидал в подарок. Для этого просто позвоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: Это здорово. Спасибо вам большое.
7: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу севидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Севидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом «Севидал».
9: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
7: Вы совершенно правы. «Севидал» – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Севидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Севидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается. Больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения севидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
9: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель при заказе может получить Севидал в подарок. Просто позвоните по телефону 8 800 100 ровно 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Живите с легкостью.
10: Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания не является биологически активной добавкой, не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Театр на Радио России. Реклама.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске 6 пунктов управления беспилотниками уничтожили за ночь российские бойцы в Харьковской и Сумской областях. Одиноким пенсионерам предложили выдавать сертификаты на замену бытовой техники. Подростки стали реже совершать преступления. Подробности далее. 6 пунктов управления беспилотниками, а также 2 самоходные артиллерийские установки уничтожили за ночь бойцы Севера в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили источники в силовых структурах. Удары наносились с помощью расчетов FPV-дронов. В результате атаки уничтожены в том числе 2 станции РЭП, а также пункт временной дислокации ВСУ. В августе впервые выплаты по больничным листам начнут получать самозанятые, те, кто в начале года стал участником программы добровольного страхования и платил взносы в социальный фонд. Об этом сообщается на сенаторском ресурсе «Вместе РФ». Размер выплаты можно выбрать из 2 вариантов – 35 тысяч рублей за 30 дней больничного при ежемесячном взносе 3 344 рубля или 50 тысяч при взносе почти 2 тысячи рублей. Вступить в программу можно в любое время, но первые выплаты придут не раньше, чем через полгода. Комитета по социальной политике Светлана Кириллова сообщила, что в перспективе рассматривается вариант скидки для тех, кто за год ни разу не болел. Взносы могут снизить на 30% без уменьшения страховой суммы. Одиноким пенсионерам предложили выдавать сертификаты на замену бытовой техники. Об инициативе РИА Новости рассказала зампредседателя Госдумы, рассказал Борис Чернышов. Сертификаты можно будет использовать для приобретения отечественной техники первой необходимости, такой как холодильник, стиральная машина, электрическая плита или обогреватель. Причем менять будут только неисправную технику, ремонт которой требует значительных затрат. Сертификаты можно будет получать не чаще одного раза в 5 лет. Чернышов считает, что проект позволит улучшить социальное положение одиноких пенсионеров и уменьшить вероятность бытовых возгораний. Подростки стали реже совершать преступления. Об этом свидетельствует статистика МВД. За первое полугодие в стране зафиксировано около 13 тысяч противозаконных фактов с участием детей, что на 6% меньше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, пишут ведомости. Чаще всего несовершеннолетние совершают преступления имущественного характера. В этом году таких случаев стало больше на 4%. Кроме того, часто подростков привлекают к ответственности за преступления против жизни и здоровья, а также незаконный оборот наркотиков. МВД тем временем советует россиянам со всей бдительностью снимать деньги через банкоматы. Чтобы не стать жертвой мошенников, терминалы по выдаче денег следует выбирать внутри отделений банков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства. Перед использованием нужно внимательно осмотреть картоприемник и клавиатуру на наличие посторонних элементов. Если устройство кажется нестандартным или шатается, следует воздержаться от использования, уточнили эксперты. Во время операции необходимо прикрывать клавиатуру рукой при вводе пин-кода, а также осматриваться по сторонам. Если рядом находятся подозрительные люди, лучше отложить операцию, подытожили в министерстве. Более 30 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает прокуратура Приморья. Электричества нет в многоквартирных домах сразу в нескольких районах приморской столицы. О причинах поломки и сроках восстановления сетей не уточняется. По данному факту прокуратура проводит проверку. В Приморье тем временем из-за паводка пришла большая вода. 16 домов и 182 участка подтопило в результате ливней. Об этом сообщает региональный главка МЧС. Наиболее сложная ситуация сложилась в Анучинском округе и Спаске-Дальнем, где нарушено электроснабжение. Еще в 7 округах перекрыты дороги. Уровень воды в местных реках поднялся до рекордных значений. На реке Спасовка до 4 метров. Напомню, в Приморье накануне действовало штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Местами подмыло дороги, 2 моста обрушились в Михайловском и Шкотовском округах. Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг перспектив восстановления отношений с иранской стороной. Страны достигли договоренности по Армузскому проливу, и теперь Тегеран должен выполнить условия по ядерной программе. Об этом Трамп заявил на встрече с журналистами. По его словам, США отказались от нанесения удара по Ирану, в том числе по просьбе Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Стороны переговорного процесса убедили Штаты в том, что сделка есть. Далее можно выходить на тему ядерной программы. Глава Белого дома ранее анонсировал сегодняшние переговоры с Ираном. Стороной. Правда, он не стал уточнять детали по поводу формата, места и участников встречи. В испанской Сеуте накаляется обстановка. У переполненного центра временного пребывания происходят конфликты между мигрантами. Люди не выдерживают жару, нехватку еды и воды. Тяжелые бытовые условия усугубляются отсутствием нормального сна, сообщает РИА Новости. Полиции едва удается сдерживать толпу. Напомню, в конце июля испанский автономный округ, город Сеута в Северной Африке столкнулся с массовым проникновением мигрантов. На территорию Евросоюза пытались пробраться около 60 тысяч человек, в то время как само население Сеута составляет около 85 тысяч. Полиция Марокко выдвинула собственное предположение насчет причин стихийного потока нелегалов. Преступные сообщества, включая сети по торговле людьми, намеренно использовали цифровое пространство, дабы дезинформировать простых людей и убедить их в возможности легко и без последствий проникнуть в европейское пространство. Об этом сообщила МВД Марокко. Минувшее воскресенье в Москве стало самым жарким днем этого месяца. На базовой метеостанции города на ВДНХ температура воздуха вечером достигла отметки в плюс 30,6 градуса. Сегодня температура в столичном регионе также будет немного выше нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
14: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится юго-восточной периферией антициклона с центром над Прибалтикой. Поэтому сегодня в Москве по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 24-27, что немного выше климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 7,102 миллиметра ртутного столба.
13: Между тем, гидрометцентр снял оранжевый уровень погодной опасности, который был введен в столице из-за жаркой погоды. Полное солнечное затмение можно будет наблюдать 12 августа. Частично его увидят жители севера и северо-запада России. Об этом сообщается в астрономическом прогнозе Московского планетария. Удивительное явление начнется в 18 часов 34 минуты и продлится почти до 11 вечера по московскому времени. Максимальная фаза затмения придется на 20 часов 46 минут. Полную фазу хорошо увидят жители полуострова Таймыр, Восточной Гренландии, Исландии и Испании. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Спорт.
15: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хет-трик Максима Глушенкова принес «Зениту» победу над Оренбургом 3-0 во втором туре российской футбольной премьер-лиги. Краснодар был сильнее «Факела» 3-2. В составе «Южан» дублем отметился Никита Кривцов. Еще один гол на счету «Жубала». У воронежцев точные удары нанесли Максим Турищев и Алексей Сутармин. «Ахмат» потерпел поражение от «Спартака» 1-2. У грозненцев мяч забил Эгош Касентура с пенальти, а у москвичей отличились Кристофер Ву и Кьель Барка. В турнирной таблице премьер-лиги после двух туров лидируют «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Махачкалинская Динамо», набравшие по 6 очков. Переход нападающего футбольного «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак» близок к завершению. По данным албанских СМИ, стороны полностью согласовали условия сделки. Сумма трансфера – 11 миллионов евро, а зарплата Даку в московском клубе составит около 4 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на сезон. Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа». Заявление российский специалист сделал после третьего подряд поражения в национальном чемпионате. Елизавета Кузина и Илья Молчанов завоевали серебро в соревнованиях смешанных пар по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. В женском турнире в прыжках с метрового трамплина россиянки остались без медалей. Ульяна Клюева финишировала четвертой, а Кристина Айдарова стала 11-й. В синхронном плавании Алина Румянцева и Захар Трофимов взяли бронзу в технической программе дуэтов. Это были новости спорта.
1: Погода.
13: В Магадане сегодня 16-18 градусов. Во Владивостоке 21-23, временами пройдут дожди. В Тюмени 26-28 градусов. В Новосибирске 30-32, временами пройдут осадки. Кратковременные дожди ожидаются сегодня в Омске, в городе 24-26 градусов. В Великом Новгороде 21-23 градуса. В Казани 24-26, в Ялте сегодня 29-31. В Санкт-Петербурге сегодня местами пройдет кратковременный дождь, температура составит 20-22 градуса. В Москве без осадков и 24-26. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 7 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: в городском транспорте усилят контроль за безбилетниками. На ремонт дорог в следующем году направят почти 3,5 миллиарда рублей. В Орле стартовала череда праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею города. Теперь подробнее. В общественном транспорте Орла усилят контроль за безбилетниками. С августа вновь будут работать контролеры на всех автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах. Они будут заходить в салон на разных остановках и проверять оплату проезда. Сейчас по статистике трамвайно-троллейбусного предприятия проезд не оплачивает каждый пятый пассажир. Штраф составляет до 500 рублей. Орловский избирком зарегистрировал кандидатов в депутаты Госдумы. Удостоверения получили 6 претендентов: Руслан Перелыгин, Иван Устинов, Сергей Почтарев, Владислав Числов, Михаил Грачев и Николай Павелко. Ранее избирком зарегистрировал кандидатами также Ивана Дынковича и Александра Бирюкова. Этап выдвижения кандидатов и списков кандидатов на выборы завершен на всех уровнях голосования. На ремонт орловских дорог в следующем году направят почти 3,5 миллиарда рублей. Две трети этой суммы – федеральные средства. Об этом сообщили в правительстве региона. По сравнению с прошлым годом финансирование выросло на треть. В программу работ включили ремонт 10 километров участка трассы Покровское-Верховье в Верховском районе, дороги Ливны-Долгое, трассы Колпна-Долгое и второй этап ремонта дороги Ливны-Навесное. В центре Орла обнаружили старинный сводчатый подвал. Его нашли во время реконструкции сквера Альберта Иванова. На месте событий побывала Эва Стасюлевич.
2: Реконструкция сквера имени Альберта Иванова уже во второй раз преподносит строителям сюрприз. На днях при разметке дорожек трактор колесом провалился в яму, и так был обнаружен старинный сводчатый подвал.
3: В таких случаях мы вызвали экспертов, археологов. На время, пока они приедут, мы приостановили работу.
2: По характерным признакам можно сказать, что, скорее всего, это подвал начала 20 века. Он сводчатый, и при их строительстве всегда использовали красный полнотелый кирпич, который обеспечивал прочность и долговечность. На сводах видны следы, характерные для того времени, луковой кладки замковым кирпичом по центру, что позволило равномерно распределить нагрузку без дополнительных опор. Но таких подвалов в городе, по уверениям краеведов, предостаточно, и без здания, которое было над ним, особой ценности они не представляют.
4: Здание сохранилось, и под ним находится сводчатый подвал. Конечно, это здание надо охранять. Но если мы видим засыпанные подвалы вдоль рек и улиц, мне кажется, что очень расточительно будет пытаться эти подвалы сохранить. Да и, в общем, бессмысленно, потому что их тысячи и тысячи. И эти подвалы просто засыпаны в связи с изменением, с реконструкцией города.
2: В любом случае, активная фаза работ пока приостановлена. Строители ждут вердикта археологов, которые все осмотрят более тщательно и составят свое заключение.
1: Орловец получил ожоги, пытаясь потушить пожар в гараже. ЧП случилось в пятницу днем на улице Михалицына. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. К моменту прибытия пожарных гараж горел изнутри, огонь грозил перекинуться на мансарду. По словам очевидцев, в гараже велись сварочные работы. Огонь охватил находившийся внутри автомобиль. 36-летний мужчина пытался потушить пожар самостоятельно, но получил ожоги. Медики оказали помощь на месте. От госпитализации он отказался. За первое полугодие в Орловской области изъяли 675 пачек нелегального табака. Нарушители оштрафовали на сумму более 1 000 000 рублей, сообщили в пресс-службе Орловского Роспотребнадзора. Проведено 26 проверок, составлено 42 протокола об административных правонарушениях. Одно дело передано в суд. Все изъятые пачки конфискованы и уничтожены. Руководителям торговых точек, которые продавали табачные изделия с нарушениями, выдано 23 предписания и 67 предостережений. Бюст Иосифа Сталина установили в Орле в Парке Победы. Официальное открытие запланировано в День города. Ранее там появились бюсты других советских полководцев, принимавших участие в разработке операции «Кутузов». Напомню, это решение в феврале поддержали депутаты регионального парламента. В Орле стартовала череда праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею города. Полюбоваться цветами можно на улице Ленина и Александровском мосту до 6 августа в рамках выставки «Стрелка». Ярмарка «Вино, сыр, хлеб, мед» ждет гостей 4 дня 31 июля, 1, 2 и 5 августа в сквере семьи. Посетителей порадует не только гастрономическое изобилие, но и развлекательная программа. 4 августа в городском парке откроется выставка фотографий Георгия Дышленко «Свет памяти. Фронтовые мгновения», а также пройдет патриотический фестиваль «Отцы и дети поют вместе». Начало в 15 часов. В сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии в 18:00 4 августа пройдет концерт «Город, в котором мы живем». Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские каратисты – призеры международного турнира «Russia Open». Соревнования с участием 800 спортсменов из 16 стран состоялись в Сириусе. Орловскую область представляли воспитанники школы «Орел Карат», завоевавшие в итоге 15 медалей разного достоинства, 5 из которых высшей пробы. Этот результат позволил занять третье общекомандное место вслед за сборными Ростовской области и Москвы. В Орле разыграют Кубок Зюганова по волейболу, турнир с участием основы и молодежки женского волейбольного клуба «Орел», а также девушек Курского «Атома» состоится 4 августа на площадке спорткомплекса «Победа». Игры стартуют с 13:30. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта ознакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области ожидается небольшая облачность. Воздух прогреется до 29 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, его скорость до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Вся неделя в регионе ожидается теплой, однако временами будут осадки. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Всего вам доброго.

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: Ко дню рождения всемирно известного офтальмолога Святослава Федорова отделение Калужской клиники МНТК имени Федорова на Московской 28А проводит благотворительную акцию «Бесплатный первичный прием пациентов с катарактой» 6 августа 42-67-20.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Реклама. Вести «Орел». События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
6: Здравствуйте, в студии Максим Шилов. Подведем итоги недели. Орловская область готовится к эпидсезону гриппа и ОРВИ. Работы в жанре книжной иллюстрации, в том числе по мотивам произведений орловских писателей, представлены в Орле. Число заблудившихся грибников растет в летнем сезоне. А теперь об этих и других событиях более подробно. 2026 год становится ключевым для орловских дорожников, заявил на заседании регионального правительства в минувший понедельник руководитель департамента дорожного хозяйства Алексей Субботин. Подробнее о том, какие работы ведутся в городе и области, расскажет Григорий Николаев.
7: В этом году на Орловщине ремонтные и строительные работы ведутся на 23 объектах дорожной инфраструктуры. Об этом губернатор Андрей Клычков рассказал на заседании регионального правительства. Руководитель департамента дорожного хозяйства Алексей Субботин, в свою очередь, подчеркнул, что этот год становится ключевым. Именно сейчас закладывается база для достижения главных целей до 2030 года.
8: В соответствии с национальными целями развития Российской Федерации для Орловской области на 2026 год установлены основные ключевые показатели. Это доля автодорог регионального межмуниципального значения, соответствующих нормативу 54,8%, и доля автодорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативу 60,5%. Объем финансирования в рамках реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Национального проекта инфраструктура для жизни» составляет почти 3 миллиарда рублей. Из них более 1,5 миллиарда рублей – это привлеченные средства федерального бюджета.
7: Основная часть работ запланирована на 15 участках региональных и межмуниципальных дорог. Также будут реализованы ремонты местных автомобильных дорог в Орле и в Орловском муниципальном округе. В областной столице в этом году ведется ремонт 6 автомобильных дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Парахин. Общая протяженность составляет порядка 8 километров. На работы предусмотрена сумма более чем в 1 миллиард рублей.
9: Значит, что это за дороги? Это по улице Колхозной и улице Машиностроительной работы завершены. Ведется работа приемочной комиссии. Срок до 3 августа планируется исполнить муниципальные контракты. По улице Игнатова у нас ведутся работы, уложен нижний слой, завершаются работы по укладке покрытия, тротуарные части, установлено уличное освещение. Завершить работы планируем в сроке, установленные муниципальным контрактом, это до 30 ноября текущего года. По Сурена-Шаумяна ведутся работы по установке бортового камня укладки плитки, плитки на пешеходной части. Согласно условиям муниципального контракта, завершение работ 20 октября. По улице Комсомольской от Гостиной до Красина работы ведутся. Уложен нижний слой по проезжей части, за исключением части заездных карманов. В районе дополнительной полосы улицы примыкания ко второй Посадской завершаются работы по установке бортового камня и устройства плиточного покрытия. По Салтыкова-Щедрина работы ведутся с отставанием от графика. В настоящее время скорректирован проект сметной документации, направлен на прохождение государственной экспертизы после получения положительного заключения. Планируется приступить к активной фазе исполнения контракта.
7: По всем перечисленным объектам заменят уличное освещение и средства регулирования дорожного движения. Также предусмотрено увеличение парковочного пространства в районе объектов социального притяжения. Орловская область готовится к эпидсезону гриппа и ОРВИ. Как сообщил глава Роспотребнадзора Александр Румянцев, в прошлом году заболеваемость острыми респираторными заболеваниями составила 90% в структуре инфекционной патологии. Пик заболеваемости пришелся на декабрь прошлого года.
10: Наиболее эффективным способом профилактики заболеваний гриппом является вакцинация. В преддверии эпидемического сезона 25-26 годов в регионе было привито против гриппа более 347 тысяч человек, что составило более 50% от общей численности населения Орловской области, по Российской Федерации более 54%. Достигнут регламентированный охват вакцинации не менее 75% группы риска, за исключением детей дошкольного возраста и беременных женщин. Отмечу, что в течение последних 10 лет на территории области не было зарегистрировано ни одного постфункционального осложнения наведения противогриппозных вакцин.
7: В этом году для вакцинации населения в область поступит около 350 тысяч доз вакцины. Прививки традиционно будут производиться в соответствии с национальным календарем прививок.
10: В связи с этим необходимо обеспечить проведение лабораторной диагностики гриппа COVID-19 у всех пациентов с диагнозом острой респираторной вирусной инфекции и неболичной пневмонии. Принять дополнительные меры по улучшению этиологической расшифровки в неболичной пневмонии, своевременную доставку проб в лаборатории не позднее 24 часов. Проработать вопрос обеспечения медицинских организаций, на базе которых проводятся лабораторные исследования на грипп ОРВИ, диагностическими тест-системами и расходными материалами.
7: Вакцинации против гриппа в рамках национального календаря подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся дети, лица старше 60 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины, медработники, работники образовательных учреждений, организации торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, а также призывники.
6: В эти дни в областной библиотеке имени Бунина проходит 19-я персональная выставка художника, преподавателя Орловского государственного университета имени Тургенева Юлии Тютюновой. На ней представлены работы в жанре книжной иллюстрации, в том числе по мотивам произведений орловских писателей. С автором в студии «Радио Россия Орел» встретился корреспондент Юрий Левин.
11: Юлия Михайловна, мы рады возможности поговорить с вами о вашей выставке «Полное название слова и образ. Другая реальность». И сразу скажем нашим слушателям, что это выставка книжной иллюстрации. Ну, вас знают как педагога, художника, а все-таки книжная иллюстрация – это иное. Это, можно сказать, не для каждого. И, конечно, было бы интересно узнать, как вы к этому пришли, с чего все началось.
12: Слово и образ – другая реальность. На самом деле, я человек книжный. С детства книжки меня окружали. Интересно было очень смотреть на картинки.

0: Где-то я соглашалась с художником, где-то нет, где-то мне хотелось чего-то другого. «Три мушкетера», опять же, тоже огромное количество изданий, кто только не брался за эту тему. И та же самая история. Где-то вот герои совпадали с тем моим внутренним видением. И, наверное, самый первый такой опыт, когда мне захотелось это все выплеснуть, мне было 12 лет. Все говорили тогда «Мастер и Маргарита», Булгаков. Я его начала читать, этот замечательный роман. Моя мама сказала: «Не надо, ты сейчас наберешься каких-то противоречий, тебе не понравится, ты к автору начнешь относиться с предубеждением, ты ничего не поймешь».
1: Я, кстати, в чем-то с мамой согласен. Книга сложная для такого возраста.
0: Да, сейчас, наверное, я тоже с мамой соглашусь. Но меня очень захватило, мне очень нравилось. И вот самые первые, наверное, иллюстрации книги вот как раз-таки были сделаны на эту тему. Там была тема, когда Маргарита находит своего несчастного любимого, измученного больного в больничной робе. И счастлива от этого. Ну, а дальше худграф. У нас по композиции, одна из частей композиции как раз-таки отводилась на книжную графику. И тогда уже это третий курс. И тогда мне очень захотелось проиллюстрировать Бунина «Ворон». И черно-белый, жесткий язык. Почему-то мне казалось тогда так, что Бунин исключительно графичен, заострен в линиях, в пятнах, в таких каких-то вот моментах. Сейчас читаю, вижу его очень цветным. Выставка открылась 23 апреля. В этот день моей маме исполнилось бы 85 лет. И, собственно говоря, эта выставка посвящена ей. Она была огромной книгачей. Она обожала книги. Меня ругала, что я читаю не так много, как ей хотелось бы. Открытие – это как раз-таки эта выставка посвящена ее памяти.
1: Я вот от художников, иллюстраторов слышал, что все-таки эта книжная иллюстрация все-таки другое. Вот мой добрый друг Алексей Шевченко даже не любит, когда его называют художником. Он говорит: «Я иллюстратор». Все-таки это какая-то другая реальность, да?
0: Абсолютно другая реальность. Да, художников много разных, станковистов, монументалистов. Художники-иллюстраторы – это, конечно, люди другого совершенно плана. И тут для меня очень важно, почему так название такое получила выставка. Потому что, конечно, я всегда считаю, что художнику очень сложно в том плане, что ему необходимо стать каким-то психологом по отношению к автору. Понять, что он хотел сказать. Особенно если этот автор уже не живущий, это вообще большая проблема. А как это открыть современникам? Как связать вот эти временные моменты? Здорово, когда автор творит сейчас, с ним можно обсудить, сказать, нравится, не нравится, что нравится, и открылось ли что-то. Но вот для меня нет совершенно никакой проблемы, когда я берусь за текст, я их вижу. Я их вижу сразу. Я знаю, где, когда я читаю книгу, какой момент надо проиллюстрировать, чтобы вот он открыл какой-то такой вот ход к пониманию книги. Но тут опять же есть такая вилка, потому что художник-иллюстратор один, авторы все разные. И невозможно совершенно Тургенева иллюстрировать так же, как Чуковского, на мой взгляд. Конечно, у художника-иллюстратора есть такие моменты, когда он уже наработал какие-то свои штампы, когда у него получается вот именно там правосторонняя, там разворотная какая-то композиция, ему более это нравится, или какие-то концовки, заставки, то есть вот кто-то вот на этом, на всем. Но я всегда стараюсь идти от текста и от того, как я понимаю автора, ну и на самом деле где-то как артист переодеваться в этом смысле, потому что, конечно, есть некоторое тщеславие в том, что ты даешь свой образ и свое понимание того, что написал автор. И вообще буквальное следование за текстом – это тупик.

0: потому что, конечно, художник должен открывать еще какие-то слои, которые не видел, допустим, читатель. И ему, чтобы интересно было и своей какой-то иллюстрацией раскрывать еще какие-то дополнительные смыслы. Но, тем не менее, автор первичен, конечно.
1: Выставка – это по времени получилось довольно продолжительно. Да. И это очень хорошо, наверное, да? Вот прям идеальное сейчас время для того, чтобы посмотреть в тиши библиотек. Сейчас не очень много народу там. Может быть, чуть-чуть меньше мероприятий, чем обычно. Можно спокойно посмотреть все это.
0: Да, это
1: она
0: очень
1: еще проработает.
0: Большое везение. Она проработает до 23 августа. И если есть у кого-то из слушателей интерес встретиться с автором, чтобы я рассказала о том, как это все было, можете обратиться в библиотеку или найти меня ВКонтакте.
1: А вот, кстати, по поводу рассказов ваших, ведь вы же известны не просто как человек творческий, художник, педагог, но и как популяризатор искусства. Вот это все, вот этот ваш опыт, новый опыт, в том числе и лекции в рамках общества знаний вашей постоянной библиотеки Бунина, каким-то образом пересекаются, помогают вашей работе и как книжного иллюстратора?
0: Я вообще счастливый человек, я занимаюсь тем, что хочу всю свою жизнь. Я занимаюсь искусством, я рассказываю о нем, я его произвожу, я его люблю. А да, наверное, это как-то одно без другого никак не существует. Мне кажется, что вообще тоже гениальный совершенно проект от общества знания. Уже 3 сезона на базе библиотеки прошли. Лекции об искусстве. И спасибо организаторам этого действа и нашему председателю, директору Орловского филиала Российского общества знания Елене Николаевне Сухоленцевой, потому что ее такое мощное направление того, что мы должны очень много лекций читать, вот привело к тому, что как начала в 23-м году, так остановиться не могу. И вот уже 4-й сезон начнется в сентябре. Лекции об искусстве – это абсолютно авторский проект, и вот все 3 сезона мои замечательные слушатели, зрители, их все больше и больше становится. Это прям счастье для меня, когда приходят и эти глаза. Это вот ради чего стоит жить. А вот они слушали каждый раз, это была премьера, то есть все 3 сезона – это каждая тема, каждая история была рассказана впервые. Ну и 4-й сезон тоже ждет много всего интересного. А на самом деле пересечение... Вот мне бы в сутках даже не 72 часа, мне бы, наверное, чуть побольше.
1: Ну, я предлагаю вам проанонсировать будущий сезон у нас в эфире. Вот как раз уже перед его началом непосредственно приходите к нам, и мы с удовольствием обо всем этом узнаем.
2: Число заблудившихся грибников растет в летнем сезоне. Каждый год они оказываются в сводках МЧС. Что обязательно нужно взять с собой на тихую охоту и как вести себя, если вдруг потерялись? Об этом Марии Симак рассказал доброволец поискового отряда «Лиза Алерт» Валерий Анненков.
3: Сегодня вот я для вас специально принес самое необходимое, то, что занимает мало места, как бы, и будет необходимо в лесу в случае, ну, скажем так, чрезвычайной ситуации. Значит, но ситуации бывают разные, и люди разные, поэтому... Наверное, самое главное – это средства навигации. Более технологичные люди, да, они могут с собой взять трекер, ну, либо навигатор. Вот. Кто разбирается, как бы понимает, и этого будет достаточно абсолютно. Но к нему обязательно, да, там запасные батареечки, то есть это комплект небольшой совсем.
4: Вот, если я так понимаю, включать этот трекер нужно на точке входа. Вот ты заходишь в лес и сразу включил. И...
3: Абсолютно верно. Тот, кто знает, и тот, кто будет брать его, он как бы с ним справится. Это на входе включили, он вам рисует маршрут, где вы проходите, и потом, когда необходимо будет выбраться назад, к машине подойти там или куда, к поселку, вы спокойно назад вернетесь. Для тех, кто слабо разбирается в этих вещах, есть классический наш друг, вот, это компас. Единственное, что для людей как бы взрослых, наверное, да и вообще для любых людей, необходимо изучить. Это всего лишь 15 минут какой-то теории. Это есть в интернете информация, либо у знакомых, либо у нас в отряде, как бы мы научим.
4: А если прямо сейчас краткая такая инструкция?
3: Совсем коротко, как бы, то, заходя в лес, мы просто смотрим направление, наш азимут. куда мы входим, и запоминаем обратный азимут. Это плюс 180 градусов.
4: Ну, либо записываем.
3: Либо записываем, да. И с этим обратным азимутом мы из любой точки выйдем на наш линейный ориентир. Будь это дорога, речка, лесополоса, там, ну, не знаю. Там,
4: ну, или буквально туда, куда зашли. Оттуда,
3: нет, вряд ли. Мы выйдем где-то параллельно. Вот. Но выйдем в ту сторону, откуда заходили. Это позволяет выйти на трассу, например, или вот, ну, на поселок, или вдоль речки.
4: Ну, и я думаю, что в наше время, когда сейчас и ракетная опасность, и глушится, все-таки он, наверное, предпочтительный, потому что трекер может не сработать.
3: Совершенно верно. В некоторых, наверное, местах, да, у нас заглушен сейчас GPS-сигнал, ГЛОНАСС, GPS. И компас – это, в принципе, единственное такое надежное средство. Но он и всегда был надежным средством, которое позволит спасти себя из леса.
4: И место он занимает действительно очень мало. Он легкий.
3: Да.
4: Далее.
3: Значит, то, что мы уже говорили, это наличие воды в обязательном порядке. И специалисты рекомендуют, и мы, кстати, тоже в отряде это практикуем, какую-то сладкую штучку.
4: А почему сладкую?
3: Шоколад.
4: Почему не...
3: Это, как говорят, быстрый сахар. Вот, он, ну, позволяет восполнить силы, энергию и так далее. Значит, из важного, что следует учесть, есть такая штучка, которая позволяет, это уже в очень экстренных ситуациях, это свисток. Мы можем все кричать, крик, когда в лесу человек откликается, требует много энергии, вот, но он недалеко, звук уходит. От свистка звук уходит намного дальше, и энергии требуется меньше. Если человек уже, скажем так, сутки или там, ну, полдня как бы уже обессиленный бывает, вот пенсионеры и так далее, свисток очень сильно может помочь. Он услышит нас, но откликнуться ему будет сложно, а свисток мы услышим. Тоже маленький вес, мало места, и рядом с компасом он всегда может помочь.
4: Ну, буквально может спасти жизнь.
3: И, значит, еще немаловажный момент. В лесу темнеет быстрее. И темнеет довольно-таки быстро. То есть в течение 15 минут уже сумерки могут наступить. Рекомендуется, если человек знает, как возвращаться, но, например, не успел выйти вовремя, либо, ну, заблудился, это фонарик. Как правило, мы рекомендуем налобный фонарь, который не будет занимать руку. То есть можно спокойно какие-то движения делать, там ветки, да,
4: убирать,
3: вот,
4: да.
3: А он будет вам светить. Но к фонарику обязательно дополнительную батареечку, чтобы она была. Тоже мало вес, мало места. Обязательно, самое, наверное, главное, и о чем следовало сказать в первую очередь, это пауэрбанк. К телефону, телефон, как правило, в лесу быстро разряжается. Вот, он начинает искать сотовую связь, вышки, которые далеко от него, и требует больше энергии расхода. Пауэрбанк позволяет вам вернуть телефон к связи в экстренной ситуации, зарядить его, и, по сути, это может спасти жизнь. Почему? Потому что сегодня у нас почти 80% поисков грибников в лесу производится с помощью направления лес на связи, где специалисты, их в России сегодня порядка, ну, наверное, активных 40-50 человек, вот, они с помощью дозвонившегося, дозваниваются на телефон и с помощью телефона выводят людей из леса.
4: Как это работает вообще?
3: Там очень сложный алгоритм, очень сложный алгоритм. Люди буквально 10 месяцев учатся на вот это направление. И оно состоит, если коротко совсем, это возможность взять координаты с помощью потерявшегося человека с его телефона на месте. Либо мы смотрим по разговору, узнаем, где он находится, позиционируем его относительно солнца, там, да, относительно каких-то объектов, там, например, реки или там чего-то еще в лесу. Вот. И человек, специалист, задает ему направление выхода. Либо останавливает его на месте, он знает примерно, где он находится, по картам ориентируется, и туда заводит группу уже тех волонтеров, которые находятся в регионе потерявшегося человека. Сегодня это направление динамично развивается, и, по сути, они забирают 85% всех поисков. Потому что сейчас вот вокруг Москвы, например, телефоны все как бы активнее работают в лесу и так далее. Или, ну, где-то в других регионах. Если дозвонились человеку, даже на кнопочный телефон с вероятностью, там, не знаю, 90% человека можно вывести. И, кстати, еще момент. Если человек потерялся, важно понимать, если заявка размещена в день обращения, то по статистике, вот за многие годы работы, это 96% удачно завершившего поиска, когда человека находят живым. Если, например, мы задержались на там, день или два, то эта вероятность сокращается в половину.
4: Природная среда, она же опасна. Там и реки, там и темно, и все на свете, да? То есть и при охлаждении, может быть, даже летом. Я так правильно понимаю?
3: Все возможно. И, как правило, ну, самая, наверное, большая Проблема – это когда человек в лесу заблудившийся. Обычно, кстати, это бывает с семьей, когда есть и молодые, есть и взрослые люди, пенсионеры. Они начинают пытаться ночью выходить. Mm. Вот, как правило, и это рекомендация вообще всем, и по возможности, конечно, от обстоятельств зависит, оставаться на месте до рассвета. Вот прямо оставаться на месте до рассвета. По сути, в нашей полосе как бы таких страшных животных, там, кто может навредить человеку, да, такого нету.
4: Есть овраги, можно споткнуться, упасть, сломать.
3: Ночью, как правило, да, передвижение ночью по лесу приводит к травмам. Ибо иногда бывает даже к таким, ну, значительным. Люди и глаза накалывают, и ломают конечности, и так далее.
4: То есть первый совет, который должен услышать и запомнить человек, если он потерялся, оставайтесь на месте.
3: Да. Но при этом, я тоже, наверное, непоследовательно немножко говорю, перед выходом в лес, вообще перед поездкой, надо сообщить родственникам, либо друзьям, кому-то из, ну, в семье там и так далее. Куда вы направляетесь? Где вы будете? И когда вы планируете вернуться? Uh-huh. Вот, если вдруг вас в назначенный как бы час там, да, ну, плюс-минус там, вас нет дома, и вы не приехали, то люди могут как бы активно обращаться и разместить заявку там, либо это будет, ну, МЧС там, полиция, либо это сразу напрямую в Лиза-Алерт.
4: Ну, почему не последовательно? Как раз последовательно. Это как раз о том, что не надо ждать. Если я знаю, что человек должен вернуться в 5, то в 6 я уже могу позвонить и сказать: ребят, вот он у меня ушел в лес, там муж или бабушка или дедушка, да, пора искать. Мы собрали рюкзак, да, я так полагаю, что если человек пожилой или есть какие-то заболевания, то желательно с собой еще в обязательном порядке взять лекарства?
3: Есть такая рекомендация, конечно, они, люди это знают, по большей части берут с собой, потому что, ну, в лесу проводят много времени, и они там применяют какие-то таблетки, там, да, принимают лекарства. Единственное, что если, как рекомендация, еще активированный уголь.
4: Человек, если там водички из лужи, грубо говоря, попил, да. Ну, все бывает, да, у нас, слава богу, я так полагаю, нет таких длинных поисков, не было в лесу. Что-то еще, да? Мы,
3: да,
4: что-то еще забыли?
3: Что-то. Да, конечно, забыли. Что-то еще есть. Из, скажем так, вообще весь ассортимент можно разделить как бы, ну, на несколько подгрупп. То, что конкретно важно, и то, что необходимо.
4: Вот. И то нужно.
3: Значит, однозначно к походу надо готовиться, и ваша одежда, либо на уже существующую одежду, вам надо какую-то яркую... жилетик, либо быть ярко одетым.
4: Я правильно одет.
3: Вас, абсолютно верно, вас будет видно. Если вдруг вы потеряетесь, ну, имеется в виду грибник, и будут поиски, то первым и значительным фактором это визуально увидеть его. Uh-huh. Потому что зайдут поисковики в лес, будут ходить, и яркая одежда позволит увеличить значительно шанс на то, что вас увидят и спасут. Uh-huh. В темной одежде можно с 5-7 метров не увидеть человека. Uh-huh. Вот, в яркой одежде можно и с 50 увидеть человека. То, что в лесу, к примеру, этот цвет как бы он выделяется. Либо это жилеточка, либо это яркая одежда. Также рекомендуется с собой, по возможности, да, брать плащ. Легенький, чтобы, если пошли осадки, ночью вы потерялись, либо вообще при поиске грибов, чтобы не замерзнуть. Еще из рекомендаций таких основных, ну, ножик у грибника всегда будет с собой,
4: вот, да,
3: помочь. А так...
4: Спички? Нет?
3: Спички, да, зажигалка.
4: Каким образом происходит тогда поиск? Вот человек позвонил, рассказал, что должен знать у нас волонтер для того, чтобы пойти и начать искать, что отряд или Лиза-Алерт, какую информацию должен получить и как он тогда потом реагирует и действует.
3: Если человек дозвонился сам из леса, то его с вероятностью в 99% переключат на направление лес на связи. Специалист может находиться в любом регионе России, как бы для них это проблем не составляет. Они открывают компьютеры, значит, смотрят на карту, ориентируются, где человек находится. Если здесь погода хорошая, там, либо рядом какие-то звуки, там, они понимают, что это предприятие работает, там, что-то еще. Специалисты просто ориентируют человека. Если совсем коротко, там, конечно, сложнее намного, но ориентируют. Да. Вот, если есть возможность снять координаты, они заставляют человека зайти в приложение на телефоне, и там с помощью нескольких комбинаций, как бы, они получают координаты. Человек им диктует свои координаты из телефона, и туда просто приходят добровольцы, поисковики, их, как бы, забирают, выводят из леса. Если, предположим, человек не вышел на связь, звонят, как правило, его родственники. И тогда заявка поступает в Лиза-Алерт региона, где потерялся, к примеру, к нам. И дальше формируется активный выезд. Специалисты, кто-то собирает информацию, кто-то уже точку сбора определяет. Туда приезжают люди, сделается там специально общий чат в мессенджерах, да, там, и люди приезжают на точку сбора, и потом группа выдвигается уже к лесу. Там уже происходит поиск. Лес делится на квадраты, примерно понимают, где человек зашел, и дальше начинается вот поиск по квадратам.
2: Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Итоги новой недели подведем в следующей программе. С вами был Максим Шилов. Удачного дня.
5: Вести Орел. События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
6: На Радио России «Орел» – музыка без слов.

0: На радио России «Орел». Музыка без слов.
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске подрядчик из Магнитогорска займется благоустройством сквера танкистов. Дистанционных мошенничеств в регионе стало меньше. 26 уроженцев Индии нашли работу на Ливенском заводе. Подробности прямо сейчас. На благоустройство сквера танкистов потратят 131 миллион рублей. Работами займется компания из Магнитогорска. На днях был подписан контракт. Как рассказали в мэрии, на объекте заменят освещение, плитку, установят новые скамейки. Планируют обновить монумент с приказом Верховного Главнокомандующего, памятный камень у братской могилы, постамент и танк Т-34. Завершить работы должны в ноябре следующего года. В Орле стартовали праздничные мероприятия, посвященные 460-летию города. Уже открылась выставка «Цветов Стрелка». В этом году она разместилась на улице Ленина и Александровском мосту. 4 и 5 августа состоятся возложения цветов к воинским захоронениям, памятникам и мемориалам. На концерты и шествия жителей пригласил губернатор Андрей Клычков.
2: Постараемся, чтобы 5 августа вы пришли в обновленный нарядный «Орел» и почувствовали, что это праздник для каждого из нас с вами. Главные события традиционно развернутся на площади Ленина. 5 августа с 15 начнется работа фестивальных площадок, в 16 официальное открытие. Будет ансамбль танца «Цветы планеты», фольклорный ансамбль «Забава», «Славится», «Наш земляк» Максим Захаров, «Вей эликсир». И в 18:50 на сцену выйдет певица Мари Мар из Москвы, 19:45 Ольга Кормухина, Алексей Белов. И удалось договориться, найти внебюджетные источники. Анита Цой завершит выступление на площади Ленина. Всех приглашаем.
1: 5 августа в 9 утра состоится подъем дубликата Красного Знамени Победы в сквере танкистов. В 10:30 от площади Ленина стартует праздничное шествие и парад предприятий. 187 наркопреступлений и 404 правонарушения в сфере экономики выявили в регионе за первое полугодие. Итоги подвела прокуратура Орловской области. Наблюдается положительная динамика в борьбе с киберпреступностью. Число нарушений сократилось на 29% и составляет чуть менее 1000. Количество дистанционных мошенничеств удалось снизить на 35% до 555. На заводе по производству металлоизделий в Ливнах трудятся 26 уроженцев Индии. Ежегодно там выпускают свыше 5 миллионов деталей. Их поставляют по всей России, а также в Беларусь и Казахстан. На предприятии побывала Юлия Сабельникова.
3: В этих цехах услышишь не только русскую речь. Более 15 лет в Ливнах работает предприятие, которое можно назвать интернациональным. На заводе по производству металлоизделий объединились силы наших земляков и выходцев из Индии. На предприятии трудятся 26 индусов, которые уже давно не иностранные рабочие, а своя команда. Их не просто трудоустраивают, а по-настоящему заботятся. Выдают спецодежду и кормят трижды в день. К борщу и котлетам у ребят душа не лежит. Поэтому в общежитии, где они живут, есть свой повар-индиец. Он готовит национальные блюда, названия которых для русского человека едва произносимы.
4: Рути, чапати, дал, райс, кури, сабзи.
3: Вдали от дома они не забывают свои традиции и с удовольствием отмечают национальные праздники. Индийские рабочие выходят в 8- и 12-часовые смены. Трудятся почти весь год, а потом на месяц-полтора улетают в отпуск, чтобы провести время с близкими. Сахеля Харриса дома ждет жена и трое детей. Именно ради их благополучия он приехал трудиться в Россию.
5: Семья есть, мама, папа есть, все дома. Каждый день позвони, видео. У них тоже работа есть, там я хочу... большой зарплата.
3: Руководство ценит труд индусов. Благодаря их старанию и вниманию к деталям, брака на производстве стало в разы меньше.
1: Жители приглашают на праздник в музей писателей орловцев. 4 августа в полдень там расскажут о подвиге танкистов, которые первыми вошли в оккупированный фашистами город. Речь пойдет и о выдающихся личностях, чье имя тоже связано с Орловщиной. Это генерал-майор Леонтий Гуртьев, Борис Пастернак, Константин Симонов, Борис Полевой. Гости увидят редкие исторические фотографии и кадры видеохроники. Вход свободный. Сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области проводят цикл познавательных мастер-классов «Безопасное лето». Присоединиться можно по пятницам на территории детского парка «Орла». Об этом рассказала начальник пресс-службы ведомства Наталья Акулова.
6: Все лето любознательные взрослые и дети, посетив эти мастер-классы, смогут узнать, как потушить пожар с помощью огнетушителя, спасти человека с помощью спасательной веревки из воды, как оказать первую помощь и дать шанс на спасение человеку, пострадавшему, например, в дорожно-транспортном происшествии. И, конечно, как оказать первую помощь и психологически помочь человеку, находящемуся в стрессовой, чрезвычайной ситуации.
1: В эту пятницу ребята узнали, с чего начать оказание первой помощи, как успокоиться самому и помочь тем, у кого случилась беда. В ЦИОМ насчитал 23% тревожных россиян. За 3 месяца эта цифра уменьшилась на 2%, что связывают с сезонным фактором. Больше всего тревожных респондентов оказалось среди миллениалов, то есть тех, кому исполнилось от 26 до 40 лет. Отмечается, что эмоциональное состояние связано и с типом населенного пункта. Доля тревожных жителей сельской местности в июле составила 19%, в Москве и Санкт-Петербурге достигла 30%. Далее новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловским участникам СВО положены бесплатные занятия спортом. Как сообщает региональный департамент спорта, военным доступны занятия по волейболу, сидя, настольному теннису, пауэрлифтингу, легкой атлетике и пулевой стрельбе, а также посещение тренажерного зала в училище Олимпийского резерва. Для самостоятельных занятий легкоатлетический манеж доступен в будни с 9 утра до 9 вечера. Для занятий с тренером необходимо предварительно договориться с представителями училища. Орловская область примет 3 крупных турнира по мотокроссу. С 21 по 23 августа на трассе в Сосковском районе будут разыграны награды чемпионата и первенства России, а также кубок губернатора Орловской области. Как сообщают организаторы, главный старт сезона соберет несколько сотен спортсменов из разных регионов страны. От юных участников первенства до чемпионов России, мастеров спорта и призеров международных турниров. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области ожидается небольшая облачность. Воздух прогреется до 29 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, его скорость до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Вся неделя в регионе ожидается теплой, однако временами будут осадки. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Всего вам доброго!

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: Ко дню рождения всемирно известного офтальмолога Святослава Федорова отделение Калужской клиники МНТК имени Федорова на Московской 28А проводит благотворительную акцию «Бесплатный первичный прием пациентов с катарактой» 6 августа 42-67-20.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Реклама. Слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Более 170 беспилотников различного типа сбили бойцы южной группировки войск за минувшие сутки. Миллионы работающих пенсионеров в августе получат доплату к страховой пенсии. Мошенники начали обманывать россиян с видеозаписями от соседей. Подробности далее. 131 беспилотник уничтожили средства ПВО за минувшую ночь над Россией. Об этом сообщает Минобороны. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Группировка «Запад» за сутки уничтожила 58 пунктов управления беспилотниками ВСУ и 157 дронов, как самолетного типа, так и тяжелых квадрокоптеров. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, также поражены 4 баражирующих боеприпаса.
2: Подразделение группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесено поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Донецкая, Райгородок, Краснолиман и Крестище Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожена управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 52 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 4 баражирующих боеприпаса и 101 тяжелый квадрокоптер противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 220 военнослужащих, бронеавтомобили «Макс-Про» американского производства, 17 автомобилей, 3 артиллерийских орудия М-119 производства США, артиллерийское орудие «Богдана-Б» и миномет ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 58 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинг», 27 роботехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов противника.
1: Тем временем военнослужащие южной группировки войск за сутки ликвидировали 82 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Кроме того, уничтожено 90 тяжелых дронов коптерного типа. На Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях войска уничтожили 34 антенны связи БПЛА, 41 наземный робототехнический комплекс и 25 пунктов управления БПЛА. Более 1000 рабочих мест и 18 миллиардов рублей частных инвестиций за короткий срок. О текущих результатах развития Республики Алтай поговорили в алтайской столице премьер Михаил Мишустин и глава региона Андрей Турчак. По его словам, огромную поддержку республике дает президентская программа развития регионов.
3: Мы традиционно с вами говорим о том, как продвигается социально-экономическое развитие республики. Горный Алтай, и очень важно, что индивидуальная программа по поручению президента, которая здесь действует, дает возможность использования всех инструментов, которые есть у государства. Это инфраструктурные бюджетные кредиты, естественно, непосредственно финансирование прямым рублем этой возможности различных инструментариев. Очень важно то, что вы развиваете здесь последовательно сельское хозяйство. 1 400 000 000 рублей предусмотрено на его развитие в этом году. Хотел бы спросить, как здесь дела обстоят. Ну и, конечно, можно также поговорить о туризме, потому что Алтай всегда в этом смысле притягивает очень большое количество и туристов, и людей, которые просто приезжают сюда даже по работе, не могут не любоваться этими прекрасными местами. Хотел бы, чтобы вы рассказали о том, как развивается Алтай и конкретно о реализации индивидуальной программы. Пожалуйста.
4: Спасибо большое, Михаил Владимирович. Прежде всего, хотел бы вас поблагодарить за постоянное внимание к нашей республике, за поддержку, как вы сказали, и прямым рублем с использованием различных программ, включая и программу индивидуального развития нашей республики.
1: Турчак рассказал о развитии дорожного хозяйства. В последние годы в Республике Алтай отремонтировали 315 километров дорог. И напомню, председатель правительства Михаил Мишустин посетил республику в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. 8 миллионов работающих пенсионеров в августе получат доплату к страховой пенсии. Перерасчет коснулся тех, кто официально трудился в прошлом году, уточняет ресурс «Вместе РФ». Сумма прибавки зависит от размера зарплаты, но ее верхний порог ограничен. Максимально в этом году работающий пенсионер сможет получить 470 рублей. Член Комитета Совета Федерации по соцполитике Наталья Мельникова пояснила, что работающим пенсионерам не нужно подавать заявление в пенсионный фонд. Перерасчет проходит беззаявительно. Прибавка придет автоматически вместе с пенсией в установленные даты выплаты. Власти повысили доступность лекарств. С 1 сентября в регионы начнут отправлять аптеки на колесах. Такой закон был принят еще в апреле, напомнила парламентская газета. Купить в таких аптеках можно будет не только самые распространенные препараты, но и лекарства по рецепту, под заказ. Исключением станут медикаменты, содержащие психотропные и наркотические вещества, а также требующие особых условий хранения. Автомобиль, который будет развозить лекарства, должен иметь оборудование, способное поддерживать автономную работу передвижного аптечного пункта. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест. Российские школьники в этом году начнут учиться по учебникам под редакцией Дмитрия Медведева. Обновленный перечень литературы накануне представила Минпросвещение. В федеральный список вошли в том числе учебники по обществознанию за 9, 10, 11 классы под редакцией зампредседателя Совбеза. А помощник президента Владимир Мединский выступит главредом учебников по обществознанию и истории для учащихся 5-9 классов. Мошенники начали обманывать россиян с видеозаписями от соседей. О новой схеме обмана рассказали в МВД. Жертве приходит сообщение от человека, который представляется соседом. Он говорит, что у подъезда уже несколько дней ходит подозрительный незнакомец и предлагает посмотреть снятое соседями видео с незваным гостем. Пользователь открывает вредоносный файл, который позволяет преступнику установить программу для доступа к личным данным, аккаунтам в мессенджерах или даже банковским приложениям. В МВД рекомендуют быть бдительными и находить время на проверку достоверности поступившей информации. Жара в Европе угрожает немецкой экономике. Из-за обмеления Рейна упал объем грузоперевозок в этой стране. По данным издания Байлд, многие грузовые суда теперь перевозят лишь пятую часть обычного объема, и рейсы крупных танкеров становятся нерентабельными. Проблемы затронули и пассажирское судоходство, так как под Кёльном сел на мель круизный теплоход, а в Бонне приостановил работу автомобильный паром через Рейн. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хет-трик Максима Глушенкова принес «Зениту» победу над Оренбургом 3-0 во втором туре российской футбольной премьер-лиги. Краснодар был сильнее «Факела» 3-2. В составе «Южан» дублем отметился Никита Кривцов. Еще один гол на счету «Жубала» у воронежцев. Точные удары нанесли Максим Турищев и Алексей Сутармин. Ахмат потерпел поражение от «Спартака» 1-2. У грозненцев мяч забил Эгош Касентура с пенальти, а у москвичей отличились Кристофер Ву и Эсекиэль Барка. В турнирной таблице премьер-лиги после двух туров лидируют «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Махачкалинская Динамо», набравшие по 6 очков. Переход нападающего футбольного «Рубина» Мерлинда Даку в «Спартак» близок к завершению. По данным албанских СМИ, стороны полностью согласовали условия сделки. Сумма трансфера – 11 миллионов евро. Зарплата Даку в московском клубе составит около 4 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на сезон. Панатинаикос начал переговоры со «Спартаком» об аренде нападающего московского футбольного клуба Левая Гарсии. Греческие СМИ сообщают, что ПАО готов заплатить за аренду игрока на один сезон 800 тысяч евро. В соглашение греки хотят включить опцию выкупа прав на Гарсию за 10 миллионов евро. Елизавета Кузина и Илья Молчанов завоевали серебро в соревновании смешанных пар по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. В женском турнире в прыжках с метрового трамплина россиянки остались без медалей. Ульяна Клюева финишировала четвертой. Это были новости спорта.
0: Погода.
1: В Хабаровске сегодня 26-28 градусов, временами пройдут дожди. В Тюмени 25-27, в Омске 24-26, ожидаются кратковременные осадки. В Архангельске 17-19 градусов, в Великом Новгороде и Сыктывкаре 21-23, преимущественно без осадков. В Пензе 28-30, вечером ожидается небольшой дождь. В Краснодаре сегодня 34-36. В Санкт-Петербурге местами пройдут осадки, температура составит 20-22 градуса. В Москве солнечно, 24-26. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 749 миллиметров ртутного столба.
0: В
6: центре внимания специальная военная операция.
7: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
6: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
8: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном, о будущем, которое создается сегодня.
9: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
8: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
6: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
11: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
12: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
13: Второй мост через Волгу – железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
12: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
6: Радио России – главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
14: Передаем сигналы.
6: Сигналы точного времени.
1: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 8:12:25. Понедельник, 3 августа у нас на календаре. И начало недели с вами вместе встречает Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
15: Здравствуйте. Пишите нам 8-925-222-99-92. Заходите в наши социальные сети. Присоединяйтесь на суперпортале Смотрим.ру и на платформе Вести.ру.
1: Ну и сейчас поговорим о большой такой истории. В России продолжают бороться с самыми разными сектами. Одна из них самая известная, которая запрещена и названа экстремистской организацией. Это свидетели Иеговы. И вот суд в Москве недавно изъял 123 объекта недвижимости у этой организации в доход государства.
15: Да, действительно, такая новость появилась, и мы сразу решили обратить внимание на эту историю, поговорить пошире. Конфискованные объекты недвижимости находились в ряде регионов, целый перечень регионов. Суд аннулировал 60 договоров о передаче резидентам США, Австрии, Дании, Испании, Португалии, Нидерландов, Финляндии, Швеции, 123 объектов недвижки. Все они имеют довольно заметную площадь, метраж, также земельные участки общей площадью почти в 6 гектаров. Все они обращены в доход Российской Федерации.
1: Истцом выступила генпрокуратура, и, собственно, по ее данным, спорные сделки по дарению и пожертвованию были заключены в 16-17 годах между российскими ячейками и иностранными партнерами. Вот прокуратура настаивала, что эти договоры были фиктивными и нужны были для вывода активов, чтобы избежать конфискации после запрета организации.
15: Та самая организация, которую ты упомянула, является запрещенной по решению Верховного суда в России, также попадается в сводки региональных новостей. Вот открываем новость из Кузбасса. Суд Прокопьевска вынес приговор группе местных жителей, которых признали виновными в участии в деятельности экстремистской организации. Однако же они только отделались условным сроком за пропаганду и участие в этой структуре. В общем, ряд экспертиз, комплексные психолого-психиатрические экспертизы, допросы свидетелей тоже были проведены.
16: Ну, а что касается недвижимости, которая была подарена, да, буквально иностранным организациям, то ответчиками по делу указаны как раз-таки разные фонды. А мы знаем, что это экстремистская организация по всему миру у нас работает, да, и фонды эти зарегистрированы в Австрии, Дании, Испании, Португалии, угу. Нидерландах, Финляндии, Швеции, а также Всемирное главное управление свидетелей Иеговы в Соединенных Штатах. Все эти организации, естественно, запрещены. А в качестве третьего лица был привлечен Минюст, который, собственно, и подавал иск в Верховный суд России с требованием признать управленческий центр свидетелей Иеговы в России и входящие в него местные религиозные организации экстремистскими, ликвидировал их суд в итоге, да, и постановил обратить оставшееся имущество в собственность государства. Вот теперь лазейку закрыли, и мы же понимаем, чьи это квартиры изначально, да, людей, которые подверглись и попали под влияние данной секты, которые переписывали свое имущество, руководители этой секты наживались на доверчивых гражданах, внушая им, значит, какие-то важные жизненные принципы, скажем, философию.
15: Псевдоистины, да, можно и так сказать. Но для меня вот во всех этих историях, когда суд разбирается, очень важен приговор, точнее, его резолютивная часть. Вот, например, в Набережных Челнах, Республика Татарстан, трем адептам запрещенной в России организации свидетели Иеговы вынесли приговор. Они руководили этой ячейкой 7 лет. Значит, наверняка были все подобные же схемы, да, по отъему имущества и так далее, и так далее. Но условка в качестве приговора, условка, меня это немного смущает. С нами на связи российский религиовед, историк религии, сломовед Роман Силантьев. Роман Анатольевич, здравствуйте.
17: Роман
15: Даже
17: Анатольевич. Не знаю.
15: А здравствуйте, вы в эфире.
18: Алло.
15: Роман вы Анатольевич. Еще здесь? Да, продолжаем восстанавливать связь. Роман Силантьев, российский религиовед, с нами на связи. Что касается новости, с которой мы начали, суд принял решение по требованию Генпрокуратуры изъять 123 объекта недвижимости у организаций, связанных со свидетелями Иеговы, признанной экстремистской и запрещенной в России. Честно говоря, давненько таких громких новостей мы не встречали, и тем не менее, все-таки мы понимаем, что организация достаточно давно все-таки признана экстремистской, уже практически, ну, 9 лет, кстати говоря, и это решение Верховного суда по иску Минюста, и тем не менее, вот отголоски этого решения, ячейки продолжают на местах работать, вот, собственно, мы и обсуждаем.
16: Да, ну вот, кстати, работали эти ячейки подпольно чаще всего, да, и сейчас продолжают работать. Все равно мы слышим новости о том, как в том или ином регионе очередную группировку рассекретили, в общем, задержали организаторов и так далее. Вот, собственно, свидетели Иеговы, вот эта запрещенная экстремистская организация, они же вербуют. Очень грамотно вербуют. У них есть скрипты, вот как у мошенников, знаете, которые помогают обмануть доверчивых граждан, ну, в данном случае, внушить им какие-то свои псевдоистины, как ты упоминаешь.
15: Ну да.
16: Дальше идут взносы, то есть мы же тут практически к концу света готовимся, да, у нас тут свои ценности, чтобы эти ценности сохранять, нужно же и питаться, нужно же где-то жить, нужно же быть всем вместе, да, и таким образом людей, основная целевая аудитория для привлечения и вербовки, это люди, которые не просто подвержены внушению, а люди, у которых есть какое-либо имущество или накопление, потому что бедняки данной организации никогда особо интересны не были, да, потому что как адепты и приверженцы секты, окей, для массовки, но на них ставку никогда не делали. Делали ставку на тех, кому есть что продавать. И таких людей переселяли из этих квартир в свой штаб, значит, да, чтобы держаться вместе. Говорили, ну, на нужды нашей организации, в общем, вам все простится, значит, все будет хорошо. Нужно продать квартиру или перепишите ее на нас, мы будем за ней следить, пока вы здесь с нами. В общем, подтвердите вашу приверженность, значит, вашу честность таким вот образом. И люди теряли свое имущество.
15: Абсолютно. Но оно вам не нужно, говорят вербовщики, свидетели Иеговы, потому что, ну, скоро же конец света. Кстати, из истории этой секты даты Армагеддона последовательно переносились, причем неоднократно. 1874, 1914, 1925, 1975 и так далее. Да, практиковался ранний обход домов, разговоры на улицах, бесплатное распространение журналов. Сейчас из-за запретов, понятное дело, деятельность перенесена в интернет или на закрытые какие-то квартиры. Людей действительно привлекают обещанием вечной жизни в земном раю после очищения планеты. В общем, бомбардировка любовью – это ключевой метод.
16: А знаешь, как вынуждали людей приносить дары, да? Собственно, с одной стороны, никто не заставлял это делать. Это вот показания очевидцев и, собственно, бывших сектантов. Но, с другой стороны, там внутри такая атмосфера, что ты чувствуешь себя крайне неудобно, если игнорируешь данные вещи, ничего не приносишь. Всегда находятся такие люди, которые личным примером показывают, как надо делать по жертвовать, вот как раз квартиру подарить, например. А деньги в свое время шли на обустройство зала царства или приезда каких-то духовных лидеров, например, районных надзирателей. И так называли, представляешь?
15: Первайзеры,
16: это
15: да?
16: Люди, которые путешествовали по городам, читали лекции, вели семинары, причем многие из них передвигались семьями, и пожертвования шли, в том числе, на содержание их семей.
15: Вот так вот работает секта.
16: Любая секта так работает.
15: Слушай. Любая, да. И вообще, в целом, люди, которые после того, как становились жертвами этих самых вербовщиков, потом дальше давали откровения. Были в непростой жизненной ситуации, был в депрессии, один из знакомых пригласил меня на собрание. Как идет вербовка? Спросим клинического и бизнес-психолога клиники доктора Аникина, автора дзен-канала «Экологичный психолог» Станислава Самбурского. Он у нас на связи. Станислав, здравствуйте.
17: Да, доброе утро.
16: Доброе утро. Что же движет людьми? Почему они идут в секту?
17: Движет людьми то, что их не принимают там, где они находятся сейчас. То есть вот если мы рассказываем про секты и читаем даже про секты, это всегда какое-то, знаете, ужасное событие, какие-то злые люди. Но это же сразу не видно. И в секте, конечно, прибиваются люди, которые самые обычные. Это не значит, что это какие-то люди, ну, изначально плохие. Самые обычные люди попадают, потому что в какой-то момент они оказываются в ситуации, в которой не на кого эмоционально облокотиться. Ну, то есть сейчас очень многие зависят от своей работы, прям даже эмоционально их выносят, если их попросили покинуть компанию, там, вследствие того, что искусственный интеллект их работу занял. Или смерть близкого, или переезд, или очень часто все это попадают подростки, у которых конфликт с родителями. И, кстати, все эти группы, они находятся в уязвимом положении, потому что они как бы остаются один на один со своей ситуацией. То есть они уже не понимают, ради чего жить, и если никто не может им помочь в этом, ну, они приходят в секту, потому что там всегда начинается того, что люди их принимают свою горе, свою проблему с любыми ситуациями, которые у них есть. То есть люди приходят и понимают, что их принимают, их понимают всю ситуацию, их не осуждают, их начинают валить. И механизм работает, он закручивается не в моменте абсолютно. Это работает абсолютно социальная психология, так сказать. Люди, которые были после перелома какого-то жизненного перелома, вдруг попадают в место, где говорят уже не «я», а говорят «мы». Вот дают вот это ощущение принадлежности к какой-то группе. Мы тебе поможем, ты здесь нужен, ты часть нашей, не знаю, как называется, неправильно, это организация, наверное. И постепенно человек сначала оттаивает душой к этим людям, а потом его начинают потихонечку включать в эту же работу. То есть никто не говорит, а ну-ка отдай квартиру сразу же. Не-не-не. Сначала там говорят, ну, ты можешь завтра прийти помочь раздать материалы. А ты можешь послезавтра прийти на час, помочь там чай приготовить. Мы снова будем собираться. То есть получается так очень медленное вхождение, медленное и по ощущениям очень безопасное вхождение в эту секту. А окружающие в какой-то момент, конечно, похватываются, что человек был в горе и вдруг, хопа, пропал, лицо просветленное, человеку хорошо, и начинают видеть именно опасность вот этой группы. Но действуют критически неправильно. То есть начинают говорить, вот прям открывать глаза на правду матку. Ты в секте, тебя зомбировали, ты идиот, вот это все. Но так не работает. Человека уже приняли, ему там хорошо, ему там тепло, комфортно. И, конечно, открывая глаза вот так прямолинейно, люди слышат только то, что тебя опять не принимают. Тебя вот опять здесь не принимают, тебе здесь устраивают скандал, и получается, что вот туда-то пойти гораздо комфортней. Там тебя и обнимают, и физически, и эмоционально.
15: Вы какие-то мантры вместе шепчете, вы какие-то ритуалы совместные при приеме пищи
16: чай
15: совершаете.
16: Пьете,
15: чай пьете, да, и что-то еще. Фрукты поедаете, и вообще вам даже, и мясо бывает не нужно. Я лично буквально два слова расскажу, личный опыт общения с таким человеком. Да. И какая-то непонятная барышня вьется вокруг этого человека. А потом ты понимаешь, что их общение, оно такое, в одну сторону, да. А потом у этого человека оказывается конфликт со своими ближайшими родственниками. И с супругой он развелся, а у него и неплохой, честно говоря, и бизнес. А потом при расставании, как бы, при выписке из больницы, это дело было в больнице, значит, эти двое пытаются мне вручить какую-то красивую книгу с, значит, качественной печатью и всем прочим. Сразу же вопрос викторины. А если эта вот структура, так называемая, да, она же не на свои собственные деньги, да, печатает. Потому что потом этому товарищу бизнес станет ненужным. Ему же ведь хватает этой заботы, вот этих вот ментальных поглаживаний. Зачем ему четко работающий бизнес, по которому он еще и какие-то совещания проводит, лежа с раздробленной ногой? Потом и бизнес будет не нужен, и все у него, в общем-то, и заберут. И книжонки напечатают, как раз вот в том числе и на эти средства. Вот так это работает.
17: Ну, так и есть. Вы рассказываете очень правильную историю. То есть ему выдали в помощь девушку, которая оказывает ему знаки внимания. Абсолютно, она, может быть, не воспринимает его как объект интереса, но лидер попросил поддержать нашего нового брата, оказать ему поддержку, чтобы он вошел в нашу организацию. И все, она выполняет эту функцию. Ну, а человек, которого в какой-то момент отвергли, которому там тяжело, видеть здесь тепло, которого мне не хватает, и постепенно переползает сюда. Касательно ситуации с бизнесом, которую вы назвали, есть такая ситуация, потому что сектор все равно должен на что-то существовать, и, естественно, коммерческие интересы у них присутствуют.

0: и понимать, что семья все равно сохраняет мост между нами. Даже если ты сейчас в каком-то штопоре находишься, ты всегда можешь вернуться к нам. То есть как только мы возвращаем вот эту, то, что не хватает человеку, он будет уже сомневаться в том, что вообще надо ли ему туда идти. И никаких конфликтов и не надо набрасывать в то, что там тебя разводят. Задавайте вопросы. Задавайте вопросы. А ты можешь оттуда уйти? А что бывает с теми, кто уходит из этой организации? А если ты с чем-то не согласен, что будет?
1: Ну вот смотрите, у нас...
0: Задавайте вопросы.
1: 30 лет существовала секта «Город Солнца», да, на озере Тиберкуль. Закрыли. Потом был вот этот лже-пророк Сергий, который тоже основал свою собственную секту, да. Что с людьми-то потом? Потому что в «Городе Солнца», например, люди, по-моему, до сих пор живут. То есть жертвы никуда не уходят.
0: Так и есть. Значит, у них не появилось места, куда им вернуться. У них эмоционально не появилось место, где им безопасно. То есть если семья в какой-то момент отвергла и сказала, все, ты здесь нам не нужен, человек куда эмоционально вернуться? Аккуратно восстанавливать связи. Вот здесь ты находишься в таком, вроде как, безопасной
1: ситуации. В безопасной привычной среде, особенно те, кто жил там 30 лет. Спасибо, Станислав. Станислав Самбурский, клинический бизнес-психолог в клинике доктора Аникина, автор дзен-канала «Экологичный психолог», был с нами в эфире. Ну вот, кстати, по поводу близких. Обычно сами сектанты разрывают отношения, потому что это одно из обязательных условий таких сектантских общин. Не попадайте в секты, не доверяйте посторонним и будьте рядом с любимыми.
2: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Фёдор Шехтель. Грёзы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
3: Здорово, кожаные мешки!
4: Гарик Харламов.
3: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
4: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
5: Magic people, voodoo people.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
6: 6+.

0: Каналы точного времени.
1: 8:31 и 8 секунд, точное московское время. Продолжаем обсуждать наиболее актуальные события этого утра. И сейчас поговорим о международной истории, которая может очень сильно поссорить все европейские страны, по крайней мере, те, которые относятся к Шенгенской зоне. Я сейчас про события в испанском анклаве, в Суете, собственно, где буквально нашествие мигрантов, более 40 тысяч нелегалов приплыли из Марокко, и сейчас их пытаются как-то выловить, а многие из них даже в трубах прячутся.
2: Да, удивительные вещи. Все то, что мы видели, там вообще даже говорят, что из Сеуты, я чуть поправлю,
1: Сеута,
2: в Марокко вернулись 70 тысяч нелегальных мигрантов, уже назад развернули. Но этот миграционный кризис дает нам понимание, что не все так просто в зоне Шенгена, не все грамотно регулируется. Да, и почти около 100 погибших мигрантов, там ведь давка, там все эти картинки вы видели. Мы же ведь в причинах и следствиях пытаемся разобраться. Ну, во-первых, для испанской власти, да, это тест, да, политический на реагирование, да. Реагирование было с запозданием, реагирование было недостаточным. То есть, таким образом, та сила, которая толкает мигрантов, а это же ведь не просто так, это не флешмоб там, я не знаю, там с шариками встретиться на главной площади Сеуты, да, там с ванильным мороженым. Это организованная кем-то история. А какая следующая страна может быть протестирована вот таким вот образом? Вопрос.
1: Хороший вопрос. С другой стороны, не стоит забывать, что это не сама Испания, это ее африканский анклав. Да-да. И те мигранты, которые проникли на территорию

0: территорию Испании, они никогда в основную Испанию улететь не смогут, потому что документы им никто не выдаст на это. Ну, как бы понятно, что это другой материк. Также вплавь у них ничего не получится. Но события в Сеуте можно назвать таким глубоким миграционным кризисом, которого Европа не видела, наверное, с 15-16 года, когда 2,5 миллиона человек приехали в Европу, спасаясь от войны в Сирии. Сейчас же большинство мигрантов – это молодые люди, экономически активные, да, и экономические мигранты из Марокко, а не беженцы. То есть те, кто хотят себе больше денег, те, кто хотят себе работу, лучшей жизни и так далее. То есть не бегут от чего-то, они бегут куда-то.
1: К чему-то, да. В МВД Марокко заявили, что события в Сеуте были спланированными, они стали результатом преступного использования цифрового пространства и дезинформации, цитата из пресс-релиза ведомства. Поговорим подробнее. С нами на связи наш коллега, мы его периодически привлекаем к темам, которые касаются европейских дел, да, обозреватель «Российской газеты», автор телеграм-канала «Германия, Россия» Тимофей Борисов у нас на связи. Тимофей Леонидович, здравствуйте.
2: Да, доброе утро. Доброе утро всем.
0: Доброе утро. Ну вот европейские страны по-разному реагируют, но, тем не менее, стоит вопрос об исключении Испании, или, по крайней мере, заморозке действия Шенгена из Испании, чтобы избежать этого кризиса. Вообще, как вам, по-вашему, в чем истинная причина этого миграционного кризиса? Потому что версий очень много, и западных СМИ, и марокканских СМИ. Вот даже есть такие теории, что наплыв марокканских мигрантов – это рычаг давления именно на Испанию со стороны Марокко, который устал от давления.
2: Может быть, вы хотели сказать на Испанию со стороны Трампа?
0: Так,
1: Это интересно.
2: Да, конечно. Вот такая вот версия также активно фигурирует, по крайней мере, через Марокко, через власти этой североафриканской страны. Вполне возможно было такое оказано давление на левое правительство Педро Санчеса, с которым у Трампа, ну, очень плохие отношения. Я поясню, в принципе, по поводу самого вот этого кризиса. Он же не первый раз. Там он начинался еще в далекие-далекие времена, там, допустим, в 17 веке. Вот эта вот Сеута, как зарубежная территория, вынесенная территория Испании, выдержала 13-летнюю блокаду со стороны марокканских властей. Вот, тогда султан марокканский пытался все-таки измором взять мулла Исмаил, такой там был султан Марокко, он измором пытался взять вот эту территорию, не получилось, 13 лет Испания выдержала. Вот. А сейчас все равно несколько другое. То есть это в 2022 году, допустим, точно так же. По-моему, 31 человек там погиб, и марокканцы пытались взять тоже наступом и через вот такие морские границы, там как-то обойти, переплыть волноломы, которые там установлены. И это будет продолжаться. Это продолжалось всегда и будет продолжаться. Но почему именно сейчас? Вот сейчас я думаю, что вполне возможно та версия, с которой мы начали говорить, она имеет хоть какую-то подоплеку. Она, конечно же, была не главной, но вполне возможно она как-то была спровоцирована через соцсети теми американскими спецслужбами, которые хотели этого добиться. По крайней мере, такое европейское агентство, как Europress, оно цитирует марокканские газеты, которые заметили накануне вот проникновения этих тысяч, десятков тысяч марокканских беженцев какую-то подозрительную очень активность в цифровых сетях, в частности в соцсети WhatsApp, вот, о том, что все это подозревалось.
0: Запрещенная, кстати, экстремистская организация МЕТА.
2: Да, запрещенная, конечно, у нас, естественно. Что все это было как-то уж больно организовано. И не просто так. Хотя Формальным признаком, по большому счету, стало решение Верховного суда Испании о том, что не все, то есть нельзя просто взять и выдворить немедленно тех людей, которые проникли на испанскую территорию. А Сеута и Мелилья — это испанские территории, неважно, что они находятся на африканском континенте. Ну, вот, вот такое вот решение суда, оно было предано огласке в этих соцсетях. И плюс еще, конечно же, какие-то были силы, которые подогревали вот это вот настроение, что все, давайте, теперь можно, испанский суд решил, и теперь нам всем дадут испанское гражданство. То есть это было примерно точно так же, как в 2015 году, когда в Германию ринулись сирийские, там, под видом сирийских, иракские, афганские беженцы, непонятно.
1: Тогда кто, говорили, что... фрау Меркель нас сердечно пригласила.
2: Да, да, да. Вот сейчас
1: ссылаясь
2: это то же самое, только через соцсети и ничем не подтвержденная ситуация была.
0: А помните, вот иракцев в Белоруссию звали тоже на границу, потому что вроде как легко пройти через прибалтийские страны?
2: Да, естественно, то есть люди бедные, нищие люди, которые, в общем-то, ничего не имеют, они, конечно же, ну вот, легко поддаются на такие посулы, тем более, что у них нету другой какой-то информации, которая могла бы подсказать им, что, в общем-то, не надо испытывать судьбу, тем более, что, по-моему, по последним данным, 72 человека уже погибли, которые на этих спасательных кругах. Или там,
0: 90, больше 90 уже.
2: Да, вот. Я думаю, что это, увы, цифра будет возрастать. Африка – это континент быстро растущий. В средний возраст, представляете, допустим, в такой стране, как Того, вот средний возраст, вот какой, вот как вы думаете?
1: Ну, года 22, наверное.
2: 15 лет!
1: О, ничего 15. Себе!
2: Представляете, да, очень развивающаяся, рождаемость колоссальная, сумасшедшая. И сравните Испанию, которая, ну не только Испанию, вообще Европу, которая...
0: Всю Европу, которая стареющая, да.
2: Да, совершенно верно, да, просто отрицательная рождаемость. Ну, естественно, конечно, где, в общем-то, тонко там и рвется, сейчас мы это наблюдаем. Но я думаю, что вот эта активность в соцсетях, которая подогревалась кем-то, я думаю, что здесь имеет место так вот именно спровоцированная вся эта компания. И я думаю, что это не просто так. Это ВЖУ не просто так.
1: Управляемая, да. Смотрите, конечно, давайте какие-то аналогии попытаемся провести с тем, что было в 22-м году с другим анклавом, Мелилья, да? И да. Вообще и в 14-м году также у берегов Сеуты погибли люди, которые пытались проникнуть на территорию Испании. Вообще, то есть сменяются, возможно, политические элиты в Испании, а МВД страны не очень-то реагируют на вызовы, которые идут в этих анклавах, не так ли? О чем это говорит вообще в целом?
2: Вот для меня, в общем-то, урок того, что сейчас происходит, это нестроение в Европе, прежде всего. Мы видим, как поднимает голову правое движение. И это и во Франции, это и в Испании, это и в Германии, с альтернатив для Германии. И как только они приходят, и они под себя берут тот электорат, который, в общем-то, голосует за то, чтобы были независимые границы в каждой стране. То есть это как такой вот предвестник будущего распада, или, по крайней мере, очень-очень серьезных проблема внутри Европы, когда снова возникают европейские границы, а вот отсутствие границ как раз и было основным принципом для создания Евросоюза. Но Германия, сейчас мы наблюдаем, что она ввела свой пограничный контроль и на границах с Чехией, и на границах с Польшей. И то же самое сейчас мы видим, вот эти вот разговоры о том, что надо бы как бы изолировать Испанию от всего Евросоюза, чтобы она как чумной барак не мешала нормально жить и Португалии, и Франции, и Италии. И это, конечно же, очень тревожный и очень симптоматичный сигнал для будущих явлений. Вот на это надо обратить внимание. Испанию, конечно же, никто не выгонит из Евросоюза. Это, ну, практически нереально. Но Внутреннее брожение, внутренний распад, внутренний раскол в Евросоюзе, он совершенно очевиден. Это видно уже сейчас.
0: Да, но вы знаете, всегда, когда говорят о мигрантских проблемах в Евросоюзе, это влияет непосредственно на политические силы в каждой из стран Евросоюза. Вот, в частности, на Германию это как-то может повлиять, что вырастет, не знаю, влияние определенных сил, например, в Германии?
2: Совершенно верно. И эти силы известны, я ее уже назвал, это альтернатива для Германии. Рейтинг, безусловно, повысится, потому что именно альтернатива выступает за более жесткое отношение к мигрантам, за их высылку, за то, чтобы их не пускать через национальные границы Германии, чтобы вводить более жесткий контроль, чтобы те люди, которые все же проникают туда, все-таки старались найти в работу, они получали халявные деньги, так называемый бюргергельд в джоб-центрах. И это, конечно же, на фоне того, что в сентябре сейчас ожидается три очень-очень важных региональных выборов в Германии, вот этот вот кризис в Испании, я уверен, скажется, и прибавит, ну, 1 или 2% как минимум для альтернативы Германии.
1: Значит, это не в плюс действующей власти с Фридрихом Мерцем в Германии. И еще момент. И еще момент, смотрите, по поводу консолидированной реакции, да, и все пальцем показывают на Испанию, та же Италия, которая кризис с Лампедузой, да, помните, расхлебывала, да не расхлебала, вот Италии уж надо бы, в общем-то, промолчать, но ультраправое правительство вообще хочет крови, да, так скажем, отделить Испанию из Шенгена. В общем, ситуация в Сеуте показывает, что в европейском доме нет единства. Спасибо большое, Тимофей Леонидович.
0: Тимофей Борисов, обозреватель российской газеты, автор телеграм-канала «Германия, Россия» был с нами в эфире. Ну, теперь Испания, она и так имеет имидж, наверное, страны, где больше всего воруют на улицах. Скорее всего, этот имидж еще поддержит те 49 тысяч марокканцев, которые приплыли в Сеут.
3: Радио России. Пешая кавказская тропа.
4: Уже в рамках разработки маршрута, изучения местности, я поняла о том, что и тропы-то, они все существовали, и местные жители ходили друг к другу от села к селу. Именно поэтому был выбран регион Кавказ.
3: Путешественница Ирина Грушанина в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
6: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречиво. Это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
5: И каковы последствия?
6: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
5: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
6: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
5: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
6: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
5: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
6: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
5: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
6: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки, увеличивая увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
5: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомак прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
6: Конечно, простомак – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера прибора «Простомаг» совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
5: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на «Простомаг»?
6: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. Простомаг подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
5: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
6: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, Поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
5: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская армия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. Глава правительства продолжает турне по регионам России. Мишустин в Горно-Алтайске обсудил развитие региона. Защита обжаловала арест подозреваемого в убийстве уральского ученого Зейзина. Подробности далее. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. За минувшую ночь российские войска атаковали 4 украинских судна, которые использовались для перевозки военного груза. 3 сухогруза поражены в акватории Черного моря, 1 в порту Николаев, Николаевской области. Тем временем группировка войск «Южная» за сутки уничтожила 25 пунктов управления украинскими БПЛА. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его данным, в зоне ответственности группировки сбито 82 беспилотника самолетного типа и 90 тяжелых коптеров. На Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях поражено 34 антенны связи БПЛА.
10: Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены боевая машина пехоты «Мардер», 24 автомобиля и орудия полевой артиллерии. Средствами ПВО сбит 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 103 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 46 антенн связи и БПЛА, 2 терминала «Старлинг», 39 наземных робототехнических комплексов. Поражено 24 пункта управления БПЛА и сбито 24 беспилотника противника.
9: По данным Минобороны, за сутки в зоне проведения СВО уничтожено 150 пунктов управления дронами ВСУ. Терактом назвала чудовищное преступление Киева против детей в Белгородской области детский омбудсмен Мария Львова-Белова. По словам уполномоченного при президенте по правам ребенка, пострадавшие при атаке дрона ВСУ находятся в состоянии средней степени тяжести. Напомню, трагедия произошла накануне в селе Принцевка. Беспилотник атаковал детскую площадку, на которой в то время играли дети. Погибла 13-летняя девочка. Другие две, 7 и 9 лет, получили тяжелые ранения. Более 1000 рабочих мест и 18 миллиардов рублей частных инвестиций удалось за короткий срок привлечь. И об этом, о текущих результатах развития Республики Алтай, поговорили сегодня в алтайской столице премьер Михаил Мишустин и глава региона Андрей Турчак. По словам губернатора, огромную поддержку республике дает президентская программа развития регионов.
11: Хочу доложить, что несмотря на сложности в начале года, связанные с пастереллезом скота, у нас сельское хозяйство продолжает развиваться. В прошлом году у нас господдержку получило 673 хозяйства, а в первом полугодии уже текущего года 475. Ведем модернизацию самих хозяйств, развиваем активно сельхозкооперацию, мелиорацию, создаем агроклассы и также реализуем новые инвестиционные проекты в сфере животноводства. Огромное значение для нас имеет президентская программа индивидуального социально-экономического развития республики. С 2025 года у нас уже создано более 1000 новых рабочих мест и привлечено более 18 миллиардов частных инвестиций. Бюджеты всех уровней при этом поступило почти 640 миллионов рублей, как налоговых, так и неналоговых доходов. Поддержка оказана более чем 200 инвестиционным проектам в сфере туризма, сельского хозяйства, поддерживаем малый и средний бизнес. Общая сумма поддержки составила 837 миллионов рублей.
9: Турчак также рассказал о развитии дорожного хозяйства. В последние годы в Республике Алтай отремонтировано 315 километров дорог. И напомню, председатель правительства Мишустин посетил республику в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. В России редко подделывают паспорта. Об этом рассказал ТАСС, начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин. Он поделился лишь некоторыми профессиональными наработками, которые помогают полицейским определять достоверность документов. В частности, в паспорта вшита биколорная армированная нить, которая светится в ультрафиолете. Кроме того, полицейские проводят сверку по базам данных, в которых имеется номер и фото гражданина. Россиян предостерегли от самовольной замены газового оборудования. Депутат Валерий Селезнев напомнил о действующей с весны норме, согласно которой для демонтажа старой газовой плиты и установки новой жильцам нужно обращаться не к сторонним специалистам, а в ту службу, которая обслуживает дом и прописана в платежках. Данные меры направлены на защиту и безопасность проживающих в домах, уточнил парламентарий. По той же причине безопасности одиноким пенсионерам предложили выдавать сертификаты на замену бытовой техники. Это позволит не только улучшить социальное положение пожилых, но и уменьшить вероятность бытовых возгораний, полагает зампредседателя Госдумы Борис Чернышов. Он предлагает выдавать сертификаты для приобретения отечественной техники первой необходимости, такой как холодильник, стиральная машина, электрическая плита или обогреватель. Причем менять будут только неисправную технику, ремонт которой требует значительных затрат. Отправят ли они инициативу на рассмотрение законодателям, покажет время. Защита обжаловала арест подозреваемого в убийстве уральского ученого Зезина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката. Напомню, накануне суд постановил отправить под стражу Александра Риверука и его сообщника Аркадия Вагнера. Оба задержаны по делу о нападении на двух сотрудников Уральского федерального аграрно-научно-исследовательского центра. Впоследствии 67-летний Никита Зезин скончался в больнице от сердечного приступа. Поводом для разборок стало сделанное ученым замечание детям подозреваемых, которые на квадроциклах губили посевы на опытных полях. В московском зоопарке пополнение. На свет появились два птенца полярной совы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. У полярных сов оба родителя активно участвуют в заботе о потомстве. Инкубация яиц длится до 34 дней. При этом гнезд полярные совы не строят. Яйца лежат на голой земле, и самка греет их своим телом. Кстати, это единственные совы, которых можно увидеть активными днем. Минувшее воскресенье в Москве стало самым жарким днем этого месяца. На базовой метеостанции города на ВДНХ температура воздуха вечером достигла отметки 30,6 градуса. Сегодня температура в столичном регионе также будет немного выше нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
12: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится юго-восточной периферии антициклона с центром над Прибалтикой. Поэтому сегодня в Москве по области ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 24-27, что немного выше климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 7,102 миллиметра ртутного столба.
13: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хет-трик Максима Глушенкова принес «Зениту» победу над Оренбургом со счетом 3-0 во втором туре российской футбольной премьер-лиги. Краснодар был сильнее «Факела» 3-2. В составе «Южан» дублем отметился Никита Кривцов, а еще один гол на счету «Жубала». У воронежцев точные удары нанесли Максим Турищев и Алексей Сутармин. «Ахмат» потерпел поражение от «Спартака» 1-2. У грозненцев мяч забил Эгош Касентура с пенальти, а у москвичей отличились Кристофер Ву и Эсекиель Барка. В турнирной таблице премьер-лиги после двух туров лидируют четыре клуба: «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Махачкалинская Динамо» набрали по 6 очков. Переход нападающего футбольного «Рубина» Мерлинда Даку в «Спартак» близок к завершению. По данным албанских СМИ, стороны полностью согласовали условия сделки. Сумма трансфера 11 миллионов евро, а зарплата Даку в московском клубе составит около 4 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на сезон. Даниил Медведев поднялся с 7 на 6 место в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Андрей Рублев потерял 2 позиции и теперь располагается на 16 строчке. Карен Хачанов опустился сразу на 13 мест, он теперь 39-й. Никита Кучеров возглавил рейтинг крайних нападающих Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков по версии НХЛ. На 3-м месте этого списка Кирилл Капризов. Артемий Панарин занял 12-ю позицию. Кристина Лютова стала победительницей теннисного турнира в Мемфисе. В финале россиянка в 3 сетах взяла верх над представительницей Чехии Дарьей Видмановой. Это были новости спорта.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
9: В Хабаровске сегодня 26-28 градусов, временами пройдут дожди. В Челябинске 20-22 градуса, ожидаются осадки. В Новосибирске 30-32, кратковременные дожди. В Вологде 20-22 градуса, в Перми 24-26, в Оренбурге 26-28 градусов, в Нижнем Новгороде 22-24, в Ростове-на-Дону сегодня 31-33 градуса. В Нальчике 28-30, такая же температура ожидается сегодня в Севастополе. В Санкт-Петербурге местами пройдет кратковременный дождь, температура составит 20-22 градуса. В Москве без осадков и 24-26. Сейчас в столице плюс 20, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление выше нормы.

0: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Встречаем утро бодро и легко.
2: А это не вредно?
3: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
4: это что-то на уровне детского счастья, детского
5: восторга. Да, да, что мы выяснили.
6: Прекрасное сочетание.
1: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
7: Сколько не солена на нас, ничего не получится.
1: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
4: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
5: Какая вы хитрая.
1: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
10: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
11: 9 часов 12 минут, 18 секунд, точное московское, понедельник, 3 августа. Здравствуйте, сигналы точного времени.
12: Доброе утро, Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире. 8-925-222-99-92, это наш мессенджер. Также заходите в наши каналы, в Максе, в Телеграме. Смотрите прямую трансляцию на Смотрим.ру, ну а последние новости читайте на вести.ру.
11: Ну а прямо сейчас мы будем говорить о методах воздействия на наших детей, на подростков. Чуть ранее в нашем предыдущем эфирном часе мы поговорили о том, как работают тоталитарные секты. Методы воздействия несколько отличаются, но так или иначе сходство в том, что непоправимый урон биографии, личным финансам, спокойствию, в конце концов, наносится в обоих случаях, как минимум.
12: Да, вестник киберполиции России в Максе накануне рассказал об этапах, собственно, вербовки детей. К сожалению, кибермошенники все чаще выбирают в качестве цели именно подростков и детей, причем родители часто узнают о произошедшем уже от правоохранителей, когда ничего исправить невозможно. А преступники используют те же самые методы социальной инженерии, выстраивают многоэтапные сценарии, давят на эмоции, изолируют ребенка еще больше эмоционально от родителей, да, и нередко они отправляют детям фальшивые удостоверения якобы сотрудников правоохранительных органов, пугающие истории, чтобы детей запугать. И вот схемы строятся по похожим этапам, несмотря на то, что очень много самых разных предлогов.
11: Да, именно так. Ну и вот наш, наш информационный повод, да, вот большая-большая объемная памятка, вестник киберполиции России, это структурное подразделение МВД России, которое публикует в своих ресурсах, в Макс-каналах, в Телеграм-каналах, это, разумеется, нужно заходить и подписываться, и читать. Читать ежедневно, практически с детьми со своими, нараспев. А что ты думаешь? Что ты полагаешь? У меня, например, сын говорит, какие же они все, ну, так скажем, не очень умные люди, которые идут на все эти разводки. А я ему в ответ говорю, ты знаешь, ты даже можешь не понять. Когда
12: что тебя вдруг... разводят, да. Да. А какие этапы? Первое очень напоминает вербовку, да, на самом деле. Это выбор цели и разведка. Дети у нас родились с гаджетами в руках, в буквальном смысле. Они сидят в соцсетях, в игровых чатах, в сервисах знакомств. А этой активностью пользуются мошенники. Дальше они устанавливают контакт, притворяются вашими друзьями, ровесниками, да, которые ищут друзей, хотят там, не знаю, с кем-то познакомиться. знакомиться и так далее. И потом они создают ощущение срочности, мол, сейчас аккаунт заблокируют, или у родителей у вас будут большие проблемы, нужна срочная помощь и многое другое. Ну и начинают давить, естественно, на ребенка, изолировать его. Говорят, что мы исследователи, значит, у вас будут серьезные последствия, никому не рассказывай ничего. Ну и общение идет, естественно, в мессенджерах. А потом они, мошенники, имею в виду, принуждают к действиям. И они говорят, что нужно перевести деньги родителей, что нужно декларировать средства, нужно собрать все украшения в квартире, гаджеты, технику и многое другое. Ну и, получив желаемое, естественно, мошенники блокируют ребенка в соцсетях, в мессенджерах и пропадают. Ну а подросток остается наедине с тревогой.
11: С нами на связи юрист Оксана Артемова. Узнаем, как всему этому противостоять и противодействовать. Оксана, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
11: Что делать? Для как того, распознать чтобы... вот механику подобных схем?
2: Ну, дело в том, что, конечно, мы должны общаться с детьми, и чтобы у детей не было страха рассказать что-то родителю. Возможно, родители договориться должны с ребенком о каком-то кодовом слове, когда ребенок понимает, что что-то идет не так. Здесь, опять же, нужно говорить с ребенком, поскольку это такая, вот, конечно, не классическая вербовка, а экспресс-вербовка на совершение преступления под принуждением. Здесь, в случае с детьми, у нас работает страх и стыд. Здесь нужно научить ребенка, что мы должны реагировать не на содержание разговора, а, может быть, даже на ощущения в теле, потому что всегда... Вот то, что происходит, оно вызывает в теле у ребенка какой-то дрожь, сердцебиение резкое. И вот надо детей тоже научить, чтобы они могли распознавать вот это ощущение в теле, объяснить ребенку, что я там во время звонка, во время переписки вдруг вот стало сильно биться сердце, защипало в груди, что это сигнал. Тогда надо резко прекращать разговор, родители находятся в комнате, какое-то кодовое слово, чтобы родитель мог прекратить этот разговор. Потому что это будет даже срабатывать лучше, чем распознание по тексту, что же они говорят. Для ребенка, поскольку он привык играть, для него это игровая привычка. Он воспринимает эти действия не как что-то необратимое в жизни, а как игру. И поэтому здесь, в общем-то, что делают эти мошенники – они полностью вот повторяют какие-то игровые привычки. Ребенок входит это в стрессе, как в игру.
12: Просто а вот что касается то, что юридических говорят. Аспектов, мошенники используют детей. Это более суровое наказание для них в случае поимки, чем в тех случаях, когда они используют, ну, не знаю, взрослых, пожилых людей. И что сами дети, они становятся иногда соучастниками, это не всегда просто какие-то финансовые трудности, да, которые они создают родителям, что там с их счет переводят, или деньги собирают там, выводят из квартиры всю наличку, драгоценности передают мошенникам. А что здесь с юридической точки зрения нужно понимать?
2: С точки зрения юридической здесь, конечно, у нас действуют несколько другие принципы, потому что здесь зависит от того, какие суммы. То есть каждый все-таки случай индивидуально рассматривается, что совершено, как. Если ребенок совершает... под давлением, под принуждением преступления, понятно, что это является смягчающим фактором для ребенка, даже если это уже происходит именно преступление со стороны ребенка. Потому что это совершено под давлением, под принуждением, под угрозами. Поэтому, конечно, юридически здесь к детям применяться какие-то либо серьезные санкции не будут однозначно.
11: Вы знаете, когда вы сказали... Я прошу прощения. Когда вы сказали чуть ранее, нужно начинать общаться с детьми, выстраивать с ними диалог, это такой базис, да, с которого все это начинается. Плюс где-то здесь же рядом еще идет очень принципиально важный момент, на который подростки могут негативно отреагировать. Я к тому, что вдруг он узнает и посмотрит, что вы, родитель или законный представитель, бабушка, дедушка, да, смотрите его переписку, смотрите его историю браузера и так далее. Но как-то же ведь нужно здесь мягенько объяснить своему родному, миленькому человечку, что это в его благо, это все для него. Как это лучше сделать? Может быть, поможете?
2: Я думаю, что здесь, конечно, можно посмотреть какие-то ролики в сети, что-то такое снимать, но не из позиции юмора. То есть ребенок, он юмор не воспринимает как угрозу. И если будут, например, какие-то это юмористические ролики, ребенок это не воспримет как серьезную опасность, что к этому нужно прислушаться. То есть это скорее должно быть в каком-то интервью с ребенком, например, которого пытались вот таким образом воздействовать, но он смог защититься. И вот именно в таких реальных ситуациях ребенок больше увидит пользы, чем в нравоучениях от взрослого, потому что, да, от взрослого это будет выглядеть как нравоучение, на которое ребенок не всегда реагирует. Он лучше отреагирует, если это будет со стороны сверстников его. Ну и, конечно, родителям нужно защитить ребенка тем, что сделать лимит на перевод денежных средств, не предоставлять коды, чтобы ребенку сложнее было попасться в эти ситуации, потому что, ну, говорить однозначно, что ребенок не попадется, здесь очень сложно, потому что психологически здесь все очень продумано, здесь у нас идет якорь стресса, такой тест на управляемость, то есть все поэтапно, очень хорошо разыгрывается. Нет единых сценариев, чтобы сказать, что...
12: Они всегда разные, вот, да, но, тем не менее, да, часто общение мошенников с детьми для мошенников увенчается успехом, а дети потом лечат свои травмы. Спасибо, Оксана. Оксана Артемова, юрист, была с нами на связи. Продолжим обсуждать эту тему. Действительно, с ребенком-то остается тревога, а, собственно, и последствия совершенного действия мошенники получают желаемого. И что здесь делать родителям, да, и почему дети настолько подвержены внушению, как преступникам удается наших с вами детей обмануть и выйти на наши финансы, да, с помощью подростков и с помощью детей, как пишут об этом в МВД.
11: Да, обсудим. Детский психолог, автор книг, эксперт по развитию эмоционального интеллекта, создатель Академии современных родителей Skillfolio Виктория Шиманская на связи. Виктория Александровна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, да, тема очень важная, очень актуальная. К сожалению, количество таких ситуаций растет, и вот как очень правильно коллега сказала, это вопрос именно таких, знаете, механизмов работы мозга. То есть это не то, что дети какие-то глупые попадают, или это какие-то неправильные семьи. Вот это надо сразу убрать. То есть действительно практически любой подросток может оказаться жертвой мошенничества. Там есть определенные схемы, надо сказать, что, да, и вначале идет такое исследование. И очень важный этап, когда с детьми через разные там, и в том числе знакомства, и через другие сайты знакомств, просто через мессенджеры, мини-группы общаются и дают, знаете, вначале устанавливается контакт, это простое поручение. А вот сфотографируй такой-то объект, что-то еще очень невинное. И на самом деле это очень важный этап проверки, после которого понятно, ага, ребенок, он следует. А вот потом начинается очень уже манипулятивный момент, когда подключается самое опасное звено схемы. Никому не говори, родители там посадят, ты уже все испортил, то есть ты же взрослый, ты справишься сам, и вот на этом состоянии срочности, собственно, идет основная манипуляция, после чего даже самые странные инструкции подросток, да иногда и взрослые люди готовы делать. Поэтому что делать родителям? Самое главное, вот эти все этапы проговорить, то есть как только, вот прям правило, причем его надо не проговаривать, а репетировать. Тебе кто-то говорит, сейчас, срочно, никому не говори, в этот момент, как бы тебе страшно ни было, ты кладешь трубку и звонишь или говоришь там любому из значимых взрослых, которые есть рядом. Потому что именно после вот этого момента и начинается основное, основное манипулятивное действие, во что уже там поведут ребенка, это и переводы финансовых схем, и, соответственно, и даже террористическая деятельность, то есть там, к сожалению, очень разные стадии. А за последний год вот у меня вот данные актуальные, тренд-детекторы, в 2.5 раза увеличилось вовлечение подростков, а с 2023 года в 4 раза. То есть, к сожалению, ситуация скажем так, ухудшается, но это не значит, что ничего не надо делать, наоборот, просто разговариваем об этом с детьми, тренируемся, и вот этот момент просто репетируем. Как только тебе что-то говорят, никому не говори, о, родители под опасностью, тут же вот отключаешься и звонишь нам. Коллеги?
12: Да, ну в таком контексте, знаете, создается впечатление и возникает желание вообще закрыть ребенку соцсети, как это сделали многие страны, собственно, сделать доступ к социальным сетям с 16 лет по паспорту. Вот вы как психолог, как это, к этой идее относитесь?
6: Ну, смотрите, к сожалению, любые запреты, они только рождают и обратную реакцию. То есть представьте, если мы бы ребенка не выпускали на улицу, да, вот там до 16 лет, и тут он такой красивый выходит, не зная правил дорожного движения, а может быть даже если и знал это по каким-то рассказам, а тут дороги, светофоры, развязки, это кажется, да, вот таким утрированием. Но на самом деле, если мы пытаемся просто закрывать глаза на те трудности, опасности этого мира, которые есть и в цифровом мире, и абсолютно в реальном, мы ребенка не подготовим. То есть задача, да, рассказывать, да, это есть, и это выбор ребенка. И более того, есть многие подростки, которые проходили через вот такую историю, когда именно начинали манипулировать, они останавливали этот процесс, и это было, как ни страшно звучит, знаете, некой такой прививкой взрослой жизни, и он думает, я справился, я сумел через это пройти. И он после этого с сложнейшими заданиями жизненными начинает действительно совершенно другом уровне справляться. К сожалению, не только в соцсетях, но и в реальной жизни опасности существуют. Оградить полностью от всех не получится. Нужно контакт с родителями объяснять, репетировать. Вот я серьезно говорю, вот прям прорабатывать. Как мы вот через дорогу учим ребенка переводить, да? Вот в голове родителям надо держать такую же схему. Сначала вместе, несколько раз, потом мы видим, как он сам это делает. И все, что бы ни происходило, мы уже знаем, ребенок к этому готов. Поэтому таким же образом мы готовим их к безопасности в социальных сетях. А для этого самим родителям нужно тоже грамотность цифровую развивать.
11: Ну, то есть изначально должен быть включен фокус недоверия, да, такой модус операнди. Мы не доверяем всем этим вещам, да, мы сомневаемся. Но в итоге, к сожалению, да, читаешь новости, происходит не всегда так, что критическое мышление включается у подростков. Им же ведь, ну, мягко говоря, трудно порой все это объяснять, это правда. Но... А что делать, когда семья стала вместе с подростком жертвами вот такой вот мошеннической схемы, когда нету ничего теперь на счетах? Что делать? Как сберечь вообще, ну, психику, во-первых, да, и критически взглянуть на ситуацию?
6: Значит, да, если уже что-то произошло, то есть первое правило все равно, мы, поступок неправильный, но это не означает, что ты какой-то... ты неправильный. Вот это вот умение разделить, это дико сложно, но это очень важно. То есть не стыд, не ты, да как ты мог, вот я даже не хочу более жесткие выражения, вот это все убираем. То есть да, это трудность, это жизненная ситуация.

0: работа именно такого травматического синдрома, вот это уже все-таки работа там со специалистом, но когда семья на стороне ребенка, нету обвинения, нету, что ты такой неправильный, поверьте, уже через это дети проходят, и семья тоже гораздо лучше. Поэтому, да, жизненные ситуации, но это не равно вся жизнь целиком. Вот
1: а родителям-то
0: образом это
1: как
0: очень
1: с
0: важно
1: этим справиться самим?
0: Ну, в первую очередь, я думаю, что наши слушатели все-таки на большую часть с этим не столкнулись. Поэтому вот сейчас, вот если мы хотим, да, не думать, что этого не существует, не думать, что это нас не коснется. У нас тут все правильно и все хорошо. Вот надо убрать. Да, может это быть в жизни? Может. Вот что сейчас для этого? Отдельная подушка безопасности, отдельные счета, отдельно своя финансовая грамотность, да, и такие моменты. Сейчас, прямо сегодня, вечером, проговорить это вместе с ребенком, рассказать, может, о каких-то своих трудностях, о своем опыте, когда тоже пытались мошенники развести, мне кажется,
1: да, предупрежден, значит, вооружен, столкнулся. К сожалению, времени не остается. Спасибо большое. Виктория Шиманская, детский психолог, автор книг и эксперт по развитию эмоционального интеллекта, создатель Академии современных родителей Skillfolio была с нами на связи.
2: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото, видео, архивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
3: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении, а нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
4: Сигналы точного времени.
1: Понедельник, 3 августа 2026 года, 9 часов 31 минута и 13 секунд. Это точное московское время. Наши координаты 8-925-222-99-92. Подключайтесь, пишите свои комментарии. Но сейчас мы поговорим об изменениях, которые коснулись нас буквально с 1 августа. И сейчас меняется правило рассрочки. С 1 августа Банк России сможет ограничивать работу сервисов рассрочки, либо применять к ним меры воздействия. Ряд экспертов говорят, что товары подорожают, потому что продавцы заложат данные риски в цену товара.
5: Ну да, сообщается, что после того, как нарушения будут обнаружены, регулятор в течение 90 рабочих дней, это 3 с лишним месяца, да, мы понимаем, почти 4, должен принять решение о том, какие меры воздействия будут применены. А предписание об устранении или же ограничение на ведение деятельности. Интересно, и довольно жестко, но, по крайней мере, есть срок в 90 рабочих дней, когда можно все привести в соответствие.
1: Ну, как раз-таки еще помимо вот этой инициативы, Банк России сможет исключать операторов сервисов рассрочки из собственного реестра и, собственно, будут определять основания и сроки прекращения деятельности таких компаний, а также процедуру их добровольного ухода с рынка. В большинстве случаев такие решения будут за Комитетом финансового надзора Центробанка. Но, с одной стороны, правильно, да, у нас очень много бывает случаев, когда под рассрочкой тебе толкают настоящий кредит, причем достаточно кабальный, с высокими процентными ставками, или с высокими страховками, или еще какие-то туда взносы требуют, помимо того, что ты должен. Называют это рассрочками. С другой стороны, у нас рассрочки сейчас на всех маркетплейсах существуют, и люди к ним привыкли, люди умеют ими пользоваться, в том числе грамотно умеют пользоваться, когда у тебя беспроцентно можно, например, полгода оплачивать пылесос, да, без ущерба бюджет.
5: Интересная рассрочка. Скажешь, где потом за эфиром это? Я просто, честно, тоже пробовал в качестве того, чтобы понимать, о чем речь. Да, вот на 4 платежа через равные промежутки, через 2 недели примерно, да, и тогда у тебя стоимость

0: купленного не меняется. А если ты вдруг хочешь раскидать это все на 6 месяцев, то тогда это уже становится полноценным потребкредитом с переплатой и всеми существующими атрибутами.
1: Ну, буквально с весны у нас ужесточились условия работы сервисов рассрочки, и теперь все рассрочки, все товары свыше 50 тысяч рублей должны проходить через бюро кредитных историй. То есть они обязательно ставят метку, что у тебя есть рассрочка. Даже если она беспроцентная, они обязаны запросить кредитную историю и, собственно, поставить там отметку.
0: Потому что это нагрузка на твой личный бюджет, на бюджет семьи. Как это все должно работать и что будет далее, да, с сервисом рассрочки? Спросим экономиста, автора телеграм-канала «Деньги и писец», директора по внешним коммуникациям компании «Нефт Ресерч» Дмитрия Прокофьева. Он с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, по-вашему, что изменится? Заложит цену товара данный риск или, наоборот, заботится о правах потребителей?
2: Ну, смотрите, глобально это, конечно, история по ограничению потребительского спроса. Это позиция финансового регулятора и наших финансовых властей, что, которые сейчас стараются взять под контроль потребление, ну, чтобы туда не уходили лишние ресурсы. Поэтому финансовый регулятор закрутил гайки на выдачу потребительских кредитов, понятно. А когда появился инструмент рассрочки, просто естественно, что товар, который вы покупаете в рассрочку, он может стоить дороже, а может быть и не стоит сильно дороже, просто потому что иначе вообще никаких продаж не будет. Да? Ну, хотя бы так мы что-то людям продаем, зарабатываем там свою маржу. А естественно, регуляторы и фискальная власть этого не хотят, и поэтому идется вот это ужесточение рассрочки. Больший контроль. В принципе, для крупных операторов этого сервиса для них принципиально ничего не меняется. Они уже давно аффилированы с банками, естественно, и, соответственно, знают у своих заемщиков.
0: Ой, что-то у нас со связью, Дмитрий.
2: Но, естественно, они в этом рост объема кредитования, разогрев потребительского спроса, ну, и так.
0: Давайте мы попробуем восстановить связь, Дмитрий. Я попрошу вас оставаться на прямой телефонной связи. Редактор сейчас восстановит наше соединение, чтобы было более стабильным и более качественным.
1: Ну, кстати, Центробанк реагирует на жалобы потребителей, и основанием для жалобы могут стать непрозрачные условия договора, и на что стоит обращать внимание. Ну, вообще, эксперты говорят, что особое внимание при подписании договора стоит обращать на скрытые комиссии, неочевидные штрафы, возможность одностороннего изменения условий, то есть вас могут даже не уведомить об этом.
0: Да, действительно, продолжаем разговор. Дмитрий Прокофьев вновь на связи. Дмитрий, давайте попробуем еще раз.
2: Здравствуйте, надеюсь, слышно уже хорошо.
0: Здравствуйте.
1: Идеально.
0: Еще раз. Идеально. Продолжайте.
2: Помните, у нас связь прервалась.
0: На самом интересном, как обычно.
1: Да, и опять что-то срывается.
0: Будем здороваться в третий раз, видимо.
1: Попробуем дозвониться еще. Какая-то проблема у нас с телефонной связью сегодня. Но по поводу обращать внимание, да, нужно смотреть на неполную информацию о реальной стоимости рассрочки. Вот это, наверное, ключевое в каждом и кредите, и в договоре, и в ипотеке, потому что полная стоимость кредита должна быть указана. Указана крупно, указана понятно. А все эти завуалированные формулировки, которые недоступны порой даже профессиональным юристам, это все показатель, что что-то здесь нехорошо. И, наверное, стоит отказаться от подписания такой бумаги.
0: Дмитрий, давайте поздороваемся еще раз.
2: Да.
0: Да. Здравствуйте.
2: Третий раз здороваемся, рад слышать.
0: Взаимно.
2: И готов еще раз что сказать.
0: А почему вот у нас так неожиданно рассрочка мутировала в полноценный потребкредит? Вот как это произошло так, что вот плавненько?
2: Она не мутировала в полноценный потребкредит, просто, знаете, как говорится, вода дырочку найдет. Как только у вас, если не дают кредит, у вас потребительский, да, а продавать вам надо людям что-то, то вы придумываете какие-то дополнительные инструменты, рассрочка — это один из них. Да? Конечно, это и потребительский кредит, и рассрочка. Это на уровне одно и то же. Это увеличение потребления. Вы покупаете товары, вы покупаете вещи, которые не купили бы, да, если бы этого инструмента не было. И с точки зрения финансового регулятора, это работает на рост цен, работает на инфляцию. У нас вот в идеале как бы такая модель, что сейчас не берите потребительские кредиты, меньше покупайте. Меньше покупайте, высвобождайте ресурсы для других приоритетных задач.
1: Да, но тем не менее жизнь-то идет, и люди, которые не идут за потребом, спокойно, конечно, мы хотим новый пылесос, хотим новый чайник, утюг обновить, не знаю, одежду купить себе. И на всех маркетплейсах сейчас есть эти сервисы рассрочки. Вот они относятся, собственно, к тем предметам, да, о которых говорит Центробанк. То есть все маркетплейсы теперь еще и банки. Вот, и они предоставляют рассрочку.
2: Но нет, то, что вы представляете рассрочку, не делает вас банком еще, да? Но вы заходите на то поле, которое Центральный банк считает необходимым регулировать. Здесь будете ли вы предоставлять рассрочку, будете ли вы вообще без процента кредитовать? Ну, не хотят сейчас знать, считают, что это любое ваше увеличение потребления, это давление на цены и увеличение и рост инфляции. Ну, поэтому давайте мы вам закрутим, так аккуратно прикрутим гайки, чтобы вы не покупали сейчас лишнего.
0: Угу. Ну да.
2: Для этого раньше были другие инструменты, у вас не изымают. Раньше вообще могли там принудительно конвертировать сбережения в облигации когда-то. Я не говорю, что сейчас это могут делать. Вот. Еще другие инструменты. Или был дефицит, как метод регулирования. Вот нету, а вот привезли 100 единиц, да, 100 колес там, или 100 чайников, а 100 человек и 101-му не хватило. Ну, вот это нормальная ситуация, когда у нас есть их ресурсы. Ну,
0: то есть, это такой тезис...
2: Где-то стараются, чтобы...
0: Тезис такой к осознанному потреблению, правильно я понимаю?
2: Нет, к осознанному потреблению это не имеет никакого отношения, просто не хватает сейчас ресурсов на потребительскую экономику. И стараются охладить потребительский спрос, который...
0: Ну, вот я к этому-то и веду, да. Осознанное потребление. В том числе и не покупать там 38-й чайник, как вы, в принципе, практически отметили.
2: Нет, это не то. Вот осознанного потребления это не имеет никакого отношения. Просто не хватает ресурсов на обеспечение потребительской экономики, вот ее пытаются так или иначе ограничить.
0: Понятно. Спасибо, Дмитрий, экономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец», директор по внешним коммуникациям компании «Neft Research» был с нами на связи.
1: Ну и понятно, что задача Центробанка, одна из задач Центробанка – сдержать инфляцию. Чем больше мы покупаем, тем выше инфляция в данном случае. Поэтому, может быть, ужесточение работы сервисов рассрочки связано еще и с этим.
0: Ну, безусловно, да. Потому что в любом случае мы понимаем, что сервисы рассрочки регулируются, они в поле зрения финансовых регуляторов.
1: И тот, ну и это хорошо.
0: Тот порог, по крайней мере, в 50 тысяч, это уже сигнал к кредитной истории, и бюро должны заносить подобного рода рассрочки именно в эту базу.
3: Совет дня. От чего и почему?
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Резкие температуры – серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы. Мороз и жара заставляют сосуды, давление и пульс перестраиваться буквально за минуты. Но механизмы у них противоположные. Холод сжимает сосуды и повышает сопротивление кровотоку, а жара расширяет сосуды и заставляет организм терять воду и электролиты. В обоих случаях сердцу приходится нелегко. Первая реакция организма на холод – сужение периферических сосудов. Тело снижает приток крови к коже, чтобы меньше терять тепло. Но когда сосуды сужаются, сердцу сложнее проталкивать кровь, и артериальное давление повышается. Поэтому холод особенно опасен для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца и нарушениями ритма. Холод опасен и для пациентов с атеросклерозом. Резкий выход на мороз или физическая нагрузка зимой могут увеличить потребность сердца в кислороде. Когда коронарные сосуды уже и так сужены атеросклерозом, риск сердечного приступа значительно выше. Жара действует иначе. Чтобы отдать лишнее тепло, организм расширяет сосуды кожи. Давление снижается, но сердцу приходится перекачивать больше крови к поверхности тела. Пульс учащается, и нагрузка на сердечную мышцу повышается. Поэтому в жару опасны недостаток жидкости, алкоголь, тяжелая физическая нагрузка и длительное пребывание на открытом солнце. Особенно уязвимы пожилые люди, пациенты с сердечной недостаточностью, гипертонией, диабетом и заболеваниями почек. И в жару, и в холод сердце работает в стрессовом режиме. Поэтому во время холодов важно избегать резких перепадов температуры и не начинать интенсивную нагрузку сразу после выхода на улицу. А в жару пить достаточно жидкости, избегать перегрева, переносить активность на утро или вечер и осторожно относиться к мочегонным препаратам, если они назначены врачом. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
5: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глазах. Ведь ни для кого не секрет, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием разных негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так как этого избежать? Почему наше зрение садится и что на это влияет? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина.
8: Здравствуйте. И перед тем, как мы начнем, давайте я назову наши реквизиты. ООО «Продекс» ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Действительно, сейчас в мире огромное количество людей поражены различными болезнями глаз. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более 2 миллиардов человек страдают нарушением зрения, причем по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было бы предотвратить или еще можно скорректировать. Сегодня эта программа будет полезна не только тем, у кого диагностированы серьезные глазные нарушения, но и у кого проблемы по близорукости, начальной катаракте, гиперметропии, просто кто ищет способы улучшения зрительных функций, а также для тех, у кого при повышенной работоспособности просто к вечеру устают глаза. И как вы вначале сказали, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже, и до недавнего времени это считалось нормой. Но оказывается, как выяснили ученые, глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Вы знали об этом? Возраст тут ни при чем. Невероятно, но болезни глаз, которые раньше считались пожилыми, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки и другие, часто на самом деле не связаны с возрастом. Все дело в кровообращении и питании клеток глаз. Когда оно нарушено, а питания клеток недостаточно, начинаются проблемы со зрением. Снижается острота, Появляются замутнения, черные точки перед глазами, ну и так далее. Понимаете, возраст тут совершенно ни при чем. Проблема не в этом.
7: То есть, получается, если наладить кровоснабжение, питание, появится шанс полностью или частично восстановить зрение и видеть отлично хоть в 90 лет.
8: Абсолютно верно.
7: Ну а что же предлагает современная медицина для возможного решения этих проблем?
8: Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз. «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессором, академиком Лазерной академии России, академиком Международной академии информатизации при ООН, автором научных работ, 4 патентов на изобретение, 2 монографий, лауреатом национальной премии имени Чижевского высшей награды Российской лазерной академии наук. Именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, которое я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Это прежде всего медицинское изделие. Аппарат уже успешно применяется в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции «Радугу прозрения» можно использовать и дома тоже. Прибор «Радуга прозрения» – это действенный способ, который может помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. И важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь согласитесь, лишиться зрения – это страшная потеря, как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 25 33. Я повторю, 8 800 777 25 33. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 25 33.
7: А почему прибор называется «Радуга прозрения»?
8: Все потому, что он воздействует на радужку глаз, причем сразу 3 световыми спектрами с разной длиной волны. Теперь разберем цвета, которые используются при излучении прибором. Синий цвет. Определенная часть диапазона синего цвета отвечает за правильное функционирование биоритма. В ходе лечения вы почувствуете, как стали легче засыпать вечером, а утром просыпаться бодрым. Кроме того, синий цвет играет важную роль в поддержании высокой остроты зрения в сумеречное время, а также в условиях плохой освещенности. Красное излучение. Красный цвет работает, производя биохимический эффект в клетках, который укрепляет митохондрии. Благодаря большому количеству энергии клетки начинают функционировать более эффективно, омолаживаться и восстанавливать повреждения. Повреждения, которые мешали вам видеть, могут восстановиться. Да что говорить, даже сам взгляд станет другим. Вы забудете, что уже давно на пенсии, вашим глазам снова не больше 30. Зеленое излучение. Японские ученые назвали его самым полезным для зрения цветом. Он помогает расслабить напряженные мышцы глаз, успокаивает, снимает спазмы, вызванные нервным перенапряжением. Передозировки этим светом не бывает. Особенно зеленый свет полезен при глаукоме, близорукости, болезнях сетчатки и зрительного нерва. Он улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в тканях глаза, состояние и тонус капилляров и сосудов, а также положительно влияет на состояние нервных волокон глаза. Шаг за шагом, делая процедуры, вы начнете потихоньку возвращать себе радость прозрения. И поверьте, это ощущение невозможно описать, его обязательно нужно прочувствовать лично. Панкову Олегу Павловичу удалось сделать более совершенным и точным алгоритм воздействия световых импульсов на глаз человека. Профессор написал книгу «Радуга прозрения», в которой раскрыл значение и влияние каждого цвета на глаза.
7: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и методе эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 700 777-25-33. 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Нина, вот вы сказали, что прибор «Радугу прозрения» может помочь при тяжелейших недугах глаз. Давайте, во-первых, их перечислим, а во-вторых, выясним, что происходит в организме при воздействии прибора и каким образом достигается такой результат.
8: Что отличает аппарат «Радуга прозрения» от других аппаратов? У него очень широкий спектр применения. И чаще всего «Радугу прозрения» используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Кроме перечисленных заболеваний, его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. И пользоваться им может вся семья, что очень удобно. Все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, если вооружены таким мощным оружием, как радуга прозрения. Почему? Потому что, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8-800-777-25-33. 8-800-777-25-33. Не стесняйтесь, звоните, задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
7: Действительно, список заболеваний, с которыми может справиться аппарат, впечатляет. А сколько времени требуется для процедуры и справится ли человек пожилой?
8: Когда я говорю, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Конечно, и тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты, и результат не заставит себя ждать. Благодаря правильно подобранным по цвету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. И все это за 3 минуты. Представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Радуга прозрения». 8-800-777-25-33. 8-800-777-25-33.
7: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Последний вопрос. Что еще может влиять на проблемы с глазами?
8: Есть болезни, на первый взгляд, не связанные с глазами, которые, тем не менее, могут привести к слепоте, если вовремя не начать профилактику заболеваний глаз. И первым в списке, как вы думаете, что? Диабет. Возможно, вы не знали, но при диабете нарушается прочность сосудов организма и происходит кровоизлияние. Также возможны отеки роговой оболочки даже от слоя сетчатки, что приводит к слепоте. Гипертония тоже негативно влияет на сосуды глазного дна. Для этой болезни также характерно снижение остроты зрения, а в некоторых случаях цветовосприятие. Заболевания глаз могут возникать и на фоне общих заболеваний организма. И потом, для того, чтобы спасти зрение, врачи делают все возможное. Но зачем же запускать, когда есть такой замечательный аппарат для лечения профилактики заболевания глаз? Радуга прозрения. Дома, в привычной обстановке, всего за 3 минуты у вас появится шанс избавиться от множества проблем со зрением. Давайте их еще раз повторим. Аппарат «Радуга прозрения» применяется для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия. Также его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, для снятия напряжения и усталости глаз.
7: Что ж, Нина Солнцева поделилась сегодня с нами вот этой важной и полезной информацией. Спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. Посоветуйте доктор. Радио России «Орел». Реклама.
9: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
10: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видна одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация. Телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
3: «21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: покушение на высокопоставленного офицера Минобороны в Пятигорске предотвратили силовики. МВД России напоминает о вреде коротких видеороликов в соцсетях. И десятки тысяч жителей Владивостока остаются без света из-за коммунальной аварии. Подробности далее. Подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки уничтожили 23 пункта управления БПЛА, 166 беспилотников самолетного типа и 66 тяжелых коптеров, а также квадроциклы, микроавтобусы и роботизированные платформы ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
12: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Степовое и Кияница Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных мотопехотных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Пионер, Липцы, Василевка, Большие Проходы, Прудянка и Зеленый Гай Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 240 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 18 автомобилей, САУ «КРА» польского производства, 2 САУ «Богданы», САУ «Гвоздика», артиллерийское орудие «Богдана-Б» и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 23 пункта управления БПЛА, 166 БПЛА самолетного типа, 66 тяжелых боевых дронов Р-18, 3 квадроцикла, 2 микроавтобуса и 10 НРТК противника.
11: В свою очередь, военнослужащие восточной группировки войск за сутки уничтожили 52 беспилотника самолетного типа, реактивную систему залпового огня, а также 38 пунктов управления БПЛА противника. Об этом сообщили в Минобороны. Убийство высокопоставленного офицера Минобороны в Пятигорске предотвратили силовики. Теракт планировал совершить уроженец Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. 25-летний мужчина действовал по указанию куратора, который в этот момент находился в Сирии. Ему приказали собрать взрывчатку и дистанционно подорвать у входа в здание прокуратуры Пятигорска. После выполнения задания преступник планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации. Задержанный дает признательные показания, следователи выясняют все обстоятельства и причины частных к покушению. Власти принимают меры для обеспечения безопасности судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Для координации судов создан оперативный штаб при Минобороны и Минтранса. Об этом сообщило транспортное ведомство. На фоне участившихся атак беспилотников на грузовые корабли ведомство приняли решение разработать альтернативную логистику и перенаправить грузопоток на другие виды транспорта. Развитие дорожной инфраструктуры и инженерных сооружений Республики Алтай обсудили Михаил Мишустин и глава региона Андрей Турчак. По словам губернатора, благодаря федеральной поддержке удалось отремонтировать более 400 километров республиканских дорог.
13: Михаил Иванович, вы уже отметили важность развития транспортной инфраструктуры. В этой части нам действительно удалось многое сделать. За последние годы мы нормативное состояние привели 315 километров дорог. В этом году ремонтируем еще 68 километров. И что важно для нашей республики, 5 мостов. Буквально 3 июля Республика Алтай отмечала 35-ю годовщину со дня своего основания и 270-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав российского государства. К этой праздничной дате мы сдали долгожданный Платовский мост через реку Катунь. Это долгострой, который начинали строить еще 16 лет назад. И благодаря вашему прямому поручению нам удалось при поддержке Минтранса, Росавтодора сдвинуть сроки на год раньше. Этот очень важный объект и для Республики Алтай, и для Алтайского края СД. Безусловно, важнейшим для нас проектом является реконструкция знаменитого Чуйского тракта, которая также была поддержана вашим решением. В этом году у нас уже стартовали масштабные работы на 18-километровом участке в Майминском районе. После их завершения в 2028 году дорога расширится до 4 полос, будут построены новые развязки и многофункциональные зоны для обслуживания большого туристического потока, который в республику растет.
11: Добавлю, Мишустин прибыл в Республику Алтай в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. МВД России напоминает о вреде коротких видеороликов в соцсетях. Просмотр видео в формате Reels увеличивает риск развития деструктивного поведения у подростков. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве. По мнению экспертов, подростки не всегда способны критически оценивать подобную информацию, что увеличивает риск развития у них агрессивного поведения. В МВД напомнили о предпринятых мерах защиты молодежи в ряде стран. К примеру, генпрокуроры американских штатов Калифорния, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси предъявили запрещенной в России компании Meta иски на общую сумму около полутора миллионов долларов. Более 30 тысяч жителей Владивостока остаются без света из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает прокуратура Приморья. Электричества нет в многоквартирных домах сразу в нескольких районах приморской столицы. О причинах поломки и сроках восстановления сети не уточняется. По данному факту прокуратура проводит проверку. В августе впервые выплаты по больничным листам начнут получать самозанятые, те, кто в начале года стал участником программы добровольного страхования и платил взносы в социальный фонд. Об этом сообщается на сенаторском ресурсе «Вместе РФ». Размер выплаты можно выбрать из двух вариантов. 35 тысяч рублей за 30 дней больничного при ежемесячном взносе 1344 рубля или 50 тысяч при взносе почти 2000 рублей. Вступить в программу можно в любое время, но первые выплаты придут не раньше, чем через полгода. Член комитета по социальной политике Светлана Кириллова сообщила, что в перспективе рассматривается вариант скидки для тех, кто за год ни разу не болел. Взносы могут снизить на 30% без уменьшения страховой суммы. Жара в Европе угрожает глобальной экономике. В Сербии в ближайшее время прекратится судоходство по Дунаю. Под угрозой оказалось снабжение НПЗ, а также выработка электроэнергии на ГЭС. Президент страны Александр Вучич заявил о срочном созыве кризисного штаба. По его словам, ситуацию осложняют котировки на мировых рынках и дефицит дизельного топлива в регионе. Из-за экстремальной жары уровень главной реки Центральной и Восточной Европы близок к отметкам, которых он не достигал более 100 лет. Из-за обмеления воды в реке венгерские власти впервые решили остановить АЭС «Пакш». Напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
14: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хет-трик Максима Глушенкова принес «Зениту» победу над Оренбургом 3-0 во втором туре российской футбольной премьер-лиги. Краснодар был сильнее «Факела» 3-2. В составе «Южан» дублем отметился Никита Кривцов. Еще один гол на счету «Жубала». У воронежцев точные удары нанесли Максим Турищев и Алексей Сутармин. «Ахмат» потерпел поражение от «Спартака» 1-2. У грозненцев мяч забил Эгош Касентура с пенальти, а у москвичей отличились Кристофер Ву и Эсекиэль Барка. В турнирной таблице российской футбольной премьер-лиги после двух туров лидируют 4 команды. «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Махачкалинская Динамо» набрали по 6 очков. Переход нападающего футбольного «Рубина» Мерлинда Даку в «Спартак» близок к завершению. По данным албанских СМИ, стороны полностью согласовали условия сделки. Сумма трансфера 11 миллионов евро, а зарплата Даку в московском клубе составит около 4 миллионов евро. Даниил Медведев поднялся с 7 на 6 место в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Андрей Рублев потерял 2 позиции и теперь располагается на 16 строчке. А Карен Хачанов опустился сразу на 13 мест. Он теперь 39. Кристина Лютова стала победительницей теннисного турнира в Мемфисе. В финале россиянка в 3 сетах взяла верх над представительницей Чехии Дарьей Видмановой. Для Лютовой эти соревнования стали дебютными на уровне женской теннисной ассоциации. Никита Кучеров возглавил рейтинг крайних нападающих Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков по версии НХЛ. На 3-м месте этого списка еще один россиянин Кирилл Капризов, а Артемий Панарин занял 12-ю позицию. Это были новости спорта.
15: Погода.
11: В Петропавловске-Камчатском сегодня 22-24 градуса, в Магадане 16-18, в Тюмени 26-28, в Омске 24-26, временами пройдут дожди, в Архангельске 17-19 градусов, в Калининграде 22-24, в Самаре 28-30, в Ростове-на-Дону 31-33, в Нальчике 28-30, такая же температура сегодня и в Севастополе. В Санкт-Петербурге местами пройдет кратковременный дождь, температура составит 20-22 градуса. В Москве без осадков и 24-26. Сейчас в столице 22 градуса, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.
1: Программа, которая так и называется, «Настоящая историческая», в эфире Радио России. Мы будем говорить о борьбе самбо, будем говорить об этом замечательном виде спорта. И я с удовольствием представляю Дмитрия Викторовича Трошкина, главного тренера сборной команды России, заслуженного тренера России. Дмитрий Викторович, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ведь, по-моему, в 21-м году самбо наконец-то стало олимпийским видом.
2: Совершенно верно, да. На сессии МОК на Олимпийских играх в Токио было принято решение, что нас включили в Олимпийскую хартию нашего вида спорта.
1: Ну вот почему такая долгая дорога в дюнах-то? Ведь сколько существует самбо, когда проводились первые чемпионаты международные? Вот только сейчас.
2: Такой вопрос, будем так говорить, непростой. Есть определенные протоколы, алгоритмы действий в мировом спорте, в национальных, в Международном олимпийском комитете. Поэтому все это выдерживалось, и мы шли определенным путем, наверное, благодаря такой команде, которая сейчас существует уже десяток лет. И этот путь надо было пройти, чтобы все-таки дойти уже непосредственно до сессии МОК, на которой обсуждался вопрос о включении.
1: Ну, стратегия в самбо, да и в любом виде борьбы, наверное, имеет решающее значение, поэтому решение правильное, мудрое,
2: стратегия, и дальновидное. Да, борца-самбиста, да, то есть она сыграла роль свою.
1: А вот вы упомянули, что в Токио принималось решение, ведь у самбо с дзюдо есть такие исторические точки соприкосновения. Вот немножко об этом расскажите.
2: Ну, мы родственные виды спорта. Изначально один из основоположников, назовем так, нашего вида спорта, Василий Ощепков, первый из россиян, который учился в японском институте Кадокан, институте дзюдо, у самого основателя дзюдо Дзигора Кана, получил высокий дан, первый из наших соотечественников. Когда он приехал в Россию, он начал двигаться от Владивостока к Москве, жил и в Сибири, преподавал. Это было время тяжелой гражданской войны, много непонимания было, белые, красные.
1: Потом там вот все-таки он, наверное, прекрасно говорил по-японски, вот эта связь с японской культурой, да, она была не очень понятна.
2: Совершенно верно, вот. То есть он где-то там видоизменял и так далее, и так далее, вот. А с другой стороны шел другой наш соотечественник, основоположник Виктор Спиридонов, который прошел жорло Первой мировой войны, и у него была там более...
1: Прикладная такая система.
2: Прикладность, да? Наверное, система прикладная. Там рукопашного боя, ближе к этому с оружием, с холодным оружием. И когда они уже в Москве состыковались, началась такая хорошая, здоровая конкуренция. Благодаря тому, что вот этот был симбиоз такой, поиск нового, интересного, так получился самбо и родилось в системе НКВД, потому что нашей молодой стране было необходимо именно приемы в ближнем бою. И вот благодаря нашим основоположникам самбо как бы и родилось. Сначала назывался сам, потом самос, потом уже пришло название самбо, самозащита без оружия. И в 1938 году, 16 ноября, вот уже вышел приказ спорткомитета о создании борьбы вольного стиля, она сначала называлась.
1: Я Щепков и Спиридонов, я уверен, что многие наши слушатели эти фамилии впервые слышат, потому что, ну, слух у Харлампиев за счет кино, может быть, за счет вот такой вот...
2: Да, хороший такой момент. Действительно, это так. Но когда я еще был мальчиком, начинал бороться, выступать, у меня тоже на слуху имя было именно Харлампиев.
1: Был фильм с Ростоцким.
2: С Ростоцким, который повлиял на многих наших сверстников, которые там толпами ходили, записывались в секции самбо, было архипопулярное. В то время, кроме Харлампиева, в принципе-то и никто и не знал фамилии ни Ощепкова, ни Спиридонова, потому что так было удобно, будем так говорить, я не знаю, партийной линии можно или как там сказать. То есть есть основатель, нету кривотолков, тихо, спокойно.
1: Система хранится в секрете.
2: Да, и все как бы движется. Конечно, об Анатолии Харлампиеве можно только хорошее сказать. Это действительно был уникальный человек, который от своих учителей взял самое лучшее.
1: Он был учеником,
2: он,
1: да?
2: Он ученик, Ощепкова. Безусловно, он ученик Ощепкова. И в те годы, когда еще не говорили об основателе, было смешно, что основатель младше
1: да.
2: своих...
1: Парадокс.
2: Да, парадокс. Но этого особо никто не вникал и не знал. И наш знаменитый Харлампиевский турнир, который проводится, по-моему, уже более 30 лет, он был сначала первые два года всесоюзный, а потом он стал международный. Потом он перерос в Кубок мира и в Суперкубок мира. То есть это один из самых таких значимых турниров после чемпионата мира и Европы. И мы его буквально вот несколько лет назад переименовали Кубок основоположников. То есть мы как бы такую историческую справедливость для того поколения нового, которое подрастает, чтобы они уже росли с новым мировоззрением. И в Лужниках мы открыли памятник основоположникам, мы его так и назвали, памятник основоположникам. И там фигура двух самбистов, которые делают бросок, и рядом фигуры трех человек: Арлампиева, Ощепкова и Спиридонова. Колоссальный памятник Салавата Щербакова находится между Малой ареной и Дворцом спорта Лужники на Аллее Славы. Автор сам занимался самбо, он это чувствует, знает, понимает, он брал за основу много наших великих спортсменов, это таких, как и Виталий Яковлевич Кузнецов, наш заслуженный мастер спорта и по самбо, и по дзюдо, и еще там много-много наших знаменитых личностей.
1: Я вспомнил, что когда едешь мимо в ГИКа, там тоже есть три бронзовые статуи: Тарковский, Шукшин и, по-моему, Герасимов. Очень хорошо, что и в Лужниках.
2: Вы знаете, мы
1: есть
2: и в Лужниках есть, и сейчас очень много городов, где оставили свой след эти великие люди, очень много бюстов, памятников. Вот, допустим, есть база «Югспорт» такая в Сочи, это база сборных команд России по разным видам спорта, в том числе и мы готовимся летом на этой базе по общей физической подготовке, и там тоже около входа в гостиничный комплекс стоят три статуи, ну, тоже очень приятно. И на родине Щепкова, на Сахалине, был открыт мемориальный комплекс, посвященный Ощепкову. То есть это вообще место, где он родился. Очень символично это было. Поэтому память наших отцов-основателей сохраняется. И таким методом, я думаю, для молодежи это очень необходимо знать своих учителей.
1: То, что вы рассказываете, оно как бы косвенно свидетельствует о том, что самбистов много среди нас. То есть люди, которые занимались этим видом, которые в активной жизни сейчас, которые принимают решения, которые занимаются в том числе и спортом. И вот я бы хотел немножко вспомнить, был такой популяризатор самбо и тренер Давид Рудман. Это самбо-70, конечно, школа, да?
2: Конечно.
1: Вот, как раз вот когда это была сумасшедшая популярность. 70-е годы, да.
2: Как раз он и на теплом стане в простой школе открыл зал. И так и назвал «Самбо-70».
1: По году основания, да?
2: По году основания, да. И потом уже эта школа выросла из штанишек школы простой, да, она стала центром образования. То есть бренд «Самбо-70» настолько прилипает ко всем видам спорта, даже наши фигуристки, знаменитые Медведева, Загитова, они же все выходцы из «Самбо-70». И всегда, когда они приезжали с чемпионатов мира, их встречала толпа учащихся с флагами «Самбо-70», России «Самбо-70». И вот сейчас, когда сборная команда России прилетает с чемпионатов мира и Европы, ну, практически всегда в составе сборной есть воспитанники «Самбо-70». Очень приятно, что эта школа, ну, такая активная, с большим патриотическим потенциалом, с движением, с патриотическим. И большая заслуга в этом, конечно, и Давида Львовича Рудмана, который этот посыл дал. Потом пришел его последователь, его воспитанник Ренат Алайшев, который очень долгие годы возглавлял эту школу, добился того, чтобы из этой школы построили вообще комплекс новый. В 2013 году его открыли, приезжал наш президент Владимир Владимирович Путин. Я был на этом открытии. В зале было там более 2000 детей. Были сказаны хорошие слова. Затем он прошел по всем залам, посмотрел. У нас была тренировка сборной команды страны. Он тоже посетил ее, посмотрел, расспросил, как, какие планы. То есть он в курсе всех событий, которые происходят в нашем виде спорта. Даже вспоминая, перед этим была совместная тренировка с ним. Меня поразило то, что, слушай, я вот слышал, что у вас там правила немножко изменились. Вот этот бросок сейчас как оценится? Берет и делает зацеп изнутри. Я говорю, говорю, 2 балла, ну да, хорошо, а вот раньше вот так вот было. Ну, то есть, при его загрузке он даже знает вот эти нюансы, такие мелочи, казалось бы, там, какие оценки сейчас в нашем виде спорта. Вот, поэтому последователи наших отцов-основателей, такие как Давид Рудман, и сейчас кто дальше двигает наш вид спорта, просто фанатично преданные люди. Вот хотелось бы, конечно, отметить и последователя наших отцов-основателей Евгения Михайловича Чумакова, который тоже ученик отцов-основателей. Он вел секцию, и в этой секции выросло, по-моему, более 35 чемпионов СССР, мира, Европы и так далее. То есть вся элита нашей страны, он как бы являлся, ну, основоположником. И плюс он еще как научный деятель заложил основу методики самбо, выпустил массу учебников, пособий, которые до сих пор остаются непререкаемыми авторитетами. Я всегда с удовольствием заглядываю в них, смотрю. То есть это основа основ, будем так говорить. Мы учимся по его учебникам.
1: Ну, вообще, вот вы рассказываете, и У меня вопрос такой. Японцы интересуются методикой, потому что вот эта вот преемственность, да, есть учитель, есть ученики, есть эта связь, есть жизненный путь. Японцы как
2: самбо изучают? Японцы очень, да, самбо изучают, всегда привозят команды на чемпионаты мира. Когда только первые соревнования международные по самбо начали у нас в стране
1: это
2: проходить,
1: же 60 это
2: 60, да, там сначала были матчевые встречи, 68-й, 69-й, там 70-е годы. Первый чемпионат Европы прошел в 72-м году в Риге, до этого были матчевые встречи, и всего было несколько стран, и в том числе была Япония, вот, потому что действительно это вид спорта, корни-то одни у нас, и если будем так говорить, раньше правила были практически идентичные, только название у них японское, у нас русское, оценки у нас там баллы, у них юки-коки там.
1: Кстати, официальный язык судейства самбо русский?
2: Русский. Потому что и у нас, японский. Да, японский, а у нас официальный язык в виде спорта русский, то есть и мы являемся пропагандистами нашего русского языка вообще за границей. И я скажу откровенно, многие международные федерации, среди которых Франция, Германия и так далее, хорошо выучили русский язык. У нас француженка, которая является там послом самбо, чемпионка мира самая, она уже вот очень хорошо говорит по-русски, потому что вот у нас вот признан официальный язык русский. Да, но я как бы про дзюдо мы начали говорить, и да, и японцы, в принципе, очень активно тогда развивались именно по самбо, не то, что там дзюдоист одел куртку, да, и начал бороться по самбо, и такое было, но сейчас вот такая тенденция, президент Федерации дзюдо Асаи, он сам русскоговорящий, кстати, между прочим, и жена у него русская, он воспитывает с нуля.
1: Именно в традиции
2: именно
1: самбо.
2: Именно в традиции самбо, да, вот это то, что удивительно. Казалось бы, в Японии, у нас и был чемпионат мира, кстати, в Японии в 2014 году, и так очень вызвал большой интерес у японцев.
1: Ну вот такие серьезные конкуренты, вы как тренер сборной, кого можете определить для нас?
2: Я не буду говорить, соответственно, о странах СНГ, потому что, это наша вся школа Советского Союза, мы все выходцы из одной семьи, но мы и являемся одной семьей, безусловно, и не только СНГ, а вообще мировой семьей самбо. Это вот наша такая отличительная особенность нашего вида спорта. Немножечко утратили позиции Литва и Эстония. Латыши еще выступают, есть у них призеры. А вот эстонцы и литовцы так утратили свои позиции. Все остальные страны СНГ, они как бы держат марку на уровне, они являются конкурентными как бы для нас. Но хотелось отметить те страны, которые, назовем их дальние зарубежья, да, которые сейчас оказывают нам конкуренцию и медали, и забирают медали, в том числе золотые. Это французы. По женщинам это голландцы, причем чистые самбисты. Девочки, у них есть чемпионки Европы, чемпионки мира, призерки. Очень сильная команда голландцев. Не скажу о мужчинах, да, а вот у девочек так. Венесуэла. Наверное, за счет того, что в 70-е годы наши тренера там работали, наш знаменитый тренер с Красноярска, тренер сборной России, потом был Альберт Астахов, он зародил там самбо, и мы часто туда ездили, там проходил Кубок мира несколько лет подряд, у них 22 провинции, и в каждой провинции есть своя федерация, то есть такая же система, как у нас, конкуренция сумасшедшая. У них есть также у девочек чемпионки мира, у мужчин есть призеры мира, и хотелось отметить, сборная Камеруна, это вообще нечто, это бомба вообще, просто бомбы. Один стал двукратным чемпионом мира, другой был чемпионом мира, сейчас стал серебряным еще. То есть,
1: такая история была, помню, с футболом в 90-м.
2: Да, уникальные. Вы знаете, мы сами не можем разобраться. Наши специалисты, безусловно, там работали. Но не сказать так, что, допустим, кто-то приехал на 2 года, так вот, основатель. Нет, у нас приезжали там месяц-два, там другой тренер приезжал, сменял. То есть это такие недолгие были сборы, там мастер-класс. И они как-то схватывают все на лету, то ли у них там физиологические такие особенности, у них болевой барьер немножко пониженный. Мы боролись на чемпионате мира. Наш чемпион мира Антон Коновалов из Владимира, он очень хорошо делает болевые на ноги. Это вообще как бы отличительная особенность, россиян, Советского Союза школы, это школа партера. Вот, и он очень хорошо делает там ущемление ахиллового сухожилия, да, и я просто смотрю, я сижу рядом, там секундирую, он на меня тоже смотрит вытаращенными глазами, и я тоже понимаю то, что у него там трещит, я слышу просто треск связок там, а он лежит и хоть бы что. И у нас там по правилам соревнований болевой можно делать в течение минуты. То есть, если за минуту партнер не сдался, да, минута прошла, и судья поднимает всех в стойку. И вот прошла минута, я слышу треск связок. Судья свистнул, думаю, он не встанет просто. Он встает, как ни в чем не бывало, и идет дальше в бой. То есть, у них болевой барьер просто какой-то там необычайно пониженный.
1: Тема женского самбо, потому что выступает женская команда, как я не говорю, как набирается сборная, это, в общем, более-менее непонятно. А вот как девочки приходят в самбо?
2: Ну, вы знаете, честно говоря, я сначала тоже как-то наблюдал, думал, что как-то из каких-то других видов спорта приходят. Ну, да, и такое, конечно, было. Подготовленные девочки приходили там из других видов спорта. Ну, где-то что-то, может быть, не получалось. Или, ну, как обычно,
1: ну, да,
2: все же в поиске. Я сам занимался и гимнастикой, и плаванием, и футболом. Потом как-то вот так вот судьба у меня сложилась. Маме посоветовали, там, вот там тренер, пусть пойдет попробует. Там. Хотя отец там возражал. Да он там дохлый, он там его там переломают, всего там скрутят. Ну, казалось, там парадокс. Также и другие, в принципе, пробуют себя в одном, в другом, в третьем. Поэтому я сейчас смотрю, у нас девчонки тоже приходят практически с нуля в секцию, занимаются очень популярно.
1: А это с какого возраста берут девочек?
2: Ну, вы знаете, у нас по стандартам и мальчиков, и девочек есть там стандарты определенные, там, с 8 лет. Если раньше, допустим, при Советском Союзе обычно там в среднем там в 10-11 лет начинали, ну, более поздно, то сейчас тенденция на омоложение. Почему? Потому что много разных единоборств, в том числе там тех же восточных единоборств, да, карате, там много всяких версий, айкидо и так далее, и так далее. И там стараются затащить ребенка как можно раньше, там, из 4 лет, там, и из 5. Хотя физиологически это вот, как я сказал, при Союзе было уже все отлажено, все опробовано, и почему так...
1: Была научная методика,
2: научная методика совершенно подтверждена, да, и возраст был там примерно плюс-минус 10-11 лет, хотя там были уникальные у нас, там, Виталий Яковлевич Кузнецов, о котором я упоминал, он вообще в армии начал заниматься только, и потом стал призером Олимпиады, чемпионом мира по самбо неоднократно. Возраст, ну, в среднем, я даже вот по своей сборной сужу, кто в 8 пришел, кто в 10. То есть таких вот ранних, там, 6-5 таких нету. Еще голова не созрела. Не то, что тело. Чтобы специализироваться, должен мозг работать для этого. Почему я вот иногда на сборах смотрю, разбегаются, прыгают акробаты. Он толкается, на коня прыгает и делает там сальто. Такие сумасшедшие. И причем мы смотрим, это вообще дети такие. Как они не боятся, они там какие-то дестерные там крутят. Да. А тренер говорит, а это специфика. Говорит, просто позже, говорит, ему покажешь. Он у виска покрутит. Говорит, я говорю, что сумасшедшие такие. То есть он пока не понимает страха, и они вот эту специфику нарабатывают. А у нас наоборот получается, ты должен созреть, чтобы это самое включиться в правильный процесс.
1: Но все-таки вот специфические особенности вида, тяжелые тренировки, вот болевой порог вы упомянули, огромное количество таких приемов, девчонки как преодолевают это? Ну, с мальчиками более-менее понятно, дух соперничества.
2: Да, я бы, знаете, не сказал бы, что они так, они такие же терпеливые, как и мальчики. Вот. Нужен просто ключик, подход каждый, это все зависит от тренера. Оно же изначально, как мы говорили, если мы истории нашего вида спорта коснулись, что изначально-то и была интересна прикладность вида спорта, да, что именно ближний бой с соперником подручными средствами, а подручные средства иногда их и не было, им надо, значит, было ударом или правильно перевести соперника в партер, конвоировать его, там, скрутить, связать там, и так далее, и так далее. Оттуда-то как бы и пошло боевое самбо. В 38 году вышла борьба вольного стиля, потом самос и самбо, не было боевого самбо, и оно у нас где-то появилось, скажу, примерно в 2000 году решили попробовать эту новую дисциплину, как вообще народ пойдет, не пойдет, ну, просто еще не понимали даже. Даже по судейству эволюция шла, там сначала там оценивали удары, оценивать, не оценивать. Ну, то есть, как бы искали свой путь. И вот за это время боевое самбо набрало огромную популярность. И, в принципе, я считаю, оптимизировались правила соревнований, есть какая-то определенная объективность, и есть уже определенная форма спортивная, в которой выступают ребята, это шлем, перчатки легкие с прорезями для пальцев и накладки на ноги.
1: На переднюю поверхность.
2: На переднюю, да, поверхность, чтобы косточки при ударах не отбивались. И, в принципе, даже хочется отметить то, что многие наши ребята, которые боролись по спортивному самбо, переходили на боевое, потому что борцовская техника вся та же, просто добавляется ударная техника, да, руками и ногами, а в партере там добавляется удушающее, а все остальное, все одинаково, это самбо. Потом практика показала, что гораздо легче самбисту научиться ударной технике, нежели боксеру, тому же боксеру, да, научиться бороться.

0: и так далее. Ребята зарабатывают. Но получается нелогично. И мы решили создать лигу боевого самбо, чтобы к нам также шли по нашим правилам, по правилам боевого самбо выступать. Но для этого, естественно, нужны финансы, ну и такой административно серьезный ресурс. И, в принципе, мы его нашли в лице Ротенберга Аркадия Романовича. Он сам тренер, прекрасно всю эту специфику понимает, сам самбист. И когда с ним проговорили, он говорит, да, действительно, ну, это неправильно, то, что мы растим людей, и они все разбегаются. Ну и создали эту лигу. Презентация этой лиги была в Сочи еще до пандемии. Наш президент присутствовал, открыл эту лигу, сказал добрые слова, посмотрел. Но, к сожалению, получилось так, что после этого сразу началась пандемия, у нас нарушился процесс, у нас был план, мы уже на год рэперные точки расставили, где будут эти бои, мы даже хотели одни соревнования делать на корабле. Мы вышли тогда с инициативы, даже, по-моему, Владимир Владимирович там по телевизору сказал, вот, говорит, Федерация самбо вышла ко мне с инициативы, он попросил у Шойгу, чтобы тот дал добро организовать там в Севастополе бой на нашем флагмане.
1: Ну, безусловно, работа Федерации, работа в сборной – это огромная нагрузка, поэтому я хочу вам сказать спасибо, что вы нашли время в своем плотном графике и поговорили с нашими слушателями. Беседа, по-моему, была интересная. По крайней мере, самбо приоткрылось совершенно новой стороны нашим слушателям. И я думаю, что это будет иметь тоже какие-то свои позитивные последствия. Придут новые спортсмены, придут новые надежды, и они обязательно реализуются. Спасибо.
0: Спасибо большое, да, я тоже очень рад, что меня пригласили. Какой бы график плотный ни был, это и есть наша работа, наша задача пропагандировать наш вид спорта, потому что действительно он наш родной, российский вид спорта. Этим видом спорта мы воспитываем патриотизм, он сейчас особенно нам необходим в том молодом поколении, которым мы растим. И через самбо дети должны знать свою историю, развитие своего вида спорта, какие корни у него, но и постоять не только за себя, за свою семью, за свою родину, это самое главное.
1: Дмитрий Викторович Трошкин, главный тренер сборной России по самбо.
2: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Когда тебя хвалят, делай две вещи. Первое. Запомни, за что тебя хвалят, и старайся стать таковым. А во-вторых, никогда не старайся людей разубедить, потому что чем больше будешь разубеждать, тем больше люди будут видеть в тебе смирение, которого в тебе вовсе нет. Эта замечательная в своем остроумии и психологической точности фраза принадлежала ветерану французского сопротивления, врачу, хирургу, православному архиерею, митрополиту Антонию Суржскому. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона, как всегда, Сергей Брюн. И сегодня мы с вами поговорим об одном из самых замечательных архиереев нашего времени. Об Антонии Блуме, о митрополите Антонии Суржском. Родился будущий архиерей, тогда Андрей Борисович Блум, 19 июня, 6 по старому стилю, 1914 года, в семье российского дипломата шотландского происхождения Бориса Блума. Его матерью была Ксения Скрябина, сестра великого композитора Александра Скрябина. Детство будущего архиерея прошло в Персии, Тегеране, где его отец служил консулом в русской дипломатической миссии. Там, в персидских долинах, семья встретила известие в начале о февральской, а затем и октябрьской революции. Из Персии, лишенная государства, семья российского консула Бориса Блума перебралась в Европу, приняв тяжкий крест эмиграции. В 14 лет Андрей Блум прочел Евангелие и всецело решил посвятить свою жизнь Богу. Важно помнить, что жизнь и служение митрополита Антония Суржского проходили в условиях, когда православные общины русской эмиграции находились в условиях разделения. С 20-х годов русские епархии и общины, оказавшиеся за пределами Советской России, объединялись в различные юрисдикции. Значительная часть общин, объединенная митрополитом Киевским и Галицким Антонием Храповицким, соединилась в Русскую Православную Церковь за границей или Русскую Зарубежную Церковь, включившую в свои ряды наиболее консервативных клириков и самых непримиримых противников советской власти. Однако, недовольные ультрамонархическими настроениями и охранительством Русской Зарубежной Церкви, или карловчан, как их называли противники, русские общины избрали для себя другой путь. Значительная часть этих общин, в частности, во Франции и в Западной Европе, осознавая невозможность подчиниться ни священноначалию Советской России, ни зарубежникам, перешли вместе со своим архиереем, митрополитом Евлогием Георгиевским, на правах особого экзархата под домофор Константинопольского патриарха. Близкая по духу этим евлогианцам русская североамериканская митрополия стала де-факто вести автокефальное, независимое существование вплоть до своего признания в качестве автокефальной православной церкви Америки со стороны Московского патриархата в 70-м году. Однако небольшая часть мигрантских общин и прихожан сохранила верность Московскому патриархату, вопреки всему. И именно к их числу всю жизнь принадлежал будущий митрополит Антоний Суржский. Парижское детство и отрочество будущий владыка Антоний провел на Трехсвятительском подворье, единственном храме, связанном с Московской патриархией в Париже. Там же он начал свое церковное служение в качестве пономаря. В 1938 году Андрей Блум закончил два факультета Сорбонны – биологии и медицины, получив специальность хирурга. В следующем, 1939 году, он тайно принял монашеский постриг с именем Антоний. Это произошло 10 сентября. Тогда же, буквально через два дня, он отправился на фронт в качестве армейского хирурга. После поражения французской армии и оккупации Парижа, монах Антоний присоединился к французскому сопротивлению, оперируя и спасая жизни раненым бойцам. Это очень важное обстоятельство его биографии, учитывая, какое количество эмигрантов в этот период были на стороне нацистов в качестве активных соучастников или воспевателей Гитлера. В числе последних был другой известный православный архиерей, архиепископ Иоанн Шаховской, с которым позднее Антоний вынужден был поддерживать отношения. Спустя 3 года после войны, в 1948-м, Антоний Блун был рукоположен в иеродиакон, а затем в иеромонаха. С этого же года начинается его служение в Англии, где существовало уникальное богословское братство святого Альбания и Сергия. До того, как церковь Англии решила благословлять женское священство, это братство играло совершенно уникальную, передовую роль в диалоге христиан Востока и Запада, строя мосты между духовностью Англии и духовностью Руси. 29 ноября 1957 года архимандрит Антоний был рукоположен в епископы, а спустя 5 лет стал правящим архиереем для приходов Московского патриархата в Великобритании и Ирландии. На протяжении всех этих лет митрополит Антоний приезжал в Советский Союз, читал проповеди и вел диалог с верующими и неверующими как на Западе, так и на Востоке, по обеим сторонам железного занавеса, в том числе на BBC. Он же был председателем или, по крайней мере, самым ярким спикером на целом ряде экуменических встреч. Многие его речи были собраны и опубликованы, хотя прямого отношения к своим книгам владыка Антоний часто совершенно не имел. Он и не просил собирать свои речи, он просто говорил с верующими. Он же оказался кандидатом на московское патриаршество после смерти патриарха Пимена в 1990 году. Однако председательствующий на соборе митрополит Филарет Денисенко, будущий патриарх украинского раскола, отстранил его кандидатуру, ведь у британского архиерея не было советского паспорта. Тем не менее, именно владыка Антоний возглавил комиссию по подсчету голосов, которая определила неоспоримую победу и избрание патриарху Алексею II. Последние годы архиерейского служения владыки Антония были омрачены противостоянием между его викариями и проблемами в епархии, на главенство в которой претендовали совершенно различные по духу партии и силы. Скончался владыка посреди этих треволнений в 2003 году. Английская или Сурожская епархия митрополита Антония была совершенно крошечной. Она включала меньше 1500 прихожан. Однако, когда речь идет о церкви, здесь вопрос не только о количестве, но о качестве общин, об уровне их просвещения, о делах милосердия, о понимании христианской веры. Епархия митрополита Антония была уникальной, тонким, просвещенным оазисом не только в Московском патриархате, но и во всей православной церкви. И это состояние оказалось слишком хрупким, не выдержавшим притока новых прихожан, ни противостояния между Константинопольским и Московским патриархатами, но это был бесценный пасторский опыт, который у многих в Московском ли патриархате, в Константинопольском ли, или даже у ушедших из лона православной церкви людей вызывает трепетные воспоминания и подлинную ностальгию. Наряду со Свято-Сергиевским институтом в Париже 20-30-х годов 20 века, наряду со Свято-Владимирской семинарией эпохи ректорства отцов Александра Шмемана и Иоанна Майндорфа, наряду с эпохой Возрождения совершенно разных по духу, но единых по вере приходов в период патриаршества преснопамятного патриарха Алексея II, она оставляет о себе память, как золотая страница в истории вселенского и русского православия. Мы должны помнить, что всякий человек, кого мы встретим в течение наших дней, даже случайно, даже находясь в метро, в автобусе, на улице, на кого мы посмотрели с сочувствием, с серьезностью, с чистотой, даже не сказав ни слова, может в одно мгновение получить надежду и силу жить. Есть люди, которые проходят через годы, никем не опознанные, проходят через годы, будто они ни для кого не существуют. И вдруг они оказались перед лицом неизвестного им человека, который на них посмотрел с глубиной, для которого этот человек, отверженный, забытый, несуществующий, существует. И это начало новой жизни. Об этом мы должны помнить. Так запомним же эти слова митрополита, врача человеческих тел и душ Антония Сурожского.
0: Россия. Обстоятельства времени. откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
1: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктор Зинчук. И в этой программе по традиции мы говорим о классических композиторах, о классической музыке, ее традиционном и современном прочтении. Триумф незрячего испанского композитора Хоакина Родриго, его легендарный концерт для гитары с оркестром Аранхуэс и как помог в работе над ним композитору Наполеон Бонапарт. 22 ноября в далеком 1901 году в Испании, в маленьком городке на берегу Средиземного моря, родился мальчик. Судьба была к нему немилостива, и в возрасте 3 лет после перенесенной дифтерии он ослеп. В 4 года он начал посещать школу для слепых, а с 8 лет стал с упорством проявлять интерес к музыке и литературе. Но никто в то время и представить себе не мог, что этот мальчик станет гордостью Испании и автором самого популярного концерта для гитары с оркестром. Шло время. Хоакин продолжал обучение, отличаясь от сверстников острым умом и чувством юмора. А его помощником и глазами был верный друг детства, ставший впоследствии его секретарем Рафаэль Ибанес. Он и помог Родриго получить серьезное композиторское, исполнительское и университетское образование. Сначала в Валенсии, а потом и в Париже. А позже его функция взяла на себя жена композитора Родриго Виктория. Она оставила карьеру пианистки ради композитора и была его верной спутницей и помощницей всю жизнь. А мы с вами перенесемся на пару столетий назад. История тайной мечты Наполеона Бонапарта. В 1815 году французский военный Николя Шарль-Мари Барбье узнал о мечте и желании Наполеона связываться с другими военачальниками для передачи и обмена данных ночью в условиях боя. Барбье вскоре придумал систему, которую назвали «ночное письмо» или «сонография». Инженер предложил использовать рельефные точки, которые можно было бы ощупывать пальцами в темноте. Позже, уже в начале 19 века, французский мальчик по имени Луи Брайль, играя в мастерской отца, случайно поранил себе глаз жилом. К 5 годам мальчик ослеп. Ребенка ждала тяжелая судьба, но мальчик был исключительно умным, любознательным и упорным. Уже в 10 лет Луи смог поступить в единственный в то время Королевский институт для незрячих детей. Именно там он познакомился с системой Барбье, но решил, что сможет сделать лучше. Так Луи и сделал после углубленной работы в течение нескольких лет. Его систему оценили по достоинству. Со временем шрифт адаптировали под разные языки, и с того времени и по сей день системой Брайля пользуются во всем мире. Так незрячий подарил зрение миллионам людей на Земле. Вот мы и подошли к тому, как смог записывать ноты совершенно слепой композитор, и что помогло композитору Родриго в работе. Да, он пользовался системой и аппаратом Брайля.

Первое исполнение концерта «Аранхуэс» было в 1940 году в Барселоне, а работа над ним шла несколько лет во Франции. Название «Аранхуэсский концерт» получил в честь испанского города Аранхуэс. Там с 17 века располагалась летняя резиденция испанских королей. Это красивейшее место – это испанский ответ Версалю, а сады – особая гордость дворца. Среди исполнителей этого произведения не только классические гитаристы, но Майлз Дэвис, Пако де Лусия, Далида, оркестры Поля Мориа и Джеймса Ласта. Запись эту брали с собой даже на орбиту астронавты. А вот как исполнял это произведение Демис Русос.

Журналисты часто пишут, что Аранхуэс затмил собой все, что написал композитор. Но вот фрагмент еще одного замечательного гитарного концерта. «Фантазия для джентльмена. Танец с топорами».

А знаете, кого Родриго считал лучшим исполнителем своего концерта «Аранхуэс»? Композитор считал, что лучше всех в мире его концерт исполнил русский гитарист Алексей Зимаков. Родриго услышал его незадолго до своей смерти. Тогда, в 90-е годы, 20-летний парень из Томска стал мировой сенсацией. Он выиграл 3 международных конкурса и с громадным успехом выступал в Европе и Америке. Родриго, увидев его, был потрясен игрой и сказал, что когда он задумывал это произведение, то звучало оно именно так, как его играл Зимаков. Но, видимо, в феноменальной игре томского гитариста было и предчувствие своей зловещей судьбы. Холодной томской зимой, возвращаясь с концерта в 40-градусный мороз, он забыл ключи, не смог попасть вовремя домой и отморозил себе руки. Врачам пришлось ампутировать ему 8 пальцев. Алексей продолжил преподавать, но без сцены жизнь потеряла свой смысл, и через несколько лет Алексей не стал.

Жизнь Хоакина Родриго была долгой. Он не дожил до своего столетия буквально 2 года. Композитор достиг буквально всего, о чем можно только мечтать. Он написал много разной музыки в разных жанрах, получил признание и мировую известность. Ему вручили множество наград, включая французский орден почетного легиона и наследственный дворянский титул маркиз садов Аранхуэса, который пожаловал ему король Испании Хуан Карлос в день 90-летия. Прах композитора вместе с прахом его верной жены Виктории захоронен в тех же садах Аранхуэса. Там стоит и памятник Хоакина Родриго, а на мраморе его имя на испанском языке, а ниже для незрячих шрифтом Брайля. В Испании также есть отдельный памятник музыкальному произведению – Аранхуэсскому концерту, который стал самым исполняемым испанским музыкальным произведением в мире. И я тоже не избежал искушения сыграть этот концерт и предлагаю вам адажио в своем исполнении аранжировки «Альбомная улирика. Запись 2000 года». А я с вами прощаюсь. Как всегда, информацию о нас и о наших концертах вы найдете в страничке ВКонтакте и на нашем официальном сайте. До новых встреч! Ваш Виктор Зинчук.

0: Радио России.
1: Музей архитектуры имени Щусева.
2: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: уголовное дело возбуждено в связи с ударом беспилотника по логистическому центру во Владимирской области. ВСУ превратили Славянскую теплоэлектростанцию в мощный укрепрайон. Иран в очередной раз упрекнул Дональда Трампа во лжи. Подробности далее. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с ударом украинскими беспилотниками по логистическому центру во Владимирской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По данным следствия, дроны ударили по складскому помещению, в результате чего возник пожар. По предварительным данным, пострадали несколько человек. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Покушение на высокопоставленного офицера Минобороны в Пятигорске предотвратили силовики. Теракт планировал совершить уроженец Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. 25-летний мужчина действовал по указанию куратора, который в этот момент находился в Сирии. Ему приказали собрать взрывчатку и дистанционно подорвать у входа в здание прокуратуры Пятигорска. После выполнения задания преступник планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации. Задержанный дает признательные показания. Следователи выясняют все обстоятельства и причастных к покушению. ВСУ превратили Славянскую теплоэлектростанцию в мощный укрепрайон и место базирования вооружения. Об этом заявил ТАСС и глава ДНР Денис Пушилин. Несмотря на отчаянное сопротивление противника, вооруженные силы создали предпосылки для продвижения к югу Доброполя и подступают к городу с востока. В то же время освобождение поселка Стенки в Краматорском районе создает угрозу гарнизону ВСУ в Дружковке, уточнил Пушилин. Тем временем военнослужащие восточной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 52 беспилотника самолетного типа, реактивную систему залпового огня, а также 38 пунктов управления БПЛА противника. Об этом сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
6: Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Просиная, Ивановка, Васильковка, Зоревка, Николаевская и Мировка. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, более 355 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 пункта боепитания, 10 станций спутниковой связи Starlink, 52 беспилотных летательных аппарата самолетов типа, 38 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены реактивная система залпового огня и 2 буксирные гаубицы противника.
5: Военнослужащие Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 82 беспилотника самолетного типа, а также 90 тяжелых дронов коптерного типа противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Россиянам напомнили о сохранении семейной выплаты при смене работы. Об этом, в частности, сообщили в Минтруде. Обратиться за мерой поддержки можно, даже если человек еще не нашел новую работу, при условии наличия официального дохода от трудовой деятельности в прошлом. Ведомство напомнило, что новую семейную выплату могут получить работающие родители двух и более детей, если среднедушевой доход семьи составляет менее полутора прожиточных минимумов на человека. Размер определяется путем перерасчета по ставке 6% уплаченного с зарплаты подоходного налога за прошлый год. Природные пожары охватили Ямал. В огне уже более 35 тысяч гектаров леса, действует более сотни очагов. В регион стягивают дополнительные силы. В тушении очагов участвует свыше 700 человек. С подробностями корреспондент в регионе Зуля Османова.
7: Горит почти 39 тысяч гектаров на территории 6 районов. Это Красносилькубский, Тазовский, Шурышкарский, Надымский, Приуральский и Пуровский. Я нахожусь в Пуровском районе. Здесь с огнем борются около 200 человек. А если в целом по округу, 747 человек. В основном это бойцы Ямал-Спаса, МЧС, частные пожарные, лесники и добровольцы. Задействовано 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами. За минувшие сутки удалось ликвидировать 24 очага и локализовать 11 лесных пожаров общей площадью 9,5 тысяч гектаров. Есть подкрепление. Буквально вчера прибыло 100 человек из Иркутска. Они уже работают на участках пожара. Помогают также пожарные из Тюмени, Екатеринбурга, Архангельска. Помогают и добровольцы. К примеру, в поселке Лонг-Юга вместе с пожарными им удалось остановить новый пожар буквально в 12 километрах от поселка. А в селе Нори в эти минуты добровольцы вместе с пожарными борются с огнем буквально в 8 километрах от села.
5: Синоптики дают осторожные прогнозы по поводу дождей. Осадки на Ямале стоит ожидать не раньше выходных. Центр имени Гамалеи разработал прототип онковакцины от немелкоклеточного рака легких. Об этом заявил ТАСС научный руководитель института Александр Гинзбург. По его словам, этот вид рака в первую очередь поражает курильщиков. Ученый также отметил, что в центре имени Гамалеи идут работы по созданию и других онковакцин. Они базируются на схеме, которая легла в основу создания препарата от меланомы «Нео-Онковак». Иран в очередной раз упрекнул Дональда Трампа во лжи. Тегеран не ведет никаких переговоров с американским президентом. Заявления Трампа ложны. Иран ведет переговоры только с Османом, с Оманом по вопросу обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил представитель МИДа Исламской республики Исмаил Багаи. Заявление прозвучало вслед за утверждением Трампа о том, что заключение сделки якобы находится на завершающей стадии и что переговоры должны состояться сегодня. В меру жаркая и несвойственная для августа погода установится на этой неделе в Москве. И лишь к выходным к столице подойдет циклон, который принесет умеренное похолодание и дожди. С прогнозом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
8: Во вторник и среду осадки маловероятны. По ночам будет плюс 14-17, днем 26-29, в среду даже 27-30. В четверг вообще всплеск тепла до плюс 29-32 градусов. Ну а к концу недели вновь активизируются атмосферные фронты с циклонами, пойдут дожди с грозами и посвежеет до нормальных в это время года плюс 20-25.
5: Но я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
9: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хет-трик Максима Глушенкова принес «Зениту» победу над Оренбургом 3-0 во втором туре российской футбольной премьер-лиги. Краснодар был сильнее «Факела» 3-2. В составе «Южан» дублем отметился Никита Кривцов. Еще один гол на счету Жубала. А у «Воронежцев» точные удары нанесли Максим Турищев и Алексей Сутармин. Ахмат потерпел поражение от «Спартака» 1-2. У «Грозненцев» мяч забил Эгош Касентура с пенальти. А у «Москвичей» отличились Кристофер Во и Эсекиэль Барка. В турнирной таблице премьер-лиги после двух туров лидируют «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Махачкалинская Динамо». Они набрали по 6 очков. Даниил Медведев поднялся с 7 на 6 место в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Андрей Рублев потерял 2 позиции и теперь располагается на 16-й строчке. Карен Хачанов опустился на 13 мест, он теперь 39-й. Кристина Лютова стала победительницей теннисного турнира в Мемфисе. В финале россиянка в трех сетах взяла верх над представительницей Чехии Дарьей Видмановой. Для Лютовой эти соревнования стали дебютными на уровне женской теннисной ассоциации. Никита Кучеров возглавил рейтинг крайних нападающих Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков по версии НХЛ. На третьем месте этого списка Кирилл Капризов. В топ-20 попал еще один российский хоккеист. Артемий Панарин занял 12-ю позицию. Еще о футболе. Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Свое заявление российский специалист сделал после третьего подряд поражения в национальном чемпионате. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
10: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
11: Погода.
5: В Южно-Сахалинске сегодня 23-25 градусов. В Челябинске 20-22, временами дожди. Такая же погода ожидается сегодня в Екатеринбурге. В Новосибирске 30-32, кратковременные дожди. В Мурманске 13-15, пройдут осадки. В Великом Новгороде 21-23 градуса. В Казани 24-26, ожидаются кратковременные дожди. Во Владимире и Ярославле 21-23 градуса. В Нальчике сегодня 28-30. В Санкт-Петербурге местами пройдет кратковременный дождь, температура составит 20-22 градуса. В Москве без осадков и 24-26. Сейчас в столице 25 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление немного выше нормы.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 11 часов 10 минут.
0: Вести Орел.
1: В этом выпуске памятник морякам открыли в Троснянском районе после реставрации. Геннадий Зюганов посетит праздничные мероприятия «Орла». Россияне рассказали, что им нужно для счастливой жизни. Теперь подробнее. Скончался мужчина, пострадавший при атаке БПЛА. Напомню, в ночь на 29 июля в регионе получили повреждения объекты инфраструктуры и многоквартирный дом. Соболезнования выразил губернатор Андрей Клычков.
2: Информация была, там спрашивали, какая судьба пострадавших от атаки БПЛА. К сожалению, скончался наш житель Дмитровского района. Мои соболезнования родным. Я ждал поручения подготовить нормативно-правовой акт по компенсации. Плюс у нас есть еще один пострадавший по Залегущинскому району, тоже поручение дал.
1: Минувшей ночью над Орловщиной уничтожили 9 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет, отметил Андрей Клычков. 9-летний мальчик на электросамокате попал под колеса автомобиля. ДТП произошло в городе Дмитровске, об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. На перекрестке ребенок не уступил дорогу внедорожнику и получил травмы. После осмотра врачей его отпустили. Еще один инцидент произошел в Орле на Ногорском шоссе. Грузовик насмерть сбил 18-летнего курьера службы доставки. Парень ехал на электровелосипеде и погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Подробнее расскажет Антон Сорокин.
3: 1 августа на дорогах Орла выдалось крайне тяжелым. В первой половине дня на Ногорском шоссе в Советском районе грузовой автомобиль насмерть сбил 18-летнего курьера доставки. Молодой человек передвигался на электровелосипеде. Полученных травм он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Вечером того же дня в 18:30 на улице Игнатова произошло еще одно ДТП. Водитель отечественного авто при повороте налево не уступил дорогу электросамокату, который двигался во встречном направлении прямо. Водитель двухколесного транспорта получил телесные повреждения, но после осмотра был отпущен домой.
1: Памятник морякам открыли в Троснянском районе после реставрации. Он посвящен 1-й лыжной бригаде Краснознаменного Тихоокеанского флота. Зимой 1943 года эти герои совершили смелый рейд в тылу фашистов. Работы по реконструкции профинансировали и провели почетные граждане Троснянского района Сергей Парамохин и Алексей Головин. 29 раз за минувшие выходные выезжали на вызов пожарные и спасатели. 13 выездов на тушение возгораний и 16 на помощь населению. Подробности рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
4: В субботу 1 августа в 11:19 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Некрасовка Орловского округа. По прибытии было сильное задымление. Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитников и приступили к разведке. В одной из квартир выгорела котельная, частично повреждена кухня. Остальные помещения дома и автомобиль, находившийся в доме, спасены от огня. Пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания – аварийный режим работы электроустановок. В 19:24 на телефон 101 поступило сообщение возгорания автомобиля на улице Михалицына в Орле. В результате выгорело подкапотное пространство. Пострадавших нет, причину возгорания выясняют эксперты. И в воскресенье в 16:38 поступило сообщение о возгорании пилорамы с навесом в селе Никольское Свердловского района. На момент прибытия пожарных пилорама с навесом горела по всей площади открытым пламенем. Вероятно, собственники самостоятельно пытались затушить, а уже после обратились к пожарным. Существовала реальная угроза распространения огня на рядом расположенные строения. В результате пожара здание пилорамы и навес выгорели. Пожарные не дали огню распространиться. Пострадавших нет, причину пожара устанавливают эксперты. В 22:55 поступило сообщение о возгорании 2 тюков сена в деревне Студеновках, это Нестского района. В результате пожара тюки сена выгорели, пожарные не дали огню распространиться. Пострадавших нет, одна из предполагаемых причин – это поджог.
1: Правила безопасности регулярно напоминают юным орловцам. На днях провели мастер-класс по оказанию психологической и первой помощи пострадавшим. Уроки и викторины проходят по пятницам с 11 до 12 часов в детском парке. Вход свободный. Геннадий Зюганов посетит праздничные мероприятия «Орла». Почетный гражданин Орловской области пробудет в нашем регионе 3 дня – с 3 по 5 августа. Сегодня запланировано посещение музея-заповедника «Спасская Лутавиново». Во вторник состоится возложение цветов к памятнику Ленина и волейбольный турнир. 5 августа Геннадий Зюганов примет участие в торжественных церемониях подъема дубликата Красного флага Победы и возложения цветов к мемориалам в сквере танкистов и на бульваре Победы. 4 и 5 августа все музеи «Орла» будут открыты для бесплатного посещения. Гостей ждут лекции и мастер-классы. Подробности узнала Эва Стасюлевич.
5: Двери настежь весь день. Мероприятия самые разные – исторические, литературные, художественные. Составить индивидуальную программу посещения музеев и узнать много нового о нашем городе совсем несложно. Главное – желание. Краеведческий по традиции предлагает сразу несколько интересных моментов. Бесплатное посещение экспозиции, само собой, но будут еще и выездные встречи с горожанами и гостями города.
6: 5 августа 15 часов мы откроем фотовыставку. Это наш очень интересный проект «Фотолаб истории». Ну и также в городском парке, на площадке рядом с кванторием, мы развенем судьбищенский буерак. Это такой историко-просветительский лагерь, который расскажет о службе в 16 веке.
5: Чуть раньше, 4 августа, гостей ждет большой литературный вечер во имя света и свободы в музее писателей орловцев. Он посвящен сразу нескольким темам. Зрителей познакомят с малоизвестной военной лирикой Елены Благининой, подробно расскажут про историю двух орловских скверов, связанных с героями Великой Отечественной. Будет звучать музыка военных лет. Мастер-классы для детей и взрослых, просмотр кинофильмов, лектории будут проходить во всех музеях. Праздничному дню приурочена и бесплатная лекция в Музее изобразительных искусств по недавно открытой выставке «Канон и стиль». Она состоится в 14 часов. Здесь можно будет узнать то, чего вы не найдете в интернете.
7: О том, как видоизменялся русский храм, пространство русской церкви в новое время, в синодальный период, под влиянием западноевропейских художественных стилей. И как сочеталась и до сих пор сочетается традиция допетровской живописи, канонической, уставной, идущей от Византии, и нового времени до начала 20 века.
5: Также в этот день в музее пройдет мастер-класс для взрослых и детей, где можно будет попробовать свои силы в рисовании.
1: Россияне рассказали, что им нужно для счастливой жизни. По данным опроса издания «Взгляд», наличие крепкой и сплоченной семьи по-прежнему в приоритете как для мужчин, так и для женщин. Вместе с тем, для части граждан одного лишь семейного счастья недостаточно. Ряд респондентов указали на необходимость профессиональной самореализации. Также назывались радость от уже достигнутых целей, полная свобода в выборе маршрутов передвижения и потребительских товаров, возможность ни в чем себе не отказывать и достижение глубокой внутренней гармонии. Далее новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
8: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские каратисты – призеры международного турнира «Russia Open». Соревнования с участием 800 спортсменов из 16 стран состоялись в Сириусе. Орловскую область представляли воспитанники школы «Орел Карат», завоевавшие в итоге 15 медалей разного достоинства, 5 из которых высшей пробы. Этот результат позволил занять 3-е общекомандное место вслед за сборными Ростовской области и Москвы. В Орле разыграют Кубок Зюганова по волейболу, турнир с участием основы и молодежки женского волейбольного клуба «Орел», а также девушек Курского «Атома» состоится 4 августа на площадке спорткомплекса «Победа». Игры стартуют с 13:30. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта ознакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Первая неделя августа будет по-летнему жаркой. Сегодня столбик термометра поднимется до плюс 28, при этом небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Завтра синоптики обещают 27 градусов, местами возможен небольшой дождь, а в день города плюс 29 и солнечно. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Всего вам доброго.
0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Ко дню рождения всемирно известного офтальмолога Святослава Федорова отделение Калужской клиники МНТК имени Федорова на Московской 28А проводит благотворительную акцию «Бесплатный первичный прием пациентов с катарактой» 6 августа 42-67-20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио России «Орел». Реклама.
5: Радио России. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России на 102.3 FM в Орле.
0: Вы слушаете Радио России «Орел».
6: Вести «Орел». События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
7: Здравствуйте, в студии Максим Шилов. Подведем итоги недели. Орловская область готовится к эпидсезону гриппа и ОРВИ. Работы в жанре книжной иллюстрации, в том числе по мотивам произведений орловских писателей, представлены в Орле. Число заблудившихся грибников растет в летнем сезоне. А теперь об этих и других событиях более подробно. 2026 год становится ключевым для орловских дорожников, заявил на заседании регионального правительства в минувший понедельник руководитель департамента дорожного хозяйства Алексей Субботин. Подробнее о том, какие работы ведутся в городе и области, расскажет Григорий Николаев.
8: В этом году на Орловщине ремонтные и строительные работы ведутся на 23 объектах дорожной инфраструктуры. Об этом губернатор Андрей Клычков рассказал на заседании регионального правительства. Руководитель департамента дорожного хозяйства Алексей Субботин, в свою очередь, подчеркнул, что этот год становится ключевым. Именно сейчас закладывается база для достижения главных целей до 2030 года.
9: В соответствии с национальными целями развития Российской Федерации для Орловской области на 2026 год установлены основные ключевые показатели. Это доля автодорог регионального межмуниципального значения, соответствующих нормативу 54,8%, и доля автодорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативу 60,5%. Объем финансирования в рамках реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемная мера развития дорожного хозяйства», «Национального проекта инфраструктуры для жизни» составляет почти 3 миллиарда рублей. Из них более 1,5 миллиарда рублей – это привлеченные средства федерального бюджета.
8: Основная часть работ запланирована на 15 участках региональных и межмуниципальных дорог. Также будут реализованы ремонты местных автомобильных дорог в Орле и в Орловском муниципальном округе. В областной столице в этом году ведется ремонт 6 автомобильных дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Парахин. Общая протяженность составляет порядка 8 километров. На работы предусмотрена сумма более чем в 1 миллиард рублей.
10: Значит, что это за дороги? Это по улице Колхозной и улице Машиностроительной работы завершены. Ведется работа приемочной комиссии. В срок до 3 августа планируется исполнить муниципальные контракты. По улице Игнатова у нас ведутся работы, уложен нижний слой, завершаются работы по укладке покрытия, тротуарные части, установлено уличное освещение. Завершить работы планируем в сроке, установленные муниципальным контрактом, это до 30 ноября текущего года. По Сурена-Шаумяна ведутся работы по установке бортового камня укладки плитки на пешеходной части. Согласно условиям муниципального контракта, завершение работ 20 октября. По улице Комсомольской от Гостиной до Красина работы ведутся, уложен нижний слой по проезжей части, за исключением части заездных карманов. В районе дополнительной полосы улицы примыкания ко второй Посадской завершаются работы по установке бортового камня и устройства плиточного покрытия. По Салтыкова-Щедрина работы ведутся с отставанием от графика. В настоящее время скорректирован проект сметной документации, направлен на прохождение государственной экспертизы после получения положительного заключения. Планируется приступить к активной фазе исполнения контракта.
8: По всем перечисленным объектам заменят уличное освещение и средства регулирования дорожного движения. Также предусмотрено увеличение парковочного пространства в районе объектов социального притяжения. Орловская область готовится к эпидсезону гриппа и ОРВИ. Как сообщил глава Роспотребнадзора Александр Румянцев, в прошлом году заболеваемость острыми респираторными заболеваниями составила 90% в структуре инфекционной патологии. Пик заболеваемости пришелся на декабрь прошлого года.
11: Наиболее эффективным способом профилактики заболеваний гриппом является вакцинация. В преддверии эпидемического сезона 25-26 годов в регионе было привито против гриппа более 347 тысяч человек, что составило более 50% от общей численности населения Орловской области, Российской Федерации более 54%. Достигнут регламентированный охват вакцинации не менее 75% группы риска, за исключением детей дошкольного возраста и беременных женщин. Отмечу, что в течение последних 10 лет на территории области не было зарегистрировано ни одного постфункционального осложнения, наведения противогриппозных вакцин.
8: В этом году для вакцинации населения в область поступит около 350 тысяч доз вакцины. Прививки традиционно будут производиться в соответствии с национальным календарем прививок.
11: В связи с этим необходимо обеспечить проведение лабораторной диагностики гриппа COVID-19 у всех пациентов с диагнозом острой респираторной вирусной инфекции и неболичной пневмонии. Принять дополнительные меры по улучшению этиологической расшифровки в неболичной пневмонии, своевременную доставку проб в лаборатории не позднее 24 часов. Проработать вопрос обеспечения медицинских организаций, на базе которых проводятся лабораторные исследования на грипп ОРВИ, диагностическими тест-системами и расходными материалами.
8: Вакцинации против гриппа в рамках национального календаря подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся дети, лица старше 60 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины, медработники, работники образовательных учреждений, организации торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, а также призывники.
7: В эти дни в областной библиотеке имени Бунина проходит 19-я персональная выставка художника, преподавателя Орловского государственного университета имени Тургенева Юлии Тютюновой. На ней представлены работы в жанре книжной иллюстрации, в том числе по мотивам произведений орловских писателей. С автором в студии «Радио России Орел» встретился корреспондент Юрий Левин.
12: Юлия Михайловна, мы рады возможности поговорить с вами о вашей выставке «Полное название слова и образ. Другая реальность». И сразу скажем нашим слушателям, что это выставка книжной иллюстрации. Ну, вас знают как педагога, художника, а все-таки книжная иллюстрация – это иное. Это, можно сказать, не для каждого. И, конечно, было бы интересно узнать, как вы к этому пришли, с чего все началось.
13: Слово и образ – другая реальность. На самом деле, я человек книги.

0: А я, сравнивая, я понимала, что у меня какая-то своя история крутится перед глазами. И где-то я соглашалась с художником, где-то нет, где-то мне хотелось чего-то другого нарисовать. «Три мушкетера», опять же, тоже огромное количество изданий, кто только не брался за эту тему. И та же самая история. Где-то вот герои совпадали с тем моим внутренним видением. И, наверное, самый первый такой опыт, когда мне захотелось это все выплеснуть, мне было 12 лет. Все говорили тогда «Мастер и Маргарита», Булгаков. Я его начала читать, этот замечательный роман. Моя мама сказала: «Не надо, ты сейчас наберешься каких-то противоречий, тебе не понравится, ты к автору начнешь относиться с предубеждением, ты ничего не поймешь».
1: Я, кстати, в чем-то с мамой согласен. Книга сложная для такого возраста.
0: Да, сейчас, наверное, я тоже с мамой соглашусь. Но меня очень захватило, мне очень нравилось. И вот самые первые, наверное, иллюстрации книги вот как раз-таки были сделаны на эту тему. Там была тема, когда Маргарита находит своего несчастного любимого, измученного больного в больничной робе. И счастлива от этого. Ну, а дальше худграф. У нас по композиции, одна из частей композиции как раз-таки отводилась на книжную графику. И тогда уже это третий курс. И тогда мне очень захотелось проиллюстрировать Бунина «Ворон». И черно-белый жесткий язык. Почему-то мне казалось тогда так, что Бунин исключительно графичен, заострен в линиях, в пятнах, в таких каких-то вот моментах. Сейчас читаю, вижу его очень цветным. Выставка открылась 23 апреля. В этот день моей маме исполнилось бы 85 лет. И, собственно говоря, эта выставка посвящена ей. Она была огромной книгачей. Она обожала книги. Меня ругала, что я читаю не так много, как ей хотелось бы. Открытие – это как раз-таки эта выставка посвящена ее памяти.
1: Я вот от художников, иллюстраторов слышал, что все-таки эта книжная иллюстрация все-таки другое. Вот мой добрый друг Алексей Шевченко даже не любит, когда его называют художником. Он говорит: «Я иллюстратор». Все-таки это какая-то другая реальность, да?
0: Абсолютно. Абсолютно другая реальность. Да, художников много разных, станковистов, монументалистов. Художники-иллюстраторы – это, конечно, люди другого совершенно плана. И тут для меня очень важно, почему так название такое получила выставка. Потому что, конечно, я всегда считаю, что художнику очень сложно в том плане, что ему необходимо стать каким-то психологом по отношению к автору. Понять, что он хотел сказать. Особенно если этот автор уже не живущий, это вообще большая проблема. А как это открыть современникам? Как связать вот эти временные моменты? Здорово, когда автор творит сейчас, с ним можно обсудить, сказать, нравится, не нравится, что нравится, и открылось ли что-то. Но вот для меня нет совершенно никакой проблемы, когда я берусь за текст, я их вижу. Я их вижу сразу. Я знаю, где, когда я читаю книгу, какой момент надо проиллюстрировать, чтобы вот он открыл какой-то такой вот ход к пониманию книги. Но тут опять же есть такая вилка, потому что художник-иллюстратор один, авторы все разные. И невозможно совершенно Тургенева иллюстрировать так же, как Чуковского, на мой взгляд. Конечно, у художника-иллюстратора есть такие моменты, когда он уже наработал какие-то свои штампы, когда у него получается вот именно там правосторонняя, там разворотная какая-то композиция, ему более это нравится, или какие-то концовки, заставки, то есть вот кто-то вот на этом, на всем. Но я всегда стараюсь идти от текста и от того, как я понимаю автора, ну и на самом деле где-то как артист переодеваться в этом смысле, потому что, конечно, есть некоторое тщеславие в том, что ты даешь свой образ –

0: свое понимание того, что написал автор. И вообще буквальное следование за текстом – это тупик. Потому что, конечно, художник должен открывать еще какие-то слои, которые не видел, допустим, читатель. И ему, чтобы интересно было и своей какой-то иллюстрацией раскрывать еще какие-то дополнительные смыслы. Но, тем не менее, автор первичен, конечно.
1: Выставка это по времени получилось довольно продолжительно.
0: Да.
1: И это очень хорошо, наверное, да? Вот прям идеальное сейчас время для того, чтобы посмотреть в тиши библиотек. Сейчас не очень много народу там. Может быть, чуть-чуть меньше мероприятий, чем обычно. Можно спокойно посмотреть все это.
0: Да, это
1: она
0: очень
1: еще проработает.
0: Большое везение. Она проработает до 23 августа. И если есть у кого-то из слушателей интерес встретиться с автором, чтобы я рассказала о том, как это все было, можете обратиться в библиотеку или найти меня ВКонтакте.
1: А вот, кстати, по поводу рассказов ваших, ведь вы же известны не просто как человек творческий, художник, педагог, но и как популяризатор искусства. Вот это все, вот этот ваш опыт, новый опыт, в том числе и лекции в рамках общества знаний вашей постоянной библиотеки Бунина, каким-то образом пересекаются, помогают вашей работе и как книжного иллюстратора?
0: Я вообще счастливый человек, я занимаюсь тем, что хочу всю свою жизнь. Я занимаюсь искусством, я рассказываю о нем, я его произвожу, я его люблю. А да, наверное, это как-то одно без другого никак не существует. Мне кажется, что вообще тоже гениальный совершенно проект от общества знания. Уже 3 сезона на базе библиотеки прошли. Лекции об искусстве. И спасибо организаторам этого действа и нашему председателю, директору Орловского филиала Российского общества знания Елене Николаевне Сухоленцевой, потому что ее такое мощное направление того, что мы должны очень много лекций читать, вот привело к тому, что как начала в 23-м году, так остановиться не могу, и вот уже 4-й сезон начнется в сентябре. Лекции об искусстве – это абсолютно авторский проект, и вот все 3 сезона мои замечательные слушатели, зрители, их все больше и больше становится. Это прям счастье для меня, когда приходят и эти глаза. Это вот ради чего стоит жить. А вот они слушали каждый раз, это была премьера, то есть все 3 сезона – это каждая тема, каждая история была рассказана впервые. Ну и 4-й сезон тоже ждет много всего интересного. А на самом деле пересечение... Вот мне бы в сутках даже не 72 часа, мне бы, наверное, чуть побольше.
1: Ну, я предлагаю вам проанонсировать будущий сезон у нас в эфире. Вот как раз уже... перед его началом непосредственно приходите к нам, и мы с удовольствием обо всем этом узнаем.
2: Число заблудившихся грибников растет в летнем сезоне. Каждый год они оказываются в сводках МЧС. Что обязательно нужно взять с собой на тихую охоту и как вести себя, если вдруг потерялись? Об этом Марии Симак рассказал доброволец поискового отряда «Лиза Алерт» Валерий Анненков.
3: Сегодня вот я для вас специально принес самое необходимое, то, что занимает мало места, как бы, и будет необходимо в лесу в случае, ну, скажем так, чрезвычайной ситуации. Значит, но ситуации бывают разные, и люди разные, поэтому... Наверное, самое главное – это средства навигации. Более технологичные люди, да, они могут с собой взять трекер, либо навигатор. Вот. Кто разбирается, как бы понимает, и этого будет достаточно абсолютно. Но к нему обязательно, да, там запасные батареечки, то есть это комплект небольшой совсем.
4: Вот если я так понимаю, включать этот трекер нужно на точке входа. Вот ты заходишь в лес и сразу включил.
3: Абсолютно верно. Тот, кто... знает, и тот, кто будет брать его, он как бы с ним справится. Это на входе включили, он вам рисует маршрут, где вы проходите, и потом, когда необходимо будет выбраться назад, к машине подойти там или куда, к поселку, вы спокойно назад вернетесь. Для тех, кто слабо разбирается в этих вещах, есть классический наш друг, вот, это компас. Единственное, что для людей как бы взрослых, наверное, да и вообще для любых людей, необходимо изучить. Это всего лишь 15 минут какой-то теории. Это есть в интернете информация, либо у знакомых, либо у нас в отряде, как бы мы научим.
4: А если прямо сейчас краткая такая инструкция?
3: Совсем коротко, как бы, то заходя в лес, мы просто смотрим направление, наш азимут. Куда мы входим? И запоминаем обратный азимут. Это плюс 180 градусов.
4: Ну, либо записываем.
3: Либо записываем, да. И с этим обратным азимутом мы из любой точки выйдем на наш линейный ориентир. Будь это дорога, речка, лесополоса, там, ну, не знаю. Там,
4: или буквально туда, куда зашли. Оттуда,
3: вряд ли. Мы выйдем где-то параллельно. Вот. Но выйдем в ту сторону, откуда заходили. Это позволяет выйти на трассу, например, или вот, ну, на поселок, или вдоль речки.
4: Ну, и я думаю, что в наше время, когда сейчас и ракетная опасность, и глушится, все-таки он, наверное, предпочтительный, потому что трекер может не сработать.
3: Совершенно верно. В некоторых, наверное, местах, да, у нас заглушен сейчас GPS-сигнал, ГЛОНАСС, GPS. И компас – это, в принципе, единственное такое надежное средство, но он и всегда был надежным средством, которое позволит спасти себя из леса.
4: И место он занимает действительно очень мало. Он легкий.
3: Да.
4: Далее.
3: Значит, то, что мы уже говорили, это наличие воды в обязательном порядке. И специалисты рекомендуют, и мы, кстати, тоже в отряде это практикуем, какую-то сладкую штучку.
4: А почему сладкую?
3: Шоколад.
4: Да, почему
3: не... Это, как говорят, быстрый сахар. Вот, он, ну, позволяет восполнить силы, энергию и так далее. Значит, из важного, что следует учесть, есть такая штучка, которая позволяет, это уже в очень экстренных ситуациях, это свисток. Мы можем все кричать. Крик, когда в лесу человек откликается, требует много энергии, вот, но он недалеко, звук уходит. От свистка звук уходит намного дальше, и энергии требуется меньше. Если человек уже, скажем так, сутки или там, ну, полдня как бы уже обессиленный бывает, вот пенсионеры и так далее, свисток очень сильно может помочь. Он услышит нас, но откликнуться ему будет сложно, а свисток мы услышим. Тоже маленький вес, мало места, и рядом с компасом он всегда может помочь.
4: Ну, буквально может спасти жизнь.
3: И, значит, еще немаловажный момент. В лесу темнеет быстрее. И темнеет довольно-таки быстро. То есть в течение 15 минут уже сумерки могут наступить. Рекомендуется, если человек знает, как возвращаться, но, например, не успел выйти вовремя, либо, ну, заблудился, это фонарик. Как правило, мы рекомендуем налобный фонарь, который не будет занимать руку, то есть можно спокойно какие-то движения делать, там ветки, да, вот, а он будет вам светить. Но к фонарику обязательно дополнительную батареечку, чтобы она была. Тоже мало вес, мало места. Обязательно, самое, наверное, главное, и о чем следовало сказать в первую очередь, это пауэрбанк. К телефону, телефон, как правило, в лесу быстро разряжается. Вот, он начинает искать сотовую связь, вышки, которые далеко от него, и требует больше энергии расхода. Пауэрбанк позволяет вам вернуть телефон к связи в экстренной ситуации, зарядить его, и, по сути, это может спасти жизнь. Почему? Потому что сегодня у нас почти 80% поисков грибников в лесу производится с помощью направления лес на связи, где специалисты, их в России сегодня порядка, ну, наверное, активных 40-50 человек, вот, они с помощью дозвонившегося, дозваниваются на телефон и с помощью телефона выводят людей из леса.
4: Как это работает вообще?
3: Там очень сложный алгоритм, Люди буквально 10 месяцев учатся на вот это направление. И оно состоит, если коротко совсем, это возможность взять координаты с помощью потерявшегося человека с его телефона на месте. Либо мы смотрим по разговору, узнаем, где он находится, позиционируем его относительно солнца, там, да, относительно каких-то объектов, там, например, реки или там чего-то еще в лесу. Вот. И человек, специалист, задает ему направление выхода. Либо останавливает его на месте, он знает примерно, где он находится, по картам ориентируется, и туда заводит группу. Уже тех волонтеров, которые находятся в регионе потерявшегося человека. Сегодня это направление динамично развивается, и, по сути, они забирают 85% всех поисков. Потому что сейчас вот вокруг Москвы, например, телефоны все как бы активнее работают в лесу и так далее. Или, ну, где-то в других регионах. Если дозвонились человеку, даже на кнопочный телефон с вероятностью, там, не знаю, 90% человека можно вывести. И, кстати, еще момент. Если человек потерялся, важно понимать, если заявка размещена в день обращения, то по статистике, вот за многие годы работы, это 96% удачно завершившего поиска, когда человека находят живым. Если, например, мы задержались на там, день или два, то эта вероятность сокращается в половину.
4: Природная среда, она же опасна. Там и реки, там и темно, и все на свете, да? То есть и при охлаждении может быть даже летом, я так правильно понимаю?
3: Все возможно. И, как правило, ну, самая, наверное, большая проблема – это когда человек в лесу заблудившийся. Обычно, кстати, это бывает с семьей, когда есть и молодые, есть и взрослые люди, пенсионеры. Они начинают пытаться ночью выходить. Вот, как правило, и это рекомендация вообще всем, и по возможности, конечно, от обстоятельств зависит, оставаться на месте до рассвета. Вот прямо оставаться на месте до рассвета. По сути, в нашей полосе как бы таких страшных животных, там, кто может навредить человеку, да, такого нету.
4: Есть овраги, можно споткнуться, упасть, сломать.
3: Ночью, как правило, да, передвижение ночью по лесу приводит к травмам. Ибо иногда бывает даже к таким, ну, значительным. Люди и глаза накалывают, и ломают конечности, и так далее.
4: То есть первый совет, который должен услышать и запомнить человек, если он потерялся, оставайтесь на месте.
3: Да. Но при этом, я тоже, наверное, непоследовательно немножко говорю, перед выходом в лес, вообще перед поездкой, надо сообщить родственникам, либо друзьям, кому-то из, ну, в семье там и так далее, куда вы направляетесь, где вы будете и когда вы планируете вернуться. Вот, если вдруг вас в назначенный как бы час там, да, ну, плюс-минус там, вас нет дома и вы не приехали, то люди могут как бы активно, ну, обращаться. Да, обращаться и разместить заявку там, либо это будет, ну, МЧС там, полиция, либо это сразу напрямую в Лиза-Алерт.
4: Ну, почему не последовательно? Как раз последовательно. Это как раз о том, что не надо ждать. Если я знаю, что человек должен вернуться в 5, то в 6 я уже могу позвонить и сказать: ребят, вот он у меня ушел в лес, там муж или бабушка, или дедушка, да, пора искать. Мы собрали рюкзак, да, я так полагаю, что если человек пожилой или есть какие-то заболевания, то желательно с собой еще в обязательном порядке взять лекарства?
3: Есть такая рекомендация, конечно, они, люди это знают, по большей части берут с собой, потому что, ну, в лесу проводят много времени, и они там применяют какие-то таблетки, там, да, принимают лекарства. Единственное, что если, как рекомендация, еще активированный уголь.
4: Человек, если там водички из лужи, грубо говоря, попил, да, ну, все бывает, да, у нас, слава богу, я так полагаю, нет таких длинных поисков, не было в лесу. Что-то еще, да? Мы,
3: да,
4: что-то еще забыли.
3: Что-то. Да, конечно, забыли. Что-то еще есть. Из, скажем так, вообще весь ассортимент можно разделить как бы, ну, на несколько подгрупп. То, что конкретно важно, и то, что необходимо.
4: Вот. И то нужно.
3: Значит, однозначно к походу надо готовиться, и ваша одежда, либо на уже существующую одежду, вам надо какую-то яркую... жилетик, либо быть ярко одетым.
4: Я правильно одет.
3: Вас, абсолютно верно, вас будет видно. Если вдруг вы потеряетесь, ну, имеется в виду грибник, и будут поиски, то первым и значительным фактором это визуально увидеть его. Потому что зайдут поисковики в лес, будут ходить, и яркая одежда позволит увеличить значительно шанс на то, что вас увидят и спасут. В темной одежде можно с 5-7 метров не увидеть человека. Вот, в яркой одежде можно из 50 увидеть человека. То, что в лесу, к примеру, этот цвет как бы он выделяется. Либо это жилеточка, либо это яркая одежда. Также рекомендуется с собой, по возможности, да, брать плащ. Легенький, чтобы, если пошли осадки, ночью вы потерялись, либо вообще при поиске грибов, чтобы не замерзнуть. Еще из рекомендаций таких основных, ну, ножик у грибника всегда будет с собой,
4: вот, да,
3: помочь. А так...
4: спички, нет?
3: Спички, да, зажигалка.
4: Каким образом происходит тогда поиск? Вот человек позвонил, рассказал, что должен знать у нас волонтер для того, чтобы пойти и начать искать, что отряд, Лиза-Алерт, какую информацию должен получить и как он тогда потом реагирует и действует.
3: Если человек дозвонился сам из леса, то его с вероятностью в 99% переключат на направление лес на связи. Специалист может находиться в любом регионе России, как бы для них это проблем не составляет. Они открывают компьютеры, значит, смотрят на карту, ориентируются, где человек находится. Если здесь погода хорошая, там, либо рядом какие-то звуки, там, они понимают, что это предприятие работает, там, что-то еще. Специалисты просто ориентируют человека. Если совсем коротко, там, конечно, сложнее намного, но ориентируют, да. Вот, если есть возможность снять координаты, они заставляют человека зайти в приложение на телефоне, и там с помощью нескольких комбинаций, как бы, они получают координаты. Человек им диктует свои координаты из телефона, и туда просто приходят добровольцы, поисковики, их, как бы, забирают, выводят из леса. Если, предположим, человек не вышел на связь, звонят, как правило, его родственники. И тогда заявка поступает в Лиза-Алерт региона, где потерялся, к примеру, к нам. И дальше формируется активный выезд. Специалисты, кто-то собирает информацию, кто-то уже точку сбора определяет. Туда приезжают люди, сделается там специально общий чат в мессенджерах, да, там, и люди приезжают на точку сбора, и потом группа выдвигается уже к лесу. Там уже происходит поиск. Лес делится на квадраты, примерно понимают, где человек зашел, и дальше начинается вот поиск по квадратам.
2: Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Итоги новой недели подведем в следующей программе. С вами был Максим Шилов. Удачного дня.
5: Вести Орел. События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
6: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
7: Город глазами людей. Истории орловцев о любимых местах и теплых воспоминаниях. О том, что дорого сердцу. Руководитель Орловского турагентства Евгений Гуров.
8: В жизни каждого человека есть место, которое в его жизни сыграло очень важную роль. В моей жизни огромную роль сыграл Иоанно-Крестительский храм и, ну как бы это ни странно звучало, Иоанно-Крестительское кладбище. Вот есть такая песня из кинофильма «Весна на Заречной улице», где есть такие слова: «Та проходная, что в люди вывела меня». Меня в люди вывел именно Крестительский храм. Казалось бы, обычный кладбищенский храм в городе. Храмов в нашем городе сейчас очень много, и кладбищенских немало. Но не все знают, что в 90-е, в начале 2000-х Крестительский храм был одним из духовных центров вообще Орловской области. Потому что в советские годы он был одним из 3-4 храмов, который никогда не закрывался. И, соответственно, вся церковная, православная жизнь советского Орла и ранней России, она проходила именно в этом храме. Я оказался в этом храме в 2000 году, когда поступил в воскресную школу при этом храме, а затем стал пономарем и далее алтарником этого храма. И вот в начале 2000-х мне повезло, что я встретил людей еще из той советской эпохи. Советских священников, советских вот этих бабушек, советских людей, которые с советских лет работали в этом храме. Наверное, первые 7-8 лет 21 века в этом храме для меня были, наверное, самыми значимыми, потому что я имел счастье общаться с людьми уходящей и уже ушедшей эпохи. Это священники, священники потомственные в 3-4 поколении. Отец Иоанн Троицкий, отец Мефодий Борисенок, отец Борис Горькун, ну, это более молодой священник, но относительно. Отец Александр Ордин, отец Григорий Смирнов. Это целый плеяда священников. Во-первых, они потомственные священники. Повторюсь, в 3-4 поколении в их родах были и монахи, и епископы. Эти священники, вот, они прошли испытания гонениями, притеснения в советские годы, когда церковь унижали, притесняли, всячески вставляли им палки в колеса. Вот эти священники и вот эти люди, работающие в этом храме, бабушки, женщины, они все это прошли и вынесли веру, сохранили веру и сохранили храм. Во-вторых, в начале 2000-х Крестительский храм был духовным училищем Орловской епархии, Орловской области, потому что все новые священники, которые рукополагались или хотели рукоположиться, они проходили практику до рукоположения и после рукоположения именно в Крестительском храме. И это как раз период 90-е, ну, я попал там в начале 2000-х. И вот за эти там 7-8 лет, в том числе через общение со мной, прошло десятки священников, которые сейчас являются настоятелями, уже такими маститыми священниками. А я их помню еще обычными светскими людьми, мужчинами, которые приходили, только делали первые шаги, как и я, в церкви, в вере. Это, конечно, удивительно. Еще удивительно, что Иоанно-Крестительский храм в 90-е и в 2000-е был источником восстановления других храмов. Благодаря настоятелю этого храма, отцу Иоанну Троицкому, выдающемуся церковному деятелю 90-х и 2000-х, он был секретарем Орловской епархии, восстанавливалось очень много храмов. Иверский, Никольский, мужской монастырь, женский монастырь, много районных храмов. Помимо того, что отец Иоанн, который был настоятелем храма, курировал все эти восстановления, как секретарь епархии, он взаимодействовал со строителями, с настоятелями, с общинами. Еще и подчас Иоанно-Крестительский храм выделял деньги на какие-то первоочередные или оперативные работы вот в этих новых храмах. В частности, Иверский храм, Никольский храм частично был восстановлен благодаря, в том числе, финансированию со стороны Иоанно-Крестительского храма. Молодым мальчиком, которому было там 11-12 лет, все это видел, все это проходило перед моими глазами. Вот это действительно было прикосновение к уходящей эпохе. Она уже ушла безвозвратно. Ее уже нет, к сожалению. Все вот эти старые священники, отец Мефодий, отец Иоанн, их, конечно, уже нет среди нас. И ушла эпоха. Но меня настолько греют эти воспоминания, потому что это прикосновение к великому. Люди сильного духа. Не так давно канонизировали Афанасия Андреевича Сайко. Почитание этого старца, уже святого, в святом храме всегда проходило красной нитью. Всегда. После вечерней службы, вот мы, работники, там, пономари, батюшки, старались сходить на его могилку, поклониться ему. И тогда уж говорили о том, что идет работа по его канонизации. Но это все было еще очень призрачно, непонятно. Вот сейчас, слава богу, это свершилось. Опять-таки, мне посчастливилось встречаться с людьми, которые знали Афанасия Андреевича. 2-3 человека, вот Александра Митрофановна Неделина, которая девочка еще общалась, и молодой девушка общалась с Афанасием Андреевичем, и который он, Афанасий Андреевич, предсказал всю ее жизнь. Более того, мне посчастливилось подросткам принимать участие в создании книги про Афанасия Андреевича. Я на свой любительский фотоаппарат фотографировал личные вещи Афанасия Андреевича. Это, конечно, тоже на мне оставило огромный след в моей памяти, потому что это прикосновение к эпохе, это прикосновение к великому.
7: Город первого салюта, город воинской славы, город-крепость на слиянии Оки и Орлика, защитник Отечества и город-труженик. 460-летию Орла посвящается.
6: Радио России. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле.
5: Музыкальная пауза.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Красном Лимане ДНР идет зачистка боевиков. Работающие пенсионеры в августе получат доплату к страховой пенсии. В МВД рассказали, каких сведений не стоит публиковать в соцсетях. Подробности далее. И начну с новости последних минут. Российская разведка обладает данными о мнении Евросоюза по поводу членства Украины в Евроблоке. Есть информация, что европейские лидеры во внутренних дискуссиях категорически отрицают такую возможность в светлом будущем. Об этом сообщила пресс-бюро службы внешней разведки. По данным силовиков, евробюрократы продолжают дурить украинский народ, используя его как пушечное мясо в противостоянии с Россией. Ожесточенные бои идут на окраине Николаевки в районе Славянской ТЭС в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Сам энергообъект боевики превратили в мощный укрепрайон.
2: Славянско-Краснолиманское направление. Здесь идут ожесточенные бои и на окраинах уже самой Николаевки. А это населенный пункт, где находится Славянская ТЭС. Противник превратил ее в мощный укрепрайон и место базирования вооружения. В самом Красном Лимане наши подразделения продолжают зачистку. Наши бойцы, которые работают на этом направлении, рассказывают, что противник уже не оказывает организованного сопротивления. Украинские военные прячутся в подвалах, а наши штурмовики уверенно продвигаются шаг за шагом, квартал за кварталом, зачищая. Противник, безусловно, пытается навредить, сдержать наше продвижение, использует дроны, так называемые ждуны, ловушки, растяжки. Нашим бойцам предстоит, и достаточно успешно делают, и это преодолеть в том числе. Наши операторы БПЛА также наносят эффективные удары и по логистике, по живой силе уже за пределами Красного Лимана.
1: Несмотря на отчаянное сопротивление противника, вооруженные силы России создали предпосылки для продвижения к югу Доброполья и подступают к городу с востока. В то же время освобождение поселка Стенки в Краматорском районе создает угрозу гарнизону ВСУ в Дружковке, уточнил Пушилин. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с ударом украинскими беспилотниками по логистическому центру во Владимирской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По данным следствия, дроны ударили по складскому помещению, в результате чего возник пожар. По предварительным данным, пострадали несколько человек. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В Республике Алтай сократилась смертность населения. Это стало возможным благодаря государственной поддержке развития медицины, укреплению кадров и введению новых социальных объектов. Об этом в цифрах доложил премьеру Михаилу Мишустину глава региона Андрей Турчак.
3: Ровно год назад действительно вы открыли у нас первый в стране модульный приемный покой, в котором все, и диагностика, и оперблок, и реанимация объединены в одном комплексе. За этот год он уже принял более 35 тысяч пациентов, проведено 15 тысяч рентгеноисследований и выполнено 11 тысяч КТ. Также в 2025 году мы открыли 5 женских консультаций в республике и ввели в строй 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов. По этому году я планирую сдать еще 7 ФАПов, и сейчас мы ведем капитальный ремонт в 2 центральных районах больниц республики. Полностью за это время перестроили работу онкослужбы, укрепились кадрами. Как результат, общая смертность по итогам прошлого года у нас снизилась на 8%. Причем, если брать болезни системы кровообращения, то там снижение произошло на 10%. Это для нас существенный такой рывок.
1: Напомню, глава Кабмина находится сейчас в Горно-Алтайске. Он продолжает российское турне по регионам. Вскоре Мишустин прибудет в Киргизию, где примет участие в Евразийском межправительственном совете. 8 миллионов работающих пенсионеров в августе получат доплату к страховой пенсии. Перерасчет коснулся тех, кто официально трудился в прошлом году, уточняет ресурс «Вести РФ». Сумма прибавки зависит от размера зарплаты, но ее верхний порог ограничен. Максимально в этом году работающий пенсионер может получить 470 рублей. Член Комитета Совета Федерации по соцполитике Наталья Мельникова пояснила, что работающим пенсионерам не нужно подавать заявление в пенсионный фонд. Перерасчет проходит беззаявительно. В МВД рассказали, каких сведений не стоит публиковать в соцсетях. Прежде всего, это информация о месте учебы, работы и проживания, а также данные о семье и близких. Кроме того, в ведомстве посоветовали не отвечать на вопросы личного характера, если они поступают от незнакомцев. Они также рекомендуют ограничить доступ к своему профилю. Разрешение просматривать контент в соцсетях лучше сделать возможным только для друзей. Не стоит делиться своими взглядами в открытых чатах, группах или на форумах. Также следует избегать споров на провокационные темы. Эти сведения могут могут представлять интерес для вербовщиков. Как отметили в полиции, не стоит добавлять в друзья незнакомых людей. Всегда нужно уточнять, кто именно владеет аккаунтом, где и когда профиль зарегистрирован. Дональд Трамп придумал наказание для Канады из-за смога от лесных пожаров, но пока держит его в секрете. Об этом заявил сам президент США, отвечая на вопрос журналиста. Сейчас в Канаде около 130 лесных пожаров. Площадь крупнейшего из них превышает 73 тысячи гектаров. Трамп уже несколько раз обвинял Канаду в ненадлежащем управлении лесами и пригрозил стране ввести высокие тарифы из-за дыма от лесных пожаров. О братьях наших меньших далее. Журналисты продолжают следить за судьбой переданных Казахстану амурских тигров. Одну из тигриц выпустили в дикую природу. Об этом сообщили РИА Новости в центре «Амурский тигр». Животное снабдили спутниковым ошейником, благодаря которому можно отслеживать местонахождение животного. Позже на свободу выпустят самца. Остальные три тигра пока остаются под наблюдением специалистов. Напомню, четырех молодых хищников привезли из Хабаровского края в Казахстан в конце мая. Как отметил Владимир Путин, дружеский жест с российской стороны она не только заложила основу восстановления популяции тигров в Казахстане, но и стал символом партнерства двух государств. Сегодня отмечают неофициальный международный праздник – День арбуза. В этом году в столице открыто 145 сезонных специализированных точек, где можно приобрести российские бахчевые проверенных поставщиков. Об этом сообщается на сайте столичного мэра. В официальных точках продажи ягоды попадают на прилавок только после строгого контроля. Арбузы на развалах будут продавать до начала октября. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Только что россиянин Захар Трофимов занял 4-е место в сольной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта. Ранее в аналогичной дисциплине Валерия Плеханова стала 6-й. Победу здесь праздновала белоруска Василина Хандошко. Министерство спорта России может ввести юридически обязывающее соглашение между федерациями и атлетами, чтобы при смене гражданства спортсменам компенсировать вложенные в него средства, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Думаю, мы придем к тому, что будем заключать юридически обязывающее соглашение не с государством, а между федерациями и спортсменами. Когда спортсмен уходит и меняет флаг, Международная федерация по своим уставам вводит в отношении него карантин. Срок разный, от 2 до 3, а иногда и до 4 лет. Преодолеть этот карантин можно только с согласия Российской Федерации соответствующего вида спорта. Теоретически, если спортсмен компенсирует все расходы, понесенные на него государством и федерацией, карантин может быть сокращен. Но, в принципе, нельзя опускать это на самотек, сказал Дегтярев РИА Новости. Как министр, я не могу поддержать смену спортивного гражданства. От меня вы не услышите, что это просто личное дело спортсмена. Я призываю всех выступать под флагом великой спортивной державы России. Но если это юниор, то решение за родителями. Никаких претензий к самому спортсмену мы предъявить не можем, заявил Дегтярев. Футбольные ассоциации Англии и Уэльса стали первыми национальными федерациями, которые официально отозвали письма в поддержку переизбрания Джани Инфантино президентом Международной федерации футбола. Напомню, что ранее в СМИ появилась информация, что члены Союза европейских футбольных ассоциаций намерены коллективно отозвать письма в поддержку переизбрания Инфантино на пост главы федерации. И на этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске 23-25 градусов, в Хабаровске 26-28, временами ожидается дождь с грозой. В Ханты-Мансийске сегодня 21-23, в Сургуте 22-24, местами пройдут дожди. В Мурманске 13-15, ожидаются осадки. В Сыктывкаре 21-23, кратковременные дожди. В Перми и Кирове 24-26, возможны осадки. В Оренбурге 26-28 градусов. В Туле 22-24, местами дожди. В Ростове-на-Дону 31-33 градуса. В Краснодаре 34-36, в Ялте 29-31. В Москве сегодня без осадков и 24-26 градусов. Сейчас в столице 25 градусов, ветер северный, атмосферное давление в пределах нормы.

0: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
2: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
1: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия».
3: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
1: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
4: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
1: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска. Слушаем.
5: Второй час вещания канала «Слушаем» в прямом эфире «Радио России». Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте, говорю я всем, кто к нам только что подключился, кто только что настроил свои приемники на наши частоты. Ну и, друзья, традиционно в понедельник, сегодня у нас 3 августа, кстати, хочу я напомнить, что у нас проводится перекличка со всеми, кто слушает нас в эти минуты. Напишите, пожалуйста, номер 8-925-222-99-92 или же, зайдя в Макс-канал «Радио России», вы найдете список всех тем, которые мы сегодня будем обсуждать, анонс сегодняшнего канала «Слушаем», и там можно в комментариях указать, где вы нас слышите, в каком городе проживаете. Это важно, потому что нам надо понимать, где нас кто слушает, а вам как работает с нами обратная связь, если вы еще ни разу не прибегали к этому способу общения. Чем может быть опасно для туристов нашествие медуз у берегов Азовского моря? Можно ли как-то переломить эту тенденцию, потому что курорты Азовского моря, сообщается, опустели из-за нашествия медуз? Почему и что делать? И как быстро, и как срочно? Об этом поговорим. Есть у нас прекрасная тема про дистанционную помощь вместо личных встреч, о том, как меняется формат отношений пожилых россиян со взрослыми детьми. Встречи в реальной жизни и разговоры по видеосвязи. В чем их отличие и почему поколение старшее вдруг внезапно понимает, что осталось в совершеннейшем одиночестве, так это или нет. И надо сказать, что именно с этим связан сегодняшний опрос у меня в Макс-канале «Черновик». Заходите, пожалуйста, подписывайтесь и участвуйте в этом самом опросе. К этой минуте, кстати, результаты очень даже неплохие. Чуть позже я их озвучу, а здесь есть такие ответы. Вопрос звучит: часто ли вы навещаете родителей? Варианты ответов: еженедельно и чаще, пару раз в месяц и пару раз в год. Вот только признавайтесь только честно. Тогда будет от этого какая-то польза. Начнем же мы со скорее экономической больше новости. Bloomberg написала об этом на прошлой неделе. Миру грозит рост цен на продовольствие из-за неблагоприятных погодных условий, конфликта на Украине и военных действий на Ближнем Востоке. Ситуация усугубляется экстремальной жарой в Европе. Это может привести к крупнейшему за десятилетия снижению производства зерновых. Голод и погодные условия. Как одно связано с другим? Ну, мы все примерно представляем, а насколько действительно сейчас экстремальная жара может привести к каким-то тяжелым последствиям в этом смысле. Вот давайте спросим Леонида Холода, доктора экономических наук, профессора, а в прошлом зам министра сельского хозяйства России. Леонид Иванович, приветствую вас, здравствуйте.
6: Дмитрий, здравствуйте. Очень рад слышать.
5: Взаимно. Вот действительно сейчас экстремальная жара, пожары и все прочее, прочее. И, конечно, что-то вот мы об этом мало задумываемся, ведь это действительно должно как-то повлиять на ситуацию, на продовольствие, да, на цены в первую очередь.
6: Конечно, сельское хозяйство, оно, наверное, самое зависимое от природных условий отрасли, и она же напрямую зависит от количества солнечной энергии, количества влаги и так далее. Если говорить про растениеводство, которое является отправной точкой для всего сельского хозяйства, в том числе для животноводства, то тут зависимость абсолютно прямая. И европейская жара, она вот ранее сильно повредила, на самом деле, как это ни странно, плодовым, не способствовала хорошему развитию озимых зерновых, ну и, собственно, не очень радовались при этом обычные яровые. А сейчас, ну, это, очевидно, угнетает рост овощей,
5: да,
6: открытого грунта, и, очевидно, это угнетает рост яровых. Значит, поэтому урожай, наверное, будет поменьше. У нас, кстати говоря, тоже природа не очень нам благоволила, хотя пока ничего катастрофического не произошло. Ну вот апрельская прохлада после мартовского тепла держала вегетацию, и до сих пор отставание в уборочных работах у нас есть. А что касается общей мировой ситуации, то мне кажется, что в этом году вообще как бы идеального шторма не было, потому что, извините, блокировка Ормузского пролива заблокировала минеральные удобрения для самых, наверное, для не самых обеспеченных стран мира, которые не посеяли так, как надо, с применением минеральных удобрений, то есть меньше получат урожай. Это Африка и многие другие страны южные. Значит, дальше конфликт вот в Северном Причерноморье, который дает вообще-то 30% всех зерновых, зернобобовых в мире для мировой торговли, имеется в виду. Если будут продолжаться блокировки с обеих сторон, но это ничего хорошего не приведет. Ну и плюс ко всему не урожай.
5: Вот все вот эти вот аспекты, о которых вы сказали, как быстро они почувствуем мы, да? То есть это вопрос этого года, это вопрос, наверное, может быть, начала года следующего по продовольствию, по сельскохозяйственным культурам. Все становится понятным, здесь как бы нет вопросов, да? Картошка, она собирается там, когда осенью, и совершенно очевидно, что если будет ее мало, мы уже это почувствуем прям осенью и почувствуем, да? А что касается других вот культур, здесь как? Какой разброс по времени?
6: Очень простой разброс. Смотрите, если Донецко-Азовский транспортный логистический коридор, который вывозил из страны 25% где-то зерновых, не работает, значит, 25% зерновых не получает, соответственно, в Африке, там, Египет, арабские страны. Ну, кто побогаче, может где-то перекупить по дорогой цене, а кто не побогаче. Значит, то же самое касается и наших соседей по Северному Причерноморью. Это сразу скажется. И в 25-м году, вот если от голода страдали около 700 миллионов человек в мире, это около 8% населения планеты, то даже он ожидает в этом году рост и голодающих вот этих самых процентов. А вообще в мире около 2 миллиардов человек, 25%, испытывают умеренную или тяжелую нехватку пищи. Если хлеба, допустим, вот смотрите, потребляется, общий мировой рынок оценивается 220 миллионов тонн пшеницы. Значит, Северное Причерноморье дает России плюс Украина, ну, где-то порядка там 60-70 миллионов тонн. Вот если они будут меньше, а зерновой наш союз сказал, что вот эти ограничения, связанные с действиями, да, вот, с известными действиями, значит, они могут уменьшить объем поставок процентов на 40. Но вот эта недопоставка, значит, приведет к росту цен. Соответственно, будет больше голодающих.
5: Спасибо за комментарий ваш, Леонид Иванович. Леонид Холод был с нами на прямой связи, доктор экономических наук, профессор, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства России. Алексею Гвоздеву дали слово, рубрика «Вас не обманут», затем про нашествие медуз у берегов Азовского моря, как спасаться, что делать и насколько опасно.
1: «Вас не обманут».
7: Здравствуйте. Схемы, которыми мошенники обманывают детей и подростков, строятся по методам социальной инженерии, говорят эксперты по кибербезопасности. По словам специалистов, злоумышленники выстраивают многоэтапные сценарии, давят на эмоции и стараются изолировать ребенка от семьи. При этом, чтобы заставить ребенка действовать быстро, нередко используются фальшивые фото удостоверений, угрозы и внушающий страх истории. Дети и подростки много времени проводят в цифровом пространстве, в соцсетях, игровых чатах, сервисах знакомств. Этим и пользуются мошенники, уверяет МВД. Преступники налаживают контакты, изображая ровесников в чате знакомств или сотрудников техподдержки игры. Они специально моделируют тревожную обстановку при помощи сообщений, что аккаунт заблокируют, или у родителей будут проблемы, или нужна срочно помощь. А чтобы ребенок не посоветовался с родными, преступники подключают якобы следователя, который угрожает серьезными последствиями и запрещает рассказывать близким. Общение при этом обманщики переводят в мессенджеры, уточнили представители МВД. Если вам кажется, что ваш ребенок просто играет в онлайн-игры, он в безопасности, лишь бы на улицу не выходил, ничего тогда страшного не случится, то это ложная уверенность. Именно в игре за часы игроки сближаются, и с привычным коллегой по игре, напарником, ребенок чувствует себя как с другом. Он ему доверяет. Если в напарниках оказываются мошенники, то они без проблем убеждают ребенка перевести деньги или выполнить другие опасные действия, например, ради скинов в игре. А когда преступление состоялось, обманщики блокируют ребенка в соцсетях и пропадает. В результате подросток остается наедине с тревогой и с последствиями, комментируют юристы. Но и тут далеко не сразу он рассказывает все родителям, даже если они буквально рядом сидят. Дети до последнего надеются, что если долго молчать, проблема сама собой рассосется и исчезнет. А тут как раз наоборот. Действовать нужно максимально быстро, советуют эксперты. Сначала прервите контакт с аферистом. Завершите звонок, не отвечайте на повторные. Если ребенка просили установить приложение для удаленного доступа, отключите у телефона интернет или включите авиарежим, чтобы разорвать удаленное управление. Переписку не удаляйте. Выясните у ребенка, что уже произошло. Переводил ли он деньги, называл ли коды из СМС, данные карт, оформлял ли кредит или безопасный счет, давали ли ему какие-либо поручения. Позвоните в банк при необходимости с другого телефона, заблокируйте карты и счета, потребуйте у банка приостановить и оспорить операцию. Зафиксируйте доказательства, сделайте скриншоты переписки, номеров аккаунтов собеседников, реквизиты получателей, чеки, записи разговоров. Подайте заявление в полицию по номеру 112 или 102 и продублируйте свое обращение в банк письменно. Смените пароли к банковским приложениям, госуслугам, почте, мессенджерам. Включите двухфакторную аутентификацию. При необходимости оформите самозапрет на кредиты. В МВД советуют родителям обсудить с ребенком принципы поведения в случае, если возникает пугающая или непонятная ситуация. Детям необходимо объяснить, в таком случае нужно сразу позвоните родителям. Они должны запомнить, что настоящие специалисты техподдержки никогда не требуют переводов денег и не запрещают обсуждать происходящее с семьей. Договоритесь о кодовой фразе, чтобы ребенок мог вам написать или сказать, и вы поймете, что нужна помощь, советует в МВД. Не дайте мошенникам заработать.
1: Вас не обманут.
5: Итак, курорты Азовского моря опустели из-за нашествия медуз. Должанское, Геническое, Голубицкое и побережье Таганрогского залива курортные жемчужины Азовья сегодня встречают непривычной тишиной. Купаться в море, которое в августе и так традиционно зацветает зеленой ряской, невозможно было еще в июле. Вода у берегов превратилась в медузный суп, который начисто отбивает охоту возвращаться и заходить в воду. Гости есть, но не прошенные. Это медузы. Аурелия ушастая, два вида всего. Вот как пишут издания, аурелия ушастая и корнерод. Причем, если первая такое прозрачное, безобидное, плоское блюдце, то вторая мясистый купол. До полуметра в диаметре настоящий крапивный монстр. Его клетки оставляют на коже болезненные ожоги, сравнимые с ударом хлыстом. Для детей с их тонкой кожей такие контакты особенно опасны. С нами на прямой связи Сергей Мухаметов, старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ. Сергей Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
5: А с чем связано такое действительно нашествие? Я был на Должанской где-то, наверное, года три назад, и тогда вот только-только все начиналось. Действительно, местные говорили, что много медуз. А в этот раз, в этом году, по-моему, уже, да, кричат «караул», что делать. С чем связано нашествие такое?
8: Да, ученые наши прогнозировали это событие еще в 2018-2019 году. Связано это с тем, что наблюдается маловодье Кубани и Дона, главных рек, которые впадают в Азовское море. И так как их сток сейчас минимальный, поэтому соленость Азовского моря сильно повысилась, и это благоприятно сказывается на размножении медуз. То есть они приходят из Черного моря, чувствуют себя в Азовском комфортно, размножаются, плюс еще очень мало хамсы и другой мелкой рыбы, которые питаются тем же, что и медуза, а именно фитопланктоном. Так как рыбы мало, медуза, опять же, прекрасно себя чувствует, заполняет всю эту кормовую нишу. Ну и мало очень, опять же, хищников, которые им угрожают. То есть прекрасные, благоприятные условия для размножения этих медуз, и их численность там с нескольких десятков тысяч выросла уже до нескольких десятков миллионов.
5: Кошмар. Ну, а есть какие-то способы, методы борьбы? Вообще, ну, может быть, какие-то существуют научные подходы к решению этого вопроса? Ну, потому что, ну, как-то грустно, да, хочется купаться людям в море и без всяких проблем. А здесь войти-то, даже если тебя никто не укусит, просто входить-то немножко неприятно.
8: Ну, есть методы просто ставить заградительные сети, и это, в принципе, делают, но это надо курортом, конечно, потратиться. То есть банально поставить барьер некий у берега, чтобы была полоска воды, пригодная для купания. Второй момент, ну, он действительно сложный. Сейчас такая вот климатическая позиция, что сток рек очень небольшой, плюс еще сегодня, ну, в этом году это год Эль-Ниньо, он в целом по планете жаркий. Вот, и за счет того, что была мягкая зима, снега не так много, вот из-за этого наблюдается очень небольшой сток Кубани и Дона. И это даже видно, что в Таганрогском заливе медуз меньше, потому что, опять же, там солености воды меньше.
5: Да.
8: А здесь, вот на других курортах, там уже действительно такой прям бульон. Плюс, ну, можно попробовать, конечно, сократить вылов хамсы и тюльки, которые бы подъедали кормовую базу медуз, и таким образом их численность сокращалась.
5: Это действенный способ, да, конечно, вот, если ограничить и вообще восстанавливать популяцию хамсы, в частности?
8: Это действенный способ, но он будет действовать, скажем так, медленнее, ежели бы мы сбросили большое количество пресной воды в Азовское море. Был еще вариант перебросить воды Днепра в Азовское море, но армия Украины взорвала плотину Каховской ГЭС, на водохранилище слилось, и теперь такой возможности нет.
5: Вот как все связано одно с другим. А вообще по, скажем, да, мы знаем уже вот эту поговорку и присказку о том, что природа сама восстанавливает баланс в подобных случаях. Можно ли надеяться на какие-то просто биологические природные процессы естественные?
8: В целом потепление климата, оно медицинский факт. Вот. И да. В целом, конечно, маловодье этих рек и Кубани, и Дона, оно вот сейчас стоит на повестке дня. Ну, будем надеяться, что вот следующая зима будет снежная, и вот половодье достаточно мощное.
5: Вот поэтому уж не хотелось бы, чтобы следующая зима была снежнее прошедшей, минувшей в каком-то смысле. Да, вы правы совершенно, но все-таки снега бы хотелось поменьше. Спасибо большое. Сергей Мухаметов, старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ, был с нами на прямой связи. Да, меня поправляют, но не только в Москве. Конечно, не только в Москве. А в других у нас регионах, в частности, снега тоже было завались, как говорится. Хотелось бы поменьше. Но мы, друзья, за этой темой последим. Конечно, наверное, посочувствуем тем, кто на курорт и поехал Азовского моря, и вот такая вот незадача и неприятности. Что касается сеток, кстати говоря, по-моему, это самый простой способ действительно их установить и, в общем, избавиться от этой проблемы. Но здесь вопросы уже конкретно каждому побережью, каждому курортному какому-то там месту. Через минуту вернусь к вам, поговорим вот о формате отношений пожилых россиян со взрослыми детьми. Участвуйте в опросе, подведем итоги.

0: иностранный инструмент, как кларнет.
1: Меня заставили.
2: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
3: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Слушаем.
4: Ну, добавим к медузам, что у берегов Владивостока настоящее нашествие гигантских медуз. Их запланили там море медузы рапилемы. Это крупные морские обитатели с полупрозрачным куполом, ветвистыми лопастями. Обычно они, кстати, встречаются в водах Японского моря, однако сейчас их массовое появление наблюдается в Амурском заливе. Вот тоже все связано так или иначе с природой и с явлениями, которые человек на Земле, результаты деятельности человека, они никогда не остаются незаметными, между прочим. Вы часто навещаете родителей? Спросил я вас сегодня у себя в Макс-канале «Черновик». Заходите, пожалуйста, выбирайте один из вариантов ответов еженедельно и чаще, пару раз в месяц, пару раз в год. На эту минуту 13% у нас, 13, прошу прощения, ответивших, это те, кто еженедельно и чаще. Два человека пару раз в месяц, один признался, что пару раз в год. Вот здесь, друзья, важно быть честным, потому что сейчас информация для вас как раз будет, для тех, кто редко навещает родителей, считая, что видеосвязь есть, зачем же приезжать в гости. Оказывается, пожалуй, никогда еще в истории взрослые дети не могли связаться со стариками-родителями в любой момент. Видеозвонок, несколько сообщений в мессенджере, перевод денег, и кому-то кажется, что долг перед старшим поколением выполнен. Но почему-то все больше пожилых людей накрывают на стол в ожидании детей, которые опять не приедут. И радость встречи оказывается напрасной, и человек чувствует себя одиноким. А одиночество — это вообще бич и чума 21 века, как мы говорили об этом неоднократно. И бьет она по здоровью пожилых наших родителей гораздо сильнее, чем иная болезнь. С нами на прямой связи Наталья Минаева, кандидат психологических наук, преподаватель психологии в МГУ имени Ломоносова и Президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Наталья Леонидовна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дмитрий. Вот слушаю вас внимательно, знаете, вот полностью согласна, да, то, что одиночество — это бич.
4: Это правда.
5: Да.
4: Я никак не могу понять, ведь, казалось бы, да, ничего проще нет. Ну, приехал к родителям, зашел в гости, там, чашку чая выпил, все-таки порадовал мать, отца, так сказать. Но для многих это проблема. Я сейчас говорю про людей, не живущих в разных городах, а живущих в одном городе, иногда в одном районе. И то они не могут забежать там на буквально пару часов, хотя бы раз в неделю. И считают они считают вот эти самые люди, что есть же видеосвязь, ну что, я позвонил там, поприветствовал, значит, помахал рукой, поговорил, вопросы задал, денег скинул, все нормально. А давайте объясним, чем встречи в реальной жизни для пожилых людей отличаются от разговоров по видеосвязи? Вот чем ожидание отличается от реальности, наверное, вот так правильнее?
5: Да, вы совершенно правильно говорите, для пожилых людей все-таки специфика есть. И если молодежь, молодые люди, они привыкли к онлайн-общению, для них это уже, ну, как бы норма жизни, то для пожилых людей вот эти новые все технологии, конечно, не все принимают эти технологии. И самое главное, чего они лишают, на мой взгляд, это тактильного контакта. Это тактильность, это возможность взять за руку, обнять, например, да, ну, просто быть рядом, слышать дыхание человека. Для пожилых людей это очень важно. Это намного важнее, конечно, чем для молодых. Для молодых это тоже важно, для пожилых особенно важно. Поэтому отсутствие тактильного контакта, конечно, обедняет вот эту онлайн-связь.
4: Угу. А означает ли для молодых людей, на ваш взгляд, сегодня что-то вообще? Какой смысл они вкладывают в эти слова, там, семья и родители, самое главное?
5: Вы знаете, мне кажется, как-то этому стали меньше придавать значение. Во-первых, авторитет родителей. Ну, что уж скрывать, да, сейчас авторитетом становится для молодых людей чаще, наверное, интернет, какие-то, знаете, там, блогеры, чат-GPT и так далее, да, к большому сожалению. И в связи с интернет вот этой информацией, авторитет родителей, их советы, мнения и так далее, они, как мне кажется, стали, ну, как бы, не то, что менее актуальны, да, на них молодежь меньше обращает внимания. То есть авторитеты сместились, к большому сожалению.

0: Вот, вот, наверное, это основное.
1: Ведь зачастую, как это бывает, да, родители говорят детям, да не надо мне ничего, не надо никаких там подарков, денег, ничего не переводи. Или говорят, ты слишком занят, и я понимаю, что тебе не, сейчас не до нас, да, не приезжай, приедешь на следующей неделе. И вроде бы как вот это чувство вины, да, снимают с ребенка своего. А с другой стороны, сами-то ведь страдают, да? Вот это вот, нужно ли чаще, что ли, их навещать в таком случае? Или как это вообще влияет на отношения отцов и детей?
0: Конечно, родители, любящие родители, они все понимают, что дети заняты, сейчас такой высокий ритм жизни, особенно в больших городах и так далее. И, конечно, не это говорят, но на самом деле мы же понимаем, что за этими словами скрывается одиночество то самое, про которое вы говорили, да. И даже если родитель убеждает, что не надо приезжать, не надо покупать, ну, на мой взгляд, все равно иногда заскочить, хотя бы попить чайку, просто побыть, обнять и так далее. Ведь мы часто забываем о том, что в любой момент человека может не стать. В любой момент, особенно зрелого. И потом уже может быть поздно, понимаете? Потом уже может быть поздно. И я знаю людей, которые потом сожалеют, что они так мало внимания уделяли своим пожилым родителям. Поэтому вот помни о том, что мы все временно на этой земле, на этой земле, да, живем. И что пожилые родители особенно нуждаются в нашем внимании.
1: Как вот это вот поведение детей сказывается на здоровье родителей? Как вечное обещание «заеду завтра» и вот это вечное ожидание, действительно ли оно как-то влияет и подрывает, да, зачастую здоровье старших?
0: Конечно, конечно, подрывать, потому что это режим вечного ожидания. Вот молодые люди часто не задумываются о том, что, ну, подумаешь, подождет день-два, неделю и так далее. А режим вечного ожидания – это неопределенность. А неопределенность – это стресс. А стресс – это повышение артериального давления, ну, и так далее, да. И в организме психосоматика, сейчас много на эту тему говорят и пишут, ее никто не отменял. Поэтому, конечно, влияет, влияет разрушительно, негативно, конечно же.
1: Вот масштабный метаанализ опубликованный в прошлом году, подтвердил, и это делают этот вывод и зарубежные ученые, что социальная изоляция сегодня рассматривается как одна из серьезных угроз здоровому старению. Что это означает? Что это за угрозы здоровому старению? Психологические, психические, какие?
0: Так психологически они ведут к физическим сразу, да, все же это тесно взаимосвязано, поэтому пожилые люди и так меньше общаются в силу, многие в силу состояния здоровья, например, да, многие не могут вообще выйти из дома. Те, кто могут общаться, есть программа «Активное долголетие» и так далее, да, те, у кого хорошее здоровье, а у кого нет. А есть те, которые не могут из дома выйти. Поэтому, конечно, психические, вот эти психологические чувства одиночества, оно напрямую влияет на физическое состояние, конечно.
1: Спасибо большое. Наталья Минаева, кандидат психологических наук, преподаватель психологии в МГУ имени Ломоносова и президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Добавлю, что недавнее исследование российских ученых показало, среди пожилых главным фактором субъективного одиночества становится вовсе не возраст. Куда важнее общение с семьей и друзьями. Именно дефицит живых контактов сильнее всего связан с ощущением одиночества. Вот что самое главное, а вовсе не видеосвязь, о которой мы говорили. Ну и еще в конце, значит, важная деталь. Предложили, я уж не знаю, как она связана со здоровьем и здоровым старением, да, но предложили в России ввести для работающих граждан, чьи родители достигли пенсионного возраста, дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск до 5 дней для поездок с ними в медицинские учреждения. Посмотрим, как эта инициатива будет проходить депутатские слушания, но уже, видимо, в следующем созыве, уже в новой Госдуме. У нас далее песня по случаю. Михаилу Притеченскому слово, а затем «Московский блок».
2: Песня по случаю.
3: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. К Говорят, между близнецами существует некая связь, которая позволяет им ощущать друг друга на расстоянии и даже думать одинаково. Ксения и Полина Кутеповы, а накануне они отметили юбилей, живое воплощение этой теории. Обе стали актрисами, работают в одном и том же театре. У обеих даже мужья – кинорежиссеры. Впрочем, та и другая снимаются относительно редко. Предпочитают работу в театре. Кстати, своей актерской карьерой они во многом обязаны старшей сестре Злате. Именно ей предсказывали большое будущее в театре и кино. В школе посещала театральный кружок, куда я привела младших сестер. Они жили неподалеку от Мосфильма, и ассистенты режиссеров частенько заглядывали в окрестные дворы в поисках юных дарований. Там они и увидели двух рыжеволосых близняшек. Дебютировали в кино в 10 лет в фильмах «Куда он денется» и «Василий и Василиса». К моменту окончания школы у каждой на счету было по несколько фильмов. Однако при поступлении в театральные вузы возникали проблемы. На экзамены они приходили вдвоем, и это ставило в тупик приемные комиссии. Мол, зачем на курсе две одинаковые студентки? Единственным, кто разглядел их уникальность, был Петр Фоменко, который как раз набирал курс в ГИТИСе. Он понял, что, несмотря на внешнюю схожесть, актерские амплуа девушек совершенно разные. Именно курс, где учились Кутеповы, и стал основой для будущего знаменитого театра «Мастерская Петра Фоменко», где заслуженные артистки России Ксения и Полина Кутеповы и работают до сих пор. Мы же вспомним один из первых фильмов с участием сестер Кутеповых. Он называется «Куда он денется». Именно для него Максим Дунаевский и Леонид Дербенев написали знаменитую песню «Все пройдет».
4: Вновь о том, что день уходит с земли, час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним, вспомним, как

0: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
1: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
6: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
5: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат-глазник?
6: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие. Прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас, с появлением аппарата «Глазник», хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробно о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты: ООО «Prodex», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Фаина Борисовна, а вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
6: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
5: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
6: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой – диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
7: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте.
6: Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
5: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
6: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
5: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
6: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
5: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Первое государственное. Реклама.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В
9: единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске 2 населенных пункта освободили в Харьковской области российские военные. Следствие выясняет подробности неудавшегося покушения на высокопоставленного офицера в Пятигорске. Подростки стали реже совершать преступления. Подробности далее. Группировка войск «Север» установила контроль над поселком Белый Колодезь и селом Устиновка в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны. Вооруженные силы за сутки сбили 7 управляемых авиабомб, 5 снарядов РСЗО «Хаймарс» и 651 беспилотник ВСУ. Потери противника превысили 1200 военных. Кроме этого, вооруженные силы России продолжили наносить удары по морским объектам и портовой инфраструктуре Украины. Атакованы 4 судна, которые использовались для перевозки военного груза. 3 сухогруза поражены в акватории Черного моря, один в порту Николаев Николаевской области. Следователи выясняют обстоятельства попытки покушения на высокопоставленного офицера Минобороны в Пятигорске. Напомню, ранее мы сообщали о предотвращении теракта с участием уроженца Центральной Азии. 25-летний мужчина действовал по указанию куратора, который в этот момент находился в Сирии. Ему приказали собрать взрывчатку и дистанционно подорвать у входа в здание прокуратуры Пятигорска. После выполнения задания преступник планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации. Задержанный сейчас дает признательные показания. Тему образования обсудили в Республике Алтай председатель правительства Михаил Мишустин и глава региона Андрей Турчак. По словам губернатора, при поддержке федеральных программ отремонтировано 35 школ, большинство из которых расположены в сельской местности. Турчак рассказал об одном из образовательных объектов, который стал гордостью всей республики.
13: Особое внимание по вашему поручению уделяем развитию сферы образования. Наиболее крупным объектом этих двух лет стала национальная 7-я школа, которая успешно введена в строй. Сегодня это по праву одна из лучших школ в республике со всем необходимым оборудованием, лабораториями, библиотекой. 2 спортивных зала внутри, огромный стадион и большой зал для проведения мероприятий. Ну, актовым залом даже не назвать, это концертный зал внутри самой школы.
12: Андрей Турчак также рассказал о развитии дорожного хозяйства. В последние годы в республике отремонтировали 315 километров дорог. И напомню, председатель правительства Мишустин посетил республику в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. Российская разведка обладает данными о мнении Евросоюза по поводу членства Украины в Евроблоке. Есть информация, что европейские лидеры во внутренних дискуссиях категорически отрицают такую возможность в светлом будущем. Об этом сообщило пресс-бюро службы внешней разведки. По данным силовиков, евробюрократы продолжают дурить украинский народ, используя его как пушечное мясо в противостоянии с Россией. Депутаты предлагают сделать бесплатный проезд по платной трассе на время ее ремонта. В беседе с ТАСС депутат Сергей Леонов привел в пример трассу М3, где на всем платном участке с ноября прошлого года стали появляться пробки из-за ремонтных работ. Леонов справедливо заметил противоречие в данной ситуации, поскольку люди заплатили деньги за комфортную и быструю езду, однако встали в серьезные пробки. В таком случае водители не должны платить за платку в течение срока ремонта дорог, полагает парламентарий. Тем временем названы регионы с самыми качественными и плохими дорогами. Лидируют в рейтинге Москва и Челябинская область, в которых трассы признаны лучшими. Последними в списке разместились Архангельская и Волгоградская области. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Между тем, эксперты отмечают положительную тенденцию в развитии автотрасс. Если еще в 2020 году нормативам соответствовала половина региональных и местных дорог, то в конце прошлого года этот показатель превысил уже 55%. Подростки стали реже совершать преступления. Об этом свидетельствует статистика МВД. За первое полугодие в стране зафиксировано около 13 тысяч противозаконных фактов с участием детей, что на 6% меньше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, пишут ведомости. Чаще всего несовершеннолетние совершают преступления имущественного характера. В этом году таких случаев стало больше на 4%. Кроме того, часто подростков привлекают к ответственности за преступления против жизни и здоровья, а также незаконный оборот наркотиков. В небо поднялся первый импортозамещенный пассажирский самолет МС-21. Экспериментальный взлет состоялся с аэродрома Иркутского авиационного завода. Это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет нового поколения корпорации Яковлева, который не так давно показали во время поездки в Иркутск Владимиру Путину. Борт может перевозить до 211 пассажиров. По данным правительства, летный сертификат может быть выдан до конца будущего года. Власти не пускают на прилавки поддельные БАДы. За время проверки Роспотребнадзор закрыл почти 28 тысяч интернет-ресурсов с предложением купить запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В черный список вошли сайты, продукция которых не прошла государственную регистрацию или содержала в составе превышающие установленные уровни добавки. К опасным БАДам, к примеру, относятся Салгар, витамин D3 в дозировке 125 микрограммов, тайские капсулы Лида для похудения, а также жиросжигатель Блейк Спайдер. Защита обжаловала арест подозреваемого в убийстве уральского ученого Зезина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката. Напомню, накануне суд постановил отправить под стражу Александра Реверука и его сообщника Аркадия Вагнера. Оба задержаны по делу о нападении на двух сотрудников Уральского федерального исследовательского центра. Впоследствии 67-летний Никита Зезин скончался в больнице от сердечного приступа. Поводом для разборок стало сделанное ученым замечание детям подозреваемых, которые на квадроциклах губили посевы на опытных полях. Иран упрекнул Дональда Трампа во лжи. Тегеран не ведет никаких переговоров с американским президентом. Заявления Трампа ложны. Иран ведет переговоры только с Оманом по вопросу обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. Заявление прозвучало вслед за утверждением Трампа о том, что заключение сделки якобы находится на завершающей стадии, что переговоры должны состояться сегодня. Центр имени Гамалеи разработал прототип онковакцины от немелкоклеточного рака легких. Об этом заявил ТАСС, научный руководитель института Александр Гинзбург. По его словам, этот вид рака в первую очередь поражает курильщиков. Ученый также отметил, что в центре имени Гамалеи идут работы по созданию и других онковакцин. Они базируются на схеме, которая легла в основу создания препарата от меланомы «Нео-Онковак». И напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
14: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российский синхронист Захар Трофимов занял 4-е место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Расстроен, конечно, хотел попасть в призы. Так обидно в последний день. Устал очень, хотел плакать от счастья, но, видимо, буду плакать от грусти, сказал Трофимов в интервью Матч ТВ. Победил британец Ранжол Томблин. Ранее Трофимов в Париже стал 3-м в технической программе солистов и выиграл бронзу в соревнованиях смешанных дуэтов в технической программе. В соревнованиях солисток в аналогичной дисциплине Валерия Плеханова стала 6-й. Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус россиянам Таисии Гусевой и Даниилу Овчинникову, которые выступают в парном катании. Об этом сообщается на сайте организации. Теперь допуск до международных турниров имеет 23 российских фигуриста. Футбольная ассоциация Англии и Уэльса стали первыми национальными федерациями, которые официально отозвали письма в поддержку переизбрания Джани Инфантино президентом Международной федерации футбола. Ранее в СМИ появилась информация, что члены Союза европейских футбольных ассоциаций намерены коллективно отозвать письма в поддержку переизбрания Инфантино на пост главы организации. Российский киберспортсмен Илья Осипов, выступающий за европейскую команду, не сможет посетить свадьбу пятикратного обладателя золотого мяча Криштиану Роналду и Джорджины Родригес из-за участия в турнире. «Мы с Роналду виделись на чемпионате мира по киберспорту в 2025 году, но фишка в том, что во время свадьбы Роналду у меня будет турнир. Я вот думаю, что в приоритете – свадьба Роналду или турнир», – сказал спортсмен. Ну а позднее Осипов спросил у своей девушки, что она выбрала, поехать на турнир или на свадьбу. Она ответила, что соревнования важнее. И спортсмен с ней согласился. О спорте на этом пока все.
12: О погоде на 4 августа. В Петропавловске-Камчатском 21-23 градуса. В Магадане 15-17. В Екатеринбурге, а также в Сургуте 24-26, местами пройдут дожди. В Мурманске 13-15 градусов. В Перми и Кирове 23-25. В Уфе, Казани и Самаре 26-28, временами дожди. В Ярославле и Владимире 25-27 градусов. В Ставрополе и Севастополе 27-29, пройдут осадки. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, днем 21-23 градуса. В Москве во вторник без осадков, воздух прогреется до 27 градусов. Сейчас в столице 25 градусов, ветер северный 2 метра в секунду.
15: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
16: Меня поразило, что тема миграции вдруг занялся Институт социологии РАН, и он какие-то рекомендации разрабатывает не экономике, не имеет никакого отношения к безопасности. Миграция – это у нас все-таки экономика, безопасность. Почему социология? Мне непонятно. Я подумал, скорее всего, заказчики, лоббисты миграционные, просто пошли по принципу «где дешевле, там и лучше». Какая разница? РАН же написано. Дело в том, что как только было принято окончательное решение по оргнабору на 27 год, было понятно, что пошли стоны стенами по поводу бизнеса, по поводу малого и среднего предпринимательства, ну все что угодно. Самая главная задача сегодня – остановить оргнабор.
15: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг.
17: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
18: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
17: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
18: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
17: Громче звук – это только начало.
18: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
17: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска.
15: Радио России. История.
19: Российский радио университет.
20: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в Николаевскую Россию. Мы будем говорить об эпохе Николая I и будем говорить о том, как же была устроена власть, как была устроена власть императора, какие были взаимоотношения власти, государства и народа. Об этом написано огромное количество книг, об этом сложено огромное количество легенд и мифов. Но о том, как сама императорская власть представляла себя в 1840-х годах, об этом мало кто знает. Мы отправляемся с вами не только в Москву, не только в Петербург, но и в Париж, в котором Российская империя представляла себя Западной Европе. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, блистательному русскому историку, доктору исторических наук, профессору кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущему научному сотруднику Института международных исследований МГИМО, ответственному секретарю Научного совета Российского военно-исторического общества Наталье Петровне Таншиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
21: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, уважаемые слушатели Российского радиоуниверситета.
20: Наталья Петровна, в вашем цикле «Николаевская Россия» мы, ведомые вами, все время продираемся через огромное количество мифов, которые сложились за более чем 150 лет историографии, причем отечественной историографии, можно даже сказать, герценовского взгляда на Николаевскую Россию, но и западного, и советского взгляда. И, по сути дела, очень многие наши слушатели слушатели справедливо спрашивают, да какой же была настоящая Николаевская Россия? Что знает современная наука? И вы перечисляли современных авторов, которые написали достаточно значительное количество монографий, важных научных работ, которые, ну, по-новому, с точки зрения лишенной ангажированности подходов, описывают Николаевскую Россию. Сегодня у нас важнейшая тема – власть и народ, император, империя, устройство императорской власти, устройство, собственно говоря, государства в то время. Вы уже рассказывали о том, что в конце 1830-х годов Российская империя провела одну из самых значительных информационных операций в самом сердце Западной Европы. Это делало и третье отделение графа Бенкендорфа, и под патронажем лично императора Николая I по предложению Анатолия Николаевича Демидова, наследника знаменитого промышленного рода, были размещены письма Российской империи. По сути дела, если бы мы хотели это представить, целый сериал, представлявший Николаевскую Россию. Итак, власть и народ. Какой Российская империя представляла себя в Западной Европе?
21: Да, вы совершенно верно сказали, что в наши дни интерес к эпохе Николая I, научный интерес, он очень существенный, да, и последние годы появился и ряд книг, монографий научных, посвященных Николаю и его эпохе. Появился целый ряд специализированных отдельных выпусков журналов, да, которые посвящены тоже эпохе правления Николая, ему лично. Например, «Тетради по консерватизму» журнал отдельный выпуск поместил, посвященный Николаю I. Или, например, журнал «Русско-византийский вестник» тоже отдельный выпуск посвятил эпохе императора Николая I. Но в массовом сознании, да, у нас все равно остается представление об эпохе такое, какое оно сформировалось в наших школьных, еще советских учебниках. И удивительно, но французы в первой половине XIX века имели ровно такое же представление об эпохе Николая I, что и наши советские дети. Мы все, кто жил в то время, и кто сейчас взрослый, и кто помнит примерно, да, в общих чертах Николай Палкин, большего и не надо. Вот это сохранилось. То есть удивительно, да, французы в первой половине XIX века имели именно такое же представление об эпохе Николая, как и мы в советское время. Потому что важно было показать и тем, и другим, что это деспотичная, самодержавная власть, которая угнетает народ, которая является рабски покорным, забитым, отсталым. То есть, собственно, бытовало представление, которое сформировалось о нашей стране еще в 15-16 веке в работах иностранцев, ну, как, например, в работе «Записки о Москве» Сигизмунда фон Герберштейна.
20: Наталья Петровна, вы в прошлой нашей беседе подчеркнули, что через несколько лет после публикации писем о Российской империи в журнале «Дебат», вот этой знаменитой и главной газете Франции, знаменитейший маркиз Астольф де Кюстин, уже в наше время на полках наших книжных магазинов роскошно изданные стоят вот эти тома, где он обличает в хвост и в гриву Россию тогдашнего времени, в России в 1839 году. И вы сказали, что скорее всего, маркиз точно наверняка знал об этих публикациях. Он наверняка знал, какой эффект произвели эти публикации в мыслящих или, так скажем, правящих кругах и Франции, и Запада. И поэтому его книга, по сути, была, ну, если как говорят, анти-Дюринг, да, а это анти-Демидов, да, анти-Николай, анти-Бенкендорф, анти-Волконский. Все вот эти люди, которые участвовали в публикации. То есть, фактически, он создавал свой пасквиль зряче, деконструируя положительный образ России и намеренно создавая его максимально мрачным. Все-таки, если мы говорили о роли императора, о том взгляде и французском, и советском на вот эту деспотию императорской власти, в то время сами власти, Николай или Анатолий Николаевич Демидов в своих записках, они как пытались как-то деконструировать вот этот черный миф, черную легенду о деспотичной России.
21: Конечно, потому что действительно к тому времени основные представления, стереотипы о нашей стране, во Франции в частности, они уже сформировались, да? И они не менялись на протяжении столетий, они могли немножко видоизменяться в зависимости от характера отношений между двумя странами. И в какие-то благоприятные периоды, вот эти негативные представления могли немножко сглаживаться. А на фоне кризисов такие антирусские настроения могли усиливаться. А ведь это мы с вами говорим о 30-х годах XIX века. Это время, когда во Франции произошла июльская революция, когда в Польше, в царстве польском случилось восстание, да, которое Российская империя была вынуждена подавить, да, потому что это мятеж на внутренней территории Российской империи. Причем мы должны понимать, да, что в 1815 году по итогам Венского конгресса Польша получила автономию широкую, Польша получила конституцию, но спустя 15 лет происходит мятеж, и европейцы, они смотрят на Россию как на подавительницу, как на мучительницу Польши, как на подавительницу польской свободы. И, по сути, вот тот миф о деспотичной власти в России, он во Франции имел такой ренессанс, да? То есть Николая как раз вот и представляли как такого сурового деспота. Мы можем вспомнить карикатуры времен как раз польского восстания. Плюс 30-е годы — это обострение восточного вопроса, а Россия после подписания Ункяро-Скелесийского договора с Османской империей заметно усилила свои позиции на Востоке. И, соответственно, у западных держав, у Франции, у Великобритании, у них были очень сильные опасения, что Россия как-то так свои силы на Востоке укрепляет. А мы помним еще со времен наполеоновской пропаганды и фальшивого завещания Петра Великого вот эта идея о том, что Россия, она обязательно стремится завоевать Константинополь и потом через Константинополь пойти дальше для того, чтобы нанести урон Англии, Индии. Вот они же в обществе муссировались. И Демидов на страницах писем Российской империи, он как раз занимался тем, что пытался деконструировать этот миф о деспотичности власти российских государей. И более того, ведь в Европе бытовало мнение какое о том, что все течет, все меняется, но только не Россия, да? Вот Россия вообще неизменна. Она вот та самая варварская Московия, управляемая Иваном Васильевичем, прозванным, да, Грозным на Западе. И Демидов пишет, вот я цитирую: «В былые времена указы начинались со слов. Царь указал, и бояре приговорили. В современном обществе, продолжает он, бояре больше не нуждались». То есть царь, император уже, да? И император больше не нуждался во мнении бояр. И, знаете, я встречала такую мысль, что вот тем самым Демидов показывает, что вот оно, самодержавие, да? Никаких уже соборов земских, ничего нет. Царь не нуждается во мнении бояр. Но Демидов-то дальше пишет о чем? Царь не нуждается во мнении бояр. Почему? Потому что он учитывает интересы всей нации. Не только бояр, да, не только элиты, но интересы всей нации. И Демидов пишет про царя, про императора. Он приказывает без контроля, но он и подчиняется без сопротивления, потому что именно в народе он черпает свою силу. То есть что мы можем вот видеть по прочтении этого текста? Демидов представляет французскому читателю Россию как государство, которым управляет самодержец, но который исходит в своих действиях из национального интереса. И именно в народе он видит источник своей силы. И таким образом можно сказать, что Анатолий Николаевич Демидов создает образ прямо противоположный тому, который сложился в европейском и общественном сознании со времен записки о Московии Сигизмунда Герберштейна. То есть это вовсе не деспотичный правитель и не рабски покорное население, а это такой патриарх, да, патриархальная теория происхождения государства, император как глава семьи, который заботится о своих подданных, который в народе. То есть это, по сути, да, вот народ — источник власти, да, как в программных документах уже того времени, в американской декларации независимости, во французской декларации права человека, то есть источник народа, источник суверенитета — это народ. Вот он же как раз говорит об этом, и это очень важно. То есть он показывает или пытается показать, что внешне, может быть, ситуация в России несколько иначе выглядит, но на самом деле источник власти, как и в Западной Европе, это именно народ. И он вообще постоянно проводит параллели с французским обществом и государством и говорит о том, что и для Франции королевская власть сделала очень многое. То есть как раз это же Франция уже после французской революции, Франция уже не старого порядка. И, кстати, тогда французские либералы, они очень подчеркивали значение королевской власти для Франции. И Демидов говорит о том же, что вот царская, императорская власть в России, она очень похожа на то, что было во Франции. Он выделяет российских государей, таких как Иван Васильевич, он не называет его как раз Грозным, он говорит Иван Васильевич, Михаил Федорович Романов, Петр Великий. И тем самым пытается как раз французским читателям внушить мысль не о деспотизме русской власти, а о ее характере, может быть, вот таком самодержавном, но имеющем в качестве источника именно народ.
20: Наталья Петровна, вы неожиданно для самой себя открыли такой небольшой портал в тот ад, в котором находятся многие наши споры в интернетах, всевозможных форумах. Народ рубится вокруг представлений о самодержавии, о либерализме. В своей книге «Самодержавие и либерализм» вы ведь сравниваете правление французского короля Луи Филиппа и русского самодержца Николая I. И хотя внешне, казалось бы, невзирая на всю пропаганду, они весьма разные, вы проводите между ними параллели. Ну, как в свое время Плутарх проводил параллели между жившими давным-давно греками и римлянами. Получается, что мы должны на ту эпоху смотреть не с точки зрения нашего знания или послезнания, или нашей мифологии, а как люди, жившие именно тогда, осознавали власть, управление, органы управления, которые создавали основу государства, неважно, во Франции или в Российской империи. Я правильно понимаю, вот этот момент историзма, восприятия тогдашних и решений, и мировоззрения, и взглядов тех людей, которые жили в то время?
21: Ну, вы совершенно верно говорите, да, об этом говорил еще Марк Блок, один из создателей школы аналов, что для того, чтобы понять те или иные события, необходимо взглянуть на них глазами участников, да, проникнуть в голову современников событий, как он говорил, иначе мы рискуем ничего не понять, потому что мы будем анализировать, исходя из позиции сегодняшнего дня. Другое дело, знаете, Дмитрий Александрович, современники тоже разные были. И, например, Александр Иванович Герцен, он совсем иначе воспринимал Российскую империю, нежели Анатолий Николаевич Демидов. И это будут два абсолютно противоположных взгляда, да, потому что один критикует, один ненавидит и власть, и государство, и народ, по сути. Другой, Демидов, он является настоящим патриотом, хоть и живет за границей, да, и почти не знает русского языка. И он озвучивает в данном случае мнение и позицию государственную, да, он государственник, но он и сам во многом согласен, да, с такой позицией, он отнюдь не оппозиционер, каким его пытаются представить. И он, в частности, характеризует не только власть императора, он характеризует и другие органы власти, в частности, императорский совет, синод священный, и Сенат. То есть он анализирует вот эти три важнейшие системы власти, три организации, три опоры власти, и четко показывает, что, например, Совет соотносится с законодательной властью, Сенат с религиозной, Сенат с судебной властью, Совет министров рассматривается им как подчиненный этим трем структурам орган, который непосредственно представляет власть исполнительную. И вот что тут важно. То есть, по сути, Демидов писал о том, что в России, как и во Франции, действовала система разделения властей. Однако она просто была сконструирована несколько иначе. И вот это как раз принципиально важно. Почему? Потому что обычно европейцы, они сравнивали Россию со своими странами и, не находя какого-то прямого сходства, воспринимали эти отличия не как что-то другое, особенное, а как плохое, как то, чего России не доставало. Потому что Ведь те же французы, да, они гордились, что вот у них со времен Монтескьё вот эта вот система разделения властей, а в России якобы все сосредоточено в руках императора. Но на деле нет. И Демидов как раз, ну, конечно, все нити управления сходились к государственной императорской власти. Но Демидов показывает, что вот смотрите, в России тоже есть и отдельные законодательные, исполнительные и судебные власти, которые все, да, находятся под эгидой власти императора.
20: А вот с точки зрения действий российских министерств, все-таки невозможно сосредоточить всю власть даже у самого гениального единственного человека, либо его приближенных, или как пытались это изобразить западные русофобы, бояр, или как Герцен тот же говорил о этих крепостниках. Все-таки, насколько вообще Демидов и, соответственно, Николай I, который визировал все эти письма, как они оценивали действия российских министерств?
21: Понятно, что Демидову было важно представить российские министерства как вот очень такую отлаженную систему исполнительной власти. И более того, он представляет деятельность российских министерств как, вы знаете, что-то такое идеальное. И вот он пишет: «Не побоюсь сказать, что именно правильности организации исполнительной власти Российская империя обязана значительной частью своего процветания». Ну, мы помним, что он до этого говорил, что вот судебные системы, да, система ссылки, пенитенциарная система — это вот нечто такое удивительное, прекрасное по своей системности такая организация, структура. Вот теперь он говорит, что и министерство в России — это нечто такое особенное.

0: за сухость изложений, но подчеркивает, что вот такое, может быть, не самое увлекательное изложение материала является для него единственным способом точно объяснить особенности российской административной системы, и он подчеркивает, что она достойна внимания даже во Франции, при том, что французы, ведь они всегда гордились своей политической системой и системой как раз бюрократии, то есть системой власти. И он подчеркивал, то есть он пишет для французов, можно восхищаться как ее проявлениями системы министерств, так и ее принципами, а также строгим порядком, который царствует во всех частях империи на территории 3 700 000 квадратных миль. И он пишет, везде власть обеспечивает подчинение законам. То есть как раз у читателя должно сформироваться представление, что это настолько отлаженная система, что огромное российское государство на всем своем протяжении оно управляется очень эффективно.
1: Наталья Петровна, вы работаете в президентской академии. Президентская академия – это кузница администраторов, тех молодых ребят, юношей и девушек, которые придут потом работать и в органы высшей государственной власти, и в региональные парламенты они будут работать, и в местных администрациях. Вот с точки зрения, вот если мы представим курс, современный курс «Основы российской государственности», как бы вы рассказали вашим студентам, или вы им рассказываете о том, а как тогда Российская империя характеризовала провинциальную местную администрацию и взаимодействие местных администраций и, соответственно, министерств, и уже сената, синода и, собственно говоря, императора. Как тогда? Можно ли, вы сравниваете ли это устройство?
0: Вы меня на очень интересную мысль навели, Дмитрий Александрович. Я этот курс не веду, да, «Основы российской государственности», потому что я не Российской империей в силу своей специализации занимаюсь. Но вот то, что публиковал Анатоль Демидов в журнале «Le Débat», это, по сути, и есть основы российской государственности. Это и есть основы российской государственности, но на момент 1838 года. Ну, понятно, что они и до этого были примерно такими и после, да, то есть он характеризует вот современную ему Российскую империю. Но вот вы, да, удивительно точно это уловили, он как раз и создает вот такой курс, да, 12 лекций, 12 статей, это 12 лекций по основам российской государственности. При том, что у Анатолия Демидова вот основа российской государственности — курс важный, но важно его правильно преподавать, да? Потому что можно такое вот, в такую тоску, да, и уныние вести. Потому что я видела некоторые вот эти учебники, они так сложно написаны по основам российской государственности. Там не то чтобы студент заснет на второй минуте вот такого курса, там сам преподаватель, да, не поймет, что такое перед ним. А вот этот текст, он написан был очень толково, да, потому что там очень много конкретики, там конкретные факты, там конкретные данные за определенный год. Написано это не в духе, вот знаете, такой развлекательной истории, да, как сейчас, да, это популярно очень. Вот когда у нас там многие люди, которые не имеют исторического образования, да, но они вот очень весело, очень смешно, понятно рассказывают об истории, но является ли это вот действительно исторической наукой? Большой вопрос. Демидов здесь, он не шутит с читателем, да? Он рассказывает ему о серьезных вещах, и это не какое-то вот прям вот безумно такое увлекательное чтение. Но у него и была такая цель, да? Потому что ведь во Франции много было работ, вот знаете, такого либо страшилки ужасные, вот просто ужас-ужас, и а это людям тоже нравится, да? Но веры, понятно, особой тоже нет, потому что, ну, ясно, что это какие-то пасквили. Либо вот какая-то апологетика. Он же изначально выбирает такой сдержанный стиль, но он сдержанный, но вполне понятный, не сухой, хотя вот некоторые части, да, он говорит даже, извиняется за сухость изложения, то есть как бы такой спокойный и нейтральный. Но когда читатель вот такие спокойные вещи видит, когда ему не навязывают вот как

0: активно эту точку зрения. И он даже не действует на эмоции, да, хотя вот в лозунгах, в пропаганде важно действовать на эмоции. Я думаю, он намеренно от этого уходит. И создается впечатление вот такого вполне научного, академичного, интеллектуального изложения, и к такому тексту действительно возникает доверие. Потому что он вот так спокойно создает, формирует у читателя впечатление, что Россия — это просто прекрасная страна, которая развивается быстрыми темпами и которая вовсе не противоположна Европе. Она идет своим путем, но перенимает передовой европейский опыт.
1: Наталья Петровна, прежде чем мы перейдем к вопросу, собственно говоря, о провинциальных администрациях, как ее характеризовали российские власти, подчеркиваю, уважаемые радиослушатели, каждое информационное сообщение, которое Россия размещала в Париже, лично визировалось императором Николаем I. Это не была некая оппозиционная такая самодеятельность, как ее представляли западные историографы. Наталья Петровна, здесь важный момент. Возможно, вот тот стиль сухой, деловитый, четкий, это же было и показывало эффективность той самой администрации, которая представляли собой и министерства, и высшие органы управления Российской империи. Если в третьем отделении 16 человек обеспечили управление и контроль информации в огромной империи, и в своей монографии о канцлере Нислероде вы рассказывали, что Министерство иностранных дел работало как часы, это же все-таки показывало уровень администрирования, то есть умение людей той эпохи отвечать за свои действия. Вот этот момент, все-таки перекидывая мостик к курсу основ российской государственности 1840 года, местные администрации, муниципалитеты, как характеризовалась их работа и связь с центральными властями?
0: Демидов этому посвящает отдельное письмо, да? Оно так и называется, о политическом устройстве Российской империи, провинциальная администрация. Для французов это было тоже важно, потому что мы помним, что во Франции в ходе революции конца XVIII века произошла как раз административная реформа, да, и вместо провинций Франция обрела департаменты, то есть более такое централизованное, более современное, более удобное устройство. И Демидов то же самое пишет о России. Он говорит: это невероятно, месье, он обращается к издателю, да? Сколько всего нового в России вот сегодня. Но сегодня еще живы старики, которые могли видеть Петра Великого. А до Петра все в администрации этой обширной империи было только беспорядком и хаосом. Вот так он начинает свое письмо. Ну, я не уверена, это там уже такие вообще древние, да, старики, которые могли, долгожители, видеть Петра, но здесь он развивает идею, в какой-то степени подыгрывает французам, но не подыгрывает, он же пишет от имени француза, да, и как будто он сам во власти вот этих вот представлений, стереотипов, которые сформировались во Франции, ну, для того, чтобы больше, я думаю, доверия было ему. Но эта идея и в России будет потом воспринята. Я о чем? Что Демидов развивает идею, которая сформировалась уже на тот момент в Западной Европе, а потом, как я сказала, была заимствована и в нашей стране. Идея какая? Что якобы до Петра в России ничего не было. Что Россия до Петра — это какой-то мрак и хаос, а вот потом пришел Петр Великий и как демиург на вот, пустом месте создал вот что-то такое грандиозное и даже, может быть, лучшую из Европы. И Демидов именно вот этот взгляд развивает, что Петр, которого он называет великим организатором, создал современную Россию, но, как он пишет, России предстояла огромная работа, особенно в системе как раз провинциального администрирования. И здесь он выделяет административную реформу императрицы Екатерины Великой, которая в 1775 году, как он пишет, опубликовала знаменитое распоряжение, которое устанавливало административное устройство империи и по которому Россия за небольшими изменениями живет и по сей день. Ну и мы знаем как раз, да, что императрица Екатерина, она действительно совершила вот это важное такое начинание, речь идет о губернской реформе, которая растянулась на много лет, ну и которая действительно заложила основу управления и губернского деления государства, которое во многом просуществовало в Российской империи вот, без каких-то изменений вплоть до 1917 года. И он рассказывает, что вот сначала такие реформы были проведены в Твери, в Смоленске, то есть апробация прошла, а потом уже они были распространены, эти реформы, и на остальные части Российской империи. То есть он и тут показывает, что Россия, она и в административном плане является государством, где система очень хорошо, продумана.
1: Наталья Петровна, ну мы поговорили о высшей власти, а что касается социальной структуры российского общества, как империя представляла себя тому же Западу и что она рассказывала о народе?
0: Да, это была очень такая важная часть писем о Российской империи. Собственно, социальной структуре российского общества было посвящено заключительное 12-е письмо, и оно так и называлось «О социальных условиях в России». И Демидов писал, что невозможно было сформировать какое-то точное представление о России, воспринимая ее население как нечто однородное. И он как раз в данном случае говорит о том, что Франция — это несколько иная картина, потому что французы, по его мнению, это что-то такое однородное, разница заключается только в большей или меньшей степени богатства. Но он имеет в виду то, что во Франции сословная система была уже ликвидирована в ходе как раз революции XVIII века. А русское же общество, как пишет он, было разделено на очень разные классы, что стало следствием исторического развития прошлых поколений. То есть интересно, что он оперирует терминами классы, да, еще в первой половине XIX века. И Демидов подчеркивал, что особенности социальной структуры российского общества — это не только вот следствие исторического развития, но, как он пишет, эти различия имеют свои корни в нации, и полагать, что правительство может изменить или смешать эти классы, значит приписывать ему власть, которой оно не обладает. Это означает, что на самом деле никакое правительство, каким бы деспотичным оно ни было, никогда не владело такой властью. То есть российское общество таким сформировалось именно в силу и самоорганизации, и исторических условий, а не является вот результатом самодержавной власти.
1: Потрясающая история, Наталья Петровна. Удивительно, что высшая российская власть, по сути дела, чьим пропагандистом выступает Анатолий Николаевич Демидов, оперирует такими понятиями, как классы, социальная структура. Ну, такое впечатление, как будто рядышком где-то находятся марксисты и так подсказывают, шпаргалку дают, давайте мы порассуждаем о классах. Но здесь очень важна мысль естественного развития общества, и никакой деспот не может его изменить. Очень на самом деле неожиданная мысль для императорской власти, но об этом мы поговорим после небольшого перерыва. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 13 часов 45 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Доходы областного бюджета за первое полугодие превысили 27 миллиардов рублей. Кубок губернатора по мотокроссу проведут в Сосковском районе. Ливенский краеведческий музей пополнился новыми экспонатами. Подробности прямо сейчас. Доходы областного бюджета за первое полугодие составили 27,5 миллиардов рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года отмечается прирост чуть более миллиарда рублей. Об этом шла речь на заседании правительства Орловской области. Безвозмездные поступления превысили 9 миллиардов рублей с приростом на 153 миллиона. О налогах на прибыль рассказала заместитель руководителя регионального управления налоговой службы Ирина Козырева.
2: Сложная ситуация складывается по налогу на прибыль, как в целом по Российской Федерации, так и у нас по области. Темп роста фонда оплаты труда был установлен 109,5%, в России 107,9%. И, соответственно, расчет ожидаемых поступлений на 2026 год управлением был произведен из этих данных. По 7 месяцам динамика поступлений составила 112,6%, но это без учета роста выплаченных дивидендов и снижения возвратов, переходящих на январь платежей. Тогда бы динамика у нас была 108%. В июле текущего года показатель, который влияет на поступление, а это темп роста фонда оплаты труда на 2026 год, Департаментом экономического развития был пересмотрен и установлен в размере 106,8%. Управление пересчитало ожидаемое поступление по налогу на доходы с физических лиц в 2026 году, исходя из установленного темпа роста фонда оплаты труда. По произведенному расчету, в связи со снижением фонда оплаты труда, соответственно, снижается поступление по данному виду налогов.
1: Расходы областного бюджета за полугодие составили 30 миллиардов рублей с приростом почти на 1,5 миллиарда. 59 километров региональных трасс и 12 километров улиц Орла и Орловского муниципального округа обновят в этом году. Об этом сообщает Департамент дорожного хозяйства. Всего строителям предстоит уложить 572 тысячи квадратных метров асфальта. Это площадь примерно 150 футбольных полей. В числе объектов автодороги Орел-Ефремов, Ливны, Русский Брод, Верховье, Колпна, Долгая. В Орловском муниципальном округе досрочно завершен ключевой участок у деревни Тайное. Полицейские раскрыли кражу из пункта выдачи заказов. В хищении подозревается сотрудник. Ущерб составил 113 тысяч рублей. Об этом рассказала представитель пресс-службы регионального ОМВД Олеся Лихобабина.
3: В отдел полиции номер 3 по северному району городского УМВД обратились представители ПВЗ одного из маркетплейсов. Они сообщили о том, что неизвестным лицом были похищены товары – посудомоечная машина, фритюрница и другие небольшие предметы на общую сумму порядка 113 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 19-летнего орловца, причастного к хищениям. Молодой человек работал в данном пункте выдачи заказов. Во время оформления возвратов он забирал заинтересовавшие его товары и отправлял обратно пустые коробки. Впоследствии злоумышленник реализовывал похищенное через рекламный интернет-сайт.
1: Ведется дознание, подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. В единый день голосования на территории региона будут действовать самые современные стандарты открытости. Об этом заявили в областном избиркоме. Видеонаблюдением с трансляцией на специальный портал будут оснащены 229 участковых и 30 территориальных избирательных комиссий. Остальные 463 избирательных участка оборудуют видеорегистрацией. Такой уровень технического охвата позволит обеспечить прозрачность и легитимность голосования. Орловщина станет центром мотоспорта. С 21 по 23 августа в Сосковском районе проведут 7-й этап первенства России и Кубок губернатора Орловской области по мотокроссу. В их рамках приедут действующий чемпион России Артемий Назаров, бронзовый призер чемпионата мира Евгений Бобрышов, лидеры российского мотокросса Семен Рыбаков, Глеб Беспутин и другие спортсмены. Помимо гоночных заездов ожидаются ярмарка ремесленников, выставки и семейные активности. Отдельной частью программы станут розыгрыш мотоциклов и выступления профессиональных спортсменов по мотофристайлу. Служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Орловской области отметила день рождения. Благодаря слаженной работе ежедневно обеспечивается безопасность тысяч жителей региона. Об орловской команде рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Антон Ухин.
0: Уже более полувека на самых серьезных пожарах и других чрезвычайных ситуациях работает, так сказать, элита огнеборцев, служба пожаротушения. Именно они принимают самые ответственные решения, отвечая за действия личного состава пожарно-спасательных подразделений. Службы пожаротушения появились 2 августа 1972 года в управлениях пожарной охраны. Они были образованы для улучшения организации службы и оперативного реагирования на возгорания, а также повышения боеготовности сил и организации их взаимодействия. В обязанности входит руководство тушением пожаров, проведение анализов и исследований крупных пожаров, также проведение тренировок и учений для сотрудников пожарно-спасательных гарнизонов и контроль за деятельностью пожарно-спасательных частей. Сотрудники службы пожаротушения работают в самых горячих точках, на крупных происшествиях, пожарах. В Орловской области службу пожаротушения возглавляет потомственный огнеборец Евгений Ивашин. Ежесуточно на дежурство заступает смена в составе 4 человек, чтобы правильно координировать другие подразделения. Сотрудники службы также надевают боевки и идут в опасные зоны.
1: В команду входят и женщины. Они принимают звонки и уточняют поступившую информацию. Ливенский краеведческий музей пополнился новыми экспонатами. Гостям представили чучело коршуна и сыча воробьиного. В мае в музее также появились чучело снегиря и дятла. Сейчас в витринах можно увидеть 26 экспонатов, которые представляют пернатых Ливенского района. 5 августа в областной библиотеке имени Бунина посетителей ждут мастер-классы и творческие зоны. Например, можно будет освоить технику оригами и сделать из бумаги фигурки орла, звезды и журавля. Любителей музыки ждет концертная программа. Перед гостями выступит Сергей Мажаров. Присоединиться можно с 12 до 18 часов. Вход свободный. Продолжит выпуск новости спорта.
4: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловским участникам СВО положены бесплатные занятия спортом. Как сообщает региональный департамент спорта, военным доступны занятия по волейболу, сидя, настольному теннису, пауэрлифтингу, легкой атлетике и пулевой стрельбе, а также посещение тренажерного зала в училище Олимпийского резерва. Для самостоятельных занятий легкоатлетический манеж доступен в будни с 9 утра до 9 вечера. Для занятий с тренером необходимо предварительно договориться с представителями училища. Орловская область примет 3 крупных турнира по мотокроссу. С 21 по 23 августа на трассе в Сосковском районе будут разыграны награды чемпионата и первенства России, а также кубок губернатора Орловской области. Как сообщают организаторы, главный старт сезона соберет несколько сотен спортсменов из разных регионов страны. От юных участников первенства до чемпионов России, мастеров спорта и призеров международных турниров. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 26, ночью 20 градусов. Ветер восточный, слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Сейчас в Орле плюс 27 и малооблачно. В течение дня без осадков. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Успешного вам продолжения дня.
2: Музыкальная пауза.

0: Музыкальная пауза.
1: Реклама. Ко дню рождения всемирно известного офтальмолога Святослава Федорова отделение Калужской клиники МНТК имени Федорова на Московской 28А проводит благотворительную акцию «Бесплатный первичный прием пациентов с катарактой» 6 августа 42-67-20.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
3: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка войск «Север» установила контроль над поселком Белые Колодезь и селом Устиновка Харьковской области. Алтай вызывает большой интерес у туристов, и судоходство по Дунаю в Сербии прекратится в ближайшие дни. Далее подробнее. Белые Колодезь и Устиновка, контроль над которыми в Харьковской области установили вооруженные силы России, были важными логистическими центрами ВСУ, сообщает Министерство обороны. Штурм поселков провели подразделения группировки «Север» при поддержке расчета войск, беспилотных систем и артиллерии. Закрепившись в селах, военнослужащие группировки «Север» провели зачистку зданий и подвальных помещений. Подразделения группировки, одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской области, отмечают российские военные. Ранее сегодня сообщалось, что группировка войск «Север» установила контроль над поселком Белый Колодезь и селом Устиновка в Харьковской области. Российские группировки войск «Запад», «Центр», «Восток» и «Юг» за сутки улучшили свои позиции в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры, структуры и логистические центры, используемые в интересах ВСУ, средствами противовоздушной обороны, сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 651 БПЛА самолетного типа. Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве. Алтай вызывает большой интерес у туристов. Красота природы региона не оставляет равнодушными всех, кто в него приезжает, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства сегодня встретился с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.
2: Конечно, можно также поговорить о туризме, потому что Алтай всегда в этом смысле притягивает очень большое количество и туристов, и людей, которые просто приезжают сюда даже по работе, не могут не любоваться этими прекрасными местами.
1: Добавлю, Мишустин прибыл в Республику Алтай в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. В подмосковном Сергиевом Посаде местный житель помог задержать курьера телефонных мошенников. Жертвой афериста должна была стать 15-летняя школьница. Ей по телефону позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и убедил, что ей срочно нужно задекларировать все ценные вещи, которые хранятся в доме. Испуганная девушка передала ключи от квартиры посыльному. Тот открыл дверь, вскрыл сейф, достал ювелирное украшение на 1,5 миллиона рублей, однако скрыться не успел. Домой пришел старший брат девочки и удерживал злоумышленника до приезда оперативной группы, сообщила начальник управления информации подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
3: Оперативным сотрудникам курьер пояснил, что сам стал жертвой мошенников по аналогичной схеме. По заданию кураторов он должен был приезжать на адреса, забирать деньги и передавать их другим неизвестным лицам. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
1: Фигуранта взяли под стражу, теперь полиция ищет других участников преступной схемы. Задержан подозреваемый в нападении на двух мужчин с ножом в подмосковном Солнечногорске, сообщили в подмосковном главке СКР. Ранее сообщалось, что злоумышленник утром в понедельник в подмосковном Солнечногорске напал на двоих мужчин с ножом. Один из них погиб, второй госпитализирован. Нападавшим оказался местный житель 77-го года рождения, говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий. Судоходство по Дунаю в Сербии прекратится в ближайшие дни. Под угрозой снабжения НПЗ и выработка электроэнергии на ГЭС, генерация которых уже составляет лишь 20-30% от проектной мощности, президент Сербии Александр Вучич заявил о срочном созыве кризисного штаба. По его словам, ситуацию осложняют котировки на мировых рынках и дефицит дизельного топлива в регионе, вызванный конфликтом России и Украины. При этом Вучич заверил, что у страны есть финансовые резервы, и власти делают все возможное для работы экономики.
4: У нас возникли проблемы на нефтеперерабатывающем заводе из-за низкого уровня воды. Запланировано заседание кризисного штаба, и мы сделаем все, что в наших силах. Надеюсь, нам не придется останавливать работу НПЗ. Через день-два Дунай перестанет быть судоходным. Сегодня он еще судоходен, но необходимо уменьшать загрузку судов на 50%.
1: Сейчас из-за экстремальной жары и отсутствия осадков уровень главной реки Центральной и Восточной Европы близок к отметкам, которых он не достигал более 100 лет. Ожидается, что сегодня этот уровень опустится еще ниже и побьет рекорд. В Москве по области сегодня ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. Максимальная температура воздуха будет немного выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится юго-восточной периферии антициклона с центром над Прибалтикой. Поэтому сегодня в Москве по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-запада 3,8 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 24-27, что немного выше климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 7,102 миллиметра ртутного столба.
1: По данным синоптика, во вторник и в среду в московском регионе осадки маловероятны, а вот в конце недели вновь в столице пройдут дожди с грозами.
5: Во вторник и среду осадки маловероятны. По ночам будет плюс 14-17, днем 26-29, в среду даже 27-30. В четверг вообще всплеск тепла до плюс 29-32 градусов. Ну а к концу недели вновь активизируются атмосферные фронты с циклонами, пойдут дожди с грозами и посвежеет до нормальных в это время года плюс 20-25.
1: Тем временем столичный главка МЧС распространил экстренное предупреждение о жаре в Москве. Со среды по пятницу воздух будет прогреваться до плюс 32 градусов. И следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российский синхронист Захар Трофимов занял 4-е место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победил британец Ранджел Томблин, для которого это 4-е золото на чемпионате Европы. Вторым стал итальянец Филиппо Пилатти, замкнул тройку лучших испанец Хорди Кассерес Иглесиас. Ранее Трофимов в Париже стал третьим в технической программе солистов и выиграл бронзу в соревнованиях смешанных дуэтов в технической программе с Алиной Румянцевой. В соревнованиях солисток в аналогичной дисциплине Валерия Плеханова стала 6-й. Здесь победу праздновала белоруска Василина Хандошко. Всемирное антидопинговое агентство может восстановить полноценный статус российского антидопингового агентства осенью 2026 года. Об этом рассказал министр спорта России, глава УКР Михаил Дегтярев. «Сейчас мы выходим из арбитражного суда с мировым соглашением, и претензии к РУСАДу должны быть в ближайшее время сняты. После этого приедут аудиторы, проверят соответствие нашего агентства требованиям кодекса, и исполком ВАДА примет решение о восстановлении. Если мы успеем все это сделать, то осенью РУСАДА вполне может вновь обрести полноценный статус соответствия в рамках ВАДА», сказал Дегтярев в интервью журналу «Эксперт». Генеральный директор футбольного клуба «Балтика» Равиль Измайлов в интервью «Матч ТВ» рассказал, что у клуба есть возможность выкупить права на вратаря Евгения Латышенко, но подобные обязательства не прописаны в контракте с Нижним Новгородом. Напомню, что Латышенок перешел в «Балтику» на правах аренды из Нижнего Новгорода. Возможность есть, обязательств нет. То есть активация выкупа при определенных условиях – это обязательство, и у нас есть возможность. На вопрос о том, может ли Нижний Новгород досрочно прервать аренду вратаря, Измайлов заявил, что зимой это невозможно. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.
1: Погода. Во Владивостоке 4 августа пасмурно, плюс 24. В Хабаровске небольшой дождь, плюс 29. В Благовещенске небольшой дождь, плюс 30. В Чите ясно, плюс 29. В Улан-Удэ облачно с прояснениями, плюс 30. В Иркутске переменная облачность, плюс 29. В Симферополе небольшой дождь, плюс 30, так же, как и в Севастополе. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 14. 14, днем плюс 21. А в Москве во вторник ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 18, днем плюс 26. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.
7: Театр «Радио России» представляет спектакль по киносценарию Юрия Олеши «Лицо и сердце». Вступительное слово историка литературы и театра Ирины Озерной.
8: Юрий Карлович Олеша без конца удивлялся тому, что именно роман для детей «Три толстяка», написанный им в 1924 году почти в шутку для очаровательной 13-летней девочки Вали Грюнзайт, которой он и был впоследствии посвящен, станет самым известным его произведением и будет всю жизнь его кормить. Да, его филигранная зависть, обрушившая в 20-е годы прошлого века на него просто громоподобную мировую славу, оказалась явно не народной книгой, культово исключительно для любителей литературных изысков. Хотя роман «Три толстяка» тоже написан очень изысканно, как и все созданное королем метафоры, как называли Олешу современники. Издателями роман был воспринят сказкой, а сказка в те советские времена считалась проповедью мистики и идеализма и была под запретом. И только после выхода «Зависти», когда Олеша в секунду стал сказочно знаменит, роман был роскошно опубликован в 1928 году издательством «Земля и фабрика» с 25 рисунками в красках Мстислава Добужинского. В том же 1928 году МХАТ предложил Олеше сделать инсценировку романа, и он ее написал. Пьеса очень понравилась Станиславскому, он хотел ее ставить, но заболел и уехал лечиться за границу. Потому пьесу поставил режиссер Николай Горчаков под художественным руководством Немировича Данченко. Затем композитор Владимир Рубин написал музыку сначала к радиоспектаклю. Это был гениальный радиоспектакль середины 50-х с Бабановой, Литвиновым, Грибовым, Яншиным. Затем Рубин, продолжив эту работу, написал оперу. Эта опера «Три толстяка» очень нравилась Юрию Карловичу Олеше. Поэтому совсем не случайно, что именно музыка Владимира Рубина, именно фрагменты этой оперы вошли в сегодняшнюю радиопостановку «Трех толстяков», поставленную по киносценарию Юрия Олеши, законченному им в 1959 году, за год до смерти, и названным им «Лицо и сердце». «Лицо и сердце» оказалось последним произведением Юрия Карловича Олеши. И судьба этих трех толстяков во многом схожа с изначальной судьбой романа первой книги писателя. История закольцевалась. В мае 1960 года писатель умер, и этот замечательный сценарий так и не был реализован. Сюжет его во многом отличается от фабулы романа. Олеше никогда не было интересно делать свои инсценировки под кальку первоисточника. В главной идее этой притчи, а это именно притча, явно присутствует известный оскар-уальдовский мотив. Только красивые душой люди прекрасны внешне, а злые, жадные, завистливые и внешне уродливы до безобразия. Этот сценарий хранится в Российском архиве литературы и искусства в личном фонде Олеши. Радиопьесу, сделанную на его основе, вы сейчас услышите. И я надеюсь, что когда-нибудь этот сценарий заинтересует и кино. С Богом!
7: Часть первая.
9: Любовь способна творить чудеса. И пусть эта истина стара, как мир, но каждая новая история о людях является ее подтверждением и торжеством. Вот и все, дети.
10: Здорово! Все-таки доктор Гаспар настоящий волшебник. Ну, неужели вы сейчас уйдете и не расскажете нам еще какую-нибудь историю о нем?
9: Уже поздно, вам пора отдыхать.
11: Ну, пожалуйста, мы можем слушать вас бесконечно.
10: Пожалуйста, всего одну историю. И еще, мы с братом хотели попросить вас, А можно и нам принять в ней участие?
11: Да, и так, чтобы влиять на события.
9: Ого, влиять, говорите? Ах вы шалуны. А может, вы хотите познакомиться с самим доктором Гаспаром?
11: Конечно, хотим.
10: Очень, очень хотим. Но разве это возможно?
11: Он что, существует на самом деле?
9: В этом мире возможно все, поверьте, друзья мои, все. Нужно только сделать шаг в сторону или слегка изменить ракурс. К примеру, так.
10: Откуда взялось это зеркало? Такое необычное и красивое,
11: как будто из сказки.
9: А оно и есть сказочное. В прошлой истории речь шла о времени, а поэтому мне помогали ее рассказывать вот эти часы. А теперь, когда речь пойдет о зеркале, нам поможет это зеркало. Смотрите. Смотрите, когда я просто держу его перед собой, возникает мое собственное отражение. Но стоит немного его наклонить. Видите?
11: Это уже не вы. Лицо, правда, чем-то похоже, но все остальное... А кто это? Мне страшно.
9: Ну вот, а хочешь стать участником истории? Запомни, любые неожиданности надо принимать с открытой, пытливой душой и верой в лучшее. А иначе не советую тебе заглядывать за рамки обычного.
10: Кто же все-таки этот человек? Уж не сам ли доктор Гаспар?
9: Вы очень догадливы, барышня. Ну что, вперед?
10: Вперед!
9: Только имейте в виду, что история длинная, и мы не один вечер посвятим ей. Следите за ней внимательно, чтобы не упустить момент, когда настанет пора и вам вмешаться в действие.
11: А как мы это поймем?
9: Легко, главное, слушайте внимательно. Итак, доктор Гаспар сидит в своем простом саду и читает толстую книгу.
10: Ой! Я вижу, вижу ее.
12: Доктор Гаспар, пожалуйте к столу, все готово.
13: Иду, тетушка Ганимед, иду. Да, прекрасно. Прекрасно и как метко сказано, а? Замечательная книга. Я потом непременно вернусь к ней. Постойте, постойте, но я что-то забыл. Ну да, трость. Нет, трости со мной не было. А, это тень. Тень дуба. Смотрите-ка, я на нее все время поглядывал, а поэтому мне показалось, что я что-то забыл. Интересно. Да, надо вернуться к скамейке. Ну-ка, где ты, тень?
12: Ну где же вы? Завтрак стынет.
13: Да минуту, одну минуту. Да, великолепная тень. Не то скрипка, на которой должен играть великан. Не то... Нет, нет, нет, это точно скрипка. Листва пришла в движение от легкого порыва ветра, и, кажется, великан играет на ней. Вот, вот он играет на ней. Великан! А теперь ветер утих, листва успокоилась, и тень снова неподвижна. Но и ну. Подумать только, что я только что видел и слышал.
12: Да, еще же нож для рыбы. Сюда его. Так. Боже мой, а букетик забыла. Впрочем, пока он разговаривает с деревом, успею собрать.
9: Тетушка Ганимед оставляет на столе, покрытом простой скатертью, тарелку с испускающей пар рыбой. На столе уже стоят миска с хлебом, кувшин, в котором, по всей вероятности, вино, и возле кувшина стакан. Это, как нетрудно догадаться, происходит в доме. Помещение вроде кухни. Во всяком случае, здесь очаг, и здесь владение тетушки Ганимед. Мы немного опередим доктора и заглянем в дом. Из этой, допустим, кухни ведет кверху лестница, не то чтобы винтовая, но все же образующая зигзаг. Наверху дверь, которая сейчас закрыта. Надо полагать, что это дверь в мастерскую доктора Гаспара. Такое предположение тем более верно, что на площадке перед дверью стоят в некотором нагромождении электрическая машина со стеклянным диском, который не совсем цел, чучело павлина с поврежденным хвостом и порыжелая колба, то есть предметы, которые могут быть вынесены за неисправностью именно из мастерской ученого.
11: Представляю, сколько там всего еще интересного. Вот бы мне такую мастерскую.
10: Для этого тебе всего лишь нужно стать таким же умелым, как доктор Гаспар.
13: Ну, до свидания, тени. Пора подкрепиться. Тем более на крыльце показалась тетушка Ганимед. А гнев ее бывает ужасен. Да, хорош философ, который не забывает о часе завтрака. Но как устоять, если из кухни разносятся такие запахи, что тут не выдержал бы даже и Диоген? Да, да, уверяю вас, еще как бы выбежал из своей бочки.
12: Доктор Гаспар, завтрак уже на столе, а только вы не ешьте.
13: Ну, знаете, тетушка Ганимед, более утонченной пытки...
12: Я сейчас только букетик к столу.
13: Ну вот еще, обойдется.
12: Нет-нет, как это обойдется? Стол накрывается по правилам, и нельзя без букетика. Сейчас, доктор Гаспар.
9: Тетушка Ганимед бежит к прозрачно толпящимся недалеко от крыльца полевым цветам.
12: Ну, поглядите, какой красавец. А к васильку добавим две ромашки, а к ним клевер и душистый горошек. Так, ну вот, пожалуй, хватит. О, смотрите, что я вижу. Скорее сюда, доктор Гаспар.
13: Что там еще? Ну, во-первых, я ничего не увижу. Ну, надо достать очки, вот. А во-вторых, ну, скачет какая-то богачка со слугой, подумаешь. Что вас так поразило?
12: Разве вы не видите лицо всадницы, закрыто вуалью? И глядите, она скачет крупной рысью, значит, торопится. А слуга – это же маленький негр в ливрее. Негритенок, слуга – негритенок.
13: Правда, правда, негритенок.
12: Почему же это она воле?
13: Бережет лицо, вероятно. Боится, что на лице выступит веснушки.
12: Да-да, именно бережет лицо. Ну, конечно, оно, наверное, прямо-таки фарфоровое. И если солнце... Ну что это? Они завернули в нашу сторону. Неужели к нам?
13: Не думаю. Зачем бы мы понадобились столь важной особе? Ну ладно, тетушка Ганимед, идемте. Ну идемте же, ну нехорошо. В самом деле, сами вызвали у меня такой аппетит своими запахами. И вместо того, чтобы накормить завтрак...
12: Еще?
13: Ну куда
12: еще,
13: же вы?
12: Еще эту маргаритку.
13: Ой...
12: Ну, не сердитесь. Иду.
13: Букетик, как ученому мне как раз нравится, что стол накрывается по правилам. Но если проявляется излишний педантизм...
12: Все. Теперь приятного аппетита.
13: Вот это да! Поглядите-ка, к чему привело ваше чувство прекрасного. Этот прекрасный жирный кот прекрасно отобедал моей рыбы. Видно, ему и без букетика было очень вкусно.
12: Что? А ну, разбойник, убирайся отсюда! Чтоб глаза мои тебя не видели, Бармалей! Ишь, один хребет оставил, вот я тебя!
13: Да вы совсем загнали бедного кота! Ой, не могу, рассмешили!
12: Кыш отсюда, негодник! Брысь отсюда!
9: Кот, преследуемый тетушкой Ганимед, выбегает в дверь. Он улепетывает по дорожке, ведущей к воротам сада. Шедший со стороны ворот маленький негр в ливрее увидев несущегося на него кота, поворачивается и в панике бежит обратно. Кот, как это всегда бывает с обратившимися в бегство котами, при виде идущего навстречу, ринулся куда-то в бок. Маленький негр, не успев этого увидеть и в полной уверенности, что чудовище его преследует, одним махом взбирается на дерево, почти у самых ворот. Испуганно смотрит сверху на дорожку.
14: Ловко ты вскарабкался! А говоришь, не обезьяна.
12: Обезьяна.
9: С такими словами в нашей истории появляется всадница, которая возвышается за воротами в великолепном платье и под вуалью. Как скромен сад с его небольшой семьей деревьев, несколькими кустами жасмина, правда, окружающими направленную в небо астрономическую трубу, и двумя-тремя хороводами душистого горошка, так скромны и эти ворота, представляющие собой всего лишь два невысоких и, если можно так выразиться, не одинакового роста старых каменных столба. Однако они увиты колокольчиками, и старость их кажется от этого веселой.
14: Он прямо под тобой, а из дупла второй выглядывает, и клыки у него с твой мизинец.
9: Но мы-то знаем, что в дупле кота нет. Всадница пугает негритенка. Он хочет влезть выше, но в результате неловкого движения или того, что подломилась ветка, падает с дерева.
14: Так тебе и надо, трус. Вон где твой кот. Уже на крыше.
11: А второй?
14: А второго нет, безмозглый трус. Ну, поднимайся. Не оборвал пуговиц? Какие пуговицы, смотри. Почти золотые. Даже жаль на такого урода. Ну, иди. Ага. Постой!
11: Да.
14: Так что ты должен сделать? Повтори.
11: Сначала учтиво поклониться.
14: Так.
11: А потом сказать, что моя госпожа просит ее принять.
14: Чучело! Твоя госпожа! Сказать, кто я!
11: Да, я забыл. Ну, это потому, что я...
14: Да потому, что ты обезьяна!
11: Нет! Это потому, что я все время боюсь! Моя госпожа, которой принадлежат все мельницы.
14: Не надо. Просто королева мельниц.
11: Моя госпожа, королева мельниц, просит ее принять.
14: Ну вот, наконец-то. Не забудешь?
11: Нет.
14: Подай хлыст, которым я швырнула в тебя. Вон он.
11: Сию минуту.
14: А то мало ли кто может быть твоя госпожа. Теперь, когда негры подешевели и хороший пудель стоит дороже... Ты все-таки оборвал пуговицу!
11: Где? Где? Да нет, не оборвал! Ну вы опять пугаете меня!
14: Да ты что? Если я говорю, считай!
11: Раз,
14: два, три!
11: Оборвал!
14: В таком случае я стреляю!
11: Госпожа!
14: Беги!
11: Госпожа, я... Не надо! Не надо! Уберите пистолет! Я...
14: Беги!
11: Куда?
14: Куда хочешь! К скамейке! Скорее!
11: Вы пощадите!
14: Так, еще скорее!
11: Не надо!
14: Охота на обезьян!
11: Не надо!
14: Охота на обезьян!
9: Всадница попадает, чего, видно, и хотела, в цилиндр на голове маленького негра. Цилиндр сваливается и катится.
14: Браво! Вот это выстрел! Ну-ка, подними. Давай его сюда. Так. Насквозь. Браво! В следующий раз я возьму тебя в спортивный клуб. И там...
9: Всадница разом умолкает, так как видит идущего по дорожке в их сторону доктора Гаспара.
14: Помоги сойти.
9: На докторе Гаспаре алая мантия, надетая поверх домашней одежды, в которой он был до сих пор, и алая же, вроде как бы квадратная шапочка. Он приближается к кусту, из-за которого ему навстречу выбегает тетушка Ганимед. Она отсюда наблюдала происходившее у ворот.
12: Это королева мельниц, доктор Гаспар. Сама королева мельниц.
13: Ну и что, тетушка Ганимед? Это она на вас производит впечатление. А что касается меня, то... Вот видите эту чайку?
12: Вижу.
13: Видите, да? Вот какая королева посетила мои владения. Королева самого ветра, а не только его мельницы. Привет тебе. Привет. Снимаю шапку перед твоей красотой.
12: Прошу вас скорее, она ждет.
9: Доктор Гаспар идет дальше по направлению к всаднице и маленькому негру. Всадница спешилась. Маленький негр уже привязал свою лошадь к дереву и сейчас привязывает лошадь госпожи. Когда доктор Гаспар подходит, всадница делает реверанс, низко приседая. Не обращая на нее внимания, доктор идет к маленькому негру, который смотрит на него со страхом.
15: Я... Простите.
13: Испугался кота, дурачок. Разве ты мышь? Начнем с того, что мышь серая, а ты черный, а? Как вишня. И потом, что такое мышь? Исчезающий в щели хвостик, а ты вот какой. Носишь на себе целую башню.

0: Первым чувством, которое охватило маленького негра при появлении доктора Гаспара, был действительно страх. Когда же доктор сказал, что он черный, как вишня, и при этом дружелюбно засмеялся, страху стало меньше. От сравнения его шляпы с башней страх исчез, а когда доктор Гаспар погладил его по волосам, вместо страха появилась радость. И вот негритенок улыбается ослепительной улыбкой.
1: Ну, разве ты не симпатяга, а? А ну-ка, спой что-нибудь.
2: Можно, госпожа?
3: Ну, конечно, конечно, можно.
0: Негритенок, то обдергивая курточку, то прикасаясь к шее лошади, то есть одновременно и смущаясь, и проявляя старание, как это происходит с детьми, когда их просят продекламировать или спеть, поет.

0: знает доктор наш Гаспар. Ай, какой молодец! Ай, а теперь сам, ну, сам сможешь?
1: Ой, конечно!

0: Ой, прекрасно спел, прекрасно. Молодец.
1: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Лицо и сердце» по киносценарию Юрия Олеши. Роли исполняли: рассказчик Александр Пономарев, доктор Гаспар Юльен Балмусов, дети Ольга Шорохова и Татьяна Веселкина, тетушка Ганимед Евгения Глушенко, всадница Ирина Автух, маленький негр Татьяна Матюхова. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Владимира Рубина к опере «Три толстяка». Музыканты: скрипка Валерия Капко, труба Михаил Гайдук, гитара и запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, консультант Ирина Озерная. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
2: Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя великая Россия».
3: Помните гайдаевский фильм «12 стульев»? Сценку, когда конопатый беспризорник бежит за Остапом Бендером: «Дядь, дай 10 копеек!» И тот протягивает ему яблоко со словами: «Может быть, тебе еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» Памятник в натуральную величину, застывший в бронзе мальчик и великий комбинатор, стоит на том самом месте, где снималась эта сценка. В том самом городе, куда мы с вами отправляемся. Ну, есть там, правда, и другие памятники. Само собой, разумеется, Ленину. На просторной площади, в обрамлении очень интересной архитектурной застройки. И памятник Бурлаку. Ведь город иногда называют столицей бурлаков. Лежит он на берегу великой реки, часть которой стала морем. Ну, не знаю, как вам еще подсказать. Стоя на судоходной водной артерии, город богател, богател и особенно славился рыбой. Ну, как теперь скажут, был еще важным хабом на торговых зерновых путях. Два здания, старая зерновая биржа и новая, бесспорно выдающиеся архитектурные творения.

0: Ну, не знаю, какие даже еще-то дать подсказки. А, вот. Город этот очень посещаем туристами и входит в ожерелье Золотого кольца. Ну, кто постарше, помнит серию небольших круглых значков «Города Золотого кольца». Был там и такой плоский кружочек, как старинная монета, в котором был изображен медведь, бодро шагающий секирой на плече, а под ногами, простите, под лапами у него голубая лента реки и две рыбки-стерлядочки. Здравствуйте! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы рассказываем вам о самых удивительных и интересных местах на карте моей великой России. Сегодня мы отправляемся в Рыбинск. Как вы поняли, именно возле этого города разлилось Рыбинское водохранилище, которое и называют морем. Глубины, правда, там не морские, но вода до горизонта, как на море полагается. А моя собеседница Оксана Сергеевна Гожалимова, заместитель директора Рыбинского музея-заповедника. Ну, конечно же, первый вопрос про рыбу, давшую имя городу. Сейчас ее, конечно, на Волге значительно меньше, чем в старину, но пока еще есть.
1: Мы платили налог к царскому столу в виде рыбы, стерлядь, осетрину, белуху, белорыбицу.
0: Но это все красная рыба. Ну, не в смысле красная по цвету, как лосось, а красная, значит, дорогая. Конечно, рыбы простой, доступной бедному люду. Тут тоже хватало сом, лещ, судак, чехонь, вобла. Но рыбаку памятник, правда, не поставили. А вот бурлаку стоит.
1: А действительно, город Рыбинск – это был крупный перевалочный пункт на Верхней Волге, поскольку именно здесь Волга у нас мелела, а Петр I приказал строить большие суда, такие как Гусяна, Рашива. Вот здесь они никак не могли пройти выше Рыбинска, и поэтому здесь перегружались с больших судов на маломерные суденышки. Но все было бы хорошо, если бы у этих судов был двигатель. Двигателя не было, поэтому применяли тягловую силу бурлаков. И не случайно именно в Рыбинске появился первый памятник бурлаку.
2: Ну, все представляют себе Порепину бурлака, такого нещадно эксплуатируемого мужика в лохмотьях. А я помню воспоминания Коровина, как они с Шаляпином зашли в трактир, а там гуляли бурлаки. То есть ребята-то были зажиточные.
1: В трактире гуляли не только бурлаки, но еще и крючники, так называли в Рыбинске грузчиков, которые как раз перекладывали с больших судов на маломерные суденышки грузы. Но вот если бурлак мог получить за путину рублей 25-35, ну, при всем недовольствии купца во время путины, то вот каждый крючник мог заработать до 120 рублей в месяц. Оценивалось это каждый день, расчет был с крючником. Мешок оценивался в 3 копейки, а каждый мешок весил 9 пудов, 144 килограмма. Ну и вот в среднем каждый крючник переносил 300 мешков в день. Некоторые могли до 1000 кулей перенести в день. Поэтому можно посчитать их заработок. Но это было, конечно же, максимально, поскольку работа была сезонная, нужно было либо распределять весь доход на целый год, а это далеко не все умели делать. Поэтому зимой, когда не было работы, шли на паперть, разбойничали или умирали от голода и холода. За это их прозвали зимогор, то есть горы зимой. Так что Репин с Шаляпиным, скорее всего, встречали именно крючников в трактире.
2: Понятно. Но скажите, пожалуйста, все-таки город-то был зажиточный, и как это отразилось на архитектуре из того, что вот сохранилось?
1: Да, город был у нас зажиточный, богатый, и действительно со второй половины XIX века наши купцы стали вкладывать деньги не только в свое производство, но и в развитие города. Начало положил наш городской глава Федор Ильич Тюменев, который на собственные средства выложил часть Волжской набережной диким камнем и установил гранитные тумбы как ограждение, которое находится и по сей день на нашей Волжской набережной. Ну и, конечно же, наши купцы стали приглашать столичных архитекторов для благоустройства нашего города. Не только из Петербурга архитекторы строили усадьбы купеческие, но и общественные здания. И в нашем городе работал и Карл Росси, и Александр Парвант, Альфред Парвант. Работал Авраам Мельников, и Сима Минаш, и Оса, и очень многие другие известные столичные архитекторы.
2: Ну вот если люди сейчас приедут в Рыбинск, то что бы вы посоветовали посмотреть? Вот какой маршрут вы бы им набросали?
1: Конечно же, наша Волжская набережная, которая сейчас уже прогулочная зона, и можно прогуляться вдоль Волги как по нижнему ярусу набережной, так и по верхнему. Конечно же, пройтись по нашим историческим улицам, которые сейчас реконструировались, посмотреть на наши интересные старинные вывески, ну и закончить свой маршрут в Рыбинском музее-заповеднике, где полностью рассказана история Рыбинска с древнейших времен до середины 20 века, полюбоваться картинами Айвазовского, Шишкина, Серебрякова, Вишнякова, Рокотова. Все это можно в нашей картинной галерее.
2: Ну и самый последний у меня вопрос. Все-таки Рыбинск в первую очередь ассоциируется у нас с Рыбинским морем, да? Для чего нужно было его сотворять в свое время?
1: Да, Рыбинское водохранилище действительно и жители города, и путешественники называют морем. Шторма здесь бушуют нешуточные, ну а наше водохранилище необходимо было прежде всего для судоходства. Как я уже говорила, Волга у нас была очень мелководной рекой, и для того, чтобы в середине лета продолжить навигацию, необходимо как раз было наполнение Волги. Ну а вторая, конечно же, причина – это индустриализация, это создание крупных промышленных предприятий, и необходима была электроэнергия. И вот из воды стали как раз вырабатывать эту энергию, поэтому был разработан проект «Большая Волга», был разработан каскад Верхневолжских ГЭС, и вот первые на Волге водохранилища и гидроэлектростанции были построены как раз в Угличе и в Рыбинске. Заработали они в начале 40-х годов. А Рыбинская ГЭС начала работу 18 ноября 1941 года, в самый пик Московской битвы.
0: Город Рыбинск очень популярен у туристов. Тут есть все. Прекрасная природа, очень интересная архитектура, сохранившийся дух старины, прогулочные маршруты по паркам, улочкам, храмы и уютные небольшие церквушки, довольно много музеев, даже есть музей местной рыбы и прекрасная инфраструктура, гостиницы, рестораны, кафе. Так что, если еще не были, не откладывайте. Такие места можно посещать в любое время года. Город Рыбинск. Второй по величине в Ярославской области. Моя великая Россия.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
3: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
2: Но цифры действительно пугают.
3: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
2: Но почему это происходит?
3: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
2: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
3: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
2: А разве это не так?
3: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
2: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
5: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
2: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
5: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
2: А вот что насчет технологии производства?
5: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
2: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
5: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
5: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю. 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
2: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
4: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. В центре внимания Радио России «Орел». Реклама.
6: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
7: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно, издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
8: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
9: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
10: Радио России «Орел». Реклама.
11: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили военные объекты Украины. В Пятигорске предотвращен теракт у зданий прокуратуры. И жаркая погода прогнозируется в столице днем в предстоящую среду, четверг и пятницу. Далее подробнее. Несколько регионов сегодня подверглись атакам ВСУ. В результате налета украинских БПЛА под Геленджиком число погибших выросло до 6, пострадали около 40 человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. А в результате ночной атаки ВСУ на Республику Крым, по уточненным данным, погибли 4 мирных жителя. Еще несколько человек получили ранения, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем канале в мессенджере «Макс». Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над поселками Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области, говорится в сообщении Министерства обороны. По данным ведомства, группировка в течение суток уничтожила живую силу и технику 6 украинских бригад в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 3 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах ВСУ, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 151 районе, говорится в сообщении Министерства обороны. В Пятигорске предотвращен теракт у зданий прокуратуры. Задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, он по указанию находящегося в Сирии куратора планировал взорвать здание. Задержанный провел разведку территории, приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. После совершения теракта он намеревался выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.
13: Я из Москвы приехал в Пятигорск на работу. Я в интернете познакомился. И я дал присягу по заданию Амира. Я разведка сделал. Прокуратура Пятигорска. И видео снимал, я отправил ему. После этого я купил все предметы для бомбы. Я купил для бомбы. И они успели, захватили меня.
12: При обыске задержаны обнаружены изъятые составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело. Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил руководителя Республики Алтай Андрея Турчака за результат работы и пожелал ему успеха в дальнейшей деятельности во главе региона. Председатель правительства провел встречу с Турчаком во время поездки в Горно-Алтайск.
14: Хочу поблагодарить вас, вы докручиваете, можно такое слово употребить, объекты сложные, поскольку ошибки в проектировании, проектно-сметной документации, подрядчики, которые не выполняли свои обязательства, все это люди видят. И то, что сейчас происходит, это наведение порядка.
12: Мишустин прибыл в Республику Алтай в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. Специалисты не зафиксировали подтопление полей и гибели посевов на территории Курганской области, где вследствие дождей произошел разлив реки Иссеть. Об этом сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона. По оперативным данным, подтопление полей и гибели посевов вследствие разлива реки не зафиксировано, рассказали в департаменте. Кроме того, власть отмечает, что уборочная кампания в регионе идет с опережением прошлогодних темпов. Курганская область является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа, специализируется на производстве зерновых, масличных культур, овощей. Продукция поставляется как в регионе России, так и на экспорт. В Москве полицейские пресекли сбыт крупнейшей партии мефедрона. Дилеров задержали с поличным на выходе из лесопарка на Алтуфьевском шоссе, где они спрятали запрещенные вещества. При личном досмотре у фигурантов обнаружили 16 пакетов с порошком весом 11 килограммов. Все направили на экспертизу, сообщил начальник управления информации столичного главка МВД Владимир Васенин.
15: Также при осмотре автомобиля, на котором передвигались задержанные, были изъяты предметы, используемые при расфасовке наркотических средств и подготовке их к сбыту. Упаковочные материалы, скотч-ленты, электронные весы со следами вещества.
12: Как выяснили следователи, задержанные планировали продавать мефедрон в разных регионах страны. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд заключил подозреваемых под стражу. В Египте с 1 августа заработала электронная виза Е-Виза. Пилотный проект запустили в Международном аэропорту Каира, сообщает Ассоциация туроператоров России. Пока электронная виза действует только при въезде через Международный аэропорт Каира. Точные даты завершения тестового периода в Каире власти пока не называют. Полномасштабное внедрение во всех аэропортах Египта начнется только после того, как система пройдет обкатку в столице, говорится в сообщении. В Хургаде пока действует прежний порядок въезда с бумажной визовой маркой. В Шарм-эль-Шейхе туристы могут оформить обычную визу, либо бесплатно получить штамп Синай-Онли, если планируют провести не более 15 дней на курортах Южного Синая и не выезжать за его пределы. Жаркая погода прогнозируется в столице днем. В предстоящие среду, четверг и пятницу сообщает Главное управление МЧС по Москве. В период с 5 по 7 августа в дневные часы в столице ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса, говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере «Макс». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
16: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российский синхронист Захар Трофимов занял 4-е место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Расстроен, конечно, хотел попасть в призы, так обидно в последний день. Устал очень, хотел плакать от счастья, но, видимо, от грусти буду, сказал Трофимов в интервью Матч ТВ. Победил же британец Ранджо Томблин. Ранее Трофимов в Париже стал третьим в технической программе солистов и выиграл бронзу в соревнованиях смешанных дуэтов в технической программе. В соревнованиях солисток в аналогичной дисциплине Валерия Плеханова стала шестой. Здесь победу праздновала белоруска Василина Хандошко. Анастасия Самсонова стала победительницей групповой гонки на 120 километров в рамках соревнований по шоссейному велоспорту на спартакиаде народов России в Уфе. Серебро завоевала Марина Комина, бронзу взяла Кристина Новикова. Сборная Новой Зеландии по футзалу отказалась провести матч против команды России на международном турнире в Таиланде. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Встреча должна была пройти сегодня, но Новозеландская федерация отказалась от ее проведения. Сборной России присудили победу 3-0 в первом туре. Напомню, россияне сыграли в ничью с командой Вьетнама 2-2. Следующий матч сборная России должна провести против соперников из Афганистана 5 августа. Российские фигуристы, получившие нейтральный статус, могут общаться на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев со средствами массовой информации на тех же условиях, что и все остальные. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ICU. В настоящее время допуск имеет 23 российских фигуриста, получивших нейтральный статус. Напомню, что российские фигуристы вошли в список участников этапа юниорской серии Гран-при в Китае. И на этом все. С новостями спорта знакомила Виктория Колосова.
17: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
12: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 27. В Твери переменная облачность, плюс 25. В Ярославле облачно с прояснениями, плюс 24. В Тамбове небольшой дождь, плюс 28. В Липецке небольшой дождь, плюс 29. В Воронеже ясно, плюс 32. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. В Москве во вторник ожидается ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 18, днем плюс 26. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцам. И, конечно же, о красоте и величии кавказских гор. О людях и в наши дни, проживающих в высокогорных аулах, ровно так же, как на протяжении веков жили их предки. Некоторое время назад одну из наших программ своим участием украсила Ирина Грушанина. Она, напомню, основатель пешей кавказской тропы от Каспийского до Черного моря. За 81 день Ирина прошла пешком 1427 километров по горам Северного Кавказа через Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край. И сегодня мы продолжим разговор об этом с Ириной, да и вообще поговорим о Кавказе. Ирина, здравствуйте, и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию.
2: Я всех приветствую. Рада быть тут снова.
1: А мы рады слышать вас. Вот. И с вашего позволения я напомню нашим радиослушателям о том, что помимо Кавказской тропы в вашем активе посещение 57 стран, трекинги на Алтае, Камчатке, Колыме, в Патагонии, Африке, вы сплавлялись по Амазонке, поднимались на Эльбрус, Килиманджаро и Димавент. В 2019 году за 5,5 месяцев прошли Pacific Crest Trail, пешую тропу длиной 4270 километров в США от границы Мексики до Канады вдоль Кордильер. Прошли Ликийскую тропу, Кавказскую тропу, само собой, которую я уже упомянул, трек вокруг Манаслу и Анапурны. Когда человека обычно спрашивают, с чем у него ассоциируется Кавказ, первое, что он говорит, Кавказ – это горы. В разных частях планеты вы видели много разных гор, в том числе в Африке, Америке. А вот интересно, чем-то отличаются горы Кавказа или нет? Вот такое радикальное отличие.
2: Ну, вообще все горы имеют свой характер, и все друг от друга отличаются. Но для меня Кавказ – это совокупность видов и картинок, которые остались в моей памяти от других гор в разных частях света.
1: Хорошо. Вот вы, молодая, эффектная женщина, очень часто в одиночку идете по горам Кавказа, проходите через аулы и села, иногда встречаете в горах пастухов. Как люди на это реагируют, местные жители, те же пастухи? Что они вам говорят? Наверняка ваше появление в горах вызывает удивление, как минимум.
2: Да, местные жители, причем не обязательно пастухи, и в селах, в аулах всегда удивляются, увидев одиночного путника. Но, наверное, одной из особенностей Кавказа является гостеприимство. И когда путник идет пешком, а он является путником, его постоянно пытаются позвать на чай, накормить, приютить. То есть ты там никогда не останешься без помощи. И в этом есть ценность Кавказа.
1: А о чем ведете разговор? Знаете, возможно, это стереотип, а возможно и нет. То есть они как бы немножко оторваны от цивилизации, где-то там высоко в горах, вот они живут в своем ауле. Вот о чем они вас спрашивают?
2: Они интересуются, почему я приехала на Кавказ, потому что бывает так, что я была первым туристом вообще в их ауле. Естественно, я рассказываю о проекте, о том, что теперь будет туристов много, интересуюсь их мнением.
1: А это, извините, перебиваю, их не напрягает, потому что туристов будет много?
2: По-разному. Есть совершенно разные села в Дагестане, есть гостеприимные, когда говорят, как же это здорово, мы всех встретим, всех накормим, напоим, да, и в путь проводим. А есть закрытые общинные села, они никогда не оставят путника без внимания и поддержки, но...
1: Но чужаков
2: они...
1: им не надо, как бы, да?
2: Да, но чужаков им не надо. И мы очень много общаемся внутри именно сообщества этих сел с джамаатом или с людьми, которые там, с имамом тоже. Ну, то есть те люди, которые больше заинтересованы в развитии села и могут рассказать особенности этого села для путников. И, соответственно, пытаемся рассказать, что туристы, именно пешие туристы, это не обычные путешественники и не обычные люди, которые приезжают в страну, это осознанные люди, которые заботятся о природе, им важно соблюдать традиции местных сел и договариваемся на возможность прохождения тропы через эти закрытые сообщества. Вот, никакого негатива не было ни разу, честно скажу. Всегда всем интересно послушать вот эти истории, как вообще, почему люди решают путешествовать. Потому что сейчас тенденция на Кавказе чаще не пешего прохождения местными жителями, а купить машину и доехать в соседнее село на машине. И когда им говоришь, что мы-то идем пешком, говорит, а почему не на машине? Он говорит, мы все свое детство по этим тропам ходили в горы, и все, нам надоело, мы хотим на машине. Говорит, а нам наоборот. Мы всю жизнь ездили на машине, и нас опять тянет к природе.
1: Родина. Ирин, а вот так, навскидку, вот эти люди, да, в высокогорных аулах, как они живут? Чем живут, чем занимаются, о чем думают, о чем мечтают?
2: Конечно, на самом деле очень тяжело местным жителям жить в текущих реалиях в отдаленных горных селах. Не везде проведен газ, не везде есть возможность отопления. То есть многие села, например, топят на кизике. Воду иногда тоже тащат с родников.
1: В больших медных сосудах, знаете, как на старинных гравюрах или в старых наших фильмах.
2: Вот да, пошла, именно в больших сосудах, которые передаются из поколения в поколение, от мамы к дочке.
1: Традиции, да.
2: Традиции. Да, на самом деле очень здорово, что это никуда не делось и существует. Но, как я сказала, людям в отдаленных селах тяжело жить. А молодежь уезжает на равнины, где есть заработок, где есть возможность лучшей жизни. И мне кажется, что как раз пеший туризм — это тот вид экономики, который позволяет местным жителям остаться в селе и заниматься своим делом и сохранять эти традиции и устои. И здесь ценность для местных жителей в перемещении туристов от села к селу. А еще тоже здесь удивительно, вроде бы это люди, которые живут в отдаленных селах, у них свое общество, свой вид уклада жизни, но при этом я встречала в одном из селе, где как раз живет одна единственная семья, круглый год, летом там еще приезжают периодически свои родные дома, как на дачу. А вот круглый год живет только одна семья. И меня, помню, это удивило, что хозяин, его зовут Магомед, что он знает наизусть все стихотворения Серебряного века.
1: Да вы что?
2: И с ним очень приятно пообщаться, вот, баттл устроить. Он, честно, всегда выигрывает, потому что, мне кажется, найти человека, который наизусть знает реально все стихотворения Серебряного века, ну, это будет единица. И это удивительно, это впечатляет. Или в другом селе есть мудрейший имам, который ведет философские беседы абсолютно разные темы, в том числе и может рассказать и углубить в культуру мусульманства не с точки зрения как религии, а с точки зрения именно как культуры. Это тоже,
1: конечно,
2: очень здорово.
1: Да, да. Вы, что называется, с языка сорвали. Я только хотел спросить вас, что вас поразило, удивило или восхитило в жизни горцев, ну, в быту, например, и вот вы уже сказали.
2: Вот, кстати, да, говоря, да, это вот мое, да, личное ощущение. А есть истории путников, которые уже идут по тропе. Я помню, что меня впечатлил рассказ одного туриста, это был одиночный мужчина, который остался в селе Адага на целый день для того, чтобы поехать на сенокос, убирать сено. И вот весь этот процесс посмотреть, он его заснял, есть видеоролик, и тоже возможность поучаствовать. То есть людям интересно участвовать в жизни горцев. Девушкам нам очень часто попробовать приготовить местные национальные блюда, поучаствовать в этом. А мужчинам вот физический труд.
1: Кстати, пришлось к слову, что называется, какие из национальных блюд, которые вы, так сказать, пробовали, пришлись больше всего вам по душе? Что вам понравилось из еды горцев?
2: Меня удивила абрикосовая каша. Это вид муки смешивается с абрикосовым пюре. Угу. И здесь тоже очень важно, если добавляют абрикосовый сок, она имеет один вкус и более пресная. А вот если реально собранных с садов абрикосы, из которых делается полупюре, полусок, то у нее имеет ярко выраженный специфический вкус абрикоса, и это ни с чем не сравнимое по вкусовым качествам блюдо, оно необычное, оно калорийное, оно полезное. Вот, честно, это самое такое значимое открытие в национальных блюдах, потому что в основном, конечно, там национальные блюда, они простые, связаны с мукой и мясом.
1: Угу. Жизнь у них суровая, да, и, собственно, еда у них такая, да.
2: Но при этом разнообразная.
1: Да?
2: Да, и тоже только ли местные жители готовят национальное блюдо? Нет, они могут делать и картошку с курицей, и крабовый салат, и борщ. Ну, то есть, на самом деле...
1: Мне интересно про крабовый салат вы сказали.
2: Я почему его сказала? Потому что меня это удивило.
0: Кавказский акцент.
1: Хорошо. Ирина, я слышал, что у вас уже давно есть последователи, и наверняка есть какая-то статистика. Я знаете, к чему подвожу? Ну, вот, например, сколько человек проходит в год по тропе? И очень интересен, я думаю, социальный срез. Что это за люди? Каких профессий? Больше мужчин или женщин? Вот вы можете хотя бы в общих чертах об этом рассказать?
2: Да, первый маршрут был запущен в Дагестане от Дербента Кубачи на 100 километров. И это был 22-й год, и по маршруту прошло чуть меньше 100 человек. На второй год, 23-й, были запущены уже 4 маршрута, около 300 километров пешком, и колоссальный всплеск интереса пошел, прошло более 2000 человек. В 24-м срез я делала в августе, тоже уже было больше 2000 человек. Абсолютно разная категория людей с точки зрения мужчин и женщин. И те ходят, причем что удивительно, ходят и одиночные женщины, и одиночные мужчины, и большие группы. А, наверное, мне кажется, больше женщин, чем мужчин.
1: Да вы что?
2: Потому что на авантюры больше подписываются девушки. Особенно, если они там одни готовы пойти. Мне кажется, мужчинам в этом плане чаще нужна компания. А женщины, ну, нет так нет, если что, лучше пойду
1: сама,
2: одна, да, чем вообще не пойду. Хотя, как я и сказала, там процент одиночного прохождения, ну, там небольшой, ну, может, там 5-10% все-таки. В основном люди ходят либо вдвоем, либо в группах, либо в больших группах. Вот, и кто это? Тоже абсолютно разные люди. Есть самостоятельно путники, у которых не... большой заработок, и они предпочитают бюджетно идти с палатками. Есть офисные сотрудники, которые едут на перезагрузиться и наполниться эмоциями, впечатлениями, и у них в целом зарплата. Ну, то есть это действительно белые воротнички, как их надо, можно было бы назвать. Вот.
1: Люди самые разные.
2: И тоже география в основном это центральная часть России, ну, потому что это легче добраться, перелеты. Но при этом есть из Новосибирска, из Екатеринбурга, ну, то есть и из Калининграда приезжают. Ну, то есть из разных уголков России люди уже едут на тропу.
1: Хорошо, тогда, с вашего позволения, вдогонку, что называется... Какой уровень подготовки требуется? Нужно ли быть альпинистом и скалолазом, или достаточно того, чтобы человек был, ну, просто физически нормально подготовлен?
2: Достаточно, чтобы ты физически был подготовлен, и ты себя всегда можешь проверить, для того, чтобы понять, можешь ли ты попробовать пройти какой-то маршрут Кавказской тропы, достаточно прогуляться по своему даже городу, в идеале, конечно, бы парку, но если даже городская просто среда по асфальту, пройти 20-25 километров. Если для тебя это не вызывает сложность, то это первый пункт к тому, что ты можешь взять и пойти. Это не значит, что ты 100% тебе там будет легко, и ты справишься, но в целом ты можешь пробовать и смотреть себя, потому что лучше тебя никто ничего не скажет. Понятно, можно заниматься бегом. В целом прохождение пешком заменяет, если ты бегаешь хотя бы даже по 5 километров в обычном стандартном режиме, то есть не пробежал один раз 5 километров, а там хотя бы раз в неделю бегаешь, то у тебя тоже твой уровень физической подготовки, он достаточно для того, чтобы идти по тропе.
1: Хорошо.
2: Вот. Можно еще проверить себя с точки зрения хождения пешком по этажам, то есть подняться на 12-этажный дом, ну, желательно лучше на 24-этажный,
1: потом
2: ну, хотя бы.
1: Снова подняться.
2: Ну да, допустим, и просто посмотреть, причем без скорости, без всего,
1: да,
2: здесь
1: спокойно,
2: очень
1: да.
2: важно проверить свое состояние, насколько будет болеть сердце, легкие, нет ли проблем с ногами, то есть это просто уже физиологические особенности, присутствуют или нет.
0: Кавказский акцент.
1: Что, кстати говоря, на ваш взгляд, самое сложное в путешествии по Кавказской тропе и к чему стоит подготовиться особо? И нужны ли какие-то разрешительные документы, ну, например, от пограничников или для пограничников? Вот, если можно об этом.
2: Самое основное, если ты являешься интровертом и не хочешь общения, умей отказывать местным жителям, которые будут тебя постоянно звать в гости на чай. И приготовься к тому, что ты не похудеешь в этом походе, а может быть даже наберешь, потому что количество еды, которые местные тебя угощают, это не передать словами, это нужно видеть, это всегда накрытые столы и возможность не выйти с этого стола, пока ты не наполнишь желудок в прямом смысле от пуза.
1: Ну, приятная сложность, скажем так, да.
2: Вот.
1: И ты можешь там остаться на полгода, то есть тебя не выпустят из этого аула.
2: По поводу пропусков.
1: Да.
2: Так как проект, он широкий, объемный, вообще сам проект, он большой, и охватывает не только линейное прохождение от Каспийского до Черного моря, но и нанизывание на эту нитку всех возможных радиальных альтернативных маршрутов, то есть именно сетка пеших маршрутов Северного Кавказа. Вот на текущий момент есть линейное прохождение, то есть линейная нитка, она не требует пропусков в погранзону. Но в будущем планируется, что какие-то радиальные маршруты будут требовать эти пропуска. Но это как бы будущий план проекта. Но несмотря на это, если ты идешь по всей тропе, то ты пересекаешь территории двух заповедников, Тибердинский и Биосферный, Кавказский. На них нужно покупать разрешение на посещение ежедневно этих заповедников.
1: Типа лицензии, да, что такое.
2: Да, в целом биосферно вообще легко получается в электронном виде, вся информация на их сайте есть, это маршрут, по которому ты идешь в этом заповеднике, он указан, ты просто покупаешь на него пропуск. В Тибердинском чуть сложнее, там система знания егерей, кому надо подходить, и только физически в другом месте зайти в Тиберду и получить этот пропуск.
1: Кавказская тропа, маршрут всесезонный или есть месяцы, когда по тропе пройти невозможно? И какое самое красивое время года, на ваш взгляд, для прохождения тропы?
2: Ну, вообще, это сезонный маршрут. Если идти всю тропу, то это только с середины весны до середины осени, с середины апреля до середины октября, если быть прямо точным по месяцам. Если же рассматривать отдельные республики, то Дагестан в целом проходим круглый год. По тропе можно круглый год ходить, но в зимний период ходить только людям, которые имеют опыт горных зимних выходов. Ну, то есть это не для обычных туристов, потому что ты должен четко знать погодные окна, как себя вести, не выходить в то время, когда снегопады на маршруте, иметь опыт, хоть какое-то тривиальное понимание снежного покрова, и если что, принимать это нормальное решение, развернуться и не идти дальше. Потому что большая часть зимы, она не снежная, так как днем погода теплая, снег тает, но в определенные периоды года там могут быть опасные моменты, когда просто не стоит идти, или там стоит идти со снегоступами, то есть каким-то дополнительным снаряжением туристическим, да. И здесь уже для более опытных туристов.
1: Вы за 81 день прошли почти 1500 километров по Кавказской тропе, по величественным и красивым горам. Вот не припомните самый сложный день, если он был у вас, и с чем это было связано?
2: Да, он был, и он меня научил о том, что брать в одиночное прохождение тот самый трекер, о котором я упоминала в прошлой передаче. Напомню, это устройство, которое может передавать твои координаты через спутники, даже там, где связи нету.
1: Вы заблудились или что это было?
2: Нет, я не заблудилась. Я шла через перевал Кордовач. Он находится в Краснодарском крае. И я чуть-чуть решила не по прямой тропе подняться на перевал. Мне показалось, что там сыпуха и небезопасно подниматься. Решила пойти рядом, ну, там буквально в 10 метрах по возможности тропы подняться через камни. И оказалось,

0: этот камень,
1: а он
0: уже
1: идет вниз,
0: едет.
1: Да.
0: И вот это буквально там 20 метров высоты, да, это не такой большой отрезок.
1: Но ты не можешь подняться, да, он тянет вниз тебя, да.
0: Да, и ты уж понимаешь, что ты и вниз-то уже не можешь идти, потому что там только ехать вниз, да. И вверх тебе нужно подняться. Поэтому у меня всегда в этом случае включается элемент спокойствия, потому что если начнешь паниковать, то все.
1: Хуже,
0: да. И адреналина, то есть с рюкзаком по скалолазить на вот таком движимом склоне, это было опасно. Я поднялась и себе дала слово, что теперь я хожу только с трекером, потому что, несмотря на то, что я при выходе в связь передавала свои координаты, а именно этот перевал поменяла свое прохождение, uh-huh. то есть по плане, который я передавала, я должна была соседний перевал переходить. Uh-huh. Вот, поэтому в случае чего...
1: Вас там не искали бы.
0: Меня бы там не искали бы.
1: Понятно. Ну и под занавес программы, что бы вы пожелали тем, кто, возможно, после нашего с вами эфира захочет пойти по вашим стопам и пешком преодолеть 1500 километров тропы по нашему величественному и прекрасному Кавказу? Что бы вы пожелали?
0: Я бы пожелала идти не с точки зрения пешего прохождения тропы, а с точки зрения получения максимума удовольствия от тропы с познанием истории Кавказа, культуры Кавказа, самобытности Кавказа и только потом природных достопримечательностей. Ну и не забываем регистрироваться в МЧС.
1: Что ж, это была Ирина Грушанина. Напомню, она основатель пешей Кавказской тропы от Каспийского до Черного моря. За 81 день Ирина прошла пешком 1427 километров по горам Северного Кавказа через Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край. Ирина, спасибо за интересную беседу и новых успехов вам.
0: Спасибо вам и увидимся на Кавказской тропе.
1: С удовольствием. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Хочу поблагодарить продюсера программы Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову, ну а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с надеждой вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго и берегите себя.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
3: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем разговор про Венгрию и Румынию во времена советского блока. Помогает нам в этом разобраться ведущий научный сотрудник Академического института славяноведения Александр Стыкалин. Александр Сергеевич, добрый день.
4: Добрый день.
3: Мы закончили на...
4: 68-м годе.
3: Даже не на 68-м, на последних днях перед 68-м годом. На последних днях перед 21 августа.
4: Да.
3: Позиция Брежнева там понятна и очевидна. Позиция всех остальных лидеров народа и демократии...
4: Разная.
3: Но при этом, я так понимаю, что кадр оказывается чуть ли не единственным таким упертым миротворцем в какой-то момент.
4: Тут все сложнее, потому что, скажем, Чаушеску, а Румыни тоже член блока, он вообще категорически выступил против военной акции, а кадр колебался, и в конце концов он поддержал военную акцию после колебаний, потому что это опубликовано. Хотя тут есть публикации, авторы которых пытаются показать, что он с самого начала был сторонником военного решения. Но если мы внимательно прочитаем записи совещаний руководителей коммунистической партии за 23 марта, за 8 мая, за 15 июля, мы видим, что все-таки он колебался. Почему? Потому что Чехословакия воспринималась им как в некотором смысле союзник по реформам. Так же, же, как чехи планировали экономическую реформу, точно так же Кадр вводит с 1 января 1968 года реформу экономического механизма. Да, Москва разрешила. В Москве свои реформы, мы знаем, косыгинские реформы, конечно, не такие далеко идущие, тем не менее. И Кадр, идя по этому пути, он зашел немножко дальше, там это

0: Реформа экономического механизма предполагала более основательное расширение предприятий с выходом их на внешнеторговые рынки, больше материальных стимулов для тех, кто работает на предприятиях, не в разных областях причем. Ну, венгры, когда говорят, что Кадр был реформатор, они всегда так, аккуратнее, аккуратнее. Он был прагматик. Если посмотреть его речи, кто не против нас, тот с нами. Но можно процитировать и другие. Полное право народа сегодня жить лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Он умел говорить на языке понятном, простым, скажем, рабочим, условно говоря. Или его другие, так сказать, идеологемы. Народ существует не для того, чтобы на нем испробовать правоту доктрины Маркса. Он себе и такой позволял.
1: Сильное заявление.
0: Не позволял себе Москву ругать. Это другое дело. Вот это он себе не позволял.
1: А как он при этом избегал противоречия, например, с тем же самым нашим идеологическим все?
0: Ну, Михаил Андреевич.
1: Да, да. Михаил Андреевич Суслов. Казалось бы, прямой наезд на Суслова и на доктрину.
0: Ну, наезд, тем не менее, Суслов. Вы знаете, что если мы в 56-м году Юрий Владимирович Андропов, когда писал 28 апреля, будучи послом.
1: Он же был как раз в Венгрии.
0: Да. И вот в это время Кадра восстанавливает в Политбюро, и Андропов пишет, что избрание Кадра в Политбюро, я цитирую, это уступка правым и демагогическим элементам. Потому что это к вопросу о том, что иногда у нас в литературе можно прочитать, что Кадр был как бы рекомендован Андроповым. Он Андроповым рекомендован не был. Андропов потом уже, да, с ним работал, да, уже это уже другая эпоха. Вот. Он воспринимался как правоуклонист. Но приехал Суслов в июне, уже, между прочим, был послан проверить, а что в Венгрии происходит. Он в июне 56-го пробыл неделю, познакомился с Кадром и пишет в Москву. Да вообще, Кадр, по-моему, с ним работать можно. И этот его приезд, кстати, повлиял на то, что с Кадром потом работали. Он сразу был воспринят как, ну, одна из кандидатур, с которым работать можно. Да, было недоверие к нему. Ракоши писал письма. Но Хрущеву Кадр понравился, хотя он не понравился Молотову, когда вот 57-й год, там еще его критиковали, Молотов, Ворошилов там и так далее. А Хрущев ставку сделал на Кадра в это время.
1: Но это времена Хрущев.
0: А, да, а потом уже Кадр вел себя, почему его и при Брежневе как бы воспринимали как человека, с которым приходится работать. Во-первых, он контролирует пребывание компартии у власти. То есть страна была проблемной, вроде консолидировалась с нашей помощью экономической, но так или иначе, там все стабильно. Там не было каких-то проблем с точки зрения, что там что-то рушится. К началу 60-х было понятно, что там стабильно. Москва это устраивает. Плюс то, что там все-таки компартия прочно у власти. А это реально так было. Ну, если мы поговорим о реформах экономических, все-таки Москва на каком-то этапе стала эти реформы тормозить. Это начало 70-х. Потому что, ну, шла информация, конечно. Во-первых, боялись, что все-таки реформы не ограничатся экономикой, перекинуться на политику, как произошло в Чехословакии, что, между прочим, повлияло на позицию Кадра. События-то развивались каким образом? Мы знаем, что 21 августа было вот отстранено чехословацкое руководство, несколько членов Политбюро были депортированы просто в СССР, но не сработало. Прошла как бы запланированная военная операция, но политическое обеспечение провалилось. В каком плане? Не получилось сформировать альтернативное правительство. Президент Свобода не поддержал формирование альтернативного правительства. Не нашлись вот эти самые деятели, которые готовы были себя провозгласить как новое правительство. И пришлось уже сажать за стол переговоров арестованных, депортированных. Дубчик, Черник, так вся эта команда, они уже в Москве. И Кадр был страшно злой.
1: Вот. При всем при этом, хорошо, 68-й год как-то проскочили, как-то пережили. Да, хотя он вроде как либеральный коммунист.
0: Дело в том, что почему он в конечном итоге поддержал? Не только потому, что он испугался того, что происходит в Чехословакии, слишком радикальные реформы. Он боялся, что если он будет нелоялен, Москва свернет его реформу.
1: А вот его реформы, он что хотел? Вот в этом коммунистическом лагере, самый веселый барак.
0: Чтобы не был дефицита, по большому счету, что народ был доволен. Идеология такая еще была. Он хотел в Венгрии создать деполитизированное общество, чтобы народ не лез в политику. Он должен хорошо питаться, купить все, что ему надо. Мы когда говорим о веселом бараке, это неотделимо вот от установки на формирование именно такого вот политизированного общества, заключения со своим народом договора. Вы не лезьте в политику, это не ваше дело, но мы обеспечим, чтобы материальный уровень, мы гарантируем, что вы будете нормально питаться, будете зарабатывать. Хорошо.
1: И при этом открытые границы.
0: Ну, в общем, да, потому что это постепенно все. Но уже интеллигенция уже в 62-63 году получила возможность активно ездить за границу и так далее.
1: За границу в смысле в соцлагерь или за границу за границу?
0: И за границу, за границу. И я уж не говорю, там деятели культуры крупные, много чего позволялось, и деньги давались и крупным кинорежиссерам там и так далее на разные проекты. Но, скажу больше, когда у кадра сложились неплохие отношения с австрийской социал-демократией, и когда там господин Крайский был там канцлером, уже договорились, с Австрией уже был безвизовый обмен уже шел. То есть Венгрия была первой страной организации Варшавского договора, откуда можно было в капиталистическую страну ехать без всякой визы. Это уже 70-е годы.
1: Мы продолжаем разбираться с Венгрией. Что происходило, как происходило, а самое главное, почему самый свободный, казалось бы, и, в общем, самый развитый, наверное, с точки зрения материального состояния отдельных граждан, советский барак социалистического лагеря сбрыкнул и в 89-м решил пойти другим путем. Но это в следующей программе. Помогает нам в этом разобраться ведущий научный сотрудник Академического института славяноведения Александр Стыкалин. Александр Сергеевич, спасибо.
0: Спасибо.
1: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах Радио России. В следующий раз продолжим. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
3: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
10: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
8: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
10: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. «Помню, у бабушки была присказка. Таволга-лобазник для души и тела праздник. Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, для профилактики чего, бабуль? А она серьезно так отвечала, да всего, милая, всего. Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?»
8: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
10: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
8: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
10: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
8: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
10: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
8: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
10: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301-1212.
9: Запишите, пожалуйста, телефон. 8-800-301-1212. 8-800-301-1212. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8-800-301-1212. 8-800-301-1212. Спешите, количество комплектов ограничено.
10: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло Таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло Таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
9: Алла Михайловна, а могут ли масло Таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
10: Конечно. В масле Таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, Таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле Таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
9: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
10: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
9: Все это масло Таволги.
10: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8-800-301-1212. 8-800-301-1212. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8-800-301-1212. 8-800-301-1212. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
9: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
10: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8-800-301-1212. 8-800-301-1212. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8-800-301-1212. Количество комплектов ограничено.
9: Запишите, пожалуйста, телефон. 8-800-301-1212. 8-800-301-1212. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8-800-301-1212. 8-800-301-1212. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
10: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
9: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама.
11: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
12: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
13: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут. И ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
14: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
2: Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной энергетической инфраструктуры ВСУ. Вооруженные силы России создали предпосылки для продвижения к югу Доброполья в ДНР. И в конце недели в столичном регионе вновь пойдут дожди с грозами. Далее подробнее. Белые Колодезь и Устиновка, контроль над которыми в Харьковской области установили вооруженные силы России, были важными логистическими центрами ВСУ, сообщает Министерство обороны. Штурм поселков провели подразделения группировки «Север» при поддержке расчета войск, беспилотных систем и артиллерии. Закрепившись в селах, российские военные провели зачистку зданий и подвальных помещений. Подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской области, отмечают российские военные. Ранее сегодня сообщалось, что группировка войск «Север» установила контроль над поселком Белый Колодезь и селом Устиновка Харьковской области. Российские группировки войск «Запад», «Центр», «Восток» и «Юг» за сутки улучшили позиции в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах интересах ВСУ. Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 5 снарядов РСЗО «Хаймарс» производства США и 651 БПЛА самолетного типа. Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве. Вооруженные силы России создали предпосылки для продвижения к югу Доброполя в ДНР и подступают к городу с востока. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава региона Денис Пушилин. Более того, по его словам, российская армия вышла на окраину Алексеева-Дружковки в ДНР. Освобождение поселка Стенки создает угрозу для гарнизона ВСУ в Дружковке. В свою очередь, как обратил внимание Пушилин, продвижение к Дружковке является ключом к разрушению линии укрепления ВСУ на подступах к Краматорску.
16: На Красноармейско-Добропольском направлении под контроль армии России перешли следующие населенные пункты. Это Торская, Светлая, Красный Кут и Красноярская. Освобождение этих населенных пунктов создает предпосылки для продвижения к южной части Доброполя. Я напомню, Доброполе – это крупный узел обороны и, по сути, логистический центр киевских боевиков. Также наши подразделения подступают и к восточным окраинам данного населенного пункта. Дружковско-Краматорский участок фронта. Наши бойцы освободили населенный пункт Стенки. Продвижение на этом направлении создает непосредственную угрозу для вражеского гарнизона в Дружковке. Чуть севернее штурмовые подразделения уже вышли на окраину Алексеева-Дружковки. Это населенный пункт между Константиновкой, ранее освобожденной, и Дружковкой. Продвижение к Дружковке – это ключ к разрушению укрепленной линии вооруженных формирований Украины на подступах к Краматорску. Но это не только с этой стороны, к Краматорску подходят наши подразделения.
15: По словам главы ДНР, ВСУ превратили Славянскую ТЭС в мощный укрепрайон и место базирования вооруженных сил. При этом, как отметил Пушилин, организованное сопротивление ВСУ в Красном Лимане сломлено. В нормативное состояние в Республике Алтай приведено 315 километров дорог. В этом году будет отремонтировано еще 68 километров и 5 мостов. Об этом Михаилу Мишустину доложил глава региона Андрей Турчак. По его словам, в июле этого года завершено строительство Платовского моста через реку Катунь, который обеспечивал надежную и всесезонную транспортную связь между Республикой Алтай и Алтайским краем.
17: Михаил Иванович, вы уже отметили важность развития транспортной инфраструктуры. В этой части нам действительно удалось многое сделать. За последние годы мы нормативное состояние привели 315 километров дорог. В этом году ремонтируем еще 68 километров. И что важно для нашей республики, 5 мостов. Буквально 3 июля Республика Алтай отмечала 35-ю годовщину со дня своего основания и 270-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав российского государства. К этой праздничной дате мы сдали долгожданный Платовский мост через реку Катунь. Это долгострой, который начинали строить еще 16 лет назад. И благодаря вашему прямому поручению нам удалось при поддержке Минтранса, Росавтодора, сдвинуть сроки на год раньше. Этот очень важный объект и для Республики Алтай, и для Алтайского края СД.
15: Турчак также сообщил, что к 2028 году ожидается завершение реконструкции Чуйского тракта. Дорога будет расширена до 4 полос, появятся новые развязки, многофункциональные зоны для туристов. Мишустин также обсудил с Турчаком вопрос развития социальной сферы Республики Алтай. И сообщение последних минут. Владимир Путин прибыл в Красноярск на церемонию закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена». Церемония закрытия конкурса проходит на площадке кампуса Сибирского федерального университета. Конкурс «Большая перемена» – самый масштабный проект для детей и подростков в России. В Москве и по области ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. Максимальная температура воздуха сегодня будет немного выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
18: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится юго-восточной периферией антициклона с центром над Прибалтикой. Поэтому сегодня в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-запада 3,8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 24-27, что немного выше климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 7,102 миллиметра ртутного столба.
15: По данным синоптика, во вторник и в среду осадки маловероятны, а в конце недели вновь в столице пойдут дожди с грозами.
18: Во вторник и среду осадки маловероятны. По ночам будет плюс 14-17, днем 26-29, в среду даже 27-30. В четверг вообще всплеск тепла до плюс 29-32 градусов. Ну а к концу недели вновь активизируются атмосферные фронты с циклонами, пойдут дожди с грозами и посвежеет до нормальных в это время года плюс 20-25.
15: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
7: Спорт.
19: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова завоевали бронзовые медали в женской эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью. Турнир проходит в Стамбуле. Судейская бригада во главе с Андреем Прокоповым назначена на матч первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России между московским «Локомотивом» и ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза. Сборной России по футзалу присудили победу над командой Новой Зеландии за отказ соперника принимать участие в матче, сообщается на сайте РФС. Встреча должна была состояться сегодня в 14 часов. Причина отказа новозеландской стороны от проведения игры не уточняется. Организаторы засчитали российской команде победу 3-0. Напомню, что с 1 по 6 августа в Бангкоке проходит международный турнир. В следующем матче россияне сыграют с командой Афганистана. Нападающий Максим Мамин перешел в ЦСКА, сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано на один год. Мамин является воспитанником ЦСКА, выступал в системе клуба на протяжении всей карьеры в России, кроме последнего сезона, перед началом которого его обменяли в московское «Динамо». Российский синхронист Захар Трофимов занял 4-е место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победил британец Ранжел Томблин. В соревнованиях солисток в аналогичной дисциплине Валерия Плеханова стала 6-й. И президент ФИФА Джанни Инфантино мог увеличить свою зарплату в 10 раз, если бы смог реализовать свою идею по продаже части прав на чемпионат мира. Об этом сообщает «Таймс». Нынешний оклад Инфантино составляет около 3 миллионов евро в год. По новому же плану его зарплата оказалась бы выше на 30 миллионов. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.
15: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 24. В Великом Новгороде переменная облачность, плюс 23. В Челябинске переменная облачность, плюс 26. В Рязани облачно с прояснениями, плюс 27. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 30. В Майкопе временами дождь, плюс 26. В Донецке облачно с прояснениями, плюс 34. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. В Москве во вторник ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 18, днем плюс 26. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на радио России.
6: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
5: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
7: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
5: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
8: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
9: От безысходности.
5: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
10: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
11: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
12: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
13: Здравствуйте. В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
14: Мы приветствуем всех, кто настроился на волну главного радио нашей страны, радио России. Действительно, в ближайшие два часа пройдет программа «Разное время». Вы можете принять участие в ее, так сказать, течении, если с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 отправите текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, высказать свои мысли. А самое интересное, обязательно прочитаем. Также нас можно не только слышать, но и видеть. Телеграм-канал «Радио России» в «Максе», во ВКонтакте идет видеотрансляция из студии «Радио России». Так что не стесняйтесь, присоединяйтесь к нашему эфиру.
13: Как обычно, собрали самые резонансные новости. Конечно же, мы начинаем с новостей из Геленджика. Под Геленджиком число погибших после атаки беспилотника увеличилось. Все подробности у нашего корреспондента. Ирина Борс у нас на связи. Ирина, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Ирина.
15: Здравствуйте. Здравствуйте.
14: Да. Расскажите, что известно вот на последние минуты, что называется.
15: По уточненной информации, в данный момент число погибших в результате атаки дронов в Геленджике, именно в селе Архипа Осиповка, выросло до 6 человек, из них 3 детей. Число пострадавших достигло 47 человек, из них 17 были доставлены в больницу, им оказывают необходимую помощь. Также в сети ходит информация о том, что нужно собрать медицинские средства, но власти Геленджика опровергли эту информацию и сказали о том, что у них все необходимое есть.
13: Донорская кровь также сейчас не нужна или все-таки пункты сбора открыты?
15: Вот никакой информации об этом лично у меня нет. Какая помощь будет оказана еще пострадавшим, власти пока об этом не объявляли. Единственное, что, если позволите, могу рассказать, что рассказывали очевидцы.
13: Да, конечно.
15: Очевидцы, во-первых, рассказывали, что сирену не слышали. Туристы и местные жители говорят, что дрон видели в районе одного из пляжей. Но несмотря на утренние происшествия. Сейчас очень многие люди продолжают отдыхать у моря. А очевидцы говорят, что слышали выстрелы, как из пулемета. Другой очевидец пишет, что не успели убежать и спрятались под лежаками. Также мужчина рассказывает, что толпа людей бежала, ну, убегали с пляжа, а также он видел, как мужчина с окровавленным плечом, ну, тоже вместе с ними убегал. Одна туристка говорит, что уедет, так как все произошло на ее глазах, и якобы у ребенка нервный срыв.
14: Тоже понятно.
15: Да, это вот то, что основное сейчас.
14: Ну, уж сколько сейчас? 47 человек, да?
15: 47, да, 17 из них в больнице. Власти сообщили также, что на месте работали 8 бригад скорой помощи.
14: Ну, наверняка развозили по разным тоже городам.
13: Территория пляжа сейчас оцеплена на данный момент?
15: Ну, насколько я знаю, ну, это произошло утром, что сейчас я не могу сказать, но я знаю, что люди продолжают снова отдыхать на берегу моря.
14: Ну, сейчас работают, да, следственные группы, там как раз разбираются, и, насколько мы знаем, что уже Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту. Ирина, спасибо большое за последнюю информацию. Ирина Борс была у нас на связи.
0: Большая страна, разное время.
13: И переносимся в Удмуртию. Там также печальные новости, трагические. Три человека погибли, двое ранены при атаке беспилотника на автомобиль. Все подробности у нашего корреспондента. Анна Киршина у нас на связи. Анна, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Анна.
3: Здравствуйте, коллеги. Да, вчера, 2 августа, утром рано, в 7 утра, у нас на территории Удмуртии объявили режим беспилотной опасности, но, честно говоря, мы к такому уже привыкли, буквально каждый день объявляют режим беспилотной опасности. Около 8.30 утра перестал принимать и выпускать воздушные суда наш аэропорт, развернули план «Ковер». И где-то в 9 утра в Удмуртии зафиксировали угрозу атаки беспилотников именно в северных районах. Это Глазовский район, Белтинский, Сюмсинский. В этих районах, ну, точнее, там, где фиксируется угроза атаки, там включаются сирены. То есть мы тоже к этому привыкли, и в Ижевске очень часто сирены звучат. И в 9.43, то есть буквально меньше часа прошло, стало известно, что дан отбой сигналу «Опасное небо». В полдень отменили беспилотную опасность, ограничения с аэропорта сняли, и уже где-то в полдень наша ВРИУ главы Удмуртии Ольга Абрамова рассказала о том, что беспилотники атаковали именно в северных районах, в небе сбиты два беспилотника, один, видимо, из беспилотников попал как раз в гражданский автомобиль, поэтому погибли три человека. Но, кроме этого, пострадали два местных жителя, один из которых ребенок. И оперативно Ольга Абрамова сообщила о том, что как только у девочки стабилизируется состояние, ее доставят в Ижевск. Позднее министр здравоохранения республики Сергей Багин сообщил о том, что обе девушки, которые пострадали в результате беспилотников, силами санавиации были эвакуированы в первую республиканскую клиническую больницу. Состояние у обеих тяжелое, врачи борются за их жизнь в операционных, но, видимо, до сих пор еще пока нет какого-то прогноза, потому что официальной информации нам пока не сообщили. На самом деле и в РИО главы Удмуртии, и министр здравоохранения достаточно оперативно сообщают местным жителям, да, постоянно в соцсетях сообщают, что вообще происходит. Поэтому вот пока по состоянию пострадавших информации нет. Но, знаете, это на самом деле вторая такая крупная атака за неделю, потому что 30 июля мы также подверглись массированной атаке беспилотников. Тогда тоже погиб местный житель один, тоже в северных районах республики. Тогда же был атакован логистический центр одного из маркетплейсов в городе Сарапул. И там были пожары, Роспотребнадзор отбирали пробы воздуха, в результате сказали, что все хорошо с воздухом. Но мы вот сейчас, вот сегодня было все спокойно, ни беспилотной опасности, ни опасного неба сегодня не объявляли, но мы уже вот тревожимся.
14: Понятно, настороже. Понятно, да.
13: Спасибо большое. Спасибо. Анна Киршина была у нас на связи из Удмуртии с последними новостями. Мы переходим к следующей теме.
0: Большая страна, разное время.
14: Ну, мы отправляемся в Тюмень, уже не первый день. Мы действительно переживаем и следим за тем, что там происходит. Кроме подъема воды, который вроде бы как сейчас пошел на убыль, тем не менее ситуация с водоснабжением остается достаточно напряженной. И к инициативе губернатора Тюменской области Александра Маора проекту «Чистая вода» ежедневно присоединяется все больше организаций. К числу участников уже относятся медицинские, образовательные учреждения областной столицы и Тюменской округа, а также предприниматели, собственники водоматов. Валерия Руднева готова нам рассказать, что происходит в Тюмени и округе на сегодняшний момент. Валерия, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
9: Да, здравствуйте. Ну, самое главное, что происходит, это, конечно, то, что уровень воды в Туре начал снижаться, значит, есть надежда, что в обозримой перспективе и вода снижаться начнет, и, соответственно, качество воды в реке будет улучшаться. Пока, к сожалению, этого не произошло, поэтому ее улучшают с помощью разных хитрых устройств. Вот о некоторых способах, собственно, глава региона Александр Мор рассказал сегодня. Можно послушать?
14: Давайте послушаем.
16: Нестандартная ситуация требует нестандартных решений, как влияет недостаток кислорода на запах воды. Мы приняли дополнительное техническое решение, и сейчас на Метелевских очистных сооружениях смонтированы дополнительные установки аэрации воды, что позволит насытить воду кислородом. Специалисты полагают, что это позволит повысить эффективность работы реагентов и позволит избавиться от запаха водопроводной воды. Метод новый, но мы надеемся, что он даст положительный эффект.
14: Да, но я так понимаю, что сейчас взяли, так сказать, под контроль эту ситуацию, да, возят воду людям, которые не могут сами справляться с этим, доставляют.
9: Да, и волонтеры возят, можно обратиться в организации волонтерские, они доставляют воду, это с одной стороны. С другой стороны, с каждым днем становится все больше новых передвижных пунктов набора воды, то есть если в первый день таких установок было 35, сейчас их уже 46, плюс появляются дополнительные водоматы. В водоматах сейчас стоимость воды составляет 1 рубль за литр по договоренности бизнеса и руководства области. Приехала дополнительная техника из других муниципалитетов, которую переделали под водовозы. На водовозах устанавливают дополнительные экраны, чтобы вместо одного человека, как в первый день, могли набирать одновременно 5-6 человек. Плюс стали машины большого объема стали отправлять в самые густонаселенные жилые комплексы, потому что там наибольшая потребность в воде. Устанавливают дополнительные колонки, из которых можно, то есть прям вот
14: и вода там бесплатная, да?
9: Да, да, вода та, которая из водовозов, и та, которая из колонок, она совершенно бесплатна, можно прийти, набрать столько, сколько угодно. Плюс, как я уже однажды упоминала, сейчас направление ширится и растет, появляются и граждане, и бизнес, которые готовы там предоставить свои там возможности постирать белье, набрать воды, заварить чай вкусный в воде, которая из скважины добыта, которая чистая, запаха не имеет.
14: Ну, то есть сплотила, да, таким образом?
9: Да, беда, конечно. Любая экстремальная ситуация людей сплачивает. После того, как проходит первая растерянность, паника, гнев, люди начинают как-то ориентироваться в ситуации,
14: делиться, да, друг с другом.
13: Валерия, скажите, пожалуйста, ну так или иначе, никаких сроков не было объявлено, когда все-таки нормализуется эта ситуация с водой, наверняка работают и ученые, и коммунальные службы, и наверняка у них тоже есть какие-то свои временные рамки.
14: Ну, я так понимаю, главное, чтобы уровень воды спал, да, после этого все решения.
9: Это абсолютно непредсказуемая ситуация, то есть вот делают прогноз на то, вот объединились ученые, гидрологи говорят, ну вот сейчас вот будет так. Ну нет, не оправдался прогноз, потому что мать природа такая, ну, знаете, ваши прогнозы, ваши проблемы.
14: Ну да, тем более подобная ситуация у вас вообще там не часто бывает, чтобы посреди лета вот такое происходило.
9: Очень мягко говоря, не часто. Это первый случай за несколько десятилетий. И тем более, как бы, вот в условиях, когда То есть, когда это было в предыдущий раз, это было лет, по-моему, 50 или 60 вот назад, это был город, в котором было буквально там несколько десятков тысяч населения. А сейчас это практически миллионник, и, конечно, это прям, ну вот, ну, это сложно, это сложно.
14: Ясно. Валерий, ну, будем надеяться на скорейшее разрешение этой ситуации. Хорошо, что сейчас власти принимают и неравнодушные граждане всякие меры и помогают друг другу. Спасибо. Валерия Руднева была у нас на связи.
17: Большая страна, разное время.
14: Ну и поговорим сейчас о бойцах СВО.
13: Конечно.
14: Действительно, потому что эта тема злободневная, постоянная. И рассказывать о героях на самом деле это всегда как-то вот внутренне бодрит. И по-хорошему, так скажем, дает надежду на то, что вся эта война скоро закончится. Дело в том, что ветеран СВО Сергей Оборнев... Тут недавно выходил в эфир местного телевидения как раз и рассказал немножко о своей жизни, поскольку он пережил клиническую смерть, но остался жив благодаря помощи сослуживцев и умелым действиям врачей. И после тяжелого ранения он остался в вооруженных силах. Любовь Ломака из ГТРК «Амур» уже готова рассказать нам о судьбе этого человека. Любовь, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
18: Здравствуйте, коллеги. Да, познакомилась с Сергеем Оборневым, наш земляк, амурчанин. Я хочу сразу оговориться, что мы каждый месяц в рамках программы «Наши герои» рассказываем вот о ветеранах, которые уже отслужили после ранения, там, либо там демобилизованы, и входят в жизнь обычную, работают, и как они живут, вот рассказываем о них. И почему история Сергея нас тоже привлекла, что вот эта история с ним случилась, вот он пережил клиническую смерть на Пасху в 2024 году. Сергей нам сам сказал, что вот он... крещеный человек, верующий, и для него это было вот какое-то знамение.
14: Знамение, да.
18: Да, и я хочу вот, чтобы сейчас мы послушали, что сам Сергей рассказывает вот об этом дне.
14: Давайте.
19: Привезли боеприпасы, надо было встретить, как командир орудия пошел встречать, ну, машину с боеприпасами. За ним прилетел дрон. Ночь, темно, ничего не видно. Все скинул. В Урал скинул, а я просто рядом оказался. Все, Урал сдетонировал вместе с боеприпасами. Сразу умер.
14: Да, действительно, это вот война и ее, скажем так, лицо каким-то образом. И сейчас он вернулся в армию, да?
18: Он остался в военном комиссариате Амурской области. Ага. Работает в отделе по... с семьями погибших и вот, пропавших без вести.
14: Благородная работа.
18: Ну, это у нас такая первая передача была, где просто навзрыд в студии, после, во время просмотра. И мы для Сергея даже подготовили сюрприз во время эфира, и, конечно, там слез было не сдержать. Я, честно, сейчас вот рассказываю вам, у меня просто слезы на глазах.
14: Да,
18: эта история меня очень тронула. Потому что, ну, человека, вот его объявили мертвым, ну, 200. Ну, ребята вот его в полевом госпитале, его туда доставили, там сделали прямой массаж сердца, и оттуда уже доставили его в госпиталь Вишневского. Вот, и, конечно, основная работа проходила там. Сначала вот в реанимации он находился, потом в кардиологическом отделении, учился заново разговаривать, учился заново ходить. Рядом супруга была, конечно, если бы вот не ее помощь в этом всем, ну, неизвестно, как бы это закончилось.
14: Да, да.
18: Ну, возможно, хорошо, но, может быть, и не так хорошо, как хотелось бы. Это очень огромная поддержка. И вот для Сергея врачи из госпиталя записали видеопривет, они о нем помнят. Он сам очень переживал, волновался, просил вот тоже для них передать привет в эфире. Память тоже подводит, конечно, после такого ранения. Он на бумажку все записал так бережно, кому там передать привет и так далее. Вот. И после этого мы сказали, что мы авансом этот привет передали. И он, когда увидел в эфире, что врачи его помнят, и вот они на экране передают ему привет, там, конечно, мы уже все разрыдались от такой истории.
14: Да, очень трогательная история, конечно, потому что вот, и главное, таких историй много. Она не одна, и действительно из самых тяжелых ситуаций люди возвращались назад, и самое интересное, что они после этого не теряются, они находят свое место, и тем более вот Сергей оказывает помощь семьям погибших и бойцов СВО. Спасибо большое.
13: Спасибо, Любовь, у вас прекрасный проект. Напомню, Любовь Ломака была у нас на связи, ГТРК «Амур», проект «Наши герои», который выходит у них на постоянной основе. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Радио России», где идет видеотрансляция нашего эфира, также в мессенджере «Макс».
20: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении, а нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
21: Здорово, кожаные мешки!
22: Гарик Харламов.
21: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
22: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
23: Magic people, voodoo people.
21: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
24: 6+.
17: Большая страна, разное время.
14: Ну, напоминаю, что Мария Тарабаева, Борис Петухов ведут сегодня программу «Разное время». Переходим к теме тоже достаточно своевременной, но, слава богу, последние недели в этом деле наблюдается все-таки улучшение, и очереди на заправку уже практически не встречаются. Единственное, что цены там разные бывают.
13: В общем, мы все про бензин, да, да, да, мы про бензин. Действительно, в некоторых регионах нашей страны ситуация уже совсем стабилизировалась.
14: Да, да. И, в Москве, например, да.
13: Да, в крупных городах. Но в Крыму
14: и Севастополь, конечно, нас
13: особая история.
14: Особая история. Мы очень пристально обращаем на это внимание. Юлия Крайнова готова нам уже рассказать. Информация такая. Бензин в Севастополе поступил в свободную продажу на 16 АЗС. Юлия, здравствуйте.
25: Здравствуйте. Приветствую, коллеги. Ну, у нас, да, причем, вы знаете, нам присылают фотографии с разных заправок, разных, ну, что, как мы называем, с материка, и мы видим там 78 рублей, 80 рублей. Для нас это такие странные цифры, потому что у нас ценники на заправках,

0: 160 рублей за литр, 95-й обычный стоит 185, 95-й улучшенный стоит 205 рублей, обычный дизель 195, улучшенный дизель 210 рублей. Сегодня разрешили заправлять любое топливо в канистры, чтобы была возможность заправить дома уже у себя генераторы бензином, дизелем, но правило работает точно так же, как и по заправке автомобиля. Если в свободной продаже, можно просто приезжать, ставить канистру, наливать ее. Если по QR-коду, то для того, чтобы залить в канистру, нужно предоставить QR-код и свидетельство о регистрации транспортного средства, СТС, вот такую розовую бумажку. И чтобы номер, самое главное, совпадал и в QR-коде, и в СТС. Газпропан заправляет только сегодня одна станция, находится на Верхнесадовом.
1: Понятно.
2: Ну и цены на бензин снижаются буквально, мы не успеваем даже моргать глазами, потому что по последним уточненным данным, вот то, что пришли буквально несколько минут назад, уже фиксируется цена 92-го бензина 120 рублей, 95-го тоже снижается там, снижается дизель, то есть потихонечку, ну то есть у каждой еще заправки
1: вернуться свои, к двузначным все-таки.
2: Ну, очень, ну, нам еще есть куда возвращаться, вы же понимаете, после таких взлетов. Но я вам хочу сказать, что вот знакомые водители дисциплинировались настолько, что вот я спрашиваю, как дела? Вот говорят, значит, у меня 2/3 бака есть залито, в мотоцикле полбака есть, и дома две канистрочки, но это на случай, когда нужно экстренно куда-то уехать по делам, по работе, или, допустим, родителей отвезти куда-то там в больницу, что-то такое. Ну, то есть без фанатизма.
1: Люди поняли, да, что нервы себе, так сказать, рвать не стоит, потому
2: не
1: что...
2: Не стоит, да, и очереди пропали, можно сажать. Но, вы знаете, дисциплина на заправках сохраняется. Приятель приезжал недавно, свободная продажа топлива, но лимит 20 литров. Он говорит заправщику, давай я заправлю 20 литров, потом сделаю кружок вокруг станции, подъеду, еще раз заправлю. Он говорит, нет, я тебя запомнил. То есть, понимаете, это вот настолько люди, то есть, а зачем тебе заправлять? Ты же заправил. 20 литров езжай, завтра приедешь еще заправить. То есть вот до такого людей довели. Ну, это я считаю, что это дисциплина.
1: Правильно,
2: как бы, наверное,
1: правильно.
2: Да,
1: это чтобы
2: правильно.
1: На всех хватило, надо, да, соблюдать определенные нормы, потому что, ну, действительно, 20 литров – это прилично на день. Для Севастополя, я думаю, что можно весь город объехать.
2: Можно, да. Ну и у нас еще есть другие хорошие новости в Севастополе, кроме цены на топливо. Еще, например, вот нам сегодня объявили, нашим деткам всем к 1 сентября выплатят по 5000 рублей каждому. И дошколятам, и школьникам. Это нам им на школу, на подготовке к школе. Это вот уже второй год подряд губернатор объявляет о такой подарок к новому учебному году, чтобы родители могли деток собрать в школу. Ну и много других еще очень хороших новостей у нас есть. Поэтому на фоне остальных...
1: Юля, да, завтра, завтра мы с вами обязательно свяжемся, как раз по теме школьников будет у вас, о том, что дети будут
3: как учиться. Как Крым готовится к новому учебному году, да, об этом обо всем поговорим обязательно в нашем завтрашнем эфире. Ну что ж, отрадно, что ситуация потихоньку нормализуется, мы в этом нисколько
1: главное,
3: не сомневались.
1: Нерв погашен, да.
3: Да, и, в общем-то, ситуация стабилизируется, и это очень важно. Важно и для жителей Крыма, и для гостей полуострова, потому что туристы все равно едут, мы видим.
1: Да,
3: это.
1: И Севастополь, конечно же, да.
3: Да, поэтому, в общем-то, будем наблюдать за этой ситуацией, конечно же, как и жители Крыма, ждем обязательно двузначных чисел все-таки, да, в ценниках на бензин и дизельное топливо. У нас на связи была Юлия Крайнова, наш корреспондент из Севастополя. Говорили мы о том, что бензин в Севастополе поступил в свободную продажу на 16 АЗС и стоимость его снижается. Переходим к следующей теме.
4: Большая страна, разное время.
1: Ну и, конечно, поговорим о гуманитарном грузе в зону спецоперации. На этот раз мы отправимся в Туву. Там завершают сбор очередного гуманитарного груза в зону спецоперации. Для нужд фронта бензопилы, генераторы и не только. Бойцам вышлют посылки, которые собрали жители разных районов. И о целебной воде из источников Тувы мы попросим рассказать Саяну Салчак. Саян, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, коллеги. Очередной гуманитарный груз из Тувы уже в дороге.
2: 3 фуры 45 тонн сейчас едут в ЛНР, ДНР, Запорожскую, Херсонскую, Курскую.

0: Псковскую, Белгородскую области. Это помощь прифронтовым регионам и нашим бойцам. И это очень важная помощь. Такая поддержка поднимает боевой дух у бойцов. Так и наши коллеги, журналисты, получают съемочное оборудование. Наши журналисты вовсю работают на передовой, успевают снимать короткое видео о бойцах из мотострелковой бригады «Черные барсы». Я передаю слово своему коллеге, его позывной «Сайгон».
1: Давайте послушаем.
2: Жители России, дорогие земляки, дорогие коллеги, всем привет из Оленточки. Я постоянно и верно говорю, помощь тыла сегодня очень важна. Огромное спасибо нашим землякам из Тувы. Они и в этот раз отправили значительную партию гуманитарной помощи. В свое время, когда я работал в телекомпании ТУА-24, я сам неоднократно сопровождал помощь, освещал как оператор, как журналист события 22-23 годов. В 2024 решил сам уйти за ленточку. Был ранен, вернулся, но опять я в зоне боевых действий. Получили гуманитарную помощь и мы с моим коллегой, говорящим позывным журналист, который в 23-м году, уйдя из тувинских СМИ, добровольно подписал контракт и сейчас вместе со мною служит в гвардейской горной бригаде «Черные барсы». Сегодня мы показываем на доступных для нас платформах героизм наших бойцов, которые служат в этой прославленной бригаде. Эти короткие видео им популярны в Туве. В этот раз нам отправили телеоборудование, которое в разы повысит качество нашей работы. Победа будет за нами, и ждите нас. Мы, надеюсь, скоро уже вернемся.
1: Да, замечательно, Саяна. Вот действительно, человек вот от души рассказал об этом всем и понимает, с одной стороны, свою значимость в этом всем, а с другой стороны, мы все знаем, как тувинцы воюют. Это действительно очень примеры героизма.
0: Я добавлю, что прозвище «Черные барсы» военнослужащие 55-й мотострелковой бригады они получили после освобождения Красного Лимана и Лисичанска в 2022-м. Угу. И «Черные барсы» – настоящие потомки тувинских кавалеристов, которые в годы Великой Отечественной получили прозвище «Черная смерть». То есть сегодня «Черные барсы», а Великая Отечественность – это была «Черная смерть». И наши ребята воюют, в том числе и наши тувинские журналисты.
1: А расскажите, пожалуйста, что такое, в чем целебность воды из источников Тувы Аржаанов?
0: Да, вот я хотела бы сказать о наших волонтерах из Пейхема. Они тоже не... Вообще сельские поселения никогда не остаются в стороне. Угу. И вот волонтеры из Пейхема на фронт отправили бутылки с водой из природных целительных источников аржанов. Аржаны, вот еще раз повторюсь, это природные целительные источники. Как говорится, попьешь этой водицы и будешь молодой, здоровый, крепкий.
1: А вода живая
0: сейчас
1: вода,
0: как
1: в общем,
0: раз
1: да?
0: на фронте-то угу. очень важна.
1: Живая вода получается, да? Вот
0: живая вода, угу. да. И есть, кстати, аржаны, как говорится, с мертвой водой, с живой водой. Угу. И вот в одной из сказок говорится же, да, окунись в мертвую воду, а потом в живую воду и станешь молодцом. Вот такие вот у нас источники есть, очень полезные. И вот очень радует, что такая полезная, целительная вода, ее упаковали в летнем грузе, угу. она вот идет до наших бравых бойцов.
1: Да, это вот тоже ваш эксклюзив такого рода, и наверняка она действительно, если уж там не мертвых поднимает, но тем не менее, я думаю, в душах рождает такие теплые чувства, когда это вот с родины пришло, где как далеко находится да, родина от вот, линии,
3: ленточки, да,
1: да. ленточки, и тем не менее о них помнят, о них знают, тем не менее ни одной водой. И мы так понимаем, что генераторы и разного
0: да,
1: рода
0: конечно,
1: да, техника
0: конечно.
1: Всякая.
0: Угу. Да, вот коллеги, я хотела бы еще отметить наши волонтерские отряды, особый вклад они вносят. Вот, например, волонтеры группы «Огонек доброты», они не только собирают продукты и теплые вещи, но и осваивают производство новых изделий. Угу. Вот в этот раз в посылки вошли уникальные накидки «Пташки», их называют. А вообще всего с начала работы «Огонек доброты» отправил на фронт более 1200 наборов, свыше 2300 защитных одеял, скрывающих бойцов от угу. тепловизоров. Ну и, конечно же, гумпомощь – это что? Это бензопилы, мотоциклы, автомобили высокой проходимости, бытовая техника, медтехника, очень, ну, конечно, 45 тонн груза.
1: Да,
0: вот этот летняя гумпомощь пошла. И несмотря на 5 суток, 5 тысяч километров,
1: да, весь Восток
0: уже на днях будет доставлен.
1: Будет доставлено, да. И действительно, наверняка ребята уже ждут эти посылки.
3: Саяна, скажите, пожалуйста, это адресная помощь? Ну, то есть собирали прямо по списку,
0: конечно,
3: что нужно бойцам?
0: Да, конечно, прямо адресно и как раз по просьбам бойцов, например, вот эти накидки пташки делают, по просьбам бойцов усовершенствуют маскировочные сети. То есть очень близко, вот прямо адресно работают наши ребята. И, конечно же, районы своих земляков, которые сейчас работают на СВО, тоже учитываются все пожелания. Кому-то мотоцикл, генератор и так далее. В общем, помощь, она у нас прямо очень активно собирается.
1: Наверняка уже начинаете новый сбор, скорее всего, да?
0: Да, конечно. Угу. Это периодично. Сейчас лето, а потом, господи, вот осень, а зимой наши чабаны морозят мясо, и вот это мясо мороженое прямо доставляется, например, и в праздник Шага, да и вообще зимний, как говорится, привоз. Очередной.
1: Замечательно. Желаем, во-первых, низкий поклон всем волонтерам, во-вторых, желаем им действительно съездить и вернуться без всяческих потерь и сложностей.
3: Ну и благодарим за проделанную работу, потому что действительно мы не устаем повторять, это колоссальная работа, которую ежедневно проделывают волонтеры во всех регионах нашей страны, которая, конечно же, приближает нашу общую победу. Мы благодарим нашего корреспондента.
1: Спасибо.
3: Саяна Салчак была у нас на связи, говорили мы о том, что в Туве завершают сбор очередного гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Дорогие радиослушатели, мессенджеры работают 8-925-222-9992.
4: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
5: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
6: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
4: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
5: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
6: Да не может быть, Маша.
4: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
5: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
6: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
4: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
10: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
9: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
10: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
9: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
10: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
9: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
10: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
9: Но вот как это работает?
10: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектра есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
9: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
10: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Головная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
9: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
10: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами. Вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
9: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
10: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8-800-777-2082.
9: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
10: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
9: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
10: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
9: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Леонид Викторович Кондрашов, заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы, главный археолог Москвы, был у нас в эфире.
4: Радио России «Орел». Реклама.
11: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
12: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
13: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
14: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно. А пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
4: Радио России, 102.3 FM в Орле.
15: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: еще два села в зоне СВО перешли под контроль российских войск. ВСУ превратили Славянскую ТЭС в мощный укрепрайон, и жаркая погода прогнозируется в столице днем в предстоящие дни. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над поселками Белая Колодезь и Устиновка в Харьковской области, говорится в сообщении Министерства обороны. По данным ведомства, группировка в течение суток продолжила уничтожение живой силы и технику шести украинских бригад в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах ВСУ, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 151 районе, говорится в сообщении Министерства обороны. Владимир Путин в Красноярске в эти минуты проводит рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Котюковым.
17: В целом ситуация напряженная, но управляемая. Хотел вам доложить тезисно по итогам социально-экономического развития, тем прогнозам, которые у нас есть, по реализации инвестиционных проектов, по состоянию дел с бюджетом и отдельно выполнение ваших поручений, касающихся инфраструктурного развития Красноярского края, и отдельный блок-доклад по нашей работе с семьями участников специальной военной операции, по поддержке ветеранов, по возвращению к нормальной мирной жизни. С вашего позволения, несколько тезисов приготовил в виде презентации. Уважаемый Владимир Ильич, экономика Красноярского края традиционно одна из крупнейших в стране. Мы в десятке регионов по самым ключевым показателям. Хочу сказать, что за последние 5 лет прирост по валовому региональному продукту составил у нас практически 50%. И мы на этом не намерены останавливаться. Планы есть в ближайшие 3 летки добавить еще примерно 1 триллион рублей к этим показателям. В целом, конечно, структура промышленного производства ориентирована в основном на экспортные поставки. Здесь у нас больше половины – это добыча металлических руд и первичная металлургия, переработка. Но хочу отметить, что тенденция очень важная, на наш взгляд. В первом полугодии 2026 года индексы производства в таких направлениях, как производство электронных оптических изделий, в производстве автотранспортных средств и производство электрооборудования у нас превышает 100%. То есть это, пусть пока может быть незначительный вклад в общую экономику Красноярского края, но здесь очень важно, что наметилась тенденция как раз по направлению технологического лидерства, темпы опережающие.
18: Ранее Владимир Путин принял участие в закрытии финала конкурса «Большая перемена», который проходит на площадке кампуса Сибирского федерального университета в Красноярске.
19: Дело не только в количестве людей, которые принимают участие или приняли участие в этом замечательном мероприятии. Дело в том, каких результатов добиваются те, кто прошли испытания через «Большую перемену». Многие из них стали студентами ведущих вузов высших учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно. И, конечно, в этой связи хочу поблагодарить ваших наставников, ваших преподавателей, учителей, представителей бизнеса. Им большое. Поблагодарим их за это. Поприветствуем их всех аплодисментами.
18: Конкурс «Большая перемена» – самый масштабный проект для детей и подростков в России. В конкурсе предусмотрены 12 направлений вызовов от науки и технологий до искусства и творчества. Также Владимир Путин провел встречу с участниками и финалистами 7-го сезона всероссийского конкурса «Большая перемена». Ребята рассказали президенту о своих проектах в разных областях. ВСУ превратили Славянскую ТЭС в мощный укрепрайон и место базирования вооруженных сил. Такие подробности в эфире телеканала «Россия-24» привел глава ДНР Денис Пушилин. При этом, как отметил глава региона, организованное сопротивление ВСУ в Красном Лимане сломлено.
20: Славянско-Краснолиманское направление. Здесь идут ожесточенные бои и на окраинах уже самой Николаевки. А это населенный пункт, где находится Славянская ТЭС. Противник превратил ее в мощный укрепрайон и место базирования вооружения. В самом Красном Лимане наши подразделения продолжают зачистку. Наши бойцы, которые работают на этом направлении, рассказывают, что противник уже не оказывает организованного сопротивления. Украинские военные прячутся в подвалах, а наши штурмовики уверенно продвигаются шаг за шагом, квартал за кварталом, зачищая. Противник, безусловно, пытается навредить, сдержать наше продвижение, использует дроны, так называемые ждуны, ловушки, растяжки. Нашим бойцам предстоит, и достаточно успешно делают, и это преодолеть в том числе. Наши операторы БПЛА также наносят эффективные удары и по логистике, по живой силе уже за пределами Красного Лимана.
18: По словам Пушилина, вооруженные силы России создали предпосылки для продвижения к югу Доброполя в ДНР и подступают к городу с востока. Жаркая погода прогнозируется в столице днем в предстоящую среду, четверг и пятницу, сообщает Главное управление МЧС по Москве. В период с 5 по 7 августа в дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса, говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере «Макс». Большинство регионов северо-западного федерального округа придет на этой неделе прохладная погода после температуры до плюс 35 градусов. Значительно прохладнее будет в республике Коми, а также в Карелии, Мурманской и Архангельской областях, в Новгородской, Псковской и Калининградской областях еще сохранится жаркая погода с дневным прогревом до плюс 28 градусов, сообщили региональные синоптики. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
21: Спорт.
2: студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова завоевали бронзовые медали в женской эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью. Турнир проходит в Стамбуле. Победу одержала сборная Швейцарии. Ну а сам чемпионат Европы завершится 9 августа. Российские спортсмены выступают на турнире с национальным флагом и гимном. Россиянка Александра Кедрина отобралась в финальную часть соревнований по прыжкам в воду с вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. В квалификации она стала 8-й. Всего в финальной части выступят 12 спортсменок. Еще одна россиянка Екатерина Беляева заняла 13-е место и стала запасной. Ранее в Париже российский синхронист Захар Трофимов занял 4-е место в произвольной программе. Победил британец Ранжул Томблин. В соревнованиях солисток в аналогичной дисциплине Валерия Плеханова стала 6-й. Нападающий Максим Мамин перешел в ЦСКА, сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с нападающим рассчитано на 1 год. Мамин является воспитанником ЦСКА, выступал в системе клуба на протяжении всей карьеры в России, кроме последнего сезона, перед началом которого его обменяли в московское «Динамо». Нападающий Василий Глотов подписал 5-летний контракт с хоккейным клубом СКА. По данным «Спортэкспресса», его зарплата в первом сезоне составит 25 миллионов рублей, во втором – 64, в остальных 65. Также предусмотрен бонус в 50 миллионов рублей за попадание в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата. Анастасия Самсонова стала победительницей групповой гонки на 120 километров в рамках соревнований по шоссейному велоспорту на спартакиаде народов России в Уфе. Серебро завоевала Марина Комина, а бронзу взяла Кристина Новикова. И полузащитник Дмитрий Васильев перешел из «Зенита» в Оренбург. Об этом сообщается на сайте Петербургского футбольного клуба. И о спорте на этом пока все.
21: Погода. В Мурманске завтра пасмурно, плюс 14. В Архангельске небольшой дождь, плюс 19. В Вологде облачно с прояснениями, плюс 22. В Петрозаводске переменная облачность, плюс 20. В Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 22. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 35. В Махачкале малооблачно, плюс 28. В Херсоне облачно с прояснениями, плюс 34. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 14. Днем плюс 21. В Москве во вторник ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 18. Днем плюс 26. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
2: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
1: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
9: Мы продолжаем наш эфир. Еще целый час вещания программы «Разное время» на волнах главного радио нашей страны, Радио России. А ведут сегодняшний эфир Мария Тарабаева и Борис Петухов.
10: Совершенно верно. Сегодня подготовили также массу всего интересного во втором часе нашей программы. Обещаем, что он будет не менее интересным, чем первый. Напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. И не забывайте, что видеотрансляция нашего эфира проходит в Телеграм канале Радио России, также в мессенджере Макс, поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру.
9: Сегодня второй час, начало второго часа мы решили посвятить деятельности такого замечательного подразделения, как Кулибин-клуб, который действует при Народном фронте. Это такое творческое техническое бюро, которое занимается массой проектов, которые воплощаются, делаются и отправляются на фронт, чтобы помогать нашим ребятам.
10: Да, успешно реализуется этот проект, и в том числе он успешно реализуется в регионах. И на базе одного из предприятий МРЛ открылось новое подразделение Кулибин-клуба Народного фронта. Обо всем об этом наш корреспондент Константин Мягчилов уже у нас на связи. Константин, здравствуйте.
9: Добрый день, Константин.
11: Мария, Борис, здравствуйте. Действительно, по всей территории нашей страны существует такое подразделение, как Кулибин-клуб на базе Народного фронта. Mm-hmm. Он есть у нас в Республике МРЛ. И здесь хочу сказать, что они, наверное, отличаются своим направлением. Вот, поэтому, наверное, мне с радостью бы хотел сказать, чем занимаются у нас здесь в Республике.
9: Мы с удовольствием послушаем, да.
11: Да. Ну, основной, вот, например, информационный повод, который стал, да, привлекли к нам внимание, это у нас в Республике появилось 5 новых 3D принтеров. Вот их настроили вообще на изготовление специальных там посадочных ножек для дронов. Ну, смысл в чем? Смысл в том, этой детали, чтобы беспилотник при посадке был устойчивее. Это вообще напрямую влияет на безопасность и успех всей миссии. Так вот, это не сейчас у нас началось. Вообще у нас до этого они уже работали. И, как показала практика, вот эта вот система, она работает хорошо. Поэтому на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, вообще всего 17 таких у нас 3D-принтеров. Ну, кто этим занимается? Конечно же, неравнодушные жители, в том числе и специалисты, и даже у кого нет каких-то особых знаний технических, могут воспользоваться вот этими приборами и поработать. Вообще, как бы, какое направление в Республике Мариэл, вот Кулибин Куба, я, наверное, предложу послушать руководителя регионального исполкома Народного фронта в Республике Мариэл, Валентин Севастьянов, мы с ним пообщались, и вот он немножко рассказал о том, что за, какая специфика у нашей республики в этом направлении.
9: Давайте слушайте.
12: Одно из главных направлений сейчас – это создание сети 3D-лабораторий. Наши партнеры и активисты помогают закупать 3D-принтеры и пластик, а команда Народного фронта берет на себя все технические вопросы. Мы сами привозим и настраиваем оборудование, обучаем людей и в дальнейшем его обслуживаем. Прямо сейчас в нашем штабе без остановки работает 10 принтеров. Кроме того, мы запустили две новые площадки в одной из школ города Йошкар-Олы и на одном предприятии. В итоге на нужды наших защитников сегодня трудится 17 принтеров. Каждый месяц они выдают более 700 комплектов деталей, жизненно необходимых на переднем крае. В первую очередь это специальные ножки для FPV-дронов, за которыми у нас в буквальном смысле очередь из подразделений БПЛА. Что для нас особенно важно, это приносит двойную пользу. Мы не только снабжаем бойцов современной техникой, но и развиваем передовые технологии здесь, в Мариэл, обучая школьников и молодежь инженерным профессиям будущего. До конца года мы ставим себе цель увеличить число принтеров до 30.
9: Константин, а скажите, пожалуйста, вот мы тут, опять же, из материала узнали, что за счет двух аппаратов, переданных фондом «Поколение добра», это что за фонд такой?
11: Ну, вообще, в принципе, Народный фронт у нас работает с разными направлениями, в том числе вот и «Поколение добра». Действительно, они передали... Вообще, сначала 10 принтеров у нас были, потом еще плюс 2. Как раз Валентина, о котором и сказал, о том, что один в учебное заведение был передан, значит, 3D-принтер, и один на производство. К сожалению, как бы назвать конкретно, куда и чего было сделано,
9: вопросов безопасности, наверное. Это нам не надо, да. Просто мы хотели понять, да, то есть вот этот фонд «Поколение добра», он же не только, наверное, 3D-принтеры помогает, но еще и другим всяким разным оборудованием.
11: Действительно, ну вот у нас, по крайней мере, в Республике Мариэл именно только с 3D-принтерами, с другими регионами, конечно, они работают по другим направлениям, потому что, ну, из самого названия фонд, это волонтерская такая история, вот, поэтому у нас в регионе, вот в Республике Мариэл, мы пока работаем только по направлению
9: 3D-принтера. Ну, понятно, если стоят очереди, да, за вашей продукцией, то это действительно замечательно, а я так понимаю, что вот эти ножки, которые позволяют дрону садиться, они обеспечивают как бы многоразовость, да, запуска?
11: Я, конечно, не особо специалист тоже в этом, хотя вот после проведения таких новостей мне очень хочется попробовать посмотреть, как это все делается. Но действительно, я так, насколько я понимаю, они действительно поставляются отдельно, и потом они уже используются при передаче. Вот, но я понимаю, что так.
9: Ну да, обеспечение устойчивости беспилотников при посадке. И потому что посадка – это самый опасный
10: вот, маневр.
9: И самолета, так, да? И любого беспилотника. Это когда он касается земли и, естественно, может перевернуться, может еще что-то, может разбиться. А в данном случае вот эти элементы помогают ему приземлиться мягко. И в дальнейшем он будет использоваться еще дальше.
10: Ну, в общем, некая история такая для стабилизации, да, скажем, да, так, да?
11: Да, аппарата. Да, совершенно, да, да, и она очень нужна, поэтому...
9: Ну да, мы поняли.
11: Видимо, недостаточно, и поэтому вот у нас в Республике Мариэл будет увеличение таких объемов. Потому что это очень,
9: ну вот как,
11: очень
9: как обычно, крупные производства не могут это наладить. Ну, в смысле, для них это мелочь получается. А вот именно такие клубы, да, Кулибин-клубы, они совершенно закрывают эту нишу и позволяют снабжать наших бойцов действительно беспилотниками, которые можно запускать по несколько раз. Константин Микчилов был у нас на связи. Спасибо большое. Из Мариэл рассказал о том, что 5 3D-принтеров заработали в новом подразделении Кулибин-клуба в этой республике. А сейчас мы бы хотели поговорить с, скажем так, представителем Народного фронта, который непосредственно этим всем занимается, и вспомнить, ну, вообще, я хотел вспомнить Кулибина.
10: Ну, надо вообще сказать, что Кулибин клуб Народного фронта занимается тем, что находит изобретателей, уникальных инженеров по всей стране, и занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Сейчас будем об этом разговаривать, да?
9: На связи Глеб Киселев, представитель Народного фронта. Глеб, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Расскажите немножко, да, о том, о деятельности вот именно Кулибин-клуба, чем занимаетесь, какие разработки последние, скажем так, можете озвучить, и вообще о деятельности вот этого Кулибин-клуба.
11: Да, вы совершенно правы. Кулибин-клуб – это организация Народного фронта. Мы ищем таланты по всей России, точнее, даже ребята нас находят сами, они заполняют заявки, мы смотрим на их изобретения, мы смотрим, что они нам предлагают. Если это какое-то годное устройство, то мы приглашаем их на тесты, предоставляем им полигоны, где они смогут протестировать свои изобретения в приближенных, максимально приближенных к боевым условиям, условиям. И если они пройдут все тесты, то мы им помогаем запустить в серию их продукт и поставить нашим бойцам на фронт. Если же вдруг у них какие-то сложности в прохождении, то мы даем рекомендации, скажем, как нужно доработать продукт, и, соответственно, они продукт дорабатывают. Плюс, что еще мы делаем? Мы знакомим кулибиных между, ну, друг с другом.
9: Вот это очень важно,
11: потому,
9: да.
11: Потому что таким образом они могут обмениваться опытом, они могут создавать какие-то коллаборации между собой. Мы держим тесную связь с бойцами на передовой, и если какие-то нужно внести быстро изменения в...
9: Ну, то есть, вот какое-то изобретение, оно тут же тестируется в боевых условиях, да, и выявляет все минусы, если таковые есть.
11: А также выявляет все плюсы.
9: Все плюсы, и... да, и минусы, да.
11: Угу. Да, конечно. И мы держим тесную связь с бойцами и можем быстро какой-то апдейт в этом изобретении сделать.
9: И я так понимаю, что вы еще и помогаете наладить вот это все производство. То есть вот государственная машина, она, ну, неповоротлива, что там говорить, там внедрение, пока то, пока сё, пятое, десятое. А у вас вот это именно убыстряет вот это самое внедрение всякого рода изобретений, да?
11: Да, да, конечно, процесс значительно мы можем ускорить, и ребята могут получить именно нужный продукт уже на передовой.
10: Ну, надо сказать, что как раз благодаря Кулибин-клубу удалось поставить на передовой уже тысячи инновационных средств, и мы говорим не только о беспилотниках непосредственно, не только о квадрокоптерах, но также о многих-многих других изобретениях, которые упрощают все-таки все действия за ленточкой и помогают нашим бойцам. Глеб, скажите, пожалуйста, часто приходят инициативы непосредственно от участников боевых действий? Ну, то есть, есть конкретные
9: заказы,
10: запросы, да, с которыми уже потом работают участники Кулибин-клуба, возможно, и сообща из некоторых городов, чтобы как раз совместно разработать такой продукт, который вот в данный момент необходим бойцам?
11: Есть и конкретные запросы, и бывают конкретные изобретения, с которыми ребята приходят прямо оттуда. Например, ребята сделали не так давно НРТК, это наземный робототехнический комплекс. То есть их очень много, но они сделали достаточно простую версию, и наши кулибины на заводе собирают теперь такие НРТК, и мы их поставляем ребятам туда. То есть там тоже есть свои кулибины на фронте, они
9: наверняка
11: точно понимают,
9: наверняка,
11: что им нужно, и могут потом передать чертежи, и мы по этим чертежам уже
13: ну, не мы, не Народный фронт, а вот и наши кулибинские,
9: ну, да,
13: да, делают,
9: именно,
13: а
9: именно.
13: Мы помогаем.
9: А уж ребят головастых на линии боевого соприкосновения предостаточно, потому что там не только молодые, там и достаточно, скажем так,
10: опытные,
9: умудренные жизнью, да, люди, которые и с техническим образованием, которые могут это сразу же увидеть, сразу же понять, что необходимо здесь сделать. Вот я помню, тележки были вот тоже...
10: Самоходные.
9: Да, самоходные. Вот очень-очень, по-моему, они пригодились сейчас там на войне.
13: Да, это как раз и есть НРТК. Угу. Они помогают и доставить куда-нибудь ребятам продовольствие, доставить ребятам боеприпасы. Таким образом, мы экономим жизни бойцам и просто сохраняем их жизни, потому что бывает через серую зону сложно пробраться. Плюс эти тележки используются для эвакуации раненых наших бойцов. То есть, да, НРТК – это...
9: То есть они обратно пустыми не ходят, да, фактически получается?
13: По-разному, по-разному бывает.
10: Глеб, скажите, пожалуйста, сотрудничает ли Кулибин-клуб, может быть, с вузами в стране или, может быть, с колледжами технической направленности? Ведь наверняка не только у тех, кто уже выпустился и имеет специальность, есть какие-то креативные идеи, которые могли бы быть очень полезными.
13: Я скажу так, что у нас есть кулибины разных возрастов.
9: Угу.
13: Я не смогу, к сожалению, там полностью вам рассказать.
9: Не надо.
13: Но
9: не надо.
13: У нас есть кулибины разных возрастов.
9: Угу.
13: Вот. И у них есть у всех свои очень полезные для фронта разработки.
9: Да, и они действительно реализуются наверняка. И это всегда очень интересно, наверняка, создавать что-то такое, чего...
10: Ну, вообще, на самом деле, отрадно видеть, что русский, российский инженер, это звучит гордо сейчас. Это звучит гордо, это звучит востребованно. Это как раз та специальность, на которую сейчас стремятся поступить, на которую готовы учиться, потому что понимают, что это не только, несомненно, практическая вполне польза для нашей страны в целом, но и это гарантированная перспективная работа, трудоустройство, и, в общем-то, российский инженер, это звучит гордо на самом деле.
9: Глеб, а совсем с какого возраста, вот, если не секрет, вот ребята маленькие, например, чем-то помогают, тоже что-то создают?
13: Я скажу так, что есть и школьники в наших рядах, которые действительно создают нужный продукт или помогают на производствах для того, чтобы ускорить процесс.
9: Ну, вот это вот замечательно, когда ребята действительно в том возрасте, когда выбирают профессию, когда думают, чем бы им заняться, вот имеют возможность самореализоваться, с одной стороны.
10: Приобщиться, да?
9: Да, с другой стороны, еще сделать очень полезное дело. Понимание этого тоже очень важно, как мне кажется.
10: Глеб, нас сейчас слушают по всей стране. Давайте еще раз повторим. Может быть, нас сейчас слушает как раз такой инженер, у которого есть очень много идей, который готов ими делиться или хочет получить поддержку и хочет, чтобы его изделие тоже попало в серийное производство и принесло пользу на фронте. Куда обращаться? Где у вас подаются заявки? И вообще, долго ли длится процедура отбора?
13: Да, на сайте «Все для победы» можно зайти в раздел «Кулибин клуб».
9: Угу.
13: И там есть кнопочка «Подать заявку». И каждая заявка будет рассмотрена нашими специалистами. И в кратчайшие сроки мы свяжемся с ребятами.
9: Ну, то есть какое-то описание необходимо, да, предоставить, так
13: да,
9: скажем?
13: Да, там есть специальная форма для заполнения, и по ней можно...
9: Потому что же это не всегда чисто технические вот, ну, такие вещи. Есть и война вот как раз показала, что ничего лишнего не бывает. И даже в каких-то сферах, которые вроде бы напрямую не связаны с какими-то разработками, тем не менее, они применяются. И даже, не знаю, прям приготовление пищи, создание вот этих всяких полевых кухонь и прочих-прочих вещей, это тоже своего рода технические новинки, которые позволяют увеличить производительность или еще чем-то заняться.
10: Ну, так или иначе, мы и благодарим, во-первых, представителей Народного фронта за организацию Кулибин-клуба и благодарим нашего сегодняшнего эксперта Глеба Киселева, представителя Народного фронта.
9: Спасибо.
10: За то, что даете возможность самореализации отечественным инженерам, даете путь в будущее их разработкам, отсеиваете, создаете новое, даете возможность им общаться и в этом общении телевидения рождаются, несомненно, гениальные идеи, которые так ждут наши ребята за ленточкой. Так что большое спасибо.
9: Спасибо.
10: Ну и тем, кто хочет вступить в Кулибин-клуб, пожалуйста, пожалуйста, на сайте заполняйте заявки. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России. Совсем скоро вернемся.
14: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
15: Здорово, кожаные мешки! Мне для вас не сказка, а чистая правда.
16: Гарик Харламов.
17: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
16: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
18: Magic people, voodoo people.
15: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
19: 6+.
1: Большая страна, разное время.
9: Мы продолжаем нашу программу. У нас еще есть несколько материалов, которыми мы бы хотели с вами поделиться. И вот, например, мы узнали, что в Чувашии 1-2 августа в четвертый раз прошел ягодный фестиваль.
10: Да, и сейчас за эфиром, пока вот мы ждали как раз эту тему, Борис сказал, ну, сейчас твоя тема будет. Вот, как говорится, еще вчера...
9: Все в сад.
10: Да, еще вчера ты бодрый, молодой и веселый, а завтра ты переживаешь за свой урожай голубики. Вот так вот жизнь нас мотает, что называется, садоводов, переживания, а тут вот целый фестиваль, где никто не переживает, наоборот, я так думаю, что наверняка все хвастаются, ну, делятся опытом, конечно же, тоже. Узнаем все подробности у нашего корреспондента Маргарита Львова, уже у нас на связи. Маргарита, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Маргарита. Удалось ли вам отведать ягод?
20: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Борис, Мария, добрый вечер. Да, и удалось отведать, но об этом чуть позже. Скажу, что действительно 1-2 августа состоялся 4-й ягодный фестиваль в Чебоксарах. У нас есть замечательный агромаркет «Пиесть», который переводится с чувашского как «богатство и изобилие». И он снова стал местом встречи людей, которые любят землю, ценят труд и развивают современное сельское хозяйство. Так вот, хочу сказать, что вот за несколько лет фестиваль вырос в масштабную площадку. И, ну, понятно, что здесь рождаются новые идеи, формируется партнерство, это деловая часть этого фестиваля, это как обязательный атрибут. Хочу сказать, что в этом году организация...

0: работаем с Барнаульским научным институтом, поэтому много разных новинок. Мы про саженцы рассказываем, какие саженцы лучше сажать у себя в огороде. Пытаемся даже рассказать, как защитить свой сад. То есть мне нравится тема того, что ты живешь на земле, что ты ее с любовью возделываешь. Это самое главное, самое важное в жизни каждого человека, каждой семьи.
1: Ну вот, насколько мы поняли, опять же, тут же были не только садоводы, но и фермеры, ландшафтные дизайнеры, производители и эксперты в этой отрасли, они съезжаются в Чебоксары для того, чтобы действительно обменяться опытом.
2: Вот, а все думают, что это просто посадил куст и забыл. Нет, тут надо еще подумать. Маргарита, продолжайте, пожалуйста.
3: Да, я хочу сказать, что фестиваль действительно получился масштабным, и когда ты становишься участником, немножко даже теряешься, потому что одна локация перетекает в другую, одна тема перемежается с другой. Чуть-чуть вначале в растерянности, и ты понимаешь, что надо быть в потоке. Mm-hmm. Сейчас вот я более подробно расскажу, чтобы было чуть-чуть понятней. Во-первых, был гастрономический уголок. Ну, вы должны представить, что поскольку это семейный отдых, там и детишки в костюмах, клубнички, ростовые куклы, Карлсон. Тут же конкурсы, там же деловая встреча. Затем запахи вот этих ягод. Просто голова кружится от всего этого многообразия и от запахов тоже. Плюс варенье там где-то вот варят, причем в больших чинах, в больших кастрюлях.
1: Прям тут же варили, да? На площадке.
3: Все, знаете, прям вот натурально, что называется. И вот хочу сказать, что по поводу десертов, да, значит, были такие точки торговли, где продавали орехи в шоколаде, которые привезли из Ижевска. Угу. Потом, помимо классических вариантов...
2: Ой, я их фанат, я знаю, о чем вы. Я даже знаю эту фирму, да.
3: С вкусом укропа и даже шпината. Конечно, все удивлялись, но, несмотря на стоимость, по-моему, 350 рублей за 100 грамм все-таки покупали. По поводу гастрономического уголка. Была дегустация, можно было попробовать клубнику бесплатно, которую вот окунали в белый шоколад прямо при гостях. Затем шеф-повар вместе с юными помощниками готовил необычную выпечку углы из ржаного теста с клубничной начинкой. Тоже можно было приобрести платно или бесплатно. В общем, вот эту выпечку углы всем, я хочу сказать, бесплатно раздавали. Вот,
1: углы это ваш какой-то, да?
3: Это
1: эксклюзив.
3: Не совсем чувашская кухня, это больше как что-то смешанное, вот такая штуковина. Затем вот про клубничное варенье я вам уже сказала, и позже люди возвращались, конечно, пробовали вот это лакомство, когда оно немножко остывало.
1: Пенки с варенья, это вообще прекрасно.
3: Конечно. Потом звучала живая музыка, огромное количество творческих коллективов, артистов. И вот Карлсон, о котором я уже ранее сказала, он проводил традиционный уже конкурс по скоростному поеданию варенья. В чем суть? Буквально в двух словах. Трое мужчин, первый раунд, это трое мужчин, нужно было съесть по 300 миллилитров варенья, и здесь в официальной хронике обозначился у нас победитель, некий Александр, он за 19 секунд эти 300 миллилитров варенья слопал.
1: Да, даже Карлсону не снились такие результаты, как мне кажется.
3: Затем три женщины, три барышни, они вступили в бой, и там вышла победительница Валентина. Ей хватило 33 секунд, чтобы стать вот такой женщиной-легендой. Затем, конечно, вот, и вы должны вот представить, да, это интерактивные площадки, мастер-классы. Как раз вот по саженцам, о которых говорила немножко в пленке организатор Вероника Беликова, были мастер-классы именно по растениям, как высаживать, что высаживать, как сделать так, чтобы с одного куста не дрожжи, не знаю, голубики или клубники собрать. Какие-то секреты были обнародованы, что-то, вот, знаете, неимоверное творилось, и каждый человек, вот не зря
1: сделали
3: формат семейный.
1: Чего-то унес, и либо буквально, либо в голове и душе своей, как мне кажется.
3: Либо информация. И вот такой был у нас, ну, можно сказать, с размахом.

0: фестиваль, он долгожданный. Почему? Потому что, во-первых, хочу сказать, ну, немножко об официальной информации. За 5 лет вот в Чувашии, что у нас творится вообще в регионе, да, почему фестиваль стал вот неким символом того развития в сельском хозяйстве, которое у нас есть в регионе. Объем производства ягод за 5 лет, он вырос более чем в 10 раз.
1: Вот.
0: И если в 2020 году вот организации сельскохозяйственные, фермеры собрали 86 тонн, то по прошествии 5 лет 1022 тонны.
1: Маргарита, спасибо. Да, будем ждать дальнейших результатов, потому что это все будет, я думаю, развиваться с геометрической прогрессией. Маргарита Львова была у нас из Чувашии и рассказала о том, как прошел 4-й ягодный фестиваль.
2: Большая страна, разное время.
3: Как говорится, рано, поедем отдыхать чуть-чуть попозже.
1: Но поедем по хорошим дорогам, что очень интересно.
3: Да.
1: Да, дело в том, что агентство РИА Новости, изучив данные статистики, утверждает, лучшие в России дороги находятся...
3: Где бы все думали.
1: Пауза, да, все молча. В Ивановской области.
3: Вот так вот. В регионе соответствует требованиям более 94% маршрутов. Сейчас узнаем, так ли это у нашего корреспондента Константин Колоколов. У нас на связи. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин, и поздравляем вас.
3: С таким результатом.
1: Да, с таким результатом.
4: Здравствуйте, Мария. Да, результат действительно хороший. Это не первый результат такой в Ивановской области. Нужно сказать, что вообще, что такое соответствие дорог нормативам? Оказывается, это состояние, при котором параметры характеристики дороги, а также ее элементов, проезжей части, обочин, дорожных проездов и мостов в том числе, а также технические средства организации дорожного движения, это знаки, разметка, светофоры, вот они все должны полностью отвечать требованиям действующих стандартов, технических регламентов и других нормативных документов. То есть речь идет не только о состоянии дорог в целом.
1: Да.
4: Вернее, вообще.
1: Без ям и рытвин, да.
4: Но... Да, дело в ремонте или там в состоянии мостов. А что при этом проверяет, какие параметры? Вот, например, вы знаете, Борис? Сейчас расскажу.
1: Ну, скорее
4: состояние...
1: всего.
4: Во-первых, состояние.
1: Освещение наверняка входит в это.
4: Нет, конечно, самое первое – это состояние покрытия проезжей части.
1: Это мы уже обсудили, да.
4: Вот, это однозначно. Оно должно быть без ям и выбоин. Ровность покрытия учитывается. Оказывается, показатели ровности для разных категорий дорог. Проверяется коэффициент сцепления покрытия с дорогой, то есть зернистость основного материала, с которого сделана дорога, да, или асфальт, бетона. Состояние технических средств организации дорожного движения. Это дорожные знаки, это светофоры. Они должны быть видны, они должны работать столько, сколько нужно. А также зимнее содержание дорог. Ну, естественно, и летнее, но летнее – это вот как раз состояние проезжей части. А зимнее содержание дорог на проезжей части не допускается наличие снега и зимней скользкости после окончания работ по их устранению. То есть, конечно, когда выпал снег, или случился гололед, снег и лед присутствует. Но после их уборки их не должно быть. Вот о чем идет разговор.
1: Очень хороший критерий. И как вам удалось это особенно на региональных дорогах сделать?
4: Ну вот смотрите, общая протяженность дорог в Ивановской области 11 500 километров. Из них федерального значения около 119 километров. Регионального межмуниципального значения 3 500 километров и местного значения 8 000 километров. То есть вообще нужно, конечно, учитывать то, что Ивановская область, она не сильно транзитная, как, например, Владимирская, Нижегородская.
1: Согласен.
4: И так далее. Да? То есть, возможно, дело в том, что не такая большая нагрузка на дороги в связи с большегрузами. Но, с другой стороны, есть у нас и общественный транспорт, есть у нас и грузовой транспорт, есть и личный, естественно, транспорт. И тем не менее, вот как бы состояние дорог у нас настолько хорошее, что федеральные эксперты их признают лучшими. Вообще, за 2001-2005 годы в регионе было отремонтировано 1500 километров дорог, то есть примерно десятая часть от того, что вообще есть дорог у нас в наличии. Угу. В этом году особое внимание обязательно уделят качеству дорог, в том числе сельских, на их ремонт из дорожного фонда региона выделят не менее 10%. И на эти деньги предстоит привести в порядок 36 сельских дорог протяженностью более 150 километров. И в первую очередь, конечно, по которым движутся школьные автобусы, пожарные автомобили и скорая помощь. А вообще правительство области уделяет большое внимание дорожной инфраструктуре, не дает расслабиться и местные СМИ. Очень часто состояние дорог становится темой новостей и сообщений различных СМИ. Есть справедливая критика, есть вопросы, которые решаются с помощью экспертов, в том числе Народного фронта. Но есть и такие новости, как и та, о которой мы с вами говорим. Это нужно признать.
1: Да, это. А вы знаете, кто на втором месте?
4: На втором месте Севастополь.
1: Знаю. Севастополь. И мы на этот счет с ним говорили, на этот счет, упоминая Ивановскую область.
3: Вот как замечательно. У нас, получается, все регионы по качеству дорог охвачены. Самые лидеры. Мы всех поставили в пример. Будем надеяться, что остальные регионы тоже подтянутся, и мы с ними в эфире об этом поговорим. Благодарим нашего корреспондента. Константин Колоколов был у нас на связи. Говорили мы о том, что лучшие дороги в России находятся в Ивановской области. Ну, а через несколько секунд мы вернемся в студию и отбудем на виртуальную экскурсию.
2: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
5: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
6: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
2: «Слушаем».
6: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
2: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Большая страна, разное время. Отдыхаем в России.
1: И вот, наконец, мы продолжаем отдыхать в России. И при этом заглянем сегодня в город столь замечательный и, скажем так, достаточно близко находящийся от Москвы, во всяком случае. Потому что Тула – это действительно, это, с одной стороны, и кузница, и здравница, и все что угодно.
3: И просто там и, очень красиво.
1: Да, и пряники, и самовары, естественно, все.
3: А оружие? Облаха?
1: Да.
3: Там же сколько всего. Да. Потрясающий регион, богатый на впечатления. Кто еще по каким-то причинам не посетил Тулу, мы всем рекомендуем. Сегодня будем говорить о том, что нацпроект «Туризм и гостеприимство» для юных туликов и экспертов туриндустрии провели необычную экскурсию в рамках
1: которая затем, конечно, будет распространяться на туристов.
3: Да, все подробности у Елены Черепановой, главный редактор службы Тульской службы новостей, у нас на связи. Елена, здравствуйте.
1: Елена, здравствуйте. Снова рада,
0: коллеги,
1: снова рада вас слышать. С вами всегда интересно. И город ваш всегда дает нам повод поговорить о чем-то новом, неожиданном.
0: Да, это так приятно. И на самом деле я хочу сказать, что если кто-то не был в Туле, обязательно приезжайте. Но те, кто был, естественно, мечтают вернуться. Да я сама в последнее время гуляю по Туле, хожу по проспекту Ленина, мимо площади Победы, где легендарные три штыка. И просто восхищаюсь тому, какой у нас классный город. И я в 6 утра иду пешком на работу и подглядываю, как солнышко встает, раскрашивает улицы Тулы. Так здорово, так замечательно. Приходите, приезжайте и в 6 утра гуляйте по Туле.
1: Встречаемся в 6 утра.
0: Недавно на выставке на ВДНХ путешествовала, вместе с коллегами представляла туристический потенциал Тульской области, и там по ВДНХ катался большой, огромный чемодан, чемодан впечатлений, который был заклеен наклейками с логотипами наших городов, с достопримечательностями. И я говорила, что, друзья, этот чемодан, напоминание о том, что в Тулу со своим чемоданом.
7: со своим самоваром не ездит, а вот чемодан вам такой большой пригодится, потому что из Тулы постоянно хочется что-то увезти.
1: Конечно.
7: Что-то интересное, вкусное, сколько у нас рукодельников живет. Вот вы начали говорить про экскурсии, а действительно была необычная экскурсия, ее проводили новоиспеченные гиды, потому что для того, чтобы стать гидом в Тульской области, нужно сдать экзамен определенный, вот эту аттестацию пройти, и после аттестации гиды проводили экскурсию для юных тулюков по определенному маршруту, и в чем фишечка этой экскурсии, расскажет сам экскурсовод. Предлагаю послушать.
1: Спасибо.
8: В начале каждой экскурсии я выдаю карты с заданиями. В рамках экскурсии юные участники заполняют их. И также по ходу экскурсии я задаю вопросы со звездочкой, за которые гости города получают конфеты местного производства. Это позволяет им сосредоточиться на экскурсии, сфокусироваться на самых сложных моментах и более глубоко познакомиться с историей нашего края.
1: Ну что ж, конфетами тоже можно приманивать.
3: Можно, почему бы и нет.
7: Даже тем
1: более местными, да. И вот я смотрю, что эта команда гидов, единомышленников, называется «Не гиды».
7: Да, потому что они веселые, интересные, не скучные. Это не тот гид, который иногда представляется у нас в голове. Хотя должна сказать, что все гиды, которых я в последнее время видела, они какие-то суперкреативные и влюбленные в город.
1: Да, сейчас скучных не бывает, честно говоря.
7: Столько легенд в голове, что прям хочется все их послушать. Начали говорить про вкусности, которые в Туле есть. Но вы понимаете, что у нас уже давно не только пряники.
1: Да.
7: Хотя, конечно, без пряников не прожить. И лично я, когда захожу за пряниками кому-нибудь там подарить, всегда покупаю пряники, потому что их такое множество. Вот недавно я попробовала пряник с тыквой. Очень даже вкусный, новый вкус. Вот такой
1: еще ассортимент все время расширяется. Да?
7: Каждый раз. И причем есть уже пряники не только классические, печатные, но еще и пряники, как ковришка, с огромным количеством начинки, самые разные. А я знаю, что Леонид Агутин или жена Леонида Агутина, очень любит пряники с грецким орехом и сгущенкой. То есть другие поклонники не покупают, они тут только такие. И пряники с перчиком, и с брусникой, даже с манго пряники можно найти в Туле, поэтому, конечно, без пряников никто не уезжает.
1: Да.
7: Но у нас есть, как вы помните, пряничный круассан, еще повар Александр Морозов.
1: Да, мы об этом говорили, да. Я помню.
7: Он помимо пряничного круассана уже разработал торт Тула, конфеты Тула. Все они, конечно, по вкусу чуть-чуть напоминают пряник, потому что там пряничные духи содержатся. Но в любом случае это уникальные десерты, которые очень-очень вкусные. По инициативе нашего губернатора, наш регион Тульской области теперь называется территории семейного счастья. Ну, не то, что мы прямо уже являемся территорией семейного счастья, но мы к этому очень стремимся. И в наших кофейнях есть кофе со вкусом семейного счастья. Причем каждый бариста видит семейное счастье своим. Вот, например, тот самый Александр Морозов, он представляет семейное счастье со вкусом клубники, которую, помните, мы в детстве толкли с сахаром и с молочком.
1: Конечно.
7: Вот у него РАФ «Тульское семейное счастье» именно такой вкус имеет. Ну, естественно, вкусы кофе в прянике, Ясная Поляна, РАФ «Тульский пряник» — это вообще норма во всех кофейнях. Это то, что тоже нужно обязательно попробовать.
1: А как с самоварами сейчас у вас?
7: С самоварами, естественно, во многих ресторанах есть самовары. И у Александра Морозова, и в других огромных количествах. Просто я почему говорю Александр Морозов, он основатель тульской видовой кухни, человек, который прям тульскую кухню поддерживает. Но на самом деле практически во всех заведениях вы можете заказать чай из самовара, вам принесут прям самовар, варенье, мед. Причем чай будет каких-то местных сборов, чабри, какие травки у нас еще и растут. Ну, я, конечно, не проверяла, все ли эти травки растут на территории Тульской области, но чьи очень вкусные, авторские.
1: Но из самовара... Близлежащие, да.
7: Любой чай из самовара, он, конечно, максимально вкусный и приятный. Ну, и поскольку у нас кухня тульская развивается, например, недавно... маститые повара тульские ездили в колледжи кулинарные и учили ребят по книгам Софьи Толстой, угу. по учениям Болотова, Левшина, это все наши земляки, между прочим, да. учили тульскую кухню готовить. И ребята мало того, что научились, так они еще пришли потом в эти рестораны работать. И,
1: еще и профориентация, да, случилась.
7: Профориентация, да, на самом деле это туризм, угу. сочетается с профориентацией, это очень здорово. И вот ребята готовили и щи, и пироги по старинным русским рецептам, это очень здорово. И вот эти рецепты тульской кухни можно найти во многих ресторанах, и это очень здорово. Я не видела ни одного города, который бы так активно поддерживал местную региональную кухню. Но и когда мы говорим, что блюдо по рецептам тут старинным,
1: да,
7: тульским,
1: местным.
7: А там еще и местные фермеры участвуют. То есть все
1: еще и продукты,
7: блюда эти
1: продукты местные, да?
7: Да, да, да, это очень здорово и всегда очень вкусно. Ну и у нас активно развивается автотуризм. Угу. Тула недавно официально зашла на карту для путешествий на автомобиле. Хорошая инфраструктура, достаточно приличные дороги, есть где остановиться. А совсем недавно у нас запустили еще туристический автобус, угу. который бесплатно возит гостей и туликов тоже, тульки тоже могут принять участие в этом, возят в отдаленные города Тульской области. Ведь Тульская область достаточно большая.
1: Конечно.
7: А вы можете по Туле погулять, а можете на Куликово поле съездить. Угу. А до Куликово поле больше 2 часов.
1: Угу.
7: Ясная Поляна чуть ближе. И вот такой туристический автобус запустили. Об этом нам сейчас расскажет министр туризма Тульской области, невероятно активный человек Елена Мартынова.
9: Туристический автобус, который выделил губернатор Тульской области для того, чтобы и тулики, и гости нашего региона могли совершать путешествия по малым городам и более удаленным, чем областной центр, территориям. Первая поездка будет на Куликово поле, но она будет не единственной. Следующая состоится 15 августа в Крапивну. Мы посмотрим, как отработают эти две поездки, и дальше составим график выездов в малые города Дубну, Адоев, Чекалин и Белев. Наша задача как раз накатать маршруты. Мы посмотрим, на сколько находится отклик. Пока по выезду на Куликово поле он прекрасен. Буквально в первые полчаса после того, как появился пост в канале губернатора, места в туристическом автобусе закончились. Если будем продолжать такими же темпами, то количество рейсов, конечно же, увеличим.
1: Огромное спасибо. Мы говорим Елене Черепановой, как всегда, очень интересно. Это главный редактор Тульской службы новостей была у нас на связи, рассказала не только, чем вкусна Тула, но и...
3: Вот, и чем интересно.
1: Да, чем интересно.
3: Конечно же, не успели мы узнать, что же значит фраза «оседлать молоток». Я думаю, что обязательно в одной из следующих программ мы поговорим с Еленой на эту тему. Ну и, друзья, путешествуйте по России, по нашей огромной, великой, прекрасной стране. Мария Тарабаева, Борис Петухов сегодня работали для вас. До новых встреч.
1: Всего вам доброго.
3: Буквально завтра.
10: Разное время. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
11: Всем привет. Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
10: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
13: Радость или грусть нас ждут потом.
12: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
10: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
15: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
16: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
17: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
14: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
10: «Радио России».
18: Главное радио страны.
19: Радио России.
18: Радио России. Слушай.
19: Реклама.
20: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
21: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
22: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
23: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка войск «Север» установила контроль над поселком Белое Колодезь и селом Устиновка Харьковской области. Российская армия вышла на окраину Алексеева-Дружковки в ДНР, и специалисты не зафиксировали подтопление полей и гибели посевов на территории Курганской области, где вследствие дождей произошел разлив реки. Далее подробнее. Владимир Путин провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Встреча прошла в Красноярске, где глава государства находится с рабочим визитом. Ранее президент принял участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена» и пообщался со школьниками, вышедшими в финал этого конкурса. Котюков возглавляет Красноярский край с 23-го года. Он рассказал президенту ситуацию в экономике.
24: Как дела? В целом ситуация напряженная, но управляемая. С вашего позволения, несколько тезисов приготовил в виде презентации. Хочу сказать, что за последние 5 лет прирост по валовому региональному продукту составил у нас практически 50%. Хочу отметить, что тенденция очень важная, на наш взгляд. В первом полугодии 2026 года индексы производства в таких направлениях, как производство электронных оптических изделий, в производстве автотранспортных средств и производство электрооборудования у нас превышает 100%. То есть это, пусть пока может быть незначительный вклад в общую экономику Красноярского края, но здесь очень важно, что наметилась тенденция как раз по направлению технологического лидерства, темпы опережающие.
23: Владимир Путин выразил надежду на то, что многолетнее строительство метрополитена в Красноярске будет завершено в совсем недалеком будущем. Губернатор констатировал, что сложности есть, но к настоящему времени полностью разработана проектная документация, получено заключение госэкспертизы. Белое Колодезь и Устиновка, контроль над которыми в Харьковской области установили вооруженные силы России, были важными логистическими центрами ВСУ, сообщает Министерство обороны. Штурм поселков провели подразделения группировки «Север» при поддержке расчета войск беспилотных систем и артиллерии. Закрепившись в селах, российские военные провели зачистку зданий и подвальных помещений. Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание нижней полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, отмечают российские военные. Ранее сегодня сообщалось, что группировка войск «Север» установила контроль над поселком Белый Колодец и селом Устиновка Харьковской области. Российские группировки войск «Запад», «Центр», «Восток» и «Юг» за сутки улучшили позиции в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры, логистические центры, используемые в интересах ВСУ, а также вооруженные силы России поразили в порту Николаев два сухогруза, которые осуществляли разгрузку военных грузов. Для ударов российские военные использовали БПЛА. Вооруженные силы России создали предпосылки для продвижения к югу Доброполя в ДНР и подступают к городу с востока. Об этом в эфире телеканал «Россия-24» сообщил глава региона Денис Пушилин. Более того, по его словам, российская армия вышла на окраину Алексеева-Дружковки в ДНР. Освобождение поселка Стенки создает угрозу для гарнизона ВСУ в Дружковке. В свою очередь, как обратил внимание Пушилин, продвижение к Дружковке является ключом к разрушению линии укреплений ВСУ на подступах к Краматорску.
0: На Красноармейско-Добропольском направлении под контроль армии России перешли следующие населенные пункты. Это Торская, Светлая, Красный Кут и Красноярская. Освобождение этих населенных пунктов создает предпосылки для продвижения к южной части Доброполя. Я напомню, Доброполе – это крупный узел обороны и, по сути, логистический центр киевских боевиков. Также наши подразделения подступают и к восточным окраинам данного населенного пункта. Дружковско-Краматорский участок фронта наши бойцы освободили населенный пункт Стенки. Продвижение на этом направлении создает непосредственную угрозу для вражеского гарнизона в Дружковке. Чуть севернее штурмовые подразделения уже вышли на окраину Алексеева-Дружковки. Это населенный пункт между Константиновкой, ранее освобожденной, и Дружковкой. Продвижение к Дружковке – это ключ к разрушению укрепленной линии вооруженных формирований Украины на подступах к Краматорску. Но не только с этой стороны к Краматорску подходят наши подразделения.
23: По словам главы ДНР, ВСУ превратили Славянскую ТЭС в мощную крепрайон и место базирования вооруженных сил. При этом, как отметил Пушилин, организованное сопротивление ВСУ в Красном Лимане сломлено. Специалисты не зафиксировали потопление полей гибели посевов на территории Курганской области, где вследствие дождей произошел разлив реки Исеть. Об этом сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона. Кроме того, власть отмечает, что уборочная кампания в области идет с опережением прошлогодних темпов. Курганская область является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа. Специализируется на производстве зерновых, масличных культур, овощей. Продукция поставляется как в регионы России, так и на экспорт. Создание единого информационного пространства обсуждают сегодня российские и казахстанские журналисты на медиафоруме в Санкт-Петербурге. Среди главных тем – совместное противодействие дезинформации и попыткам посеять рознь между странами и народами. Как сообщил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, российские и казахские эксперты решили объединить усилия в борьбе с фейками.
2: Буквально сейчас на ваших глазах мы достигли договоренности о том, что две большие факт-чекинговые организации международные подписывают соглашение между собой. Это поддержка друг друга, тем более это важно, когда и в Казахстане, и в России этот год выборный. И, конечно, мы должны защищать друг друга от фейков, которые лавинообразно сыпятся, как правило, в такие серьезные политические промежутки времени.
23: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде и завоевали первую золотую медаль на этом турнире для сборной России. Чемпионками Европы стали Майя Дорожко, Кира Черезова, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Ранее сегодня синхронисты представили произвольные сольные программы. В мужских соревнованиях Захар Трофимов занял 4-е место, в женских Валерия Плеханова была шестой. Россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова завоевали бронзовые медали в женской эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью. Этот турнир проходит в Стамбуле. Напомню, россияне выступают на соревнованиях с национальным флагом и гимном. Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии со счетом 3-0 в рамках международного турнира в Бангкоке. Ранее Новозеландская федерация отказалась от матча с нашей командой. Напомню, в первом матче группового этапа соревнований сборная России сыграла в ничью с командой Вьетнама 2-2, а 5 августа россияне проведут матч с Афганистаном. Генеральный директор хоккейного «Трактора» Иван Савин заявил о том, что челябинский клуб заинтересован в подписании Евгения Кузнецова. «Кузнецов – легенда, у него большой авторитет, он знает нашу заинтересованность, и сейчас ждем его решения», – цитирует Савина РБ «Спорт». Объединение фанатов футбольного «Спартака» Crazy North выступило против подписания нападающего Рубина Мерлинда Даку. «Опираясь на бэкграунд албанца, мы предвидим череду проблем внутри коллектива. Мы поддерживаем братский народ Сербии. Таких игроков в нашей команде никогда не было и быть не должно. Каким бы хорошим по меркам РПЛ ни был нападающий, потенциальный новичок, принципы должны быть превыше гипотетических результатов», говорится в заявлении фанатов. И пока это все новости спорта.
23: В Хабаровске 4 августа небольшой дождь, плюс 29, в Новосибирске облачно с прояснениями, плюс 31, в Екатеринбурге небольшой дождь, плюс 26, в Кургане небольшой дождь, плюс 25, во Владимире облачно с прояснениями, плюс 25, в Нижнем Новгороде переменная облачность, плюс 24, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, плюс 33. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночи плюс 14, днем плюс 21. В Москве во вторник ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 18, днем плюс 26. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: В эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 18 часов 10 минут.

0: «Вести Орел».
1: В этом выпуске. Фестиваль «Сливоград» в Кромах не состоится. Больше 100 нелегалов выдворили из региона за полугодие. В городском парке «Орла» откроется выставка фотографий Георгия Дышленко. Подробности прямо сейчас. В Орле заменили почти 900 метров трубопроводов. Работы провели в трех районах города – Советском, Железнодорожном и Северном. На улице Максима Горького заменили 36 метров теплосети, а на приборостроительной уложили 144 метра труб в современной изоляции. Работы также коснулись улиц 60-летия Октября и Раздольной. Дорожное покрытие на всех участках восстановили. Историко-гастрономический фестиваль «Сливоград» в этом году не состоится. Такая информация появилась в официальном сообществе мероприятия. Традиционно праздник проходил в августе в Крамском районе и собирал несколько тысяч человек. Геннадий Зюганов прибыл на Орловщину. Свой визит почетный гражданин Орла и области начал с посещения Спасского Лутовиного.
2: На мой взгляд, мы должны гордиться, что есть такие уникальные места, как Спасская, Лутовиново, Ясная, Поляна, Михайловская. Ну и здесь моя душа, мои корни, мои истоки. Я начинал с того, что приехал учиться в Орловский университет, посетил прежде всего эту усадьбу. Когда был вторым руководителем в Орле, то все делалось для восстановления усадьбы. В 1976 году мы ее полностью восстановили. Это был большой общенациональный праздник. Здесь один из лучших в мире парк. И вот Андрей Евгеньевич все сделал для того, чтобы лучшие традиции и литературные, и исторические, и культурные были продолжены. Я благодарю всех, кто работает здесь, в этой уникальной усадьбе, что они не только продолжают их, но укрепляют, развивают, и мы должны этому радоваться.
1: Также Геннадий Зюганов примет участие в торжественных церемониях подъема дубликата Красного флага Победы и возложения цветов к мемориалам. За полгода из региона выдворили 101 нелегала. Среди них граждане Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран Африки. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области. Причиной стал незаконный въезд и нарушение миграционного режима, а также нелегальная трудовая деятельность. На ближайшие 5 лет этим лицам запрещен въезд в Россию. С начала года орловцы направили в налоговые органы около 47 тысяч налоговых деклараций по форме 3 НДФЛ. Общая сумма налога к уплате по сравнению с предыдущим годом выросла на 30% и составила 614 миллионов рублей. В то же время сумма налога к возврату уменьшилась почти на 12% или 175 миллионов рублей. На 13% увеличилось количество вычетов на физкультурно-оздоровительные услуги, при этом на 22% снизилось число имущественных вычетов, связанных с покупкой жилья, и на 4% по расходам на лечение. Футбольный клуб «Орел» уступил «Салюту» из Белгорода в выездном матче. Игра состоялась на стадионе «Спартак» в Старом Осколе. Матч завершился со счетом 3-0. Примечательно, что уже на 13-й секунде белгородцы открыли счет благодаря голу Ильи Винникова. Во втором тайме в ворота орловцев забили еще 2 мяча. Сейчас футбольный клуб «Орел» занимает 11-е место в турнирной таблице. В копилке 5 побед, 4 ничьи и 8 поражений. Следующий матч орловская команда сыграет дома на центральном стадионе имени Ленина 8 августа. Соперником зелено-белых будет обнинский «Квант». 4 августа в городском парке «Орла» откроется выставка фотографий Георгия Дышленко «Свет памяти. Фронтовые мгновения», а также пройдет патриотический фестиваль «Отцы и дети поют вместе». Мероприятие стартует с 15 часов. В сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии в 18 часов проведут концерт «Город, в котором мы живем». Также в 13:30 в спорткомплексе «Победа» состоится турнир по волейболу среди женских команд на Кубок Геннадия Зюганова. А на площадках стадиона Ленина стартует финал первенства России среди спортсменов до 17 лет по пляжному волейболу. В преддверии праздников силы и средства Главного управления МЧС России по Орловской области работают в режиме повышенной готовности. На особый контроль взяли традиционные места отдыха, на водных объектах организовано патрулирование. Об этом рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Антон Ухин.
0: Центром управления в кризисных ситуациях главного управления организован контроль за обстановкой. Для предотвращения гибели людей на воде организовано совместное патрулирование водных объектов инспекторами центра ГИМС, а также спасателями областной поисково-спасательной службы и сотрудниками полиции. Организовано обеспечение безопасности во время праздничных мероприятий.
1: В теплое время года в связи с проведением работ на земле увеличивается и количество найденных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. О находках нужно немедленно сообщать в службу спасения по телефонам 01-101 или в полицию по телефонам 02 и 102. К предмету нельзя прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать, закапывать в землю или бросать в водоем. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Об этом сообщает федеральное казенное учреждение УПРДОР Москва-Харьков. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону в Орле 750769. Далее расскажем о спорте и погоде.
3: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские каратисты – призеры международного турнира «Russia Open». Соревнования с участием 800 спортсменов из 16 стран состоялись в Сириусе. Орловскую область представляли воспитанники школы «Орел Карат», завоевавшие в итоге 15 медалей разного достоинства, 5 из которых высшей пробы. Этот результат позволил занять 3-е общекомандное место вслед за сборными Ростовской области и Москвы. В Орле разыграют Кубок Зюганова по волейболу, турнир с участием основы и молодежки женского волейбольного клуба «Орел», а также девушек Курского «Атома» состоится 4 августа на площадке спорткомплекса «Победа». Игры стартуют с 13:30. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта ознакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем плюс 26, ночью 20 градусов. Ветер восточный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.
2: Реклама. Ко дню рождения всемирно известного офтальмолога Святослава Федорова отделение Калужской клиники МНТК имени Федорова на Московской 28А проводит благотворительную акцию «Бесплатный первичный прием пациентов с катарактой» 6 августа 42-67-20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Реклама. Вы слушаете «Радио России Орел».
6: Литературная волна. 20 век. Совместный проект ГТРК «Орел» и Театра «Свободное пространство» при поддержке региональной общественной организации «Орловский дозор». Владимир Мельчаков. «Святой отец». Читает актер Театра «Свободное пространство» Дмитрий Литвинцев.
7: Пан Ксенц Поплавский был серьезно обеспокоен. К местечку, где он прожил больше 30 лет, подходили немцы. Главное, они приближались так быстро, что подумать, прикинуть, рассчитать, а уж тем более съездить в Варшаву и посоветоваться с ясновельможным паном Хилькевичем, не было никакой возможности. А ведь Хилькевич всегда был в курсе всех событий. Считался своим человеком и в английском, и в немецком посольстве. Но пан Ксенц и сам был не дурак. Умудренный опытом своей более чем 50-летней жизни, он обладал удивительной способностью быть благоухающе безмятежным. Три эластичных складки под подбородком, три на затылке, всегда чисто выбритые и слегка надушенные, убеждали любого, перед ними философски спокойный, рассудительный священник. Он не опасался за свою персону. О нет, со всякой властью, ниспосланной Богом, он всегда поладит. Вот и в прошлую войну немецкая армия проходила через местечко, стояла постоем. Пан Ксенц не жаловался. Да, пришлось потесниться, жить не в пяти комнатах, а всего в двух. Ну что ж, война есть война. В остальных трех жили немецкие офицеры. Культурные, воспитанные люди. Разговаривали о настроении паствы. Благосклонно уделяли внимание молодым прихожанкам. Особенно белокурым, голубоглазым панинкам. И вспоминая эти эпизоды, пан Ксенц часто складывал руки на своем небольшом, но приятно округлом брюшке. А его тонкие, немного синеватые губы дрожали от сдержанной улыбки. Нет, за себя лично пан Ксенц не боялся. Недаром святой отец из Рима через нунция в Варшаве дал очень точные инструкции польскому духовенству. Папа Пий XII – тонкий политик. Еще в 1933-м он поддержал Гитлера, только что пришедшего к власти. Фюрер в благодарность подписал конкордат, выгодный Ватикану, где были точно оговорены все права католического духовенства в тех странах, которые Гитлер уже завоевал или собирался завоевать. Да, Гитлер не привык соблюдать договоры, но с самим Папой Римским ссориться не станет. К тому же интересы Святой Католической Церкви и фашистов совпадали. Например, Гитлер люто ненавидит и хочет раздавить Советскую Россию, видя в ней своего непримиримого врага. А это как раз то самое, чего желает Ватикан. И поэтому Папа Римский с воодушевлением благословляет фюрера на крестовый поход против безбожной страны социализма. И пан Ксенц понимал, Польша нужна немцам именно для этого. Он даже знал из достоверных источников, что Папа Пий XII был предупрежден о вторжении за несколько дней до того. Что ж, немцы – это все же Европа, культура и какая культура. Если уж Богу и Святому Отцу угодно покарать Польшу, то пусть лучше будут немецкие фашисты, чем эти безбожники – русские. Поэтому пан Ксенц вызубрил послание Папы и неустанно повторял в своих проповедях. «Враг народа – это ненависть. Следует ненавидеть не грешника, а грех. Любовь к врагу – высший героизм». Так что перед фашистами совесть Кенза была чиста. Правда, он не мог не замечать, большинство его прихожан предпочло бы приход Красной Армии. Но нет, пан Бог, безусловно, не допустит исполнения желания этих заблудших. Не боялся из-за ценности костела. Во-первых, не такие уж большие там сохранялись ценности. Вместо тяжелой старинной золотой священной утвари в костеле появилась позолоченная. Правда, как две капли воды, походила на старую. Да и кто решится спрашивать пана Ксенца? Никто из прихожан не посмеет усомниться в честности священнослужителя. Если заберут, что ж, на все воля Божья. Заберут лишь свинец, покрытый позолотой, а народ будет думать, что золото. Но было одно, о чем сокрушалось сердце пана Ксенца. В сокровенном углу его хозяйства хранились настоящие слитки, которые превратились в старинные святыни костела, и несколько ведер настоящего виноградного вина. Не подумайте дурного, пан Ксенц не был пьяницей, но еще в Кане Галилейской Спаситель превратил воду в вино. Разве это не знак полезности виноградных вин для умеренных возлияний? Да, вино это было целебным. Пан Ксенц и сам испытывал его благотворное влияние. А уж какими путями это сокровище оказалось в его кладовых, тут, несомненно, чувствовался указывающий перст Всевышнего. Давно уже, несколько лет назад, местечковый доктор Тадеуш Нехода пошел наперекор пану Ксенцу. Он недавно перебрался в местечко из Варшавы. Хороший врач, мастер своего дела, но знал он куда больше, чем положено знать доктору. Самое плохое, свои знания он вкладывал в головы местных жителей, да еще и дружбу свел с беднотой, с самыми неблагодежными поляками-католиками, и что хуже всего, с украинской беднотой с окраины. А ведь деление общества на богатых и бедных установлено самим Богом. Бедные пусть и остаются бедными, такова воля Всевышнего. Бедность же некатолической украинской части населения пан Ксенц считал естественным и единственно правильным условием существования для еретиков. И совсем не дело докторов вмешиваться в дела Всевышнего и разъяснять голодьбе причины их бедности. Недаром с самого приезда Нехода не понравился пану Ксенцу. И сын его Ян, студент, тоже был весь в отца. Пан Ксенц терпел, долго терпел старого доктора. Хотя видел, прихожане становились все менее покорными, падал авторитет костела и его самого. Особенно после того, когда доктор что-то узнал о его махинациях с золотой утварью. И задолго до войны Жандармы увезли доктора. Искали и сына, но не нашли. А вскоре дошли слухи, умер Тадеуш Нехода в варшавской тюрьме. Говорили даже, что материалы против доктора дал жандармам сам пан Ксенц, нарушив тайну исповеди. Но кто из уважаемых людей поверит в такие слухи? Правда, была одна женщина, одна из самых глубоко верующих прихожанок костела, Казимириха Сапожникова жена. Ее Юзефа арестовали вместе с доктором. Она прибежала к пану Ксенцу, простоволосая, с растрепанными седыми космами. Билась о землю, плакала, проклинала его и даже святую церковь. А когда ее выгнали, в ту же ночь повесилась. Прямо на старой ветле у самых окон костела. Да, это взволновало местечко. Даже выбило пана Ксенца из равновесия. Но все кончилось так, как было угодно Всевышнему. Пан Ксенц был убежден. Его действия абсолютно совпадают с волей Творца, с указаниями его наместника на земле, святого отца из Рима. Даже наедине с собой он не видел греха. Разве Христос не учил подчиняться властям? Разве церковь не боролась веками с бунтовщиками? По указанию властей и с помощью жандармов всякие нежелательные разговоры в местечке быстро прекратили. А пан Ксенц, кроме положенной благодарности, получил в свое распоряжение вино. То самое, что нашли у доктора. Говорили, что доктор выдавал его бедным больным. Но пан Ксенц в это не верил. Слишком хорошее было вино. Настоящее, душистое, асти. И не для голыдьбы оно было создано. Теперь пан Ксенц всего был озабочен тем, как сохранить в целости свое золото и вино. Хотя считалось, что у него ничего нет. Ведь если немцы, поселившись у него, узнают о тайниках... Нет, этого допустить нельзя. Мстительность немецких карманов и желудков пан Ксенц помнил еще с прошлой войны. А вино – это не позолоченный свинец. Да и золото слишком ненадежно спрятано. В общем, пан Ксенц решил, что такими ценностями рисковать нельзя. Их надо спрятать и надежно спрятать. И вот в темную сентябрьскую ночь, когда все местечко спало, пан Ксенц вышел из калитки. В руках у него был неувесистый посох с серебряным набалдашником, а простая железная лопатка заступ. Хотя ночь была тиха и безмятежна, но линия горизонта в нескольких местах была выщерблена заревом далеких пожаров. Это надвигались фашисты. В заросшем углу местечкового выгона пан Ксенц быстро нашел то, что ему нужно. Недаром последние дни он проводил здесь долгие часы, будто в благочестивых размышлениях. На самом деле выбирал укрытие. Среди зарослей терновника пятачок свободной земли. Никто бы не полез в эти кусты, усеянные длинными острыми колючками. Но пан Ксенц случайно нашел старую тропинку, заросшую вереском, шиповником. Она вывела его на вершину холма. Место оказалось удобное, видное из окон его дома и спрятано от чужих глаз. –

Ночь прохладна, работа спорилась. Через несколько часов готова глубокая яма. Из нее едва виднелась круглая, как блюдечко, танзура пана Ксенца. Прихожане бы никогда не поверили, что их больной и немощный пастырь способен один выворотить такую кучу земли. На следующую ночь из ворот его двора выехала нагруженная телега. Никто не удивился. Селяне прятали добро от фашистов. На повозке четыре массивных тюка, обшитых брезентом. Целый день пан Ксенц, его пани Ангелина, его родственница и управляющая хозяйством, переливали вино в старинные двухведерные бутылки.

закончилась. Даже самый зоркий глаз не догадался бы, что под пятачком терновника на вершине холма скрыты сокровища. К вечеру следующего дня в местечко вошли фашисты. Прошло 4 года. Август 44-го ворвался в местечко грохотом войны. Линия фронта была в 10 километрах. Местечко, некогда богатое перекрестком дорог, теперь проклинало этот перекресток. Налеты авиации сменялись артиллерией, снова бомбежки. Люди теперь дневали и ночевали в схронах. В самом надежнейшем схроне сидел пан Ксенс. При каждом завывании снарядов он молниеносно удирал в угол, закутывался в ватное одеяло и пуховик. Только так, скорчившись, зажмуренными глазами, он чувствовал себя в относительной безопасности. В момент редких затишей он, как и все жители местечка, вылезал на свет, подышать свежим воздухом и посмотреть, что делается на белом свете. Впрочем, каждый смотрел по-разному. Большая часть жителей затаенно, но со страстной надеждой ждала прихода русских. А кое-кто, и пан Ксенц, больше чем кто-либо, откровенно ожидали изменения ситуации в пользу фашистов. Но спокойнее всего чувствовал себя тайник пана Ксенца, закопанный на холме. Такую же ночь, как 4 года назад, десяток советских разведчиков пробрались сквозь терновник и расположились на заветной для пана Ксенца полянке. Чтобы через 2 часа ни один поверх земли не торчал, окопаться и замаскироваться. Гвардия лейтенант, а гвардия лейтенант, тут какая-то хреновина из земли лезет. Что там у тебя? Вот тебе на 3 года археологии занимался, а таких экземпляров не видел. Копай дальше, да осторожно, не повреди. Через час все 4 отшельника были извлечены на свет Божий. Потребовался всего 10 минут для того, чтобы установить, как открываются сосуды, извлеченные из земли, что в них налито и даже качество содержимого. Качество всем понравилось. С таким боекомплектом можем держать круговую оборону до полного израсходования этого самого боекомплекта. Вот подойдет полк, так видно будет. Окапываться дальше. Гвардия лейтенант, тут я, кажись, до закуски докопался. Сколько тут этого добра? Пуда 1,5 старой вместе. Закопать поглубже, но в другом месте. Хозяину оставлять нельзя, с собой тащить тоже. Пройдет полк, доложим к командиру. На следующий день немецкий гарнизон местечка убедился, что значит прицельный огонь тяжелой советской артиллерии. Умелая работа разведчиков-наблюдателей и меткий огонь дальнобоек оказали свое влияние на ускорение наступления советских войск. Уже к вечеру первого дня в местечко стали входить колонны отступавших фашистских полков. Правда, из местечка они не выходили, а удирали в рассыпную, потеряв большую часть своего состава, а вслед им гремели разрывы тяжелых снарядов советской артиллерии. К утру второго дня по местечку била прямой наводкой полковая артиллерия, а в полдень лейтенант Чернов рапортовал командиру полка о выполнении взводом разведки порученного задания. Где золото? Ишь ты, а ведь и впрямь золото. Сколько? 127 с лишним.

0: килограммов 25. Ладно. Доложу комдиву. Напиши рапорт. Комдив благодарит. Всех представить к награде. Комиссия приедет, золото пойдет польскому демократическому правительству. А вина, говоришь, 4 бутылки? Сколько осталось? Все 4, почти полные. Хорошее вино? Самого высшего сорта. Ну что же, мы его на хорошее дело и употребим. Сдай его на склад, да скажи там, что я приказал немедленно, слышишь, немедленно все вино отправить в медсанбат. Для раненых, понял? И еще. Мы здесь 3 дня будем. Всех в баню, форму в порядок, действуй. Над местечком еще не смолкли глухие раскаты снарядов, а в улице уже втягивались обозы и колонны второго эшелона Красной Армии. Пан Ксенс тоже вылез из своего убежища, а пани Ангелина уже с полчаса суетилась в доме, обливаясь потом и слезами. Нелегко было добродетельной женщине убедиться в том, что недавние постояльцы, грозные фашистские офицеры, казались всего лишь воришками. Уходя, они прихватили 3 чайных и 2 столовых ложки, серебряные, позолоченные, купленные когда-то поштучно на местечковом рынке. Хорошо еще, что пан Ксенс предусмотрительно закопал все остальное столовое серебро в подвале. Но труднее всего было прятать ворох вещей, брошенных немцами при поспешном отступлении. Шубы, шали, ткани, белье, обувь – все это принадлежало соседям. Все было отнято у жителей местечка. Упаси бог, если кто-то из прихожан узнает свое добро в доме Сенса. Забыли люди бога, потеряли уважение к его служителям, а завистников вокруг немало. Поэтому пани Ангелина торопливо укладывала чужие вещи в укромные уголки, ожидая, когда же пан Ксенс покинет свою нору и поможет ей.
1: Прозвучала первая часть радиоспектакля. Продолжение слушайте завтра в это же время.
2: Радио России. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле.
3: Город глазами людей. Истории орловцев о любимых местах и теплых воспоминаниях. О том, что дорого сердцу. Краевед и путешественник, руководитель клуба «Походная романтика» Денис Балагутин.
4: Если мы будем говорить о любимом месте в городе Орел, бесспорно, у меня есть такое место, и это место, я думаю, знакомо, наверное, каждому орловчанину, и оно не безразлично любому человеку, который окажется в этом месте. Это знаменитый Тургеневский бережок. Оказавшись на смотровой площадке Тургеневского бережка, взирая вдаль на долину реки Оки, самой русской реки, как ее называл Константин Паустовский, никто не останется равнодушным и обязательно восхитится теми видами, которые может подарить наш город для его горожан, для путешественников. Почему он такое получил наименование? Потому что это наименование уже стало даже брендом. У нас на территории Орла проводится фестиваль, который называется одноименно Тургеневский бережок. Никто иной, как наш другой великий писатель Николай Семенович Лесков дал такое наименование этому месту. Николай Семенович Лесков дал нам, скажем так, такую легенду о том, что именно в этом месте будущий всемирно известный писатель, наш земляк Иван Сергеевич Тургенев впервые обозревал небо, воду и землю. Отсюда, как говорил Николай Семенович, знаменитое дитя впервые окидывало своими глазами небо и землю. И, может быть, здесь же было бы хорошо поместить памятный знак с обозначением, что в Орле увидел свет Тургенев, пробудивший в своих соотечественниках чувство человеколюбия и прославивший свою родину доброй славой во всем образованном мире. Почему он писал об этом месте? Потому что няньки, гувернантки юного, точнее даже младенца Ивана Сергеевича Тургенева с колясочкой водили его по отдаленной аллея городского сада, которая располагалась над высоким крутом берегу реки Оки. И вот Николай Семенович Лесков своим прозорливым взором вглубь веков, скажем так, напророчил в этом месте памятник Ивану Сергеевичу Тургеневу, который появился в 1968 году, дни празднования 150-летия нашего знаменитого писателя. И вот сейчас, помимо красивых видов, которые простираются на реку Оку, мы можем наблюдать и замечательный памятник работы скульптора Бессарабского. Иван Сергеевич вместе с нами любуется вдаль, взирая на город Орел и Окские просторы. Если мы будем говорить о видах, которые мы с вами можем наблюдать с Тургеневского бережка, то бесспорно мы видим на противоположном берегу набережную Дубровинского, нашего земляка-революционера. Кстати, правильно будет именно Дубровинский, а не Дубровинский, как многие привыкли называть эту набережную. Также мы с вами увидим и будем любоваться роскошным светомузыкальным фонтаном, который появился вместе слияния Оки и Орлика не так давно. Прекрасное сооружение, бесспорно, стало украшением нашего города. Если же мы возрим по течению Оки влево, увидим Герценский мост, который, между прочим, прекрасно украшается цветами. Отрадное чувство охватывает, взирая на этот мост. Прям тургеневским языком заговорил. И также мы увидим с вами наш Успенский монастырь, Маковки церквей Успенского монастыря. Если мы будем стоять на краю смотровой площадки Тургеневского бережка, то внизу, почти у кромки воды реки Оки, мы можем наблюдать такое сооружение, похожее на параллелепипед. Оно тоже связано с именем Ивана Сергеевича Тургенева. На данном кубическом сооружении изображены барельефы героев произведений Ивана Сергеевича Тургенева. Тоже немногие знают о том, что все-таки изображено, что делает эта скульптура у подножия Тургеневского бережка. Оно непосредственно связано с именем Ивана Сергеевича. По горке, которая вот этот крутой обрывистый берег, была облюбована спортсменами, потому что довольно острый угол, который образуется склоном холма, который ведет к подножию памятника Тургенева, является отличным таким тренажером для бегунов, которые как раз практикуют забеги по пересеченной местности. Ну и также это хорошая такая силовая работа для вообще для бегунов в целом и для спортсменов. Вот у меня есть множество друзей, которые ранним утром собираются и забегают периодически на этот бугорок, потом сбегают, потом опять забегают. С такой стороны открывается это место. Если говорить о своих воспоминаниях, связанных с данным местом, то, как я уже упомянул, прекрасный вид, он притягивает. И частенько, гуляя по городу, в том числе с семьей, с друзьями, проводя экскурсии, останавливаясь на этом месте, невольно сам, многократно уже наблюдая картины, простирающиеся с этого места, я постоянно любуюсь им. Ну, до сих пор оно вызывает у меня чувство восторга, такой радости за свой город. Наш город, я считаю, очень красив. У меня связаны детские воспоминания с этим местом, потому что в детстве, наверное, все-таки чувства прекрасного были несколько приглушены другими увлечениями, как, например, что могло быть прекраснее, как не скатиться с этого бережка вниз. Да, конечно, это довольно опасное увлечение, но раньше как-то было попроще, и постоянно на этом месте была ватага детворы, в том числе и мы с моими школьными друзьями. Забравшись наверх на каких-то картонках, там на фанерках, скатывались вниз почти к краю реки Оки, а потом очень-очень долго и упорно подымались Это сейчас бережок очищен от растительности, а раньше, конечно, я помню, было очень много кустарников, там хватались в том числе за вот эти кусты, за деревья, ну, чтобы просто не скатиться обратно вниз. Забравшись наверх, опять летели с восторгом вниз, с горки. Вот такие детские воспоминания связаны с этим местом. И также нельзя не отметить нашу лодочную пристань, находящуюся там. Я помню и имел удовольствие прокатиться на последнем трамвайчике, речной трамвайчик «Москвич», которые ходили у нас по реке Оке. Одни из последних рейсов как раз были, это был май 2012 года. Как раз у подножия Тургеневского бережка располагалась билетная касса, где можно было покупать билетики. Оттуда отходил кораблик и возвращался на это место.

0: город первого салюта, город воинской славы, город-крепость на слиянии Оки и Орлика, защитник Отечества и город-труженик. 460-летию Орла посвящается.
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Доходы областного бюджета за первое полугодие превысили 27 миллиардов рублей. Кубок губернатора по мотокроссу проведут в Сосковском районе. Ливенский краеведческий музей пополнился новыми экспонатами. Подробности прямо сейчас. Доходы областного бюджета за первое полугодие составили 27,5 миллиардов рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года отмечается прирост чуть более миллиарда рублей. Об этом шла речь на заседании правительства Орловской области. Безвозмездные поступления превысили 9 миллиардов рублей с приростом на 153 миллиона. О налогах на прибыль рассказала заместитель руководителя регионального управления налоговой службы Ирина Козырева.
2: Сложная ситуация складывается по налогу на прибыль, как в целом по Российской Федерации, так и у нас по области. Темп роста фонда оплаты труда был установлен 109,5%, в России 107,9%. И, соответственно, расчет ожидаемых поступлений на 2026 год управлением был произведен из этих данных. По 7 месяцам динамика поступлений составила 112,6%, но это без учета роста выплаченных дивидендов и снижения возвратов, переходящих на январь платежей. Тогда бы динамика у нас была 108%. В июле текущего года показатель, который влияет на поступление, а это темп роста фонда оплаты труда на 2026 год, Департаментом экономического развития был пересмотрен и установлен в размере 106,8%. Управление пересчитало ожидаемое поступление по налогам на доходы с физических лиц в 2026 году, исходя из установленного темпа роста фонда оплаты труда. По произведенному расчету, в связи со снижением фонда оплаты труда, соответственно, снижается поступление по данному виду налогов.
1: Расходы областного бюджета за полугодие составили 30 миллиардов рублей с приростом почти на 1,5 миллиарда. 59 километров региональных трасс и 12 километров улиц Орла и Орловского муниципального округа обновят в этом году. Об этом сообщает Департамент дорожного хозяйства. Всего строителям предстоит уложить 572 тысячи квадратных метров асфальта. Это площадь примерно 150 футбольных полей. В числе объектов автодороги Орел-Ефремов, Ливны, Русский Брод, Верховье, Колпна-Долгая. В Орловском муниципальном округе досрочно завершен ключевой участок у деревни Тайное. Полицейские раскрыли кражу из пункта выдачи заказов. В хищении подозревается сотрудник. Ущерб составил 113 тысяч рублей. Об этом рассказала представитель пресс-службы регионального ОМВД Олеся Лихобабина.
3: В отдел полиции номер 3 по Северному району городского УМВД обратились представители ПВЗ одного из маркетплейсов. Они сообщили о том, что неизвестным лицом были похищены товары – посудомоечная машина, фритюрница и другие небольшие предметы на общую сумму порядка 113 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 19-летнего орловца, причастного к хищениям. Молодой человек работал в данном пункте выдачи заказов. Во время оформления возвратов он забирал заинтересовавшие его товары и отправлял обратно пустые коробки. Впоследствии злоумышленник реализовывал похищенное через рекламный интернет-сайт.
1: Ведется дознание, подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. В единый день голосования на территории региона будут действовать самые современные стандарты открытости. Об этом заявили в областном избиркоме. Видеонаблюдением с трансляцией на специальный портал будут оснащены 229 участковых и 30 территориальных избирательных комиссий. Остальные 463 избирательных участка оборудуют видеорегистрацией. Такой уровень технического охвата позволит обеспечить прозрачность и легитимность голосования. Орловщина станет центром мотоспорта. С 21 по 23 августа в Сосковском районе проведут 7-й этап первенства России и Кубок губернатора Орловской области по мотокроссу. В их рамках приедут действующий чемпион России Артемий Назаров, бронзовый призер чемпионата мира Евгений Бобрышов, лидеры российского мотокросса Семен Рыбаков, Глеб Беспутин и другие спортсмены. Помимо гоночных заездов ожидаются ярмарка ремесленников, выставки и семейные активности. Отдельной частью программы станут розыгрыш мотоциклов и выступления профессиональных спортсменов по мотофристайлу. Служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Орловской области отметила день рождения. Благодаря слаженной работе ежедневно обеспечивается безопасность тысяч жителей региона. Об орловской команде рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Антон Ухин.
4: Уже более полувека на самых серьезных пожарах и других чрезвычайных ситуациях работает, так сказать, элита огнеборцев службы пожаротушения. Именно они принимают самые ответственные решения, отвечая за действия личного состава пожарно-спасательных подразделений. Службы пожаротушения появились 2 августа 1972 года в управлениях пожарной охраны. Они были образованы для улучшения организации службы и оперативного реагирования на возгорания, а также повышения боеготовности сил и организации их взаимодействия. В обязанности входит руководство тушением пожаров, проведение анализов и исследований крупных пожаров, также проведение тренировок и учений для сотрудников пожарно-спасательных гарнизонов и контроль за деятельностью пожарно-спасательных частей. Сотрудники службы пожаротушения работают в самых горячих точках на крупных происшествиях пожарах. В Орловской области службу пожаротушения возглавляет потомственный огнеборец Евгений Ивашин. Ежесуточно на дежурство заступает смена в составе 4 человек, чтобы правильно координировать другие подразделения. Сотрудники службы также надевают боевки и идут в опасные зоны.
1: В команду входят и женщины. Они принимают звонки и уточняют поступившую информацию. Ливенский краеведческий музей пополнился новыми экспонатами. Гостям представили чучело коршуна и сыча воробьиного. В мае в музее также появились чучело снегиря и дятла. Сейчас в витринах можно увидеть 26 экспонатов, которые представляют пернатых Ливенского района. 5 августа в областной библиотеке имени Бунина посетителей ждут мастер-классы и творческие зоны. Например, можно будет освоить технику оригами и сделать из бумаги фигурки орла, звезды и журавля. Любителей музыки ждет концертная программа. Перед гостями выступит Сергей Мажаров. Присоединиться можно с 12 до 18 часов. Вход свободный. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловским участникам СВО положены бесплатные занятия спортом. Как сообщает региональный департамент спорта, военным доступны занятия по волейболу, сидя, настольному теннису, пауэрлифтингу, легкой атлетике и пулевой стрельбе, а также посещение тренажерного зала в училище Олимпийского резерва. Для самостоятельных занятий легкоатлетический манеж доступен в будни с 9 утра до 9 вечера. Для занятий с тренером необходимо предварительно договориться с представителями училища. Орловская область примет 3 крупных турнира по мотокроссу. С 21 по 23 августа на трассе в Сосковском районе будут разыграны награды чемпионата и первенства России, а также кубок губернатора Орловской области. Как сообщают организаторы, главный старт сезона соберет несколько сотен спортсменов из разных регионов страны. От юных участников первенства до чемпионов России, мастеров спорта и призеров международных турниров. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем плюс 26, ночью 20 градусов. Ветер восточный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.
0: Реклама.
6: Ко дню рождения всемирно известного офтальмолога Святослава Федорова отделение Калужской клиники МНТК имени Федорова на Московской 28А проводит благотворительную акцию «Бесплатный первичный прием пациентов с катарактой» 6 августа 42-67-20.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске разработана проектная документация по метро в Красноярске. Получено заключение госэкспертизы. Вооруженные силы России поразили военные объекты Украины. С 25 года в Республике Алтай создано более 1000 рабочих мест. Далее подробнее. Владимир Путин выразил надежду на то, что многолетнее строительство метрополитена в Красноярске будет завершено в совсем недалеком будущем. Глава государства, посещая Красноярск, выслушал доклад губернатора Михаила Катюкова. Он констатировал, что сложности есть, но к настоящему времени полностью разработана проектная документация, получено заключение госэкспертизы.
2: По ключевым инфраструктурным проектам ведется строительство первого этапа нашего метро. При вашей поддержке там есть определенные сложности, но на сегодня, что очень важно, проектная документация разработана полностью. Заключение государственной экспертизы мы получили. 33% готовности.
3: Деньги надо
2: заработать.
3: Конечно. Если деньги, деньги-то есть, то просто в определении стоимости со стороны исполнителей, со стороны контролирующих организаций.
2: Вот мы сейчас как раз проходим эту процедуру уточнения этих расчетов. Первый этап заключения экспертизы мы получили. Сейчас наши подрядные организации с этими документами знакомятся, выдают свои предложения, замечания. Мы их обсуждаем, также направляем повторно в государственную экспертизу, чтобы это уже зафиксировать как решение. Я могу сказать, Владимир Владимирович, мы сегодня уже сделали за последние там, полтора буквально года больше, чем за 30 лет до этого было сделано в Красноярске. То есть проект начинался в незапамятные времена, что называется. Но сегодня уже больше 10 километров подземных тоннелей работают. Очень стараемся.
1: Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске. Президент подчеркнул, что конкурс объединил детей и подростков со всей России. За годы работы конкурса его участниками стали более 7 миллионов ребят. По словам Путина, такая цифра не самая главная.
4: Дело не только в количестве людей, которые принимают участие или приняли участие в этом замечательном мероприятии. Дело в том, каких результатов добиваются те, кто прошли испытания через большую перемену. Многие из них стали студентами ведущих вузов высших учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно. И, конечно, в этой связи хочу поблагодарить ваших наставников, ваших преподавателей, учителей, представителей бизнеса. Им большое. Поблагодарим их за это. Поприветствуем их всех аплодисментами.
1: Конкурс появился в 2020 году и поначалу объединял только старшеклассников. Теперь стать его частью могут школьники с 1 по 10 классы, студенты колледжей, техникумов в рамках «Большой перемены». Оцениваются такие навыки, как умение работать в команде, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление и организаторские способности. Также Владимир Путин провел встречу с участниками и финалистами 7-го сезона всероссийского конкурса «Большая перемена». Ребята рассказали президенту о своих проектах в разных областях. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над поселками Белая Колдесь и Устиновка Харьковской области, говорится в сообщении Министерства обороны. По данным ведомства, группировка в течение суток уничтожила живую силу и технику 6 украинских бригад в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 3 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены объекты транспортной, энергетической инфраструктуры, логистические центры, используемые в интересах ВСУ, места производства и хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 151 районе, говорится в сообщении Министерства обороны. С 2025 года в Республике Алтай создано более 1000 рабочих мест и привлечено свыше 18 миллиардов рублей частных инвестиций. Поддержку получили более 200 инвестпроектов в сфере туризма и сельского хозяйства, а также представители малого и среднего бизнеса. Об этом Михаилу Мишустину доложил глава региона Андрей Турчак.
5: Хочу доложить, что несмотря на сложности в начале года, связанные с пастереллезом скота, у нас сельское хозяйство продолжает развиваться. В прошлом году у нас господдержку получило 673 хозяйства, а в первом полугодии уже текущего года 475. Ведем модернизацию самих хозяйств, развиваем активно сельхозкооперацию, мелиорацию, создаем агроклассы и также реализуем новые инвестиционные проекты в сфере животноводства. Огромное значение для нас имеет президентская программа индивидуального социально-экономического развития республики. С 2025 года у нас уже создано более 1000 новых рабочих мест и привлечено более 18 миллиардов частных инвестиций. Бюджета всех уровней при этом поступило почти 640 миллионов рублей, как налоговых, так и неналоговых доходов. Поддержка оказана более чем 200 инвестиционным проектам в сфере туризма, сельского хозяйства, поддерживаем малый и средний бизнес. Общая сумма поддержки составила 837 миллионов рублей.
1: Добавлю, Мишустин прибыл в Республику Алтай в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. Режим ЧС введен с понедельника в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с осложнением ситуации с лесными природными пожарами, сообщает пресс-служба районной администрации. В настоящее время на территории муниципалитета действует 31 природный пожар на общей площади 7 тысяч гектаров. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Есть первая золотая медаль сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде, а менее чем на 3 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Дорожка, Черезова, Косова, Минаева, Павлова, Шабанова, Смирнова и Тютюник. Ранее сегодня синхронисты представили произвольные сольные программы. В мужских соревнованиях Захар Трофимов был 4-м, в женских Валерия Плеханова 6-й. На данный момент в копилке сборной России на чемпионате Европы 7 медалей. 1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых. По общему количеству завоеванных наград нашу команду опережают только итальянцы и британцы. Футбольный «Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по полузащитнику Алексею Батракову, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Метарейтингс» отмечает, что Батраков не стремится переходить в чемпионат Турции и ждет предложений из Европы. Защитник Жахангир Урозов перешел из самаркандского «Динамо» в казанский «Рубин» на правах аренды до конца текущего сезона. По информации «Трансфермаркт», «Рубин» заплатил за аренду Урозова 100 тысяч евро. Отмечу, что соглашение с 22-летним игроком сборной Узбекистана предусматривает опцию выкупа. Новости из клубов континентальной хоккейной лиги. Нападающий Максим Мамин подписал контракт с ЦСКА на один сезон, за который, по информации «Спортэкспресса», заработает 20 миллионов рублей. Мамин, отмечу, занимает третье место по количеству матчей за ЦСКА, на его счету 547 игр. А нападающий Василий Глотов подписал 5-летний контракт с АСКА. Его зарплата в первом сезоне составит 25 миллионов рублей, во втором 64, в остальных по 65 миллионов рублей. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 27. В Твери переменная облачность, плюс 25. В Ярославле облачно с прояснениями, плюс 24. В Тамбове небольшой дождь, плюс 28. В Липецке небольшой дождь, плюс 29. В Воронеже ясно, плюс 32. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. В Москве во вторник ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 18, днем плюс 25. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России «Карелия». Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
5: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России «Карелия». Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
6: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова с вами, готовы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров вас приветствуют. И напоминаем, что у нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно писать, если возникает желание прокомментировать то, что мы будем обсуждать в предстоящие 45 минут с лучшими экспертами страны. Обсуждать будем вот что. Игорь, здравствуй.
8: Здравствуй, Оля. Здравствуй, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас такие темы в первом часе. МВД призвало россиян не публиковать в соцсетях адреса проживания, учебы, работы, а также информацию о близких. Понятно, вроде бы, почему, но, видимо, еще раз надо напомнить, чтобы этого не делали, и мы еще раз напомним, почему это не надо делать. Следим за ситуацией с мигрантским кризисом в Испании, точнее, даже не в Испании, а в испанской Сеуте, которая находится в Африке. Ну, есть два автономных города, которые находятся... Через пролив, скажем так, да, от Испании, там происходит то, что будет происходить у нас, если мы не будем всерьез заниматься миграционной повесткой. Мы уже занимаемся, мы, это имеется в виду Россия, российские власти, но похоже, что надо напоминать также регулярно о том, к чему может привести невнимательность в этом вопросе. Будем говорить также о событиях, которые происходят в российском приграничье, и не только. И вот Ольга услышала, как она сейчас сказала, ну, традиционную нашу фразу про информационную повестку, про информационный день там, и так далее. И думаешь, вот для нас информационный день, для кого-то это страшная жизнь вообще. Конечно, тяжелые события. В Белгороде подросток погиб, и двое детей получили ранения в результате атаки беспилотника. Одна из тем нашего часа первого сегодняшнего. И второе, это, конечно, трагедия, которая случилась в курортной зоне Краснодарского края, в селе Архипа Осиповка, это под Геленджиком. Там на пляже погибли дети и взрослые, и все в результате удара украинских беспилотников. С этого и начнем.
0: Наше время.
7: Сегодня в результате атаки украинских БПЛА произошла трагедия в селе Архипо-Осиповка городского округа Геленджик. По данным оперативного штаба Краснодарского края, число погибших с момента взрыва выросло до 7 человек, и среди них 3 детей. А различные травмы получили 40 человек. 21 был госпитализирован, и еще 19 попросили амбулаторной помощи, которая им была оказана. На месте развернут оперативный штаб, работает бригада медицины катастроф. Ситуацию контролирует прокуратура. Из-за инцидента в аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. Ну, а обстановка остается напряженной. В Геленджике вновь объявлена воздушная тревога, включены сирены. Жителей и гостей курорта призывают немедленно укрыться в подвалах, цокольных этажах или в помещениях по правилу двух стен. И власти особо подчеркивают, категорически нельзя использовать в качестве укрытия автомобиль, а съемка и публикация кадров работы ПВО и спецслужб запрещена законом. Мы это тоже вам регулярно напоминаем и повторяем сейчас вновь. Все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.
8: Там, где ты бывал, всегда воспринимаются события в таких местах очень так, как-то очень отчетливо. И я меньше полугода был в Геленджике, там завел даже каких-то хороших знакомых, друзей. Я даже не могу представить, что этот город подвергся вот этой атаке, и что это было на пляже. Ужасно, ужасно. Давайте узнаем подробности у обозревателя «Российской газеты» Татьяны Павловской. Татьяна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, здравствуйте. Ну, вы знаете, вся Кубань скорбит по поводу случившегося. Сегодня вот к поклону кресту у собора Александра Невского в Краснодаре горожане возложили цветы, свечи, игрушки в память о погибших. Как сообщил мэр столицы Кубани Евгений Наумов, в принятом обращении отмечается, что Краснодар скорбит вместе со всем краем. Жители, семьям погибших выразили соболезнования, а пострадавшим, находящимся в медицинских учреждениях, пожелали скорейшего выздоровления. Вот, но немножко не точно, что говорят, вот под Геленджиком все это случилось. До Геленджика от Архипа Осиповки 54 километра. По горному серпантину это 1,5 часа езды, как минимум. Ну, а так где-то час на автомобиле. Так что это достаточно далеко. Но поверьте, Архипа Осиповка не менее популярный курорт, чем сам Геленджик, муниципальное образование которого входит это поселок. Он организован еще в годы Кавказской войны и назван в честь храброго такого воина русского Архипа Осипова. Вот, исторический поселок с хорошими традициями и очень симпатичный, уютный. Его очень любят отдыхающие, и летом население, обычно оно 7 тысяч человек, увеличивается многократно. Тут сотни, не знаю, сколько отдыхающих вообще. Яблоку летом негде упасть на здешнем пляже. Вот здесь, на пляже, который расположен в устье реки Вулан, впадающем в Черное море, и произошла трагедия. Это не центральный пляж, но очень популярный. Здесь всегда оборудован он хорошо, там недалеко стоянка, и поэтому многие именно сюда едут отдыхать. Мне удалось поговорить с несколькими очевидцами случившегося. Мы были в воде, дрон в это время попал в бунгало, рассказали свидетели. В этой части пляжа как раз погибли люди. По словам отдыхающих, это произошло где-то между 10 и 11. До этого ночью были сирены. Утром все, казалось, успокоилось и даже отдали отбой тревоги воздушной. Люди пошли к морю, притом пошли целыми семьями. По словам одной из отдыхающих, она была на пляже вместе с ребенком. Увидела над горой беспилотник, как раз это произошло где-то в 10 часов. Схватила его в охапку и бросилась бежать. Этот дрон видели другие отдыхающие. Люди после этого тоже начали уходить на пляже. Но многие все-таки остались, и дрон как раз упал на бунгало.
8: Татьяна, а можно вопрос такой? Не знаю, есть ли у вас на него ответ, все-таки вы, наверное, сейчас в Краснодаре находитесь, но тем не менее, а что вам известно, продолжается ли работать
9: сейчас
8: пляж?
9: Сейчас опять объявили. Да. Я знаю, что там место-то по-прежнему оцеплено. провожу, там продолжаются следственные действия. И рапорт, как вы слышали, он тоже пока не работает. Там развернут, как раз на этом, там развернут оперативный штаб. Вот. Ну, по последним данным, но я могу рассказать еще, что мне рассказывали люди.
10: Конечно,
9: люди, очевидно, да. Мне вот моя давняя знакомая, я ей дозвонилась, Маша Беладзе, она юрист по образованию, очень активный человек, вот, такой неравнодушный человек, она обычно говорит, я всегда с своими внуками туда хожу, как раз на этот пляж, а в этот она поломала руку, у нее раны там, она ходит на перевязки, она была как раз на перевязке в больнице с рукой, в это время услышала взрыв, а буквально вскоре там поехала, увидела, что прям отдыхающие, вот на своих, на частных машинах, повезли пострадавших. Вот сразу, пока там доезжала, люди повезли сами этих пострадавших. На ее глазах выносили из машины 10-летнего мальчика окровавленного. Потом она же видела, как привезли мужчину с ранением головы и шеи. Вот. Это, говорю, страшное, конечно, зрелище. Мне рассказывали другие мои. Там оказались мои соседи краснодарские. У них небольшой садовый домик. Как раз недалеко от этой, устья этой речки. Вот. Но, говорит, мы все время туда, и тоже туда. Но в этот раз решили вечером, и это нас спасло. Вообще весь поселок в шоке. Люди до сих пор не могут отойти. И все говорят, как могло такое случиться. Маша мне вот сказала, такое ощущение, что они целились прямо в пляж. Ну вот что там? Там ничего нет. Там никаких нету, ничего, никаких ни промышленных, никаких. Там только пляж. Там люди отдыхают.
7: Мы согласны. Мы тоже смотрели видео, опубликовали ряд телеграм-каналов, и это производило впечатление вот целенаправленной атаки на беззащитных, да, мирных людей. То есть это не воспринималось как какая-то случайность или как преднамеренный вот такой вот живодерский акт.
10: Еще у меня, конечно, мысль такая возникла. Я даже хочу с вами, со всеми, со слушателями, может быть, даже они, может быть, напишут нам 8-925-222-9992, вот посоветоваться, что ли. Вот как в такой ситуации себя вести не в сам момент ЧП, а потом? Ну, условно говоря, а что теперь, на пляж не ходить? Что теперь они вот этим ударом, они напугали нас настолько?
9: Ну, наверное, они нас напугать хотят. Вы знаете, они, ну, наверное, они надо, конечно, все слушать. Но я даже не знаю, как себя вести. Но люди-то, вы знаете, тут мы уже на море так, люди на море привыкли, уже не обращаем внимания. Я недавно сама приехала с моря. Вот прям гудит, тревога. Ну, и люди купаются, уже не обращают иногда и внимания. К сожалению, мы к этому привыкли. Но, конечно, нужно быть осторожнее. Нужно осторожнее. Вообще, ну, страшно, я не знаю. Я не знаю, как вообще сердце у них не рвет. Как можно целиться в людей, отдыхающих на пляже?
10: К сожалению, это не вообще первый раз даже. Мы вспоминаем, что было в ЛНР, когда вот начались события, 2014 год. И там же началось с того, что они начали бить по пляжам.
7: А как можно целиться в детские площадки? Вот об этом мы сейчас и поговорим. Но прежде поблагодарим уважаемого нашего эксперта. Это обозреватель российской газеты из города Краснодар Татьяна Павловская. Ну а теперь переходим к Белгороду.
0: Наше время.
7: Там вчера подросток погиб, и еще двое детей получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области в селе Принцевка рядом с детской площадкой. Девочка, которой было 13 лет, получила тяжелые ранения, несовместимые с жизнью, и медики пытались спасти ребенка, однако сделать этого не удалось. Еще одна 7-летняя девочка получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног и была госпитализирована в Валуйскую центральную районную больницу. 9-летнюю пострадавшую также доставляют медицинское учреждение. А вот это вот что? Удар по пляжу, удар по детской площадке. Абсолютно людоедский акт.
10: Ну, это, к сожалению, или к ужасу, это стало уже системой. И, видимо, вот все то, что происходит... Ну, ты смотри, Оль. Удары по нефтеперерабатывающим заводам не вывели нас из себя, и мы с этим, как говорится, сжились, и мы нашли его способ бороться. Удары по маркетплейсам, складам маркетплейсов тоже не вызвали народные бунты, чего они, наверное, хотели. Теперь они начали бить по детям и по пляжам.
7: Предлагаю подключить к нашему разговору собственного корреспондента российской газеты в Белгороде. Анна Скрипка с нами. Анна, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Анна.
11: Здравствуйте.
10: Ждем от вас подробностей тяжелых, печальных.
11: Ну, в общем-то, вот как уже прозвучало, да, противник продолжает свои варварские атаки, бьет по мирным жителям. Мы всем сердцем скорбим вместе с жителями Краснодарского края, бесконечно сочувствуем семьям погибших и раненых, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Белгородцы, как никто, знают, что это такое, и когда удары наносятся прицельно, ежедневно, с вот такой вот чудовищной регулярностью, вот только за выходные 32 белгородца были ранены, и четверо, в том числе девочка-школьница, погибли. Сегодня эта тревожная статистика пополняется, и вот буквально сейчас, в эти минуты, оперативный штаб сообщил о двух пострадавших в Яковлевском округе. И чуть ранее, вот целый день сообщалось о том, что удары продолжают наноситься, и до этих двух человек было известно о 12 пострадавших в результате вот налетов беспилотников противника. По-прежнему бьют по жилым домам, по-прежнему бьют по бизнес-объектам, там, где люди занимаются мирным созидательным трудом. По-прежнему мишенью выбирают автомобили, большегрузы, большие перевозчики, в общем-то, все то, что делает нашу жизнь такой, какова она есть. В этом отношении, в общем-то, ничего нового от противника не замечено, и белгородчина продолжает вот так вот жить в таком напряжении и держаться вот в этом режиме. Что хочется сказать? Да, атаки по коммерческим объектам, опять же, известным определенных отраслей объектам, продолжаются и поныне, и, в общем-то, можно было бы сухо констатировать вот эти факты, но стоит сказать вот еще о какой тенденции. Очень активно Белгородская область стала принимать меры не просто защиты, а меры для противостояния вот этой угрозы. И мы сегодня наблюдаем что? Что специальные сети натягиваются вокруг зданий, вокруг сооружений. Все те объекты, которые противник выбирает своей целью, они защищаются всеми возможными способами. То есть это и вот эти сети, в которых путаются беспилотники, и мобильные огневые группы, которые, опять же, пополняются добровольцами, это военизированные добровольческие формирования «Барс», «Белгород», «Орлан». В общем-то, обычные белгородские парни, мужчины встают на защиту вот своей малой родины. И нужно сказать о том, что очень успешно наращиваются объемы и подавленных вражеских беспилотников, и сбитых. И вот это говорит о том, что постепенно, может быть, не вот это не носит какой-то вот такой мгновенный характер, но все же постепенно, поступательно, но верно, противостояние продолжается, и белгородцы действительно, в общем-то, увеличивают число подавленных вражеских дронов,
10: нашли
11: и, естественно, минимизируют последствия.
10: Способы, нашли способы бороться с этим. Вот вы как раз мне, ну, пол вопроса фактически сняли с языка. Анна, а вот понятно, как противостоять, это специально уже обученные люди, добровольцы, которые пошли на войну фактически. А все-таки что делать мирным жителям? Вот на самом деле очень сложный вопрос, это действительно, но вдруг у вас, у белгородцев, есть какой-то свой рецепт. Ну, действительно, прекратить обычную жизнь. Не отдыхать, не ходить на пляж, не загорать, не гулять с детьми.
7: Ну, тогда и не проживать, знаете, в квартирах, потому что туда тоже прилетают.
11: Да, и тогда что делать, да, грубо говоря?
10: Да, вот да.
11: Вызревает такой вопрос. Вообще, как себя чувствовать вот
10: да,
11: в этом?
10: Да.
11: Ну, я, наверное, скажу не как Собкор, я скажу как человек и как белгородка, которая, в общем-то, здесь живет и Я не могу представить, что я куда-то перееду. Что делаю я лично? Что делают мои знакомые? Понятно, что мы идем и сами своими глазами мониторим ситуацию в небе, потому что эти угрозы, они видны. Не нужно заходить в мессенджеры, не нужно слушать радио, когда перед тобой вот буквально по небу проплывает вот этот вражеский смертоносный самолет.
12: Анна, перерыв на одну минуту буквально. Мы обязательно с вами продолжим. Вы расскажете о тех рецептах, которые выработали для себя белгородцы, новых правилах. К сожалению, ими приходится делиться и с жителями других регионов страны. Мы вернемся. С нами Анна Скрипка.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
15: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
14: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
16: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
14: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
7: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. И мы возвращаемся. С нами Анна Скрипка, собственный корреспондент российской газеты в Белгороде.
12: Анна, да, поделитесь, пожалуйста, вот своими способами, что ли, противостояния, такого гражданского противостояния вот этим уродам, которые сейчас терроризируют мирных жителей не только в Белгородской области. Вы уже выработали свои рецепты. Продолжайте, пожалуйста.
11: Ну вот, как я уже сказала, коллеги, главное самим не терять вот эту бдительность, которая, с одной стороны, отзывается вот в нас и тревогой определенной, и беспокойством, и напряжением, но, с другой стороны, очень важно продолжать жить и оставить в своей жизни те вот атрибуты, которые вдохновляют и которые помогают вот как раз эту тревогу и напряжение держать в неких рамках. Что помогает вот лично мне, что помогает моим знакомым, да, это, безусловно, режим дня, это, безусловно, вот та дисциплина внутренняя, которая нужна каждому человеку не только в сложные времена, но и, в принципе, необходима. Вот. Ну и, конечно же, мы никто не затыкаем уши наушниками, когда мы, например, едем в транспорте, когда мы идем по улице, мы смотрим в небо, да, чаще, чем, наверное, любой другой житель другого региона. Это действительно необходимо, потому что есть моменты, когда вот она угроза, вот она вражеская птица, самолетик летит буквально перед тобой, ну и, в общем-то, нужно что-то предпринимать. Что мы предпринимаем, в общем-то? Мы обязательно держимся вдали от стекол, вдали от витрин, вдали от окон. И, конечно, по возможности мы занимаем укрытие, любое помещение, которое может таковым служить. Конечно же, мы очень благодарны тем мобильным огневым группам, которые защищают нас и порой на наших глазах и подавляют, и сбивают вот эти смертоносные птицы. Вот просто честь и хвала, низкий поклон этим парням, которые сейчас вот на жаре, на такой, в определенном обмундировании, тяжелом, безусловно, но они делают вот эту необходимую спасительную, по-настоящему спасительную работу. Ну и, конечно, вот как очень многие говорят, что, наверное, нельзя бояться, нельзя позволять себе бояться. Я, вы знаете, скажу так, бояться, я думаю, можно, потому что вот этот страх, он заставляет нас быть более внимательными. Другой вопрос, что струсить нельзя. Мы не можем отказаться от своей жизни, мы не можем отказаться от своей работы, от встреч с теми, кто нам дорог и близок. И вот как раз вот эти моменты, они нам...

0: Пока не так. Будьте внимательны, будьте бдительны. Анна Скрипка, собственно, корреспондент российской газеты, с нами была из Белгородской области.
1: Наше время.
2: Ну а мы перемещаемся в Сеуту, где разразился грандиозный мигрантский скандал. Я думаю, что вы из новостей уже знаете об этом, поэтому, чтобы больше оставить времени для нашего уважаемого эксперта, ну просто скажем, что порядка 40 тысяч человек прорвались через границу и попали на территорию Испании из Марокко. Дело в том, что некоторое время назад там смягчили мигрантскую высылку, и поэтому очень многие марокканцы сочли, что теперь они могут попасть в Европу на выгодных им условиях.
0: А место освободилось. Тех всех признали, как говорится. Их легализовали, тех, кто нелегально проник. Ну, побудем мы теперь нелегалами, подумали другие. А вось и нас легализуют.
2: Италия крайне возмущена и, соответственно, даже закрыла свою границу с
0: Испании вообще,
2: да.
0: Когда чего, вообще не говорят, что...
2: Если даже... страна не может контролировать потоки нелегальных мигрантов, то о какой безопасности в Евросоюзе может идти
0: Но
2: речь?
0: Но говорят, что это даже нарушение всех шенгенских законов, потому что нет внутри Шенгена границ между государствами.
2: И, безусловно, вот эти вот армии нелегалов, которые громили город, которые жгли машину, которые создавали беспорядки, которые сами, между прочим, умирали, из-за которых даже не справлялась полиция, поэтому территориальную гражданскую активность проявляли сами граждане, выходя защищать свой город. Поэтому они совершенно точно собирались распространиться из Испании по всей прочей Европе, где бы они получали пособие и кормились.
0: Давай, Оль, поговорим о том, как нам не нарваться, не наступить на чужие грабли, да, которые раскидывают по всему миру, нам кажется, одни и те же люди. Те, кто организует мигрантские кризисы в Испании, ну, вполне возможно, да даже точно, имеет прямое непосредственное отношение к попыткам организовать мигрантский кризис и в России.
2: И поэтому поговорить на события в Сеуте через призму нашей миграционной ситуации мы пригласили нашего уважаемого Кирилла Кабанова, члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Национального антикоррупционного комитета. Кирилл Викторович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Кирилл Викторович.
3: Да, Ольга, Игорь, да. Добрый вечер.
0: Прокомментируйте, пожалуйста, с вашей позиции, с вашей точки зрения, как человек, который мигрантской проблемой занимается, вот насколько близки эти ситуации и чем они близки, как у нас и как в Сеуте? Есть что-то общее?
3: Давайте мы с вами давно говорили о понятии цивилизационных войнах, уже на года три мы говорим, что появилось новое понятие цивилизационная война и цивилизационные конфликты, да, на примере Европы, ну, по большому счету, и у нас то же самое. Это уже происходило, и в Москве происходило, когда выходили толпы недовольных радикалов из мигрантской среды, да, и требовали, например, не закрывать незаконные мечети. Но у нас сейчас появился очень правильный термин – миграционное оружие. То есть мигрантские потоки используются как оружие для дестабилизации внутриполитической обстановки, для свержения недовольных режимов. А мы знаем, что история с Испанией, которая произошла, скорее всего, это результат конфликта, который пошел в Испании с Соединенными Штатами и с Евросоюзом. Там по ряду важных политических вопросов. Да? И вот вопрос в том, что сегодня миграция – это не просто миграция несчастных людей, которые приезжают за лучшей долей работать, ее заслужить. Да, это не так. Они приезжают, как правильно в свое время сказал Андрей Клишес на форуме, он сказал, они приезжают жить в место. Не вместе, а в место. Они занимают наше жизненное пространство. Будь то в Европе, будь то в России, они не собираются частью стать нашей цивилизацией. Нет. Они хотят быть своей цивилизацией, что мы должны признать их цивилизацией. Вот это очень важно. Это очень важно. Вот в этом является глобальная разногласия и глобальная проблема. И вот это цивилизационное оружие, о котором мы говорим сейчас, оно как раз и есть основа для дестабилизации внутриполитической обстановки, для создания тех самых экстремистских течений, которые происходят. У нас уже созданы, мы знаем, подпольные клубы ММА, у нас развивается радикальная исламизация, у нас есть захват жизненного пространства и создание анклавов, которые

0: не действуют русские, наши российские законы. У нас есть, распространяется внутри Центральной России, активно распространяется агрессивная русофобия. То есть мы идем, мы отстаем от Европы по времени. По времени отстаем от Европы. Единственное, что мы сейчас стали делать, я считаю, с опозданием, мы начали это делать, это ужесточение миграционного законодательства, в том числе благодаря вашей позиции, да, и по позиции ваших коллег. Мы подняли этот вопрос буквально 4 года назад. Эту тему никто не обсуждал. Об этой теме никто не говорил. Она была табуирована. Сегодня государство идет по этому пути. Но посмотрите, мы с вами говорим об оргнаборе, а тут же параллельно определенные структуры, включая там Российскую академию наук, они ангажированы под то, чтобы все продолжалось как есть. Потому что глобалистский подход, ведь кто изобрел эту идею размывания национальной идентичности? Глобалисты, которые представлены, в том числе и у нас, мы все знаем прекрасно фамилии, их замечательные ослепительные улыбки, которые думают только о сохранении своей власти и получении своих доходов. Вот на сегодняшний момент эта цивилизационная война идет. Перемещение народов агрессивное. Люди не приходят в наш дом и говорят, помогите. Они приходят и говорят, пошел вон. Это на примере Европы видно уже просто невооруженным глазом. Да, мы понимаем, что это люди, которые не считают зазорным, например, насиловать малолетних. Да, но потому что для них это чужие. Они своих не трогают. У нас уже в России говорят, что необходимо одеть религиозную одежду, чтобы к тебе не приставали на улице. Это нормально в Центральной России, чтобы вечером к тебе не приставали. Конечно, ненормально. И мы получаем, это же идеология, которая была продвинута через ООН, когда они принимали, соответственно, бумажки против якобы борьбы с исламофобией, мигрантофобией. Зачем эти бумажки нужны? Дальше через организацию мирового сотрудничества по вопросам миграции. Такая же организация. И мы туда вошли. Мы туда вперлись, в эту историю. И играем по их правилам, которые нам навязывают. Но это же идиотизм. Мы находимся в состоянии войны, а мы играем по западным правилам. Но потому что кому-то в элитах выгодно. В наших элитах. Которые хотят чувствовать себя западными элитами. Вот в чем проблема. И в этом глобальная проблема. Мы идем по тому же самому пути. А теперь я с коллегами уже давно обсуждал вариант. Может такой исход быть массовый в Россию? Конечно, может. Через казахскую границу? Может. Да, через Юждак? Может. Вот вам, пожалуйста, сценарии, которые нарисованы. Если они захотят устроить нам массовые беспорядки, у них уже для этого есть в Центральной России люди с соответствующей идеологией. Мы с вами помним заявление Совета Безопасности замсекретаря, когда он говорит, 25% готовы с оружием в руках отстаивать свои традиции, насаждать свои правила. А почти половина не признает наших законов. Вот такой расклад и такая картина. У нас мы повторяем европейский сценарий. Мы идем, и сегодня даже то, что мы ужесточили миграционное законодательство, не останавливает этот процесс, потому что они продолжают приезжать, и мы сегодня фиксируем рост приезда мигрантов.
1: Кирилл Викторович,
0: несмотря на нашу войну и несмотря на нашу агрессию.
1: У нас минута осталась, а вот как вы смотрите на предложения, которые сейчас звучат, и мы с Игорем это тоже обсуждаем, о том, чтобы поднять вопрос о пересмотре легальности получения гражданства жителями Республик Центральной Азии вообще в целом за последние 10 лет?
0: Мы давно об этом говорим. Вы знаете, я этот вопрос поднимал с Александром Ивановичем Бастрыкиным 2 года назад на Всемирном форуме. Мы должны пересмотреть, потому что 90%, поверьте мне, гражданств, полученных в России, за последнее время получены незаконно. В том числе через коррупционные механизмы, которые люди, которых организовали, уже сидят. То есть доказывать ничего не там, просто процедуру надо изменить. Там нужно выяснить процедуру принятия судебных решений, и все. Там не нужно даже пересматривать. Автоматом, когда мы раскрываем эти группы, мы начинаем лишать незаконно полученных статусов.
2: Ну да,
0: сейчас
2: всех,
0: это идет, но идет медленно.
2: Всех, кто получил через этих людей, просто и все, и никаких разговоров.
1: И самое главное, сделать невыгодным пребывание мигрантов в России, ну, вот чтобы они не хотели сюда ехать. Помнишь, на днях мы рассказывали про две таджикские семьи, дети которых потушили вечный огонь.
2: Ну да.
1: И сказали, а что такого? И самое главное, что при этом они получали тут пособие по 100 тысяч рублей. Не каждый русский так живет.
2: Да, спасибо, Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека, был с нами, говорили о мигрантах в Сеуте.
1: Ну а дальше мы вернемся с призывом от МВД.
3: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Министерство внутренних дел выступило с призывом к россиянам не публиковать в соцсетях адреса проживания, учебы и работы, а также информацию о близких. Вообще, в нынешние времена лучше поаскетичнее вести себя в соцсетях. Я думаю, что многие это как-то уже поняли. Не разбрасываться фотографиями, особенно какими-то очень личными, которые могут что-то о вас рассказать. В том числе воздерживаться от публикации излишней информации стоит из-за вербовщиков, которые выстраивают сначала портрет жертвы, готовятся к этому, используют данные соцсетей. Ну и кроме того, рекомендуется держать в секрете информацию о семье и близких. Еще в министерстве добавили, что не следует делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах, а также необходимо игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев и всегда проверять, кто владеет профилем собеседника, где и когда его аккаунт был зарегистрирован. Ну и более того, вот с Игорем мы это часто обсуждаем, с фотографиями надо как-то поскромнее быть, потому что сегодня по фотографии можно определить с точностью до метра ваше местонахождение, например. Есть такая история, Асинт называется, и достаточно даже крон деревьев, да, Игорь, для того,
2: чтобы... Да, конечно, чтобы определить точное место, географическую точку. Слушайте, помнишь, Оля, раньше, вот, ну, это постоянно было, наступает летний сезон, и советовали, чтобы
1: не наводить воров, домушников,
2: не рассказывать о том, что ты уехал на дачу и так далее. Это так, вот сейчас думаешь, прошло несколько лет, это такая мелочь была, вот, всего лишь домушников. Сейчас вот то, что ты о себе такие подробности начинаешь рассказывать, может превратить тебя неожиданно в преступника. Но если ты еще и не очень так это разбираешься во всех этих провокационных историях, которые против тебя могут устроить, и подвергаешься обработке, одна твоя лишняя информация о себе, и ты уже под колпаком у спецслужб, украинских, конечно, и даже не понимаешь, как выбраться. Давайте мы поговорим со специалистом в этой сфере, с бывшим главой Центра общественных связей ФСБ, генерал-майором ФСБ в отставке Александром Михайловым. Александр Георгиевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Александр Георгиевич, ну, уже 100 раз говорили, да, миру, да, ну, как говорится, 100 раз твердили миру, не рассказывайте о себе. Ну, может быть, мы что-то как-то не так говорим. Я уверен, что у вас есть какие-то, ну, не знаю, специальные, что ли, приемы, чтобы, может быть, вы сможете убедить наших слушателей быть аккуратнее.
0: Вы знаете, такой прием у нас на плакате во всех кабинетах висел. Болтун, находка для шпиона.
1: Точно.
0: И в данной ситуации мы просто имеем дело с новым видом коммуникации, который, по большому счету, для многих людей является ярмаркой тщеславия. Потому что, ну, посмотрите, зайдешь в любую социальную сеть и видишь там, кто куда поехал, где отдыхает, с кем отдыхает. Ну, естественно, много всего, всякого чего. Я вообще считаю, что это, в общем-то, ненормально. Потому что многие просто вот кичатся, что ли, своим отдыхом, своей едой и так далее, и так далее. Вообще, это как бы бред, когда люди размещают не только место своего пребывания, кстати говоря, по фотографиям легко определяется геолокация, но это бог с ним. Это не каждый представляет какой-либо серьезный интерес. Да и, в общем-то, показывают, где они находятся, с кем они находятся. Вы правильно сказали, сегодня по фотографии можно установить личность и, соответственно, вычислить все, где живет, кто чем занимается, что любит, какие у него интересы. Вообще, вот я когда служил, для нас очень важно было при работе очень четко представлять себе облик человека, и психологический облик, его, так сказать, генеалогическое древо, да, откуда он происходит. Вот сегодня это все практически в открытом доступе, и надо сказать, что каждый человек сам определяет дозу того, что он считает необходимым о себе размещать. И несколько слов, конечно, я о специальных службах Украины. Вы знаете, специальные службы Украины сегодня находятся в положении, когда они сидят, они не знают, из кого им что выбрать-то. Потому что слишком много желающих им помогать, и мы каждый день видим, что инициативников арестовывают, задерживают, естественно, да, дают им большие сроки, но этот ручеек не иссякает. И я скажу, что мы, наверное, находимся в очень сложном положении, потому что у противника сегодня такой неограниченный ресурс для вербовки самых разных людей. Причем надо сказать, что вот всегда говорят, вы не размещайте, что вас будут вербовать. Вы знаете, я считаю так, кто не хочет, чтобы его завербовали, его никогда не завербуете. Это уж я, так сказать, с позиции оперативной могу сказать, да? Ну, а есть, конечно, люди, которые, так сказать, сами идут, сами ищут это сотрудничество. И, конечно, для меня вот это все, что сейчас происходит, оно прямо вызывает очень большую тревогу, потому что, как я уже сказал, у противника неограниченный оперативный ресурс. То есть они просто сидят и с открытой форточкой, в эту открытую форточку со своими предложениями прилетают и то школьники, то пенсионеры, то еще кто-то.
2: Александр Георгиевич, почему? Да. Почему? То есть такое ощущение, но я не верю в то, что у нас все предатели вокруг. А такое ощущение, что такое количество, ну просто они недоумки, что ли, они просто не понимают, во что они ввязываются. В шпионов хотят поиграть и думают, что это игра.
0: Вы знаете, ведь вопрос-то не в том, что вот вы говорите такое количество. Вопросы, если говорить об какой-то арифметической погрешности, то, в общем-то, число лиц, которые вот вступают в контакт с противником, оно, в общем-то, в рамках математической погрешности. Но факты остаются фактом. Мы сегодня действительно имеем дело с людьми, которые сами инициативно очень часто предлагают свои услуги. Вот число лиц, которых шантажируют, оно значительно меньше, чем число лиц, которые сами себя предлагают. Вот это, вот, мне кажется, очень серьезная проблема. Эта проблема, особенно сегодня, когда мы много говорим о патриотизме, о каких-то там высоких материях, да, значительная часть людей, которые идут на сотрудничество, предлагают свои условия украинским специальным службам, он плевать на все эти социальные проекты и патриотизм в частности. Поэтому мы вот каждый день мы наблюдаем, вот каждый день Федеральная служба безопасности кого-то зачехляет. Кого-то зачехляет. То на информации, то на попытках что-то там вступить в контакт, чтобы поджечь какую-нибудь бензоколонку и так далее, и так далее. Это серьезная проблема. Это серьезная проблема. А что касается, конечно, когда мы говорим о интернете, размещении фотографий, ну, это уже проблема личной безопасности. Тут даже не связано с украинскими специальными службами. Этим могут воспользоваться и наши мошенники, и бандиты, и кто угодно, и коллекторы, так называемые, которые, так сказать, выбивают деньги, тоже могут этим пользоваться. Поэтому это уже вопрос личной безопасности, как человек себя воспринимает.
2: Ну, это какой-то нарциссизм, как заболевание, что ли, получается такое.
0: Я и говорю, это ярмарка тщеславия. Понимаете, ведь вот когда люди живут в каком-то определенном кластере, да, вот у него есть круг людей в сетях, да, и вот они друг перед другом показывают, а я на Мальдивах, а я там на Канарах, а я там еще хрен знает где, понимаете, и это вот постоянное вот это такое желание себя показать, они абсолютно не задумываются о том, что это, в принципе, по большому счету может сработать против них. Как помните, было время, когда требовали, чтобы, так сказать, соседи вытаскивали из почтового ящика там рекламные буклеты, чтобы домушники знали, что, так сказать, хозяева квартиры дома. Да?
7: Это тоже такая форма личной собственной безопасности. Ну, опять-таки, очень мало людей, вот мы с вами сегодня говорим, наверное, и аудитория у вас большая, но значительная часть тех, кто нас слушает, будет говорить, да, это, господи, ладно, со мной это не произойдет, со всеми произойдет, кроме меня.
2: Вот это, кстати, да, действительно, люди часто вот так вот рассуждают, что, ну, я-то что, дурак, что ли? Я что, не понимаю? Или кому я нужен, тоже такой подход есть. Ну, вот давайте...
7: Да, такой подход...
2: Александр
7: Георгиевич, подход...
2: скажем, да, Александр
7: такой Георгиевич. Такой подход абсолютно есть, да.
2: Скажем, Александр Георгиевич, что даже если ты никому не нужен, имеется в виду из украинских спецслужб, ты можешь просто какому-нибудь дурачку с улицы, какого-нибудь дурачка с улицы заинтересовать, и он придет и ограбит тебя, когда ты уехал на дачу, правильно?
7: Да ты не просто ограбит, он будет тебя шантажировать. Понимаете, у нас есть люди, которые просто, вы знаете, мошенники на доверии, а есть люди, просто, которые просто хулиганы, да, вот такие вот, они зацепятся за твой профиль, да? И будут тебя, так сказать, и шантажировать, и оскорблять, и так далее, и так далее. Поэтому вот это все вопрос личной безопасности. Да. Как человек себя воспринимает в мире, так он себя и ведет.
2: И гигиена, определенная гигиена. Спасибо огромное Александру Михайлову, бывший глава Центра общественной связи ФСБ России, генерал-майор ФСБ в отставке был с нами.
1: А вот что касается квартирных краж, то по данным МВД, очень сильно они уменьшились. Причем там порядок колоссально сократился. Все благодаря тому, что установлены теперь повсеместно камеры безопасности, от которых крайне сложно уйти. Ну, а дальше перерыв. А мы вернемся после новостей и поговорим о том, что скоро в школу. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Дождитесь.
3: Наше время. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
8: Там по синим цветам бродят кони и дети.
3: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
9: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
10: Нам очень нравится ваша работа.
3: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
12: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал.
13: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
14: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
16: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
17: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России.
18: Читайте «Клаксон» в августе.
3: Реклама.
19: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
20: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
21: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
22: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. В Красноярском крае работает программа для участников СВО и членов их семей. Еще два села в зоне СВО перешли под контроль российских войск. И в Москве по области к концу недели вновь пойдут дожди с грозами. Далее подробнее. Социальная поддержка участников СВО и членов их семьи находится на особом контроле властей Красноярского края. Об этом доложил президенту глава региона Александр Катюков. Встреча прошла в Красноярске, где Владимир Путин находится с рабочим визитом. По словам губернатора, в регионе создана программа «Защитники Отечества».
23: Конечно, вопросы по поддержке участников специальной военной операции в семье являются для правительства края, для органов местного самоуправления, для наших законодателей, для общественников сегодня одной из самых ключевых задач в работе. Для того, чтобы все меры поддержки были собраны, что называется, в одном месте, мы создали региональную программу «Защитники Отечества». Собрали здесь абсолютно все направления работы, и меры социальной поддержки, и работу наших социальных учреждений, и медицинскую помощь, реабилитацию, помощь в занятости, трудоустройстве, запуск предпринимательских инициатив, которые инициируют непосредственно наши ветераны, проведение различных мероприятий культурных, спортивных, патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержка волонтерства. В каждом муниципальном образовании работает межведомственная комиссия по оказанию помощи и поддержки нашим ветеранам и, что очень важно, членам семьи, пока ребята на передовой выполняют важные задачи.
22: Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске. Президент подчеркнул, что конкурс объединил детей и подростков со всей России. За годы работы конкурса его участниками стали более 7 миллионов ребят. Также Владимир Путин провел встречу с участниками и финалистами 7-го сезона всероссийского конкурса «Большая перемена». Ребята рассказали президенту о своих проектах в разных областях. Белые Колодезь и Устиновка, контроль над которыми в Харьковской области установили вооруженные силы России, были важными логистическими центрами ВСУ, сообщает Министерство обороны. Штурм поселков провели подразделения группировки «Север» при поддержке расчета войск беспилотных систем и артиллерии. Закрепившись в селах, российские военные провели зачистку зданий и подвальных помещений. Подразделения войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, отмечают российские военные. Ранее сегодня сообщалось, что группировка «Север» установила контроль над поселком Белые Колодезь и селом Устиновка Харьковской области. Российские группировки войск «Запад», «Центр», «Восток» и «Юг» за минувшие сутки улучшили позиции в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах ВСУ. Также вооруженные силы России поразили в порту Николаев два сухогруза, которые осуществляли разгрузку военных грузов. Для ударов российские военные использовали БПЛА. Вооруженные силы России создали предпосылки для продвижения к югу Доброполя в ДНР и подступают к городу с востока. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава региона Денис Пушилин. Более того, по словам Пушилина, российская армия вышла на окраину Алексеева-Дружковки в ДНР. Освобождение поселка Стенки создает угрозу для гарнизона ВСУ в Дружковке. А как обратил внимание Пушилин, продвижение к Дружковке является ключом к разрушению линии укреплений ВСУ на подступах к Краматорску.
0: На Красноармейско-Добропольском направлении под контроль армии России перешли следующий населенный пункт. Это Торская, Светлая, Красный Кут и Красноярская. Освобождение этих населенных пунктов создает предпосылки для продвижения к южной части Доброполя. Я напомню, Доброполе – это крупный узел обороны и, по сути, логистический центр киевских боевиков. Также наши подразделения подступают и к восточным окраинам данного населенного пункта. Дружковско-Краматорский участок фронта. Наши бойцы освободили населенный пункт Стенки. Продвижение на этом направлении создает непосредственную угрозу для вражеского гарнизона в Дружковке. Чуть севернее штурмовые подразделения уже вышли на окраину Алексеева-Дружковки. Это населенный пункт между Константиновкой, ранее освобожденной, и Дружковкой. Продвижение к Дружковке – это ключ к разрушению укрепленной линии вооруженных формирований Украины на подступах к Краматорску. Но не только с этой стороны к Краматорску подходят наши подразделения.
22: По словам главы ДНР, ВСУ превратили Славянскую ТЭС в мощный укрепленный район и место базирования вооруженных сил. При этом, как отметил Пушилин, организованное сопротивление ВСУ в Красном Лимане сломлено. Легкомоторный самолет «Сесна», который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Будайбинском районе Иркутской области, не вышел на связь и не вернулся в место вылета, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в мессенджере «Макс». По его словам, экипаж осмотрел пожар в Будайбинском лесничестве. После борт направился в сторону Будайбо, сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Глава региона добавил, что в ближайшее время из Якутии для поисков направится самолет, а утром к поиску борта подключатся два вертолета. В Москве и по области во вторник и в среду насадки маловероятны, а вот в конце этой недели вновь в столице пойдут дожди с грозами, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Во вторник и среду осадки маловероятны. По ночам будет плюс 14-17, днем 26-29, в среду даже 27-30. В четверг вообще всплеск тепла до плюс 29-32 градусов. Ну а к концу недели вновь активизируются атмосферные фронты с циклонами, пойдут дожди с грозами и посвежеет до нормальных в это время года плюс 20-25.
22: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
5: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Есть первая золотая медаль сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде менее чем на 3 балла, обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Дорожка, Черезова, Косова, Минаева, Павлова, Шабанова, Смирнова и Тютюник. На данный момент в копилке сборной России на чемпионате Европы 7 медалей. 1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых. Международный союз конькобежцев выдал нейтральный статус еще 20 российским фигуристам. Среди них бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк и победитель командного чемпионата мира Евгений Семененко. Футбольный ЦСКА вышел из переговоров по трансферу нападающего Жуана Сантоса из ГСДПМ. Такое решение было принято после того, как клуб взвесил совокупность игровых и финансовых характеристик, сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. Стали известны судейские назначения на матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка страны. Главным судьей матча между «Локомотивом» и ЦСКА назначен Андрей Прокопов. В матче «Зенит-Балтик» отработает Никита Новиков, «Спартак» Оренбург, Матвей Заика, «Краснодар» Ахмат Павел Шадыханов. Шанхай Шеньхуа подтвердил отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера. Достижения Слуцкого за последние 3 года говорят сами за себя. Клуб выражает искреннюю благодарность Слуцкому за его выдающийся вклад и желает ему всяческих успехов и счастья в будущем, говорится в заявлении Шанхай Шеньхуа. В 109 матчах при Слуцком этот клуб одержал 65 побед, что является самым высоким показателем среди всех тренеров в истории клуба. В хоккее Евгений Кузнецов ведет переговоры с несколькими командами континентальной хоккейной лиги, в том числе и Сибирью. Об этом заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев. Ранее главный тренер Сибири Ярослав Люзенков не исключил перехода Кузнецова. И пока это все новости спорта.
22: В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 24. В Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 23. В Челябинске переменная облачность, плюс 26. В Рязани облачно с прояснениями, плюс 27. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 30. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 27. В Нальчике небольшой дождь, плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. В Москве во вторник ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 18, днем плюс 25. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
2: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
3: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
3: Мы снова с вами и готовы продолжать. Еще несколько интересных тем мы приготовили на второй час программы. И сейчас расскажем о повестке, но прежде напомним, что у нас есть мессенджер 8-925-222-9992. Здесь вы комментируете то, что слышите в нашем эфире, и много реакций от вас обратной.
4: Да, наверное, вначале пару слов о том, о чем пишете вы нам. Ну, в частности, пишете о самовлюбленных да нельзя, которые любуют с собой, не стесняясь, в общественных местах, подобно мартышкам. Это о тех, кто оставляет очень много информации о себе и даже в социальных сетях, и даже не думает, что каким боком может ему эта информация выйти. Мы только что об этом говорили с Александром Михайловым, генералом ФСБ, в отставке. И вот эта тема, она вас заинтересовала. Ну и, конечно, очень многие реагируют на ситуацию, историю, вот то, что случилось в Геленджике, под Геленджиком, ну, точнее, в Краснодарском крае, в городском округе Геленджик. Вот это страшный налет дронов, в результате которого погибли дети. Ну, каждый по-своему на это реагирует. Кто-то говорит, что не надо на пляж ходить. С другой стороны, мы сегодня много говорили о том, что жизнь не должна останавливаться. Они этого и хотят, наши враги, чтобы у нас остановила жизнь, и мы не думали ни о чем, только о войне думали. А на самом деле надо просто быть бдительными, внимательными, аккуратными, и тогда, ну, можно будет избежать беды. Ну, а теперь о том, чему будет посвящен второй час нашей программы. Мы с москвичами поговорим о родниках. Вы же многие слышали, некоторые, наверное, приносили домой воду с родников. Ну, насколько это безопасно? Кстати, вот тоже тема такая неоднозначная, вроде родника что-то сакральное. Вот мы будем разбираться, насколько сакральны родники и насколько «святая» в кавычках в них вода. А с Андреем Кудряшовым мы в спортивной части нашей программы будем говорить об очень интересном виде спорта – скайраннинге, который возник неожиданно в нашем разговоре, когда на прошлой неделе мы говорили о трагических случаях, которые происходят на Эльбрусе. Гибнут альпинисты. Альпинисты гибнут, а скайраннеры, кажется, в этот момент взбегают на Эльбрус. Может ли такое вообще быть? И что такое скайраннинг? Хотим поподробнее поговорить на эту тему. Будем говорить о новых нормах режима и работы и отдыха водителей. В первую очередь, это нас интересует, насколько это будет касаться водителей такси, которые должны отдыхать, в общем-то, а не жить в автомобилях. И насколько это сказывается на безопасности, мы сами понимаем. Но только кто контролирует отдых таксистов современных? Интересный вопрос, наверное. Ну и напоминаю вам о том, что скоро 1 сентября, скоро в школу, и мы, Минпросвещение, обновило рекомендации по внеурочной деятельности для школ на новый учебный год. Об этом прямо сейчас.
0: Наше время.
3: Минпросвещение обновило действительно рекомендации по внеурочной деятельности для школ на новый учебный год, потому что уже 3 августа, и меньше трети лета осталось у нас, и это как-то немножечко грустно. Все сейчас будут друг другу цитировать якобы строчки Брэдбери, которых он не писал, про то, что август нужно потягивать как грушевый ликер медленными глотками, но тем не менее... И август пролетит так, что не заметишь. Это лето просто пролетело с какой-то скоростью звука. Вот честно, для меня абсолютно точно. Поэтому, да, скоро в школу, и вот в перечень вошли разговоры о важном. Это с 1 по 11 классы, час в неделю. «Россия. Мои горизонты» с 6 по 11 классы. «Орлята. России» с 1 по 4. А также «Военная подготовка», «Финансовая грамотность», «Историческое просвещение», «Поддержка математики» и «Физическое развитие». Школы сами сформируют план с учетом своих возможностей. Главное, не больше 10 часов в неделю. И 1 сентября во всех классах пройдет занятие «Разговор о важном». Тема единства народов России, патриотизм и историческая память.
4: У нас есть ряд вопросов к профессионалам на эту тему, на эти темы, которые мы сейчас озвучили. С нами учитель в школе «Феникс» в городе Москва, старший координатор проекта «Флагман образования» президентской платформы «Россия. Страна возможностей» Юлия Захаркина. Юлия Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие коллеги.
4: Юлия Владимировна, вот эти вот 10 внеурочных часов, которые добавляются каждую неделю, не многовато ли у них и так у школьников наших немало предметов?
5: Ну, на самом деле, да, так может показаться, но это не обязательно, это всего лишь рекомендация, и мы уже в школах давно работаем по этим рекомендациям. И тот документ, который вы сейчас вот пересказывали, он говорит о том, что не требуется обязательно везде 10 часов. Это лишь максимальный лимит, который установлен для того, чтобы не допустить перегрузку детей. Но на самом деле специалисты в школах давно уже это учитывают, и грамотные заместители директора распределяют нагрузку таким образом, чтобы ребята не были перегружены, чтобы им было интересно, и эти занятия выстраиваются очень хорошо, расписание вставляются, и чтобы еще оставалось время на отдых. Ну, это, конечно, идеальный вариант, бывают разные перекосы, но вот этот документ, я думаю, что поможет, наоборот, разгрузить наших школьников.
3: Юлия Владимировна, а расскажите, пожалуйста, для тех, кто сам уже много десятилетий назад закончил школу, и у которых даже собственные дети уже давно школу закончили, что это за «Орлята России. Мои горизонты»?
5: «Орлята России» и «Россия. Мои горизонты» — это разные проекты. А «Орлята России» — это в начальной школе программа, по которой ребята... Ну, знаете, наверное, если сравнивать это с советским периодом, это что-то похожее на октябрят. И ребята очень сильно вовлекаются. Там много проектов, в которых они принимают участие, побеждают всем классом. И мне кажется, что это классная инициатива, потому что много... таких вот общественных инициатив раньше было направлено именно на ребят вот подросткового возраста, средней, основной школы. И здесь теперь вот благодаря «Орлятам», которые уже много лет реализуются, ну, несколько лет реализуются в школах, наоборот, и начальная школа тоже вовлекается и в экологическое воспитание, и в волонтерскую деятельность целыми классами под руководством своего учителя начальных классов.
4: А «Россия. Мои горизонты»?
5: Да, и «Россия. Мои горизонты». Здесь я, на самом деле, присутствовала, когда была самая первая премия «Россия. Мои горизонты», увидела, какие проекты реализуются по популяризации нашей страны, наших замечательных регионов. И начиная вот от просвещения школьников, которое проходит в рамках самого занятия, и заканчивая проектами, которые реализуются и отдельными учениками, и педагогами, и классами, и школами по разным направлениям. И потом это все можно тиражировать, использовать в различных школах, и даже вот премия, в которой побеждают классами и получают высшие награды, высшие оценки нашей стране.
3: А что за поддержка математики? Вот нас тоже заинтересовала эта активность.
5: Это тоже в рамках внеурочной деятельности. Ну, мы знаем, что у нас есть потребность в кадрах и в связи с широким развитием и IT-сферы, и вообще вот математического образования, мы стремимся к повышению математического образования в стране. Поэтому курсы внеурочной деятельности, чтобы ребята повышали математическую грамотность не только в рамках обычных урочных занятий, но и распространение математики уже и на, внеурочную деятельность, вот на это направлено.
4: То есть какие-то факультативы, и, если говорить вот таким простым языком,
5: ну,
4: да?
5: Ну, если привычным нам, да, языком говорить, это факультативные занятия дополнительные, которые будут охватывать, ну, знаете, вот у нас есть такие иногда, ну, такие перекосы, когда на уроках мы готовимся к ЕГЭ, ОГЭ, после уроков мы снова готовимся к ЕГЭ, ОГЭ, но математика же, она гораздо шире и интереснее, где можно изучать и познавательную математику, много интересных фактов математических, которые позволят вовлекать ребенка через вот эти вот интересные форматы, которые позволят воспитывать любовь к этому предмету через внеурочку дополнительно.
4: Как мы поняли из ваших вот объяснений того, что про математику, наверное, вот все остальные темы, это тоже такое несколько, ну, факультативы или кружки, ну, условно говоря, военная подготовка, физическое развитие, это, наверное, какие-то секции, которые в школах появляются, да, правильно?
5: Ну, в основном, да, но у нас сейчас по военной подготовке у нас, мы знаем, что введена начальная военная подготовка, она появляется в школах с 1 сентября, но в рамках основы безопасности и защиты Родины, ОБЗР так называемый. И вот вместо старой системы теперь вот появляются курсы безопасной жизнедеятельности и начальная военная подготовка, два курса. Вот начальную военную подготовку ученики 8 и 10 классов будут изучать. И туда будет входить и принципы национальной безопасности, там, основы гражданской обороны, практика будет. Я сама обучалась в такой школе, где патриотическому воспитанию уделялось очень много внимания, и у нас ребята уже там в 10-11 классе побеждали на зорнице, маршировали, ходили строем, знали воинские команды и поступали в высшие учебные заведения военные, это гордость нашей школы. И я работала в этой школе, потом работала и в другой школе, где патриотическому воспитанию меньше уделялось внимания. И это, конечно, колоссальная разница. Это и разница в детях, и в патриотизме, к любви к родине, к своей школе, к своему родному селу, поселку, городу. Это нужная инициатива, и я очень рада, что у нас введено это прямо на государственном уровне.
3: Ну и последний вопрос короткий. У педагогов, у школьных учителей еще продолжается отпуск или уже началась подготовка к новому учебному году?
5: Да, конечно, Минпросвещение сейчас уже разослало в регионы методические рекомендации, и школы, наверное, школы не прекращают свою работу в течение лета, потому что подготовка ведется буквально уже, наверное, с момента последнего звонка, мы уже начинаем готовиться к новому учебному году, а то еще и раньше, потому что много и планов нужно подготовить, и внести изменения в нормативные документы. Ну а сейчас непосредственно в школах идет приемка, и вот у нас в нашем проекте «Флагманное образование» очень много учителей, директоров, заместителей директоров, и они регулярно нам пишут, что у нас прошла приемка. Сейчас все нацелены на это. Запускаются новые школы, которые построены. Мы регулярно слышим по телевизору, как нам говорят, что открываются новые школы. И действительно, вот мы знакомы с этими директорами, которые, конечно, готовятся, и здесь идет подготовка на всех уровнях. И уже, наверное, большинство школ могут точно сказать, что они готовы к учебному году.
3: Спасибо. Юлия Захаркина, учитель в школе «Феникс» из Москвы, старший координатор проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия. Страна возможностей» была с нами, а мы теперь поговорим про такси.
0: Наше время.
4: Ну, на самом деле, новая норма режима работы и отдыха водителей, которые вступят в силу с 1 сентября, не касается не только таксистов, но и, понятно, водителей автобусов, водителей большегрузов. Но там как-то все понятно. Там есть, например, такой прибор, который следит за тем, как человек соблюдает правила сна и отдыха, время, сколько он проводит во сне и так далее, когда он не за рулем. Это тахограф. Вот в такси этого нет. И мы с вами, ну, многие же те, кто пользуется такси, неоднократно сталкивались, ну, извините, даже с запахом порой в такси. Понятно, что такси там спал, особенно если он мигрант. Вот как вообще сделать, а это влияет на безопасность вообще, точно, если он не спал вообще часов 20. А вот как сделать, чтобы таксисты тоже соблюдали эти правила, или эти правила только для галочки? Приняли, и все, никто не будет за этим следить. Давайте узнаем у автоэксперта Максима Егорова, что вообще изменится с 1 сентября. Здравствуйте, Максим.
3: Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
4: Максим, а что, с 1 сентября мы так все безопасно будем уже не боясь ездить на такси, понимая, что все таксисты соблюдают правила, и все у нас хорошо, вот или нет?
6: Ну, наверное, как в каком-то идеальном мире, наверное, в любом направлении, в том числе и с точки зрения перевозки нас, пассажиров, хотелось бы, чтобы все было настолько идеально. Но, на мой взгляд, наверное, введение этих норм, на самом деле, которые сейчас там перечисляются, это и график правильной работы, и количество сна, и количество времени, которое должен водитель находиться за рулем, и какое количество времени должен отдыхать. Мне кажется, это нормы, которые должны были быть изначально при создании такси как такового. Понятное дело, что особенно человек, который там отвечает не только за свою жизнь, а за жизнь людей, которых он перевозит, это крайне важно. Ну и в том числе, на самом деле, если мы даже говорим, если он перевозит какие-то грузы и на дальние расстояния, опять же, то, что вы сказали, это тахографы, которые стоят и должны проверять состояние бодрствования и работы непосредственно. Так создается эта услуга. Но по факту то, что мы сейчас имеем, и вот те изменения, которые должны внести, ну как это изменение? Это не изменение, это правило поведения должно быть по данной услуге. Вряд ли что-то мы прям увидим по факту того, что что-то изменится с точки зрения перевозок, и то, что вы сказали, даже визуальное определение, то, что водитель устал или еще что-то, мы будем все равно это лицезреть. Возможно, ляжет каким-то бременем, начнутся какие-то там проверки, кто будет за этим следить, как это будет происходить. Потому что могу сказать, мой отец в советское время работал в таксомоторном парке таксистом, и эти нормы были очень четко прописаны. И с учетом того, что количество времени, которое он там работал, могу сказать, что даже последний заказ распределялся таким образом, с учетом того времени, когда он должен приехать и сдать свой автомобиль в таксомоторный парк. То есть он не мог работать сверх нормы. То есть последний заказ, с учетом возврата в таксомоторный парк, он должен был определенное время закончить свой рабочий день. И дальше уходить уже непосредственно на работу. Но раньше это было с точки зрения как раз услуги определенных ГОСТов режима работы. Сейчас мы все прекрасно понимаем, к сожалению, это коммерческая история. И по большому счету то, что мы в приложении нажимаем, вызываем такси, это только верхнеуровневая история с точки зрения агрегатора. А дальше мы что видим? На самом деле любой водитель, который сейчас, к сожалению, я сейчас стою, как бы, сам сталкиваюсь зачастую уже с проблемами с вызовом такси, когда ты даже заказываешь автомобиль повышенного класса, это не факт, что ты получишь услугу повышенного класса. Все равно из них выжимают уже до такой степени количество всяких обременительных историй, что они уже бесконечно работают, зарабатывая свои истории, и понятное дело, что мы видим достаточно приличную сумму заказа такси, сам таксист получает не столь высокую стоимость от всей платы, которую мы вносим, и в какой-то момент он уже начинает говорить о том, что я, во-первых, помимо того, что он спит мало, работает много, он в какой-то момент говорит, да почему я должен еще оказывать за небольшие деньги достаточно серьезную услугу, которую вы хотите. Поэтому здесь вот эта история, то, что мы сейчас ведем определенные нормы, и все изменится, конечно же, нет. Сама структура должна быть тогда настроена, на мой взгляд, не на коммерческую выгоду со всех сторон, тогда человек, который предоставляет услугу как водитель, не будет находиться в этих зажатых условиях. А дальше что? Ляжет бремя на него? Сколько он работает? Ну, дальше он скажет, ребят, ну, с этими нормами, учитывая, что такой прецедент у нас уже был какое-то количество времени назад, когда были вот эти проверки с точки зрения того, какое количество он находится за рулем, он скажет, я ничего не заработаю. И они тогда нашли выход, они регистрировались в нескольких агрегаторах, и сначала там, не знаю, 6-8 часов, там, сколько положено, работали в одном агрегаторе, а потом переходили и работали в другом.
4: Да, Максим, к сожалению, мы с вами не найдем пока рецепта, но мы констатировали очень специфически нерешаемую вообще проблему, а вот сейчас сказали, что она нерешаемая. И вот когда начнут эти действовать нормы, попробуем, наверное, к этой теме вернуться и вас пригласим и побеседуем еще об этом. Может, какие-то рецепты мы придумаем с вами. Максим Егоров, автоэксперт, говорили о том, что для галочки, похоже, новые нормы работы и отдыха водителей вступят в силу с 1 сентября. Их просто невозможно исполнить. А вот почему, об этом мы сейчас говорили. Что будет дальше, посмотрим.
3: Ну, а дальше будет разговор о спорте и о скайрайдерах. Мы договорились вернуться к этой теме.
4: Раннерах,
3: да, на прошлой неделе.
0: Всего несколько нот, и оживают воспоминания.
7: Белая акация, морозья душистые.
0: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
8: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
9: Есть только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
11: Словарь русских говоров Забайкалья.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
3: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и к нам пришел гиперактивный Андрей Кудряшов.
12: Андрей Кудряшов. Я просто дошел. Почему же гиперактивный? Мы сейчас просто переговаривались с прекрасными редакторами программы по поводу эксперта. Да,
3: а редактор
12: сегодня...
3: у нас действительно прекрасный.
12: Да, который будет выступать экспертом сегодня, потому что мы говорим о скайранинге, о скоростном беге высокогорья. Очень нас заинтересовала эта тема на прошлой неделе.
4: Скоростной бег вверх.
12: Да, высокогорье. Константин Дмитриев к нам присоединяется сейчас по телефону, председатель комитета скайранинга Федерации альпинизма России. Константин, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: То есть это альпинизм все-таки.
12: Вот мы сейчас задаем. Да. Мы почему решили поговорить об этом? Потому что мы общались на достаточно трагичную тему, да, на прошлой неделе, когда на Эльбрусе погибли альпинисты, включая 11-летнего мальчика, и вдруг неожиданно выплыла тема скайранинга. То есть люди...
3: люди лезут в гору?
12: Да. Просто, Константин, я вам объясню ситуацию, да. Идут альпинисты в горы.
3: Срываются в ущелье.
12: Ну, не дай бог, конечно. Не дай бог. Всем здоровья, да, и подготовки. А тут просто было так. Тут ходили, бегали скайраннеры рядом.
3: И вдруг мимо них пробегают скайраннеры на вершину Эльбруса в кроссовках с шипами.
12: Да, на пятерке в высоте. Это правда или нет? Или это сказка?
13: Нет, да, это действительно правда. Но есть некоторое отличие скайраннинга, именно спортивного соревнования, и тех, кто ходит самостоятельно. Те, кто ходит самостоятельно, они, ну, не всегда понятно, какую имеют подготовку, уровень снаряжения и прочее, да, и кто за них за это несет ответственность. А на соревновании у нас четко поставленная судейская бригада, есть четкие постановщики, которые обеспечивают полную безопасность всех участников. И мы для них готовим, конечно, трассы так, чтобы они могли пробежать с минимумом снаряжения и с минимумом одежды, так сказать. То есть это, в принципе, возможно, но надо все-таки, чтобы была, ну, какая-то погода подходящая. Если погода плохая, конечно, никто никого никуда вверх там на Эльбрус не пускает.
4: Вот, Константин, извините, что перебиваю, но просто вот самый основной наш вопрос. Снимите вот эту проблему, а то мы думаем, представляем, на Эльбрус тоже взбегают? И до какой, извините, точки взбегают? До той самой, докуда карабкаются другие альпинисты?
12: И я чуть-чуть уточню вопрос. Да. То есть это абсолютно разные трассы, я так понимаю, для нормальных альпинистов, классических, да, которые веревки, кошки, ледорубы, вот все на себе несут. Суд?
13: Нет,
12: все-таки. Нет. Тогда давайте послушаем.
13: Да, я вам сейчас объясню. То есть у нас есть спортивное соревнование, называется, ну, не буду, наверное, говорить название, чтобы за рекламу не сошло. Вот, оно проходит в мае у нас постоянно. И на этом забеге у нас участники бегут от поляны Азау, то есть это с самого низа, то есть 2300 метров, и до вершины Эльбруса, 5642 метра.
4: Да вы что?
13: Да, бегут примерно за, ну, пускай там 3-4 часа, то есть вот так вот. То есть вот такой вот уровень наших спортсменов, которые могут забежать до вершины Эльбруса. То есть для них они бегут по той же самой трассе, по

0: забрасывают до этой точки, дальше они идут пешком. То есть они, не имея ни акклиматизации соответствующей, ничего, ни каких-то моментов по погоде, потому что это, как правило, люди, которые, ну, приезжают наскоком и быстро сходить и быстро уехать. То есть, ну, что всех время ограничено, сами понимаете. Вот. А именно в спортивной части эту подготовку вот этой трассы, например, наши судьи ведут очень-очень долго. То есть мы приезжаем на сам старт примерно в конце апреля, начинаем готовить трассу, смотреть состояние снега, все это, ставить трассу, флажки, какую-то, какие-то перила навешивать, то есть если это есть возможность. Вот. И у нас сам старт происходит 7 мая. То есть, вот представьте, полторы недели практически люди занимаются именно...
1: Ну,
0: вот
1: подготовкой этими, трассы, да, чтобы она...
0: Да.
1: То есть, скажите, а вы как-то боретесь с этими вот нелегальными скайранерами, да, которые вот приехали на джипе, поднялись там на верхнюю точку фуникулера, дальше их куда-то там забросили, дальше они там пробежались, спустились и там... и уехали, ну, грубо говоря, если все закончилось.
0: А мы не можем никак бороться у нас, потому что нет таких компетенций, это, во-первых, потому что, ну, во-первых, эта гора, она открыто для всех, как мы можем с ними бороться. Но мы не то чтобы боремся, мы наоборот помогаем этим людям. То есть у нас вот получается вешки делает, ну, вот компания-организатор, она делает эти вешки, расставляет их по всей трассе, они красные, они хорошо видны, они вот практически прям рядом друг с другом находятся, и в случае какой-то экстренной непогоды или еще чего-то, альпинисты, вот, ну, дикие туристы, они могут ориентироваться на вот эти вот моменты. То есть и плюс перила тоже, они в принципе доступны для всех, все могут ими пользоваться, и никаких никогда проблем не было с тем, чтобы, ну, так сказать, ну, кто-то друг другу мешал. Бывает, что мешает, но это когда погода просто, знаете, прям шепчет для всех, да, подряд. Но там есть свои нюансы и...
2: Константин, и а скажите, где еще скайранинг развит? И на какие горы, на которые карабкаются, извините за, может, некорректное слово, альпинисты, еще и забегают уже скайраннеры? Где еще так это вот рядом параллельно происходит?
0: У нас вообще в России довольно-таки, ну, сильно развит скайранинг в плане гор. То есть вот где есть горы такие хорошие, прям большие, там практически везде есть скайранинг. Ну, например, Алтай. То есть горный Алтай, горы в альплагере Актру. Вот, там тоже до 4000 высота. Потом у нас в Иркутске есть горы, не в Иркутске, а в Республике Бурятия, это поселок Аршан, там тоже есть горы, там вообще очень отлично развит скайранинг. Есть в Слюдянке горы, это пик Черского, там ребята бегают. Вот на Камчатке у нас в ближайшее время будут соревнования, тоже приезжают. То есть, ну, в принципе, везде бегают, где есть горы.
3: А чем отличается подготовка скайранеров от альпинистов? Подготовки альпинистов?
0: Подготовка скайранера – это, ну, это, как правило, беговой вид спорта, но только не по прямой, не по прямой дороге, да, допустим, а только, ну, вверх.
1: Под наклон, под наклоном, да, да, либо вверх.
0: Самое,
1: либо вниз.
0: Конечно, опасное, это, конечно, бежать вниз, потому что, ну, сами понимаете, центр тяжести выше, ты бежишь вниз, коленки начинают болеть, там у кого-то спина болит и так далее, но это тренировка, это тренировочный процесс, и спортсмены, скайранеры, они, как правило, тренируются правильно, то есть уже с пониманием того, что они будут бежать вверх и вниз. То есть вот так вот.
3: Но альпинисты тоже говорят о том, что спуск – это сложнее, чем подъем.
1: Это да.
0: Конечно. Да, спуск всегда сложнее. Ну и у альпинистов у них маленько другая цель. То есть им, у них много снаряжения, палатки, то есть полностью автономное. То есть они ни от кого не зависят, по идее. Ну, те, которые классические альпинисты, которые ходят в горы, они берут это все с собой, там примерно рюкзаки 20-30 килограмм. Вот, и еще это несут, и поэтому понятно, они там, да, допустим, там, где скайранер бежит за 3 часа, альпинисты могут идти 2-3 дня.
2: Да, слушай, ну, а на Эверест тоже кто-нибудь бегает? Извините, конечно, за...
1: Да,
2: может, глупый вопрос.
3: На 7 вершин.
1: Вот не альпинистов, да, и не скайранеров.
0: Ну, смотрите, я не то чтобы хочу такое сказать, но у нас есть ребята, которые планируют...

0: когда-нибудь совершить
1: Сбегать
0: такое
1: туда.
0: действие. Сбегать, именно сбегать. То есть, ну, понятно, что это будет правильная акклиматизация, то есть это
1: Да.
0: заранее надо будет подняться на вершину, естественно, то есть уже еще не в беговом формате. Это правильно акклиматизироваться, правильно сходить, правильно подобрать снаряжение, одежду и правильно выбрать погоду. Вот это самое главное. И есть такие у нас ребята, которые готовы. В свое время, несколько лет назад, может, лет 15 назад, у нас комиссия проводила забег на пик Ленина. Вот,
1: На
0: может быть, и вы.
1: семитысячник, что ли, да?
0: Да, 7134 метра, да.
1: Обалдеть.
0: Да, были
1: Еще пик
0: такие, но...
1: коммунизма очень сложно. И что?
0: Ну, пик коммунизма вряд ли получится. И одно время даже хотели сделать забег на пик Победы, но, к сожалению, там очень опасно
1: С точки зрения та
0: именно,
1: трассы, да? Трассы не
0: да,
1: пик
0: там
1: Ленина.
0: опасные моменты, там и лавины постоянно сходят, и вот этот вот гребень 4 километра, ну, это довольно-таки опасная зона смерти все-таки, и поэтому мы отказались от этой идеи, пик Ленина был более в этом плане проще, вот, ну, сбегали, вроде как все
1: Все
0: хорошо было.
1: живы-здоровы, да?
0: Да, все
1: А,
0: живы-здоровы.
1: Константин, а скажите, пожалуйста, для взбегания, да, если так правильно выражаться, вы меня, может, поправите языком, нужна же определенная тренировка, потому что это огромная нагрузка на сердце, да, это, во-первых, разреженный воздух, и ты еще бежишь в этом разреженном воздухе. А какие нормативы, да, может быть, даже медицинские должны быть, да, чтобы люди, вот, которые нас слушают, не подумали, что это одной левой туда взбежать можно?
0: Ну, я вот тут про медицинские какие-то эти не скажу моменты, потому что, ну, я все-таки не врач, не доктор, не какой-то научный
1: Кроме
0: сотрудник.
1: справки от
0: Ну,
1: терапевтов,
0: кардиограмму
1: да.
0: бы я
1: Да.
0: сделала на
1: В
0: всякий
1: любом
0: случай.
1: случае, конечно, спортсмен должен как минимум пройти какое-то обследование. То есть, вот, допустим, на наши спортивные соревнования мы не допускаем никаких спортсменов, которые не предоставляют соответствующую справку, что он допущен, годен к участию в соревнованиях. Вот, вот именно по альпинизму и скайранингу. То есть, если, да, допустим, будет в строке написано там какой-нибудь там, ну, условно говоря, там легкая атлетика там, или трейл-раннинг, или еще что-то, это уже к нам не подходит, и мы не допускаем таких спортсменов к соревнованию. Вот. То есть это вот один из моментов. А как нужно готовиться? А вот так вот и готовиться, то есть потихонечку бегать, бегать постоянно, постоянно, постоянно, и таким образом накачивать С
0: сердце,
1: чего, да, с чего начинать, да, вот
0: рассказываем.
1: выносливость, сердце
0: Пешком
1: качать, с
0: ходить на
1: чего, нет,
0: девятый
1: ну,
0: этаж.
1: пешком.
0: Сначала, да, вот вы правильно сказали, надо сначала ходить пешком. То есть потихоньку, потихоньку, и потом уже начинать переходить на легкий бег в гору, а там уже смотреть, как будут работать ноги, суставы, естественно, пульс постоянно контролировать. Все, в принципе, спортсмены бегают с пульсометрами, с часами, которые это все отслеживают. Они вот смотрят, я вот прям буквально несколько дней назад приехал с соревнований, как раз на Эльбрусе. Вот. И там все спортсмены, ну, вот, спортсмены, которые бежали самую длинную у нас там дистанцию 30 километров с набором высоты 3600 метров, они делились именно информацией о том, у кого какой был пульс.
1: И самый
0: Вот. То
1: верхний
0: есть...
1: показатель у кого был? Какой рекордный?
0: А я не могу сказать там какой. У кого-то 150 пульс, у кого-то 155, у кого-то
1: Это
0: под
1: вообще...
0: 180. То есть, и
1: В
0: у всех
1: зависимости
0: это
1: от человека,
0: по-разному.
1: да. Вот в
0: Вот.
1: зависимости от организма.
0: А у футболистов какой пульс обычно?
1: Не знаю, я не играю в футбол, не могу сказать. Константин, я думаю, тоже не знаю. Последний вопрос. Сколько у нас примерно вот таких официальных скайранеров в стране насчитывается, да? Или это невозможно посчитать? Там тысячи, десятки тысяч, там сотни людей?
0: У нас, смотрите, у нас есть такая статистика, мы ее знаем. Вообще
1: 15 секунд у вас.
0: всех, кто бегает в горы, у нас примерно около 5000 человек. А официальных спортсменов примерно 250 спортсменов.
1: Всего
2: Спасибо.
1: человек. Спасибо вам большое,
2: Круто.
1: Константин Дмитриев, председатель комитета скайранинга Федерации альпинизма России. И
2: Нет слов.
1: у меня
2: Нет
1: все равно в
2: слов.
1: голове не укладывается.
2: Нет
1: Это,
2: слов.
1: вот
2: Если
1: реально.
2: сломается лифт в доме, то вообще никаких проблем. С сумками из пятерочки вперед.
1: Ну, это...
2: Андрей Кудряшов был с нами.
3: Приходи к нам.
1: Пока.
4: Быть папой значит расти вместе с детьми.
3: слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
4: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
8: Сейчас песню «What a Wonderful World» в исполнении Луи Армстронга знают все. А между тем, ее путь к признанию был не таким уж и легким. Конец 60-х был в США временем потрясений, молодежные волнения, война во Вьетнаме, столкновения на расовой почве. А потому композитор и поэт Джордж Вейс и продюсер Боб Тилли хотели, по их признанию, сочинить нечто светлое и напомнить людям, как мир прекрасен. Собственно, так они и назвали песню. Сначала авторы предложили ее Тони Беннету, однако тому композиция не понравилась. Да и Луи Армстронг согласился с трудом. Он сказал, что для него привычнее исполнять джаз, чем эстрадные шлягеры. Однако Армстронга все-таки уломали. Когда песня была записана, выяснилось, что она не нравится руководителям ABC Records. Те отказались устраивать рекламную кампанию. И в результате за первую неделю в США сингл «What a Wonderful World» разошелся смешным тиражом в 1000 экземпляров. Быть может, эта песня так и не стала бы хитом, если бы не понравилась в Британии, где сразу достигла первого места в национальном хит-параде. И лишь затем вновь пересекла океан и обосновалась на вершине чартов журнала Billboard. А затем и в сотне лучших песен за всю историю поп-музыки. Кстати, Луи Армстронг стал старейшим исполнителем, возглавившим хит-парад синглов США. В то время ему было 69 лет. Достижение, которое с тех пор никто так и не побил.

0: Люди и песни.
1: Следующего появления «What a Wonderful World» в чартах пришлось ждать почти 40 лет. В 1996 году ее исполнила мало кому известная певица по имени Ева Кессиди. Эта уроженка Вашингтона работала художником по интерьеру и иногда выступала в небольших клубах. Она ушла из жизни, когда ей было всего 33, так и не получив известности. Несколько ее друзей собрали записи Евы и издали пластинку, которая и принесла ей мировую славу. Увы, посмертную. Среди песен, которые вошли в диск, была и «What a Wonderful World». В 2007 году грузинская певица, живущая в Англии, Кэти Милуа, благодаря чудесам современной звукозаписи, смонтировала дуэт с Евой Кессиди. Так песня еще раз возглавила британский хит-парад, получив по существу вторую жизнь.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Эксперты по кибербезопасности рассказали о новой схеме мошенников. Они выдают себя за сотрудников пенсионного фонда или финансовых консультантов и уверяют, что нужно срочно перевести накопление в другой негосударственный пенсионный фонд, чтобы получить больший доход или обезопасить деньги. По сути, они надеются, что вы переведете деньги прямо им самим. Но если они получат доступ к вашим счетам и личным данным, уже будут довольны. Злоумышленники могут просить коды из СМС, логины, пароли от портала госуслуг. Этого достаточно, чтобы снять деньги, оформить кредит или продать данные третьим лицам. Так что эксперты призывают проверять любую информацию только на официальных сайтах, никогда не сообщать пароли и коды по телефону и не торопиться с переводом накоплений. Только за последний год россияне потеряли около 3 миллиардов рублей инвестиционного дохода из-за досрочной смены пенсионного фонда, подсчитали в Центробанке. И это даже без участия мошенников. Причиной стала рекордная за 7 лет активность переходных компаний. Главным драйвером переходов стала программа долгосрочных сбережений ПДС, запущенная в 2024 году. Она позволяет перевести деньги, накопленные в рамках обязательного пенсионного страхования, однако воспользоваться этой возможностью могут только клиенты негосударственных пенсионных фондов. Но если программа долгосрочных сбережений, в которой государство докладывает госденьги активным участникам, катализатор перевода денег из одного фонда в другой, то банки и их сотрудники нередко инициаторы. Часто люди, досрочно меняя страховщика, не понимая, что лишается накопленного инвестиционного дохода, они приходят в банк или заходят в банковское приложение, и им говорят или они видят, что у банка льготные условия по кредитам или повышенные ставки по вкладам в обмен на перевод накоплений. Так что проверяйте в Социальном фонде России или на портале госуслуги, в каком именно году вы можете сменить страховщика без потери инвестиционного дохода. Это, как правило, раз в 5 лет. А МВД России сообщает о новой мошеннической схеме, где аферисты предлагают купить топливо без очереди, а в результате получают доступ к аккаунтам желающих. Злоумышленники создают сайты, где просят указать номер телефона, привязанный к Telegram, и ввести присланный код. Также мошенники могут представляться сотрудниками региональных министерств и предлагать именные талоны на топливо, которые якобы активируются через СМС-код. В любом случае, кодами из СМС и пуш-уведомлениями не делитесь ни с кем. Это простое правило поможет вам избежать очень многих проблем. А если в телефонном разговоре или в переписке вас просят поделиться кодом, вот вам и подсказка: с вами на связи обманщик. Аферисты запустили в Telegram еще поддельного бота, который маскируется под сервис оформления социальных выплат и обещает крупное денежное вознаграждение. Через переписку выманивают персональные данные, а затем требуют перевод за оформление так называемого гарантированного талона. Полицейские говорят, вот вам еще один признак обмана. Чтобы получить деньги, вам предлагают вначале заплатить деньги. Не ведитесь, не дайте мошенникам заработать.
0: Театр на радио России представляет.
2: Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн?
0: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Страницы повести читает Александр Коршунов.
2: Мучило его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть.
0: Блестящий офицер готовится к счастливому браку. Но предательство накануне свадьбы меняет его судьбу. Он оставляет прежнюю жизнь и уходит в монастырь.
2: Жизнь ему была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которую он никак не ожидал.
0: «Отец Сергий». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
3: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Прогулки по необычным паркам. Радио России «Орел». Реклама.
4: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
5: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видно одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация – телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
6: «21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества». Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама.
0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка войск «Север» установила контроль над поселком Белые Колодезь и селом Устиновка Харьковской области. Красноярский край разработал стратегию развития образования до 36 года. И летом традиционно возрастает число желающих сэкономить на ОСАГО. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над поселками Белые Колодезь и Устиновка Харьковской области, говорится в сообщении Министерства обороны. По данным ведомства, группировка в течение суток уничтожила живую силу и технику 6 украинских бригад в Харьковской и Сумской областях. В ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 3 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах ВСУ, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 151 районе, говорится в сообщении Министерства обороны. Красноярский край, развивающий систему образования, готовит кадры для себя и поддерживает в этом деле хороших ребят. Это отметил Владимир Путин на встрече в Красноярске с губернатором региона Михаилом Катюковым. Глава области рассказал, что в регионе осознали необходимость подготовки инженеров еще со школьной скамьи 5-7 класса. В их числе участники конкурса «Большая перемена», финал которого как раз проходит в эти дни в Красноярске. Катюков отметил, что Красноярский край разработал стратегию развития образования до 36 года, исходя из своих потребностей и таких вводных. Уже сейчас регион распространил без федеральной поддержки проект «Профессионалитет», в котором активно вовлекаются местные предприятия.
8: Отдельно должен сказать про научную программу и взаимодействие с Российским научным фондом. Еще очень важная ваша была инициатива с руки научного фонда поддерживать региональные совместные конкурсы. Мы заключили соглашение с Российским научным фондом, и сегодня рубль на рубль поддерживаем заявки, которые поступают с территории Красноярского края. Если в 2022 году общий бюджет исследований составлял примерно 50 миллионов в крае, то сегодня уже этот бюджет 600 с лишним миллионов. Мы нарастили более чем в 10 раз и планируем дальше эту работу, откровенно говоря, продолжать. Очень важно, что с 2025 года к этим грантам подключились наши предприятия. Сначала не очень верили, сначала неохотно шли. Там первый год было всего 10 миллионов, в этом году уже 40. И заявки, которые подаются совместно работодатель, научный коллектив, у нас конкурс 3-1. Было более 200 заявок, 70, 68 были отобраны, поэтому именно из таких практических примеров, я уверен, будут создаваться и технологически важные проекты, и, собственно, наши предприятия будут получать импульс для технологического развития, повышения производительности, эффективности и так далее. Этого, конечно, невозможно добиться, если система образования не включится. То есть инженеры будущего сегодня учатся там в 5-7 классе, вы только что с ребятами общались, они рассказывали про свои идеи, про свои разработки, поэтому мы подготовили стратегию развития образования Красноярского края до 36 года. Вопрос профессионального образования, очень хороший эффект для решения практических задач, дал федеральный проект «Профессионалитет». Это наши техникумы и колледжи.
7: Владимир Путин выразил надежду на то, что многолетнее строительство метрополитена в Красноярске будет завершено в совсем недалеком будущем. Губернатор констатировал, что сложности есть, но к настоящему времени полностью разработана проектная документация, получено заключение госэкспертизы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия», что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком пострадали и погибли люди. Среди погибших есть трое детей. Он подчеркнул, что атака велась на гражданскую инфраструктуру.
9: Все необходимую медицинскую помощь мы оказываем тем, кто пострадал, безусловно, получил ранения. И врачи борются за их жизни сегодня. Трагедия унесла, еще раз подчеркну, жизни людей. Мы должны взять в том числе и под максимальную защиту прикрытие нашей пляжи мобильными огневыми группами и от вражеских беспилотников, куда бы они ни летели. А в данном случае, конечно, пляж, мы же даже подумать не могли, что беспилотники будут пляж атаковать с людьми, с отдыхающими. Мирные люди стали целью атаки. Поэтому, конечно, значит, мы должны прикрыть и пляж, и набережные наших курортных городов.
7: Количество погибших в результате атаки БПЛА на село Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до 7 человек. Трое из них – дети, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. 40 человек получили различные травмы. Медицинские учреждения госпитализировали 21 человека. Еще 19 оказали необходимую помощь амбулаторно, говорится в сообщении. Спонсорами терроризма являются натовские страны. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Архипо-Осиповку. Дипломат напомнил, что не так давно НАТО и ЕС декларировали нулевую толерантность по отношению к терроризму. Сегодня же в результате атаки ВСУ в Крыму погибли 4 мирных жителя. Еще несколько получили ранения, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Летом традиционно возрастает число желающих сэкономить на страховании. Одновременно в этот период активизируются и мошенники, предупреждают страховщики. Руководитель блока защиты активов страховых компаний Олег Ручкин, говоря о схемах и признаках мошенничества, сообщил, что самый распространенный способ обмана в ОСАГО – это продажа поддельного полиса. Чтобы не попасться на уловку, автовладельцам стоит обращать внимание на три ключевых ключевых сигнала опасности, в их числе цена, способ оплаты и финальная проверка в базе данных, отметил он. Если же все же автовладелец попался на уловки преступников, необходимо сохранить всю переписку с мошенником, квитанцию перевода, черновик полиса и его PDF-версию, после чего подать заявление в банк для оспаривания перевода и в полицию, рекомендует руководитель блока защиты активов страховых компаний. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Есть первая золотая медаль сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде менее чем на 3 балла, обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Дорожко, Черезова, Косова, Минаева, Павлова, Шабанова, Смирнова и Тютюник. На данный момент в копилке сборной России на чемпионате Европы 7 медалей. 1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых. Сегодня в футбольном чемпионате России в первой лиге завершается программа матча 4-го тура. Уфа дома сыграла в ничью с КамАЗом 1-1. После 4 туров во главе турнирной таблицы Нижний Новгород 12 очков, по 8 набрали Спартак из Костромы и Уфа, по 7 Урал, Торпедо и Енисей. ЦСКА вышел из переговоров по трансферу нападающего Жуана Сантоса из турецкого клуба Гёздепем. Такое решение было принято после того, как московский клуб взвесил совокупность игровых и финансовых характеристик, сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. Президент ФИФА Джанни Инфантино пытается заручиться поддержкой администрации президента США Дональда Трампа, чтобы сохранить свой пост, сообщает «Нью-Йорк Пост». По информации издания, Инфантино должен провести соответствующую беседу с госсекретарем США Марко Рубио. Генеральный директор хоккейного «Трактора» Иван Савин заявил о том, что челябинская команда заинтересована в подписании нападающего Евгения Кузнецова. «Он должен подставить плечо молодым хоккеистам нашей команды и помочь в формировании конкурентного коллектива. Кузнецов – легенда, и у него большой авторитет. Он знает нашу заинтересованность, и сейчас мы ждем его решения», – цитирует Савина РБ Спорт. И пока это все новости спорта.
10: Погода.
7: В Челябинске завтра переменная облачность, плюс 26. В Перми облачно с прояснениями, плюс 24. В Ульяновске ясно, плюс 25. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 35. В Махачкале малооблачно, плюс 28. Во Владикавказе небольшой дождь, плюс 29. В Грозном малооблачно, плюс 33. В Херсоне облачно с прояснениями, плюс 34. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. В Москве во вторник ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 18, днем плюс 26. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио России Диана Гурцкая. Это говорит о том, что начинается наша с вами любимая программа «Дорогая передача». Напротив меня заслуженная артистка России, удивительная, очаровательная, мудрая, потрясающая, неповторимая Нина Шацкая. Нина, здравствуйте.
2: Диана, дорогая, спасибо за такое представление. Я очень тронута. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Певица, путешественница, фотограф, писательница. Список можете продолжить?
2: Думаю, что пока ничего нового я не придумала для себя. Вот путешественница, певица. Ну, фотограф, я обычно говорю, что я, конечно же, не фотограф. Просто мне удается бывать в таких местах, куда люди, как правило, редко добираются. И мне нравится запечатлевать вот те необычные лица, природу, редкую.
0: Сегодня в главной роли.
3: Заслуженная артистка России Нина Шацкая родилась в Рыбинске. Отец Аркадий Шацкий – музыкант и дирижер. Первые музыкальные шаги Нина сделала в коллективе отца – джаз-оркестре «Радуга». Училась в Петербурге, окончила школу-студию мьюзик-холла и гуманитарный университет. В репертуаре певицы – романсы, джаз, ретро и русские песни. На счету Нины Шацкой порядка 10 уникальных сольных программ, объединенных общей тональностью и тематикой.
2: Уже на протяжении долгого времени узнают. И вот эта песня, по которой меня уже узнают поклонники жанра романса, поклонники поэзии Анны Андреевны Ахматовой, прозвучала в одной из очень известных программ пару лет назад. И уже даже юное поколение, относительно юное, конечно, но вот не мои ровесники, меня по этой песне могут идентифицировать. Это Анна Ахматова, музыка Златы Раздолиной, а песня называется «Колдунья».

0: Прозвучала песня под названием «Колдунья» на волнах Радио России. Я напоминаю, друзья, в эфире дорогая передача, и с нами снова очаровательная Нина Шацкая, заслуженная артистка России. Вы родились в Рыбинске, в музыкальной семье. Ваш отец Аркадий Шацкий руководил джазовым коллективом. Вы никогда не задумывались, что ваша судьба все-таки была предопределена?
1: Дело в том, что, конечно, я об этом часто думала и уверена, что у каждого из нас судьба предопределена. Потому что мои первые шаги были неуверенные в музыке, и папа посчитал, что направить меня вот по своему усмотрению, по своей воле в музыку — это ошибка, что женская участь на сцене очень сложная, и что я должна осознанно принять решение сама, чем я буду заниматься. И я училась на управленца в Петербурге в очень интересном вузе, который просто меня обогащал такой информацией, как я бы сказала, вот как институт благородных девиц у нас. Это гуманитарный университет профсоюза с блестящим преподавательским составом. Это мировая культура, история мировой литературы, искусствоведение. И уже заканчивая вуз, получая диплом на последнем курсе, я уже поняла, что я должна петь. И тогда поступила в студию мюзик-холла петербургского. Как ни странно, все-таки я доучилась. Я последний год в вузе и в студии мюзик-холла училась одновременно. И получая диплом, я получила распределение. Как-то не странно, в свою же область Ярославль, откуда я была родом, в Ярославскую, в областной совет профсоюзов, для того, чтобы работать в туристическом отделе, возглавлять туристический отдел. Это было очень завидное место, но тем не менее я не поехала туда. А из-за того, что оно было завидным, и многие хотели заниматься туризмом, меня легко отпустили. Я посвятила всю свою жизнь музыке с тех пор. Но вот, тем не менее, кроме пения, самое для меня интересное — это путешествия, это вот эти такие даже, я бы это сказала, экспедиции в дальние края и перемещение в пространстве. Поэтому все предопределено. Видимо, мне суждено было заниматься туризмом, или просто путешествовать, не знаю. В общем, я странница. Вот, Диана, мы начинали, когда этот вопрос я вспомнила. Кто еще? Я странница. Мне просто нравится перемещаться в пространстве.
0: В детстве, юности были ли какие-либо увлечения, не связанные с творчеством?
1: Они все равно, наверное, условно были с ним связаны, потому что мне очень нравилось вязать, вышивать и что-то делать собственными руками, рукодельничать. И папа был всегда против мой. Он считал, что вот такие пассивные занятия, они могут спровоцировать лишний вес. Ну, вот такое. Угу. Хотел, чтобы я активно занималась танцами, требовал, чтобы я занималась языками иностранными. А он очень сильно влиял на меня, отец. Угу. И поэтому вот танцами очень увлекалась. Танцы и рукоделие. Кстати, к рукоделию сейчас стала опять возвращаться. Как ни странно, вдруг обнаружила несколько таких магазинов, в которых вот все для рукоделия, мимоходом. Зацепилась за вязание, зацепилась за какие-то сейчас бижутерию можно самой сделать.
0: И это тоже всё, такое высказывание, да. Своеобразное, да. Творческая составляющая, искусство.
1: И вернулась опять к этим... Вот занятий времени мало, но когда есть время, получаю огромное удовольствие от этого.
0: Здорово, потому что опять танцы — это ритм. Где ритм? В музыке. То есть это настолько взаимосвязано, и я не удивляюсь. Очевидно, что любовь к музыке, талант передался вам от отца. Вот какие способности унаследовали от мамы?
1: Мама удивительная женщина. Папу очень любили, но он мог вызывать разные эмоции у людей. Он был очень таким доброжелательным человеком, но спорным в каких-то поступках. Вот мама, будучи всегда на руководящей должности, довольно сложный женский коллектив, она очень много лет руководила Дворцом культуры. Я не знаю людей, которые бы к ней относились неоднозначно с любовью. То есть мама всегда в самом сложном коллективе, в самой сложной ситуации могла быть на высоте, обладая женской харизмой яркой и мужеством руководителя. Вот это поразительное сочетание. И при этом Не было же тогда принято иметь домработниц и каких-то помощников по хозяйству, только да. Какие-то очень крупные чиновники могли себе это позволить, богатые люди, артисты, может быть, в Москве известные. Мы жили в маленьком городе в Рыбинске, мама была очень занята на работе, при этом у нас всегда был полон дом гостей, и мы всегда были очень вкусно накормлены, был порядок дома. Вот, наверное, от мамы пришло умение успевать очень много в жизни и быть широкой. Мама очень широкая. Вот у нас в семье было принято, что если это как на Востоке, если что-то моей подруге нравилось в детстве, какая-то игрушка, мама мне говорила, подари. Мама всегда готова была поделиться последним. Мама очень щедрая, и до сих пор, когда мы отмечаем мамины праздники, у нее собираются гостей побольше, чем у меня. Съезжаются из разных городов. Вот мы всей семьей жили в Рыбинске, потом мама период недолгий работала в Угличе, и сейчас с братом в Ярославле, все в одной области. И на ее праздники собираются очень много людей, многие мои ровесники, кто начинал под ее руководством работать, мои друзья, наши с братом друзья зовут маму, мама Таня. И всегда, если нас не оказывается под боком, там всегда есть какие-то наши близкие, кто всегда придут на помощь. Мы можем, вот я живу в Москве, брат может с детьми уехать, но вот мама всегда под крылом наших близких. Вот такой она удивительный человек.
0: Во многих интервью вы говорите, что в детстве вас мало хвалили. Отец часто критиковал. Это как-то повлияло на вас?
1: Психологи говорят, что есть разные типы людей, что одним необходима жесткая критика для мотивации, а другим поддержка и похвала. Чрезмерная, может быть. Я не знаю, я, конечно, бы своего ребенка, у меня, к сожалению, нет детей. Но у меня есть племянники, которых я очень люблю. Мне кажется, что жесткий подход не совсем правильный.
0: Угу.
1: Для меня очень, у меня очень много времени потом ушло на борьбу с такой заниженной самооценкой.
0: Угу.
1: При этом я понимаю, что если бы отец так жестко меня вот в какое-то русло не заталкивал, не руководил мной, то из меня вряд ли получилось бы что-то. Ну, я, скорее всего, может быть, я была бы счастлива в семейной жизни, в детях. Я бы вышла замуж, я бы вот так вышивала, вязала, готовила. Я очень люблю готовить, кстати. Занималась бы детьми, и в этом была бы счастлива. Но он считал, что я должна заниматься музыкой, что мне Бог очень много дал, и что зарывать этот талант, который у меня довольно долго просыпался, большой грех. Поэтому не знаю. Вот отца нет, и я до сих пор, я хочу ему доказать что-то, я к чему-то стремлюсь, делаю проекты, я живу по его наказам, как он всегда говорил, что надо ставить перед собой на первый взгляд недостижимую планку, чтобы это вот ощущение было, что этого не добиться никогда, но надо к этому стремиться, и тогда можно и до этой планки дойти, но если даже она недостижима, то все равно результаты получаются очень высокими. Поэтому, ну, я, безусловно, отцу очень благодарна. У меня очень интересная, яркая жизнь. И мне кажется, что я во многом даже поднялась выше, чем он.
0: Дорогие друзья, мы очень здорово общаемся с Ниной Шацкой, но все-таки наши слушатели не простят, если мы не услышим еще одну песню в исполнении Нины Шацкой. Объявляйте, что сейчас будет.
1: Это, опять же, такая современная обработка старинного романса, который завоевал просто весь мир. Романс, вывезенный Александром Вертинским в Европу в начале прошлого века и сыгранный в легком джазовом фанке «Дорога для

0: только что прозвучала песня, которую мы очень любим, «Дорога длинную» в исполнении Нины Шацкой на волнах Радио России. В какой момент девушка из джаза увлеклась романсом?
1: Дело в том, что это все происходило параллельно. Мне, конечно, хотелось петь джаз, а получались романсы на тот момент. И я занималась параллельно и той, и другой программой, пока однажды не стало уже очевидно, что они слились в какую-то... Очень часто я слышу от поклонников классического романса, что я их неправильно романсы пою. Так людям кажется. И, к счастью, вот у меня непроизвольно это все начало получаться в начале 90-х. И публика, которая приходила, зная меня, они приходили на один концерт, и одни хотели романсы, другие хотели джаз. Поэтому это просто время, Диана. Вот время распорядилось.
0: Диктует.
1: Да, так, что в моем лице просто смешались. У меня получился коктейль. Я себя не смогла разделить. И вот романсы звучат с ароматом джаза.
0: И это хороший синтез. Вы соединили, вы объединили джаз и романс. И я еще раз повторюсь, что это очень хороший, классный, удивительный синтез музыкальный. Вот джаз, романс и ваш удивительный голос. Еще такой момент, я хочу, чтобы вот на это обратили внимание музыканты. Мне кажется, что у каждого исполнителя свое прочтение, по-своему понимает ту или иную песню, музыку.
1: Но считается же, что в рождении песни три автора. Автор музыки, автор стихов. Я думаю, что, наверное, нынешнее время уже внесло коррективы, наверное, уже четыре, потому что аранжировщик существует. И, конечно, исполнитель. Исполнитель ровно на тех же правах, мне кажется, рождает песню, потому что как он ее интерпретирует, очень зависит от исполнителя.
0: У вас с Ольгой Кабо несколько совместных работ. Как родилась идея создания спектакля?
1: Дело в том, что со Златой мы познакомились еще в 1988 году в Петербурге. Я закончила вуз, я искала себя, я пришла в класс к педагогу заниматься вокалом и познакомилась с концертмейстером, тоже молодая была, совсем женщина уже, правда, мама нескольких деток, Злата. И она предложила мне спеть вот несколько романсов, а затем реквием. И я просто заболела этой музыкой. Мне кажется, что в тот период заложился какой-то фундамент моей всей жизни, потому что вот эта поэзия ахматовская, она меня перекроила. Потом мы со Златой потерялись. Она эмигрировала, и я мечтала петь эти песни, но как-то я там пару песен помнила, а нот не было. И я Злату искала, потом мы нашлись. Потом я записала эти 10 баллад с оркестром кинематографии в студии Мосфильма. И когда уже этот диск был готов, было понятно, что должно что-то быть большее. Однажды мы с Ольгой встретились на кинофестивале, разговорились, оказалось, что у нее есть программа, посвященная поэзии Серебряного века. И мы решили сделать что-то общее. Уже был готов музыкальный материал. Мы предложили Дому музыки, спектакль которого не было. И его очень быстро как-то захотели. И судьба нас вынудила мгновенно просто его подготовить. Оля уже работала с Юлией Жоновой, дочкой Георгия Степановича Жонова, великого артиста нашего. А Юля прекрасный режиссер, и она нам, собственно, все три спектакля сделала. Первым был «Ахматовский», затем мы решили обратиться к поэзии Марины Ивановны Цветаевой, и уже искали композитора. Очень оказалось сложно, потому что Дом музыки нас вновь поддержал, дали нам дату в Светлановском зале, а спектакля не было. То есть была только идея, и мы никак не могли найти музыку, потому что существовала, конечно, возможность взять уже существующие песни на стихи Цветаевой, их как бы подогнать, объединить с поэзией. Но очень хотелось авторской музыки. Я с разными говорила композиторами, известными уже мэтрами. Тех, кого очень хотелось, они были заняты, не успевали. Кто-то отказывался от работы с поэзией Цветаевской. Многие ее очень боятся, Марина Ивановна. Я тогда обратилась ко всем друзьям, говорю, слушайте, дайте какого-нибудь молодого человека. Кто-то же должен писать музыку такую. И однажды мне пришло письмо. Молодой человек совсем, на тот момент ему было 25 лет, Дмитрий Селипанов, я не знала, кто он, прислал мне песню по почте. Я ее открыла, и у меня мороз побежал. Знаете, мурашки.
0: Да.
1: Я поняла, что я нашла своего композитора. И Дима за полтора месяца написал 14 произведений. Вообще, это чудо.

0: чтобы композитор легко шел на уступки и говорил, что да, давайте поменяем, это тоже особая мудрость и умение. Вот Дима такой. Затем он сам, что тоже сейчас очень редко бывает, он сам оркестровал, аранжировал все эти песни для симфонического оркестра. И на сегодняшний день это мой любимый проект. Невероятная музыка. Причем за это время вот Дима стал известным кинокомпозитором. Он написал музыку к фильму «Лед», за что получил «Золотого орла». Фильм, которому он написал музыку, о Бродском, получил «ТЭФИ». «Коллектор», которому Дима написал музыку, да, тоже широко известен.
1: Да.
0: Дима стал дирижером и аранжировщиком симфонических версий Антона Беляева группы «Термейтс». То есть это такой, это такая глыба. А я познакомилась с молодым мальчиком, начинающим, и я счастлива, что в моей биографии есть вот эта наша встреча и наша музыка. Ну, я уже говорила, что помимо того, что он блестящий композитор, он еще великолепный пианист. Часто очень мы с ним концертируем вдвоем, на нем вот вся эта музыка держится, но с новым дыханием она. Он видит ее иначе.
1: Вы спели огромное количество песен. Можете ли вы назвать одну или несколько, которые вызывают наиболее яркое чувство?
0: Это песни, связанные, конечно, с поэзией, с Ахматовой, с Цветаевой. Песни, которые были специально для меня написаны, но их много. Я, честно говоря, не могу на одной остановиться, на какой-то. Я пою двухчасовые концерты, часто это в сопровождении просто фортепиано. Иногда я слышу вопросы, что неужели ходят люди и два часа слушают голос в сопровождении фортепиано, что как,
1: это
0: неужели
1: это
0: можно вынести? Вот много таких, к счастью, еще осталось в нашей стране людей. И я составляю программу, где-то 22-24 вещи звучат, и они все, как правило, вот те, которые меня будоражат, и эмоциями, от исполнения которых я могу поделиться с залом. И обычно очень явно я чувствую ответ. Вот одна из песен, которую я услышала в глубоком детстве, я была маленькой девочкой, из каждого окна, буквально из каждого окна, тогда звучали песни из пластинки Давида Тухманова «Полна моей памяти». Все песни были написаны на стихи выдающихся поэтов, и российских, русских, и западные переводы, и это были настоящие шедевры. Вот когда мы берем в программу какую-нибудь очень известную вещь, и кажется, что уже ничего с ней невозможно нового придумать, вдруг рождается абсолютно новое произведение, в основе которого лежит вот какой-то шедевр. И в мою жизнь ахматовские стихи вошли вот именно с той песней, о которой я сейчас думаю. Это Давид Тухманов, Анна Ахматова «Смятение». У нас получилась версия, совершенно не похожая на авторскую, очень интересная. Но вот так возвращаются песни из детства, которые на меня произвели очень сильное впечатление.
1: Мы же тогда ее и послушаем.
0: Да.

0: Только что прозвучала песня «Смятение» в исполнении Нины Шацкой на волнах радио России. В эфире дорогая передача. Я ваша покорная слуга Диана Гурцкая. И я не просто так говорю, что у нас всегда очень интересная, познавательная программа с Ниной Шацкой. И мне это очень нравится. Вы не представляете, какое я получаю сейчас удовольствие от того, что я общаюсь с этим удивительным человеком. То, что вы профессиональная путешественница, это ни для кого не секрет. А вот с чего начался этот увлекательный этап в вашей жизни?
1: Я поехала, ну, я вообще всегда любила ездить, но для меня, я думаю, как для большинства женщин все-таки, может, мужчин иначе как-то сложен характер. Для меня путешествие это было море обязательно, а шезлонг, и я могла неделю, 10 дней, 2 недели не выходить за территорию отеля. Меня невозможно было поднять, оторвать от этого солнца. Я спала, всегда очень поправлялась в этих поездках, в отпусках. И если бы мне сказали, что я могу встать до рассвета, потому я была такая абсолютная сова, которая ложится под утро и встает уже по возможности, конечно, если не надо куда-то ехать на работу, я могла там до 11 часов спать. И вот однажды я поехала с друзьями впервые. Я видела, как путешествуют уже мои друзья, как они много ездят в Африку. Мне казалось вообще, что это что-то невероятное. Однажды я поехала за компанию на 21 день. Мы поехали по Индокитаю. Пришли мы к этой поездке. Вот то, о чем я хочу рассказать. Я выбралась на такой отдых пляжный. Это был Таиланд, один из маленьких островов, который тогда только начинал. Это было лет, наверное, 15-17 назад уже. Которые только начинали популяризировать. И получилось, что в январе такая погода не самая удачная. И мне так хотелось этого солнца, я за ним приехала, я так хотела отдохнуть. У меня были тогда возможности очень небольшие. И вот я выбралась на какие-то 10 дней, наскребла этих себе небольшую сумму, оторвав от записи песен, от каких-то костюмов, от того, что мне хотелось совершенствоваться в профессии. Вот я прилетаю, а солнца нет. И ливень. И я выхожу на берег, сажусь, вдруг выходит солнце, освещает такое мутное море, потому что дождь и песок стекает в воду. И вдруг я испытываю чувство счастья. Такое вот от этого воздуха, от того, что озон в воздухе, морской этой капустой пахнет, солнце, вода. И я понимаю, что я счастлива. А чего же я счастлива? Мы же знаем, это был такой расцвет периода потребительского вот такого потребление очень активного. Я думаю, чего я счастлива? Я в каком-то не том отеле, в который я хотела. Мне нет солнца, мне ничего. Почему? И я поняла, что я счастлива вот в этом мире, когда нет цивилизации, когда ты просто видишь этот эти волны, воздух. И я начала путешествовать. Потихоньку я стала стремиться, а потом, когда уже я попала в эту поездку с друзьями по Индокитаю, и где у нас вот 12 перелетов было за 3 недели, и приходилось вставать на рассвете, чтобы увидеть как можно больше, каждый день мы перемещались, куда-то переезжали, я вернулась, понимая, что это то, к чему я хочу стремиться, что я хочу проводить свободное время в таких поездках. Я началась другая, я родилась другой. Из меня вот как будто я жила долгое время в яйце, в скорлупе. И вот как птенец изнутри проклевывается, во мне проснулся другой человек. У меня стал гораздо шире кругозор. Я не люблю слово «толерантность», оно мне не нравится, потому что оно очень много смыслов в себе хранит. Но я стала допускать инаковость в людях, которые вокруг меня. Потому что для нас существует жесткая норма, черное и белое. Вот я стала гораздо к людям, я принимаю их такими, какими они есть.
0: Марк Твен писал: путешествие гибельно для предрассудков, фанатизма и ограниченности. Поэтому многим людям они так остро необходимы. Что они дают вам?
1: Мне энергию. Я заряжаюсь в прямом смысле слова. Я получаю информацию какую-то, которую получает мое подсознание, не напрямую, да, вот интеллект. Я получаю информацию, которую потом перерабатываю и могу в другом виде, в виде другой энергии со сцены отдать в зал. И я очень люблю свои концерты, когда я понимаю по умолчанию, аудитории по паузам, которые возникают, что, ну, я живу не зря. Вот эта моя информация, полученная во время путешествия, она приносит какую-то, ну, что-то дает людям. И я счастлива в этот момент. Счастье.
0: Счастье. Как правило, когда мы путешествуем, мы привозим из той или иной страны какие-то, ну, вещи, частичку этого места. А вот вы привозили какие-то сувениры?
1: Это ужасно. Раньше я привозила их в огромных количествах, и в итоге это все превращалось в такие пылесборники, и некуда уже было ставить. Я себе просто приказала в приказном порядке покупать только маленькие какие-то вещи, очень такие незначительные, которые, вот как мне кажется, олицетворяют страну. Какую-нибудь маленькую фигурку, маленькую совсем шкатулочку. То есть не вот чемоданами маленькими. Они так как-то у меня даже на одной полочке размещаются. Да, вот из Аргентины, из розового камушка, таких двух пингвинчиков, допустим. Там из Мадагаскара, из дерева, из красного выпиленный такой бабабчик. Ну, какие-то такие точечные вещи, которые мне очень нравятся.
0: Это как память, да?
1: Да.
0: И вы смотрите на них и как-то возвращаетесь в это место, так?
1: Вот из азиатских стран было легко везти, потому что там вот это как ковроплетение изумительное, и можно было из всех регионов какой-то маленький коврик прихватить, которому всегда дома найдется место.
0: Конечно, да. Раз мы заговорили о путешествиях, давайте ненадолго вернемся в детство. Вот ваш отец гастролировал. Вы просили, как в сказке «Аленький цветочек», привезти что-то
1: да.
0: необычное?
1: Во-первых, я его просила всегда взять меня с собой. Я его умоляла. Папин оркестр был в составе первой самой делегации на острова Зеленого мыса, откуда вот Цезаря и Вора.
0: Угу.
1: Боже мой, он мне даже, это был мой 10 класс, и он меня даже готов был взять с уроков, но очень маленькая была делегация, у него было 10 вокалистов, и он мне сказал, я объявлю конкурс внутри коллектива, если ты сможешь обойти всех этих певцов, я тебя возьму честно. Ну, я, конечно, не справилась. И когда он ездил, я всегда ждала чего-то необыкновенного. Это были какие-то... Вот с Кубы он привез мне такую смешную рубашку, которая здесь, конечно...
0: Разноцветности.
1: Да. Здесь нам этого всего не хватало. И она была настолько для меня дорогая и очень долго носила. Но вообще-то он отовсюду вез виниловые пластинки тогда. И все деньги тратил именно на них. И когда я стала подрастать и стала просить джинсы и кроссовки, вот этого он не привозил. Он мне говорил, знаешь, вот выйдешь замуж, пусть тебе муж возит, я не тряпичник, я музыкант, я хочу вкладывать все деньги в музыку. У нас было вот так принято в семье.
0: Ваша книга о путешествиях называется «Жажда жизни», то есть о стремлении к новому, интересному. А вот бывали ли в жизни такие моменты, когда жизнь не казалась уж такой яркой?
1: Ну, конечно, Дианочка, у нас, когда это происходит каждый раз, когда заканчивается какой-то новый проект, которому ты посвящаешь многое долго времени, когда ты сначала ищешь возможность, это же, ну, никуда от этого не деться. Любой творческий проект, да, духовный, воздушный, да, неосязаемый, он требует материальных вложений, которые где-то надо взять и заработать или найти каких-то спонсоров, я не знаю, людей, которые будут заинтересованы с тобой вместе создать или спектакли, как наши с Олей Кабо, Ахматовский, Цветаевский. Для этого надо заплатить авторам, написать аранжировки, прийти в студию с оркестром, нанять оркестр. То есть это все требует огромных средств. И когда ты этот проект осиливаешь, показываешь его, отдаешь его, когда он от тебя уходит, наступает момент очень вот такой опустошенности, когда ты совершенно внутри пуст. Хочется, уже начинает рождаться что-то новое, и ты понимаешь, что это опять потребует огромных сил. Это вот сложный бывает момент.
0: И в завершении что мы послушаем?
1: Замечательную песню «Сердце на снегу», которая тоже, в которой вдохнули новую аранжировку, новую музыку, и она очень солнечная, она звучит, несмотря на то, что песня о том, что «Сердце на снегу», звучит она с латинскими, цыганскими мелодиями, очень позитивно.

0: Дорогие друзья, прозвучала песня «Сердце на снегу». Нина была сегодня у нас в гостях вместе с нами на волнах Радио России.
1: Дорогие друзья, будьте счастливы.
0: Берегите друг друга, любите друг друга. Все зависит от нас. Это говорю вам я, Диана Гурцкая. Пока. Люблю вас.
2: Дорогая передача. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. В центре внимания Радио России «Орел». Реклама.
8: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
9: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
10: МЧС информирует.
11: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
12: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести
13: студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Севера» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Средствами ПВО за 12 часов в течение дня были перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотников. 68% всех налогов и сборов с территории Москвы поступает в федеральный бюджет, заявил мэр столицы. Пик жары на этой неделе в Москве придется на четверг. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Работу по оказанию помощи и поддержке семьям участников спецоперации нельзя останавливать ни на секунду. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Катюковым. Она прошла в Красноярске, где глава государства находится с рабочим визитом. Катюков доложил президенту о помощи ветеранам и членам их семей.
14: В каждом муниципальном образовании работает межведомственная комиссия по оказанию помощи и поддержки нашим ветеранам и, что очень важно, членам семей, пока ребята на передовой выполняют важные задачи. Полный перечень федеральных инициатив реализуется в Красноярском крае, плюс мы постоянно добавляем. Сегодня уже таких более 40. Я могу сказать, что по просьбе, например, жен наших ребят специально ввели компенсацию стоимости обучения вождению. Говорит, машина есть, говорит, глава семейства ушел выполнять боевые задачи, говорит, машина стоит, говорит, я бы могла детей возить, но мы откликнулись, и очень востребованная мера оказалась. Также ввели стипендии студентам высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений. Мы сегодня знаем все семьи всех ребят, кто подписали контракт с Министерством обороны. За каждой семьей закреплен у нас социальный координатор, который работает в тесной связке с Фондом защитники Отечества. И мы стараемся все бытовые вопросы в постоянном режиме сопровождать и искать необходимое решение там, где у семьи есть определенный запрос. То есть степень взаимодействия, координации удается нам.
15: Это просто продолжение. То есть остановиться на 2 секунды и
14: реагировать. Да. Нельзя останавливаться.
13: Владимир Путин также заявил, что России нужны такие люди, как слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев». Глава региона рассказал президенту, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Уже 23 человека, ветераны, участники спецоперации, получили назначение на муниципальном и краевом уровне. По словам Катюкова, рассматриваются еще несколько человек, которые могли бы возглавить краевые органы исполнительной власти. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. За сутки нанесены удары по 6 украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли свыше 155 военнослужащих, вооружение и военную технику. Взрывы прогремели в Чернигове и Харьковской области, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске, в Николаевской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Российские беспилотники поразили 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для Киева. По данным Минобороны, в течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, над Краснодарским краем и Черным морем. 3-летний ребенок и его бабушка пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области. Они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили в оперштабе региона. По его информации, украинский дрон взорвался во дворе частного дома в хуторе Первомайский Красноярского округа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипоосиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших 3 детей. В эфире телеканала «Россия» в программе «60 минут» Кондратьев подчеркнул, что атака ВСУ велась на гражданскую инфраструктуру. О состоянии пострадавших сообщил главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков.
16: В настоящее время в городской больнице помощь оказывается 18 пострадавшим, которые были госпитализированы в профильное отделение, это травматологическое и хирургическое отделение больницы. Из них 3 детей. Один ребенок ожидает эвакуации, и в эти минуты уже будет эвакуирован в детскую краевую больницу. Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие.
13: По последним данным оперштаба региона, число жертв в селе Архипа Усиповка в Геленджике достигло 7 человек, еще 40 получили ранения, передает ТАСС. Еще одно сообщение. Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море. Капитан рассказал, что украинская сторона ударила по судну 6-7 дронами. На борту вспыхнул пожар. Как уточняет агентство РИА, пострадали 4 человека, в том числе 3 граждан Турции. По словам капитана, судно экипаж самостоятельно начал тушить возгорание и добавил, что все находившиеся на борту живы. 68% всех налогов и сборов территории Москвы поступает в федеральный бюджет, и эти поступления в 1,5 раза перекрывают суммы, поступающие из бюджетов других регионов страны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица активно участвует в поддержке СВО.
17: Десятки тысяч ребят проходят медицинскую помощь в Москве. Крупнейшие медицинские центры Москвы, города Москвы и Министерство образования, центры медицинские, которые находятся в Москве, работают на оказание самой высокотехнологичной медицинской помощи для наших бойцов. Вооружение, специальная техника, электроника, продовольствие, лекарства – это то, что производится в Москве и, конечно, самым серьезным образом помогает нашим бойцам.
13: Такие данные Сергей Собянин привел сегодня во время общения с молодежью на образовательном форуме «Территория смысла». Затмение Солнца 12 августа будет частично видно в Москве, рассказали ТАСС пресс-службе Московского планетария. В столице Солнце будет закрыто максимум на процент и через 9 минут скроется за горизонт. Полная же фаза затмения 12 августа будет видна в России только на восточном берегу Таймыра. Пик жары на этой неделе в столице придется на четверг. Температура воздуха поднимется до 27-29 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, в понедельник в столице жара ослабла, но в последующие дни прохладный воздух будет прогреваться, станет сухо и солнечно. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
18: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже у россиян сегодня золото и серебро. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде, менее чем на 3 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Дорожка, Черезова, Косова, Минаева, Павлова, Шабанова, Смирнова и Тютюник. Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер выиграли серебро в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. На данный момент в копилке сборной России на чемпионате Европы 8 медалей, 1 золотая, 4 серебряных и 3 бронзовых. В первой лиге чемпионата России по футболу сегодня завершилась программа 4-го тура. Велес дома обыграл Ротор 2-1. Уфа сыграла в ничью с КамАЗом 1-1. В турнирной таблице после 4 туров лидирует Нижний Новгород. 12 очков по 8 у Костромского Спартака и Уфы. По 7 Урал набрал Московская Торпеда, а также Енисей. «Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по полузащитнику Алексею Батракову, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Метарейтингс» добавляет, что Батраков не стремится переходить в чемпионат Турции и ждет предложений из Европы. Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии со счетом 3-0 в рамках международного турнира в Бангкоке. Ранее Новозеландская федерация отказалась от матча с нашей командой. Напомню, в первом матче группового этапа соревнований сборная России сыграла в ничью с Вьетнамом 2-2, а 5 августа сразится с командой Афганистана. Хоккей. Нападающий Евгений Кузнецов ведет переговоры с несколькими командами, в том числе и с Сибирью. Об этом заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев. Ранее главный тренер Сибири Ярослав Люзенков не исключил переход Кузнецова. И пока это все новости спорта.
19: Погода.
13: По данным Центрофобос, 4 августа в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 22 градусов. Без осадков в Южно-Сахалинске воздух прогреется до плюс 27. В Омске 20-22 тепла и кратковременные дожди. В Новосибирске жара до 32 и без осадков. В Мурманске плюс 13-15, осадков не будет. В Нижнем Новгороде воздух прогреется до плюс 25. В Воронеже уже 33 градуса, в Волгограде 37 и без осадков. В Сочи плюс 26-28, кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге и Москве без осадков. Ночью до плюс 15, атмосферное давление будет выше нормы. Днем в городе на Неве плюс 22, в столице 25-27 тепла. Сейчас в Москве плюс 22 градуса, ясно, осадков не наблюдается.

0: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Читает Александр Коршунов. Часть первая.
1: В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие. Красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель адъютанства, и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение свое сестре и уехал в монастырь с намерением поступить в него монахом. Событие казалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его. Для самого же князя Степана Касацкого все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе. Отец Степана Касацкого, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было 12 лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить воли покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники. Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, которой он имел особенное пристрастие, и по фронту, и верховой езде. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб. Целым блюдом котлет пустил в эконома. Бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его, наверное, бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл все дело и не выгнал эконома. 18 лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель адъютанства. И Касацкий сильно желал этого. Не только из честолюбия, но главное, потому что еще со времен корпуса страстно, именно страстно любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус, а он часто езжал к ним, когда входила бодрым шагом эта высокая, с выпеченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами, фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касацкий испытывал восторг влюбленного, такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг Николая Павловича был сильнее. Хотелось показать ему всю свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь, всем с собой, ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно-величественно обращаясь с ними. После последней истории Касацкого с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касацкому, но когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем, и потом, уезжая, сказал: Знайте, что мне все известно, но некоторые вещи я не хочу знать. Но они здесь, он показал на сердце. Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом, сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтобы они верно служили ему и Отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты. А Касацкий, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами. Когда Касацкий вышел в полк, мать его переехала с дочерью сначала в Москву, а потом в деревню. Касацкий отдал сестре половину состояния, и то, что оставалось у него, было только достаточно для того, чтобы содержать себя в том роскошном полку, в котором он служил. Высшее общество тогда состояло, да я думаю, всегда и везде, состоит из четырех сортов людей. Из первого – людей богатых и придворных. Из второе – небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе. Третье – из богатых людей, подделывающихся к придворным. И четвертое – из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касацкий не принадлежал к первым. Касацкий был охотно принимаем в последние два круга. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие, а что были высшие круги, и что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, он был чужой. С ним были учтивы, но все обращение показывало, что есть свои, и он не свой. И Касацкий захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом, и он дожидался этого, или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сближаться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касацкий не для одной карьеры стал ухаживать за Коротковой. Она была необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе. Касацкий сделал предложение и был принят. Он был удивлен легкостью, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери, и дочери. Он был очень влюблен и ослеплен, и потому не заметил того, что знали почти все в городе, что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Павловича. За две недели до назначенного дня свадьбы Касацкий сидел в царском селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день. Жених с невестой походили по саду и сели на лавочке в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела, то опустив голову, то взглядывая на огромного красавца, который с особенной нежностью и осторожностью говорил с ней, каждым своим жестом, словом, боясь оскорбить, осквернить ангельскую чистоту невесты. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте. Напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недосягаемое. Он встал во весь свой большой рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю. «Я только теперь узнал все то счастье, которое может испытать человек. И это вы, это ты, — сказал он, робко улыбаясь, — дала мне это. Он был в том периоде, когда ты еще не сделалась привычна, и ему, смотря нравственно снизу вверх на нее, страшно было говорить «ты»,
2: этому ангелу.
3: Я себя узнал благодаря тебе. Узнал, что я лучше, чем я думал. Я давно это знаю. Я зато-то и полюбила вас. Соловей защелкал вблизи, и свежая листва зашевелилась от набежавшего ветерка. Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она сказала, что полюбила его. Он прошелся, помолчал, потом подошел, сел. Вы знаете, ты знаешь, ну, все равно. Я сблизился с тобой не бескорыстно. Я хотел установить связи с светом, но потом, как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердишься на меня за это? Она не отвечала и только тронула рукой его руку. Он понял, что это значило: нет, не сержусь. Да, ты вот сказала... Он замялся, ему показалось это слишком дерзко. Ты сказала, что полюбила меня. Ну, прости меня, я верю. Но что-то, кроме этого, есть, что тебя тревожит и мешает. Что это? Да, теперь или никогда, подумала она. Все равно он узнает. Но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно. И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая, если бы не императорство не променяло бы этого на того. Послушайте, я не могу быть неправдива. Я должна сказать все. Вы спрашиваете, что? То, что я любила. Она положила свою руку на его умоляющим жестом. Он молчал. Вы хотите знать, кого? Да, его, государя. Мы все любим его, я воображаю. Вы в институте? Нет, после. Это было увлечение, но потом прошло. Но я должна сказать? Ну так что же? Нет, я не просто. Она закрыла лицо руками. Как? Вы отдались ему? Она молчала. Любовницы? Она молчала. Он вскочил и, бледный как смерть, с трясущимися скулами, стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его. «Боже мой, что я сделала, Стива? Не трогайте меня! О, как больно!» Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать. «Вы что, князь, я...» Она замолчала, увидав его лицо. Кровь вдруг ударила ему в лицо. Вы знали это и мной хотели прикрыть их. Если бы вы не были женщиной, вскрикнул он, подняв огромный кулак над нею и, повернувшись, убежал. Если б тот, кто был любовником его невесты, был бы частный человек, он убил бы его. Но это был обожаемый царь. На другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню. Лето он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в монастырь и поступил у него монахом. Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага. Он отвечал ей, что призвание Бога выше всех других соображений, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолюбивая, как и брат, понимала его. Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает все то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил, и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал. Но не одно это чувство, как думала сестра его Варенька, руководило им. В нем было и другое –
1: истинно религиозные чувства, которого не знала Варенька, который, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководила им. Разочарование в Мэри, невесте, которую он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию. А отчаяние куда? К Богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем. В день покрова Касацкий поступил в монастырь. Игумен монастыря был дворянин, ученый-писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахии, монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Игумен был ученик известного старца Амвросия, ученика Макария, ученика Паисия Величковского. Этому игумну подчинился, как своему старцу, Касацкий. Кроме того, чувство сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касацкий в монастыре, Касацкий так же, как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и монахом он старался быть совершенным, трудящимся всегда, воздержанным, смиренным, кротким, чистым не только на деле, но и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество или совершенство облегчало ему жизнь. Если многие требования монашеской жизни в монастыре, близком к столице и многопосещаемым, не нравились ему, соблазняя его, все это уничтожалось послушанием. «Не мое дело рассуждать, мое дело нести назначенное послушание. Будет ли то стояние у мощей, пение на клиросе или ведение счетов по гостинице?» Всякая возможность сомнений в чем бы то ни было устранялась тем же послушанием старцу. Не будь послушания, он бы тяготился и продолжительностью и однообразием церковных служб, и суетой посетителей, и дурными свойствами братьев. Но теперь все это не только радостно переносилось, но составляло в жизни утешение и поддержку. Не знаю, зачем надо слышать несколько раз в день те же молитвы, но знаю, что это нужно. А зная, что это нужно, нахожу радость в них. Радость давала сознание смирения и несомненности поступков всех определенных старцев. Интерес же жизни состоял не только во все большем и большем покорении своей воли, во все большем и большем смирении, но и в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. Имение свое он все отдал в монастырь и не жалел его. Лености у него не было. Смирение перед низшими было не только легко ему, но доставляло ему радость. Даже победа над грехом похоти, как жадности, так и блуда, легко далась ему. Старец в особенности предостерегал его от этого греха. Но Касацкий радовался, что был свободен от него. Мучило его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой, матерью семейства. Муж же имел важное назначение, имел и власть, и почет, и хорошую покаявшуюся жену. В хорошие минуты Касацкого не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг все то, чем он жил, тускнело перед ним. Он переставал не то что верить то, чем жил, но переставал видеть это. Не мог вызвать в себе того, чем жил. А воспоминания и, ужасно сказать, раскаяние в своем обращении охватывало его. Спасение в этом положении было послушание, работа и весь занятой день молитвой. Он, как обыкновенно, молился, клал поклоны, Даже больше обыкновенного молился, но молился телом, души не было. И это продолжалось день, иногда два, а потом само проходило. Но день этот или два были ужасны. Касацкий чувствовал, что он не в своей и не в Божьей власти, а в чьей-то чужой. И все, что он мог делать и делал в эти времена, было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не предпринимать в это время и ждать. Вообще, за все это время Касацкий жил не по своей воле, а по воле старца. И в этом послушании было особенное спокойствие. Так прожил Касацкий в первом монастыре, куда поступил, 7 лет. В конце 3-го года был пострижен в иеромонахи с именем Сергия. Пострижение было важным внутренним событием для Сергия. Он и прежде испытывал великое утешение и подъем духовный, когда причащался. Теперь же, когда ему случалось служить самому, совершение проскомидии приводило его в восторженное, умиленное состояние. Но потом чувство это все более и более притуплялось. И когда один раз ему случилось служить в том подавленном состоянии духа, в котором он бывал, он почувствовал, что и это пройдет. И действительно, чувство это ослабело. Но осталась привычка.
0: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Страницы повести читает Александр Коршунов. Режиссер и композитор Борис Соколов. Звукорежиссер Любовь Рындина. Редактор Марина Лапыгина. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева. Продолжение следует.

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях два замечательных человека, семья из двух замечательных людей.
2: Два представителя семьи, скорее
1: потрясающе, так, да. Два представителя, семья большая. У одного из них четверо детей, у другого двое детей. Ну, то, что я знаю, может, еще что-то есть. Жены, внуки и так далее. Скульптор, архитектор Андрей Налич и сын его.

0: одного из фондов благотворительных. И мы как-то сидим, все хорошо, общаемся, муж и жена, симпатичные люди. И муж такой серьезный какой-то кавказский такой мужчина в итальянском пиджаке, вот борода без усов, вот этот стиль. И так сидим, все хорошо разговариваем, и он вдруг так как-то слегка грустно так ко мне склонился и так полушептом говорит: «Петр, а тебе не обидно, что у тебя такое красивое, мужественное имя? Петр, а тебе говорят Петя». Я как бы думал, а я ведь никогда об этом не задумывался. И понял, что мне это совершенно не обидно. Абсолютно. Так что Петя нормально.
1: Насчет свадебного генерала. У меня есть форма генеральская, генерал-полковник. И когда надо, я эту форму одеваю. Я даже ездил в Новосибирск в этой форме, потому что попросили именно роль свадебного генерала поиграть. А когда у тебя есть форма свадебного генерала, это прекрасно.
0: Ничего себе, я не знал.
1: Там можно молчать всегда. Просто щеки надувать.
2: А это генеральская форма
1: метрополитена? Да, это метрополитен. Нет, метрополитен.
2: Метрополитен.
1: Ну да, ну конечно, как же.
2: А что, серьезная организация.
1: Я дам поносить тебе, правда, крупного для этой. Да,
0: дам поносить тебе генеральскую форму, это звучит
1: сильно. Семейка крупноватая. Всегда не хватает времени, у нас передачи какие-то очень короткие. Поэтому, Петя, в прошлом году в России отмечался первый раз, первый день архитектора. И ты на сцене пел потрясающую вещь, я не знаю, как она называется, но, опять же, когда я тебя слушаю, у меня слезы брызжут, остановиться не могу. Спой, пожалуйста, ее. Ну, вспомни.
0: Будет такая песня, полушуточная.

0: Передо мной картинка замечательная. Называется «Скульптура «Мать и дитя» во дворе Гнесинского училища, академия Гнесинского.
1: Нет, там есть училище, есть академия. Это конкретно. Училище тоже туда выходит, в этот двор.
0: Ну, конечно, там, по-моему, все в один двор выходит, да?
1: Да, ну то есть там есть двор с Ржевского, там, где концертный зал.
0: Скажи, как тебе этот заказ попал в руки? Естественно, скульптор Андрюша Налич. Наверное, как-то сын пристроил тебя в этот,
2: Изначально сначала должна была появиться все-таки скульптура. И она появилась очень много лет назад, ну, лет 30, наверное. Вот, она была очень живая и несколько иная. Там, это было такое сочетание, ну, странная очень вещь была, потому что виолончели подобная фигура, у которой сзади была коса, что называется, до попы, спереди у нее грудь была женская, а как бы на колене лежала маленькая скрипка. Это изначально такая вещь была.
1: Когда мы думали, куда эту вещь можно поставить, возникла идея попробовать это в Гнесинской академии. Я тогда еще учился там.
2: Конечно, так и было. Петя, значит, договорился, и мы начали ее лепить. Она перелепилась, поэтому вот это исчезла эта женская грудь, появилась некая дека спереди.
1: Рояльность.
2: Рояльность появилась. Сзади коса исчезла. В общем, это стало несколько иная скульптура, но она все равно осталась с названием «Мать и дитя», и все равно это, конечно, виолончели, скрипка, как «Мать и дитя». Вот, и лепили мы это как раз с Пашей, увеличивали в размере, делали это в Жуковском, там и отливали. Потом стали, конечно, благодаря Петьке, потому что у него там все схвачено было в Гнесинке.
1: Ничего у меня не было схвачено.
2: Но там согласились, с благодарностью.
1: Благодаря ректору Майеровской, она согласилась на это все, и мы это поставили нам.
2: Я только не помню, кто деньги заплатил за нее.
1: Я помню, кто напросил не озвучивать ее имя.
2: А, да, у нас есть... Это была спонсор.
0: Она, да?
2: Женщина была.
1: Женщина. Это была она.
2: Она была, да-да-да. Она дала нам просто деньги на эту скульптуру.
1: Когда
2: просто
1: мы предложили, кошелек
2: денег.
0: Но это же в материале скульптура.
1: Бронза.
0: Это
2: бронза, да. Она в бронзе отливали в Жуковском.
0: Деньги, да.
2: Конечно, серьезные деньги. Она просто нам отдала и сказала, чтобы ничего не пишите, кто это дал. Все, мы молчим поэтому. Угу. Такая дама симпатичная. Вот, и скульптуру сделали, денег заработали, что, конечно. Потому что я однажды попал в «Коммерсанте», когда делал скульптуру, которая сейчас стоит у кинотеатра «Горизонт». Там Мёбиус такой стоит эротический. Там есть женские части, мужские части, ну, такие удобоваримые.
1: Мужских вот. Практически так, нет.
2: Тогда я нелепо совершенно договорился с «Коммерсантом», с издательским домом, потому что они спросили, чего. Я был настолько... восхищен тем, что кому-то хочется ее сделать, я с дуру сказал, что я и так сделаю. Ну, так и получилось. Они потом предложили какие-то варианты. Ну, в общем-то, денег не получилось получить.
0: Ты гордо отказался, да?
2: Не получилось. Надо было с самого начала договариваться. Но умение договориться – это умение, которое у нас не учили в институте. Мы же при социализме росли, поэтому ничего такого не было. Но постепенно обучали нас, обучали и научили. Мы теперь умеем торговаться и делаем это, я надеюсь, профессионально.
0: Но слава богу, мало жить осталось, поэтому торговаться много не придется.
2: Так что-то тебя потянуло куда-то на подсчеты.
0: А скажи, пожалуйста, вот Мёбиус, у тебя бронзовый Мёбиус есть. Еще где-то я встречал у тебя еще Мёбиус. По-моему, не один или дважды Мёбиус сделал, да?
2: Один из Мёбиусов мы как раз сделали на Востряковском кладбище. Там очень симпатичный Мёбиус стоит на могиле одного человека. Большой, полутораметровый. Потом, значит, этот Мёбиус трехметровый у кинотеатра «Горизонт», а такой же четырехметровый стоит под Лондоном. На участке нашего соотечественника, я им туда и фонтан еще делал, птица-рыба. Вот. Так что большое им спасибо, потому что мы сделали две большие вещи. Плюс к нему в интерьер мы сделали, кстати, вот тогда уже Паша рисовал мне солдатиков таких, сантиметров по 35, они у него стоят на лестнице в помещении, штук 10 их, по-моему, из разных времен, там вот... от китайских, японских и до больших рыцарей, и кого там только нет, только индейцев, по-моему, нет, так что это там до сих пор все стоит. А фонтан действующий, у нее птица, причем мобиль, она стоит на шарике, ее поворачивает ветром, в общем, занятная вещь такая. Плюс ко всему, мы все вместе делали, например, фонтан под Москву, лодочка-фонтан. Так вот, это фонтан-лодочка, это действительно стеклянный фонтан, ну, в жестком каркасе из нержавеющей стали, там мачта, рея, из реи вода течет. Ну, в общем, такая штука, да, под Москвой сделана. Так что, ну, это отдельный разговор, там, скульптуру трудно описывать.
0: Голосом.
2: Ну, голосом, да. Ну, в принципе, если будет интересно, я приглашаю всех в мастерскую, всем покажу, расскажу все, что знаю.
0: Петя, ну, нельзя тебе сидеть, молчать.
2: Давай еще.
0: Гитара приспособлена. Пожалуйста.
2: Вот,
0: самое.
2: Слышь, аккорд...
0: Подожди, я вопрос задам глупый. Какая-то любимая песня есть или не бывает такого?
1: Нет,
0: утром одно, вечером другое,
1: всегда,
0: да?
1: Ну, любимое то, что на чем сфокусировано внимание, это то, чем сейчас в данный момент занят. Так что нет, я все эти песни люблю, и старые, и новые, и, как говорится, среднего возраста. И вот одна из них.
0: Средний возраст, да?

0: Спасибо, Петя.
1: Спасибо.
0: Я напоминаю вам, друзья мои, что у нас в студии скульптор-архитектор Андрей Налич и сын его, певец, композитор, автор песен и архитектор Петя Налич. Петь, давай вернемся еще вопрос про Ваньку Пташечку и Тельняшечку.
1: Угу.
0: У тебя, ну, прочитал я где-то, был друг или есть друг Герман Могилевский,
1: да, есть.
0: С которым ты учился, насколько я знаю, в архитектурном институте. И он не архитектор, он не певец, он не композитор. Чем он занимается? Литературой, насколько я знаю. Это что, писатель?
1: Да, он проучился год в МАРХИ, потом бросил, он закончил высшие сценарные курсы, потом институт телевидения как звукорежиссер, и он работал очень много, работал на телевидении, потом работал еще где-то, в всяких госучреждениях работал, и одна из большая часть его сущности – это литература, а конкретно именно сценарное дело, то есть он не считает себя писателем, но считает себя заслуженным, на мой взгляд, сценаристом, и он действительно, без него бы эта история не получилась, потому что это он сказал: хорошие песни, давай доделаем, докрутим, и мы докрутили, и получилось, на мой взгляд, очень здорово. И сейчас мы с ним тоже вместе делаем оперу. Он там сценарист, а я как бы второй номер в литературном смысле, а в музыкальном смысле я первый номер, да, он
0: советчик. Он музыкой не занимается.
1: Ну, только как советчик, как у меня говорит, да.
0: То есть дружба с первого курса.
1: Да, мы с ним дружим с 98-го года.
0: С 18 лет, 17 лет.
1: Да.
0: Потрясающе. У меня просто таких друзей не осталось, поэтому... У тебя тоже, наверное, не осталось, Андрей. Это я к Андрею обращаюсь, к Андрюше.
2: От школы у меня остался один товарищ, мы очень редко видимся. А от института вот Лёня Шашенский, он в Нью-Йорке живет, художник. Преподает... художник. Я хотел насчет вот того, что Петя делал, из чего. Вот сейчас он спел кусочек из «Северной Одиссеи».
1: Да, это
2: замечательный спектакль
1: был.
2: Довольно долго шел в детском или юношеском, как называется театр?
1: РАМТ называется.
2: РАМТ он называется.
1: Российский,
2: да.
1: Академический молодежный театр. Молодежный.
2: Раньше он детский был в нашей молодости с тобой. Вот, и это замечательный был музыкальный спектакль, в котором просто несколько хитов абсолютных было. Если Петь попросить еще что-нибудь спеть там. Такое рыбацкое народное, там, ну, это очень хороший спектакль был, довольно долго шел. Так что это был первый, по-моему, у тебя опыт,
1: да,
2: работы с театрами.
1: Именно такой, да, это был вообще просто первый опыт работы с театром, и сразу живая музыка, мы там играли, у нас было человек, сколько, 7 человек на сцене по музыкантам.
2: И все время на сцене.
1: Мы все время на сцене, очень много было музыки разноплановой, и ambient, и песни, и жанровые вещи, где-то стилизации под всякие вот казачьи вещи и так далее.
2: Потом под американские вещи.
1: Под американские,
2: вещи,
1: когда... это по сценарию Луцка и Саморядова называлась «Северная Одиссея» спектакль, и, соответственно, там герои попадали из Сибири в Америку, и музыкально, получается, вот две таких вот, два полюса таких были. Это была большая работа, да.
0: Замечательно. И сейчас ты благополучно продолжаешь работу в театре, как я
1: ну, помню. Не то, что я работаю в театре, это выглядит, как будто я в конкретном театре работаю. Одна из, опять же, моих каких-то музыкальных линий, историй – это музыка для спектаклей. И, в частности, то, что я сам сейчас упомянул, оперный спектакль, надеюсь, что он увидит сцену.
0: Оперу продолжаешь петь?
1: Только в камерном исполнении. В нашем родном доме архитектора, в основном, в Белой гостиной.
0: Белая гостиная,
1: да. Я обожаю совершенно, и мне кажется, очень хорошо разбираюсь в этом прекрасном вообще космосе оперном. Но несколько раз мне доводилось петь с ребятами, которые поют на большие залы, и стало понятно, что у них просто голоса гораздо громче, больше, и я понимаю, как сделать, но все-таки микрофонный я уже певец. Микрофонный.
0: Ну, понятно. Ну, мне кажется, подзвучка ведь в любом зале существует.
1: Ну, просто, да, немножко другой жанр. Естественно, я с удовольствием вот пою романсы академические иногда. То есть это вполне, мне кажется, нормально в камерной атмосфере. Но именно оперу на большой зал я не возьмусь.
0: Понятно. Не возьмусь, так не возьмусь. К сожалению, происходят странные вещи. Опять время истекло. Не могу сказать, что мы продолжим наш разговор в одной из следующих программ. А может, дай бог, и получится. Придете всей семьей. И Петя, и Паша, и,
2: Андрю,
0: да? И Андрюша. Да?
2: И Андрюша.
0: Поговорим об искусстве. Мне хочется об искусстве поговорить. Очень хочется. Не просто о музыке и о скульптуре, а что все-таки, что у нас происходит? Это чудовищные какие-то вещи. Мне так больно от этого от всего.
1: Мне кажется, они эти вещи все были, просто они отшелушиваются
0: может,
1: временем,
0: ты, может,
1: а сейчас
0: может,
1: мы их видим.
0: Может, ты прав, да. Ну, друзья мои, напомню, у нас в студии были скульптор, архитектор Андрей Налич и сын его, певец, композитор, автор песен и архитектор Петя Налич. Друзья мои, спасибо большое. С вами было очень хорошо.
1: Спасибо большое,
2: Николай Иванович. Спасибо.
1: Спасибо.

0: Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытеля» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
1: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
2: С 5 класса мечтала о своей группе.
1: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: «Аурум» и «Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
3: На радио «России Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки.
5: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
3: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России «Кузбасс».
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слово. Реклама.
6: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
7: МЧС информирует.
8: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
9: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
0: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области, сообщили Минобороны российских военнослужащих. Со взятием населенных пунктов поздравил министр обороны. Взрывы прогремели в Николаеве, передают ТАСС. Также российские беспилотники поразили за сутки 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для Киева. Возможная сделка между Вашингтоном и Киевом на производство по лицензии ракет-перехватчиков для систем ПВО «Патриот» не будет заключена к этой зиме, сообщил представитель Соединенных Штатов. Американский лидер утверждает, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства уже ко вторнику. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Министр Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка, отметив вклад личного состава, который участвовал в освобождении. Министр обороны заявил, что в результате решительных действий российских войск противник, понеся потери, отступил дальше на запад. За сутки нанесены удары по 6 украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли свыше 155 военнослужащих, а также вооружение и технику. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух бригад и двух полков ВСУ в районах населенных пунктов «Зеленое», «Новое поле», «Неженка», «Широкое», Тимошевка, Егоровка, Зорница и Никольская Запорожской области. Противник потерял на данном направлении более 370 военнослужащих. Взрыв прогремел в Николаеве, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Чернигове, Харьковской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Российские беспилотники поразили 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для Киева. По данным Минобороны, в течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипоосиповка в Геленджике пострадали и погибли люди, среди погибших 3 детей. В эфире телеканала «Россия» в программе «60 минут» Кондратьев подчеркнул, что атака ВСУ велась на гражданскую инфраструктуру.
11: Что необходима медицинская помощь. Мы оказываем тем, кто пострадал, безусловно, получил ранения. И врачи борются за их жизни сегодня. Трагедия унесла, еще раз подчеркну, жизни людей. Мы должны взять в том числе и под максимальную защиту прикрытие нашей пляжи мобильными огневыми группами от вражеских беспилотников, куда бы они ни летели. А в данном случае, конечно, пляж мы же даже подумать не могли, что беспилотники будут пляж атаковать с людьми, с отдыхающими. Мирные люди стали целью атаки.
10: По последним данным, оперштаба региона число жертв в селе Архипоосиповка в Геленджике достигло 7 человек. Еще 40 получили различные травмы. 21 пострадавший госпитализирован, передает ТАСС. Украинские беспилотники атаковали в Черном море турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты в Россию. Капитан рассказал, что украинская сторона ударила по судну 6-7 дронами. На борту вспыхнул пожар. Пострадали 4 человека, в том числе 3 граждан Турции. Экипаж самостоятельно приступил к тушению. Все находившиеся на борту живы. Согласно последним данным, пожар на судне продолжается. Как сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве, по предварительной информации, состояние 3 членов экипажа тяжело. Источник отметил, что по предварительным данным в результате атаки повреждены жилые помещения и носовая часть судна. Всего на борту находятся 22 члена экипажа, в том числе 13 граждан Турции. Возможную сделку между Вашингтоном и Киевом на производство по лицензии ракет-перехватчиков для систем ПВО «Патриот» не будет заключена к нынешней зиме, сообщил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер. В то же время он заявил о прогрессе в переговорах с Украиной по данному вопросу. Ранее Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Переговоры, которые США ведут с Ираном, Дональд Трамп назвал последним шансом для Тегерана на мирное урегулирование. Американский лидер также утверждает, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства ко вторнику. Ранее сегодня Трамп заявил, что его устраивает либо сделка с Ираном, либо полная капитуляция Тегерана. Глава Белого дома также утверждает, что США и Иран ведут переговоры, даже если Тегеран это и не признает. Ранее в МИДе Исламской Республики заявили, что Иран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, а переговоры с США напрямую не ведутся. Поставки нефти через Ормузский пролив продолжаются, несмотря на отсутствие договоренности между Ираном и США. Утверждает телеканал CNN, по его информации, до 5 миллионов баррелей нефти в сутки проходит из Персидского залива через южный коридор у побережья Омана. Движение судов продолжается также, несмотря на периодические атаки иранских беспилотников. Некоторое похолодание с дождями ожидается во второй половине недели. Такой прогноз погоды представил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, до среды установится сухая и жаркая погода.
12: Во вторник столичный регион окажется в центре антициклона. Но значит, москвичей снова ждет солнце и тепло. Обойдется без осадков. После сегодняшних плюс 25 в дневные часы потеплеет до 26-28. В среду дожди также маловероятны и станет на градус другой жарче. Но в четверг скользнет атмосферный фронт, отметившись скоротечным грозовым дождем. В дневное время удушающий зной 29-31. В пятницу в теплом секторе циклона к вечеру в небе вырастут шапки кучево-дождевых облаков. Прогнозируется до 7-12 мм осадков. В субботу прорвется холодный фронт. На землю обрушится буквально настоящий водопад. И воздух наполнится свежестью озона. И днем около плюс 20. В воскресенье постепенно распогодится и потеплеет до умеренных 21-23, что соответствует норме августа.
10: Тем не менее, Евгений Тишковец назвал начало августа идеальным по метеоусловиям. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
13: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Есть первая золотая медаль сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде, менее чем на 3 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Майя Дорожко, Кира Черезова, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Новости футбола. «Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по полузащитнику Алексею Батракову, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Метарейтингс» отмечает, что Батраков не стремится переходить в чемпионат Турции и ждет предложений из Европы. Защитник Жахангир Урозов перешел из самаркандского «Динамо» в казанский «Рубин» на правах аренды до конца текущего сезона за 100 тысяч евро. Отмечу, что соглашение с 22-летним игроком сборной Узбекистана предусматривает опцию выкупа. Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии со счетом 3-0 в рамках международного турнира в Бангкоке. Ранее Новозеландская федерация отказалась от матча с нашей командой. Напомню, в первом матче группового этапа соревнований сборная России сыграла в ничью с командой Вьетнама 2-2. А 5 августа россияне проведут матч с Афганистаном. Генеральный директор хоккейного «Трактора» Иван Савин заявил о том, что челябинский клуб заинтересован в подписании Евгения Кузнецова. «Он должен подставить плечо молодым игрокам нашей команды и помочь в формировании конкурентного коллектива. Кузнецов – легенда, и у него большой авторитет. Он знает нашу заинтересованность, и сейчас ждем его решения», – цитирует Савина РБ «Спорт». Международный союз конькобежцев выдал нейтральный статус еще 20 российским фигуристам. Среди них бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк и победитель командного чемпионата мира Евгений Семененко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
10: По данным центра ФОБОС во Владивостоке, днем 4 августа до плюс 24 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. Челябинский воздух прогреется до плюс 27, пройдут кратковременные дожди. В Иркутске до 30 жары, вечером дожди и грозы. В Архангельске плюс 18-20, также кратковременные осадки. В Оренбурге до 30 тепла, осадков не ожидается. В Ярославле и Владимире плюс 25-27, тоже без осадков. В Ростове-на-Дону до 32 градусов жары, в Севастополе плюс 27-29, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге и Москве без осадков. В городе на Неве плюс 22, в столице днем плюс 25-27. Атмосферное давление будет ниже нормы.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе нью-йоркская группа The Strokes, сумрачный гений британского трип-хопа Трикки, норвежский мультиинструменталист Ховард Эллифсон и его проект Mortis и датское постпанк-трио The Foreign Resort. А открывает наш обзор новинок грамзаписи композиция Funky Flowers французского электронного коллектива Squazoid.

сквозует Funky Flowers из альбома Evolution, выпущенного лейблом Liquid Sound Design. Сначала «Сквозоид» был сольным проектом парижского музыканта, продюсера и диджея Жереми Браге, но постепенно превратился в настоящий ансамбль из 5 музыкантов, которые наряду с электроникой используют и акустические живые инструменты. С конца 90-х «Сквозоид» экспериментирует с различными стилями, создавая эффектную электронную музыку, в которой переплетены даунтемпо, даб, эмбиент, психоделический транс, чиллаут, джаз и этнические мотивы.

0: Это был французский ансамбль «Сквозой». Прозвучала композиция «Босса Нуга» из нового альбома «Evolution».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди, прервавший шестилетнее молчание, нью-йоркский квинтет «The Strokes» с песней «Психопатия».

The Strokes, Psycho Shit из альбома Reality Awaits изданного RCA Records. В начале века The Strokes стали символом возрождения постпанка и гаражного рока. Тогда казалось, что такие группы, как Strokes и White Stripes, способны вдохнуть новую жизнь и истинный дух рок-н-ролла в стремительно загибающуюся гитарную музыку. За прошедшие годы The Strokes довольно далеко ушли от ретро-саунда двух первых альбомов, но не разучились писать яркие цепляющие песни. Группа упорно продолжает искать новое звучание и даже использует автотюн.

Это был нью-йоркский квинтет «The Strokes». Прозвучала песня «Dine and Dash», «Уйти не заплатив» из нового альбома «Реальность ждет». А наш еженедельный обзор продолжает сумрачный гений британского трип-хопа, бристольский продюсер Эдриан Тоус, более известный как Трикки, с композицией «Because I Don't Know».

Трики и Мич Сандерс «Потому что я не знаю» из альбома «Different When It's Silent», выпущенного лейблом «False Idols». «Я всегда играл с роком, но это мой первый инди-рок-альбом», говорит Трики о своей новой работе. «В нескольких песнях я рекомендовал басисту Джеку попробовать атмосферу The Cure, так что это было сделано намеренно». На самом деле Трики удалось создать мощную вдохновляющую запись, уходящую корнями к его культовому дебюту и времени в Massive Attack. Для этого он пригласил несколько новых соавторов, включая молодого певца и автора песен Митча Сандерса, а также польскую певицу Марту Златовскую, которая сотрудничает с Трики последние 7 лет.

В исполнении Трики и Митча Сандерса прозвучала песня «Я все еще вижу себя там» из свежего альбома «В тишине все по-другому». А нашу программу продолжает норвежский мультиинструменталист Ховард Эллифсон и его проект «Мортис» с композицией «Жестокая тишина».

Mortis – Violent Silence из альбома Ghosts of Europa, изданного лейблом Prophecy Productions. Карьера Ховарда Эллефсона началась на заре 90-х. Недолго пробыв бас-гитаристом норвежской блэк-метал-группы Emperor, он перебрался в Швецию, сменил бас-гитару на синтезаторы, а блэк-метал на Dark Ambient и запустил сольный проект под псевдонимом Mortis. Уже первые три альбома сделали Эллефсона родоначальником нового направления, получившего название Dungeon Synth. Имеется в виду электронная музыка средневекового подземелья. На разных этапах своего творческого пути Mortis экспериментировал с различными музыкальными стилями. От монументальной неоклассики и индастриала до мрачного электронного рока и дарквейва. Отголоски всех этих экспериментов присутствуют и на новом альбоме Mortis.

0: исполнении Мортис прозвучала композиция «Прощай, Ромеро» из нового альбома «Призраки Европы».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор постпанк-трио из Копенгагена «The Foreign Resort» с песней «Все это ложь».

The Foreign Resort – Everything is a Lie из альбома Endurance, выпущенного Art of Fact Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит заглавная песня «Endurance» – «Выносливость» из нового альбома «Датских музыкантов».

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый колодец и Устиновку в Харьковской области. Министр обороны поздравил военнослужащих. 7 человек погибли при атаке украинских дронов на курортный поселок Архипа Осиповка в Краснодарском крае. Пострадали более 40 человек. Украинские беспилотники атаковали в Черном море турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты в Россию. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый колодец и Устиновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Министр Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка, отметив вклад личного состава, который участвовал в освобождении. Министр заявил, что в результате решительных действий российских войск противник, понеся потери, отступил дальше на запад. За сутки нанесены удары по 6 украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли на данном направлении более 155 военнослужащих, вооружение и военную технику. Взрывы прогремели в Николаеве, передают ТАСС. Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Чернигове, Харьковской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Российские беспилотники поразили 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для Киева, по данным Минобороны, в течение дня. Вооруженные силы России продолжали наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. 7 человек погибли при атаке украинских дронов на курортный поселок Архипа Осиповка в Краснодарском крае. Пострадали более 40 человек, 21 госпитализирован, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана необходимая поддержка и помощь.
2: Что необходима медицинская помощь, мы оказываем тем, кто пострадал, безусловно, получил ранения. И врачи борются за их жизни сегодня. Трагедия унесла, еще раз подчеркну, жизни людей. И пляж стал целью атаки. Мирные люди стали целью атаки. Это никакие не военные объекты. Это просто люди, мирные люди, которые мирно отдыхали на пляже с детьми.
1: В эфире телеканала «Россия» Кондратьев подчеркнул, что атака ВСУ велась на гражданскую инфраструктуру. Губернатор также поручил проработать вопрос об активном привлечении казачества к работе мобильных огневых групп. По его словам, это один из эффективных способов защиты территории региона, объектов критической инфраструктуры и важных для экономики предприятий. Украинские беспилотники в понедельник атаковали в Черном море турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты в Россию. Капитан рассказал, что украинская сторона ударила по судну 6-7 дронами. На борту вспыхнул пожар, пострадали 4 человека, в том числе 3 граждан Турции. Экипаж самостоятельно приступил к тушению, все находившиеся на борту живы. По последним данным, пожар на судне продолжается. Как сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве, по предварительной информации, состояние 3 членов экипажа тяжелое. Есть также информация, что их эвакуировали в российский порт вблизи Новороссийска. Источник отмечает, что по предварительным данным в результате атаки повреждены жилые помещения и носовая часть судна. Всего же на борту находятся 22 члена экипажа, в том числе 13 граждан Турции. Работу по оказанию помощи и поддержке семьям участников спецоперации нельзя останавливать ни на секунду. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Катюковым. Она прошла в Красноярске, где глава государства находится с рабочим визитом. Катюков доложил президенту о помощи ветеранам и членам их семей. Владимир Путин также выразил надежду на то, что многолетнее строительство метрополитена в Красноярске все же будет завершено в совсем недалеком будущем.
3: Проектная документация разработана полностью. Заключение государственной экспертизы мы получили. 33% готовности.
4: Деньгами надо разобраться.
3: Конечно.
4: Есть выделение, деньги-то есть. Вопрос в определении стоимости со стороны исполнителей, со стороны контролирующих организаций, со стороны государственной экспертизы.
3: Вот мы сейчас как раз проходим эту процедуру уточнения этих расчетов. Первый этап – заключение экспертизы мы получили. Сейчас наши подрядные организации с этими документами знакомятся, выдают свои предложения, замечания. Мы их обсуждаем, также направляем повторно в государственную экспертизу, чтобы это уже зафиксировать как решение. Мы сегодня уже сделали за последние там, полтора буквально года больше, чем за 30 лет до этого было сделано в Красноярске. То есть проект начинался в незапамятные времена, что называется. Но сегодня уже больше 10 километров подземных тоннелей работают. Очень стараемся.
1: Владимир Путин назвал Красноярск одним из крупнейших городов Сибири, где сосредоточены промышленные предприятия, образовательные учреждения и научные организации. Продолжается перестановка верхушки киевского режима. Зеленский уволил посла Украины в США Ольгу Стефанишину. Сама Стефанишина ранее заявила, что решила уволиться по личным обстоятельствам. Между тем, она давно является обвиняемой по делу о коррупции, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины. Как передает ТАСС, Стефанишины могут предъявить новые обвинения. Агентство также сообщает, что послом, как ожидалось, могли назначить Рустема Умерова, возглавлявшего Совбез Украины. Однако в понедельник Зеленский назначил Умерова главой службы внешней разведки. Как отмечает РИА Новости, у Умерова есть 3 гражданства – США, Украина и Турция, а его дети проживают в Соединенных Штатах. Зеленский в прошлом году уже хотел назначить Умерова послом в США, но не получил тогда согласия Вашингтона. Американское космическое агентство НАСА планирует продлить соглашение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию с Роскосмосом сроком еще на 1 или 1.5 года. Об этом сообщил руководитель программы МКС в НАСА Дана Вейгл. В июле гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщал, что перекрестные полеты российско-американских экипажей на МКС будут продолжаться до завершения работы станции. Некоторое похолодание с дождями ожидается во второй половине нынешней недели. Такой прогноз погоды представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, до среды установится сухая и жаркая погода, а пик жары на этой неделе в Москве придется на четверг. Температура воздуха поднимется до 27-29 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Есть первая золотая медаль сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде, менее чем на 3 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Майя Дорожко, Кира Черезова, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Тем временем Международный союз конькобежцев выдал нейтральный статус еще 20 российским фигуристам. Среди них бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк и победитель командного чемпионата мира Евгений Семененко. Футбол. ЦСКА вышел из переговоров по трансферу нападающего Жоана Сантоса из ГСДП. Такое решение было принято после того, как клуб взвесил совокупность игровых и финансовых характеристик, сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. Стали известны судейские назначения на матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Главным судьей матча между «Локомотивом» и ЦСКА назначен Андрей Прокопов. Матч «Зенит-Балтика» отработает Никита Новиков, «Спартак-Оренбург» Матвей Заика, «Краснодар-Ахмат» Павел Шадыханов. И в завершении новости из клубов континентальной хоккейной лиги. Нападающий Максим Мамин подписал контракт с ЦСКА на 1 сезон, за который, по информации Спортэкспресса, заработает 20 миллионов рублей. А нападающий Василий Глотов подписал 5-летний контракт со СКА. Его зарплата в первом сезоне составит 25 миллионов рублей, во втором 64, в остальных по 65. Также предусмотрен бонус в 50 миллионов рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до 28 градусов тепла, кратковременные дожди и грозы. В Красноярске жара плюс 33 градуса и без осадка. В Екатеринбурге воздух прогреется до плюс 25, пройдут кратковременные дожди. В Калининграде 25-27 тепла, без осадков. В Казани плюс 28, в Пензе и Туле до 29 тепла. В Краснодаре плюс 28-30, кратковременные дожди и грозы. В Симферополе также до плюс 30-31 градуса. В Санкт-Петербурге и Москве сегодня без осадков, до плюс 15 ночью. Днем в городе на Неве плюс 22 градуса, в столице до 25-27. Ветер слабый, атмосферное давление будет выше нормы. Сейчас в Москве плюс 18, ясно, в ближайшие часы осадков не ожидается.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
4: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
5: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
6: Не зачем? Обижай.
5: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал.
7: Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-Choo?
8: Yes, yes, track 29.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
10: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
9: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
11: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
9: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
12: Российский радио университет.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в Николаевскую Россию. Мы будем говорить об эпохе Николая I и будем говорить о том, как же была устроена власть, как была устроена власть императора, какие были взаимоотношения власти государства и народа. Об этом написано огромное количество книг, об этом сложено огромное количество легенд и мифов. Но о том, как сама императорская власть представляла себя в 1840-х годах, об этом мало кто знает. Мы отправляемся с вами не только в Москву, не только в Петербург, но и в Париж, в котором Российская империя представляла себя Западной Европе. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, блистательному русскому историку, доктору исторических наук, профессору кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущему научному сотруднику Института международных исследований МГИМО, ответственному секретарю научного совета Российского военно-исторического общества Наталье Петровне Таншиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
14: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, уважаемые слушатели Российского радиоуниверситета.
13: Наталья Петровна, в вашем цикле «Николаевская Россия» мы, ведомые вами, все время продираемся через огромное количество мифов, которые сложились за более чем 150 лет историографии, причем отечественной историографии, можно даже сказать, герценовского взгляда на Николаевскую Россию, но и западного, и советского взгляда. И, по сути дела, очень многие наши слушатели справедливо спрашивают, да какой же была настоящая Николаевская Россия? Что знает современная наука? И вы перечисляли современных авторов, которые написали достаточно значительное количество монографий, важных научных работ, которые, ну, по-новому, с точки зрения лишенной ангажированности подходов, описывают Николаевскую Россию. Сегодня у нас важнейшая тема – власть и народ, император, империя, устройство императорской власти, устройство собственно говоря, государство в то время. Вы уже рассказывали о том, что в конце 1830-х годов Российская империя провела одну из самых значительных информационных операций в самом сердце Западной Европы. Это делало и третье отделение графа Бенкендорфа, и под патронажем лично императора Николая I по предложению Анатолия Николаевича Демидова, наследника знаменитого промышленного рода, были размещены письма Российской империи. По сути дела, если бы мы хотели это представить, целый сериал, представлявший Николаевскую Россию. Итак, власть и народ. Какой Российская империя представляла себя в Западной Европе?
14: Да, вы совершенно верно сказали, что в наши дни интерес к эпохе Николая I, научный интерес, он очень существенный, да, и последние годы появился и ряд книг, монографий научных, посвященных Николаю и его эпохе. Появился целый ряд специализированных отдельных выпусков журналов, да, которые посвящены тоже эпохе правления Николая, ему лично. Например, «Тетради по консерватизму» журнал отдельный выпуск поместил, посвященный Николаю I. Или, например, журнал «Русско-византийский вестник» тоже отдельный выпуск посвятил эпохе императора Николая I. Но в массовом сознании, да, у нас все равно остается представление об эпохе такое, какое оно сформировалось в наших школьных, еще советских учебниках. И удивительно, но французы в первой половине XIX века имели ровно такое же представление об эпохе Николая I, что и наши советские дети. Мы все, кто жил в то время, и кто сейчас взрослый, и кто помнит примерно, да, в общих чертах Николай Палкин, большего и не надо. Вот это сохранилось. То есть удивительно, да, французы в первой половине XIX века имели именно такое же представление об эпохе Николая, как и мы в советское время. Потому что важно было показать и тем, и другим, что это деспотичная, самодержавная власть, которая угнетает народ, которая является рабски покорным, забитым, отсталым. То есть, собственно, бытовало представление, которое сформировалось о нашей стране еще в 15-16 веке в работах иностранцев, ну, как, например, в работе «Записки о Москве» Сигизмунда фон Герберштейна.
13: Наталья Петровна, вы в прошлой нашей беседе подчеркнули, что через несколько лет после публикации писем о Российской империи в журнале «Деба», вот этой знаменитой и главной газете Франции, знаменитейший маркиз Астольф де Кюстин, уже в наше время на полках наших книжных магазинов роскошно изданные стоят вот эти тома, где он обличает в хвост и в гриву Россию тогдашнего времени, в России в 1839 году. И вы сказали, что скорее всего, маркиз точно наверняка знал об этих публикациях. Он наверняка знал, какой эффект произвели эти публикации в мыслящих или, так скажем, правящих кругах и Франции, и Запада. И поэтому его книга, по сути, была, ну, если как говорят, анти-Дюринг, да, а это анти-Демидов, да, анти-Николай, анти-Бенкендорф, анти-Волконский, все вот эти люди, которые участвовали в публикации. То есть фактически он создавал свой пасквиль зряче, деконструируя положительный образ России и намеренно создавая его максимально мрачным. Все-таки, если мы говорили о роли императора, о том взгляде и французском, и советском на вот эту деспотию императорской власти, в то время сами власти, Николай или Анатолий Николаевич Демидов в своих записках, они как пытались как-то деконструировать вот этот черный миф, черную легенду о деспотичной России.
14: Конечно, потому что действительно к тому времени основные представления, стереотипы о нашей стране, во Франции в частности, они уже сформировались, да? И они не менялись на протяжении столетий, они могли немножко видоизменяться в зависимости от характера отношений между двумя странами. И в какие-то благоприятные периоды вот эти негативные представления могли немножко сглаживаться. А на фоне кризисов такие антирусские настроения могли усиливаться. А ведь это мы с вами говорим о 30-х годах XIX века. Это время, когда во Франции произошла июльская революция, когда в Польше, в царстве польском случилось восстание, да, которое Российская империя была вынуждена подавить, да, потому что это мятеж на внутренней территории Российской империи. Причем мы должны понимать, да, что в 1815 году по итогам Венского конгресса Польша получила автономию широкую, Польша получила конституцию, но спустя 15 лет происходит мятеж, и европейцы, они смотрят на Россию как на подавительницу, как на мучительницу Польши, как на подавительницу польской свободы. И, по сути, вот тот миф о деспотичной власти в России, он во Франции имел такой ренессанс, да? То есть Николая как раз вот и представляли как такого сурового деспота. Мы можем вспомнить карикатуры времен как раз польского восстания. Плюс 30-е годы — это обострение восточного вопроса, а Россия после подписания Ункера-Скелесийского договора с Османской империей заметно усилила свои позиции на Востоке. И, соответственно, у западных держав, у Франции, у Великобритании, у них были очень сильные опасения, что Россия как-то так свои силы на Востоке укрепляет. А мы помним еще со времен наполеоновской пропаганды и фальшивого завещания Петра Великого вот эта идея о том, что Россия, она обязательно стремится завоевать Константинополь и потом через Константинополь пойти дальше для того, чтобы нанести урон Англии, Индии. Вот они же в обществе муссировались. И Демидов на страницах писем Российской империи, он как раз занимался тем, что пытался деконструировать этот миф о деспотичности власти российских государей. И более того, ведь в Европе бытовало мнение какое? О том, что все течет, все меняется, но только не России, да? Вот Россия вообще неизменна. Она вот та самая варварская Московия, управляемая Иваном Васильевичем, прозванным, да, Грозным на Западе. И Демидов пишет, вот я цитирую, «В былые времена указы начинались со слов. Царь указал, и бояре приговорили. В современном обществе, продолжает он, бояре больше не нуждались». То есть царь, император уже, да? И император больше не нуждался во мнении бояр. И знаете, я встречала такую мысль, что вот тем самым Демидов показывает, что вот оно, самодержавие, да? Никаких уже соборов земских, ничего нет. Царь не нуждается во мнении бояр. Но Демидов-то дальше пишет о чем? Царь не нуждается во мнении бояр. Почему? Потому что он учитывает интересы всей нации. Не только бояр, да, не только элиты, но интересы всей нации. И Демидов пишет про царя, про императора. Он приказывает без контроля, но он и подчиняется без сопротивления, потому что именно в народе он черпает свою силу. То есть что мы можем вот видеть по прочтении этого текста? Демидов представляет французскому читателю Россию как государство, которым управляет самодержец, но который исходит в своих действиях из национального интереса. И именно в народе он видит источник своей силы. И таким образом можно сказать, что Анатолий Николаевич Демидов создает образ прямо противоположный тому, который сложился в европейском и общественном сознании со времен записки о Москве Сигизмунда Герберштейна. То есть это вовсе не деспотичный правитель и не рабски покорное население, а это такой патриарх, да, патриархальная теория происхождения государства, император как глава семьи, который заботится о своих подданных, который в народе. То есть это, по сути, да, вот народ — источник власти, да, как в программных документах уже того времени, в американской декларации независимости, во французской декларации прав человека, то есть источник народа, источник суверенитета — это народ. Вот он же как раз говорит об этом, и это очень важно. То есть он показывает или пытается показать, что внешне, может быть, ситуация в России несколько иначе выглядит, но на самом деле источник власти, как и в Западной Европе, это именно народ. И он вообще постоянно проводит параллели с французским обществом и государством и говорит о том, что и для Франции королевская власть сделала очень многое. То есть как раз это же Франция уже после Французской революции, Франция уже не старого порядка. И, кстати, тогда французские либералы, они очень подчеркивали значение королевской власти для Франции. И Демидов говорит о том же, что вот царская, императорская власть в России, она очень похожа на то, что было во Франции. Он выделяет российских государей, таких как Иван Васильевич, он не называет его как раз Грозным, он говорит Иван Васильевич, Михаил Федорович Романов, Петр Великий. И тем самым пытается как раз французским читателям внушить мысль не о деспотизме русской власти, а о ее характере, может быть, вот таком самодержавном, но имеющем в качестве источника именно народ.
13: Наталья Петровна, вы неожиданно для самой себя открыли такой небольшой портал в тот ад, в котором находятся многие наши споры в интернетах, всевозможных форумах. Народ рубится вокруг представлений о самодержавии, о либерализме. В своей книге «Самодержавие и либерализм» вы ведь сравниваете правление французского короля Луи Филиппа и русского самодержца Николая Первого. И хотя внешне, казалось бы, невзирая на всю пропаганду, они весьма разные, вы проводите между ними параллели. Ну, как в свое время Плутарх проводил параллели между жившими давным-давно греками и римлянами. Получается, что мы должны на ту эпоху смотреть не с точки зрения нашего знания или послезнания, или нашей мифологии, а как люди, жившие именно тогда, осознавали власть, управление, органы управления, которые создавали основу государства, неважно, во Франции или в Российской империи. Я правильно понимаю, вот этот момент историзма, восприятия тогдашних и решений, и мировоззрения, и взглядов тех людей, которые жили в то время?
14: Ну, вы совершенно верно говорите, да, об этом говорил еще Марк Блок, один из создателей школы аналов, что для того, чтобы понять те или иные события, необходимо взглянуть на них глазами участников, да, проникнуть в голову современников событий, как он говорил, иначе мы рискуем ничего не понять, потому что мы будем анализировать, исходя из позиции сегодняшнего дня. Другое дело, знаете, Дмитрий Александрович, современники тоже разные были. И, например, Александр Иванович Герцен, он совсем иначе воспринимал Российскую империю, нежели Анатолий Николаевич Демидов. И это будут два абсолютно противоположных взгляда, да? Потому что один критикует, один ненавидит и власть, и государство, и народ, по сути. Другой, Демидов, он является настоящим патриотом, хоть и живет за границей, да, и почти не знает русского языка. И он озвучивает в данном случае мнение и позицию государственную, да, он государственник, но он и сам во многом согласен, да, с такой позицией, он отнюдь не оппозиционер, каким его пытаются представить. И он, в частности, характеризует не только власть императора, он характеризует и другие органы власти, в частности, императорский совет, синод священный, и Сенат. То есть он анализирует вот эти три важнейшие системы власти, три организации, три опоры власти, и четко показывает, что, например, Совет соотносится с законодательной властью, Сенат с религиозной, Сенат с судебной властью, Совет министров рассматривается им как подчиненный этим трем структурам орган, который непосредственно представляет власть исполнительную. И вот что тут важно? То есть, по сути, Демидов писал о том, что в России, как и во Франции, действовала система разделения властей. Однако она просто была сконструирована несколько иначе. И вот это как раз принципиально важно. Почему? Потому что обычно европейцы, они сравнивали Россию со своими странами и, не находя какого-то прямого сходства, воспринимали эти отличия не как что-то другое, особенное, а как плохое, как то, чего России не доставало. Потому что ведь те же французы, да, они гордились, что вот у них со времен Монтескьё вот эта вот система разделения властей, а в России якобы все сосредоточено в руках императора. Но на деле нет. И Демидов как раз, ну, конечно, все нити управления сходились к государственной императорской власти. Но Демидов показывает, что вот смотрите, в России тоже есть и отдельные законодательные, исполнительные и судебные власти, которые все, да, находятся под эгидой власти императора.
13: А вот с точки зрения действий российских министерств, все-таки невозможно сосредоточить всю власть даже у самого гениального, единственного человека, либо его приближенных, или как пытались это изобразить западные русофобы, бояр, или как Герцен тот же говорил о этих крепостниках, все-таки, насколько вообще Демидов и, соответственно, Николай I, который визировал все эти письма, как они оценивали действия российских министерств?
14: Понятно, что Демидову было важно представить российские министерства как вот очень такую отлаженную систему исполнительной власти. И более того, он представляет деятельность российских министерств как, вы знаете, что-то такое идеальное. И вот он пишет: «Не побоюсь сказать, что именно правильности организации исполнительной власти Российская империя обязана значительной частью своего процветания». Ну, мы помним, что он до этого говорил, что вот судебные системы, да, система ссылки, пенитенциарная система — это вот нечто такое удивительное, прекрасное по своей системности такая организация, структура. Вот теперь он говорит, что и министерство в России — это нечто такое особенное. И он рассказывает, что своим устройством Россия обязана императору Александру Первому, а мы как раз помним, да, что при Александре была проведена реформа, когда коллегии были заменены на министерства, и он как раз перечисляет 12 министерств, подчеркивает, что каждое министерство состоит из важнейших частей, из департаментов, из совета министра, из канцелярии. Он очень подробно вообще излагает деятельность и устройство российских министерств. В конце этого письма он извиняется за сухость изложений, но подчеркивает, что вот такое, может быть, не самое увлекательное изложение материала является для него единственным способом точно объяснить особенности российской административной системы, и он подчеркивает, что она достойна внимания даже во Франции, при том, что французы, ведь они всегда гордились своей политической системой и системой как раз бюрократии, то есть системой власти. И он подчеркивал, то есть он пишет для французов: можно восхищаться как ее проявлениями, системой министерств, так и ее принципами, а также строгим порядком, который царствует во всех частях империи на территории 3 700 000 квадратных миль. И он пишет: везде власть обеспечивает подчинение законам. То есть как раз у читателя должно сформироваться представление, что это настолько отлаженная система, что огромное российское государство на всем своем протяжении оно управляется очень эффективно.
13: Наталья Петровна, вы работаете в президентской академии. Президентская академия – это кузница администраторов, тех молодых ребят, юношей и девушек, которые придут потом работать и в органы высшей государственной власти, и в региональные парламенты они будут работать, и в местных администрациях. Вот с точки зрения, вот если мы представим курс, современный курс «Основы российской государственности», как бы вы рассказали вашим студентам, или вы им рассказываете о том, а как тогда Российская империя характеризовала провинциальную местную администрацию и взаимодействие местных администраций и, соответственно, министерств, и уже сената, синода и, собственно говоря, императора? Как тогда? Можно ли, вы сравниваете ли это устройство?
14: Вы меня на очень интересную мысль навели, Дмитрий Александрович. Я этот курс не веду, да, «Основы российской государственности», потому что я не Российской империей в силу своей специализации занимаюсь. Но вот то, что публиковал Анатоль Демидов в журнале «Де Дебат», это, по сути, и есть основы российской государственности. Это и есть основы российской государственности, но на момент 1838 года. Ну, понятно, что они и до этого были примерно такими, и после, да, то есть он характеризует вот современную ему Российскую империю. Но вот вы, да, удивительно точно это уловили. Он как раз и создает вот такой курс, да, 12 лекций, 12 статей — это 12 лекций по основам российской государственности. При том, что у Анатолия Демидова Вот основа российской государственности, курс важный, но важно его правильно преподавать, да? Потому что можно такой вот, в такую тоску, да, и уныние вести. Потому что я видела некоторые вот эти учебники, они так сложно написаны по основам российской государственности. Там не то, чтобы студент заснет на второй минуте вот такого курса, там сам преподаватель, да, не поймет, что такое перед ним. А вот этот текст, он написан был очень толково, да, потому что там очень много конкретики, там конкретные факты, там конкретные данные за определенный год. Написано это не в духе, вот знаете, такой развлекательной истории, да, как сейчас, да, это популярно очень. Вот когда у нас там многие люди, которые не имеют исторического образования, да, но они вот очень весело, очень смешно, понятно рассказывают об истории. Но является ли это вот действительно исторической наукой? Большой вопрос. Демидов здесь, он не шутит с читателем, да? Он рассказывает ему о серьезных вещах, и это не какое-то вот прям вот безумно такое увлекательное чтение. Но у него и была такая цель, да? Потому что ведь во Франции много было работ, вот знаете, такого либо страшилки ужасные, вот просто ужас-ужас, и, а это людям тоже нравится, да? Но веры, понятно, особой тоже нет, потому что, ну, ясно, что это какие-то пасквили. Либо вот какая-то апологетика. Он же изначально выбирает такой сдержанный стиль, но он сдержанный, но вполне понятный, не сухой, хотя вот некоторые части, да, он говорит даже, извиняется за сухость изложения. То есть как бы такой спокойный и нейтральный. Но когда читатель вот такие спокойные вещи видит, когда ему не навязывают вот как-то активно эту точку зрения, и он даже не действует на эмоции, да, хотя вот в лозунгах, в пропаганде важно действовать на эмоции. Я думаю, он намеренно от этого уходит. И создается впечатление вот такого вполне научного, академичного, интеллектуального изложения, и к такому тексту действительно возникает доверие. Потому что он вот так спокойно создает, формирует у читателя впечатление, что Россия — это просто прекрасная страна, которая развивается быстрыми темпами и которая вовсе не противоположна Европе. Она идет своим путем, но перенимает передовой европейский опыт.
13: Наталья Петровна, прежде чем мы перейдем к вопросу, собственно говоря, о провинциальных администрациях, как ее характеризовали российские власти, подчеркиваю, уважаемые радиослушатели, каждое информационное сообщение, которое Россия размещала в Париже,

0: это же все-таки показывало уровень администрирования, то есть умение людей той эпохи отвечать за свои действия. Вот этот момент, все-таки перекидывая мостик к курсу основ российской государственности 1840 года, местной администрации, муниципалитеты, как характеризовалась их работа и связь с центральными властями?
1: Демидов этому посвящает отдельное письмо, да? Оно так и называется, о политическом устройстве Российской империи, провинциальной администрации. Для французов это было тоже важно, потому что мы помним, что во Франции в ходе революции конца XVIII века произошла как раз административная реформа, да, и вместо провинций Франция обрела департаменты, то есть более такое централизованное, более современное, более удобное устройство. И Демидов то же самое пишет о России. Он говорит, это невероятно, месье, он обращается к издателю, да, сколько всего нового в России вот сегодня. Но сегодня еще живы старики, которые могли видеть Петра Великого. А до Петра все в администрации этой обширной империи было только беспорядком и хаосом. Вот так он начинает свое письмо. Ну, я не уверена, это какие-то там уже такие вообще древние, да, старики, которые могли, долгожители, видеть Петра. Но здесь он развивает идею, в какой-то степени подыгрывает французам. Ну, не подыгрывает, он же пишет от имени француза, да? И как будто он сам во власти вот этих вот представлений, стереотипов, которые сформировались во Франции, ну, для того, чтобы больше, я думаю, доверия было ему. Но эта идея и в России будет потом воспринята. Я о чем? Что Демидов развивает идею, которая сформировалась уже на тот момент в Западной Европе, а потом, как я сказала, была заимствована и в нашей стране. Идея какая? Что якобы до Петра в России ничего не было. Что Россия до Петра — это какой-то мрак и хаос, а вот потом пришел Петр Великий и как Демиург на вот, пустом месте создал вот что-то такое грандиозное и даже, может быть, лучшую из Европы. И Демидов именно вот этот взгляд развивает, что Петр, которого он называет великим организатором, создал современную Россию, но, как он пишет, России предстояла огромная работа, особенно в системе как раз провинциального администрирования. И здесь он выделяет административную реформу императрицы Екатерины Великой, которая в 1775 году, как он пишет, опубликовала знаменитое распоряжение, которое устанавливало административное устройство империи и по которому Россия за небольшими изменениями живет и по сей день. Ну и мы знаем как раз, да, что императрица Екатерина, она действительно совершила вот это важное такое начинание. Речь идет о губернской реформе, которая растянулась на много лет, ну и которая действительно заложила основу управления и губернского деления государства, которое во многом просуществовало в Российской империи вот без каких-то изменений вплоть до 1917 года. И он рассказывает, что вот сначала такие реформы были проведены в Твери, в Смоленске, то есть апробация прошла, а потом уже они были распространены, эти реформы, и на остальные части Российской империи. То есть он и тут показывает, что Россия, она и в административном плане является государством, где система очень хорошо продумана.
0: Наталья Петровна, но мы поговорили о высшей власти, а что касается социальной структуры российского общества, как империя представляла себя тому же Западу, и что она рассказывала о народе?
1: Да, это была очень такая важная часть писем о Российской империи. Собственно, социальной структуре российского общества было посвящено заключительное 12-е письмо, и оно так и называлось, о социальных условиях в России. И Демидов писал, что невозможно было сформировать какое-то точное представление о России, воспринимая ее население как нечто однородное. И он как раз в данном случае говорит о том, что Франция — это несколько иная картина, потому что французы, по его мнению, это что-то такое однородное, разница заключается только в большей или меньшей степени богатства. Ну, он имеет в виду то, что во Франции

0: сословная система была уже ликвидирована в ходе как раз революции XVIII века. А русское же общество, как пишет он, было разделено на очень разные классы, что стало следствием исторического развития прошлых поколений. То есть интересно, что он оперирует терминами классы, да, еще в первой половине XIX века. И Демидов подчеркивал, что особенности социальной структуры российского общества — это не только вот следствие исторического развития, но, как он пишет, эти различия имеют свои корни в нации. И полагать, что правительство может изменить или смешать эти классы, значит приписывать ему власть, которой оно не обладает. Это означает, что на самом деле никакое правительство, каким бы деспотичным оно ни было, никогда не владело такой властью. То есть российское общество таким сформировалось именно в силу и самоорганизации, и исторических условий, а не является вот результатом самодержавной власти.
1: Потрясающая история, Наталья Петровна. Удивительно, что высшая российская власть, по сути дела, чьим пропагандистом выступает Анатолий Николаевич Демидов, оперирует такими понятиями, как классы, социальная структура. Ну, такое впечатление, как будто рядышком где-то находятся марксисты и так подсказывают, шпаргалку дают, давайте мы порассуждаем о классах. Но здесь очень важна мысль естественного развития общества, и никакой деспот не может его изменить. Очень на самом деле неожиданная мысль для императорской власти, но об этом мы поговорим после небольшого перерыва. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Николаевская Россия», в котором мы говорим о неожиданных, неизвестных, демифологизированных основах российской государственности первой половины XIX века. Мы в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского историка, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО, ответственного секретаря научного совета Российского военно исторического общества Натальи Петровны Таньшиной. И, Наталья Петровна, мы говорим о том, что Россия в своих информационных кампаниях, которые были проведены в 1837-1839 годах под эгидой императора Николая I при посредничестве и организаторских талантах наследника демидовских капиталов Анатолия Николаевича Демидова, по сути, представила на Западе основы российской государственности на тот момент, на тот период. То, что вы сказали, процитировав слова Анатолия Николаевича Демидова, меня потрясли. Он говорит о классах, он говорит о естественном устройстве российского общества, справедливой социальной структуре, да еще и упоминает, что никакая деспотия не может нарушить естественное развитие общества. Подчеркиваю, это читает император, это согласовывает император Николай Павлович. Он оперирует, по сути дела, понятиями классов и деспотии. А, простите, как это вообще возможно?
2: Это возможно, потому что Николай, во-первых, не считал себя деспотом, а во-вторых, он и не был деспотом, да? Это, опять-таки, традиционный западный взгляд, что Россия — это восточное государство, соответственно, Восток — это деспотия, поэтому русский правитель — это кто? Это деспот. Это вот восточный деспот и обладает всеми атрибутами деспотичной власти. Демидов как раз подчеркивает совершенно иной характер власти российского государства. Мы говорили, он источник власти имеет в народе, да, и народ, по сути, является главной опорой государя и государственной власти. Более того, Демидов подчеркивает, вот очень тоже такой важный момент, он пишет, что правительство только тогда являлось хозяином или является хозяином в своей стране, когда не производит в обществе потрясений, а проводит очень осторожные реформы, которые принимаются народом как естественные, а не потрясающие их привычный порядок вещей. То есть мы можем вспомнить уже наши более поздние времена, да, и знаменитое высказывание Петра Аркадьевича Столыпина, который говорил о том, что нам не нужны великие потрясения, да, нам нужна великая Россия. А это же время как раз, ну, не накануне, но 40-е годы уже, да, а потом великие реформы. Потому что у нас же как-то сформировалось мнение, что вот никаких реформ, да. При Николае, мы говорили, было проведено значительное количество реформ экономических, административных, реформ судебной системы. Работало значительное количество комитетов, да, секретные комитеты, которые занимались подготовкой реформы. И вот, собственно, об этом-то Демидов и пишет. Ну, он подчеркивает как раз, что он не хотел навязать вот эту модель Европе, которая могла идти по своему пути, но он хотел лишь обобщить сведения о России. А дальше он уже переходит к характеристике основных классов, да, он использует именно термины «классы». То есть он характеризует сословия, которые существовали в России, называя их классами. Характеризует дворянское сословие, и с него, собственно, и начинает. Причем подчеркивает, что количество дворян в России было гораздо больше, нежели это могли себе представить французы. И подчеркивал, что дворянство является основным таким элементом государства. Но опять-таки это очень, наверное, было созвучно тем настроениям, которые были во французском обществе в годы июльской монархии, потому что те либералы-орлеанисты, которые пришли к власти, они же говорили о синтезе старой и новой Франции, дворянства и третьего сословия, которое постепенно приходило как раз к этой власти. И Демидов особенно оговаривает жалованную грамоту дворянства, говоря о том, что вот численность российского дворянства с тех пор она существенно возросла, говорит о том, что в России, помимо вот такого родовитого дворянства, есть дворянство аннаблированное. То есть, а это опять-таки ведь, да, как и в Европе, как и в той же Франции, было дворянство мантии, как раз аннаблированное дворянство, и старинное дворянство, дворянство шпаги. И Демидов как раз подчеркивает, что и в России вот такие же самые процессы происходили. И русское дворянство, оно тоже имело разные источники формирования. Ну и дальше он как раз рассказывает о табеле о рангах, говорит о том, что чиновники были разделены на классы, да, на 14 классов. Первые 8 классов давали наследственное дворянство, некоторые из других личное. Ну и вот какой он такой интересный один момент проводит, он говорит о том, что дворянство в России постоянно увеличивалось, и оно постоянно рекрутировалось из других слоев, что объясняет медленное развитие в России среднего класса. А вот это как раз очень важно. Почему? Потому что в той же Франции еще со времен Монтескьё и Руссо сформировалось мнение, что в России отсутствует третье сословие, отсутствует средний класс. И в этом как раз европейцы усматривали причину отсталости России, что вот якобы отсюда как раз деспотизм российской власти, потому что нет промежуточного звена между аристократией и беднейшими слоями, то есть нет вот этого среднего класса. А Демидов, конечно, он, может быть, здесь вот сознательно такой ход делает, но у него же цель какая? Как раз показать, что средний класс был не очень значительным, действительно, но это было связано со спецификой России, с тем, что как раз люди становились дворянами. И именно с ростом дворянского сословия связано как раз и недостаточно быстрое развитие среднего класса в нашей стране.
1: Наталья Петровна, вы знаете, вы меня сейчас несколько ошарашили, потому что ведь, по сути дела, то дворянство, как его описывает Анатолий Николаевич Демидов, соответственно, как его видит император Николай Павлович, это не просто основа государства, это принцип служения, то, о чем говорилось и тогда, и фактически очень много говорят и современные социологи, политологи, политические администраторы. То есть принцип служения и верности государству, верности России, такой основа такого, ну, по сути дела, осознанного патриотизма, если угодно. То есть фактически получается, что, если я правильно вас понял, то средний класс – это лишь такое промежуточное звено между людьми, которые проявляют свои таланты и которые, собственно говоря, становятся на такую уже административную, если угодно, эскалатор, лестницу, лифт, как угодно, социальный лифт, и встраиваются в систему управления державой. Я правильно понял вот этот момент?
2: Здесь мы должны понимать, что есть, наверное, вот континентально-европейская и французская традиция, да, средний класс, а есть англосаксонская, да, традиция среднего класса, и они отличаются, да, потому что вот для французов как раз средний класс — это не только вот буржуазии, да, это очень такая широкая категория общества как раз вот между беднейшей частью и аристократией. То есть, например, Франция в XIX веке, вот в это самое время, французы себя считали обществом среднего класса. Это, конечно, было не так, да, и они во многом выдавали желаемое за действительное, но на средний класс была ставка вот во французской модели, что средний класс — это основа стабильности и устойчивости общества. И поэтому как раз не находя в России вот такого масштабного среднего класса, европейцы тем самым говорили о том, что Россия, она, соответственно, не является Европой, и она не является страной, в которой как раз присутствует вот эта основа для либерального развития с опорой на законы, с опорой на реформы, на права человека, потому что среднее общество как раз и воспринималось как вот оплот порядка и стабильности.
1: Наталья Петровна, правильно ли я понимаю, что в этом представлении социальной структуры российского общества Демидов подчеркивал именно национальную специфику развития России и, соответственно, третьего сословия?
2: Да, он именно это и хотел показать. Он хотел показать, что Россия она является тоже государством, в котором со своей спецификой, но развивается средний класс, которому, по словам Демидова, императрица Екатерина дала и название третьего сословия. Он выделяет в его составе почетных граждан, объясняет, что вот это такой промежуточный слой между настоящим дворянством и буржуазией, но на самом деле это была такая прослойка между низшими, непривилегированными сословиями и дворянством. Он рассказывает, что почетным гражданином мог стать купец, который 20 лет вел деятельность в городе. Туда могли входить и, например, художники, студенты университетов. И он приводит те способы, по крайней мере, некоторые, которыми можно было приобрести почетное гражданство. Он выделяет отдельно категорию коммерсантов, ну или купцов, да, говорит о том, что купечество было разделено на три категории или гильдии, но да, он подчеркивает, что вот эта вот верхушка среднего класса, она в России была еще немногочисленна. А вот говоря о характеристике сельского населения, и это как раз очень важно, да, потому что Россия страна аграрная, он подчеркивает, что да и не только Россия, Европа тогда, Франция тоже аграрная страна, что вот сельское население, оно превосходило население городов, было разделено на две категории, это крестьяне свободные и крестьяне, прикрепленные к земле. И вот это как раз очень такой важный момент, да, крепостное право, потому что на Россию смотрели через эту оптику. Наличие в России крепостничества, то есть рабство, как это называли европейцы, хотя, подчеркну сразу, далеко не всегда их как-то это вот напрягало, то, что на России есть крепостное право, потому что порой его воспринимали как систему такого патриархального крепостного права, когда помещики и крестьяне жили такой одной большой семьей.
1: Вы знаете, Наталья Петровна, я думаю, что вы сейчас вышли на важнейший вопрос вашего курса «Николаевская Россия», на вопрос подготовки тех реформ, которыми прославилась следующая эпоха, эпоха Александра II. Но заложил основу освобождения крестьянства именно Николай I и его тайные комитеты. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Наталья Петровна, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания, спасибо.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
2: Меня поразило, что тема миграции вдруг занялся Институт социологии РАН, и он какие-то рекомендации разрабатывает. Не экономики, не имеет никакого отношения к безопасности. Миграция — это у нас все-таки экономика, безопасность. Почему социология? Мне непонятно. Я подумал, скорее всего, заказчики, лоббисты миграционные, просто пошли по принципу, где дешевле, там и лучше. Какая разница, РАН же написано. Дело в том, что как только было принято окончательное решение по оргнабору на 27 год, было понятно, что пошли стоны, стенания по поводу бизнеса, по поводу малого и среднего предпринимательства. Ну, все что угодно. Самая главная задача сегодня — остановить оргнабор.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские беспилотники поразили 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для Киева. По данным Минобороны, в течение дня продолжались удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах ВСУ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка пострадали и погибли люди. Экипаж судна «Надежда», которое подверглось атаке украинских беспилотников близ Новороссийска, эвакуирован в российский порт. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. За сутки нанесены удары по 6 украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли свыше 155 военнослужащих, вооружение и военную технику. Российские беспилотники поразили в течение дня 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для Киева. По данным Минобороны, вооруженные силы России продолжали наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Кроме того, средствами ПВО с 8 до 20 часов понедельника были перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, над Краснодарским краем и Черным морем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди, среди погибших 3 детей. В эфире телеканала «Россия» в программе «60 минут» Кондратьев подчеркнул, что атака ВСУ велась на гражданскую инфраструктуру. О состоянии пострадавших сообщил главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков.
2: В настоящее время в городской больнице помощь оказывается 18 пострадавшим, которые были госпитализированы в профильное отделение, это травматологическое и хирургическое отделение больницы. Из них 3 детей. Один ребенок ожидает эвакуации, и в эти минуты уже будет эвакуирован в детскую краевую больницу. Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие.
1: По последним данным оперштаба региона, число жертв в селе Архипо-Осиповка в Геленджике достигло 7 человек. Еще 40 получили ранения, передает ТАСС. Экипаж судна «Надежда», которое подверглось атаке украинских беспилотников вблизи Новороссийска, эвакуирован в российский порт. Об этом сообщил Минтранс Турции. На борту находились 22 члена экипажа, 13 из которых турецкие граждане. Первоначальные сообщения указывают, что повреждены жилые помещения и носовая часть судна. Пожар все еще продолжается. Спасательная операция невозможна из-за сохраняющегося риска атак беспилотников в этом районе, отмечается в сообщении министерства. Капитан заявил, что судно атаковали 6-7 украинских беспилотников. Согласно данным открытой печати, судно ходит под флагом Камеруна, принадлежит турецкой компании. Возможная сделка между Вашингтоном и Киевом на производство по лицензии ракет-перехватчиков для системы ПВО «Патриот» не будет заключена к нынешней зиме. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. В то же время он заявил о прогрессе в переговорах с Украиной по данному вопросу. Ранее Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Переговоры, которые Соединенные Штаты ведут с Ираном, Дональд Трамп назвал последним шансом для Тегерана на мирное урегулирование. Американский лидер также утверждает, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства уже ко вторнику. Ранее Трамп заявил, что его устроит либо сделка с Ираном, либо полная капитуляция Тегерана. Глава Белого дома также утверждает, что США и Иран ведут переговоры, даже если Тегеран это и не признает. Ранее в МИДе Исламской Республики заявили, что Иран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, а переговоры со Штатами напрямую не ведутся. Поставки нефти через Ормузский пролив тем временем продолжаются. несмотря на отсутствие договоренности между Ираном и США. Утверждает телеканал CNN, по его информации, до 5 миллионов баррелей нефти в сутки проходят из Персидского залива через южный коридор у побережья Омана. Движение судов продолжается также, несмотря на периодические атаки иранских беспилотников. Американское космическое агентство НАСА планирует продлить соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах на Международную космическую станцию сроком как минимум еще на 1 или 1.5 года. Об этом сообщила руководитель программы МКС в НАСА Дана Вейгл. В июне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов отмечал, что перекрестные полеты российско-американских экипажей на российских и американских кораблях на МКС будут продолжаться вплоть до завершения работы станции. Некоторое похолодание с дождями ожидается во второй половине нынешней недели. Такой прогноз погоды представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, до среды установится сухая и жаркая погода.
3: Во вторник столичный регион окажется в центре антициклона. Но значит, москвичей снова ждет солнце и тепло. Обойдется без осадков. После сегодняшних плюс 25 в дневные часы потеплеет до 26-28. В среду дожди также маловероятны и станет на градус другой жарче. Но в четверг скользнет атмосферный фронт, отметивший скоротечным грозовым дождем. В дневное время удушающий зной 29-31. В пятницу в теплом секторе циклона к вечеру в небе вырастут шапки кучево-дождевых облаков. Прогнозируется до 7-12 миллиметров осадков. В субботу прорвется холодный фронт. На землю обрушится буквально настоящий водопад. И воздух наполнится свежестью озона. И днем около плюс 20. В воскресенье постепенно распогодится и потеплеет до умеренных 21-23, что соответствует норме августа.
1: Тем не менее, Евгений Тишковец назвал начало августа идеальным по метеоусловиям. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Есть первая золотая медаль сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде, менее чем на 3 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Майя Дорожко, Кира Черезова, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Новости футбола. «Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по полузащитнику Алексею Батракову, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Метарейтингс» отмечает, что Батраков не стремится переходить в чемпионат Турции и ждет предложений из Европы. Защитник Джахангир Урозов перешел из самаркандского «Динамо» в казанский «Рубин» на правах аренды до конца текущего сезона за 100 тысяч евро. Отмечу, что соглашение с 22-летним игроком сборной Узбекистана предусматривает опцию выкупа. Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии со счетом 3-0 в рамках международного турнира в Бангкоке. Ранее Новозеландская федерация отказалась от матча с нашей командой. Напомню, в первом матче группового этапа соревнований сборная России сыграла в ничью с командой Вьетнама 2-2. А 5 августа россияне проведут матч с Афганистаном. Генеральный директор хоккейного «Трактора» Иван Савин заявил о том, что челябинский клуб заинтересован в подписании Евгения Кузнецова. «Он должен подставить плечо молодым игрокам нашей команды и помочь в формировании конкурентного коллектива. Кузнецов – легенда, и у него большой авторитет. Он знает нашу заинтересованность, и сейчас ждем его решения», – цитирует Савина РБ «Спорт». Международный союз конькобежцев выдал нейтральный статус еще 20 российским фигуристам. Среди них бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк и победитель командного чемпионата мира Евгений Семененко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 16 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. В Тюмени до 25 тепла, пройдут кратковременные дожди. В Сургуте плюс 26 и тоже дождливо. В Петрозаводске без осадков плюс 20. В Перми до 25 тепла, осадков не ожидается. В Уфе и Самаре до 28 градусов выше 0. В Уфе пройдут кратковременные дожди и грозы. В Самаре без осадков. В Ставрополе также дождливо. Возможны грозы плюс 28, а в Ялте до 30 тепла. В Санкт-Петербурге и Москве ночью до плюс 15, днем без осадков. В городе на Неве плюс 22, а в столице до 25-27 тепла. Атмосферное давление будет выше нормы.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта. Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире «Радио России». Сегодня я вам их напомню. Меня зовут Алексей Певчев. Гость нашей сегодняшней программы – музыкант, поэт, сценарист, автор проекта «Поэт Кудеяр» Михаил Олейников. И его песни уже звучали в эфире программы «Полевая почта. Радио России». Сегодня у нас появилась возможность пообщаться поподробнее. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, радиослушатели. Очень приятно.
0: Михаил, вот все ваше творчество, оно проникнуто любовью к родине. И вы сами с Рязанщины, из есенинских мест, получается. Расскажите, пожалуйста, о вашем крае.
1: Я живу в Милославском районе, сейчас уже называется Милославский округ, в одинаковой отдаленности от Тульской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской области. Ну, от города Рязань, города Тула. И у нас протекает Дон, он берет начало в Новомосковске, и уже через нас, из нашего округа протекает. И поэтому очень часто мы выезжаем на природу, на Тихий Дон. И живу я в частном доме. Семья, трое детей. Всегда на связи с землей. Летом у меня сезон заготовки веников в баню. Всегда какое-то строительство идет бесконечное. Поэтому, как бы тут, когда живешь на земле, патриотизм, он ежедневно присутствует. Без этого никуда.
0: А песни? Вот скажите, когда вы начали писать и вообще, что вас инициировало на ваши песни?
1: Песни я начал писать еще в школьные годы, когда учился в школе. Сначала были стихотворения просто такие детские, потом я начал учиться в музыкальной школе по классу гитары, и сразу как-то и мелодии стали появляться. А когда музыкальную школу закончил, уже какие-то азы получил, прям песни получались. Ну, мне проще писать песни сразу. То есть не стихи не ложить на музыку, а сразу одновременно все так лучше получается. Но есть такие, когда и сначала стихи, потом появляются песни. Вот, в школьные годы начал писать, в музыкальной школе на выпускном впервые собрал свою группу небольшую, одноразовую, как бы на одно выступление. С выпускниками мы собрались и мои песни исполнили. Увидел реакцию людей, людям понравилось, и как-то вот какой-то получил вдохновение, какой-то толчок на дальнейшее действие в творческом плане. И вот дальше уже собирал группы, писал песни. Ну, все как-то само собой получается, то есть никаких специальных случаев у меня там в жизни не произошло. Просто как-то вот хотелось. И у меня есть кумир, да, ну, как и у многих, это Виктор Цой. Я вырос на песне группы «Кино» и всегда как-то вот смотрел концерты, слушал песни, и мне хотелось вот тоже свое. И даже когда уже создавал группы, мы выступали, старшие товарищи, музыканты, которые поопытнее, постарше, они мне всегда советовали, нужно петь кавера, потому что твои песни никто не знает, они никому не нужны. Это все, ты занимаешься бестолковым делом. Я всегда настаивал на том, что сейчас не знают, а через 2-3 концерта уже будут знать. И всегда настаивал на том, чтобы петь свой авторский материал. И вот так как-то шло само себе.
0: Михаил, а когда, в какой момент вы поняли, что вам необходимо оказаться на Донбассе, в Луганске, в Новороссии, то есть что в этих местах песни ваши нужны?
1: Ну, впервые я оказался в Новороссии, в Донецкой Народной, в Луганской Народной Республике еще до 22-го года, то есть это где-то 18-й, 19-й, 20-й год, мы ездили каждый год в составе казачьей в ансамбле «Станица правоохранная» под руководством нашего руководителя Сергея Захарова. И нас отправляли сначала от области, вроде бы как вступать перед мирными жителями, чтобы люди немного скрасить их тяжелые дни. И как-то и получалось у нас и перед бойцами выступать, и солдаты приходили. Ну, на тот момент это были еще ополченцы. А после 22-го года, уже как бы я там уже был, поэтому уже много что видел, много что понимал, и как-то не было у меня сомнений, когда предложили съездить, поехали. Первый раз мы поехали тоже с Сергеем Захаровым, как и сольную программу я отвозил, и составили с ним как дуэт ансамбля. Это мы ездили на выборы президента, выступали на предвыборных этих всяких участках. Это была Херсонская область, Чаплинка была, Новая Каховка. Вот. Тоже много что видел. Не люблю слушать со стороны мнения, всегда мне хочется своими глазами посмотреть, пообщаться с людьми, сделать свои выводы. Поэтому мне интересно такие поездки.
0: Понятно. Давайте начнем знакомство с вашей музыкой, с вашими песнями. Песня «Доброе утро», пожалуйста, представьте ее.
1: «Доброе утро» — это песня, как раз-таки получила вдохновение после поездок туда, после общения с ребятами. И ни для кого не секрет, да, что наших солдат называют орками. Как бы такая пропаганда за ленточкой пытается навязать такой ярлык. И поэтому песня «Доброе утро», она появилась как бы в такой иронии. Там слова в песне есть. Мы добрые орки с открытой душой. Доброе утро, мы из России. И как бы вот эта фраза «Доброе утро, мы из России», она тоже очень часто мелькала среди наших бойцов. Написал песню «Доброе утро» и показал ее своему другу. На тот момент мы вместе с ним участвовали в проект «Движение патриотической песни». Мы с ним финалист этого проекта. Владимир Ластьянов. Сейчас он автор федерального музыкального лейбла «Звутера». Может быть, слышали. Это тоже такой проект для бойцов, для ветеранов СВО. То есть, как бы, вот с ним совместно мы как бы записали эту песню «Доброе утро». Вот она есть, да, на всех площадках. Можете ее слышать. Она про иронию, про самую иронию. О том, что нас называют орками, но мы-то знаем все равно, что мы как бы с русской, доброй душой, пусть мы злые орки для всех людей, там, да, для нашего противника, для нашего неприятеля, но на самом деле мы с хорошей, доброй миссией защищаем людей.
0: Давайте послушаем. Михаил Олейников, песня называется «Доброе утро».

0: Это была песня в исполнении гостя нашей сегодняшней программы, музыканта, поэта, сценариста, автора проекта «Поэт Кудеяр» Михаил Олейников. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России, и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес polesobaka.radioru.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского, поле 19-21, Радио России, программа «Полевая почта» Радио России. Михаил, вы довольно давно начали посещать зону специальной военной операции, еще до того, как специальная военная операция началась. Люди, вот, с которыми вы там общались, вот какие-то встречи, которые вам запомнились, реакция на ваши песни, вот как их воспринимали. Наверное, друзей там у вас немало. Вот расскажите, пожалуйста, про них.
1: Мне больше всего запомнился молодой парень. При первой поездке мы познакомились. Он показывал нам фотографии с первых дней боевых действий. И на фотографии там было человек 20. И вот он, типа, вот этого нет, этого уже нет, этого тоже нет. Ну, вот мы вдвоем остались. А парню, как бы, вот где-то там 20 с небольшим, то есть вот ему там 17 исполнилось, и он еще до наступления 18 лет уже начал участвовать, принимать участие за свой дом и за все. И он работал в Доме культуры звукорежиссером по выходным. Суббота и воскресенье он в Доме культуры, а в дни он в окопах. То есть вот это при первой поездке меня поразило. И у него погибла вся семья, разрушился взрыв, дал дом. Жить ему было негде, поэтому вот он в будние дни он жил в окопах, как на передовой, да, там, первой линии. А на выходных он работал и жил в ДК, в Доме культуры. Это вот при самой первой поездке, и я тогда уже много выводов сделал. А про мирных жителей могу сказать. Ну, конечно, люди нас встречали как звезд. Вот нам было поразительно то, что мы не такой на тот момент были известный ансамбль, и нигде мы еще особо-то и не выступали. А нас встречали, как будто, я не знаю, кто там приехал, какие звезды приехали. То есть Лепсоль там. Ну, то есть люди не видели вообще. Ну, очень давно ничего хорошего не видели. И нам они были рады. Это было приятно. Поэтому, когда поступали предложения съездить, ну, потом еще, и мы, естественно, не отказывались. И не было страха никакого в том, как люди там живут. Они же как-то живут, а мы что, хуже? То есть и мы тоже выживем, и все будет нормально.
0: А вот, может быть, какая-то у вас есть наиболее запоминающаяся реакция на ваши песни, когда вы выступали перед бойцами?
1: Во-первых, они же когда слышат впервые эти песни, и они потом подходят и говорят: блин, круто вообще, это ты написал, это вот так вот ты написал. Вот ты знаешь. Просто я про войну песни писал уже давно, еще в школьное время я начинал писать там. Я очень люблю историю, увлекаюсь историей России. В ансамбле в нашем, в казачьем, весь авторский материал, он был мой, там и стихи, и песни, и казачьи, и как раз вот и гражданской войны, и белые движения, Красная армия. И всегда мне это как-то было близко, военной песни. А здесь много знакомых, во-первых, ветеранов чеченских компаний. А есть еще остались ветераны войны в Афганистане. И у меня есть песни, «Запасная граната» называется, она еще не вышла. Я тоже работаю над ним. И ветераны у себя, вот, допустим, в поселке, да, выступал еще раньше. Вот эту песню исполняешь, ветераны Афганистана подходили. Типа, да, действительно, вот откуда ты знаешь, что вот у нас там запасная граната. Ну, а я откуда-то как-то по фильмам, по историям, по общению. В армии, когда служил, у нас много офицеров было боевых, которые рассказывали про Афганистан, про Чечню, вот эти все истории. Я как-то себя что-то впитываю, и потом даю уже это в песнях, в стихотворениях. То есть я, прежде чем написать какую-то песню, какое-то стихотворение, я очень сильно пытаюсь вникнуть в тему, окунуться в историю, почитать, чтобы нигде не наврать, чтобы если это я пишу про какой-то населенный пункт, то чтобы действительно этот населенный пункт в это время был как-то там причастен к этой истории, там, в песне. Какие-то термины, да, называю лексикон, или как это сказать, сленг местный, да, там, у солдат, который использовался там. Все эти слова тоже, если туда ношу в песню, то я проверяю, действительно ли так говорили, или это из другого какого-то времени. То есть, чтобы не получилось, что
0: Понятно. То есть у вас подход еще, да, конечно, помимо творческого, еще и довольно дотошный, что касается деталей. Следующая песня, которая у нас прозвучит, называется «Ветер знает». Вот, пожалуйста, пару слов про нее давайте.
1: «Ветер знает», но это песня о любви, наверное, о такой безответной любви, о разлуке. Я думаю, что сейчас тоже можно ее будет включить, потому что, когда я приезжаю выступать с концертами, не все 100% моих номеров, да, музыкальных и поэтических, они же не все про патриотизм, не все про войну. Это тоже очень нагнетает, и это никому не нужно. Конечно, у меня очень много песен о любви, о какой-то гражданской лирике, о любовной лирике. И ребята, и мирные жители, и наши бойцы, они всегда принимают эти песни тоже. Им не хватает этого тоже. Этого тоже им нужно, и гражданской, и мирной лирике. Вот «Ветер знает» как раз-таки она об этом, про безответную любовь, про разлуку.
0: Давайте послушаем. Песня называется «Ветер знает», Михаил Олейников. Ее исполняет ее автор, Михаил Олейников, и он же исполнитель.

0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России, и сегодня в гостях музыкант, поэт, сценарист, автор проекта «Поэт Кудияр» Михаил Олейников. Песня в его исполнении «Ветер знает» сейчас прозвучала. Михаил, скажите, вот вы как раз проект «Кудияр», что это такое? Поясните, пожалуйста. У вас очень много возможностей для приложения своих сил, вы их реализовываете замечательным образом. Вот «Поэт Кудияр», что это?
1: «Поэт Кудияр» — это один из моих музыкальных проектов. У меня просто, я разносторонний в плане жанров и стилей. Основной проект, он, я больше делаю такой постгранж, рок. Но у меня очень много же, как я уже говорил, с программы казачьего ансамбля и народных песен, да, и казачьих песен. И вот я решил сделать проект «Поэт Кудияр», чтобы все эти песни в таком жанре не смешивать их с основным. И они отдельно, отдельная карточка артиста, на площадках отдельно эти песни лежат. Их можно там услышать. Почему Кудияр? Кудияр — это же ведь древний исторический персонаж, скорее всего, вымышленный. Это был казак, разбойник, наподобие Робин Гуда, такой честный разбойник. И в каждой губернии, да, сейчас в области, была своя легенда про Кудияр. И у нас тоже есть своя легенда. Вот, и как раз в том месте, где я проживаю, где я живу, в Новославском округе Рязанской области, на берегу Дона, есть черный яр, так называемый. Там до сих пор сохранились большие такие камни, которые растут из земли, прямо на берегу Дона. И по легенде, Кудияра, который жил в Рязанской области, казнили казаки за грабеж. Казнь у казаков была такая, это как в куль и в Дон, и в воду. Ну, то есть в меток и на дно реки. Вот так его казнили на черном яру.
0: Ну, а мы сейчас послушаем песню под названием «Гой Еси». Это как раз проект «Кудияр». Давайте послушаем в исполнении Михаила Олейникова.

0: Это была песня «Гой Еси», проект «Кудияр». Это проект нашего сегодняшнего гостя, гостя программы «Полевая почта Радио России», музыканта, поэта, сценариста Михаила Олейникова. Вот он с нами на связи по телефону. Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России», и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес polesobaka.radioru.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России, программа «Полевая почта Радио России». Михаил, а вот еще то, что касается как раз и режиссуры. Спектакль ваш, хотел бы я узнать про ваш спектакль, называется «Герой из нашего двора». Вообще вот я про него узнал из вашего аккаунта в социальной сети. Мне очень нравится аккаунт, какой теплый у вас там, как вы про баню рассказываете, как веники собираете, как с семьей время проводите. И вот, ну, какой-то теплый такой очень аккаунт. И как раз вот про спектакль «Герой из нашего двора» я прочитал, сам спектакль еще не видел, поэтому несколько слов расскажите, пожалуйста, что это такое.
1: Меня позвали в совместную работу Воронежской общественной организации «Нижний». У них появилась идея. Вот такая Юлия Смекалина, водитель этой организации, у нее появилась идея сделать такой патриотический проект «Герой из нашего двора», про наших героев современных, героев нашего времени, да, так называемых. Позвали меня сделать сценарий. Я начал заниматься сценарием, потом появились еще больше, там у нас собралась команда людей –

0: все стихи авторские, и будет интересно. И если все получится, то, скорее всего, мы сможем, наверное, даже еще на видео все это записать качественно.
1: Понятно. Ну, в общем, я желаю вам удачи, чтобы все прошло как надо, все согласования и все репетиции, и прогоны, и, соответственно, премьера, и чтобы спектакль свое место занял в театральной жизни. И сейчас предлагаю я послушать песню «Солнце». Она звучала в одной из наших программ. Вы сказали, что вы выросли на музыке Виктора Цоя. И мне кажется, что вот эта песня, она будет очень здесь уместна. Я, в свою очередь, скажу, что 21 числа, в день рождения Виктора Цоя, я был на большом концерте группы «Кино». Это такой технологический проект, естественно, без Виктора Цоя, погибшего в 90-м году. И там в специальном секторе сидели парни, побывавшие на специальной военной операции. Многие из них были на колясках и с протезами. Но вот они вставали и подпевали. Это было, конечно, такое зрелище очень пронзительное. Ну, давайте песню послушаем, как Михаил Олейников сказал, на творчество его вдохновляла группа «Кино». И вот одна из таких песен, которая была инициирована Виктором Цоем и группой «Кино». Песня «Солнце».

0: директор проекта «Поэт Кудияр» Михаила Олейникова. Он с нами на связи по телефону. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России, и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес polya@radioru.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского, поле 19/21, Радио России, программа «Полевая почта» Радио России. Вот я хотел отметить еще вашу песню «Синица». Вы ее записали дуэтом с заслуженным артистом России Виктором Сорокиным. Тоже хотелось бы сейчас поставить ее. Про нее расскажите, пожалуйста.
1: Ну, это вот как раз из проекта «Поэт Кудияр». И «Синица», она такая веселая песня, житейская, про свадьбу. Но она больше даже свадебная, скажем так. А Виктор Сорокин тоже один из моих современных кумиров по казачьей песне, по народной песне. И я ему написал, говорю: «Виктор, есть песня, очень хотел бы записать ее совместно». И он оказался обычным человеком нашим, русским, с открытой душой. Мы с ним записали вместе, аранжировку делали у него. Все получилось очень достойно, я считаю. И мы уже исполняли ее вживую вместе на Всероссийском фестивале имени Аверкина в городе Сасово, и нас встретили несколько тысяч зрителей, всем понравилось. И Виктор, он, ну, не каждый человек, мой как бы старший товарищ, всегда меня поддержит добрым советом, подскажет, как действовать.
0: Давайте послушаем проект нашего сегодняшнего гостя Михаила Олейникова, проект «Поэт Кудияр», а песня называется «Синица».

0: Это была песня проекта «Поэт Кудияр», нашего сегодняшнего гостя, гостя программы «Полевая почта Радио России» Михаила Олейникова. Он музыкант, поэт, сценарист. И его песня есть на многих интернет-площадках. Вы можете их послушать, скачать, если понравится. Мне кажется, они того очень заслуживают. Да, песня эта называется «Синица». Михаил, а у меня такой вопрос. У вас лейтмотивом, ну и вообще не то, что лейтмотивом, просто проходит очень часто общение с казаками. То есть у вас и в песне есть на эту тему, и вот в соцсетях вы про это пишете. Что вас связывает с казачеством?
1: В первую очередь, я автор текста, автор слов гимна Союза казачьей молодежи России. 12 лет отработал в казачьем ансамбле. Живу на Дону, поэтому очень много связывается, очень много знакомых, соответственно, в этом движении, так сказать.
0: А, Михаил, скажите, а вот там, где вы живете, на Рязанщине, приходится ли вам с вашими земляками разговаривать, общаться? Есть ли люди, кто побывал сейчас на фронте, вернулся? Ну, как-то вы взаимодействуете с этими людьми?
1: Да, общаемся, конечно. Ну и в отпуска приезжают ребята. Всегда общаемся и помогаем, чем можем. У нас есть организация такая, ну, как не организация, но люди собрались, называется «Поможем вместе». И машины отправляют, ну, не просто машины с гуманитаркой, а именно машины. Я тоже с ними всегда в коллаборациях и концерты делаем благотворительные. Делаем на концертах сбор помощи. Всегда помогаем. Без этого уже никуда. Они вот каждый второй, даже я думаю, семье коснулась этого.
0: Михаил, ну у нас осталась завершающая песня. Песня, которая будет в финале нашей программы, прозвучит. Называется она «Небо русское». Вот, пожалуйста, несколько слов про нее скажите.
1: Ну, про «Небо русское» отдельно, наверное, это пока что мой, наверное, единственный хит, который вшел в народ. Для автора это важно, выше, наверное, награда, когда песни начинают петь другие коллективы, другие исполнители. Но самый такой коллектив, который первым взял в свой репертуар, это ансамбль «Казачья доля». Это казачий ансамбль из Санкт-Петербурга. И московский казачий хор хотел взять ее себе в репертуар, пока мы с ним ведем переговоры по этому поводу. Ну, «Небо русское» — это про нас. И написана она была очень давно, еще, наверное, в 2010 году, до всех событий. И она никак не связана с чем-то. Это чисто наш русский патриотизм.
0: Михаил, ну я желаю удачи вам, желаю, потому что у вас много проектов, и пишете песни, и постановки ваши. Желаю, чтобы ваш проект «Кудияр» развивался, чтобы спектакль «Герой из нашего двора» нашел своего зрителя, чтобы все у вас произошло гармонично. Ну и чтобы гармонично все было так, как вот я читаю в вашем аккаунте в соцсетях. Какое-то настоящее, такое вот пронзительное все время вас окружало, чтобы были здоровы ваши близкие, чтобы веники, которые вы так красиво описываете, тоже в нужном количестве возникали. Баня топилась, полный дом. Ну и, естественно, песен, чтобы поводов для вдохновения у вас было предостаточно. Поводов на мирные темы, конечно же.
1: Спасибо большое. Я тоже желаю всем радиослушателям, вам, Алексей, всего, конечно, мирного неба над головой, чтобы наконец-то уже победили мы, ребята, вернулись все домой, и чтобы полные залы собирать в мирных городах на своих концертах под чистым, спокойным небом. Это самое главное.
0: Ну и перед тем, как прозвучит финальная песня нашей программы под названием «Небо русское», я напомню, что гостем нашей сегодняшней встречи в рамках программы «Полевая почта Радио России» был музыкант, поэт, сценарист, автор проекта «Поэт Кудияр» Михаил Олейников. Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: Музыка большой страны. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска поразили логистические центры украинской армии и пункты временной дислокации иностранных наемников. За сутки удалось сбить 7 управляемых авиабомб и 5 снарядов РСЗО, а также 651 беспилотник, сообщили в Минобороны. Телефон горячей линии, которую организовали в Геленджике после атаки беспилотников на Архипа Осиповку, принял 121 звонок. Экипаж судна «Надежда», который подверглась атаке украинских беспилотников вблизи Новороссийска, эвакуирован в российский порт. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Работу по оказанию помощи и поддержки семьям участников спецоперации нельзя останавливать ни на секунду. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Костюковым. Она прошла в Красноярске, где глава государства находится с рабочим визитом. Костюков доложил президенту о помощи ветеранам и членам их семей.
2: В каждом муниципальном образовании работает межведомственная комиссия по оказанию помощи и поддержки нашим ветеранам и, что очень важно, членам семей, пока ребята на передовой выполняют важные задачи. Полный перечень федеральных инициатив реализуется в Красноярском крае, плюс мы постоянно добавляем. Сегодня уже таких более 40. Я могу сказать, что по просьбе, например, жен наших ребят специально ввели компенсацию стоимости обучения вождению. Говорит, машина есть, говорит, глава семейства ушел выполнять боевые задачи, говорит, машина стоит, говорит, я бы могла детей возить. Мы откликнулись, и очень востребованная мера оказалась. Также ввели стипендии студентам высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений. Мы сегодня знаем все семьи всех ребят, кто подписали контракт с Министерством обороны. За каждой семьей закреплен у нас социальный координатор, который работает в тесной связке с Фондом защитники Отечества. И мы стараемся все бытовые вопросы в постоянном режиме сопровождать и искать необходимые решения там, где у семьи есть определенный запрос. То есть степень взаимодействия, координации удается нам. Нельзя останавливаться.
1: Владимир Путин также заявил, что России нужны такие люди, как слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев». Глава региона рассказал президенту, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Уже 23 человека, ветераны, участники спецоперации, получили назначение на муниципальном и краевом уровне. По словам Котюкова, рассматриваются еще несколько человек, которые могли бы возглавить краевые органы исполнительной власти. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесены удары по 6 украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли свыше 155 военнослужащих, вооружений и военную технику. Российские войска также поразили логистические центры украинской армии и пункты временной дислокации иностранных наемников. За сутки удалось сбить 7 управляемых авиабомб, 5 снарядов РСЗО и 651 беспилотник. Потери противника составили порядка 1295 военных за сутки. Российские военные в течение дня понедельника нанесли удары беспилотниками по 4 сухогрузам, которые, по данным Минобороны России, использовались для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ. 2 судна были поражены в порту Николаева во время разгрузки. Еще 2 сухогруза находились в акватории Черного моря. Телефон горячей линии, которую организовали в Геленджике после атаки беспилотников на Архипа Осиповку Краснодарского края, принял 121 звонок, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. Он уточнил, что в понедельник горячая линия будет работать с 2 часов по Москве 4 августа и возобновит работу в 9 утра. По последним уточненным данным оперштаба Краснодарского края, число жертв достигло 7 человек, в числе погибших 3 детей, еще 40 получили различные травмы, 21 пострадавший госпитализирован, еще 19 медики оказали необходимую помощь амбулаторно. Посольство Мексики в России изучает возможности восстановления прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей дипмиссии. Дипломаты уже провели серию консультаций с представителями органов власти, туристического бизнеса, авиакомпаний, туроператоров для проработки различных вариантов. По информации посольства, главная цель обсуждений – упростить поездки для туристов. При этом в дипмиссии пояснили, что техническая сторона вопроса требует создания коммерчески устойчивой модели перевозок, а также получения необходимых разрешений от авиационных властей. Однако переговоры на этом уровне пока не начинались. Тем не менее, диалог между странами продолжается, и взаимный интерес к развитию туризма все усиливается. Экипаж судна «Надежда», которая подверглась атаке украинских беспилотников вблизи Новороссийска, эвакуирован в российский порт. Об этом сообщил Минтранс Турции. На борту находились 22 члена экипажа, 13 из которых граждане Турции. Первоначальные сообщения указывают, что повреждены жилые помещения, а также носовая часть судна. Пожар все еще продолжается, и спасательная операция пока невозможна из-за сохраняющегося риска атак беспилотников в данном районе, отмечается в сообщении министерства. Капитан судна заявил, что его атаковали 6-7 украинских беспилотников. Согласно данным открытой печати, судно ходит под флагом Камеруна, а принадлежит турецкой компании. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на вторник в Тихом океане у побережья Южных Курил. Его ощутили на острове Шикотан. Об этом сообщила начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. Она отметила, что землетрясение ощутили на Шикотане силой до 4 баллов. Тревога цунами не объявлялась. В ближайшие дни в ряде регионов Сибири и Центрального федерального округа России ожидается сильная жара, сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. В беседе с РИА Новости, по ее словам, с 4 по 5 августа в центральных и южных округах Красноярского края, а также в Туве, столбики термометров поднимутся до 30-35 градусов. К погоде мы еще вернемся. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Есть первая золотая медаль сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде, менее чем на 3 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Майя Дорожко, Кира Черезова, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Тем временем Международный союз конькобежцев выдал нейтральный статус еще 20 российским фигуристам. Среди них бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк и победитель командного чемпионата мира Евгений Семененко. Футбол. ЦСКА вышел из переговоров по трансферу нападающего Жоана Сантоса из ГСДП. Такое решение было принято после того, как клуб взвесил совокупность игровых и финансовых характеристик, сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. Стали известны судейские назначения на матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Главным судьей матча между «Локомотивом» и ЦСКА назначен Андрей Прокопов. Матч «Зенит-Балтика» отработает Никита Новиков, «Спартак-Оренбург» Матвей Заика, «Краснодар-Ахмат» Павел Шадыханов. И в завершении новости из клубов континентальной хоккейной лиги. Нападающий Максим Мамин подписал контракт с ЦСКА на один сезон, за который, по информации «Спортэкспресса», заработает 20 миллионов рублей. А нападающий Василий Глотов подписал 5-летний контракт со СКА. Его зарплата в первом сезоне составит 25 миллионов рублей, во втором 64, в остальных по 65. Также предусмотрен бонус в 50 миллионов рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС во Владивостоке сегодня днем до плюс 24 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске плюс 22-24, кратковременные дожди. В Иркутске вечером осадки, возможно, гроза и до плюс 30. В Вологде плюс 22-24, без осадков. В Кирове до 25 тепла, в Оренбурге воздух прогреется до плюс 30. В Нальчике те же 30 градусов и без осадков, такая же температура и в Симферополе. В Санкт-Петербурге и Москве без осадков, ночью до плюс 15, днем в городе на Неве плюс 22, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, атмосферное давление будет выше нормы. В столице днем плюс 25-27, слабый ветер, атмосферное давление в пределах 750 миллиметрах ртутного столба, что также выше нормы. Сейчас в Москве плюс 16, ясно, осадков не наблюдается.
4: Театр «Радио России» представляет спектакль по киносценарию Юрия Олеши «Лицо и сердце». Часть вторая.
5: Итак, на чем мы остановились?
6: На том, что жестокая всадница издевалась над своим слугой-негритенком и пугала его, в том числе выстрелами из пистолета. А доктору Гаспару удалось мальчика успокоить.
7: И негритенок даже спел веселую песенку.

0: Ой, прекрасно спел, прекрасно. Молодец. Даже откликнулась какая-то птичка. Где она, кстати?
1: Птичка какая?
2: Доктор Гаспар поворачивается как бы для того, чтобы увидеть птичку, а на самом деле, чтобы незаметно надеть вынутый из кармана мантии большой, типа карнавальных, нос. И, начиная говорить, резко поворачивается к маленькому негру.
0: Не вижу. Где птичка?
1: Где?
0: Подумай, такой большой нос, а я так плохо вижу, странно.
1: Вот так нос! Вот так нос!
0: Хотя почему это я вообразил, что чем больше нос, тем лучше видишь, тем лучше нюхаешь, вот это верно. Смотри, смотри, какой красивый цветок, не правда ли? Срываем его и нюхаем. Как пахнет. Как пахнет.
1: Мухом летит.
0: Но это вовсе не мухоловка. Вы меня обижаете, мальчик. Великолепный, очень удобный для прогулки нос. Ведь правда?
1: Правда, правда.
0: Я вижу, я тебя рассмешил. Ну, я очень рад. Сейчас мы его снимем. Не снимается? Что ж такое-то? Постой, постой. Надо дернуть посильнее. Что ты скажешь, да? Неужели, неужели я навсегда останусь с носом? Смотри-ка, смотри-ка, плохо дело. Ну, помоги, потяни. Ну, так, так, ну, тяни сильнее. Еще.
1: Я очень стараюсь, ну, вот.
2: Маленький негр сдергивает нос, но сам при этом падает. Падает и доктор Гаспар. Нос со звуком почти пистолетного выстрела разлетается в пыль, и из него сыплются конфеты.
1: Ох, это да! Я никогда еще не видел столько конфет. Браво, браво.
0: Нос-бомба. Как тебе нравится? Нос-бомба.
1: Нос-бомба. Конфеты.
0: Ну-ну, собирай, они все твои.
1: Мои? Я могу их съесть?
0: Ну, конечно.
1: Ой, как вы добры. Я никогда не ел конфет.
3: Ничего не скажешь, браво. Какой-то... удивительный цирк, который может только присниться. Браво!
0: Поднимите пистолет.
4: Да минует нас беда, Господи.
2: Неизвестно, какое чувство вызывает у всадницы эта повелительная реплика доктора Гаспара, так как на лице ее вуаль. Как бы там ни было, она шагает к валяющемуся пистолету и поднимает его.
4: Слава Богу!
0: И убирайтесь отсюда вон!
3: Что? Кажется, и в самом деле мне снится сон. Впрочем, вряд ли мне даже и приснилось бы, что меня кто-то выгнал.
1: Ничего, дешево отделалось.
3: Говорят, гостям из нашего круга вы иногда даете еще и пинка взад.
0: Не то что пинка, я натравил бы на вас кобру.
3: Это... такая собака?
0: Это такая змея.
3: Смотрите-ка. И значит, не водись они только в жарких странах, то я не уцелела бы?
0: Нет, нет, она у меня кобра. И я не шучу. Так что поторопитесь.
3: Эй, подай лошадь! Строго, строго. Натравить змею только за то, что, разрядив пистолет, я произвела шум у вашего дома.
0: Разрядив пистолет не за то.
3: А за что?
0: Не притворяйтесь дурочкой. Вы прекрасно понимаете, за что.
3: За то, что я не кормлю конфетами своего слугу.
0: Стыдитесь. Еще поясничайте. Кормите его хоть... я уж не знаю, чем мухами, но не измывайтесь над ним.
3: Это великолепно. Урод, пожирающий мух. Сегодня же покажу в салоне.
0: Вон, вон отсюда, вон.
3: Вы уверены? А ведь я приехала озолотить вас.
0: Ничто. ничтожество. А золотить меня? Я и так сверкаю. Это мантия доктора нескольких университетов мира. А тебя, мой маленький друг, я бы взял к себе. Конечно, при твоем желании. Но я боюсь, что если ты убежишь от нее, это тебе не пройдет даром.
3: Да уж, безусловно. Я пришлю своих телохранителей, и они его повесят.
0: Прощай, черная рожица.
1: Прощайте.
2: Маленький негр не то улыбается, не то готов заплакать. Скорее готов заплакать, так как понимает, что открывшийся перед ним чудесный мир дружбы, веселья, свободы недостижимо исчезает.
3: Задумался! Домой? Нет, только не верхом. Еще не хватает, чтобы меня сопровождал слуга с оборванной пуговицей и с дырками в цилиндре. Будешь бежать с лошадью сзади.
1: Так долго бежать?
3: Ну что ж, околеешь.
0: Кобру! Быстро кобру сюда!
4: Не делайте этого, доктор Гаспар, не делайте. Вам отрубят голову.
0: Пусть, но зато моя кобра вас сразит.
3: Ах, так?
0: Да, и ваше лицо, которое вы прячете под вуалью, чтобы его красоты не коснулся мир, когда она вас сразит, оно станет не то что черным, а...
3: Вот мое лицо.
4: О!

0: тетушка Ганимед обращается в бегство. Вот она оглядывается на ходу и, прямо-таки бросив ладонь на глаза, чтобы не видеть, бежит дальше. И так как от испуга не разбирает пути, то и падает. Всадница чудовищно безобразна. У нее длинный, но вытянувшийся не вперед, а плоско вдоль лица, почти влипнув в него, нос настолько длинный, что, минуя верхнюю губу и, кстати, слегка придавливая ее, он чуть не достигает нижней. Широко разбежавшийся по лицу рот уже не подходит под определение рта от уха до уха. Это нечто более протяженное, и можно легко представить себе, что при некоторых поворотах головы в этот рот попадают серьги.
1: Не правда ли, мое лицо впечатлило вас?
2: И вы называете его уродом?
1: Должна же я верить, что есть кто-то еще более безобразный, чем я. Ох, если бы я была черной, боже мой, животным, коброй, неужели я уродливее, чем она? Я не хочу, я не хочу. Помогите мне, доктор Гаспар, помогите. Вот я встаю перед вами на колени, но только помогите мне.
3: Пожалуйста, о, пожалуйста, помогите, вы такой добрый.
2: Как? Ты за нее просишь?
3: Мне жалко, бедная. Бедная, помогите, пожалуйста, помогите.
2: Следовало бы отшвырнуть вас ногой, но он пожалел вас. И перед этим чудом души мой суд ничего не значит. Хорошо, я помогу вам.
3: О, как же я измучена. Невыносимо. Она умерла. Она умерла.
2: Ну-ну, воскреснет. Тебе же хочется, чтобы она воскресла, мой юный друг.
3: О, ну, конечно, конечно.
2: Значит, воскреснет.
3: Воскресла! Воскресла! Ну вот, госпожа, госпожа, все хорошо. Доктор Гаспар вам поможет. Вы будете красивая.
1: Мой дорогой, я мучила тебя. Прости, прости. О, это, наверное, ужасно, когда урод плачет. Я сейчас.
2: Не надо, не надо. Прочь, вуаль, не закрывайте лицо, умоляю. Ваши глаза блестят от слез и свет добрых чувств уничтожает уродство от того, что вы попросили у него прощения. Ваше лицо стало прекрасным.
1: Правда? Но мои пальцы ощущают тот же рот.
2: Дело не в чертах лица, но свет. Свет на всем. Зеркало. Зеркало. Тетушка Ганимед, принесите зеркало, скорее.
1: Какое, мое?
2: Ваше какое-нибудь, любое.
1: Потому что если вы разобьете...
2: Черт возьми, скорее!
1: Иду.
3: Скорее.
2: Ваше лицо озарилось светом. Так удержите же этот свет. Раскройте сердце для добрых чувств. И вам не потребуется моя помощь. Что такое? Она, наверное, испугалась гусеницы и выронила зеркало. Беги, беги, принеси, малыш. Вот, видишь, на пороге.
3: А, я мигом.
2: Вас обезобразила страсть к золоту, к наживе. Откажитесь от нее. Отдайте ваши мельницы народу, и тогда не будет всадницы прекраснее, чем вы.
1: Ха ха ха ха. задницы. У меня не на что будет содержать лошадей, доктор Гаспар.
2: Правда, правда. Ну что ж, вы будете ходить пешком, но зато вы будете вот какая. Скорей, скорей, мой юный друг, скорей, дай мне зеркало. Вот, вы будете вот такая, смотрите. О, нет, свет потух, потух. Вот видите, стоило вам подумать о расставании с богатством, как вы опять стали уродом. Вон, вон, вон, я устал, дура. Разве я могу помочь вам лучше, чем помогло вам ваше сердце? Ваше лицо только что сияло, как цветок, как луч солнца. И оно всегда бы сияло, если бы вы прислушались к голосу сердца. Да, я могу сделать из вашего лица прекрасное, но не освященное сердцем. Оно будет маской, да-да, не более как маской, хоть и прекрасной, но страшной маской. Да и то до поры до времени, а потом злые чувства его искорежат, и оно превратится в такое же. Ох, я много взял на себя, когда сказал, что помогу вам. Я ничто перед законами добра и зла.
1: И все-таки я надеюсь на вас.
2: Ладно. Когда начнем опыт, давайте завтра, поскольку я устал.
1: Завтра? Это невозможно. Я вас умоляю.
2: Вы хотите сейчас... Ну, к черту, я еще не завтракал.
1: Зачем опыты? Это можно сделать сразу.
2: Сразу? Убирайтесь вон, убирайтесь вон. Я не волшебник. Сделать из одной маски другую.
1: Не будем говорить о масках. Я приехала за зеркалом, доктор Гаспар.
2: За каким зеркалом?
1: Я не знаю, как вы его называете. Ну, то... которые вы сделали для детского праздника.
2: Не помню.
1: Если одновременно в нем отразятся двое, то лицо одного, ну уже...
2: становится лицом другого?
1: Да.
2: И наоборот?
1: Да.
2: А, меняются лицами? Есть у меня такое зеркало, есть. Да, так вот же оно. Оно лежало в шкафчике у двери, и тетушка Ганимед взяла именно его. Вытаращил глаза. Как смешно ты вытаращил глаза, мой юный друг.
3: Как это меняются лицами?
2: Интересно?
3: Да.
2: Сейчас я тебе объясню, смотри. Вот, допустим, ты станешь перед этим зеркалом, так?
3: Да.
2: И рядом с тобой станет, ну, кто?
3: Лев!
2: О, ну хорошо, пусть будет лев. Если вы оба отразитесь, то у льва будет твое лицо, а у тебя лицо льва.
3: Вот здорово! Вот здорово! А у вас есть лев?
2: Есть! Вот он!
3: Ха! Ну, это кролик! А я хочу быть львом.
2: Ну, к сожалению, льва у меня нет. Ну, ничего, я думаю, что когда-нибудь ты станешь львом и без помощи зеркала. А, я вспомню, как же. Я сделал его для детского праздника. Ну да, вот было смеху. Дети менялись лицами и так хохотали, что не передать. Ну да, один мальчик отразился вместе с картошкой.
3: С
2: да.
3: картошкой?
2: И вместо лица у него была картошка.
3: Так и осталось.
2: Ну что ты. Если это зеркало повернуть, вот так. Вокруг оси. Видишь? Ага. С другой стороны, оно тоже зеркало. Ага. Тогда все становится на место. Мы повернули и...
1: Все ясно. Давай его сюда. А! Ой, какое легкое. На коней, сын обезьяны. На коней? Ну, живее!
0: В Выхватив зеркало, всадница толкает доктора Гаспара в грудь, и он падает вверх тормашками в яму, приготовленную для посадки дерева. Маленький негр бежит отвязывать лошадей. Доктор Гаспар довольно энергично выкарабкивается из ямы и кидается в сторону ворот, но, увидев, что всадница уже в седле, бежит к дверям.
1: Живо, живо! А вы не двигаться!
2: Пистолет! У нее пистолет! А где мой? Где мой? Тетушка Ганимед! Тетушка Ганимед, скорее, пистолет! Ну куда же вы делись, тетушка Ганимед?
4: Мяу! Мяу!
2: Что? Этого только не хватало! Я так и понял. Она отразилась в зеркале вместе с котом. Что же вы не повернули зеркало? О, боже мой! О, боже мой! Сейчас, сейчас! Но они уже далеко. Что же делать? Остановитесь! Остановитесь! Эй, за ними!
1: Шпоры! Шпоры!
0: Всадница мчится все быстрее. Взгляд бегущего за нею доктора Гаспара прикован к ее лошади, и потому он не замечает на дороге кота, чуть не наступает на него и падает.
2: Негодяй! Я тороплюсь, а он... Но что я вижу? Кот со своей мордой! Значит... Всадница в попыхах повернула зеркало. О, какая удача! Какая удача! Оно повернулось! Оно повернулось!
4: Мяу! Мяу! Ой, что это было?
0: Тетушка Ганимед стоит у стены, и у нее тоже свое лицо. Но она еще в очумелом состоянии, и в руках у нее мышь.
4: Ой, фу, гадость какая!
0: Она выпускает мышь и падает задом на ведро.
3: Ой, а это что за звук?
5: Это выстрел из пушки.
3: А откуда здесь пушка?
5: И что-то стало плохо видно. Изображение затуманилось.
0: Просто нам пришло время переместиться в другое место. Но это мы сделаем завтра, потому что на сегодня наше время истекло.
3: Уже? Как жаль.
0: Не огорчайтесь. Завтра это очень скоро.
6: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Лицо и сердце» по киносценарию Юрия Олеши. Роли исполняли: рассказчик Александр Пономарев, доктор Гаспар, Юльен Балмусов. Дети: Ольга Шорохова и Татьяна Веселкина. Всадница: Ирина Автух. Тетушка Ганимед: Евгения Глушенко. Маленький негр: Татьяна Матюхова. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Владимира Рубина, копери «Три толстяка». Музыканты: скрипка Валерия Капко, труба Михаил Гайдук, гитара и запись музыки Алексей Ушаков. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Консультант Ирина Озерная. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья. С какими трудностями сталкиваются сейчас преподаватели русского языка? Как учили раньше и что происходит теперь? Спросим доцентов факультета журналистики МГУ Наталью Николаевну Василькову и Надежду Николаевну Вольскую.
3: Мы свои методики несколько меняем. Например, раньше у нас, когда студенты писали письменные работы,
4: аналитического склада.
3: Они подбирали примеры, они их анализировали.
4: Делали какие-то выводы.
3: А вот сейчас мы видим, что это работа искусственного интеллекта.
4: Искусственный интеллект подбирает примеры, анализирует и делает выводы. Иногда очень странные.
3: А если бы мы у них забрали гаджеты, телефончики, компьютеры, вот это все, мы получили бы совершенно другой
5: результат. Что, разве можно на зачете?
3: Нет, ну вот они должны представить нам письменную работу.
5: А, они дома ее делают?
3: Конечно. Они могут ее подготовить на занятии.
5: А что, если письменное занятие, чтобы оно проходило в аудитории, когда все гаджеты были бы у преподавателя?
4: Например, говорю, убрать всем телефоны. Телефоны убирают, достают планшеты. Убрать планшеты, убирают и достают умные часы.
5: О, Боже. А если сдать все электронные штучки?
4: Что-нибудь еще появится.
3: Делали такие эксперименты, результаты шокировали преподавателей. Если казалось, что группа очень хорошо подготовлена поначалу, то потом оказывалось, что она хорошо, если на тройку вытягивает.
5: А вот как-нибудь вот это вот все донести до тех, кто будет заниматься, типа, как бы, на самом деле, государственным языком?
3: А вот мы доносим как бы. Вот сейчас как бы.
5: Очень смешно.
2: Напомню вам, друзья, что мы уже обсуждали некоторые слова-паразиты, которые бытуют в нашей речи. И если раньше, особенно в 90-х, самым распространенным было «как бы», на мой взгляд, оно выражает некоторые сомнения в том, что говорится, неуверенность в том, что происходит. Не поэтому ли после него часто звучит «да», то в появившемся слове «типа» есть нечто, указывающее на похожесть. Ну а в «на самом деле» так и просто уверенность или, как минимум, желание ее показать. Возвращаемся к разговору о государственном языке.
5: Там есть пунктик, что надо проверять слова по словарям. И вот у меня вопрос. В словарях сейчас такое творится? В одном словаре так, в другом эдак. Я могу сказать, а я проверила по такому-то словарю. На той же грамоте.ру огромное количество словарей. Иногда смотришь и не понимаешь, что к чему. На что ориентироваться-то? Ну, допустим, в произношении мы, работники радио, ориентируемся на словарь Зарвы. Ну, должны, вернее. Там дается все-таки один вариант. А посмотришь другие словари, там можно так, а можно эдак. И как? Что это за пунктик обращения к словарям, когда словари сейчас вот такие вот?
2: Зайдем на грамоту.ру и посмотрим слово одновременно в словаре «Русское словесное ударение Зарвы». Там оно дается так, как я его

0: словарь. Таких несколько, когда дается один вариант. Но вот академические словари, например, орфоэпический словарь Академии наук, построен по другому принципу. Там дается весь спектр вариантов. Ну, например, кофе. Кофе мужского рода как литературный вариант. Приемлем кофе среднего рода как разговорный вариант. А кто не ошибался? Потому что морфологический облик этого слова тянет за собой средний род.
1: Изначально это слово заимствованное писалось и произносилось как кофе или кофей. И мне казалось, что вот это гениально, потому что это мужской род. Зачем его превратили в кофе, которое выглядит как окно среднего рода,
0: И сохранили
1: мужской род.
0: Ну, что случилось?
1: Мне кажется, что пример с кофе не очень удачным, несмотря на то, что словари эти давно сказали, что можно средний род в разговорной речи. Все-таки это показатель так же, как звонит.
0: А мы сейчас других примеров приведем.
1: Я просто не понимаю, в этих таких бумажках, где сказано, что должно быть сделано для государственного языка, они к какому словарю апеллируют-то?
2: Они апеллируют прежде всего к словарям, уже существующим, напечатанным.
1: В то время, когда никто печатными книгами уже почти что не пользуется. Отлично.
0: Ну, тем не менее.
2: Ну, кроме того, у нас есть портал Грамота.ру.
1: Я и сказала, что там огромное количество словарей, я его открою и не пойму, как говорить. Извините.
2: И здесь уже возникает вопрос о вашем, Ксения, языковом вкусе.
1: А тогда о каких нормах можно говорить? Я скажу, а мне так нравится, мне звонит нравится.
2: А его нет. Указано ошибочно.
0: Или просторечно.
2: Грубо.
1: А если написано «допустимо»?
2: Если
0: для
2: допустимо,
0: пожалуйста.
2: Речи?
1: А что, пометка «допустимо» – это только относится к разговорной речи?
2: Только. К устаревшим. К тому, что уже вышло за пределы литературной речи.
1: Устаревшее мне понятно. А слово «допустимо», вот если бы вы не сказали, что это относится к разговорной речи, я бы и не знала.
0: А
1: если
0: там
1: бы там было написано «допустимо в разговорной речи».
0: Там и написано.
1: Нет. В некоторых местах просто «допустимо». Ну, так-то
2: имеется
1: и «допустимо»
2: в виду
1: так-то.
2: Разговорная речь.
1: А как я могу об этом догадаться, если я не филолог?
0: А вот в том-то все и дело, что в этих словарях типа академического там даются пометы. Как раз на них и нужно ориентироваться. Если там помета литературная или разговорная, или высокая, риторическая, или сниженная, вульгарная.
1: Есть специальная, есть профессиональная.
0: Да.
1: Это я все понимаю. Да. Когда есть просто допустимо, как правило, это ударение касается. Вот типа норма и как бы допустимо на самом деле. Ну и что делать-то?
2: Выбирать.
1: А как будет оцениваться этот государственный язык-то тогда?
0: По
1: если...
0: нормам.
1: Какие нормы-то?
0: А вот по самым строгим, как у Заров.
1: Когда писался этот словарь, в основном были дикторы. Они говорили по написанной бумажке и строго следовали нормам. Сейчас, во-первых, практически нет дикторов. Даже те, кто читают что-то такое, это ведущие. И очень много прямого эфира. А в прямом эфире кто как хочет, тот так и говорит.
0: Вот мы и вернулись слово языковому вкусу и нормам языка. И это действительно болевые точки, это все очень тяжело воспринимается. Я, например, завела себе специальный блокнотик, куда записываю те слова и выражения, которые лично мне нанесли эстетическую травму буквально.
1: Например?
0: Говорит журналист. Я записываю за журналистами.
1: Да, я тоже сама.
0: Он говорит, вот не заработала у нас с вами, уважаемые зрители, интерактивная карта погоды. И дальше, как жаль, что наш диджитал-кластер не заработал. Он говорит это в прямом эфире, профессиональный журналист.
3: А вот какой плакат я увидела в окне книжного магазина.
4: Читать красиво, точка, думать модно, никаких знаков препинания.
3: Ничего не понимаю. Писать красиво можно, а читать? Думать правильно и неправильно можно, а модно думать? Это быть типа в тренде? Если бы здесь были тире, читать тире – это красиво, думать тире – это модно, то, видимо, хоть и с трудом, какой-то странный, но все же смысл улавливался бы. Но в том, что и как написано, я не вижу никакого. А вот что звучит в речи журналистов.
4: Показали на возможные последствия вместо указали.
3: Не обдумывая о последствиях.
4: Это был отдельный челлендж. Очередной месседж. Чекап. Эквайринг.
3: Программы и сайз.
0: А если бы мы с вами в государстве нашем добились такой ситуации, когда за такую вот
2: вольность
0: с родным языком брали бы штраф с редакции, наверное, бы быстро изменили. А как государство обогатилось бы за рекламные

0: продукты типа бизнес на изи или only бизнес-продукт ВТБ only.
1: А как вам нравится, если о фильмах говорят так?
2: Когда мы смотрим продукцию из Татарстана.
0: Если бы они заплатили немаленький штраф, либо подумали, наверное, каким
3: вот
0: образом
3: это вот,
0: назвать
3: к сожалению, свои... глаз вопиющего в пустыне. Потому что вот буквально недавно вроде как бы, типа, на самом деле приняли закон о том, что надо, чтобы вывески все были или по-русски, или хотя бы кириллицей. Вот с тех пор я хожу и специально смотрю, все как было, так и есть. Потому что есть маленькая оговорочка, если это не какой-то там узаконенный бренд. И что, для чего такого типа как бы законы принимаются?
0: Не знаю.
1: А что вы, друзья, думаете на сей счет? Пишите мне и до встречи.
4: Родная речь с Ксенией Липановой.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
5: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
8: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
5: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
9: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
5: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
8: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
5: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.
10: На правах рекламы.
11: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
12: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
11: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
12: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
11: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
12: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить «Пилорис» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203.
13: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
12: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
13: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
12: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
13: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
12: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
13: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
12: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
13: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
12: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить «Пилорис» в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного /2203 и узнаете, как это сделать.
13: И как же это средство изобрели?
12: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания Пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь Пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
13: И как же работает Пилорис?
12: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
13: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
12: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных, но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
13: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
12: Да уж, любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
13: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
12: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /2203. Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
10: Радио России. Миграция динозавров.
14: Есть точка зрения, что некоторые динозавры правда мигрировали на большие расстояния, но есть как бы доводы и против этой точки зрения.
10: Палеонтолог Дмитрий Пащенко в программе «О животных» с Иваном Затевахиным.
15: в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда.
16: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
17: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
18: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
17: Ну и своим чуть-чуть.
16: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
19: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
17: Потрясающе!
16: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин на встрече в Красноярске с губернатором Михаилом Котюковым заявил, что стране нужны такие люди, как слушатели программ «Сибирский характер» и «Время героев». Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Белый колодец в Харьковской области. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка пострадали и погибли люди. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. России нужны такие люди, как слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев». Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Красноярске с губернатором края Михаилом Котюковым. Глава региона доложил президенту, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Уже 23 человека, ветераны, участники спецоперации, получили назначение на муниципальном и краевом уровне.
2: Очень важно, что мы не сами там сидим, фантазируем в кабинетах, как бы это лучше сделать, а наши ребята, ветераны, слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев» федеральной включились в эту работу и нам подсказывают, где лучше, как это усовершенствовать. А федеральное правительство очень отзывчиво помогает нам сегодня стыковать федеральный и региональный сегмент. Программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Мы 59 ребят отобрали в программу. Сегодня уже 23 получили назначение на муниципальном краевом уровне. Сейчас несколько человек рассматриваем, чтобы они могли возглавить краевые органы исполнительной власти. Существенное, я считаю, решение. Много идей, много инициатив. И самое важное, они же перед трудностями не пасуют. Они говорят, так не получается, мы по-другому предложим. И мы стараемся все вместе решать. Ребята
3: такие нужны.
2: Именно такие нужны. Ребята не просто каждый защищал свой индивидуальный проект, а мы еще предложили 10 инициатив по важным, например, развитию Красноярского края. Ребята, собравшись с командой, опять 6 человек, защищали такие проекты развития системы образования, системы работы с твердыми отходами, системы развития патриотического воспитания, ну, в частности, из меры социальной поддержки. Поэтому получили сегодня проекты, с которыми уже сейчас правительство работает в практическом плане.
1: Глава региона доложил также президенту о мерах поддержки ветеранов, участников спецоперации. Владимир Путин заявил, что работу по оказанию помощи и поддержки семьям ветеранов нельзя останавливать ни на секунду. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый колодец в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, Белоусов отметил вклад личного состава, который участвовал в освобождении населенного пункта. Министр обороны заявил, что в результате решительных действий российских войск противник, понеся потери, отступил дальше на запад. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый колодец и Устиновку в Харьковской области. Российские беспилотники поразили 4 сухогруза, перевозивших военный груз для Киева. По данным Минобороны, в течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. 2 судна были поражены в порту Николаева во время разгрузки. Еще 2 сухогруза находились в акватории Черного моря. Телефон горячей линии, которую организовали в Геленджике после атаки беспилотников на Архипо-Осиповку Краснодарского края, принял 121 звонок. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов. Он указал, что